Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Если любовь у тебя словно в клетке поселится, в тихую ночь, где случайные гости встречаются,

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Я сердце брошу на алтарь.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит.

Но тут лиса бежала, а может, не бежала, а может, это страус злой, а может, и не злой.

0: У вас такие перья.
1: Ой-ой-ой-ой-ой-ой.
0: У вас рога такие.
1: Ай-яй-яй-яй-яй-яй.
0: Копыта очень стройные.
1: И добрая душа.
0: А если вы споете?
2: Да-да-да-да-да-да.
0: А может быть, залаете?
2: Да-да.
0: А может, замычите?
2: Да-да.

0: собаки, а может и коровы.
1: Конечно же, упал
0: и прямо на лисицу.
2: Чего вы кидаетесь?
0: А может и на страуса. А может и на дворника. Немедленно попал. Идея.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она – современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва!
2: 94,8.

тайге стоит поселок красивый. Говорят, его воздвиг веселый студенческий отряд. Московские ребята от мест родных вдали. Таежною Москвою поселок нарекли. В нем было все чудесно. Ордынка у воды, Пречистенка и Пресня, и чистые пруды. Чертил на свежих срубах чернильный карандаш. Сокольники и Сокол, Петровка и Пассаж. Сокольники, Петровка и Пассаж. На карте по-другому поселок занесен.

0: его, как прежде, таежную Москвой. Коль будешь на Амуре, товарищ дорогой, найди поселок этот над синею рекой. Скажи, что шлют приветы ордынка у воды. Сокольники и сокол, и чистые пруды. Сокольники и чистые пруды.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: внимание, говорит Москва. 94,8.
1: А вы говорите Милин.
2: Я его что?
1: Мне Милин.
2: Рекламирую.
1: Да думайте о своей стране.
3: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: Говорит Москва. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

0: Песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».
1: Для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона и набираю вечное 07. Девушка, здравствуйте, как вас звать? Дома 70.

0: песни на радиостанции «Говорит Москва».
1: Все же как-то нескладно вышло, что тебя разлюбил парнишка.

и весна подошла неслышно. У калитки стоит с парнишкой, ждут они,

вот снова год спустя я пришел в этот парк. Все те же мимозы и те же качели, те же влюбленные гуляют, они по-прежнему счастливы.

ты сказал, что завтра мы встретимся вновь.

Опять сегодня карнавал, веселый фейерверк, серпантин и гирлянды красивых цветов. Все вокруг как прежде, и только нет тебя. Всего один день прошедшего лета. Помнишь ли ты о нем? Я верю.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
1: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Внимание! Говорит Москва.
3: 94,8 FM.
2: Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.
4: И зачем было с тобою нам знакомиться? Не забыть тебя.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

0: Все мертвому в печи он опрокинул две свечи. Попали свечи на ковер, не запылал он, как костер. Погода ветреная была, вожда Магвей горел дотла. Огонь усадьбу всю спалил, осить конюшню отхватил. Конюшня запертой была, в ней кобыла умерла. А в остальном прекрасная Мартинка. Все хорошо, все хорошо.
1: Говорит Москва. Прогулки по старой столице.

Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это только моложе, не всегда мы себя узнаем. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая.

Нас тогда без усмешек встречали все цветы на дорогах земли. Мы друзей за ошибки прощали, лишь измены простить не могли. Ничто на земле

небесах отгорели зорницы, и в сердцах утихает гроза. Не забыть нам любимые лица, не забыть нам родные глаза. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая.

0: как искренно любили, как верили в себя.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
3: Дамы и господа, заводите свои моторы!
2: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
3: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: «Право знать» говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

счет. Продаются грампластинки, радио поет. Каждый день звучат новинки, продаются грампластинки, радио поет. О любви эти песенки в почете, их мурлычут даже тети строгие на вид. За стеной соседка наша, пятилетняя.

0: тепло. Любят всех моих знакомых, а меня никто. Надоело, надоело, надоело, надоело. Любят всех моих знакомых, а меня никто, ну никто.
1: Говорит Москва, поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
1: Каждое воскресенье после 17 часов.
0: Гость в студии.
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание! Говорит Москва.
3: 94,8 FM.
2: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

0: Внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот четверг в эфире политолог Сергей Станкевич. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: В эти минуты союзные силы выбивают остатки у

Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот четверг гость в студии, кандидат экономических наук, эксперт в сфере финансов и банковского дела Владимир Григорьев. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. «Дело Принцепа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко.

0: Тодоренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело принципа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
2: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
1: для пользы больного, будучи далек от всякого
3: намеренного, неправедного и пагубного.
0: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар. Форд. Демократы. Республиканцы. Кока-кола. Бургеры. Бейсбол. Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке Telegram по запросу «Радио Говорит МСК» слитно и латиницей.
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: 6:05 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг, 21 мая на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Я очень рад, что вы здесь. Товарищ Монстр, откуда угодно, где бы вы сейчас ни находились. Сергей Иванович, Камчатка, Озерновский, доброе утро, там плюс 5. Я продолжаю настаивать, Сергей Иванович, что нам нужно как-то организовать вам передачу минимум 12 градусов тепла. На 10, вчера было 32. 10 градусов тепла. 10. Вам не помешает, у вас будет плюс 15. У нас будет плюс 20. Вчера 32 было, но это, мне кажется, оптимистичный был такой результат замеров оптимистичных людей. Потому что вообще-то побит какой-то рекорд был 120-тысячелетний. На самом деле хотелось бы понимать, как 129 лет назад производились замеры температуры, ну, насколько они были точными. Но в 14:00 на основной московской метеостанции ВДНХ температура воздуха достигла отметки плюс 30. Побит прежний суточный рекорд максимальной температуры воздуха, державшийся 129 лет. Прикиньте, 129 лет. В некоторых районах столицы было 37. Угу. Ну, правда, эксперимент проводился при помощи обычного спиртового уличного датчика. Мы называем его термометр или градусник. Есть какая-то разница между градусником и термометром? И он такой старенький, и он висит на окне, а стекло само по себе тоже греется, наверное. Ну, вообще, не знаю, как на ВДНХ стоит, я видел, там такая полянка есть, и там стоят ящики такие белые, и это все закрыто в коробе. Ну, то есть так, чтобы это не прямо на солнце, а это вы должны понимать. Зафиксированная температура 30, это была температура именно воздуха, не прямых лучей солнца, а воздуха. То есть в тени, это тоже называется 30 в тени. Нет, пусть будет в Москве 40, зачем-то Артур нам сообщает, а в Челябинске 20, морской бриз. Ну, нет, можно без 40, пожалуйста. Давайте так. Ну, или я сейчас начну желать вам минус 15, чтобы сейчас было у вас. Так, у нас еще что здесь? У нас есть еще бот-мессенджер в Максе. Здесь Баб Таня, Павел Самойлов, Андрей Скорпион. Еще трансляция запущена, должна быть. Я сейчас посмотрю в тележеньке. В тележеньке идет. Все, в тележеньке идет трансляция. А в ВКонтактике... ВКонтактике почему-то она не может начаться... Или идет тоже? Идет ВКонтактике? Указанное время начало. Да? Наверное, идет ВКонтакте. Ну, в общем, сами смотрите, сами знаете где. Ладно? Хорошо. Итак, умер король Карл III. Но как-то так буднично умер, что даже... И сказать не о чем. Я, значит, сижу вчера, что-то там автомобильные почки какие-то тоже у нас там зарубы происходят. Или... А, это я про Волгу продолжаю там что-то общаться с кем-то, отвечать на комментарии. И у меня выпадает уведомление такое, как, ну, как обычно в Телеграме. Пиню такая, да ты... ну, просто небольшой стикер вверху экрана. Умер король Карл. Я такой думаю, да и ладно. Ну, в смысле, умер Карл, да и черт с ним, да, или как там говорят. Умер, да и черт с ним. Вот, и дописал уже этот комментарий, потом думаю, да нет, ну надо же зайти посмотреть, при каких обстоятельствах. Может быть, в страшных корчах он умирал. И тогда это, ну, как бы, какая-то часть планеты скажет, все-таки есть какая-то вселенская небесная справедливость. Это тебе... этот самый гаденыш за колонии, за все то, что вы начудили в колониях. Твои же, гаденыш, предки, твои прямые кровные потомки. Вот. Наши кровные потомки британского престола, вы сами знаете, что с ними, с семьей Романовых. Вот. И оказывается, что он не умер. Все, он сначала умер, а потом он не умер. И зная вздорный характер нынешнего Карла, короля, а он такой, он вот такой вот, он вот так вот он делает. Он так, ну, он сел такой, ручка не, что-то не то, он такой, вот такой. Он, ну, посмотрите видео, очень вздорный, очень. Особенно в первые месяцы какие-то своего правления. Вот, и... Оказывается, на радиостанциях у них в Бритовеликане есть протокол такой, называется «Умер король». И там некролог записан. И этот некролог, он как-то уже подгружен, поскольку все в компьютерах, он как-то подгружен уже куда-то, и он автоматически запускается, как наша система «Мертвая рука». Мифическая, о которой мы доподлинно не знаем, существует она или нет. Та самая, которая должна запустить в автоматическом режиме все наши ядерные боеголовки в адрес всех наших врагов. Даже если вся военная верхушка будет у нас поражена, и она автоматом все это сделает. Вот так у них есть мертвый король, протокол, мертвый король. И он активировался на радиостанции на одной. И там стали читать такой... Король Карл был, конечно, подонком, но он все-таки был, это самое, Виндзор, и А и война алой и белой розы, и все, и начинается. Нормально?

и такая, и праздник в стране таки. А этот сидит такой и смотрит, кто радоваться начнет. Старший сын, конечно, тут же во дворец приехал, начал порядки наводить. Говорит, это при бате при моем так здесь было, при мне будет совсем по-другому.

0: батя тут такой, опа, и на лесенке появился. В халате и в тапках. Как наш царь Иван Васильевич. Рюрикович. Казался больным, лежал, помирал. Все стали делить власть. Стали отказались присягать сыну. И такие все бояре с ума посходили. А он такой, опа, на утро. Опа, и шорк такой, шорк. Тапками шлепает такой по коридору. Выходит и говорит, а что-то получше мне стало, знаете, товарищи. Так кто здесь из вас сыну моему присягать отказался? Альбибек, Акин Флайв, доброе утро, приветствую. Ваш слушатель, наш слушатель, Вась Куролесов тоже здесь. Очень хорошо. Говорит МСК-бот, пишите везде. Говорит МСК-бот латиницей в телеге и в Максе. В Макс попадаете через сайт. На сайте есть прямая ссылка на Макс. Экстримыч,
1: доброе утро.

Это наши кавказские гости. Уна Бабента. Вот пишет, что смотрел на черные машины в пробке, на их открытые окна, что они проветривали атмосферу внутри открытыми окнами, а не кондиционерами. Это чисто кавказская традиция. И там рука еще должна быть. Я вчера каждый, ну практически каждый таксист, но правда это в экономе, потому что это были Солярисы и Рио, у каждого из водительского окна торчала рука. Такая водительская, таксистская рука.

включают на Кавказе кондиционеры. Не знаю почему. Ну, может быть, кто-то знает, тогда напишите. Я не знаю, но знаю, что не включают. Нет, причем ты видишь точно автомобиль, что, ну, там, танки новые, вообще, Ниссаны, там, еще что-то такое, Мерседесы. Ну, понятно, что все нормально у него с кондиционером. Все там работает, все. Новый автомобиль. Но нет, все равно должно быть открыто окно и, конечно, рука. Окно, рука.

0: Ферме. Тепло. И метрио измеряю. Научный строгий термин. Так прибор называется в физике, технике и медицине. Градусник. От слова градус. Разговорный бытовой синоним. Так говорят в повседневной жизни. В быту чаще градусники называют медицинский термометр. Но термометр иногда тоже называют градусником. Но тоже подмышку вам ставят. Или куда вам там это все? Собакам у них подмышка неудобное место, собакам в другое место ставят. Да. Ну, в общем, правильно, технически правильно, ну и терминологически правильно называть это все термометром. Вот. В частности, ну, вообще все. Это как олень и лось. Вот. Каждый лось олень, но не каждый олень лось. Понятно, что я сказал? Каждый лось — это олень. Но бывают олени, которые не являются лосями. Так и здесь. Каждый термометр... Каждый градусник, он и термометр. Но не каждый термометр градусник. Короче, называйте это все термометрами. Будьте бдительны, будьте точно научными. Термометр. То, что у вас за окном. И вот они-то как раз и показывают что угодно. Вплоть до 37. Значит, открытые окна на скорости на 10% повышают расход топлива, а кондиционер только плюс 5 дает. Не знаю, не уверен про 10% у Нубабента. Вот насчет 10% не знаю, но то, что повышают, это точно. Открытые окна, уровень расхода топлива за счет большего сопротивления воздуху. Ну, то есть аэродинамика обтекания воздуха воздухом автомобиля нарушается. И в результате, конечно, приходится двигателю для поддержания скорости больше потреблять топливо, и это сказывается, да, на расходе. Помню, что когда-то, не знаю, сейчас осталась эта штука, но какие-то ваговские автомобили, ну, уже, наверное, научили всех, поэтому перестали это использовать, но ваговские автомобили, ты окно открываешь, он говорит, может быть, закроете? Предупреждение появляется на приборке. А что закроете? Потому что открытое окно увеличивает расход топлива. Это был период, когда они бились за сохранение обычной концепции ДВС-ных автомобилей, за оттягивание наступления момента перехода на зеленую повесточку, и нужно было экономить все, и выбросы, все. Они такие, закройте окно, потому что это увеличивает расход топлива. Доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе.
1: Доброе утро, Аэрод Москва.
0: Да, вот, приветствую.
1: Услышал про ваговские автомобили, наблюдение вчерашнего дня. Я так помню, вы в районе Бауманска иногда бываете. Есть такая улица, Доброслободская.
0: Конечно, Пусть, конечно, вот. Есть такая,
1: да. Нерегулируемый перекресток, где есть главная дорога и, соответственно, уступи. И вчера рано утром была авария ДТП. Шкода Кодьяк вылетела на главную дорогу и подрубила москвич-седан. По-моему, шестой называется, да, вот москвич-седан. И они так встретились, передней части автомобиля, как говорится, мордами, вот, и так прилично, то есть с вылетом на тротуар, с разворотами, там знак снесли. Так вот, у «Шкоды» сработали все подушки, даже боковые шторки, у «Москвича» не сработала ни одна. Вот, и какой-то интересный день. И самое веселое то, что, ну, как веселое в кавычках, что буквально там после обеда в этом же месте BMW X5, самый последний, подрубил машину ДПС. Кстати, тоже «Шкоду».
0: Подождите, а про «Москвич» еще раз схему нарисуйте. Кто в кого въехал?
1: Значит, «Москвич» ехал по главной, «Шкода» спускалась с горочки по второстепенной.
0: И куда он его?
1: И они прям вот мордами друг к дружку, вот так вот, передняя часть. То есть тот врубил «Москвичу» в правую переднюю часть, то есть снес ему прям половину морды, а у Кодьяка левая передняя часть. То есть они так памс.
0: Ну, интересно, подушки
1: обе машины развернулись, да. Процесс прям за домом происходило утром. Пошел детей в школу.
0: Может, не пристегнут был водитель, но все равно подушки вроде бы.
1: Ну, прям вот вообще ничего, да. Ну, вот
0: любопытно.
1: Смутило.
0: Спасибо большое.

0: Алексей, не знаю. Алексей, вы нападаете или нет? Подписывайте. Вы когда не подписываете эмоции свои, непонятно, нападает, нападание это или не нападание. Проветривание, пишет Алексей. Вы знаете принцип работы кондиционера? Я что, кондиционеролог, что ли, чтобы знать принцип работы кондиционера? Ну так, в общих чертах. Сначала сжимается, потом все расширяется быстро и, расширяясь, охлаждается. У нас так, так принято, что материалы, жидкость, газы при сжимании, они, ну, нагреваются там что-то, когда объем сжимается, а потом расширяется, там трубочки, и он такой идет сначала по узеньким, потом широкий, и все это охлаждается, и вот. А через это пропускается еще воздух, и он этот передает свою, не низкую температуру передает, а наоборот, воздух горячий отдает свою высокую температуру этим холодным элементам, которые охлаждаются, и таким образом охлаждается. Вот, и поступает в кондиционируемый объем. А та штука, которая забрала тепло от воздуха, обратно сжимается, а потом обратно расширяется. Но это не точно. Еще раз, я не кондиционеролог, я не знаю. Но вы, если хотите что-то сказать, я... Можно еще раз остановлюсь на секундочку на этом? Уважаемый Алексей, и вы в частности, если вы хотите что-то сказать, скажите. Зачем вы задаете два вопроса подряд? Проветривание? Вы знаете принцип работы кондиционера? Вот что следует из этого сообщения? Не понимаю. Ну, как бы, вот и все. И потратил же время, написал вот это вот. Это вы должны... Это вы в споре должны так делать. Это один из способов ведения споров, но оральных. Оральных споров, когда вы орально что-то, ну, выдаете, что-то вы говорите с человеком напрямую. И вот это, ты знаешь, что это? Ты знаешь, кто я такой? Ты знаешь, кто мой отец? Вот такое. Вот. А когда вы пишете, это не работает. Кстати говоря, еще раз хочу напомнить идеальный способ ведения спора. Вот как выиграть, как выиграть любой спор. Ну, как выиграть спор с женщиной, вы знаете, конечно, нужно притвориться мертвым. А как выиграть любой спор с оппонентом, равным тебе? Нужно каждую его фразу передразнивать писклявым этим голосом. Вот так вот. Кто-то говорит, нет, пусть будет в Москве плюс 40. Вот пишет Артем Керимов. Да, я возьму... Артем, можно я возьму ваше сообщение за пример? А ты с ним якобы споришь. Ты такой говоришь, нет, пусть будет в Москве плюс 40. Он говорит, а в Челябинске плюс 20? Он такой, а в Челябинске плюс 20? Он говорит, и морской бриз. Он говорит, и морской бриз. Вот так вот нужно сделать. И ты рано или поздно обязательно этот спор выиграешь. Это точно совершенно. Гадалки не ходи.
1: В движении.
0: Так, давайте про движение. Нет, про морской бриз сначала. Ясно. Гидрометцентр России предупреждает об очень высокой температуре и прочей опасности. Так, в смысле? Так и написано. Вы что думаете, я шучу? Это серьезно. Погодная опасность. Гидрометцентр России пишет. Очень высокая температура и прочие опасности. Какие? Безденежье, инфляция. Какие прочие опасности? Лишний вес. Какие еще? Воробьи. Действуют в период до 22 мая. В общем, прочие опасности. Сегодня слабый дождь с 18 до 19. Плюс 21, плюс 30. Не знаю. Следующая неделя мне очень нравится. 17-14, 13-14, 16-18. А можно как-то ровненько уже? Погода! Погода! Кто там наверху? Можно выровнять? Ну вот зачем сейчас 32, а потом 14? Можно среднее? 32 плюс 14, 46, 23. Среднее 23. Ну вот, можно было бы, чтобы 23, 23, 23, 23. Все были бы крайне счастливы. Но нет, теперь у нас будет на следующей неделе всю неделю дожди. И снова зимнюю резину доставать. Так, значит, 16 часов 36 минут. Световой день в 4.08 уже солнышко трудится для нас. 20.44 закат, вода 22 градуса. Уже можно, если что. Молодая луна, спокойное магнитное поле, но на четверочку. Но ультрафиолетовый индекс пошел вверх. 5 чего-то. Это много. И давление высокое. Ну, вы сами видите, погода какая. Давление соответствует погоде. Так, значит, до конца недели у нас по температуре на этой неделе 30-30. 21-23. Вот выходные нормально можно пожить, подышать как-то, выйти. Спасибо большое за выходные. Кстати говоря, там же бегуны будут. И в субботу как раз они будут бежать свой полумарафон. Полумарафонцы будут бежать полумарафон. Полубегуны, полумуж. Помните? Тирион Ланнистер. Вот, кстати, Ланнистеру Тириону понравился бы этот полумарафон, ибо он полумуж. Так вот, когда вы полумарафон свой будете бежать, у вас будет 21 градус. И так вот, ну, облачно. Это хорошо. Кстати, теперь про движение. Это же, слышите, какая музыка? Музыка динамичная, тревожная. Соответственно, она нас оповещает о том, что это рубрика «В движении». Должны были перекрыть Варварку. Ну, так было написано, во всяком случае. И я забыл благополучно об этом. Я всю неделю твердил себе, вот в четверг поеду по Садовому. Необычным своим маршрутом. Ленинградка, Тверская, вниз прям, потом Старая площадь, вниз, Китай. Необычная, Варварочка, любимая моя улица. А поеду Садовым кольцом, вот, и заеду с другой стороны на Пятницкую, чтобы не попадать в перекрытие центральных частей. И вспомнил об этом благополучно уже, когда еду вдоль Политеха, вот Старая площадь и Политехнический музей. Когда вы его откроете, в конце концов, граждане, сколько можно его ремонтировать? Я обожаю этот музей. Политехнический. То есть он многотехнический, там всю про технологии, про... И никак не откроется он. В общем, еду и понимаю в этот момент, что елки должны ж были закрыть все. Все должны были закрыть. Нет, смотрю, нормально, открыто, и спокойненько можно проехать. Но я, правда, не рискнул ехать до Варварки, на всякий случай. Я на Ильинке повернул, сюда, Красная площадь, и по Ильиночке проехал, хотя как будто бы должно было закрыться. Все, ну, в общем, пока что открыто. И, возможно, Павел Федоров был прав здесь, когда говорил, что это не имеет отношения. С четверга они не будут ничего такого сильного закрывать, потому что бежать они все собираются в субботу. Свой полумарафон. Но вообще-то в департаменте транспорта я читал о четырехдневном перекрытии. Четырехдневном. 24 мая движение транспорта на Садовом с проведением московского весеннего велофестиваля и велогонки «Садовое кольцо». Вот, смотрите. Значит, 24-е это у нас... какой день недели? Воскресенье. Сегодня 4, 21, 22, 23, 20. Воскресенье. В воскресенье с 8.00 до окончания велогонки. А когда оно окончание? Это же надо понимать, как едет самый медленный, правильно? Это же тогда будет окончание, когда проедет самый последний. С 8 до окончания велогонки на всем протяжении Садового кольца в обоих направлениях будет закрыто движение. Все, Садового нет. Давайте поживем так, как будто бы нет... Вот я думаю, что нас нужно натренировывать, жителей Москвы. Это вообще отличная идея. Сегодня живем так, как будто бы нет Ленинского проспекта и Кутузовского тоже, и Можайки. Все, как будто их нет. Потом живем так, как будто Третьего кольца нет. Просто закрываем его и все, как будто нет его. Тренироваться, чтобы люди Москву хотя бы чуть-чуть узнали, то ездите одними и теми же, уже протоптали колейность на дорогах, постоянно одними и теми же дорогами ездить. Надо чуть-чуть немножечко как-то по городу чуть-чуть перемещаться, все вот это. Потом живем так, как будто МКАДа нет. Просто взять МКАД, закрыть и все. Просто взять и закрыть его, и все. С 13 до 18.30 на всем протяжении Садового кольца в обоих направлениях тоже будет закрыто. Понятно? То есть с 8 утра до окончания велогонки, мы не знаем, когда это. Потом с 13, когда бы велогонка не закончилась, до 18.30 оно продолжает быть закрытым, Садовое кольцо. Потом с 0 часов до 19.30 на проспекте Академика Сахарова, это тоже в субботу, то есть с полуночи, в ночь субботы на воскресенье, до 19.30 на проспекте Академика Сахарова от Садово-Спасской улицы до улицы Марши Прорываевой. А трамваи тоже не будут ходить, значит, получается. Потом до 13.30 на Академика Сахарова до Сретенского бульвара тоже. Ну да, значит, не будут ходить трамваи. Кроме того, будет временно закрыта одна полоса движения на проспекте Сахарова, Садовая. Да, еще в субботу, между прочим. Это вот суббота, 23 мая, с 10 и до полуночи. Тоже на Сахарова все закрыто. И с 15 до полуночи тоже на Сахарова, от Маши Прываевой до Академии сада, до Каланчевской улицы. Фу. Ну, естественно, парковка там запрещена, все. А если вы там оставите автомобиль, то его, наверное, увезут куда-нибудь оттуда, чтобы, понимаете, чтобы не смущал он бегунов, этот автомобиль, вот это все. Значит, они бегут, потом едут на велосипедах, и правильная стратегия такая. Завтра где-то в обед, желательно, наверное, где-то в обед, потому что к вечеру все поедут, где-то в обед уже навострить лыжи куда-нибудь туда, откуда вы вернетесь где-то в понедельник к обеду.
1: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: В эти минуты союзные силы выбивают остатки.

0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот четверг гость в студии, кандидат экономических наук, эксперт в сфере финансов и банковского дела Владимир Григорьев. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва!
2: 94,8 FM.
3: Моторы! 6:36, говорит Москва, моторы, доброе утро, здравствуйте, приветствую вас. Очень хорошо, что вы здесь. У нас четверг, 21 мая. Да, так сколько теперь лет тому мальчику? Ладно, я смотрю здесь материалы для нас, для всех по визиту президента в Китай, который уже завершился. Лавров, конечно, наш министр иностранных дел, конечно, глыба, конечно, глыба.
4: Не слишком ли много ли себе глава МИД Литвы позволяет заявлениями про Калининград? Глава МИД Литвы.
5: Кто это? Я помню, ему уже ответили.
3: Это просто, ну, как бы, пока моськи изгаляются, придумывать что-то какие-то... формулировки, которые якобы должны обидеть или задеть, или вывести нас из состояния равновесия. Наш слоняра, такой глава МИД...
4: Литвы позволяет заявлениями про Калининград. Глава МИД Литвы.
5: Кто это?
3: Кто это?
5: Вы просто? Ему уже ответили. Вы знаете, это надо как-то оставлять за рамками внимания и поменьше
3: вот,
5: уделять.
3: Вот и все, вот и правильно. Вот. Кто это вообще? Глава МИД Литвы. Какой Литвы? Вы что? Да, это просто вообще да, умница, умница. Вот бы молодильных яблок, чтобы вот задать. Есть люди у нас в политике, наши слоны. Вот им бы молодильных бы яблочек задавать, чтобы так вот, ну, хотя бы 20-30 скинуть, чтобы, ну, чтобы еще, ну, как бы активного возраста и активной деятельности было столько же, потому что прям думаешь про то, кому вы оставите департаменты свои потом уже, когда на пенсию. И прям даже не знаю, есть у нас такие, кто там придет на смену, что, ну, вот это прямо вообще... Кто это? Медлитвы. Ладно. Меня интересовали, конечно, области, связанные с автомобильной промышленностью, ну, во время этого визита, безусловно. И это профессиональное. А с космосом это для души. Это то, что касается для души. И здесь вот уже у нас есть отчеты по... этой душевной теме, по космической тематике. Я в Роскосмосе читаю, в телеге Роскосмоса. И вы тоже подпишитесь, вы что, там все данные, вот вы мне говорите, да, там какая-нибудь красота происходит у SpaceX, что-нибудь красивое, ну, допустим, там прожиг разгонного блока Старшипа, уже, ну вот нынешнего, да, третьего поколения. Очень красивое, все мощное, мне там пишут. Ты бы лучше бы там наш показывал, что ты американское показываешь. Я показываю новости. Простите, конечно, в определенном смысле слова, на определенном уровне есть градация на наше, не наше, когда мы говорим о науке, о космосе. Конечно, есть, но вся эта градация, она находится исключительно в головах, потому что, ну, границы, они тоже, ну, вы же понимаете, что они умозрительные, да, там, к примеру. С какой точки зрения смотреть? Если вы пеликан и летите себе спокойно, то у вас нет никакой границы между там странами. Спокойно пролетаете. Вот, в науке эти границы еще более умозрительны. Еще более. Потому что где бы ни произошел прорыв, этот прорыв потом распространится на всех точно совершенно. Для кого-то быстро, у кого-то дольше, но каждый научный прорыв двигает все человечество вперед. Все. И весь прогресс. Поэтому делить науку на наше, не наше, космос. Нет, конечно, нужно развивать наше, опекать наше, помогать нашим, двигать, отстаивать интересы наши. Конечно, безусловно. Но когда у кого-то происходит что-то крутое, почему это, этим нужно пренебрегать? Так вот, пожалуйста, это я к чему? Это к тому, что если вас раздражают чьи-то успехи, и вы бы хотели видеть наши успехи. Роскосмос. Я к чему? Вы, ну, подпишитесь, что вам? Жалко, что ли? У вас что, осталась последняя подписка? Роскосмос, ГК, нижнее подчеркивание, госкомпания, вероятно. Так и написано. Роскосмос, да просто про Роскосмос. Рус, ну, кириллицы записывайте, и все, и найдете. И здесь все, пожалуйста, вот все, что, все, чем хотите, наше. Взгляд на Солнце, радиотелескоп для изучения солнечной активности. Вот вы говорите, там, что там у них Джеймс Уэбб, у них Хаббл, а мы что? Смотрите, пожалуйста, вот, показываю. И рассказываю.
2: Космонавты Роскосмоса в рамках предстоящего выхода в открытый космос должны установить на внешнюю поверхность Международной космической станции новый телескоп Солнце Терагерц. Его задача – впервые заглянуть в диапазон излучения Солнца, который до сих пор оставался практически неизученным. Выбранный для исследования диапазон частот от 1 до 10 терагерц находится между радио и видимым диапазонами и почти полностью поглощается земной атмосферой. Поэтому наблюдать его с поверхности Земли невозможно. Ученые Физического института имени Лебедева Российской академии наук решили поднять прибор за пределы атмосферы на борт Международной космической станции. Аппаратура Солнца Терагерц состоит из 8 независимых каналов наблюдения. Прибор сможет непрерывно следить за Солнцем и фиксировать процессы в солнечных вспышках.
3: Ну и все, в солнечных вспышках мы будем это следить и знать это, пожалуйста. Все, и дальше идите. Конференция вот здесь, сессия Роскосмос, Россия интеллектуальная, это что-то еще. Дмитрий Баканов принял участие в работе конференции. Потом про все здесь о наших кораблях, о том, кто когда полетит, планы, тренировки космонавтов, запуски. Все вообще, все в Роскосмосе. Пожалуйста, заходите. Поднимайте внутреннее ощущение того, что мы не просто плывем в этом потоке, мы активные участники, акторы этого процесса под названием научно-технический прогресс в космической области. 19 мая президент России Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом. В работе делегации приняли участие и представители Роскосмоса, в частности, глава Дмитрий Баканов. Россия и Китай развивают совместные проекты в космосе. Главные направления какие? Вот мы и... Это на самом деле важно. То есть за формулировками такими, формальными, скрываются по-настоящему большие серьезные проекты. Международная научная лунная станция. Россия приступила к созданию лунной электростанции с ядерной энергетической установкой. Она будет обеспечивать энергией объекты инфраструктуры станции. Это очень правильно, потому что кому-то кажется, что сначала нужно туда полететь, вот, а потом все остальное. Ну, то есть люди должны там потоптаться. А если разобраться, то нужно там сначала обеспечить всю инфраструктуру, а это можно делать в автоматическом режиме. А люди, чтобы прилетели, уже на готовенькое. Они туда прилетают, а там уже станция есть. И она работает. Все, энергия там, все это. Окей? Да.
6: Лунные миссии. В августе нынешнего года к Луне будет запущен китайский космический аппарат Чинь-Э-7 с российским научным прибором на борту, который поможет исследовать лунный грунт на поверхности спутника Земли. Россия и Китай договорились углублять взаимовыгодные контакты в области спутниковой навигации, активно реализует китайскую дорожную карту, сотрудничество в области спутниковой 26-30, это годы, обеспечивать взаимодействие ГЛОНАСС и Бэйдоу, навигационная система. У них есть свой, видите, этот самый ГЛОНАСС. Вот. Ну и еще, в конце концов, товарищ Китай, а почему ты не приглашаешь нас к себе? Ну, приглашай нас к себе на космическую станцию свою. Ну, приглашай, мы с удовольствием прилетим. Ну, мы все время летаем на МКС, да на МКС. Понимаю, что мы тоже строили ее. Понимаю, что наша. Но ее скоро затапливать уже будут. Все, уже заканчивается работа МКС. Вот. А у них летает огромная, очень крутая станция у китайцев. И тем более, что с учетом того, что космические корабли, чего уж греха таить, если посмотреть на китайские космические корабли, они нам станут очень что-то напоминать. И мы будем присматриваться к ним, и потом поймем, что они нам напоминают наши союзы. Да? А значит, нам особо там не нужно будет что-то придумывать для того, чтобы швартовочные какие-то эти. Ну, в общем, давайте. Кстати, Роскосмос как? Мы не планируем еще, чтобы они там... У них огромная станция, большая, там много места. Если что, там можно разместиться. И, кстати, на Ларгусе вчера... Вот внезапно врывается в чат Уно Бабенто, возвращая нас как бы с орбиты хрясь прямо на планету. На Ларгусе, чтобы держаться в потоке, приходилось выключать кондиционер при разгоне. Да, не самый энергичный автомобиль, увы, но зато белый и с кондиционером. Так это вы за мной гнались вчера, меня преследовал какой-то Ларгус. Ну, вот вцепился и давай преследовать меня. Кого ты преследуешь? 400 с лишним сил. Электрический. Дипал. Просто пуля. Вот раз и все, и ты уже вот там вот. Я старался, как бы думал, что это какая-то пукалка бензиновая у меня. Нет, у меня ракета. В общем, не самый энергичный автомобиль. Да, но это как бы по нему и видно. Вы, если вы возьмете мула и попытаетесь участвовать на муле в скачках, то еще до старта скачек будет понятен результат. Правильно? Как бы, ну, ты понимаешь, что это, видишь, что это такое. И ты прекрасно понимаешь, что его сильные стороны, они проявляются вовсе не в беге на скорость. Они совершенно в ином. То же самое с Ларгусом. Его сильные черты, его характера, это вовсе, конечно, не динамика. Тут уж чего же говорить. Так, почему их все время затапливают? Почему не в музей? Василий спрашивает. Потому что не придуман еще способ, как его приземлить. Как запустить туда придуман способ, а как приземлить не придуман. Теоретически... Видите, как мы можем прыгать, как блоха космическая, с орбиты пиу, прямо в Ларгус, и с Ларгуса пиу, сразу опять на орбиту. Все, теперь мы опять в космосе. Спасибо большое, Василий, что вернули нас в космос. Теоретически, ну, чисто используя законы физики, ничто не противоречит тому, чтобы приземлять корабли обратно. Это физически вполне возможно. Ну, я видел это в «Звездных войнах» тысячу раз. И в «Страже галактики», и в «Звездный путь», и еще в сотнях фантастических фильмов я видел, как корабли улетают в космос, и потом из космоса возвращаются плавно на Землю. Все это вообще не проблема. А значит, это возможно. Значит, физически это возможно. И на самом деле это возможно. Вам всего лишь нужно придумать систему, которая бы позволило замедлить с 27 700 километров в час, замедлить аппарат с такой интенсивностью, примерно с такой же интенсивностью, с которой этот аппарат выводится на орбиту. до орбиты, я напомню, корабль улетает за 10 минут. Соответственно, вам нужно замедлить его таким образом, чтобы он, находясь еще на орбите, настолько динамично замедлился, чтобы в плотные слои атмосферы он входил на скорости уже в несколько махов всего лишь. Иначе он сгорит. Вот, значит, нужно столько же топлива. Это должна быть ракета по размеру, такая же, как стартует. Физику не обманешь, она работает в обоих направлениях одинаково. Чтобы туда долететь, нужна огромная ракета, от которой остается маленькая пиндюрка в виде корабля космического, да, потом на орбиту выходит. Все остальное это нужно для того, чтобы просто вылететь. Так вот, чтобы вернуться, нужна такого же размера ракета, чтобы она была на орбите. Такая же. Собрать ее. Ну и придумать какую-то схему возвращения такую. Вот. И все. Кстати, Starship, вот, пожалуйста, это же и есть такой корабль, который это делал. Ну, еще и Shuttle тоже это делал. Вот. Но он горел. Shuttle горел в том смысле, что у него термоизоляция, и он входил, как обычные спускаемые аппараты, но просто за счет своей площади и за счет облицовки плиткой специальной термостойкой, он мог гореть и при этом не разваливаться. Хотя, как показала Колумбия, он может гореть и при этом тоже разваливаться. Вот. И поэтому самый простой способ чуть-чуть притормозить его в заданной точке, чтобы он облетел еще Землю несколько раз и в заданной точке вошел в атмосферу, развалился, все, что должно было сгореть, все, что может сгореть, сгорело, а то, что не успевает сгореть, затапливается в точке Немо. Есть такая точка в океане, в Тихом. И там кладбище космических кораблей. Там наш этот мир лежит, наша станция. И там все союзы тоже, которые эти командные блоки управления, аппаратные. И все туда затапливается. Так, наши ученые работают над промышленным реактором по производству кислорода. Без этого даже на Луне не жить, не то чтобы летать к звездам. Ждем? Да, ждем. Конечно, ждем. Проблема в том, что, ну, в смысле, любопытно, что когда я на маркетплейсе на каком-нибудь... В общем, у меня тут теща захворала, и кашель там все, какая-то респираторка. И я ей заказываю кислород. Ну, в баллонах дышать, чтобы. Я почему-то подумал, что это будет помогать. Потому что когда гипоксия и мало содержание малое кислорода в крови, наверное, кислородом прикольно дышать. Вот. И знаю, потому что беременной жене много лет назад покупал кислородные подушки, чтобы тоже дышало, и это очень помогало. И заказал ей. А они такие баллоны и одноразовые. То есть ты подышал и выбросил. В подушках-то я в аптеку ездил, покупал. Мне прям заправляли подушки кислородом. Нужно было видеть лица людей, конечно, которые там стоят в очереди. Я в очереди отстаю и даю такие подушки эти. Но они такие прорезиненные, большие. Я говорю, мне кислорода вот сюда, там столько-то литров. Люди такие, чё? В очереди? Какого кислорода? Тетечка берет подушки, ходит, выходит. Они уже такие большие, надуты. Мне отдает их. Стоил, кстати, копейки кислород. Копейки. Сейчас по 700 или 800 рублей за баллончик. Короче, и я думаю, вот это же постоянно покупать, наверное, накладно. Вот. А что, если генератор? И вот я смотрю, забиваю, пожалуйста. Кислородный концентратор медицинский, домашний, для дыхания, портативный. 14600. Кислородный концентратор, они не генератор, видишь, они называются концентратор. А, это он, наверное, из воздуха. Я понял. То есть он из воздуха, наверное, выделяет кислород, чтобы у тебя кислорода побольше было. А мы же говорим про среду вообще безвоздушную. Тогда получается, что он кислород должен производить из чего-то. Например, самый хороший и правильный способ производить кислород из воды. Правильно? Потому что в воде...

0: этот кислород. Ну, хорошо, значит, наши ученые над ним работают, и нет ничего невозможного для нашей науки. Наша наука — это наша наука. Захарова тоже жжет. Это мы про мидовские, вероятно, заявления. Да, согласен, и Захарова тоже молодец. Так, значит, про космос этот сказал. Давайте посмотрим, что у нас там еще на новостных лентах, помимо смерти короля и наших космических достижений.
1: Моторы.
0: Да расслабьтесь вы, расслабьтесь. Не умер, не радуйтесь раньше времени, не умер король. Это просто сообщили в Англии. Радиостанция запустила протокол «Король мертв». И некролог прочитали в эфире про то, что умер король. Досрочно завершить школьный учебный год предложили в общественной палате, потому что на улице жарко. Вот. Но где? Остается несколько дней, досрочное завершение не окажет существенного влияния. Владислав Гриб заявил, зампредседателя Общественной палаты России. На улице 35-градусная жара, говорит он. Мне вот слушатель пишет с Камчатки, к примеру, у них там плюс 5. Плюс 5-градусная жара. Там тоже досрочно вынесет. Ну ладно, не важно. Карибское море, вошла венозная группа. Хронический недосып ухудшает работу сердца. Я просто по новостной ленте. Давайте быстро пробежим. Смертная казнь грозит Раулю Кастро. Эскалации с Кубой не будет, заявил Трамп на фоне обвинений против Рауля Кастро. А Кастро будет. Кубинский президент Мигель Диас-Канель при этом заявил, что обвинения лишены правовых оснований. Их цель — оправдать безрассудную военную агрессию против страны. А Штаты говорят, что мы выдвинули обвинение против бывшего кубинского лидера Рауля Кастро. Об этом пишет... Кто-то об этом пишет. Что за обвинение? В чем его обвиняют? В том, что он принадлежит семье Кастро. По одному пункту в сговоре с целью убийства американских граждан, следует из судебных материалов. О чем идет речь? В режиме Кубы революция. 59-й год. В 59-м году возглавил... Покойный брат экс-президента Фиделя, у власти находятся коммунисты. Все. Значит, уничтожение воздушного судна, вероятно, об инциденте с двумя американскими самолетами, сбитыми в феврале 96-го, они принадлежали правозащитной организации, якобы, основанной кубинскими иммигрантами в Майами. Мы знаем, что эти иммигранты кубинские, они просто хотят вернуться на Кубу и снова открыть там все свои казино, бордели и все остальное. Мы знаем этих мигрантов. Военное ведомство, Рауль Кастро тогда руководил. Погибли 4 члена экипажа. Вот, и теперь его за это хотят убить. При этом Израиль, вы знаете, сейчас задержал какую-то флотилию, которая шла к берегам Палестины, и они гуманитарные везли какие-то вещи, там что-то такое. Вот, Израиль захватил, а там сидят в этой флотилии граждане Евросоюза, Европы. Вот, и сидят они, сидят в этой флотилии, Израиль жестко их там все арестовывает со стрельбой, со всей фигней. Вот, и на этом фоне одна из евродепутатов вчера выступала в Европарламенте и спрашивала, не желает ли госпожа фон дер Ляйен, так как это она с удовольствием делала в отношении, там, к примеру, России... Вот, не желает ли она припечатать Израиль тоже за это дело, потому что совершенно на совершенно незаконных основаниях задержаны очень жестко граждане Евросоюза, а госпожа фон дер Ляйен делает вид, что ничего не произошло, что это как бы, ну, ничего страшного. Вот, в этот момент, когда евродепутатка все это самое, доносила до фон дер Ляйен сидела спокойненько, и смотрела на свои ногти. Она вот это вот все. «Сорвите свои маски, всех вас нагну». Окей. «Сорвите свои маски, всех вас нагну». Пашинян устроил истерику во время предвыборной агитации. Да. Значит, Карапетян обвинил Пашиняна в шпионаже, заявил, что он позорит Армению. Это какой-то бизнесмен. Позорит не только наш государственный образ армян, Карапетян, истерику Пашинян во время предвыборной. Значит, сорвался на женщину, которая сказала, что он разрушил страну, уничтожил целое молодое поколение. Потом заткнули рот пожилому мужчине, вывели

0: его с предвыборного митинга. Вот. И это как-то так все. Ну, в общем, там продолжается нормальный процесс предвыборный в Армении. Мы не знаем, что это. Что значит. А, она уже уходит. Он ее хватает за руку и возвращает. И такой то в нее. Нормально? А он говорит, куда пошла? Это вот про эту тетечку, которую потом сразу главврач в больнице, где она работает, сказал, увольняйся. Она говорит, да шиш тебе. Вот. Классно, я видео не видел. Я только читал это все дело. И это очень показательно. То есть такой вот кандидат от правящей партии. Он собирается стать новым главой государства, все. И женщина заканчивает с ним, говорит, да что с ним, окей. Она так разворачивается уходить, а он ее хватает за руку и разворачивает к себе. И такой, стой, я еще не все покричал тебе в лицо.
1: Моторы. Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8. Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
2: А вы говорите, милит.
3: Я его
2: тоже
3: что?
2: Мне милит.
3: Рекламирую.
2: Да думайте о своей стране.
1: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Гомес, Джорди Алба, Лейнел Месси!
5: О, мой
4: Лейнел Месси does it again, he's superhuman!
5: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it!
6: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
1: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Говорит Москва.
7: 94,8 FM.
1: Реклама.
8: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко.
1: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Время начинать движение.
9: Мотор!
1: Мотор! Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 7.03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это Это четверг, 21 мая на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Я приветствую вас очень-очень хорошо, что вы здесь. Зовут меня Роман Щукин. И вообще, в этом часе я планирую, что мы отойдем от космической-политических общих тем и сосредоточимся на темах наших темах. Валерий пишет, что Ларгус выиграл Нюрбургринг. Ну а потом, Валерий, вам пришлось проснуться, конечно. Это называется не в лотерею, а в карты. И не выиграл, а проиграл. Значит, не Ларгус, а Логан. И не выиграл, а проиграл Нюрбургринг. Ничего не выиграл, конечно, и не мог ничего выиграть, потому что в совершенно разных классах выступали там автомобили. Но выступил знатно, выступил зачетно. Хотя, как мне кажется, в некоторых моментах, ну, я бы, честно говоря, потом бы претензию предъявил. Потому что... А какой у нас там, по-моему... По-моему, у нас флаги в гонках, да? Значение флагов в гонках. Красный, синий, желтый. Вот желтый. По-моему, синий — это уступи. Синий надо уступать. А желтый, зеленый, да господи, не то. Значение флагов в гонках авто, в гонках. Ну что ты, болван, не очень понимаю. Значит, красный — немедленная остановка, синий — пропусти более быстрого, желтый — опасность, обгоны запрещены. А, ну тогда, а что он мигал ему? Я тогда не понимаю, чего он мигал. И тогда правильно, молодец, Логан, что не пропускал. Молодец. Вот. Желтый — обгоны запрещены. Предупреждает об опасности впереди, аварии, обломки и работа маршалов. Один — неподвижный. Снизить скорость, приготовиться сменить траекторию, обгоны запрещены. Двойной, когда два флага. Или активная отмашка. Серьезная опасность, трасса частично полностью перекрыта, пилот должен сильно сбросить скорость, быть готовым к полной остановке, чтобы этот сигнал выезда машины, часто для выезда автомобиля, для сейфтикара. Другие ключевые флаги, все, я был прав, видите, я помню еще что-то. Значит, пропусти более быстрого — синий. Просто в какой-то момент я вижу, как Mercedes GT гоночный встраивается за этим Логаном. А мы можем смотреть это. Что, мы не можем посмотреть, что ли? Вот, встраивается за ним. И такой вот мощно. Ты прям, мы, вот слышно, что он идет на какой-то, на первый, на второй. А этот Логан — это не Рено был Логан, это была дача. Логан, никакого Рено Логан в природе, кроме России, не существует больше нигде. Нет. А, тут не видео, тут только фоточки. Не, фоточки мне не нужны, спасибо большое. Не-не-не, мне надо, чтобы вот, чтобы мы посмотрели видео. Значит, я еще тогда подумал, с чем это связано, что он спокойненько прошел, а Мерседесы и остальные Порше всякие начали вылетать за ним. Оказывается, вот я еще думаю, что, наверное, скользкая трасса тогда. Действительно, на одном из поворотов, не очень быстрых это повороты, хотя на Нюрбургринге не очень быстрых поворотов нет, это очень быстрая трасса. Если вы ездили, то вы знаете. Ну, я имею в виду, если вы в Гран-Туризмо трассу эту проходили. У меня там очень, очень хорошее время, кстати говоря, рекордное среди моих знакомых, кто гоняет. Вот, но это требовало, конечно, дней, суток и дней тренировок, чтобы пройти ее так быстро. На самом деле быстрая очень трасса. И вот мы видим этот Логан. Вот он зелененький. А звук есть у нас? Я бы хотел, чтобы у нас был звук. Секундочку. Да. Смотрите, и тут последовательно один за одним уходит Mercedes, GT, Porsche, BMW вылетел, Porsche еле удержался. Смотрите. То есть автомобили просто сносит с трассы. Ты видишь, что он идет по траектории, но при этом он скользит, скользит и уходит в сторону, просто в сторону такой. И они на гравии вылетают, BMW там и остался в этом гравии. А Логан перед этим, вот, ну, только что, прямо перед ними едет. Логан по внутренней траектории, а вот в этом кадре видно, видите, вот траектория блестящая такая. В общем, там разлив нефти был, нефтепродуктов, разлив масла. Прямо по траектории. И все эти автомобильчики ушли просто, как дети в школу. Вот мы Кайман видим, Porsche, который тоже пытается задним приводом своим выехать. О. Еще раз смотрим. Логан. Оп. И на внутреннюю. А эти все идут. Траектории быстрые. И они попали как раз на траекторию, замазанную маслом. И этот Логан прорывается вперед. Как там появился Логан, я вам расскажу. Ну, естественно, это не обычный дорожный дачи Логан был. Нет, конечно, это гоночный автомобиль. Другое дело, что, конечно, бодаться с серьезными парнями классом выше он не мог из класса там, GT3 хотя бы. Вот еще один, да, Porsche как раз улетает. Ну а где этот обгон? Сейчас я найду. Так, дальше. В общем, он стал звездой, этот Логан, на Нюрбургринге 24 часа. Это 24-часовая гонка была. Вот GT. Mercedes GT пытается его обогнать. Вот этот фрагмент я смотрел и думаю, нифига себе. Я бы, честно говоря... И вот, обратите внимание, мы только что проехали маршалов, которые стоят за ограждением. Я бы, честно говоря, потом навалял бы этому водителю Логана, потому что, ну, как бы, ну, видно, что ты, очевидно, технически значительно медленней. Технически. В три раза медленней. При этом он идет по траектории так, что он не уступает проезд. Нет, не уступает. А этот в Мерседесе зачем-то фарами мигает ему еще. То есть, к тому же, он такой мигает. Наверное, он мигал, давай быстрее, быстрее поезжай, быстрее. Потому что мы видим маршалов в какой-то момент. Видите, вот, они размахивают желтыми флагами, причем два флага. Этот едет, мигает, мигает ему. А в Логане знает чувак, что не надо ему давать быстро ехать. Пусть резина у него остынет. Пусть мотор работает на высоких оборотах, вы слышите, да, как? И такой едет в своем темпе. Этот мигает, мигает, мигает ему. Был бы у него клаксон, он бы, наверное, и сигналил был тоже. Но нет, клаксона там нет. Но на второй едет, что ли, Мерседес. Ну, так, по ощущениям. Эх, уже такой прям к бамперу почти прижался. Но приходится, видите, как сбрасывать. Мигает, мигает. А это нет, спокойненько едет такой. Уже такой вот на внутреннюю траекторию. И что, объехал? Непонятно, что он объехал, что ли, его? И вот мы видим его без колеса уже, этот Логан. Логан без колеса. Так он вообще не доехал. Кстати, вот судьбу его я не знал, этого Логана. Потому что я только лишь читал, что он там отлично выступил и посмотрел небольшое это видео. Значит, а что там с ним? С этим? Да, спасибо, желтый это обгон запрещен, это я уже прочитал. Один желтый, а если два желтых, да еще если два желтых размахивает, это означает, что трасса либо полностью перекрыта, либо там очень серьезная опасность. Команда Olis Garage Racing несколько лет назад решила подготовиться к гонкам и сделала это необычным образом. Они выбрали дача Логан, который ранее использовался в нидерландской серии DNRT. В 21 году Логан дебютировал на 24 часах Нюрбургринга. Участие в гонке 26. Так, что про сам Логан мы знаем? Турбодвигатель от Renault Megane RS мощностью 280 сил. Логан здорового человека. Это я понял, что имел в виду Валерий. Господи. Валерий имел в виду, что Логан выиграл Нюрбургринг, имея в виду, что Ларгус — это Логан. Все, дошло до меня. Но, ну, в определенном смысле слова, наверное, да. Так, экипаж состоял из Оливера Кризе, Александра Беккера и Кристиана Гайльвуса и Роберта Ноймана. Задача команды... Команды не бороться, естественно, за победу, это невозможно, а просто доехать до финиша. Нюрбургринг — сложная трасса, 160 поворотов. Да, 20 километров вообще-то трасса. Перепады высот и все такое. За 24 часа Логан пережил множество испытаний. Бесконечные обгоны более быстрыми GT3. Хаос из-за разлива масла. Несколько автомобилей вылетело, мы это видели. Но Логан удержался. Технические проблемы, штрафы, потеря переднего левого колеса за 3 часа до финиша. Механики смогли вернуть колесо на место, догнали его. И колесо, и Логан, и вернули колесо на место. И Логан продолжил гонку. И в итоге автомобиль финишировал на 107 месте из 159. Аллилуйя! Аллилуйя! Возрадуемся же за Логан, а? Ну, классный. 107 место из 159. Ну, вообще, классы разные. Я думаю, что у Логана и одноклассники тоже были, с которыми ему приходилось бодаться, ну, по-настоящему. Машина привлекла внимание зрителей своей экзотичностью. Ну, здесь Lambo, Porsche, Mercedes GT. И все в классе GT3, то есть это класс GT3, это означает подготовка автомобиля. Это чисто гоночные, для кольцевых гонок автомобили. Это класс такой GT3. Но вы играете в гран-туризм или нет? Что мне вам нужно рассказывать? Это очень, очень серьезного уровня настоящие спортивные болиды. И тут Логан, к примеру. Причем он не в обвесе, в каком-то, без расширителей, без ничего. Он выглядит просто как серийный Логан, но только вот в оклейке сине-зеленой какой-то. Ну, сзади спойлер, антикрыло стоит сзади. Все. Даже сплиттеров никаких нет, вообще ничего нет. Просто базовый обвес, весь базовый. Ну, внутри, я так понимаю, конечно, там каркас безопасности. В то время вот все вылетели, а он проехал. Еще один популярный момент, когда Логан несколько поворотов удерживал позади Мерседеса АМГ команды Ферстаппен Рейсинг. Макса Ферстаппена держал, между прочим. Это вам было не что-либо как. Это был Ферстаппен. Это вызвало волну мемов и шуток в соцсетях, где Логан называли королем медленных поворотов и бюджетным блокпостом. Так, бюджет. Страж цитадели. Он Витязь, державший Ферстаппена. Дача не победила. Но, кстати говоря, он ничего не держал. Мы сейчас только что увидели на записи, что там и нельзя было обгонять. Другое дело, что он, может, не разгонялся так, как хотелось бы Мерседесу. И таким образом придерживал его. Это да, потому что тут же много и потери времени. Но и главное, техническая перегрузка. И резина охлаждается. Дача не победила, но стала символом. Проект показал, что в автоспорте важны не только деньги и мощность двигателя, но и смекалка, энтузиазм и настойчивость. Таким образом, действительно, Логан, и в какой-то момент мы тоже так думаем, а что, наша не могла бы так, если бы мы, к примеру, а? Давай Ларгус сделаем тоже, действительно, гоночным. Но потом вспоминаю, что нормально, у нас Весты свои есть. Вполне себе гоночные, вполне себе успешно выступающие во вполне себе РСКГ-чемпионате. Нормально, который, кстати говоря, сейчас проходит уже довольно активно. Можно ознакомиться с календарем гонок в интернетах. Да, ну а нам пора просыпаться, я считаю, граждане. Говорит МСК-бот, пишите, читаю. Говорит МСК-бот латиницей в Телеграме, в Максе. Да где хотите, там и пишите, везде читаю.

на трассе М-11 Нева открылись 4 Крио АЗС. Заправляют чем-то очень холодным. 4 криогенные автозаправочные станции на границах существующих многофункциональных зон дорожного сервиса. 176-й, 594-й километр тоже. Оснащены модульным, криогенным, автомобильным заправочными установками для приема хранения сжиженного природного газа и заправки транспортных средств. Оборудовано здание операторных, предназначенное для управления технологическими процессами. Новые объекты стали дополнением к ранее размещенной газовой инфраструктуре на территориях МФЗ на 423-м, 665-м километрах автодороги Нева по двум направлениям. Потому что значительный прирост газовых автозаправочных станций наблюдается. Понятно? На всем протяжении от Санкт-Петербурга до Казани. Так что теперь и на автомобилях, оборудованных ГБО, можно комфортно, спокойно доезжать из Питера до Казани, из Казани до Питера. Ну, конечно, до Москвы тоже.

какой расход у вас газа? Как часто вам нужно заправлять свои газовые автомобили при движении по трассе? Скажите, с этой, с динамикой трассовой. Сколько должно быть таких? Вот я просто читаю, что Крио-АЗС функционирует на расположенной... В настоящее время на М12 Восток в общей сложности работают 3 Крио-АЗС. 2 на 665 в обоих направлениях и 1 на 233 по направлению в Москву. Это из Казани. А вообще на 12 локациях автомобилисты могут воспользоваться услугами газовой инфраструктуры по пути из Питера в Казань. Вот 12 из Питера в Казань норм. Сколько вы пробегаете на полной заправке газовой?

0: Андрей Владимир Друзьев, Сталиненок, Верунчик, Мисеенко, Алекс, доброе утро. Просто Алексей, Павел Самойлов тоже здесь. Люди Макса, люди максимальные. Кстати говоря, в Максе же у нас комментарии пришиты. Я снова вчера, меня настолько вдохновило капибара. Нет, этот, манул Тимофей, нет. Панды, нет, вообще опыт московского зоопарка. Я пришил по их примеру. Снова в Макс комментарии. И теперь в Максе мы можем обмениваться нашими мыслями письменно. Помимо реакции. Ну, а это же кайфушечка. Щукин и все. В Макс, я напомню, можно попасть через Телеграм. В Телеграм нужно зайти, и там под постами в Телеге прямые ссылки на Макс-канал. И там вы вот эту ссылочку жмете и попадаете в Максик. А там комментарии. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте, доброе.
1: Роман, доброе утро.
0: Да, приветствую. Москва. Алексей, приветствую.
1: Новость, доброе. Конечно, очень хорошая про газовые заправки. Я как раз езжу в Самару, и на ней не было. При этом метановых заправок там, ну, в принципе, достаточно. Вот. И у меня получается бак 56 литров.
0: Подождите, а газовые и метановые это не одно и то же?
1: Нет, которое газооборудование стоит, это пропан.
0: У вас
1: пропан. Это на грузовиках.
0: Газовые
1: машины ставят.
0: Метан. Вот здесь я вообще просто очень с подозрением отношусь к газовому оборудованию, что я поэтому в ответе. То есть пропан, бутан. Вот, и так с этим проблемы, да?
1: Ну, легковые, газельки, да.
0: Подождите, а нет такого, чтобы на одной заправке и метан, и пропан-бутан был?
1: Нет, есть такие заправки, но вот, к примеру, на М12, да, там метановских заправок очень много. Ну как, не очень много, достаточное количество. А вот пропановских не было. Так вот, зимой в него в бак входит 56 литров. А в лето, вот буквально вчера,
0: как при
1: такой пожаре, да, высадил полностью весь бак, и у меня вошло 42 литра. То есть это специально сделано для того, чтобы давление там,
0: ну, подушка, ну, да, была. Ну там еще и клапаны вот специально должны быть, конечно.
1: И вот я ехал по М12, мне получается хватает на ровно где-то там 400-420 километров полного бака.
0: Вот, а у вас же еще бензиновый бак есть?
1: И бензиновый бак, да, еще сколько там, не знаю, литров 70, наверное.
0: И где-то. Сколько тогда общий пробег у вас с бензином?
1: Ну, с учетом того, что он ест у меня, ну, где-то порядка там 11-15.
0: А что за автомобиль, вы говорите? Какой это автомобиль?
1: Lexus ES250.
0: Lexus ES, ага, понял. Значит,
1: Lexus. Вот, ES. Соответственно, получается, ну, где-то в среднем, наверное, получается 800. У меня такого не было, чтобы я высаживал и газ, и бензин, никогда. Вот, у меня бензин идет чисто на завестись. Вот, а вот летом поеду, попробую проехаться, наверное, полностью.
0: Сколько? Ну, интересно.
1: Наверное, там километров 700-800, наверное.
0: Потому что я смотрю, вот видите, в настоящее время на М12 «Восток» работают три криво АЗС, две из них на 665-м. То есть надо до 665-го доехать километра же.
1: А, ну вот, это как раз, ну я вот примерно там вот и сворачиваю, ухожу на Самару, на Ульяну. Ну, это, например, да, не доезжая, но все равно не хватит. 250 километров придется ехать на бензине.
0: Вот. Поэтому вам нужно вот как, смотрите, 223-й есть одна, но по направлению в Москву. Это значит, если вы в Самару едете развернуться, через 15 километров, приехать сюда, а потом еще развернуться через 15, то есть сделать крюк такой на 60 километров, и тогда уже обратно ехать до 665-го.
1: Вот. Ну да, но и потом ухожу направо. И там сразу заправка есть, там деревня, вот. И сразу заправка есть газовая.
0: Отлично, спасибо большое за комментарий. Ну, на самом деле, так лучше, чем если бы не было вообще. Потому что, честно говоря, вот я сейчас для себя открыл новую страницу необходимостей. Потому что, ну, ты как бы, ты когда весь бензиновый, то ты об электрозаправках не думаешь, да, зарядках, да, допустим, вообще не думаешь. Там, и когда ты весь такой бензиновый, то о газовых ты еще меньше думаешь, чем об электрозарядках. Вот. А оказывается, что это, видите, какая тема любопытная. Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Да, доброе утро.
2: Доброе утро, Роман. Сергей Одинцова.
0: Да, Сергей.
2: Владею Land Cruiser Prado 120, 4 литра бензин. Установлено пропан оборудование.
0: Ему положено, с 4-литровым-то мотором, конечно.
2: Да, ну это купил уже, газовое оборудование установлено было. Вот подменял сейчас подкапотное пространство все в январе, все новые форсунки там и так далее. 50 тысяч рублей, все удовольствие. Ну, вот. По Москве, Москва, Московская область, чисто вот не выезжая на трассу, 420, 430, 450 я проезжаю, но газ не кончается, просто еду, заправляюсь до полного.
0: А у вас какой-то вообще там есть? Есть индикатор окончания газа в баллоне?
2: Ну, как есть, топливный. Но, как правило, он неправильно немножко показывает. Там стрелочки такие на датчике стоят, которые переключают на бензин. Там кнопочка такая.
0: Ага.
2: Вот. Ну, 420-450 я по Москве проезжаю, газ не кончается. Ну, бак 90, но сейчас вот входит 82 где-то.
0: Ну да, жарко, потому что. Именно поэтому...
2: По трассе...
0: Ага, да-да.
2: По трассе вот 120 иду, и там 130, 550 я по-любому проезжаю. Ну и тоже сразу заезжаю на заправку, чтобы на бензин не переходить.
0: А это сколько у вас полная заправка денег стоит? 550.
2: Ну, образно, смотря где заправляться, где ну, 29 рублей, где 25. Ну, 27 среднее брать за литр.
0: За литр.
2: 80 литров, допустим, до полного.
0: 80 литров до полного. И это в среднем на 500 километров по трассе.
2: Это, да, когда я еду, не тошню, там 120, 140, 150.
0: А если тошнить?
2: На тошной резине. А я не так, не такой стиль вождения.
0: А я понял. А если не тошнить? А я не умею не тошнить. Это хорошо. Вот наш человек. Наш. Если не тошнить, я не умею. Так, 82 умножить на 29. Получается 2378 стоит заправка, и это на 500 километров, правильно? На 500 километров. Разделить на 500. 4 рубля 75 копеек на километр. Где мое писало? Так, где мое писало? Вот оно. 4 рубля 74... Я правильно все почитал? 4 рубля 75 копеек. 4,75. Теперь... Посчитаем, сколько сейчас 92-й стоит? Давайте по второму. Нет, по пятому хотите. Давайте, ну, поскольку пятый это средний, значит, напишите мне, пожалуйста, сколько стоит сейчас 95-й. Я не знаю, я езжу на автомобиле, где 92-м заправляться нужно, и я все равно не знаю, сколько 92-й стоит. Ну а что? Ну зачем тебе смотреть на цену? Для чего? С какой целью? То есть ты такой посмотрел на цену и такой, да не буду заправляться. И что? Дальше-то что делать можно? Да что-то я не... Да я, наверное, не буду в этот раз. Да и потом не... Ну, не нравится мне цена вообще. И дальше. Я поэтому не смотрю. Сколько стоит 95-й? 73 рубля. Нифига себе! Серьезно? 95-й 73 рубля сейчас стоит? Я отказываюсь в это верить. Нет. Нет, вы что? Какие 73? Это сотый. Нет. Как может 73 рубля стоить 95-й бензин? У нас в стране, которая нефть продает в Китай, в Индию. И... Черт, 73? Во, он обобрен. Вот это мне нравится. На... А, это 64 рубля 92-й. 64 рубля 92-й. Сотый стоит 100. Вот плюс мне пишет. Ну, уже так и нужно тогда получается, правильно? 92-й 92 рубля, 95-й 95 рублей, сотый 100 рублей, 98-й 98 рублей, правильно? Ну, а что мелочиться вообще?
3: Моторы. Реклама.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: Есть место, где город виден как на ладони. А небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан» — ваша новая вершина. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Галс Шлюзовая». Проектные декларации на сайте nash.com.rf.
8: Образование – это неотъемлемая часть жизни любого современного человека. Обретая знания в школе, не останавливайтесь на достигнутом. Получая высшее образование, вы делаете вклад в свое будущее и будущее своей семьи. Читайте книги, посещайте музеи, выставки, лекции. Приобретайте новые профессии и навыки. Помните, знания дают возможность открывать любые двери и достигать новых высот.
9: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
10: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
9: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке «Телеграм» по запросу «Радио Говорит МСК» слитно и латиницей.
10: Говорит Москва, 94,8.
0: Моторы. 7:35, говорит Москва, моторы, четверг, 21 мая. Я приветствую вас, очень хорошо, что вы здесь. Ядерные боеприпасы доставлены в полевые пункты хранения ракетной бригады в Белоруссии. Все, доставлены. Вам доставка. Ядерные боеприпасы доставлены. В ходе учений ядерных сил военнослужащие ракетной бригады Белоруссии также отрабатывают оснащение ракет-носителей спецбоеприпасами, скрытное выдвижение подразделений, подготовку к проведению пусков. Накануне мы напомнили Западу, что Россия очень ядерная держава, очень сильно ядерная, с триадой прям ядерная. И у нас учения проходили. Я все-таки вот хорошо, что я не при власти. Хорошо, что. Потому что был я при власти, я бы уже давно бы распечатал полигон на новой земле, уже давно бы жахнул там. Потому что вот это напоминание, как бы, ну, развернули мы, ну, провели там учение, ну, как бы подготовку, все это. Этого не видно. А вот жахнуть, это было бы видно. Вот проведение испытаний. Ну а что? Ну, уже настолько столько границ и красных линий уже пересечено в геополитике, что, как бы, значит, вот, я бы, конечно, да. Но так нельзя, конечно, так нельзя, все это очень нельзя, поэтому говорить я могу об этом, но видите, как хорошо, что я не при власти. Вернемся к расчетам. Я тут провел расчеты логарифмические, у меня и линейка есть даже специально, вот, которые вывели следующее. Мы с вами, конечно, переплачиваем за бензин. Да. Но у нас жидкость плещется. А у них газ все-таки, как ни крути, у них все-таки газ. Именно поэтому, кстати говоря, вы видите, когда запуск ракеты происходит, из нее постоянно пар идет. И она такая покрывается льдом вся. Ну, часто бывают разгонные блоки такие от них. Когда стартует, она так осыпается, лед с них. Это потому что его не просто туда заливают жидким газ, а еще, ну, суперохлажденным, сжиженным, но и поддерживают там жидким тоже. А эти дым, которые, это пар, он идет из клапанов, которые специально снижают давление, чтобы не взорвался бак до старта. от давления, потому что как ни крути, но тем не менее испарение происходит. Так что ракеты заливаются тоже именно по этой причине, потому что газа больше можно заправить, ну, топливо можно больше заправить, если оно будет очень охлажденным. Сейчас, когда тепло, видите, емкость газовых баков снижается. Ну, в смысле, она остается прежней. Просто топливо туда меньше можно заправить. И получается вот что. Когда вы заправляете, ну, исходя из Land Cruiser Prado, 4-литровый, который мы только что слышали нашего слушателя, он 500 километров может проехать на полной заправке, получается. Ну, она не полная-полная, да, она как бы... Ну, хватает, но чуть-чуть остается в баке. Но мы считаем, что вот столько он проезжает. 82 литра по 29 рублей. Это 2378 рублей на полную заправку. Если 500 километров на этом ехать, за километр получается 4 рубля 75 копеек. Предположив, что вы заправляете автомобиль 95-м бензином, а расход 95-го бензина у вас 10 литров на 100 километров, значит, вам нужно заправить 50 литров. Это будет 3550 рублей по 71 рублю за литр 95-го. И таким образом стоимость 1 километра из 500 пройденных для вас, для нас, бензиновых, 7 рублей 10 копеек. 7 рублей 10 копеек вместо 4 рубля 75 на ГБО. Это значительная разница? Можно я вас спрошу? Я не понимаю. Ну, для меня она не настолько значительна, чтобы я подвергал свою нервную систему напряжением из-за газового оборудования, вот этого постоянного ощущения, что ты... Мало того, что у тебя бак, наполненный бензином, так у тебя еще и баллон газовый, наполненный газом. А утечка газа, мне кажется, с одной стороны, более технически вероятна, чем утечка топлива. Хотя бы по той причине, что топливную систему монтировал производитель на заводе, которая монтаж этот и сама топливная система и все работы подвержены невероятному многоступенчатому уровню контроля на всех этапах производства. Начиная от производства этого топливного бака, потом, когда его привезли, потом, когда его монтируют, потом, когда его смонтировали. Я знаю, что это колоссальное количество проверок, замеров, контроля и всего. Как монтируется ГБО, я не знаю. И кем, и что изначально. Поэтому хотя бы на этом основании я делаю вывод, что топливная система чуть надежнее. Я ей бы доверял чуть больше, чем газовой. Ну и плюс бензин находится в более стабильном агрегатном состоянии, в жидком. Он, конечно, испаряется, но не так, как жидкий газ. Соответственно, если будет утечка из топливного бака паров каких-то ниже уровня самого топлива, скорее всего, если вы не будете прямо вот в этой утечке курить или зажигать там спички рядом с этой утечкой, ну ничего не будет. Ну, будет неприятный запах. Вот. А если газ так будет сочиться, то он будет накапливаться, и потом могут быть большие проблемы. В общем, короче, а тут ты везешь два этих, два бак, газовые баллоны и бак с топливом, а? Ну, не знаю, мне это не очень. Вот. А экономия всего ничего 3 рубля. Ну, как бы, ну, такое. У всех компаний есть два типа бензина, 95-й и 95-й Пульсар. Вопрос, есть ли разница в нем, кроме цены? Давайте спросим. Да, разница есть. Но нет, это вы разницу переплачиваете не за приставку Пульсар. Нет. Хотя на самом деле наше извращенное сознание шепчет нам на ухо, что нет, они льют туда то же самое. Там тот же самый бензин. Только за приставку этого слова тебе нужно заплатить больше денег. Это для лохов они делают, чтобы лохи покупали барабаны Страдивари. Вот. На самом деле нет, мы этого не видим, но контроль качества на АЗС – это тоже серьезный контроль. Происходят замеры, тайные покупки какие-то, еще что-то, лаборатории все это контролируют. Но так должно быть. Мы либо тогда признаемся, что мы абсолютные нигилисты правовые, и мы думаем, что никакие нормативы, никакие ГОСТы, никакой контроль в государстве не осуществляется, да, если вы, ну, нигилист такой вот вообще. Либо мы соглашаемся с тем, в сознании в своем, что, конечно, у нас есть контролирующие органы, у нас есть надзор, в том числе надзор работает и за топливными, за этими, за нефтеперерабатывающими заводами, за АЗС. Надзор этот осуществляется, и поэтому, естественно, конечно, он осуществляется в том числе и по качеству топлива. И, конечно же, залить и продавать один как более дорогое одно топливо, а другое как более дешевое, при этом продавая одно и то же топливо, это преступление. Это преступление. И, соответственно, его, конечно, можно совершать, безусловно. То есть, ну, иначе у нас тюрьмы были бы пустыми, если бы то, что называется преступлением, не совершалось бы. У нас есть кражи, ограбления, правильно? Мошенники, все это преступление, но они это делают. Другое дело, насколько мы думаем, что АЗС, большая сетевая, готова на это идти. Вот она готова идти на прямое преступление. И является ли это нормой для АЗС? Ну, то есть постоянно приступать закон или нет? Но фактически, если вы имеете в виду химический состав, то я с нефтяниками и с производителями топлива общался. Нет, фактически это, да, там есть специальные добавки, присадки какие-то, еще что-то такое. То есть это действительно другой вид топлива, отличается. Октановое число тоже, но с точки зрения самого состава, там немножечко больше заботы о двигателе, о вашем, в том, что идет с какими-то приставками. А у нас в России можно ставить автомобили с газовым оборудованием в подземные паркинги. Вот в Турции в подземный паркинг машины с газовым баллоном охрана не пускает. Не знаю. У нас, ну, как бы, у нас как будто бы вроде бы и электромобили тоже на подземных паркингах не то чтобы приветствуются, при этом ты не зайдешь, видишь, вот они все. Вот они все, родимые, стоят здесь, все электрические гибриды. Поэтому... А это для спокойствия, вы спрашиваете, или для чего-то? Так, кубинцы сами Кастро выдадут, без электричества долго не поживешь. Это да, вполне может быть. Хорошо, значит, про газозаправочные станции вы поняли, правильно? Это была новость вообще-то. Автодор дополнительно открыл 4 крио АЗС на трассе М-11, доведя общее количество до 12 таких крио АЗС по пути из Казани в Санкт-Петербург. Это действительно один маршрут. Казань, М-12, М-12, М-12 до Москвы. Москва, МСД, МСД, МСД, МСД. Проезжаете по МСД, выезжаете на М-11 и М-11 в Питер. Так что вы по прямой спокойненько простреливаете без светофоров. Почти. На М-12 есть светофоры? На М-12 зачем-то есть светофоры перед Москвой. Это странно. Потому что... Ну, вот где тут у меня М-12? Прямо, кстати говоря, сейчас дорожные работы перед метро улица Дмитриевского. И эти... А, и ДТП. Все, вы стоите там не из-за дорожных работ, а из-за ДТП. Правый ряд 6.48. Только что случилось. А, какой только что? Час назад. И поэтому там пробка образовалась где-то километра на 4 по М-12. Черная, просто черная, не проездная. Это ДТП, внимание. Это вот туда доедете, покажите какой-то палец, большой, ну, я имею в виду большой, ну, в знак признания, что молодец, вот так покажите, молодец тому, кто это все устроил. Так вот, есть там светофоры или нет? Да, есть светофоры. На пересечении с Салтыковской улицей. Вот где как раз метро Дмитриевского. И это как бы не единственный был светофор вообще на всем протяжении. Прикиньте, вот вы едете из Казани в Питер. Из Казани в Санкт-Петербург. По магистрали. На которой есть всего лишь один светофор. Мне кажется, его нужно как-то отметить. На нем нужно табличку написать. Ну, какую-то при собачьей табличку к этому светофору, что это единственный светофор, отважный, тот самый один, который не приветствовал диктатора. Один в толпе, который стоял и не вскидывал руку в приветственном жесте. Один из Казани. До Питера через Москву. Все, больше нет светофора. А где еще светофоры? Вы еще знаете светофоры? Я не знаю. Потом МСД, она без светофоров. потом М-11, она без светофоров. И все, и ты такой до Питера снова дальше доезжаешь. Офигеть. Тоже не бессветофорное движение. Балашиха перед Москвой, ДТП. Из железнодорожного по Носовихе прямо перед развязкой Носових МКАД ДТП. Дорожная работа на Энтузиастов, авиамоторные все держит. Пересечение Люблинка, Волгоградка, ДТП на Люблин, прямо на перекрестке. Потом проспект Андропова, где Коломенская, перед Коломенской ДТП по направлению туда вниз, и поэтому все стоит, и Каширка тоже плохо съезжает на Андропова. МСД стоит очень-очень-очень жестко до Кантемировской, потому что там дорожные работы на Кантемировской, и в результате все прям очень плохо. Внутренний МКАД от Каширки до Варшавки традиционно Калушка стоит. Волоколамка, Покровская-Стрешнева перед эстакадой ДТП. Дорожные работы и ДТП. Внешний МКАД у Крокуса авария, которая держит движение от Дмитровки. Долгопруда ДТП в Москву на выезде у вас там. И потом необычное, это М-11, дорожно-транспортное у зоны отдыха. Знаете, там вот где... нет, это пропускной пункт. В среднем ряду. Это сразу после оплаты в сторону Москвы. А зачем? Это для чего? Сразу же вот пункт оплаты вы проезжаете, ПВП, пункт внесения оплаты. И сразу, ну, там потому что какие-то ряды исчезают, крайние левые, потому что проездов в пункте оплаты много, а рядов потом меньше. И, вероятно, как-то вот так вот на пустой дороге вы не смогли съехаться. Это потрясает, конечно. Так что на М-11 тоже там сейчас авария. За свои же деньги устроили себе вот эту катавасию. Да, и еще на Пятницком шоссе дичайшая пробка в области. Ее протяженность, сказать вам сколько? Вы не хотите этого знать. Сначала черная 4 километра, и потом еще 4 километра где-то или 5, и по протяженности тоже черная. Начиная от Благовещенки, от какой-то, от Юрлова, Арестова, вот оттуда, и заканчивая въездом уже в этот, в Красно-Митино, да, это Митино, Митинское, Пятницкое, Митинское. До метро Пятницкое шоссе практически. И там у этого метро ДТП. Все. Левый ряд, средний ряд. Как-то разбросало. Вот и стоите там. По-прежнему люди, человеческий фактор, остаются главной причиной затора в Москве. Все. На М-12 есть еще светофор. Ближе уже к МКАД. Но он пешеходный. А какая разница, пешеходный он, не пешеходный? А зачем? А что, нельзя было сделать мостик, переход какой-то? Сейчас я смотрю. Ближе на М-12. Так, это не М-12, это Носових. Еще ближе. Ближе, бандерлоги. Я не вижу. Может, это мы про один и тот же светофор говорим. Вот я говорю про вот эту Салтыковскую больше. Ну, неважно, короче. Есть и есть. Не могу сфотографировать и отъехать на обочину. Нет, надо... Не могут сфотографировать и отъехать на обочину. Нет, надо пробки создавать на километры. Нилс Майкл сообщает. Да, не могут, потому что один капризничает. У меня так было. Вот сейчас, когда автобус калужский забодал мой потрясающий Дипал G318 сразу же после выезда из пресс-парка, вот, с обочины он встраивался опять в меня прям. Я сразу же задал вопрос, говорю, ребят, мы в таком месте стоим. Ну, позвонил в отдел того округа, где мы стояли, Южный. Говорю, можно нам зафиксировать все это дело и отъехать куда-нибудь, там, на заправку, ну, на парковку, съехать. Во-первых, это МКАД. Во-вторых, мы стоим прямо на съезде с Варшавки, ну, создаем вообще проблемы большие для колоссального количества транспорта. И он мне говорит, если у вас там есть полное непротивление сторон, тогда съезжайте. То есть если все согласны с произошедшим. А этот чудак до последнего был не согласен. До последнего убеждал до тех пор, пока и я видео не показал, и камеры, и сотрудники посмотрели. Один, кстати, сотрудник говорит, повел себя не по-мужски, говорит сотрудник мне, про этого водителя автобуса. Столько времени за него потратили. на доказывание ему уже, что он ерунду говорит. Он сказал, что он уехал прямо, а я в него встроился. Я из второго ряда встраивался якобы в первый. Короче, неважно. Так вот, стоят, вероятно, ровно потому, что непротивление сторон не достигнуто. У каждого из участников какое-то свое впечатление о произошедшем. Свое. Ну, если мое мнение. Вот я и не отъеду. Потому что я думаю, что было. И это плохо. Конечно, мне кажется, что при нынешнем покрытии, ну уж как минимум в Москве, при нынешнем покрытии камерами городских площадей, имеется в виду дорожные сети в Москве, можно было бы использовать эти камеры, плюс фото-видеофиксация участников, зафиксировать все, как это было. Вы же новых аргументов не найдете, когда приедете на место. Хотя у меня был один, я его отдельно снял, этот аргумент. Это был маленький поворотничек, который на ножке торчит у автобуса сзади, габариты такие, он красного цвета. И когда этот гений встраивался

0: правой обочине то, что должно быть у него на левом боку. Как оно здесь оказалось? Я сфотографировал сразу. То есть иногда, конечно, есть какие-то вещи. Там, в какую сторону стекла, к примеру, от фар лежат после столкновения, чтобы было понятно, двигались, не двигались автомобили. Но и это на самом деле тоже все можно зафиксировать. В общем, на мой взгляд, в большинстве случаев вы абсолютно правы, можно не стоять. Не создавать эти колоссальные пробки в тот момент, когда там, случилось какое-то не ультрасерьезное ДТП. Итак, есть еще же ведь новость, приятная новость. Я всегда приветствую, когда мы получаем новый автомобиль. Это всегда классно. То есть конкуренция растет, выбор растет. Тем более, когда приезжают действительно интересные автомобили, один из таковых заявлен был накануне.
1: Моторы.
0: В преддверии старта продаж нового полноразмерного гибридного кроссовера GAC S9 на российском рынке компания GAC раскрывает технические характеристики флагманской модели. Ну, честно говоря, я как бы этих технических характеристик ожидал бы. Может быть, и побольше бы, и помощнее, и посолиднее, потому что, в общем-то, технические характеристики повторяют то, что мы видим и в младшей модели GAC S7, которая мне понравилась очень-очень. Действительно классный, очень приятный, очень комфортный, собранный, технологичный, современный, последовательный гибрид. Со всеми необходимыми опциями комфорта, со всеми необходимыми опциями безопасности, активной, пассивной, по мультимедиа, по возможностям, еще и с глазками интересными, где ты можешь всякие эти картинки выставлять. Но неважно, дело не в этом. Хороший современный автомобиль. Ну, такой, как вот, вообще, конечно, в этом их сила и в этом их слабость современных последовательных гибридов, кроссоверов. Они, в общем-то, все примерно одинаковенькие. И только время покажет, где какие технологии были использованы, и где эти технологии привели к уверенной долгосрочной эксплуатации без проблем, а где эти технологии уже в первые годы эксплуатации доставляют проблемы. К примеру, мы знаем некоторые последние гибриды, где слабое место редуктор, и он разрушается, физически разрушаясь, человек. А они приезжают параллельно импортно официально, эти автомобили у нас не представлены. Вот, и человек попадает на 400-500 тысяч рублей сразу, плюс еще срок ожидания, все это, конечно, малоприятно. Поэтому, в том числе и поэтому, я уверен, что, ну, для меня, моя позиция, при прочих равных, если я вижу два автомобиля, которые примерно равны по характеристикам, но один из них параллельный, а другой из них официальный, я предпочту официальный, хотя бы поэтому. Вот, ну, потом плюс обслуживание, все остальное. Так вот, GAC S9. Вот так он выглядит. Я сейчас показываю вам в трансляции. Выглядит круто. Как, в общем-то, все большие полноразмерные последовательные гибриды. Здесь как бы особо... Салон также выглядит круто. А именно, цифровая приборка, большой экран, мультимедиа, пустая центральная консоль, подстаканчики, зарядочки, все обтянуто кожей, деревом, все... Красиво, чисто, функционально и не эргономично с точки зрения наличия каких-то физических органов управления. Нет, здесь их нет. Экран потолочный для задних пассажиров. Я вижу здесь капитанскую посадку для второго ряда. Он трехрядный, большой. Говорю же, полноразмерный. Значит, что по технике? По технике 1,5 литра бензиновый генератор. Обычный турбированный двигатель ДВС, 1,5-литровый, который с колесами не связан. Два электромотора и батарея на 44,5 кВт-часов. Тяговая батарея поддерживает быструю зарядку. Только на электричестве 208 можно проезжать километров. Общий запас 1019. Ну, в общем, 1000 с плюсом. Что еще? 7,2 сотни. 30-минутная мощность. Да, приятен здесь транспортный налог, поскольку транспортный налог исчисляется как средняя величина суммарной мощности двух электродвигателей продолжительной, 30-минутной,

0: А продолжительная 30-минутная такова, что вы платите налог за 147 сил. То есть по факту у вас 340, полный привод, пулялка огромная. При этом налог за 147. Цены пока нет, но с учетом того, что это я предлагаю вам самим пофантазировать, Щукин и все, и в телеге, и в Максе. В Максе, я напомню, у нас есть комментарии, поэтому по ссылке из телеграма переходите в Макс, мы можем там общаться. S7 младший стоит 5,9-6,3 без скидок. Со скидками там 1300 дешевле, но 5,9-6,3. Так сколько S9 тогда должен стоить? Как считаете? Предполагайте в телеге. И держитесь давайте там уже. Будьте здоровы.
1: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва.
2: 8 утра в столице, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Вооруженные силы России доставили ядерные боеприпасы в полевые пункты хранения в Беларуси. Кадры развертывания оперативно-тактических комплексов «Искандер-М» показали Минобороны России. Личным составом ракетного соединения республики выполняются учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для комплекса, снаряжения ими ракет-носителей и скрытого выдвижения в назначенный район для подготовки к пускам, отметили в ведомстве. Минобороны ранее заявили о проведении учений ядерных сил с 19 по 21 мая. В них примут участие более 64 тысяч военнослужащих и свыше 7 800 единиц вооружения и военной техники, в их числе ракетные пусковые установки, самолеты и вертолеты, корабли и подводные лодки. Ростовские власти сообщили об отражении массированной атаки дронов в ВСУ. В течение ночи ликвидировано более 30 беспилотников, уточнил глава региона Юрий Слюсарь. В мессенджере Макс губернатор написал, что БПЛА сбиты над Чертковским, Миллеровским, Тарасовским и Шолоховским районами. Слюсарь добавил, что в Вешенском лесничестве из-за падения фрагментов беспилотников возникло 2 лесных пожара. Возгорание удалось оперативно потушить. Информация о пострадавших не поступала. Дональд Трамп рассказал о нехватке ледоколов у США. Глава Белого дома счел глупой ситуацию, при которой американский флот насчитывает лишь одно устаревшее судно, в то время как у России около полусотни ледоколов. «Мы освоим это ремесло, строительство кораблей этого класса, и у нас будет много ледоколов. Знаете, у России их 48, у нас один и очень старый. Это просто глупо», — сказал Трамп во время выступления перед выпускниками Академии береговой охраны США. В ноябре прошлого года он сообщил о намерении Соединенных Штатов приобрести у Финляндии 11 ледоколов. Минздрав обновил стандарт медпомощи детям при ожирении. В перечень медицинских услуг теперь входят первичный прием и консультация врача-диетолога. Кроме того, появился новый раздел, включающий хирургические, эндоскопические, эндоваскулярные и другие методы лечения ожирения, в том числе лапароскопические операции. Это, в частности, продольная резекция желудка, гастрошунтирование и бандажирование желудка, пишет РИА Новости со ссылкой на документ. Руководитель Центра лечения и профилактики метаболических заболеваний и ожирение НМИЦ эндокринологии Минздрава Ольга Васюкова в марте сообщила, что каждый 10-й первоклассник и каждый 3-й подросток в России имеет диагноз ожирения. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на четверг, 10 рублей 42 копейки, евро 70 рублей 95 копеек, евро 81 рубль 98 копеек. Сейчас в столице солнечно, около плюс 23 градусов, атмосферное давление выше нормы 752 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
3: 94,8.
4: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот четверг в эфире политолог Сергей Станкевич. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
3: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
4: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
5: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
4: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: В эти минуты союзные силы выбивают остатки у

0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот четверг гость в студии, кандидат экономических наук, эксперт в сфере финансов и банковского дела Владимир Григорьев. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян. Варяги. Киевская Русь. Удельная Русь. Русское царство. Российская империя. Советский Союз. Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Имена. Поверх времен.
0: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса.
1: Имена. Поверх времен.
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Восемь часов 9 минут, четверг, май, день 21. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все!

0: Зима скоро, пишет Михаил, утром собачники. Что вообще, что такое, вы пишете? Рюту угрожает, британцы снимают санкции, а где французский каблук Макрон, куда пропал коротышка, спрашивает дело техники. А кружка с надписью «В чем сила, брат», которую пацаны подарили в мае 21-го, и... Кружка! Еще жива, пишет ProBox Life. Ну, память у вас цепкая, во-первых, во-вторых, жива, конечно. В ходе интервью Лавров заявил, что президент Украины Зеленский и Евросоюз за почти год со времени саммита России и США в Анкоридже стали еще агрессивнее и наглее, пишет Супер П. Ну так оно и есть. Здравия, Алексей, пишет Нигматуллин. Отличное заявление Лаврова про Армению и свадебные танцы. Что, на двух свадьбах танцевать не получится сразу? Это имеется в виду Евросоюз и ЕАЭС, да? Вот, ну, не получится на двух свадьбах танцевать. Ну, вы видите, да, что наши долго терпели выходки вот нынешних армянских властей, долго терпели, объясняли. Есть такое ощущение, что любому, даже такому терпению приходит предел, и уже разговор пошел по-другому. И, соответственно, мы слышим... То, что на самом деле мы и думаем вот, относительно тех людей, которые сегодня властвуют в Армении, и относительно тех, кто за ними стоит, и их целей. То есть объективно мы ведь понимаем, куда это все идет. Тема метаболизма Колобка осталась не раскрыта, пишет Дмитрий. Когда-нибудь обязательно вернемся к этому. И запретили ввоз цветов, пишет Нигматуллин. Да, и, по-моему, параллельный импорт, или как это называется, автомобилей из Армении тоже закрывается. Ну, в общем, если власти Армении нынешние не хотят с нами дружить, в смысле хотя бы вот таком, экономическом, то и не надо тогда, сами давайте. Потому что очень интересная история происходит, когда они и здесь, и там, вот как раз, танцуют на двух свадьбах. Вот все вокруг по типу идиоты, а они вот самые хитрые на земле, прекрасно у них там все получается. Ну, так не получится. Все нормальные армяне здесь, а там один Пашинян, пишет Ульрих. Ну, нет, там есть люди, которые с Пашиняном борются объективно. Он интересный тоже такой политик сам по себе. Обычно политики стараются все-таки с электоратом не вступать в перепалки на улицах, там, не угрожать им. Этот нет, ему вообще все равно, орет там на людей, ходит. Ну, страшное дело. Такое ощущение, что он на радиопрограмму ведет, а не собирается вроде как победить на выборах. Всех причастных с днем Тихоокеанского флота, пишет Кирилл. Спасибо, Кирилл, и вас с праздником, всех с праздником, дорогие друзья. Спасибо, что напомнили, спасибо, что сказали, и спасибо, что поздравили всех наших моряков. Ну, я понимаю, что мы говорим там о Тихоокеанском направлении, но какая разница, поздравим и всех остальных тоже. Так, какое страшное наказание, запретили ввоз цветов, пишет Александр. Ну, Александр, тут же вы же понимаете, как это сказать, какой режим, такое и наказание. То есть для них эти цветы, это деньги хорошие для их экономики. Вот да, наверное, правильнее было бы сказать, какая экономика, такое и наказание. То есть это, может быть, вам кажется чем-то смешным, а так-то это, насколько я понимаю, чувствительно. Чувствительно. Ну, это как помните, была какая-то страна, Эквадор, что ли, или что, которая что-то себя плохо стала вести, какое-то оружие она собиралась Украине, по-моему, передавать, а они нам сюда продавали бананы. И вдруг оказалось, что эти бананы абсолютно все какие-то червивые, заражены мухами какими-то, ужас, короче говоря. И мы сказали, нет, такие бананы мы покупать не будем, гниль какая-то, все. А они такие: да что вы, у нас хорошие бананы. Мы говорим, это мерзостные, мерзопакостные бананы, богопротивные бананы. Они говорят, ну мы не будем тогда оружие никакое никому продавать. Мы такие: слушайте, а бананы-то ваши? На самом деле, никакие неплохие, и все. То есть, то, что для вас, может быть, кажется смешным, там какие-то цветы, бананы, еще что-то, для некоторых стран это чувствительно, чувствительно. По поводу параллельного импорта вот этого, да, серого импорта, как хотите, так и называйте, автомобили, Армения, конечно, тоже хорошо на этом всем наживается. Это тоже чувствительный момент. Много чего чувствительного. Лучше бы цену на энергетику подняли, пишет Алекс. Ну, может, и поднимут, кто знает. Тут же какое дело? Есть какие-то вещи, которые бьют по, ну, предположительно, по режиму, чтобы он как-то оклемался, чтобы он в себя пришел. А есть такие вещи, которые бьют по людям. И, насколько я понимаю, и это даже видно по Украине, которая на самом деле вообще с нами воюет, да? Вообще с нами воюет. Но видно по Украине, с нашей стороны, что выбираются такие пути, которые давят на тех, на кого надо давить, и пытаются не давить на тех, на кого не надо давить. То есть на людей. То есть вот все время мы выбираем такие пути, чтобы те люди, которые просто живут там, да, чтобы они не страдали. Может быть, энергетика в этом смысле... важна именно для простой, для простых людей, для их жизни, для того, чтобы они, ну, просто имели доступ к тем благам цивилизации, которые сегодня есть, чтобы там вода, да, электричество, все это было. Поэтому здесь ведь намек режиму дается. И, насколько я понял, в словах, опять же, да, наших правителей это есть. То есть говорят следующее: армянский народ нам дружественный, мы к армянскому народу относимся очень хорошо, но вот там режим такой вот, какой есть. Уж мы уж и так пытались их убедить, и сяк мы их пытались убедить, и что мы только не пытались, ну вот все. Понятно, они решили вот дружить против нас, судя по всему. Поэтому мы потихонечку начинаем показывать, что этот режим, он нам не нравится. Вот. Но при этом стараемся не задеть именно широкие слои населения, которые мы считаем дружественными. Вот как я это понимаю. Новости традиционных ценностей от уважаемых партнеров Алексея и его почитателей, пишет NoName. Давайте не буду читать его и все, до конца просто и все. Алексей, Зеленский и Евросоюз стали агрессивнее и злее, а мы что, получается, стали более терпимее? Ну, формулировка странная. Нет, это получается, что они стали агрессивнее и злее, и все. То есть получается, что американцы не могут, не умеют, нет у них рычагов, рычаги не работают для того, чтобы как-то охладить этих всех персонажей в виде европейских лидеров и, понятно, да, украинского режима. То есть в Анкоридже, насколько я понимаю, были определенные договоренности, которые касались, да, естественно, тех военных действий, которые сейчас идут, и понятное дело, что Соединенные Штаты Америки здесь представляли в некотором смысле противоположную сторону. Почему? Потому что они могут повлиять на эту противоположную сторону. Ну, скорее всего, такие, как бы, это очевидно, да, было. И, видимо, была договоренность, что они повлияют, и пока незаметно, чтобы их влияние приводило к тому, чтобы этот режим пришел в себя. Пока незаметно. Возникает вопрос, а почему режим этот не приходит в себя? Потому что американцы мухлюют, допустим. То есть они одно дело там говорят, мы сейчас с ними поговорим и все такое, и делают вид. Или, ну, так сложились обстоятельства, что сегодня Евросоюз и Украина... Они просто игнорируют Соединенные Штаты Америки по ряду серьезнейших вопросов. Например, по Ирану. Вы видели, как Евросоюз проигнорировал американцев, конкретно администрацию Трампа. Проигнорировал. И, может быть, и здесь желания Соединенных Штатов Америки, ну, мягко говоря, не учитываются. А если и учитываются, то только как-то формально, а в реальности не учитываются. что говорит в пользу того, что не учитывается? Да, желание американцев, и американцев не слушают, и просто ждут, когда Трампа поменяют на следующего президента американского, который будет за Украину до конца, и все в таком духе. Да, какого-нибудь демократического президента, как говорят. Ну, имеется в виду от партии демократов американских, так называемых. Потому что к демократии они имеют отношение примерно никакое. Это первый вариант, и второй вариант, не второй вариант, а что говорит о том, что американцы мухлюют. Ну вот есть система Starlink, и почему-то она работает, обеспечивает связь, да, ВСУшникам и всем остальным. Есть разнообразные, ну, так скажем, это даже не системы, это компании, которые создают разнообразные системы для того, чтобы максимально эффективно с нами воевала. ВСУшная сторона с нами воевала. Есть такая компания Palantir, вы слышали, наверное, заявление, да, Карпа по этому поводу, этот человек, который возглавляет эту компанию, он прямо расхваливает сам себя, рассказывает, как он эффективно якобы наносит нам урон, и при этом вроде как хотелось бы, чтобы кто-то объяснил этому человеку, что он не прав. Да, из американцев, ну, то есть, собрались бы и сказали, слушай, Карп, ты что-то как-то это, слишком себя вольно чувствуешь, ты, есть такое ощущение, идешь вразрез с духом Анкориджа, что-то ты какой-то сам по себе шный, давай переставай, вот, мы думаем по-другому, делай вот так, но этого не происходит, и поэтому возникает какое-то странное ощущение. Мы можем, конечно, предположить, что такая небывалая демократия в Соединенных Штатах Америки, что, ну вот, сам-то Дональд Трамп очень сильно хочет мира, а вот эти люди, ну что он может поделать? Он пытается их убедить, но невозможно их убедить. Может быть, а может быть, просто хаос. Может быть, противостояние групп разных элит. Может быть, игра в плохого и доброго полицейского, где там Трамп иной раз изображает доброго полицейского, а это все плохие полицейские. Уже даже Ушаков признал вчера, что дух Анкориджа — фикция, пишет и он. А почему не хлопнем Карпа, если нельзя наркомана, пишет Павел. Хлопнем Карпа. Ну, хлопните. Я, как бы, вы меня спрашиваете, Павел, ну, хлопните, в чем проблема-то? Тут, просто вы так себе это, как-то вот такие вопросы задаете, я даже не знаю, как на них отвечать, в том смысле, что, а как вы себе представляете эту ситуацию? Как? Ну, давайте, вперед. Starlink направляет дроны, потому что Илон Маск друг России, пишет 96-й. А вот именно что, Илон Маск, ну, я понимаю, что вы с сарказмом пишете, Илон Маск вообще не друг России, но в России так много его поклонников. Так они его облизывают со всех сторон. Ей-богу, если кто-то из его поклонников слушает сейчас, зачем вы это делаете? У меня к вам прямой вопрос. Вот это что за идолопоклонство? Илонопоклонство, я бы даже так сказал. Когда это прекратится уже? Очевидно же, парень против нас работает. Ну, прям очевидно. Но со всех сторон его, ты понимаешь, какой он провидец, какой он визионер. Я понимаю, что мы так или иначе находимся под воздействием разного рода пропаганд, в том числе и там американской пропаганды, в том числе, в которой есть вот эта вот очередная икона в виде Илона Маска. Но уже же можно как-то потихонечку переосмыслить эти вещи. Все-таки достаточно времени уже прошло для того, чтобы оценить действия этого человека, действия его компаний в отношении нашей страны, нашего народа, да, и сделать выводы соответствующие, что да, этот парень очень богатый, можно сказать, что ничего себе, самый богатый в мире, да, мужчина там, парень, как хотите, так и называйте, самый богатый, но ведь надо посмотреть, на основании чего он богат, а то окажется, что он работает на все вообще силовые структуры, которые только возможно, американские, и, собственно, на деньги этих структур и разбогател. Но если вот ты работаешь на военщину, в широком смысле американскую, то ты же работаешь для чего? Чтобы эта военщина где-то с кем-то воевала максимально эффективно. Правильно? А если мы сейчас смотрим на то, с кем воюет американская военщина, то мы видим, что опосредованно она, например, воюет с нами, да? Ну, это так и есть, через Украину. А где-то напрямую, вот, например, с Ираном они воюют. Ну, то есть, уже надо бы как-то к Илону Маску относиться не просто как к бизнесмену, классному парню, который весело где-то что-то постит, шутки шутит, умеет общаться с широкой аудиторией, а посмотреть еще на то, чем он занимается. Помимо там какого-нибудь электромобиля, который выглядит как из будущего, там он как будто бы это марсоход, его обещаний на Марс полететь, каких-нибудь там гиперлупы где-то свои сделать. Ну вот, сплошные везде от него. А? Какой Маск гений, как Кобель купил ученых? Дайте мне денег и буду гением, пишет Жорик. Не, ну, Жорик, вы не правы в том смысле, что, значит, дайте денег, да? Много людей, которые так говорят. Другое дело, что кто-то может организовать, кто-то не может организовать. У кого-то получается, у кого-то не получается. То есть, как организатор, видимо, все-таки Илон Маск действительно талантливый человек. Но, хорошо, он талантливый организатор. Да, у него интересные идеи, но мы видим, как часть его идей существенная, она работает на то, чтобы убивать нас. И Илон Маск не то чтобы выступил против этого. И такой: я не это хотел даровать человечеству. Что вы делаете? Столько русских фанатов страдает, моих фанатов. Нет такого, я ни разу не видел такого заявления. Вообще нет. Где гиперлупы, Маск, пишет Василий. Так известно где, Василий, известно где. Антидоктор Ливси из мультика. Там персонаж лупил плохишей, а здесь он бьет по нашим, пишет Фарготен. Ну, они-то считают, ну, как бы, всем доказывают, что мы плохиши, и поэтому сами друг другу радуются, как они нас там бьют. Поздравьте всех верящих в лучшее с праздником Вознесения Господня, одним из 12 христианских праздников, и давайте дружить со всеми, пишет Ирина. Давайте дружить со всеми, Ирина, но, наверное, с хулителями веры мы не будем дружить, а? Со всякими сатанистами мы же не будем дружить. Вот смотришь на Украину современную и думаешь: нет, с ними дружить не хочется, не получается как-то, не склеится эта дружба. Следующий шаг – запрет на армянский коньяк, пишет Василий. Да, были же когда-то такие вещи, я даже не знаю сейчас, в каком состоянии это находится, но в целом, когда кто-то напирает на то, что нам интересен армянский коньяк, я, ей-богу, не понимаю этих заявлений, то есть у нас, пожалуйста, есть виноградники полно, что мы коньяк, что ли, не можем сделать, и делаем, и отлично, и все прекрасно, то есть я не вижу необходимости покупать армянский коньяк, если мы только не хотим поддержать экономику Армении, все, больше никаких в этом смысле надобностей не существует, то есть если бы у нас не было своего, или оно было бы хуже, или что-то подобное у нас есть. Я считаю, что даже, ну, я понимаю, я в алкоголе, честно вам скажу, не разбираюсь, но, насколько я понимаю, у нас не хуже, да? Но если у нас есть, и оно не хуже, то зачем нам покупать вот что-то такое? Ну, какой смысл? Только чтобы поддержать дружественно соседей, помочь им, чтобы у них экономика себя хорошо чувствовала. Та же самая история там с цветами, та же история еще с какими-то вещами. То есть мы поддерживаем добрососедские отношения, мы поддерживаем торговлю. Мы считаем, что вот эта торговля, и она приводит к тому, что мы друг с другом, там, находя массу точек соприкосновения, живем в мире, счастье и согласии, вот, а потом оказывается, что вот, а нет, а мы вот хотим по-другому. Ну, хотите, так и пожалуйста. Получается, опять возвращаемся к фразе, что на двух свадьбах гулять не получится. Так, какой в России коньяк, разве только дагестанский, но он хуже армянского, пишет Василий. Василий, правда, сейчас могу посвятить некоторое время тому, чтобы разобраться, какой в России коньяк. Наверное, окажется, что вы не информированы, скорее всего. Но мне не хочется тратить на это время. Потом, помню, когда у нас была достаточно конфликтная ситуация с Грузии, были какие-то грузины, которые рассказывали про свое вино, которое они нам продавали, что они в него мочатся, например. Да, были такие заявления. Никогда не понимал, по какой причине и кому необходимо покупать грузинское вино, когда у нас есть свои винодельни, у нас прекрасное вино, пожалуйста, что хочешь вообще делают, в любых объемах, все великолепно. Зачем где-то что-то покупать, в этом смысле не понимаю. Я еще понимаю, когда речь идет о каких-то брендах невероятных, невероятных, когда люди хотят повыпендриваться, очень дорогое что-то, да, ну, когда люди хотят выпендриваться, они платят очень много денег за то, что этих денег не стоит, просто для того, чтобы показать, что они могут тратить деньги на, ну, пускать деньги на воздух, на самом деле. Вот, я думаю, что ситуация с коньяками и со всеми остальными вещами, она точно такая же. Вот я вот предполагаю, потому что, ну, для коньяка, грубо говоря, что нужно? Нужен виноград и нужны дубовые бочки. Все. Ну, и время. Ну, виноград, дубовые бочки, время. Что еще нужно для коньяка? И вот тебе и коньяк. То есть рассказать, что коньяк это что-то такое прямо сверхнедостижимое, потрясающее. И, ну, я понимаю, что люди, страдающие бытовым алкоголизмом или алкоголизмом в целом, они готовы воспевать там любой алкоголь и придумывать какие-то романтические обертки для того, чтобы где-то напиться и валяться потом, допустим. Хотя напиваться коньяком — это странное занятие, конечно. Но в целом это всего лишь навсего алкоголь. Всего лишь навсего. Я хочу это подчеркнуть. Хотя, конечно, эстетствовать можно на любую тему, я понимаю. Это вот люди есть, кофе пьют там, находят какие-то нотки, вишни, еще что-то. Да ну, перестаньте. 8.30 новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.
2: 8.30, столица, в студии Евгения Нагорная. Здравствуйте. Силы ПВО в течение ночи ликвидировали 121 украинский беспилотник. ВСУ пытались атаковать территорию нашей страны в период с 20.00 20 мая до 7 утра 21 числа. В сводке Минобороны говорится, что БПЛА самолетного типа перехвачены и уничтожены в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Самарской и Саратовской областях, а также в Калмыкии, Крыму и над акваторией Каспийского моря. Два человека погибли в Сызрани при атаке украинских беспилотников. Есть пострадавшие, заявил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. В мессенджере «Макс» глава региона сообщил, что получившим ранения оказывается вся необходимая помощь. Других подробностей случившегося Федорищев не привел. Дональд Трамп рассказал о нехватке ледоколов у США. Глава Белого дома счел глупой ситуацию, при которой американский флот насчитывает лишь одно устаревшее судно, в то время как у России их около полусотни. «Мы освоим это ремесло, строительство кораблей этого класса, и у нас будет много ледоколов. Знаете, у России их 48, у нас один и очень старый. Это просто глупо», — сказал Трамп во время выступления перед выпускниками Академии береговой охраны США. В ноябре прошлого года он сообщил о намерении Соединенных Штатов приобрести у Финляндии 11 ледоколов. Синоптики не исключили обновление температурного рекорда. В Москве 21 мая столбики термометров могут дотянуться до отметки плюс 31 градус. Такой прогноз дал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Третий день подряд будет установлен новый рекорд жары. Прежний максимум дня со значением плюс 29,2 градуса 2014 года падет, написал метеоролог в своем телеграм-канале. По прогнозам, аномальная жара в столице завершится грозой и ливнем в пятницу. Осадки будут сопровождаться усилением ветра до 15-17 метров в секунду. В субботу ночью в Москве области температура составит плюс 8, плюс 13. В дневные часы не выше 25 градусов. В завершении выпуска о погоде. Сейчас столица солнечная, около плюс 24. Атмосферное давление существенно выше нормы, 753 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Говорит Москва. 94.8.
3: Реклама. Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
4: На основании статьи 213.10 Закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
7: Я в панике. Доллары забыла купить.
8: Зачем доллары?
7: А как за границей платить?
8: Плати по миру.
7: Как?
8: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
7: Ага.
8: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
7: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
8: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
9: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан. Ваша новая вершина. ГАЛС Девелопмент. Строим счастье для людей».
10: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте nash.dom.rf.
11: Наставничество – это когда опыт становится опорой для других. Когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь».
12: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
13: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту.
14: Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
1: Право знать. Говорит Москва.
0: А 8.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников, здравствуйте. Вот 48-й говорит, у нас есть вино, но у нас не выращиваются, не растут сорта винограда, из которого делают хорошее вино, поэтому наше вино не котируется в мире. Сейчас я вам покажу, 48-й, что вы находитесь в глубочайшем заблуждении, пребываете. Это очень легко, на самом деле, сделать. Именно вот ваше сообщение, оно меня сподвигло к тому, чтобы открыть интернет и посмотреть, что у нас по этому поводу есть. Смотрите, я посмотрел из последнего, где и как, на каких конкурсах, например, наши вина побеждают. Терра Вино, Израиль. В 2026 году Россия стала лидером по числу наград на этом престижном конкурсе. Участники получили 42 медали, включая высшую награду Grand Champion для игристого вина Абрау Дюрсо и 11 наград двойное золото. 2026 год, вот. Ну, то есть, для меня. Дальше. China Wine Competition, Гонконг. Гонконг, подчеркиваю. 25-й год. Винодельни Фанагория получили 6 наград. Одно из них было признано лучшим Каберне Совиньон 2025 года среди вин со всего мира. Вот 48-й. Видите, в каком глубочайшем заблуждении вы пребываете относительно сортов винограда и почему якобы в мире где-то что-то не котируется. Если вы имеете в виду европейцев, которые там морду воротят, так у них просто свои винодельни, свое вино, и они его превозносят. И все. Это элементарная вещь, потому что у них очень мало таких, как вы, кто свое презирает и, не зная ничего, начинает высказываться по этому поводу и говорить гадости. А они сидят и наслаждаются сами собой, рассказывают друг другу, какое у них все прекрасное, как оно прекрасно сделано, какие у них сорта и все остальное. Вот вам бы тоже как бы перенять этот опыт и начать нахваливать наших. Но вы этого не делаете почему-то. Дальше, вот про значит, коньяк. Ну вот про, сейчас я вам, вот здесь, сейчас, секундочку. Так, Кубань, Новокубанская, Гран-при Продэкспо 26, за 30-летний там коньяк Н. Некрасов, 25-м Камергер, Гран-золото на Продэкспо Вайн Компетишн, есть победы в Лондоне и Париже, Фанагория, я уже сказал, золото в Израиле, за Тера-вино, за 7-летний коньяк, то ли КВ, то ли КБ, я не разбираюсь в этих всех вещах, меня вообще, в принципе, не интересует алкоголь. Я просто понимаю, что некоторых интересует. И здесь скорее мы говорим о том, какие у нас есть возможности на этом рынке. И есть некоторые люди, которые убеждены, что у нас нет хорошего, качественного, да, товара в этом смысле. А он есть. Наша проблема не в качестве товара, а в людях, которые внутри не понимают, что у нас делают качественно и хорошо. Это первое. И второе, естественно, в том, что рынки европейские, они всячески защищаются от любого качественного товара извне, потому что у них есть свой товар, который надо продавать. Они тоже защищают своего производителя, что очевидно. Ну, как бы, да, для этого не надо быть семи пядей во лбу, чтобы это понимать. Да-да, у них даже обычная вода лучше, не то, что наша. Да, вот начинается. Люди, которые здесь, в России, покупают бутилированную воду пресную, негазированную, оттуда. Ну, то есть, это надо же жить в России, где есть озеро Байкал, и покупать воду оттуда, потому что она якобы чище, и вот она красиво стоит на столе, у нее какое-то красивое название, вот. Потом, правда, выясняется, что какие-нибудь санитарные нормы нарушены, скандалы мирового масштаба начинаются, где-то кто-то потравился, подделки и все остальное. То есть, гарантии... те, которые бы хотелось иметь относительно этой воды, они не всегда присутствуют. Недооценка себя, недооценка наших людей, производителей, вообще в целом производств, отношение к себе как к людям второго сорта, отношение к своей продукции как к продукции второго сорта, это, к сожалению, то, от чего очень сложно избавиться. Вот это идолопоклонство перед Западом во всех параметрах возможных просто, и рассказы о том, что мы ничего не можем сделать. Это все ужасно, во-первых. Во-вторых, это чаще всего неправда. Чаще всего. Есть направления, в которых у нас, ну, так скажем, успехов, ну, не видно. Но когда мы говорим об этом направлении, ваше заявление крайне несправедливо. Вот. Вы хотя бы пробовали ее, небо и земля, их вода и наша, не в нашу пользу, пишет Павел. Павел, вот очередной раз рассказы о том, что какое-то там небо и земля, не в нашу пользу, это все чепуха. Просто вы там покупаете воду за очень дорого, а здесь вы берете самую дешевую бутилированную воду и сравниваете, и что-то там находите. С водой какая интересная штука. Вот ты берешь стаканчик бумажный и пьешь воду из него, и берешь стаканчик, вот у меня вот стаканчик, да, назовем его так, стеклянный, и у воды уже другой вкус. Как, да, вот кофе, кто-то пьет, вот я, например, стараюсь никогда не пить кофе из пластиковых стаканчиков каких-то или бумажных стаканчиков, потому что я считаю, что есть привкус все равно. Хотя, как бы, научно утверждается, что никакого привкуса там нет, но я считаю, что он есть, какой-то бумажный привкус. Ну, мне так кажется. Может быть, это лишь мое восприятие искаженное. Но когда ты пьешь кофе из, ну, вот, керамического чего-то, совершенно другой вкус. Так же и с водой. Ну, налейте в стекло, и будет такая же вода. Все. Если это не подделка, если вам не из крана где-то налили просто, вот, знаете, водопроводной воды, вот. Хотя, кстати, в некоторых городах России, например, в Москве, неплохая водопроводная вода, хотелось бы сказать, не везде. Многое зависит конкретно от вашего дома и того, в каком состоянии находятся трубы, но в Москве вообще следят за качеством водопроводной воды. Вот. Возьми воду и канализации, и воду с горного источника, правильно очистить, и на выходе одинаковая вода, пишет Сталиненок. Конечно, вообще вода не имеет ни вкуса, ни запаха. Вкус и запах воде дают примеси разнообразные. Так, для понимания просто. Раньше некоторые конференции, заседания политиков было с импортными бутылками воды, а сейчас с Байкалом. Исправились, а народ видел и тоже хотели, пишет Дмитрий. О чем и речь? О чем и речь, Дмитрий? То есть какие-то вещи в нас засели очень прочно. Я еще раз вот вам напоминаю эту всю историю со стенаниями страшными, что уходит от нас Макдональдс, и мы не сможем сделать бургер. Это все была откровенная чепуха. Сейчас это доказано на деле. Я тогда сразу сказал, это чепуха. Не может быть такого, чтобы мы не сделали гамбургер. Не может быть такого. Это нам надо вообще просто... Это откуда у нас тогда руки растут? Что это такое? Это бред. Элементарная вещь, и мы ее не можем сделать. Мы знаем технологию, мы все знаем, у нас все есть, сырье есть, давай. Нет, мы не сможем. Смогли, делаем, все есть. Дальше. У нас не будет кетчупа. Ну, это вообще идиотизм какой-то. Я не знаю даже какого порядка. Скупали этот Хайнц везде. Как Хайнц? Нет, мы не сможем сделать. Да как это мы не сможем сделать? У нас что? Ну, вот Хайнц отличается вот этим резким уксусным вкусом, на самом деле. Там уксуса как-то, мне кажется, выше всех возможных пределов. Он просто кислый, на самом деле, вот этот Хайнц. Много сахара, много уксуса. И он получается сильно кислый и сильно сладкий. Не сможем сделать, будем покупать. Продавали на каких-то Авито друг другу это все по какой-то дикой цене. Какой же идиотизм? Это что, какое-то высокотехнологичное производство? Нет, я понимаю, что технологии в любом случае нужны. Соблюдение этих технологий для того, чтобы вкус всегда был одинаковым, это необходимо. Да, то есть должны быть определенные правила, которые ты соблюдаешь и получаешь на выходе всегда одинаковый вкус, там, цвет, запах, то есть контроль качества. И, как мы видим, он осуществляется. Мы берем, покупаем, и всегда одно и то же, так оно и есть. Все. Но это ж тебе не ракету в космос запустить. Ёлки-палки. Это же не атомная энергетика. Это кетчуп, это помидоры. Ну вы чего, прикалываетесь, что ли? А колу все равно не умеем делать, пишет Бомбила. С колой вообще это все ересь тоже и бредни. Та же самая добрая кола, такая же, как Кока-Кола, потому что те же самые производственные мощности, те же самые бутылки, все то же самое, одинаковый вкус, вот как оно было, так оно и есть. Другое дело, что когда ты пьешь колу из стекла, у тебя создается впечатление, что она другого вкуса. Перелейте в стекло просто. Я вам говорю, просто когда ты пьешь из пластика, все равно есть ощущение того, что это слишком что-то дешевое. Из пластика что ты не будешь пить? Вот возьми самый дорогой коньяк, допустим. Ну, я имею в виду дегустация. Вот самый дорогой коньяк возьми и налей в пластиковую бутылку. Какое будет восприятие продукта? Эстетизация всего, что ты пьешь, вот вода, например, да? Это важно. Это подсознательно действует. Почему? Потому что когда ты пьешь, ты сначала берешь стакан в руку, например. И ты ощущаешь сам стакан рукой. Потом ты прикасаешься губами к стакану, и ты ощущаешь уже губами сам стакан. А каков он? Правильно? И когда ты пьешь из пластиковой бутылки, ты пьешь из пластиковой бутылки, что бы ты там ни пил. И ощущение возникает, ну, дешевизны. Поразительно. Неужели вы этого просто, ну, вот вам как бы это... Мне кажется, всем это понятно. Разговор о спиртном, нарушение закона, пишет Алексей. Нет, это не нарушение закона, потому что нарушением закона считается призывать людей к употреблению алкоголя. Я же годами призываю вас не употреблять алкоголь. Мы говорим о промышленности, мы говорим о тех производственных мощностях, которые есть в России, мы говорим о наших производителях тех или иных вещей. Да, тема началась с разговора о том, производят ли у нас вина и коньяки, но тема гораздо шире. И на самом деле она заключается в том, что достаточное количество наших граждан просто не верит в то, что у нас делают хорошо. То есть они не верят себе, они не верят своим соседям, они не верят своим друзьям. Им кажется, что где-то какой-то француз для них старается больше. Это не так. Это не так. Не старается для вас какой-то француз больше, нет. Вот эти люди, которые «мы не сможем сделать пармезан». Как это мы не сможем сделать пармезан, я не понимаю. Что это значит, мы не сможем сделать пармезан? Сделали, пожалуйста, бери, ешь. Мы, как мы сделаем хамон? Действительно, где нам взять ногу свиньи и соль? Где нам взять? Как мы сделаем хамон? Никак мы не сделаем хамон. Не получаю, это невозможно. И это я помню. Итальянские сушеные помидоры. Где взять сушеные помидоры? Да возьми и засуши помидоры, вот тебе сушеные помидоры. Ёлки-палки! У нас Гагарин первый человек в космосе. Вы мне про сушеные помидоры свои рассказываете. Я понимаю, что оливки в России сложно вырастить, да, например? Ну, просто такая, такие погодные условия. Я понимаю, что сложно там какие-то вещи просто... Ну, бананы, вот бананы в России, сложно растить бананы. Я согласен, есть проблема. Ну, бананы, в принципе, такая себе история. А вы сами не пьете, Алексей? Какой рекорд, пишет Алексей. Рекорд не пить? Ну, я вообще, ну, как бы, у меня нет такого пристрастия алкогольного, в принципе. Не понимаю, в чем прелесть этого процесса. Им нефть не выкопать, пишет Дмитрий. В России часто не отработана технология, еще чаще она нарушается, пишет Телеграм. Нет, единственная технология, которая в России подводит, это технология промывки мозгов. Промывание. Назову ее по-другому, чтобы было понятно. Реклама. Наша больная точка, это вот эта вот ахиллесова пята, это неумение продать. Мы плохие торговцы. Нас называют народом-воином, нас называют как угодно, но нас никогда не называют торгашами. Мы не торгаши. Американцы торгаши, как есть, это факт. Это главная их самая сильная, самая мощная сторона. Вот торгаши. И эти торгаши все самое свое посредственное продадут так, что вы будете сидеть и говорить, ну да, Советского Союза нет, зато у нас есть Пицца Хат. Это же надо, вот вы сами задумайтесь над этой рекламой, просто я вспоминаю, там Горбачев в ней снимался, Горбачев. Страна рухнула, которая первая отправила человека в космос. С атомными электростанциями страна. Страна номер один или номер два, ну, то есть меняется, конкурирующая страна в мире рухнула. И все сидят и улыбаются, потому что им на лепешку, посредственную, кстати, и поганую, если честно, от итальянской пиццы сильно отличается. Сильно отличается. Вот сейчас вот научились готовить все эти неаполитанские пиццы и все остальное. И ты понимаешь, что вот этот Пицца Хат, это все дрянь вообще невозможная. Это американский подход. Вот туда вот тесто напихать и ешь, сиди это тесто. Зато у нас есть Пицца Хат. Ну, вы сами подумайте, что это за... И вот некоторые вот в этой вот парадигме «зато у нас есть Пицца Хат» до сих пор сидят, понимаете? Вот до сих пор никак невозможно избавиться от этого. Ничего невозможно, не выбить из головы. А я вам говорю, перестаньте делать. И вот, вот это американское умение все продать, все совершенно посредственное, но с таким пафосом и с такой помпой, чтобы все восхищались. Чтобы было прям совсем предельно понятно, вы, ну, кто так себя ведет, это как люди, которым показали бусы, и они за эти бусы отдали страну, вот понимаете, ну, вот, за Пиццу Хат. Ну, ты просто узнаешь технологию приготовления этой пиццы и сам делаешь, какую хочешь, какую хочешь. Все. Ну, делают же вот сейчас люди, какую хочешь. Вот в любой итальянский ресторан ты приходишь, как хочешь тебе делают. И такую, и сякую, и римскую, и неаполитанскую, и с такими сырами, и с сякими. Сыры эти производятся у нас. И пармезан производится этот у нас, и моцарелла это производится у нас. Я еще поражался, еще некоторые. Мы не сможем сделать пармезан, да там еще время нужно. Есть же молодые сыры, и их... Как мы сделаем моцареллу? Действительно, ну как мы сделаем моцареллу в этой жизни? Никак мы не сделаем моцареллу. Все. Все, уже я водой здесь брызгаюсь уже в эфире просто. Вот, как в золотые времена. Давайте мне салфетки. Дадите? Подтереть, так сказать. Ужас, ужас. Под иностранными брендами часто скрываются наши производители. Просто нужно внимательно читать этикетки. Так они под иностранными брендами и скрываются, потому что у нас увесистая часть населения доверяет только иностранным названиям. Потому что если ты называешь по-русски, они... А, это все, это нет. Вот то же самое ты называешь не по-русски. О, это... Это качество. Ну... Лада, это отстой, Лада, это отстой. Да. А то, что Лада Ларгус это Рено на самом деле, это вот потом выясняется, и все такие, ну, Рено, это говоришь, французские автомобили, да. Спасибо, я сам, спасибо. Да. Вот так вот мы... Распереживался я. За нас! Как же вы не понимаете? В Сочи растут бананы и оливки, даже в частных огородах, пишет Павел. Тем более. И ведь не стесняются обожествлять все импортное, пишет Рубен. Но это проблема не сегодняшнего дня, Рубен. Это проблема не сегодняшнего дня. Это столетиями происходит. Столетиями. Есть такая история, вот пробейте, французик из Бордо называется. Вот, монолог. Вот прочитайте просто и все. Классика. Это классика. То есть из века в век надо найти того, кем ты будешь и неимоверно восхищаться, и чтобы на этом фоне говорить о том, какая Россия не может.

Понимаете? Они понятия не видят, что такое космос. Они не знают, что это такое. Рядом не стояли в этих сложных процессах с нами. Сидим, обсуждаем какой-то там... А как же мы сделаем моцареллу, понимаешь? Да возьмем и сделаем. И будем есть ее, и она будет хорошая. И если бы честные конкурсы проводились, и нас бы не санкционировали везде, да? Ну, санкции против нас не выводили. Побеждали бы мы на этих конкурсах. Ну, просто когда мы что-то куда-то везем, мы же тоже это вот... А, русские, а, вурдалаки приехали, да, там, что там, ордой нас называют, кем еще, орками. Как орк может сделать сыр? Да орк сделает отличный сыр. Отличный сыр. Только ты это не признаешь никогда в жизни. Черт побери. Процессоры делать, вот что сложно действительно, пишет Икс. Да, вот это сложно. И есть вещи, где мы, ну, объективно, в силу разнообразных причин отстаем. И там нагонять сложно. И там тоже требуется 10, 20, 30 лет, чтобы нагнать. И, естественно, те еще развиваются. То есть это сложные, сложные вещи. И я понимаю, когда какие-то страны гордятся такими производствами. И мы здесь сидим и такие, черт, да как же эти чипы сделать вот на этой там структуре, как она там, нано, не надо. Короче говоря, очень маленькие там какие-то вот эти структуры. Как эту сделать, литографию, черт, почему это делают голландцы, почему не в мире никто не может это сделать, а вот эти чипы собираются на Тайване, а там должны быть особые условия, а там должна быть особая вода, а там... Вот это я понимаю. Ну, вот тут сидишь и думаешь, голову ломаешь. Сыр! Как мы сварим сыр? Да возьми, да свари, иди уже свой сыр. Ты дома можешь сварить сыр. Ну о чем вообще разговор-то, я не понимаю. Что такое? Ну до сих пор пармезан так и не научились сделать, пишет Александр. Да научились уже 100 раз делать пармезан, вы его едите, его вам продают под названиями немецкими и всеми остальными. Едите и восхищаетесь. И потом говорит, о, пармезан не научились делать. Вам просто, наверное, хочется тот, который такой, как камень уже, да? Все очень просто. Возьмите пармезан, немножко пусть у вас он на воздухе полежит. Он очень быстро костенеет, так скажем, этот пармезан. И все, и он будет такой. Будете грызть его сидеть. Он как мрамор будет. Есть просто молодой пармезан, есть подольше выдержки. Все. Вам просто выдержки не хватает подождать. Вот. Чубайс смог сделать гибкий планшет. Жаль, рано покинул нас, пишет Ульрих. Чубайс как раз из тех, кто все делал для того, чтобы Западом восхищаться, и он сам восхищался и поклонялся этому Западу. А здесь изображал, что он что-то делает для того, чтобы просто деньги зарабатывать огромные, а потом убежать. Пармезан точно не такой, все же какие-то особенности есть у итальянских сыров, пишет НН. Ну, конечно, есть какие-то особенности. Конечно, есть особенности. Конечно, пармезан, сделанный в Германии, Италии, чем-то там может отличаться. Но для 99% и 9% в периоде они не отличаются ничем. Да? И вот мы находим какого-то одного из тествующего человека, и он такой, боже, это совершенно другой вкус. Вы понимаете, в чем дело? Опять же, вот есть интересная вещь. Вот интернет нам открыл мир с другой стороны в какой-то момент. Когда начинают вслепую люди пробовать, те самые вот берут, которые якобы чувствуют какой-то потрясающий вкус, они отличают Кока-Колу разного производства, они отличают. И они начинают прокалываться, когда вслепую пробуют. Не когда перед ними говорят, это такое-то вино такого-то года, там, или это вот такая вот Кока-Кола, произведенная в Иране, а это вот Кока-Кола, произведенная там в США. Попробуйте. И они такие, ну, конечно, в США намного вкуснее. А когда вслепую в стаканчике разлили, пробуй. И вот тут начинается самое веселое. Тут оказывается, что все эти люди, рассказывающие о том, что у них особое чутье и восприятие, шарлатаны. Понимаете, в чем дело? Ну, шарлатаны. Потому что где-то и когда-то нужно изобразить, что ты якобы понимаешь больше других для того, чтобы... Ну, они зарабатывают таким образом деньги, эти люди, что непонятно. Ой. Ну. Секретная добавка, как в фильме Челентано, пишет Зел. Американская школьница Саманта Смит, посетив СССР в 83-м, не стала есть сосиску, предложенную ей в нашей столовой, сказала, что цвет у нее странный. Дело в том, что наши сосиски изготавливались из мяса, а у них из сои, пишет Илья. Ну и сосиски. Видели, как это? Американцы пробуют квас. Ой уж они там морду кривят.
привыкли, что это свою

0: Кока-Колу пить прямо, какая она прекрасная там, да? Это сахар жженый просто, сахар жженый. И квас пробует, и борщ им не нравится, и это не нравится. Вообще, кому в голову приходит спросить у американцев, что они думают по поводу какой-то еды? У них еды нет. Это что, это еда? Кто-то в Америке вообще видел еду, которая американская? И любое, любую вещь они превращают во что-то жирное, невыносимое вообще к тому, чтобы есть это все. Без вреда для здоровья. Даже роллы они превратили в нечто. И начали называть там своими штатами какими-то. 9.00 новости.
1: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
2: 9 утра в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Издание «Политика» оценило шансы главы Евросовета переизбраться на второй срок. У Антонио Кошты есть возможность остаться на посту, поскольку он пользуется поддержкой лидеров стран ЕС. В материале отмечается, что более десятка правительств государств-членов объединения уже выразили прямую поддержку действующему главе Евросовета. В начале мая Антонио Кошту заявил об обсуждении с лидерами ЕС подготовки к диалогу с Россией. При этом он отметил, что переговоры с Москвой состоятся тогда, когда для этого настанет правильный момент. Росавиация объявила о снятии ограничений в аэропорту Самары. Он вновь принимает и выпускает самолеты. Ведомство пояснили, что мера вводилась для обеспечения безопасности полетов гражданских судов. Ранее сегодня аналогичные ограничения действовали в воздушных гаванях Тамбова, Саратова и Пензы. В Энергодаре заявили о перебоях в подаче электричества. Причина – повреждения за пределами города-спутника Запорожской АЭС. Энергетики развернули работы, сроки восстановления пока точно назвать невозможно, написал глава города Максим Пухов в мессенджере «Макс». Он добавил, что критическая инфраструктура запитана от резервных источников. Два человека погибли при пожаре в подмосковной Лобне. Это 32-летняя женщина и 35-летний мужчина. Возгорание возникло во многоквартирном доме на улице Калинина, сообщил губернатор Андрей Воробьев в своем телеграм-канале. Он также написал о двоих госпитализированных с отравлением продуктами горения несовершеннолетних. Это девочки 3 и 11 лет, которые доставлены в Лобнинскую больницу. В ближайшее время детей планируется перевести в центр имени Рошаля в Красногорск. Андрей Воробьев добавил, что причины пожара устанавливается. В завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на четверг, 10 рублей 42 копейки. Доллар 70 рублей 95 копеек. Евро 81 рубль 98 копеек. Сейчас в столице солнечно, около плюс 24 градусов. Атмосферное давление выше нормы, 753 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8 FM.
3: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советом верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва. 94,8.
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Девять часов пять минут. Четверг, май, день 21. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Василий говорит, открою секрет, даже в Италии пармезан разный. Бывает вкусный, бывает неудачный. Кстати, спасибо, Василий, ведь это правда.

0: Недавно видел ролик, пишет Илья Рыбаков, нюхало такие всякие разные духи. Духи, короче, нюхали. Алёша за 500 рублей и Диор за много денег. Большинство выбрали Алёшу. О чем и речь? О чем и речь? Вы же можете себе представить, как много шарлатанов в этих сферах? То есть вот это вот, о, я чувствую здесь, о, начинается какой-то там потрясающий букет, и все это что-то потрясающее, и все это замечательное. Вы можете представить себе, сколько проплаченных людей в этой сфере, которые должны нахваливать какой-то определенный аромат? Ведь на самом деле приятных ароматов их очень много, очень много. И вообще зависит от того, какие у человека ароматы вызывают чувства, да? Ну, у каждого, каждый же специфичен в своем восприятии. Кому-то нравится больше вот что-то древесное, кому-то цветочное и еще что-то. Но надо продавать, надо продавать. Как бы цель этого всего – продавать. И нужны люди, которые будут не просто «а покупай духи такие-то, они хорошие». Нет. Нужен какой-то независимый специалист, который будет: «О, здесь я почувствовал, я как будто отправился вновь в детство». Очень красивые слова будет подбирать, о какой-то бархатистости запаха, еще чего-нибудь. Вот это вот все. Сколько вообще, вот если говорить, ну, например, духи, вот возьмем мы духи, вот сколько из этих, сколько в цене духов, самих духов, а сколько рекламы? Я... откровенно говоря, не знаю, но могу предположить, что сам продукт стоит, ну, наверное, 1/10 от того, что вкладывается. Эти все артисты, которые должны на интервью говорить какую-то определенную марку, им надо обязательно ее подарить, они должны ее представлять, рекламные контракты, все остальное, модели, которые это все будут на себя тоже наносить и говорить: «А, у меня вот такие духи». Люди, которые ходят где-то по каким-то там непонятным районам, якобы элитным, которые будут в интервью рассказывать, как они зарабатывают миллионы миллионов, и вот они предпочитают именно там кроссовки такой это фирмы, потому что они особенные, и они чувствуют своей пяткой, какие они особенные. Ой, это все огромный бизнес, огромная индустрия для того, чтобы продать. Вот и все. А когда ты за много денег купил что-то, ну, на самом деле, не такое уж и выдающееся, часто так бывает. Ну, то есть, действительно, с ценой обычно растет качество, но есть предел. Есть предел, есть потолок роста, так сказать, за которым уже просто цена растет, а качество... Да нет. Да нет. Ну вот есть там ботинки из кожи крокодила. Вам вот... вы прям чувствуете, как это вот именно крокодиловая кожа именно? Вот вы прям чувствуете, вам надо? Маркетологи тоже учились и тоже хотят зарплату получать, не обижайте их. Я их не обижаю, я просто говорю о том, что это так устроено, и ну, как будто бы некоторые люди этого не понимают. Реклама, реклама, реклама, продвижение, реклама, все, вот это работает. Хайп. То же самое с музыкой. Вот начинают одного какого-нибудь человека изо всех сил нахваливать, какой он талант, еще что-то. Но имеющий уши да услышит, ты же слышишь своими ушами, слушаешь и понимаешь, что это, ну, ничего особенного. Ничего особенного. Ни с точки зрения исполнения, ни с точки зрения текста, ни с точки зрения вообще чего бы то ни было. Ну, вот. Ну, какой-то образ, какой-то... это песня-высказывание, это невероятная актуализация каких-то вопросов, которые якобы никто не поднимал, хотя их поднимают тысячелетиями. Ну, то есть лапша на уши для того, чтобы зарабатывать деньги. Лапша на уши, создание идолов, чтобы им поклонялись. Потому что это деньги, это заработок, это работа. Также можно в идолы, да, людей превращать, а можно предметы, чтобы на них молились. И вот начинается, эта ложечка обувная стоит 1 000 000 рублей, потому что она сделана из там какой-то высокопрочного титана великолепного, который используется в том числе авиастроении. Зачем тебе ложечка из титана? Что за бред, я не понимаю, что у тебя там за нога такая? Она тебе только для того, чтобы выпендриваться, что ты тратишь какие-то непонятные деньги на ложечку. Ну, это глупость просто, и все. Если так, откровенно об этом говорить. Отличие наших пармезанов от итальянских в том, что наши фермеры используют вместо молочного жира растительный, пальмовый, пишет Елена. Да нет, Елена, да нет, Елена. Отличие в том, что вы думаете так. Вот в чем отличие. Видели, как на патриках ВД-40 давали понюхать под видом парфюма, пишет Эд Боро. Нет, не видел. И что там? Кто-то наверняка, ну, ВД-40, знаете, да, такая смазка, вот. Ну, как-то она по-другому называется, это не смазка в классическом виде. Ну, вот, например, закипела у тебя там какая-нибудь гайка, ВД-шкой побрызгала, и вроде она, ее можно подсорвать в этом смысле, с места как-то сдвинуть. Все восхищались, пишет Эдборот. Ну, вот видите, ну, тут ходят, вот у нас есть вот это вот место, то есть они оккупировали вот эти патриаршие пруды, какие-то люди странного восприятия действительности, ну, на мой взгляд, которые всем хотят доказать, что они невероятно богатые, что по большей части не соответствует действительности. Ну, то есть вот такой фантик. И у нас этот фантик, видите, люди развлекаются, взяли ВД-шку, и как вам запах, это новые духи, там, Шанель, Манель, еще что-нибудь, не знаю. Ну, да я как себе представляю. И, видишь, окажется, ВД-шка, да, интересный запах. А ВД-шка бывает приятного запаха, на самом деле. Вот. Пора продавать бензин под видом парфюма, пишет Виталий. Да полно парфюмов, которые пахнут так, как будто бы ты только что из дизельного, ну, он и так дизельный, КамАЗа вылез. Вот. Это когда-то мне, я помню, подарили, ну, вот, парфюм какой-то. Я так понимаю, что это какие-то вот древесные, жженые нотки, нотки резины. Вот ей-богу, как будто ты ездишь на дизеле, причем который капитально коптит. Я так и сказал, что это вот запах КамАЗиста концентрированный. Вот он, вот он. Потому что это прямо сразу. О, все, КамАЗ. КамАЗ, вот классно, смотри. И мне говорят, да ты что, это там какой-то парфюм. Он, какие-то слова называют, я даже вот не запоминаю эти слова. Он там, ну, по-русски говоря, мелкосерийный, небольшое производство. Все делается невероятно руками. Ну, не знаю, я могу просто посидеть в КамАЗе, Тот же самый эффект будет. Просто солярка какая-то жженая, и все. Матюльт 300В вообще конфетами пахнет, пишет Родион. Селективный, да-да, селективный. Ну, то есть избирательный. Кто-то что-то выбирал якобы там. Ну, все, навешали лапшу на уши, красивых слов наговорили, вот. И оказывается, что не только женщины любят ушами. Все, оказывается, любят ушами. И мастера вешают лапшу на уши цены тем самым. Так, это новый Шнейне Пепе, сорян, не удержался, пишет Таргалак. Понял. Вот. Видеоролик, когда вместо духов брызгали освежитель воздуха, люди верили, что нюхают духи, нравилось, пишет Гермошлем. Вот видите, дорогие друзья, как оно иной раз происходит. Часто упаковка, обертка, как она выглядит, имеет гораздо большее значение, чем то, что в эту упаковку обернуто. Вот это часто так происходит, очень часто. Скажите, а в жизни вообще чему-нибудь радуетесь или хорошие новости у вас сразу вызывают подозрения, пишет Эдуард? Мне не вызывают подозрения хорошие новости, я радуюсь, как мне кажется, сущностным вещам, а вот радоваться сидеть каким-нибудь дорогим ботинком я не способен, ей-богу. Удобная, хорошая, там, качественная обувь, хорошие какие-то приятные духи, это все прекрасно, но когда начинают это превозносить и молиться на это, ну, это бред, это сумасшествие. Это просто какая-то вершина потребительства, причем такого абсолютно, ну, нездорового. Я не против того, чтобы делать мир красивее. Я не против того, чтобы украшать там свое жилище или автомобиль каким-то особым там образом. Пожалуйста, пожалуйста. Но просто не надо это превращать в религию. Это всего лишь вещи. Всего лишь. И как бы они красиво не были названы, какие бы орды непонятных экспертов не крутились вокруг этого и не доказывали вам, что это что-то потрясающее и богоподобное, это не так, это все чепуха. Вот. А сомелье с вином? Да столько, я еще раз говорю, проколов с этими сомелье и видео, где они вслепую начинают дегустировать, и совершенно иные результаты сразу, нежели когда им приносят и говорят, что это за бутылка. Еще прикольнее, когда в бутылку, какую-то очень красивую, с каким-то супер названием, наливают обычное пакетированное вино, и начинается. Далеко не каждый эксперт определяет, что ему вот там какую-нибудь душу монаха разлили, понимаешь, из тетрапака. Недалеко не каждый. И ты понимаешь, что настоящих специалистов, их не так много. А вот шарлатанов, которые вокруг этого всего крутятся, их полно. Их полно. Та же самая история с психологами, та же самая история вот, ну, во всех сферах. Почему? Ну, потому что людям надо зарабатывать. Людям надо зарабатывать. Мы с приятелями на пару ездили на дизеле, ну, знаю, да, не поговорку, песенку, так скажем. Так, почули реально, как дорогой парфюм пахнут, для тубзика самое то, пишет Александр. Запах обуви — это что-то, пишет Конь Огонь. Хорошие новости не вызывают подозрения, вызывает подозрение Эдуард, пишет Владимир Бонд. Конечно. Алюминиевые болты дешевле, чем стальные. Так зачем же платить больше, пишет Смирнов Сергей. Кстати, новые патриаршие теперь есть в Лужниках. Показ мод, форм, статуса. Поначалу была спортивная атмосфера, теперь понты. Да-да, вот эти люди, которые я занимаюсь спортом для себя, но зачем-то снимаю это на видео и выкладываю в интернет, и делаю это так, чтобы дети вокруг не могли поиграть на детской площадке. Девочки некоторые этим занимаются, взрослые девочки, да, которые на самом деле женщины. Странное дело, недавно видел видео, где женщина посреди детской площадки встала и вот это вот все снимает, и очень сильно беспокоится о своем телефоне. И так негодует, и там с каким-то отцом она сцепилась. Он говорит, ну, там дети бегают, играют, чего вы не можете в другом месте, что ли, чуть-чуть там подвинуться? А ваш ребенок не может в другом месте? Да ты иди, роди, и попробуй потом ребенку доказать, что ему нужно в другом месте играть. Иди и попробуй, докажи. Ты чего? Сразу видно, что человек вне контекста вообще какого-либо деторождения. Единственное занятие — это вот свою пятую точку, обтянутую лосинами, снимать и выкладывать в интернет. И там подыскивать себе каких-то почитателей этой темы. Ну вот правда. Ну ты иди, ну и скажи ребенку, а ему интересно вот здесь вот попрыгать, ему хочется здесь попрыгать. Что ты его будешь... Когда я работал барменом, зарабатывал на том, что разливал место Хеннесси белый аист, пишет ДК. Как неприятно это слышать. Но как приятно понять, что люди не разбираются в этих вопросах, да? Спорт зло, пишет Максим Гришин. Кстати, профессиональный спортсмен, это один из наших слушателей. Спорт высоких достижений — это действительно потеря здоровья зачастую. А так, физкультура. Вы знаете, что самое главное зло, мне кажется, Максим? Это рисовка всех видов. Когда человек рисуется, когда он выпендривается, когда он вместо того, чтобы заниматься, привлекать к себе внимание излишнее. Я понимаю, когда люди пропагандируют здоровый образ жизни, занятия физкультурой, это очень хорошо, это правильно. Но когда начинается вот это вот самолюбование, да, вот этот весь нарциссизм в его самом худшем восприятии, это всегда плохо в любых сферах, Потому что это ни к чему хорошему не приводит. Вы знаете, есть такое вот особое занятие. Можно, наверное, можно назвать спортом. Не знаю, правильно или неправильно это, но назову это спортом. Вот бодибилдинг, да? Одно дело, когда действительно люди строят гармоничное тело, это прекрасно, а другое дело, когда это уже переходит все возможные пределы, и вот как-то люди надуваются совершенно неестественно, используют катастрофическое количество химии для того, чтобы раздуться больше, чем другие, и я считаю, что они очень сильно вредят своему здоровью, и как показывает практика, действительно они вредят своему здоровью. И это плохо уже, потому что как будто бы человек теряет чувство прекрасного, не видит, где достаточно уже, вот достаточность, где уже лучше не сделаешь, уже все прекрасно сделано, и начинается гипертрофия чего бы то ни было, и все это превращается в какой-то мрак. Абсолютный. Так вы и не определите подделку ни на вкус, ни на запах. Только печень ответит через время циррозом, пишет Елена. Печень ответит через время циррозом на любой алкоголь, который вы пьете. Потому что алкоголь — это яд. я вам хочу сказать, Елена. И вы можете молиться на него, можете его превозносить, можете не превозносить. А в любом случае, алкоголь и употребление алкоголя – это удар по здоровью. Ну, это удар по здоровью, все. Так или иначе. Особенно, если речь идет о тех людях, которые, опять же, не видят границ никаких. Вся та же самая история начинается. Ты разрушаешь себя. Показывали по ТВ, как... накаламбурили какой-то ужас и разлили в бутылки с этикеткой «Адская смесь» на латыни и выиграли конкурс вина. Честная пионерская «Адская смесь». Иной бодибилдер за рекордный срок печень увеличивает быстрее алкоголика, пишет 96-й. Ну, конечно, когда речь идет о том, что люди травят себя химией, просто можно по-разному и разной химией себя травить и уничтожать себя. Кто-то уничтожает себя в погоне за красотой, кто-то уничтожает себя в погоне за чем-то еще иным, в побеге от себя, от реальности, от здравого восприятия. Но в любом случае это, конечно, уничтожающие человека вещи. Вот, знаете, даже бег можно перевести в разряд чего-то уничтожающего тебя. Вот, казалось бы, легкая пробежка для здоровья, для всего. Полезная штука. Но даже такую вещь, как легкий бег трусцой, можно превратить во что-то, что убьет тебя. Убьет твои колени, убьет твою спину, убьет вообще в принципе. То есть любую самую полезную вещь можно превратить, не видя ну, где-то какой-то вот края, да, можно превратить в то, что тебя убивает. Это поразительно. То есть даже, ну, не всем это известно. Знаете, есть люди, которые пропагандируют, что чем больше воды пьешь, тем лучше. На самом деле есть пределы потребления воды человеком в сутки. Знаете? Вы знаете, что водой можно человека отравить? Водой чистой, абсолютно чистой водой. Прям чистая вода. Человека можно отравить водой. Вы знаете это или нет? То есть чрезмерное потребление воды, оно приводит к тому, что у вас возникают проблемы со здоровьем напрямую. Вплоть, внимание, до летального исхода. То есть водой можно, потреблением воды можно убить. Вопрос в объемах. То есть везде надо знать меру, везде надо понимать баланс, везде надо видеть вот эти вещи, гармонию. И тогда все будет хорошо. Вот. А дистиллированный быстрее, пишут, да. Ну вот, конечно. Бег – это вредная динамическая нагрузка на внутренние органы, пишет Павел. Да, но и ходьбой можно себя убить. Даже ходьбой. Ну, я имею в виду потом испытывать проблемы со здоровьем. Не то, что убить прям, шел-шел и умер. Можно. Потому что вместо того, чтобы пройтись и подышать свежим воздухом, вместо того, чтобы дать хорошую, ровную, аккуратную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, ты начинаешь показывать рекорды. Вот как только речь идет о каких-то рекордах, начинаются проблемы. Не нужно рекордов. Не нужно. Зачем? Для себя займись, не для того, чтобы потом кому-то какой-то медалью вот, мазалить глаза и рассказывать, какой ты весь потрясающий и замечательный, сколько ты рекордов поставил. Да? Это все-таки отдельный вид деятельности, спорт высоких достижений. Это отдельная работа, это отдельные серьезные риски по здоровью, которые человек берет на себя, потому что он работает, он работает. Он зарабатывает таким образом, он так кормит себя, кормит свою семью и так далее. И, ну, надо иметь вот меру во всем. Да? Если, допустим, мы говорим о видах спорта, которые касаются, ну, непосредственно контакта, да, с другим человеком, ну, там, боевые искусства какие-то, да, не надо на спарринге друг другу голову отбивать так, как будто бы вы вышли на чемпионский бой, объединяющий пояса. Ну, не надо. Очень трудно это объяснить, много юмора по этому поводу в интернете, где давай просто легко поработаем, дальше люди друг другу головы сносят. Это очень плохо, это тренер должен контролировать жесточайшим образом, потому что вы отбиваете друг другу голову и внутренние органы ни за что, ни про что, просто так, просто так. Просто потому что вы никак не можете осознать некоторые, что вы не за этим туда пришли. Понимаете? Ну, хочешь ты лупить изо всех сил, вон иди на снаряд и лупи там хоть до посинения. Разбей себе все руки, сломай их, потом у тебя локти не будут работать, кисти все будут переломанные. Вперед, иди. Хочешь без этих, без перчаток работай, хочешь по настенной этой дубась подушке, хочешь прям в стену бей, хочешь поставь себе доску и пытайся ее разбить с расстояния в дюйм. Дело твое, твои руки. Только потом, когда будут проблемы с этими руками, ну, не жалуйся, ты сам их разбивал зачем-то, чтобы что-то кому-то доказать. Кому, непонятно. Дело привычки. Мы в военном институте частенько хаживали по 25 километров в полной снаряге. Нормально, пишет Лис Хитрый. Нормально, дело привычки, я с вами согласен. Кто-то выдерживает, кто-то не выдерживает. Но когда мы говорим о военных задачах, которые стоят перед людьми, да, мы говорим не только о преодолении физическом, мы говорим о преодолении психологическом, мы говорим о сверхчеловеческих нагрузках, задача которых достижение победы, да, на поле боя, задача которых состоит в том, чтобы сохранить бойцу жизнь. Ну, то есть это человек превосходит некоторые свои пределы для того, чтобы быть быстрее, умнее, мобильнее, чем его враг, потому что ему необходимо выжить. Естественно, это отнимает здоровье. Все эти хождения по столько километров в полной снаряге, это не может не отнимать здоровье. Это очень тяжело. Но очень тяжело и верная смерть, когда на весах, тогда лучше очень тяжело. Тогда, да, я теряю здоровье медленно, но меня не убили. То есть здесь вообще другая мотивация, совершенно иные работают вещи и понятия, когда мы сравниваем такие вещи, да? Моим партнерам этого не понимают, всегда хотят сделать мне больно, пишет Максим. Вот Максим, я знаю, да, занимается единоборствами, ну и вот это вот странно, если честно, Максим. Особенно я знаю, люди титулованные, да, когда они хотят поработать легко, и вот здесь обязательно какой-нибудь человек вылезает, которому хочется здесь сейчас доказать, что я этого чемпиона сломаю. Твоя задача не сломать чемпиона, когда ты ему помогаешь отработать какие-то вещи. Твоя задача ему помочь их отработать. И научиться у него каким-то хитростям. Но для этого, чтобы это понимать, нужно иметь голову. А голова, ну, не у всех работает. И вот начинается. А потом опять тоже полно этих видео, где там приходит человек на мастер-класс, говорит, вот, сейчас вам покажу. Тот, кто ему должен ассистировать, ну, то есть просто постоять, показать, начинает лупить. Ну, это что, ты с ума сошел? Что ты делаешь? Ты пришел, чтобы человек тебя научил. Ты слушай, что он говорит, и помогай ему показать другим, что делать. Начинает там что-то изображать из себя. Ну, хочешь изобразить, иди и доказывай это в настоящих боях. Зачем ты это делаешь, когда человек пришел объяснить вещи, словами сказать? И медленно, аккуратно показать. Да, когда в снаряге и БК весом более 40 килограмм проходишь, еле живой, особенно летом под Херсоном, пишет код Z. Естественно, то есть это преодоление себя во имя защиты Отечества, во имя спасения Отечества, своих семей и всего остального. Конечно же, здесь понятно, почему люди на это идут, и честь им и хвала, что они превозмогают такие трудности. Когда люди вдруг создают себе трудности на пустом месте и их превозмогают, вот это вот вообще непонятно. Вообще непонятно. Зачем? Читал как-то в советской методичке по физкультуре про принципы тренировок. Постепенность, регулярность, посильность, длительность и что-то еще. Конечно, самое главное – это постоянство и дисциплина. Самое главное. Если вы вдруг захотите быть человеком, разбирающимся в литературе, вы можете попробовать начать читать все книги подряд без остановки и без сна, и без всего остального. Это плохо скажется на вашем здоровье, психическом даже, я вот так скажу. Это разрушит вас, просто голову вам сломает и все. Другое дело, что иметь привычку читать – это хорошо. 9.30 новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 9:30, столица, в студии Евгения Нагорная. Здравствуйте. Сергей Лавров исключил нанесение России чрезмерного ущерба территориям в ходе СВО. Глава МИДа отметил, что там живут по большому счету наши люди. Мы последовательно решаем задачи специальной военной операции. Владимир Путин не раз говорил, что мы не применяем те средства, которые могли бы применить, потому что не хотим наносить чрезмерный ущерб территориям, где по большому счету живут наши люди, которых пытаются подавить нацисты, сказал министр иностранных дел в интервью шанхайской медиагруппе. Лавров добавил, что в течение 2026 года российские военные освободили около 80 населенных пунктов, 35 из них в марте и апреле. Фридрих Мерц предложил наделить Украину статусом ассоциированного члена ЕС. Он позволит представителям страны участвовать в работе руководящих институтов объединения без права голоса, пояснил канцлер ФРГ. Политик направил письмо со соответствующей просьбой главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Лейен и председателю Европейского совета Антонио Кошти, пишет агентство DPA. Мерц обосновал необходимость такого шага особой ситуации, связанной с конфликтом на Украине, а также значительным прогрессом в переговорах об интеграции Киева. Канцлер Германии отметил, что такой специальный статус послал бы жителям республики сильный политический сигнал. Число пострадавших при пожаре в подмосковной Лобне увеличилось до 3. Обновленные данные привели в региональном управлении МЧС. Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщил о 2 пострадавших. Это девочки 3 и 11 лет, которые были госпитализированы с отравлением продуктами горения. Сегодня утром в квартире на 3 этаже в доме на улице Калинина произошел взрыв газа. В результате обрушилась межквартирная стена. Пострадали 5 жильцов 2 квартир, 2 из которых дети. Все госпитализированы, несмотря на оказанную помощь. Мужчина и женщина 87-го и 93-го годов рождения, соответственно, скончались, сообщили в управлении СКР по Подмосковью. Возбуждено уголовное дело. Минздрав обновил стандарт медпомощи детям при ожирении. В перечень услуг теперь входят первичный прием и консультация врача-диетолога. Кроме того, появился новый раздел, включающий хирургические, эндоскопические, эндоваскулярные и другие методы лечения ожирения, в том числе лапароскопические операции. Это, в частности, продольная резекция желудка, гастрошунтирование и бандажирование желудка, пишет РИА Новости со ссылкой на документ. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица солнечно, около плюс 25 градусов. Атмосферное давление выше нормы, 752 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да, а также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан. Ваша новая вершина. ГАЛС Девелопмент. Строим счастье для людей».
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот четверг в эфире политолог Сергей Станкевич. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва.
0: 9.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Здравствуйте. А как же тренировка, это создание трудностей? Во имя чего вы создаете трудности, надо понимать. То есть цель-то в чем? Всегда же должна быть какая-то в этом смысле цель. То есть, а зачем? Если вы занимаетесь чем-то, для чего вы это делаете? Да? Или что? Как-то по-другому можно. Или, может быть, вам нравится сам процесс. Да? Ну, чтобы вот процесс нравился, не надо себя перегружать, а надо потихонечку, полегонечку заниматься, и как можно дольше тогда прозанимаетесь, получится у вас, что не надоест вам. Переизбыток чего бы то ни было в этой жизни приводит к тому, что ты начинаешь это ненавидеть. Ну, или, по крайней мере, не получать от этого радости, которую ты получал, возможно, тогда, когда это не было в избытке. Всегда должно оставаться вот этот вот момент, да, желание дальнейшего действия. Хемингуэй неплохо боксировал и вызывал американского чемпиона. Тот отказался. Хем бравировал. Он меня боится. Чем поотвечал? Хем будет что-то доказывать, и мне придется его убить на ринге, пишет Сталиненок. Ну, это да. Идеальная нагрузка на тело – это генеральная уборка, а лучше ремонт своими руками, пишет Эдвард. Может быть, конечно. Я думаю, что ремонт своими руками – это в первую очередь испытание выносливости психики. То есть, насколько ты устойчив, насколько ты, особенно если ты это делаешь вместе со своими друзьями или со своей семьей, насколько крепки ваши отношения вообще. Это преодоление во имя объединения на фоне общей трагедии ремонта, я бы так сказал. Потому что рано или поздно, когда клеишь обои, ну, кто-то клеил когда-то обои, это ужасно. Как вообще, зачем люди придумали клеить обои? Это невыносимое какое-то занятие. Мышцам однозначно нужна регулярная нагрузка, иначе наш скелет быстро износится, пишет Нигматуллин. С одной стороны, да, с другой стороны, вот смотрю, есть люди, которые давали нагрузку, есть люди, которые не давали нагрузку. А вот, понимаешь, где-то к 60 годам сердечно-сосудистая система... Я вот два примера, как минимум, могу назвать людей, которые в 60, ну, 60, около 60, да, чуть больше, чуть меньше, это ну, известные люди, которых я лично знал, ушли из жизни. И там сердечные проблемы. В одном случае никакого спорта вообще, в другом случае очень много разнообразного спорта. Еще важна диагностика, еще важна, ну, наследственность еще важна, и много чего еще интересного важно, да? Все равно не сделаешь так качественно, как профессионал. К этому пришел, пишет Икс. Поэтому, а почему не сделаешь качественно, как профессионал? Потому что профессионал – это человек, ну, который действует, это его профессия. Он, ну, и называется профессионал. Что такое профессия? Это ваша деятельность, которая приносит вам доход. Это ваша профессия. Все, это заработок. У него четкое понимание того, что чем лучше он это делает, тем больше он заработает, человек. Вот в чем смысл. А брусья, турник и велосипед – набор, чтобы дожить до названия «дед», пишет Лис Хитрый. Ну да. Заправка постели эквивалентна двум зарядкам, пишет Дмитрий. С женой клеили обои, чуть не развелись. Потом родился второй ребенок, пишет Игорь. Видите, вы смогли преодолеть эти испытания вместе, и ваш брак стал только крепче. Ну а что? Ну что, должны же быть какие-то испытания. Третий подряд суточный режим жары ожидается в Москве. До 31 градус будет жары. А в области до 32 даже. Об этом сообщил синоптик Михаил Леус. Классный, кстати, он специалист, и приятно с ним было пообщаться в эфире. Очень понравился мне дядька, прям молодец. Большой ему привет, если слушает. Если не слушает, то передайте ему привет от меня. В пятницу рекордное тепло в столице, по прогнозам, сменится дождями. Вот это что за проклятие выходного дня? Я не понимаю, почему именно в пятницу надо смениться дождями? Сменись сейчас дождями, а в

шлепкам, ну, вы имеете в виду шлепанцы, да, и майкам вы на пляже зажмурившись ходите? Зачем свои зажимы и комплексы навязывать всем, пишет Паншев. Да нет никаких зажимов и комплексов. На пляже мы все ходим в шортах. Я сам хожу в шортах. Мне нравятся шорты. Шорты — это очень удобно, это классно. Я говорю о том, что когда ты создаешь какое-то видео, вот, ты как-то оденься так, что, ну, ты же в кадре. Ну, ты же в кадре. Это же кадр. Ты же как бы к людям выходишь, да? А так есть удобные вещи. Халат — удобная тема, да? Сполоснулся, халатик надел и ходишь. Да, приятно, белый халат, ой, удобно. Ну, и вы же не снимаете в халатах. Ну, что непонятно? Уместность. Знаете, есть слово такое — уместность. Вот уместность. Я лишь прошу обратить внимание на то, что, возможно, какие-то вещи, они в каких-то обстоятельствах не очень уместны, да? Хотите, я обращусь еще и к нашей творческой интеллигенции, так называемой, да, к нашей творческой элите. А можно, когда происходит вручение премий, одеваться соответствующе? Просто когда я случайным образом попал на премьеру, не помню уже какого фильма отечественного, вот в октябре, и увидел там наших достаточно прославленных актеров, ходящих в майках и спортивных штанах, премьера фильма... Людей позвали, да? Людей позвали на премьеру фильма. И вот какой-то бегает такой шароподобный, ну, достаточно известный человек, не буду говорить о нем, в майке, внимание, на которой вообще-то, ну, как бы, ну, пятна какие-то. То есть он что-то, видимо, ел, у него упало. Вот в этом... это как? Это просто, мне кажется, неуважение к людям. Ну, все-таки, вот посмотрите, американских балагуров, шутников и всех остальных приучили к тому, что если они приходят на премию или премьеру какого-то фильма, надо одеваться. Это выход в свет. Ну, или вот люди, идущие в театр. Ну, вы в театр идете. Да, надо все-таки продумать внешний вид. Ну, как, чуть-чуть. Ну, должно быть некое соответствие, да? Ну, потому что, ну, не будешь же в шортах в театр ходить. Я бы не пускал просто, и все. Я бы не пускал. И актер, который, какой бы он известный ни был, вот он приходит на премьеру, или он приходит на вручение премии, вот пришел как попало, просто, извините, мы знаем, кто вы, мы уважаем ваш труд, но сейчас вы демонстрируете неуважение ко всем собравшимся здесь людям своим внешним видом. Будьте добры, пожалуйста, переоденьтесь, или вы не сможете пройти. Без разницы кто. Ну, уважение должно быть какое-то. Ну, как бы ты выходишь в свет. Ты сам представитель этого света. Будь добр. Ты обязан. Ты не в парке гуляешь. Ты идешь на мероприятие. Люди стараются сделать мероприятие торжественным. Это торжество. Сделать так, чтобы это чувство торжества не пропадало при виде тебя. Нет? Я, извиняюсь, был дураком, но расписался с женой в шортах. Ой, балбес, пишет Игорь. Ну, это, видимо, у вас такой прикол. Есть такой прикол. Идешь мимо, раз зашел, заплатил госпошлину, и в шортах расписались, и все такое. Недавно маму из театра встречал, 99% людей одеты великолепно, пишет Гермошлем. И правильно делают. Вот умные люди, потому что, понимаешь, культурные, потому что понимают, что надо уважать труд артиста, труд режиссера, уважать других людей рядом с тобой. Надо быть чистым, опрятным, приятно пахнуть, но не так, чтобы тебя за 1000 километров можно было определить, что там у тебя за духи. Нет, просто приятно, аккуратно. Телевидение тоже касается. Что это эти люди вот эти в майках, я не понимаю, на телевидении? Это как это понять вообще? Как это понять? Обсуждение серьезных, насущных вопросов с серьезными людьми. Какие-то майки, какие-то непонятные, растянутые. Вы что? Как это так? Так не должно быть. Зрителя надо уважать или нет? Ну, хотя бы чуть-чуть. Я понимаю, как бы. Ну, хотя бы чуть-чуть. Вот этого человека, который в шортах сидит и смотрит тебя, там, не знаю, ест что-нибудь и сидит и смотрит, надо уважать его или нет? Ты же вышел под камеру, друг. Как ты себе позволяешь так? Особенно шорты на мужике с пузом и в обтягивающей футболке, пишет Эдвард. А, да? Ну вот.
Мой дед, когда идет в поликлинику, всегда одевает костюм с галстуком, пишет ДК. Да это я, говорю, был идиотом, знаете, ну, у меня отец врач, и я пришел там, обычный там осмотр,

0: какой-то это в школьные времена еще, то есть надо прийти, я пришел, ну, как вам сказать, я-то думал, что я торжественно одет, но для бандита-латиноса американского я был торжественно одет, то есть на мне была белая вот эта алкоголичка специальная такая, ну, не такая вот прям ширпотребная, а как бы там с выпендрежом, но белая алкоголичка, то есть и белые спортивные штаны и белые кроссовки, цепь, почти золотая, ну, она была как бы золотая. И волосы, у меня волосы зачесанные назад вот так вот гелем. У нас состоялся недолгий, достаточно понятный разговор с отцом, который меня увидел, потому что вышел из своего кабинета, а я, ну, вот как раз так получилось, шел мимо. Я дословно не вспомню, но примерно ситуация была такая. Он просто подошел и очень тихо, но очень твердо сказал. Пошел домой и переоделся, как человек. Все, я говорю, понял. Развернулся и ушел. Более я никогда в лечебное заведение не приходил в таком виде. Пошел домой, переоделся как человек. Ну, я, конечно, всегда действовал на опережение. Я пришел в костюме тройки сразу. Прямо тройка сразу. Я говорю, как? Он говорит, другое дело. Другое дело. И я уже вот костюм тройка, все дела. Да, надо уважать труд врача. Особенно учитывая тот факт, что врачи вынуждены нас смотреть, когда мы уже, ну, раздеваемся и так далее. Надо, внимание, сходить, помыться перед тем, как ты идешь к врачу. Тело надо содержать, во-первых, в чистоте постоянно, но когда особенно ты идешь к человеку, к специалисту, который, ну, будет работать непосредственно с тобой, вот, ну, как бы, проверять, все ли в порядке, надо быть чистым вообще-то. Вы знаете, что не все это знают? Не все это знают, черт побери. Вот, подачно собирал и пошел переодеваться, пишет Миша Николаев. Так в тройке медленнее раздеваться для осмотра, пишет 68-й. Ну, почему, пиджачок снял и все, и пошел в гардеробчик, так скажем, сдал или вот на вешалочку повесил. Я у отца в кабинете на вешалочку повесил и пошел, все, рубашечку у тебя, все, брюки. Вот, вот, сын пришел, вот, знаем, знаем, видно сразу торжественно, а не вот это, какой-то бродяга, понимаешь, там, опа, а что там, что же это такое? Вот, о, да, есть любители перекурить на крыльце клиники и вперед на прием, пишет Александр, конечно, дышать там потом на врача. Не всегда нужно быть чистым в некоторых местах, иногда чистота мешает диагностике, пишет Александр, осведомиться надо по этому поводу. У врача. Тройка — это еще и жилет, пишет 68-й. Имелось такое, имелось. Не, роскошный был костюм абсолютно. Куда? А у меня, наверное, где-то есть до сих пор. Я думаю, что он мне еще и по размеру может плюс-минус подойти. Зря вы приводите в пример западных актеров. Давеча на «Оскаре» мадам появилась в платье с полностью открытым бюстом и юбкой на бретельках, прицепленных к наклейкам на сосках, пишет паншеф. Ну, так она и сумасшедшая. Она и ку-ку. Вот, это и вызывает, это как бы скандал, понимаете? Ну, и потом мы же видим распад Запада в этом смысле. Некоторые болезни определяются по специфическому запаху тела, пишет Светлана. Есть, есть такое. Не буду говорить, к какому врачу ходил, но мне сказали прийти немытым, пишет Котопес. Значит, коротко, есть такое, но это скажут, дорогие друзья. Скажут, понимаете? А зря вы... Вы у нас на высшем уровне по ТВ. Хорошего дня. А, спасибо большое. Ведущие прогнозы погоды в южноамериканских странах — это топ, пишет Борис. Нет, чем женщина приятнее, тем приятнее, конечно, я понимаю. Тут как бы вопросов нет. Для женщины и мужчины разные мерки. Разные. Но опять же... Вот эта вот тенденция к оголению приводит к тому, что этого так много, что оно, так скажем, приедается. А это неправильно, дорогие друзья. Это неправильно. Такие вещи не должны приедаться. Ой, внешний вид пациентов и запахи от них – это моя боль, пишет Наталья. Летом многие мужики не носят нижнее белье под шортами.
1: Вот, еще и под шортами, еще и нижнее белье не носят, да. Откуда такая мода пошла? Жуткая тема пошла. С другой стороны, может быть, это кого-то заставит задуматься и изменить отношение, в первую очередь, к себе, для того, чтобы продемонстрировать и правильное отношение к другим. Вещь полезная. Странно, что до определенного возраста нашего, а у нас уже вполне себе возраст средний с вами, коллеги, вот, некоторые этого не знали, но зато теперь узнали. И все будет хорошо, хорошо, несмотря на жару в плюс 32. Прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: 10.01 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Издание «Политика» оценило шансы главы Евросовета переизбраться на второй срок. У Антонио Кошты есть возможность остаться на посту, поскольку он пользуется поддержкой лидеров стран ЕС. В материале отмечается, что более десяткам правительств государств-членов объединения уже выразили прямую поддержку действующему главе Евросовета. В начале мая Антонио Кошту заявил об обсуждении с лидерами ЕС подготовки к диалогу с Россией. При этом он отметил, что переговоры с Москвой состоятся тогда, когда для этого настанет правильный момент. В Челябинской области более 50 человек подозреваются в афере с соцвыплатами. Установленный ущерб превышает 60 миллионов рублей и может возрасти до 1 миллиарда, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Она пояснила, что речь идет о мошенничестве при получении выплат из Социального фонда России. В состав криминальной организации входили предприниматели и представители коммерческих структур. Они занимались поиском лиц с ограниченными возможностями и вовлекали их в противоправную деятельность. Злоумышленники изготавливали фиктивные документы о покупке технических средств реабилитации. Затем они предоставлялись в региональное отделение соцфонда для получения компенсационных выплат. Затем деньги распределялись между соучастниками, написала Волк в мессенджере Макс. Также она рассказала о возбуждении 30 уголовных дел по статьям «Мошенничество» и «Организация преступного сообщества». Водители такси и авторикш начали трехдневную забастовку в Дели. Они требуют пересмотра тарифов на фоне роста цен на топливо, который произошел из-за кризиса на Ближнем Востоке. В акции протеста участвует более 68 транспортных объединений Индии. Кроме того, забастовка может повлиять на работу автогрегаторов, включая Uber и Rapido, а также ухудшить транспортную доступность в Дели и прилегающих районах. Участники манифестации заявляют, что тарифы на такси и авторикши не пересматривались почти 15 лет, несмотря на неоднократное повышение цен на бензин, дизельное топливо и сжиженный им природный газ. Московская область обновила рекорд по числу дипломов Всероссийской олимпиады школьников. На заключительном этапе они завоевали 578 дипломов, это на 28 больше, чем в прошлом году. Подмосковье в пятый раз подряд заняло второе место по количеству полученных наград. Из 1115 участников, представлявших регион, 52% стали победителями и призерами, в том числе 111 человек получили дипломы за первое место. Для них предусмотрены выплаты в размере от 300 до 500 тысяч рублей. Губернатор Андрей Воробьев отметил, что за последние 7 лет количество дипломов в Московской области выросло более чем в 7 раз. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица солнечно, около плюс 27 градусов. Атмосферное давление выше нормы, 752 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
5: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
6: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
7: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот четверг гость в студии, кандидат экономических наук, эксперт в сфере финансов и банковского дела Владимир Григорьев. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Имена. Поверх времен.
7: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
8: «Имена. Поверх времен».
7: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317, префикс 495. Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
7: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: 10.08 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Револьвер». Сергей Станкевич с нами. Политик, историк, политолог, христианский пацифист, миротворец. Телеграм-канал Станкевич объясняет. Тоже туда Сергей Борисович приглашает. Вроде все сказал, да, Сергей Борисович? Ничего не забыла.
10: Все замечательно. Я бы еще только одно добавил. Слушайте, мы тут с моим давним другом и журналистом «Комсомольской правды» Александром Гамовым публикуем многосерийный детектив по делу Зеленского, Ермака и криминальной группировки «МИДАС» в Украине. С продолжением материал публикуется в «Комсомольской правде». Рекомендую смотреть периодически.
9: Ну, давайте, с чего начнем, наверное? Итоги визита Владимира Путина в Китай. Что, во-первых, примечательно, что визит президента России случился буквально через несколько дней после визита Трампа. Один за другим. Понятно, что визит Путина готовился гораздо заранее, чем вот Трампу пришло в голову. Как говорят, да, приехать в Си Цзиньпинь, и он быстро-быстро упаковал чемоданы и приехал. Все-таки можно ли сравнивать вообще эти визиты, про что был трамповский, давайте на сравнение, и про что был визит Владимира Путина?
10: Визиты можно и нужно сравнивать. Визит действительно, в принципе, готовился давно, но сроки можно было подвигать. И тот факт, что дистанция между двумя визитами была там всего в 4 дня, он не случайен, я так мягко скажу. Вот. Поэтому, хотя как бы прямых таких связок МИД наш не усматривает, но тем не менее были определенные тематические пересечения неизбежно. Речь шла о следующем: как нам обустроить Большую Евразию? Вот Соединенные Штаты предлагали Китаю на пару один вариант обустройства Большой Евразии, а Россия приехала с другим вариантом. Угу. Думаю, что Китай что-то возьмет и из того, и из другого варианта, но все-таки к России он ближе и географически, и геополитически, и даже юридически, если взять весь свод договоров, который на сегодня заключен, в этом нет никаких сомнений. А кроме того, ну давайте посмотрим просто на карту. Вот она, Евразия, вот север Евразии – это Россия, вот юг Евразии в значительной мере – это Китай. Но это явные два государства-доминатора. Это термин из конфликтологии – доминатор. И очевидно, что от их позиции в значительной мере, в доминирующей части будет зависеть судьба этого крупнейшего континента планеты. Так что, да, обустраивали Евразию, как считают нужным и правильным. Что касается конкретных сюжетов, давайте смиримся с одним обстоятельством. Многого мы не узнаем сейчас, потому что основные вещи проговаривались за двумя чаепитиями Путина и Си. Первое чаепитие в первый же вечер произошло, значит, 19-го, и второе чаепитие на завершение визита. Одно на старте, другое на завершении. Там говорили откровенно, только с переводчиками и рабочими записями, без прессы, протокола и всего остального, и там было некое углубленное взаимопонимание. Оно очень много значит. Дипломаты еще называют его практическим пониманием. То есть это не просто согласие в лозунгах, а это понимание того, как будет партнер себя вести и, соответственно, как он будет управлять, и что будет в этой обстановке делать твоя страна. Вот это взаимное практическое понимание, оно там было развито и углублено, да, скажем так.
9: Ну, хорошо. А вообще многие обратили внимание на то, что как будто бы предполагалось что-то революционное, как будто бы вот китайцы уже сразу же скажут, давайте силу Сибири и так далее, мы готовы. Потому что есть перекрытый Армуз, потому что есть ограничение поставок, потому что все прекрасно понимают, что конфликт между американцами и китайцами рано или поздно случится, и энергетическое воздействие – это один из способов для американцев, ну, как бы, продемонстрировать, да, свои намерения. Но ничего не случилось.
10: На самом деле, все, что должно было случиться, случилось.
9: Так.
10: Давайте взглянем крупными мазками, большую картину нарисуем и посмотрим на нее. Китай – экспортно-ориентированная экономика. Он импортирует сырье и энергоресурсы, а дальше работает как глобальная фабрика. Он производит очень много, не в состоянии все это потребить, и он вынужден все это экспортировать. Значит, поэтому очень серьезная зависимость от импорта сырья и, в первую очередь, энергоносителей, очень серьезная. Ну, по экспорту, может быть, отдельно и потом, а вот сейчас по энергоносителям. Китай делит по третям. Вот треть из одного источника энергоносители должна поступать примерно, треть из другого и, естественно, остальное из третьего источника. Не хочет быть слишком зависим от одного какого-то источника. На сегодняшний день Россия закрывает 28, почти 29% процентов импорта энергоносителей, импорта газа, в данном случае мы говорим о газе, для собственных нужд. 28% газа примерно. Работает сила Сибири-1. Поставляет газ из Западной Сибири. Сколько? Вот сейчас посчитали перед визитом, значит, где-то 39 миллиардов кубов идет по силе Сибири один, и еще 12 миллиардов восточным маршрутом, это сахалинский газ. Он из Сахалина до Владивостока и дальше по трубе в Китай. Итак, 39 плюс 12. Это наши нынешние поставки газа, да, это вот примерно треть потребностей
9: В Европе
10: Китая.
9: Было 150.
10: Значит, да, да, да. В Европу было, в Европу было и до 200 доходило. Был рекорд до 200, чуть больше даже. 205 где-то миллиардов поставляли по году. Но забудем об этом. К этому уже вряд ли возможен возврат. Итак, значит, 29 плюс 39, простите, плюс 12. Сейчас миллиардов кубов газа ежегодно по силе Сибири один. Плюс еще идет поставка СПГ, сжиженного природного газа, на китайские порты.
9: Так.
10: Значит, что нужно добавить к этому? Да, добавляется сила Сибири-2, и она уже неизбежно будет добавлена. Окончательно подтверждено и точки поставлены, что да, будет добавлена. Она добавит еще 50 миллиардов, то есть мы уйдем за 100 миллиардов кубов природного газа трубопроводного, по трубе только, не считая СПГ. В год уйдем, как только будет сила Сибири-2 построена. Она должна пройти из той же Западной Сибири через Монголию до Китая, а там в Китае пройти через основную территорию и дойти аж до окрестностей Пекина внимательно. То есть даже Пекин будет использовать для генерации электричества этот самый газ по силе Сибири-2, потому что там смог, кто бывал в Пекине, знает, как тяжел бывает там смог периодически из-за угольной генерации. Вот решат эту проблему, но не только эту проблему. Значит, откуда ресурсы возьмутся на силу Сибири-2, тоже понятно. Будет частично использован тот же самый газ из западных месторождений Западной Сибири, но туда добавляется Ямал. А Ямал до сих пор был основной базой газового снабжения Европы. То есть идет переброска тех объемов, которые Европой не востребованы, значит, будут переброшены в Азию. И поэтому, если даже и российский газ, а точнее, когда российский газ вернется в Европу трубопроводно, он неизбежно туда вернется, то, конечно, прежних объемов уже не будет.
9: Сергей Борисович, а вас не смущает, что мы Китаем, ну, как будто бы очаровываемся? Во-первых, смущает, что все сводится, опять же, к сырьевым каким-то историям. Получается, что были сырьевым придатком Европы, стали сырьевым придатком Китая. Плюс, наверное, не стоит, я прошу прощения, не стоит забывать, наверное, что у китайцев все-таки с европейцами-то хорошие отношения, а вот у нас Европа для нас представляет довольно серьезную опасность. И в случае чего, нет ли здесь опасения, что, в общем, как это, вот, как говорят, сплочение во имя более справедливого будущего между Россией и Китаем перед какой-то вот угрозой, например, для нас его не случится, хотя очень хотелось бы.
10: Ну, давайте вот по поводу зависимости, давайте, кто кому там придаток и так далее. Вот тут нужен все-таки философский взгляд на жизнь. Смотрите, дорогие друзья, вот с момента зарождения вашей жизни еще во внутриутробном состоянии вы уже зависимы, а дальше в течение жизни ваша зависимость только нарастает. И мы все зависимы, и государства зависимы. Нет никакой мнимой независимости. И вот чем занимается умный человек, а также государство, руководимое умными людьми, оно правильно выстраивает систему взаимных зависимостей и управляет этой системой взаимных зависимостей себе на пользу. Вот в этом смысл, а вовсе не в том, чтобы обрубить все концы и ни от кого ни в чем не зависеть. Я уж не говорю о том, что человечество в целом зависит от Земли,
9: Сергей,
10: и ее экосистемы.
9: Это все понятно, это все понятно. Здесь есть другая история. Вопрос, насколько нам удается выстраивать взаимовыгодную систему зависимости, потому что объективно, да, у нас ресурсы, но, как мы видим, европейцы, например, сознательно отказавшиеся от наших ресурсов, ну, как-то ни шатка, ни валка, но все-таки выстраивает свою какую-то энергетическую систему. Да, дорогой, но все равно
10: теряют свой индустриальный потенциал.
9: Да, но с китайцами, например, они по-прежнему боятся вторичных санкций. Мы зависим от их технологий, мы зависим от их импорта. Если китайцы, допустим, американцы каким-то образом на них там, какие-то угрозы будут им выдавать, не получится ли так, что какая-то ниточка оборвется и все? И где мы будем брать то, что сейчас берем у китайцев?
10: Значит, то, что вы говорите, это реальные проблемы, и, значит, надо еще точнее выстраивать систему своих зависимостей, поправлять ее там, где дисбалансы существуют, где есть опасные перекосы. Вот у нас, кстати, был достаточно опасный перекос в пользу Европы. Мы очень долго и увлеченно поставляли газ и прочие ресурсы, газ, нефть и прочие ресурсы именно в Европу, потому что там был премиальный рынок, он был ближе, он был понятнее, и туда было уже вложено еще при Советском Союзе очень много в создание логистической системы. Вот поэтому туда. Да, говорили, что надо бы сбалансировать, но отложим не время. Вот этот перекос сейчас с некоторыми потерями, но восстанавливается. И в дальнейшем, да, сбалансируем свои сырьевые поставки. Нужно ли экспортировать сырье? Да, безусловно, нужно. Потому что это богом данное величайшее конкурентное преимущество России. Посмотрите, огромная территория, одной пашни только десятки миллионов гектар пашни. Кстати, 40 миллионов гектар пашни когда-то уже подняты, но ныне заброшено, не используется еще в России. Вот. Это то, что на поверхности, и леса добавим, да, и реки. Под землей, да, вся таблица Менделеева, колоссальные запасы, причем по многим ключевым запасам, резерв на будущее при нынешних темпах добычи и освоения на 150-200 лет. Причем через 100-150 лет этого уже не понадобится. Найдутся другие замены и сменятся приоритеты в промышленности. Поэтому да, добывать, да, экспортировать, получать экспортную выручку, вкладывать ее в себя – в себя вкладывать, да, развивать собственную переработку, но параллельно продолжать экспортировать в том числе и сырье. Нет в этом ничего позорного, абсолютно ничего позорного, и никакого там грабежа будущих поколений в этом нет. Это разумное использование богом данного конкурентного преимущества.
9: Но в этом отношении
10: как
9: можно...
10: мы его используем, это другой вопрос, не всегда удачно.
9: В этом отношении можно, кстати, вспомнить, да, откуда появлялся вот этот нарратив, что Россия-то сидит на нефтяной игле. В то же самое время американцы стали крупнейшими нефтеэкспортерами нефти. И, в общем, им, как это, без зазрения совести, они сидят на нефтяной игле и пытаются на нее подсадить весь остальной мир. Именно на свою.
10: Ну, у них крупнейшая добыча, как экспортеры, да. Они вот до недавнего времени не были крупнейшими, но вошли, да, вошли в клуб крупнейших, а сейчас нагло продолжают там хозяйничать, потому что отпал, значит, Арабский залив, Персидский залив, значит, Арабо-Персидский залив, скажем так. Значит, возвращаемся к теме. Итак, да, Россия обязательно выйдет за 100 миллиардов кубов поставок газа в Китай, причем только трубопроводного добавит к этому СПГ, Россия будет поставлять нефть, но Россия, естественно, будет смотреть и на другие возможности тоже, в том числе наращивать, я уверен, и газохимию, газопереработку, вне всякого сомнения. В том числе гелий, кстати, надо производить, дорогие друзья, он тоже из природного газа добывается, кстати, западносибирского, а потребности в гелии стремительно растут, как раз вот эта самая микроэлектроника мировая в нем нуждается. То есть надо занимать ниши, которые вновь образуются. Теперь, что касается цены, потому что все говорит, а вот Россия там и так далее продает чуть ли не за бесценок свой газ, ей деваться некуда. Вот ничего подобного, дорогие друзья. Формула цены по первой силе Сибири, она привязана, да, как всегда, к стоимости, к цене нефти и нефтепродуктов на азиатских рынках с лагом в 9 месяцев. То есть цена нынешняя, она, кстати, прошлогодняя по газу, да, потому что назад отсчитываем на 9 месяцев, и там средняя цена сложным образом высчитывается по корзине, и там есть еще поправочные коэффициенты, связанные с ценой сжиженного природного газа на некоторых ключевых точках азиатских. Вот по этой формуле она вычисляется, формула зафиксирована в контракте. Сейчас это не великая коммерческая тайна, но, поскольку это экспертная оценка, это я не документы цитирую, но примерно она где-то в диапазоне 230-240 долларов за 1000 кубов. Вот то, что продается сейчас по силе Сибири. Много это или мало? По сравнению с ценой в Европе, мало, да, потому что там 500-600, а тут 230-240, в два раза меньше. Но это все равно выгодно, это все равно прибыльная торговля. И я напомню, что там в Армению, скажем, 176 стоит поставки того же природного газа, и это все равно окупается, и это все равно прибыльно. Ну, я так, к примеру, упомянул mm-hmm. Армению, вот как намек. Поэтому не надо думать, что надо гнаться сейчас за сиюминутной выгодой. Здесь стратегическая устойчивость важна, невероятно важна. Мы вот сейчас понимаем, попав в такую турбулентность историческую, как важна стратегическая глубина и устойчивость. Так что нормально все с силой Сибири-2. Меморандум был подписан рамочный в сентябре прошлого года. Сейчас окончательно договорились по ключевым точкам, в том числе дали команду согласовать окончательно формулу цены. Угу. Россия хотела бы выйти где-то на $350-380 за 1000 кубов. Примерно, ориентировочно, опять экспертная оценка, я никаких ни в какие секреты там не посвящен, но есть круг реальных экспертов, с которыми можно пообщаться, мы оцениваем просто. И я думаю, что в этом диапазоне цена и будет в итоге. Причем надо же конкурировать. Есть же еще такой поставщик замечательный, как Туркменистан. А в Туркменистан Китай сам вложился, дал деньги на то, чтобы построить там, по-моему, 4 уже трубы туда идет из Туркменистана. И там газ дешевле, чем мы поставляем существенно. Да? И мы же должны это учитывать. Это же конкуренция. Мы же никого не можем силой заставить. Значит, устраивает нас эта ценовая ситуация. И, слава богу, будет она закреплена окончательно в контракте достаточно быстро. А, кстати, газ, между прочим, получит и Монголия, через которую пойдет эта труба, а также Красноярский край, Бурятия и Забайкалье тоже получат свой газ.
9: Но это тоже странно звучит, конечно. Перечисленные вами регионы получат газ только в случае того, что труба бесперебойно будет работать
10: в отношении Китая. Есть в этом некоторая ирония. Могли бы иранцы получить и без относительно Китая. Видимо, но вот так устроена у нас экономика, что делать.
9: Давайте пару звонков примем пока. 7373948, слушаем вас. Здрасте, алло, пожалуйста, вопрос. Алло.
11: Здравствуйте.
9: Здравствуйте.
11: Алло.
9: Да.
11: Александр, Москва.
9: Да.
11: Вот вопрос к вашему интервьюеру.
9: Да.
11: Как он относится к возвращению памятника Дзержинского?
9: Ой, да при чем тут Дзержинский? Господи, 7373948, телефон прямого эфира, 7373948. По теме вопросы, по теме. Слушатель говорит, считаете ли вы правильным продавать лес в Китай? А потом в итоге у них мебель брать и пиломатериалы, которые из этого леса состоят. Вот в чем проблема вот этой зависимости. Мы им сырье, а они нам готовые товары.
10: Да, вот когда чистое сырье, даже без элементарного передела продается, угу. Это плохо. Я считаю, давно надо от этого отказаться. Поставки леса кругляка, насколько я помню, в значительной мере запрещены, хотя периодически их опять возобновляют тем или иным способом. Отказаться окончательно от экспорта леса кругляка, поставлять пиломатериалы качественные вот, под заказ, ну и желательно повышать уровень передела, постепенно открывая здесь предприятие. Угу. Значит, да, надо этим заниматься. И вот сейчас, конечно, сложно по известным причинам, но как только выйдем из военного конфликта, форсировать все это надо, убедившись, насколько это важно.
9: Сергей Борисович, а вот, кстати, конфликт на Украине, с вашей точки зрения, каким-то образом имеет восприятие у китайцев? То есть они считают, что это как бы слишком затянуто уже, это каким-то образом может тормозить какие-то бизнес-процессы и так далее, именно во взаимодействии России с Китаем?
10: На уровне вот такого философского знания, поскольку есть возможность общаться с китайскими угу. аналитиками, в том числе там интересны очень философы, философская школа, которая кроме освоения там традиций философских китайских, типа конфуцианства, mm-hmm. но еще и очень прикладное тоже значение имеет. Если в Украине принято ходить к гадалкам при принятии важных политических решений, то в Китае принято ходить к философам. Я думаю, это более верный выбор. Так вот, общаясь с философами китайскими, они понимают мотивацию России в этом конфликте. Да, они считают, что это российское цивилизационное пространство. Вот. И тот факт, что у России пытались похитить цивилизацию, фактически это самое цивилизационное пространство, отторгнуть от России, они считают поводом для конфликта. В какой форме конфликт, разбирайтесь сами.
9: Давайте после новостей продолжим.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: 10:30, столица, в студии Евгения Нагорная. Здравствуйте. Фридрих Мерц предложил наделить Украину статусом ассоциированного члена ЕС. Он позволит представителям страны участвовать в работе руководящих институтов объединения без права голоса, пояснил канцлер ФРГ. Политик направил письмо со соответствующей просьбой главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и председателю Европейского совета Антонио Кошти, пишет агентство DPA. Мерц обосновал необходимость такого шага особой ситуации, связанной с конфликтом на Украине, а также значительным прогрессом в переговорах об интеграции Киева. Канцлер Германии отметил, что такой специальный статус послал бы жителям республики сильный политический сигнал. В Сызрани до конца недели отменили все массовые мероприятия. Властям приняли решение после атаки украинских БПЛА, в результате которой погибли 2 человека. В сообщении мэрии в мессенджере Макс уточняется, что речь идет о развлекательных, спортивных и зрелищных мероприятиях. Глава Самарской области Вячеслав Федорищев ранее сообщил, что при ударе беспилотников ВСУ в Сызрани погибли 2 местных жителя. Есть раненые, им оказывается необходимая медицинская помощь. Других подробностей губернатор не привел. Автостат сообщил о росте продаж легковых автомобилей с пробегом в апреле. Показатель составил чуть более 542 тысяч единиц, что на 6,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 14% больше, чем в марте, указали в аналитическом агентстве. Самой продаваемой маркой в этом сегменте стала «Лада». На втором месте расположилась «Тойота», замыкая тройку лидеров «Киа». Кроме того, в топ-5 вошли «Хёндай» и «Фольксваген». В автостате добавили, что по итогу 4 месяцев 2026-го в России было продано почти 2 миллиона легковых автомобилей с пробегом, что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Синоптики не исключили обновление температурного рекорда в Москве 21 мая. Столбики термометров могут дотянуться до отметки плюс 31 градус. Такой прогноз дал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Третий день подряд будет установлен новый рекорд жары. Прежний максимум дня со значением плюс 29,2 градуса 2014 года падет, написал метеоролог в своем телеграм-канале. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица облачно с прояснениями, около плюс 27 градусов. Атмосферное давление существенно выше нормы, 752 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Говорит Москва.
12: 'Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
13: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
14: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
15: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
16: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
17: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое.
18: Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
18: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: «Право знать». Говорит Москва.
18: «Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие». Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер».
9: 10:35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Сергей Станкевич с нами. Сергей Борисович, вы хотели про раскол на Западе поговорить? Есть ли он или что с ним происходит? Насколько он глубок, если он есть?
10: Ну, раскол на Западе – это факт. Было когда-то трансатлантическое единство, когда были Соединенные Штаты как такая материнская структура. Материнская в геополитическом смысле, да, и на самом деле они как дети отделились в свое время от матери Европы, а сейчас они и материнская структура для Западной Европы, для ареала западноевропейской цивилизации. И вот было такое трансатлантическое через океан единство. Они совместно планировали свою геополитику, они совместно развивали какие-то экономические взаимосвязи и проекты, причем Соединенные Штаты очевидно доминировали, и последние вот лет 25 до недавнего времени они просто были такими жесткими доминаторами, да, почти диктовали. И Трамп продемонстрировал худшие стороны этого жесткого доминирования. А сейчас, да, сначала трещина, а теперь эта трещина превращается в раскол, который, пожалуй, положит конец этому трансатлантическому единству. Нет, ни в коем случае это не будет какая-то вражда между ними, нет. Но Штаты перейдут от такого патернализма и от избыточного субсидирования Европы, кстати, субсидирование реально было, да, они перейдут к такому утилитаризму, к прагматизму, они будут оказывать платные услуги. Вот там, где они раньше, так сказать, брали на себя ответственность, руководили, планировали, брали на себя ответственность за результат, субсидировали необходимый результат, коллективно необходимый, они сейчас будут поставщиками платных услуг, начиная с услуг в области безопасности и обороны. Вот это такой глобальный поворот, который заставляет Европу, оставляет ее на холодном ветру истории, в сложный довольно момент, в момент огромного по масштабам и последствиям конфликта военного на территории Европы, и ей нужно будет приспособиться. С одной стороны конфликт, а с другой стороны вот такой удобный дядюшка Сэм заокеанский перестает субсидировать и зонтик держать над, над субконтинентом. Европа не готова к тому, чтобы адаптироваться к этой новой ситуации. И не готова по многим причинам. Во-первых, потому что, да, лишилась энергетической базы, построенной в значительной мере на дешевых энергоносителях из России. Оторвала от себя, это сама оторвала. А во-вторых, из-за синдрома устойчивой деградации элит. Вот элиты в их нынешнем виде, европейские, не в состоянии выработать ответ, коллективный ответ на этот беспрецедентный исторический вызов. Он не менее крупный, чем вызов, связанный с нашествием варваров там, в раннем Средневековье.
9: Но подождите, Сергей Борисович, а разве нет у европейцев сейчас желания, например, пересидеть Трампа в надежде, что придет кто-то получше, ну, демократ, например, какой-нибудь? И тогда, да, как бы адаптация этого раскола просто произойдет, привыкание, но ничего радикального, потому что все равно стратегически как бы мышление, само мышление в западноцентричного мира, оно же остается, может меняться только форма, но суть она же как, какая была, такая и есть. Мы цветущий сад, а кругом варвары.
10: Вот это самый простой, рефлекторный и примитивный ответ на исторический глобальный вызов с точки зрения Европы. Вернуть все как при дедушке.
9: Да.
10: Имею в виду дедушку Байдена, естественно.
9: Да.
10: Вот. Вернуть все как при... Этого злого дедушку пересидеть, а вернуть, чтобы все как при добром дедушке было. И замазать щель вот в этом самом трансатлантическом единстве. Зашпаклевать ее.
9: Угу.
10: Но это план на год другой. Да, но исторически это ничего не поменяет, потому что волею судьбы и высших сил Дональд Трамп стал орудием того, что исторически назрело. Он просто делает это, ну, в этом стиле быка в посудной лавке. В Америке говорят «бык в посудной лавке», а не слон. Вот. Он в этом стиле, да, он такой вот таранного типа, деятель и разрушитель. А так, в принципе, это исторически назрело и все равно должно было произойти. Сейчас более правильный ответ на это, не вернуть доброго дедушку, а более правильный ответ – это поменять в Европе провальную элиту на работоспособную. Хотя бы в ключевых странах европейских. Во всех не
9: кто
10: получится.
9: Кто менять-то конечно. Будет? Кто менять будет?
10: Ну, а кто? Не, точно, ну, давайте не посылать на эту роль какие-нибудь десантные войска из Москвы. Да, это европейский избиратель должен осуществить.
9: Ой.
10: Вот ага. в апреле следующего года он получит этот шанс привести в порядок немножко, в чувство привести хотя бы Францию. Думаю, что будут досрочные выборы в Германии, и там наверняка тоже некие здоровые силы, ну, если сразу к власти не придут, то, во всяком случае, влияние свое такое сделают доминирующим. Ну, и Британия, мы видим, что творится в Британии, она тоже внутренний бунт, тоже хаос, из которого должен или... должна и родиться или катастрофа, или новая работоспособная элита.
9: А, по-моему, Сергей Борисович, мне кажется, что, ну, как бы мы, опять же, могу ошибаться, мы вкладываем собственные пожелания вот им туда, но делая, как бы, рассуждая с позиции России-центричности. Вот нам было бы хорошо, чтобы там были какие-то более адекватные люди.
10: Да,
9: но есть ощущение...
10: Нам,
9: да, прекрасно, да, торговать лучше, чем воевать, это правда. Но... Есть ощущение, что адекватные люди могут приходить только тогда, когда, ну, как бы пройдена абсолютная вот точка экстремума, знаете, или там все опустились на дно и со дна постучали, все поняли бесперспективность и ошибочность того, что просто пока еще не дошло до такой стадии. Изменения происходят только когда случилось что-то поистине грандиозное, трагичное и так далее. А сейчас это, ну, вялотекущая вот какая-то история в Европе. Ну, где там повод, чтобы пришел кто-то другой?
10: Ответ опять «да». И весь, вот, понимаете, в чем дело? Разумные люди, они убеждаются благодаря тому, что видят.
9: Так.
10: Да. Они убеждаются благодаря размышлениям. А очень часто нужно долго биться лбом о реальность, долго и больно, прежде чем, так сказать, наступят какие-то изменения.
9: Угу.
10: Вот в Европе сейчас этот процесс. Почему? Потому что провальная элита, элита такого байденовского типа и соросовского разлива, она не хочет уходить, она укоренилась. Там поколения на этом выросли, на этих нарративах, на этих идеологемах. Они на этом не только карьеры построили, они в это жизни вложили и распланировали эту свою комфортную жизнь на десятилетия вперед. Когда уходить? Они поборются. И вот поскольку они будут тормозить, они будут опять внушать, что смысл и цель существования Европы – это борьба с Россией. Вот. И под это дело будут требовать, чтобы им простили предыдущие провалы, угу. и чтобы их профинансировали на некие будущие несуществующие победы в борьбе с Россией, да, будут этим заниматься. В реальности, увы, будет так, как они захотят, а не так, как нам хотелось бы. И мы трезво осознаем, что это так, но это не значит, что это, с этим нужно смириться, и этому нужно тем более помогать. А помогать мы можем как? А мы можем ответно изолироваться, да, сказать, а все, в Европу больше не ногой, дверь захлопнем, знаменитое Петровское окно, прорубленное, так сказать, в Европу, заделаем досками, пошли в Азию, там найдем свое счастье. Значит, вот ничего подобного не надо. В Европу столько вложено было из России.
9: А толк?
10: Такие,
9: а толк,
10: такие колоссальные затраты сделаны.
9: А толк?
10: Настолько серьезны были наши там позиции, нельзя их сдавать без боя. Без иллюзий, конечно, без надежд, но то, что наше, надо отстаивать
9: Сергей
10: обязательно,
9: Борисович,
10: и мы туда вернемся.
9: Подождите, ну вот вы смотрите, вот интересно, вы говорите, что европейцы ошибочно хотят как при дедушке, то есть как при Байдене. А мы разве вот рассуждаем... Ну хорошо,
10: да.
9: А мы, хорошо, наша нынешняя элита, разве мы не стремимся к тому, чтобы тоже было как, не знаю, как при бабушке Меркель хотя бы? Но мы же тоже мыслим прежними категориями,
10: нет,
9: Сергей Борисович. Ну правда.
10: Не стремимся, поскольку ибо нереально. Не стремимся, ибо нереально.
9: А что же мы делаем тогда?
10: Нет, мы хотим отстоять свое. Вот существует, например, международная трансевропейская газотранспортная система. В нее миллиарды вложены нашими там дедами и отцами. Да? И что, так просто все бросить и удалиться? И пусть эти трубы теперь там какие-нибудь Трампы приватизируют и под свой газ перестраивают. Не надо
9: да
10: всего этого
9: так
10: делать.
9: И будет, Сергей
10: бросить все нефтеперерабатывающие заводы, которые там были наши.
9: Да мы не бросаем их, отжимают.
10: Бросить все позиции на
9: их
10: рынке.
9: Отжимают.
10: А рынок – это актив. Рынок – это актив.
9: Их отжимают, Сергей Борисович. Никто не хотел
10: да,
9: бросать.
10: Да, да. Вот ничего не отдавать без борьбы. Ни в коем случае, а как только выйдем из конфликта, затянувшегося, к моему сожалению, то отбить все, что сможем отбить.
9: А про Украину давайте еще пару слов. Вы хотели про этот самый про скандал. Тут Мария Захарова сказала, что Зеленский, вот сейчас прямо на ленту пришло, Зеленский, значит, превратился в узурпатора за 7 лет в своей должности. Кровавого узурпатора, она говорит. Ну да, превратился. Ну, а что с этим сделать-то? Мы сказали, ну, это... что как бы мы не такие, мы не такие, вот Зеленский, ну да, там, может, договоренности какие-то, может, ну что-то такое. Ну, фиксируем, что он кровавый узурпатор. Дальше что?
10: Ну, это связано с тем, что май – это очередная годовщина, когда он пришел к власти, он же в мае там прошел
9: да.
10: инаугурацию свою первую, да? То есть, да, вот уже 7 лет, из которых, ну, практически там 3 года перебирает. Вот, значит, в этой связи что мы вынуждены констатировать? Мы, как это и соответствует дипломатической традиции, в любом случае вынуждены работать с тем, кто по факту контролирует ситуацию в стране. Зеленский по факту ее контролирует. Но мы рассматриваем Зеленского не как легитимного партнера для выстраивания долгосрочной политики, а как человека, виновного в тяжелом конфликте, виновного и в других криминальных действиях внутри Украины. Он, как выяснилось, юридически, доказательно выяснилось, он был организатором и лидером криминальной группировки. Фактически в Украине было два бюджета. Один как бы легальный, утверждаемый Верховной Радой, который там можно было увидеть, пощупать, хотя и там разворовывалось немало, но тем не менее это по крайней мере на виду. А параллельно существовал и пока еще существует, хоть и сжался, черный второй бюджет Украины, который наполнялся за счет откатов от всех министерств и членов правительства. Их назначали, как мы выяснили, благодаря откровениям Юлии Мендель, бывшего пресс-секретаря Зеленского, значит, всех назначали министров и близких к ним фигур, исходя из того, сможет ли он откат в этот черный бюджет обеспечивать
9: по
10: из своего
9: министерства. По картам Таро смотрели.
10: Вот.
9: Как правильно.
10: И, ну, кто по картам Таро, а кто по размеру отката судил. И все предприниматели, которые работали с бюджетом, то же самое делали. Тоже отчисляли в этот второй черный бюджет. Благодаря этому черному бюджету, который распределяла не Верховная Рада, а лично раздавал Зеленский плюс Ермак, этот тандем, они обеспечивали лояльность всего бюрократического аппарата, первую очередь силовиков, лояльность там прессы необходима, лояльность тех или иных политических сил, и не только в своей стране. Они часть этих уворованных денег перегоняли в виде криптовалюты в другие страны, в том числе в Соединенные Штаты Америки, в Европу, где тоже финансировали нужных журналистов, нужные исследования в исследовательских центрах, и, я думаю, доходили и до отдельных политиков.
9: Но это же не новость, Сергей Борисович. Ну вот мы узнаем. Мне просто всегда интересно, когда мы обсуждаем Украину, а ради чего мы анализируем, ну, правда, я, может, что-то не понимаю, ради чего мы анализируем степень, как бы, негодяев там? И в мирные времена мы знали, что на Украине воруют. И на войне тем более воруют.
10: Масштабов
9: и, скорее всего, продолжат.
10: Не представляли.
9: Что нам дает эта информация?
10: Ну, нам ничего, кроме разочарования очередного в близких нам по истории и духу людях, я имею в виду украинцев. А вот что это может дать закону европейскому и американскому, для нас важно. Я убежден, что в ближайшее время американцы, если они не совсем, так сказать, там... вот потеряли нюх применительно к Украине, ну, должны просто потребовать экстрадиции Андрея Ермака.
9: Зачем?
10: Есть все юридические факты, указывающие, что он

0: что-то сделают, чем с Ермаком. Ну, правда. Как будто в Америке никто не был в доле того, что украл Ермак.
1: Секундочку. Ну, Трамп-то точно не был в доле. Вот.
0: Именно и поэтому Трамп... он экстрадирует Ермака.
1: Вот. И Трамп, и его люди, там, Венс и Рубио точно не в доле с Ермаком. Поэтому могут и обязаны, я считаю, потребовать его экстрадиции. У них есть и более простой способ. Вот почему они должны это сделать? Им нужен коронный свидетель. Вот для того, чтобы сместить Зеленского, который душит Украину, пьет из нее кровь, до смерти доводит и мешает в том числе завершить конфликт, что хотел бы сделать Трамп и его окружение, да? Вот, нужно сместить его с этой должности, а он вцепился в нее как клещ. Поэтому нужен коронный свидетель, который, вот предъяви его Соединенным Штатам, и кто бы там что ни вякал из лагеря демократов, караул, светоч демократии, что вы делаете, как вы могли. Вот, вот после этого коронного свидетеля они все заткнутся.
0: Сергей,
1: поэтому да, экстрадиция Ермака, да, экстрадиция из Израиля, может быть, даже похищение, эвакуация этих Миндича и Цукермана.
0: Да,
1: ну, и есть и другая возможность. Ходит там по Соединенным Штатам некто Умеров, который является одновременно и секретарем Совета Безопасности Украины и одновременно, ну, бывшим, естественно, министром обороны, ну, и одновременно и он там и гражданин Соединенных Штатов Америки, и семья у него там, и интересы у него там, и ездит он по Соединенным Штатам. Даже эвакуировать не надо, экстрадировать не требуется. Вот просто прийти к нему где-нибудь там в Майами и сказать, все, будешь коронным свидетелем, вот текст договоренности о сотрудничестве со следствием, в Конгресс под присягой, попытаем тебя все рассказать.
0: Зачем американцам прекращение конфликта на Украине?
1: Ну, смотря каким, опять-таки, американцам они
0: заразны. Ну, хорошо, главным, те, кто контролирует Белый дом, давайте.
1: Вот Трампу это нужно закрыть. Это нужно закрыть, потому что он тогда может предъявить реальную победу. Опаснейший конфликт, точно опаснейший на пространстве Евразии, который может в любое время превратиться в ядерный конфликт. Да? Поскольку с участием великой державы, великой ядерной, ракетно-ядерной державы, к этому все идет. И даже если это не произойдет сейчас, то этот конфликт открыто провозглашают более чем вероятным через 3 года те же самые европейцы. Вот он эту самую страшную угрозу для Евразии и человечества взял и предотвратил. Ну, это правильно. Ну, кроме того, я там не беру все его фантазийные планы там про огромные какие-то совместные проекты, там добыча всяких полезных ископаемых, редкоземельных металлов и всего прочего. Что-то сбудется, что-то не сбудется. Хотя в деле восстановления работы, например, трансевропейской газотранспортной системы можно было бы и посотрудничать. Вот, если уж Трамп это очень хочется, ему не так долго осталось быть президентом. Вот. Но самое главное, да, он хотел бы с этим конфликтом покончить. И у него есть еще и личная неприязнь. Помните, как в Мимино? Он такую личную неприязнь к Зеленскому испытывает, вот, что даже свои бигмаки жует с трудом.
0: По-моему, Сергей Борисович, если бы у Трампа, знаете как, он когда хочет кого-то сместить, в смысле, кого-то, да, там, низвергнуть. Он либо спецназ посылает, как с Венесуэлой было, либо ракету, как с Аятолой. И все. А здесь как-то вот вокруг да около. Но, смотрите, такой еще...
1: Другая ситуация.
0: Я прошу прощения, сейчас на ленту пришло, не могу не зачитать, честно. Это касается нашей темы с вами. Адвокат Ермака, видимо, у него спрашивают постоянно, что там с гадалкой все-таки, с картами Таро. Что говорит адвокат Ермака Игорь Фомин? Вот прямо сейчас читаю по ТАССу. Экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак не женат и мог обращаться к гадалке, чтобы получить совет и поддержку со стороны женщины. Любому мужчине иногда хочется с кем-то пообщаться. С женщиной, например.
1: Не у всех, так как у меня есть такая привилегия.
0: Это бремя очень сложно тащить на себе. Хочется иногда быть не очень сильным, кого-то услышать, с кем-то посоветоваться. Я так понимаю, что мой клиент не женат. Может, он искал человека, с которым может посоветоваться. Что же в этом плохого, говорит Игорь Фомин по поводу Ермака, представляете?
1: Как? Положить это все, эти стихи положить на музыку, и будет песня. Вот. Значит, что здесь важное, раз уж мы упомянули Ермака? Слушайте, а вы заметили, что Зеленский его сдал? Он не внес

0: даже 100 долларов в залоговый фонд,
1: А
0: чтобы
1: вас
0: он
1: это
0: вышел на
1: удивляет?
0: свободу.
1: Вас это удивляет, Сергей
0: Меня это
1: Борисович?
0: удивило.
1: Почему?
0: Почему? Потому что он всем, что он успел там за свои годы что-то сделать, что-то организовать, и честного, и нечестного, он в принципе обязан Ермаку. А сейчас, чтобы выпустить его из СИЗО, он мог бы из своей зарплаты официальной, совершенно официально внести 100 долларов символически. И это был бы сигнал всей братии, и чиновничьей, и деловой, что как бы он не сдает. Да? А он даже 100
1: Сергей
0: долларов не
1: Борисович, он
0: внес в
1: должен только...
0: залоговый фонд. Он слова не сказал. Он мог бы хотя бы слово какое-то сказать публично, да, по поводу Ермака, что я там не
1: Сергей
0: верю,
1: Борисович, а
0: я не
1: вы...
0: считаю. Он даже
1: Зеленский...
0: слова ни одного не сказал. Это значит, что он его слил, и значит, побегут его сливать и все остальные.
1: 7 лет назад Зеленский обещал войну в Донбассе остановить. Мы видим, чем эти слова обернулись. По-моему, слова Зеленского, во-первых, ничего не значат, а во-вторых, единственное, кому он что-то должен и обязан, это Лондону и Брюсселю. Вот перед ними он слово и держит. А здесь, ну, более того, мне кажется, на Украине все понимают, это ли не вот это вот украинство в плохом смысле этого слова. По-моему, об этом давным-давно всем известно, нет?
0: Я не стал бы вот эти качества, продемонстрированные Зеленским, распространять на все украинство, да, потому что там есть, несомненно, здоровое некое ядро, которое, слава богу, еще обеспечит и возрождение какое-то национальное в мирных условиях. Вот. А да, вот есть такая часть украинства, которая вот на такие вещи, увы, идет и способна, и которая сдаст все, что угодно. И даже в той ситуации, ну, когда нужно, когда ты на виду, когда вот надо сделать шаг вперед и очевидное что-то произнести или сделать там эти 100 долларов свои из зарплаты, из бумажника достать и под камеры внести в этот залоговый фонд, он даже на это не способен. Вот о чем с этим человеком вообще можно договариваться на межгосударственном уровне? Насколько он может быть надежным каким-то там переговорщиком? Понятно, что с ним можно договариваться только о промежуточных каких-то вещах, ну, например, о порядке вывода войск Украины из оставшейся под контролем части Донбасса, о каких-то еще промежуточных шагах, ведущих к реальным переговорам. А финальный мирный договор, конечно, должны подписывать со стороны Украины другие люди.
1: Наши слушатели, сейчас найду эти сообщения. Сейчас были. Нет, не могу найти. Давайте звонок сейчас примем. 7373-248. У нас буквально минутка осталась. Алло, здрасте, коротко, пожалуйста. Алло. Алло.
2: Алло.
1: Да, здрасте.
0: Слушай, я не слышу,
1: да.
0: Повторить, что ли,
1: алло.
0: вопрос.
2: Здравствуйте, Александр.
1: Вопрос коротко.
2: Скажите, пожалуйста, как вы думаете, зачем мы в Европу, то есть, например, в Венгрию и Словакию поставляем нефть, когда они снаряды поставляют?
1: Вот, зачем мы поставляем, Сергей Борисович?
0: Значит, нефть в Венгрию поставляем действительно, ну, в Словакию почти не поставляем. Что касается этой самой нефти, там регулируется объем поставки таким образом, чтобы если она будет переработана на заводах Венгрии и отчасти Словакии, чтобы нефтепродуктов хватило только на внутреннее потребление. Они дальше никуда не идут и за этим следят.
1: Спасибо большое, Сергей Борисович. Ждем вас снова. Сергей Станкевич был с нами. Далее новости. В 2 часа к вам вернусь. В 3 часа большой разговор про финансы. Дождитесь.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: 11:00 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Сергей Лавров исключил нанесение России чрезмерного ущерба территориям в ходе СВО. Глава МИДа отметил, что там живут по большому счету наши люди. Мы последовательно решаем задачи специальной военной операции. Владимир Путин не раз говорил, что мы не применяем те средства, которые могли бы применить, потому что не хотим наносить чрезмерный ущерб территориям, где по большому счету живут наши люди, которых пытаются подавить нацисты, сказал министр иностранных дел в интервью шанхайской медиа группе. Лавров добавил, что в течение 2026 года российские военные освободили около 80 населенных пунктов, из них 35 в марте и апреле. Китае указали на готовность наращивать сотрудничество с Россией в сфере энергетики. Речь в том числе идет о газопроводе «Сила Сибири». С таким заявлением выступил официальный представитель МИДа КНР Го Дзякунь. Под руководством глав государств Китай и Россия осуществляют тесное сотрудничество в различных областях, в том числе в сфере энергетики. Пекин готов углублять взаимодействие на основе принципов уважения, обоюдных выгод и общих интересов, сказал он на брифинге. Владимир Путин с 19 по 20 мая находился с официальным визитом в Китае. Накануне прошли переговоры с участием лидеров двух стран. По итогам встреч было принято и подписано 42 документа, в том числе совместное заявление Москвы и Пекина о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. В Энергодаре заявили о перебоях в подаче электричества. Причина – повреждения за пределами города-спутника Запорожской АЭС. Энергетики развернули работы. Срок восстановления пока точно назвать невозможно, написал глава города Максим Пухов в мессенджере «Макс». Он добавил, что критическая инфраструктура питается от резервных источников. В Челябинской области более 50 человек подозреваются в афере с соцвыплатами. Установленный ущерб превышает 60 миллионов рублей и может возрасти до 1 миллиарда, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Она пояснила, что речь идет о мошенничестве при получении выплат из Социального фонда России. В состав криминальной организации входили предприниматели и представители коммерческих структур. Они занимались поиском лиц с ограниченными возможностями и вовлекали их в противоправную деятельность. Злоумышленники изготавливали фиктивные документы о покупке технических средств реабилитации. Затем они предоставлялись в региональное отделение соцфонда для получения компенсационных выплат. Затем деньги распределялись между соучастниками, написала Волк в мессенджере «Макс». Она также рассказала о возбуждении 30 уголовных дел по статьям «Мошенничество» и «Организация преступного сообщества». И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на четверг, 10 рублей 42 копейки. Доллар 70 рублей 95 копеек. Евро 81 рубль 98 копеек. Сейчас столица солнечно, около плюс 27 градусов. Атмосферное давление выше нормы 752 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
3: Говорит Москва.
5: 94,8 FM.
3: Реклама.
6: Семья – это когда мама испекла папе печенье, которое он любит. Это когда папа дарит маме цветы всегда, а не только на 8 марта. Семейные праздники – самые ценные в жизни.
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
9: В эти минуты союзные силы выбивают остатки.

0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот четверг гость в студии, кандидат экономических наук, эксперт в сфере финансов и банковского дела Владимир Григорьев. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: А вы говорите «милит».
2: Я его что?
1: Тоже мне «милит».
2: Рекламирую.
1: Да думайте о своей стране.
0: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
4: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
5: А мы свободны для всех и даже для министра.
6: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
7: Мы с вами на одной волне.
8: Hello! Общежитие слушает.
5: И мы вас слушаем.
9: Галочка, ты сейчас умрешь.
5: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
0: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: 11 часов и 7 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Герман Бабаян.
10: И Марина Александрова.
5: Программа «Мы вас услышали». Мы начинаем. Ближайшие 3 часа будем вместе с вами. Сейчас мы вам расскажем, что вас ждет в ближайшие 3 часа. Ну, конечно же, с 11 до 12. Программа «Мы вас услышали», где будем обсуждать самые актуальные темы. Ну, например, 80 бегемотов Пабло Эскобара могут привезти в московский зоопарк, чтобы спасти от усыпления.
10: Ждем.
5: Да,
10: ждем.
5: Не переключайтесь, да, мы подробности вам обязательно расскажем, то есть подробности последуют. Расскажем о новых правилах провоза пауэрбанка в самолетах России. Новость буквально для тебя, Гер. Зумеры проживут дольше миллениалов из-за нежелания стрессовать на работе. Да. Поговорим о том, что рилс просмотры, да, и вот этих вот коротких роликов убивают сон. Мы еще, кстати, очень много поговорим про ИИ. Что сейчас вообще с ним происходит. Там была очень интересная история, связанная с ИИ. Например, ведущие ИИ провалили эксперимент с радио. Вот что там у них произошло, мы про это тоже расскажем. И, кстати, зумеры твои любимые саботируют внедрение ИИ в своих компаниях. Почему? Поговорим об этом. А еще автор книги про ИИ попал в скандал из-за сгенерированных цитат. Вот. За что боролся, на то и напоролся.
10: Да.
5: Конечно же, мы еще скажем о британской радиостанции, которая по ошибке объявила о смерти короля Карла III, как у них это получилось. Возможно, но не обещаем, расскажем про нетрезвого водителя, который укусил сотрудника ДПС за бедро. Да, а еще вспомним Шакила Анила, потому что он окончил университет, потому что обещал маме. Друзья, все это в ближайший час. В следующем часе программа «Народный адвокат». К нам в гости придет нотариус Татьяна Ништ. Будем обсуждать вопросы наследства. Готовьтесь. Может быть, запишите себе вопрос, подумайте о том, какой вопрос вы хотите задать. А в 13.00 у нас будет программа «Народный диетолог». Сейчас я нажму кнопку, у нас будет очень красивая отбивка.

0: вас услышат.
1: Мне кажется, вот в такую погоду, когда на улице сегодня как-то очень жарко, вот хочется слушать какую-то...
2: душно.
1: Очень душно. Легкий лаунж. Я не знаю, как тебе, но мне колонка обещала дождь с 19 до 20 часов.
2: Нет? Я с ней сегодня с утра не общался, не знаю.
1: Понятно. Да. Друзья, ну, в общем, вот я сейчас смотрю за окно, перед моими глазами Москва-Сити, храм Христа Спасителя. Небо такое, знаете, тяжелое, как будто вот может ливануть. Я надеюсь, что это произойдет.
2: Ну, станет, похоже, да, на
1: да, чуть легче. Потому что вот правда, вот, я не знаю, как-то вот сегодня особенно липко на улице. Почувствовал? Как-то вот прям душно, вот хочется...
2: Липко мне не было, потому что я с хорошим обдувом
1: ехал. Опять у тебя, понимаешь, но ты не целевая аудитория.
2: Я как Барби Малибу с открытым верхом еду по улице.
1: Наша коллега сейчас тоже пришла на работу и сказала, что у нее сегодня нет совсем сил. Но это на самом деле очень часто связано с погодой, потому что жарко, нет сил. И, кстати, такая новость еще к нам пришла, что когда жара, это врачи заявили, не нужно пить очень много кофе. Достаточно одной чашки кофе в день, потому что это приводит к обезвоживанию организма.
2: А если я, как истинный итальянец, запиваю эспрессо стаканом воды?
1: Это прекрасно. Это прекрасно, друзья. Все хорошо.
2: Не пью эспрессо.
1: Да, ну, видишь, ну, подожди, это с возрастом приходит. Я раньше тоже пила капучино и латте, а теперь скажи мне про это. Только воронка, только фильтр у меня, понимаешь, на уме. Так, друзья, наши координаты, смс-портал +7 925 88 88 94 8, телеграм говорит МСК-бот, телефон прямого эфира 7373948, код города 495.
2: Нас можно не только слушать, но и смотреть. Я только что случайно пол руки себе ручкой испачкал. Что ж такое?
1: Сегодня не твой день. До этого просто Гера рассказывал, как в него врезалась муха, и теперь у него такая художественная футболка. Теперь ручка. Так, это еще не конец.
2: Смотреть нас можно на нашем YouTube-канале, в трансляции Марины и Герман, в нашей группе ВКонтакте нас можно смотреть, в нашем Telegram-канале, который называется «Радио говорит МСК».
1: Так, а про Макс ты сказал?
2: Ну, он болеет.
1: Понятно. А про мессенджер?
2: Тогда нам можно писать.
1: Да.
2: Бот наш там называется «Говорит МСК-бот», и вы можете найти его в трансляции, потому что там висит QR-кодик.
1: Да, и писать нам сообщение из Макса. А, так, какие праздники сегодня отмечаются? Ну, во-первых, Вознесение Господне. А, во-вторых, Международный день чая. А, в-третьих, ну, вот я тебе как раз за эфиром рассказывала о том, что мне очень нравится копченый чай.
2: Копченый чай, да.
1: Да, в одной чайной я его попробовала, потом заказала, в общем, подсела капитально.
2: Пару дней назад уже это обсуждали, и я спрашивал, какой он, варено-копченый или сырокопченый.
1: Да. Ну, ты знаешь, он с молоком очень вкусно идет.
2: Чай с молоком, вот я на самом деле никогда не понимаю. Я
1: говорит человек,
2: буду откровенен, который... никогда не пробовал.
1: Да.
2: Говорит человек, который пьет пакетиковый чай. Да.
1: Да, это ты можешь себе позволить.
2: Я заявляю об этом с гордостью. Он вкуснее всего с лимоном и сахаром.
1: И растворимый кофе.
2: Да, с молоком и сахаром.
1: Так, Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития.
2: День Тихоокеанского флота ВМФ России.
1: День военного переводчика в России.
2: День полярника в России.
1: Так, сейчас я соберусь. День инвентаризатора или День работника БТИ в России. Да, это очень серьезная профессия.
2: День работников культуры и искусства в Казахстане.
1: И День независимости Черногории.
2: Ура!
1: Да, также в этот день отмечается День памяти Иоанна Богослова, апостол, евангелист. Сегодня еще День памяти жертв Кавказской войны в Абхазии. Еще сегодня день равноапостольных царя Константина и матери его царицы Елены в Болгарии. Так, Иван Долгий по народному календарю. Что из событий истории сегодня интересного произошло?
2: Испанский мореплаватель Жуан де Нова открыл остров Святой Елены, на котором впоследствии скончался некто Наполеон Бонапарт I. Было это в 1502 году.
1: Как у тебя память? Угу. Молодец. А начало основания Тихоокеанского флота — это 1731 год.
2: В Париже была основана Международная федерация футбола ФИФА, одна из худших международных организаций на данный момент существующих в этом мире. Прогнившая, коррумпированная, политизированная, монополистическая, но чем богатая. В 1904 году она была основана.
1: Что есть, то есть, да.
2: В 1900... Хуже только УЕФА.
1: Понятно. В 1937 году начала свою работу первая в мире дрейфующая на льдине научная станция «Северный полюс-1». Кто родился в этот день?
2: В 1265 году на свет появился Данте Алигьери, итальянский поэт и мыслитель, создатель итальянского литературного языка, автор «Божественной комедии». Ты читал «Божественную комедию»?
1: Не всю.
2: Я даже не открывал, я даже ее не держал в руках никогда, но это не важно. Важно то, что я помню, я на первом курсе, когда учился, Я по приколу ходил, подходил к своим однокурсникам и спрашивал, вы читали «Божественную комедию»?
1: И что они тебе отвечали?
2: И ты будешь смеяться, я действительно нашел одну девочку, которая читала.
1: И как
2: 18-летнюю студентку Рон Хиггса,
1: ну, такие
2: которая
1: бывают,
2: читала,
1: понимаешь,
2: «Божественную комедию». Я был в шоке.
1: На самом деле, вот у нас есть звукорежиссер Дарья, она сейчас кивает, поднимает руку и говорит,
2: читала,
1: что тоже,
2: да?
1: Прочитала «Божественную комедию». И мне кажется, ей понравилось, судя по тому, что она
2: смешно
1: радостно кивает, да. Говорит, что супер. Друзья, вдруг вы не читали «Божественную комедию» Алигьери, прочитайте сегодня, ну хотя бы начните, да? Потому что Дере сегодня автор отмечает, как-то почтите его. Сегодня еще Дере у Альбрехта Дюрера. Я почти получилось. Ну, извини, сложное имя.
2: Ну да, зачем немцы такие?
1: Немецкий художник, теоретик искусства эпохи Возрождения. Он родился в 1471 году.
2: Гаспар Гюстав Кориолис, французский математик, инженер и ученый, родился в 1792 году.
1: Сегодня. Так, сегодня еще родился Ромен Гари, французский писатель, литературный мистификатор, кинорежиссер в 1914 году.
2: Андрей Сахаров, советский физик, академик, политический деятель, правозащитник, нобелевский лауреат, родился в 1921 году.
1: В 1924 родился Борис Васильев, советский российский писатель, общественный деятель. Еще Глеб Панфилов сегодня мог бы отметить день рождения, советский российский режиссер, сценарист, народный артист РСФСР. А он родился, да, в 1934-м.
2: Софико Чаурелли, советская грузинская актриса, народная артистка Грузии и Армении, в 1937 году родилась.
1: А Любовь Полищук в 1949 году родилась, советско-российская актриса театра и кино, народная артистка России.
2: Сергей Кужугетович Шойгу празднует сегодня день рождения, российский государственный военный деятель, генерал армии, герой России и предыдущий наш министр обороны.
1: Все так. Дни памяти сегодня у Лева Николаева. Льва, почему Лева-то, боже мой? Льва Николаева.
2: Право Николаева.
1: Он может, конечно, какой-нибудь, не знаю, там, Вацлав Нижинский, знаешь, что за эта серия. Так, советский российский телеведущий, сценарист, популяризатор науки. Он умер в 2011 году.
2: В 2007 году этот мир покинул Александр Рошаль, советский шахматист и шахматный журналист.
1: Да. Еще сегодня день памяти у Юрия Рериха, русский ученый, востоковед, лингвист, умер в 1960 году.
2: Советский военачальник, полководец и маршал Советского Союза Иван Конев покинул этот мир в 1973 году.
1: В честь него, кстати, улица названа, ну, естественно. А сегодня еще день памяти у Александра Вертинского, русский и советский артист, певец и композитор, умер в 1957 году.
2: Томазо Кампанелло. Итальянский философ, утопист и писатель, покинул этот мир в 1639 году.
1: Чуть раньше, в 1616-м, умер Кузьма Минин, русский военный и политический деятель, национальный герой России. Мне кажется, нужно нам завязывать, потому что у нас как-то сегодня очень много персон, да,
2: да,
1: кому уделили внимание. Ну, такой день плодовитый. Зато вот с именинами все проще.
2: Их сегодня празднуют Арсений и Иваны.
1: Поздравляю!
2: Ура!
1: Идет ли у нас...

0: Анастасия спрашивает: Марина, а копченый чай — это что-то типа масала? Ты знаешь, что такое масала?
1: Ну, вид чая.
0: Ну, масала — индийский. Это вообще набор специй индийских, но да. Есть такой вид чая, который в Индии заваривают, пьют с сахаром и с молоком. Тоже его люблю, но как-то в последнее время забыла. Нет, Анастасия, не похож вообще. Представьте, просто хороший, крепкий черный чай с ароматом копчения. Звучит странно, не всем нравится.
1: Ну, такой с дымком.
0: С дымком, вот, супер, угу. Отлично, да.
1: Как
0: вот
1: сухарики, три корочки.
0: Ну, да. Так, Виталий, тоже, видимо, вот из оптимистов. На следующей неделе будет лить всю неделю.
1: Да, на следующей неделе обещают, что будет прохладненько.
0: Как бы града не было. Ну, кстати, вчера температура воздуха в Москве побила рекорд 129-летней давности. К 14 часам на главной московской метеостанции ВДНХ столбики термометров поднялись ровно до плюс 30 градусов. Побит прежний суточный рекорд максимальной температуры воздуха, который держался, как я уже сказала, 129 лет. В некоторых районах было плюс 37. Ты почувствовал? Или ты опять весь...
1: Сколько? Плюс 37?
0: Да, в некоторых районах.
1: Какой что? Кошмар.
0: Ты так на меня посмотрел, как будто я... Не знаю, у тебя сейчас просто шок случился, ты сейчас со стула упадешь.
1: Это ужас. Плюс 37, это же да. Умереть можно. Ну, я вот только сейчас нашел.
0: Да.
1: Эту новость
0: читаешь. Ты был в шоке. Да я уже все рассказала.
1: Да, но я вчера особо какой-то жары не почувствовал, потому что большая часть... времени в помещении находился.
0: Я была на веранде, это была ошибка ключевая моя, потому что там было очень жарко. Потом, когда мы после веранды проходили через зал этого ресторана, где работал кондиционер, было тихо, спокойно. Я подумала, что, знаешь, вот где-то я свернула не туда, что нужно было свернуть в зал, а не на веранду. Поэтому...
1: Вообще веранда — это какой-то выпендрёж.
0: Согласна. Пыльно, шумно, жарко. Да?
1: Да, у нас подавляющее большинство веранд. Вот особенно вот если выйти с работы и по пятницкой прогуляться.
0: Это ужас.
1: Это просто два столика, которые стоят в полутора метрах от проезжей части.
0: И ты сидишь и вдыхаешь эти ароматы, да?
1: Это ужасно.
0: Люди просто вокруг ходят. Я тоже не понимаю. В общем, друзья, вот если жарко на улице, не нужно идти на веранды. И что-то я еще хотела сказать. А, и потом мы пошли в сад Эрмитаж. Там тоже было очень... Ну, практически. Там было тоже достаточно много людей, но было чуть прохладнее. Все равно так приятно, знаешь, когда вот в центре Москвы есть такой островок надежности, прохлады. Ты приходишь, там много зелени, там розы еще посадили. Прям хорошо. Какой? Вот советую, да.
1: Оазис.
0: Оазис, да, твоя любимая группа. Да. Так, очень такая интересная новость. Я знаю, ты любишь животных, поэтому приготовься. 80 бегемотов Пабло Эскобара могут привести в московский зоопарк, чтобы спасти от усыпления. После смерти наркобарона животные с его ранчо остались без контроля, расплодились и захватили часть Колумбии. Сейчас там уже около 170 бегемотов.
1: Сейчас Россия обсуждает с властями Колумбии возможность перевести часть животных к нам. На самом деле, бегемоты Эскобара — это потрясающая история.
0: Так.
1: Потому что бегемотов никогда не было в Южной Америке. Их там не должно быть. Они не свойственны природе Южной Америки.
0: Не их среда,
1: Америки.
0: Да.
1: Но Пабло Эскобар... Да, при всем при том, что это был далеко не самый приятный человек на свете.
0: Да, есть к нему вопросы.
1: Он был безумно богатым. Там есть слухи о том, что он терял чуть ли не до 2 миллиардов долларов от сырости. Просто сырели банкноты.
0: Такой Скрудж Макдак.
1: Настолько некуда было эти деньги девать. И вот он, да, он к себе на территорию своей усадьбы завез бегемотов, с которыми
0: Почему
1: ничего...
0: Почему бегемотов?
1: Ну, это потому что они прикольные.
0: Они видела? Ему понравились. Ну, видела, конечно, да.
1: А еще одни из самых опасных сухопутных животных.
0: Это правда, да.
1: Они тяжелые, при этом для своих говорит достаточно быстро.
0: Они, смотри, там как освоились, опасность. Расплодились.
1: Да, да. Теперь... Очень понравилось, когда Пабло Эскобара...
0: Не стало?
1: Избавили этот мир от Пабло Эскобара.
0: Да.
1: С бегемотами никто ничего делать не стал. Да, и они просто освоились там в Южной Америке.
0: Начили такие,
1: спокойно себе живут, да.
0: Но сейчас еще за них решат их судьбу.
1: Правда, вот такой вопрос у меня есть. Я несколько раз был в московском зоопарке.
0: Куда их привезут?
1: Как их разместят? 80 штук. Где поместить?
0: Я не знаю, это вопрос к московскому зоопарку. Я переживаю больше всего за Манула, чтобы его не потеснили, моего Тимофея любимого.
1: Пока он в этой в спячке или в зажировке.
0: Да, он сейчас разжировался, кстати, он прекрасно выглядит, он в шикарной форме. У него одни глаза остались. Такой пушистый, хороший, вообще как невозможно. Да. В общем, вопросов больше, чем ответов. Друзья, будем следить за ситуацией, за бегемотами, куда их привезут, где они будут жить, не переключайтесь.
1: 324 пишет, что да. Бегемотов любила его дочь. Угу. Ну, правильно, бегемот классный. Ты знаешь, как по-сербски будет бегемот?
0: Нет.
1: Нильский конь.
0: Нильский конь?
1: Да. Лошадь Нильский. Из реки Нил.
0: Нильский конь. А, ну, кстати, да, логично.
1: Бегемот.
0: Слушай.
1: Да, в Белградском зоопарке есть бегемот.
0: Рубрика, очевидно, невероятная.
1: А у нас, кстати, у нас же... Что у нас случилось? Вроде нет бегемотов в зоопарке.
0: В Калининградском зоопарке нам Дарья подсказывает наш звукорежиссер.
1: Ну это где? Это у них там в Европе.
0: В Калининграде, кстати, я была. Вот, да, была в Калининграде, была в зоопарке. Плохо помню, вот енотов помню, они там на входе работали. Ну, я вообще не люблю зоопарки.
1: Билеты проверяли.
0: Ну, практически, да. Да, такие, знаешь, лапки тянули. У меня сердце разрывается, правда. Даже я знаю, что у них там хорошие условия, за ними смотрят, их вычесывают. Ну, вот сидят они там, понимаешь, света белого не видят. Ну, видят, но так, частично. Короче, переживаю всегда.
1: На Хайнане есть такой национальный парк, называется Янода, по-моему, он называется. И вот там тоже есть небольшой такой островок в этом национальном парке, который отдан под зоопарк. И там тоже есть небольшой вольер с енотами. И этих енотов можно с удочки кормить морковками.
0: О, как классно.
1: Они просто стоят вот так вот, руки наверх тянут.
0: Да, у них лапки такие.
1: Снимают эти морковки и жуют. Снимают, жуют. Больше ничего не делают.
0: Классная жизнь. Но морковки можно. Это же не булочки,
1: ну, да.
0: Которыми мы уточек наших пытаемся накормить в Серебряном Бару.
1: Это да.
0: А еще знаешь, что интересного я тебе хотела рассказать? Шакил О'Нил обещал маме окончить университет и сделал это. Он стал магистром.
1: В 1992 году легенда Лейкерс бросил университет ради старта карьеры в НБА. Теперь вернулся и окончил магистратуру. Четырехкратный чемпион НБА посвятил диссертацию параллелям в спортивном менторстве и по имени Одиссея.
0: На вручение диплома Шакил, хочешь сказать, да, объявил как... «Ненавижу Чарльза Баркли О'Нил. Парни как раз подрались в 99-м году, но благодаря мамам потом помирились, а сейчас вообще стали друзьями и с ведущими на ТВ-шоу». Ты видишь, какая жизнь бывает? Интересно.
1: Я вот о чем думаю.
0: Да. О чем?
1: Параллели в спортивном менторстве по имени Одиссея?
0: Да.
1: Что?
0: Да какая разница, слушай.
1: Это магистерская диссертация такая была?
0: Ну, видимо, да, видимо, тема.
1: А еще я сижу, пытаюсь вспомнить, какая мы у меня была магистерская диссертация.
0: Божественную комедию с тобой забыли, а тут уже Одиссея, понимаешь?
1: Да, Кристофера Нолана.
0: Да, скорее всего, да, не Гомера же, да? А еще знаешь, что хотела спросить у наших слушателей? Друзья, а были у вас какие-то такие идеи, знаете, вот из детства, из юности, которые вы хотели бы исполнить? Ну, не то чтобы мечта, вот какую-то цель себе поставили и понимали, что вот к ней нужно идти. Разное было в вашей жизни, но вы понимали, что все равно вы к этому будете возвращаться. Не знаю, там, учили иностранный язык, например, с начальной школы, бросали это, возвращались к этому, продолжали. Вот у меня сейчас так с французским. Ужасно сложный язык, но я все равно не сдаюсь. Про английский молчу.
1: Превознемогаешь.
0: Превознемогаю, да. Или, не знаю, вы что-то кому-то пообещали. Например, что через год вы похудеете. Или что через год вы там избавитесь от каких-то вредных привычек. Или вы окончите тоже какое-нибудь учебное заведение. Ну, вот что-то такое себе ставили, какую-то цель, да, и этой цели добивались.
1: Гештальт какой-то такой.
0: Закрывали, да, хорошее слово гештальт. Друзья, напишите. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Нильс Майкл пишет, что попробуй такому откажи в магистратуре.
1: Да, он же огромный.
0: Ну, да.
1: Он прям...
0: Да.
1: Он даже среди баскетболистов огромный. Он мало того, что высокий очень, почти 3 метра ростом.
0: Крупный мальчик, да?
1: Так он еще и в ширину, как 3 меня. Он прям вот, Шакил О'Нил, это страшный человек.
0: Цурит пишет, что хочет купить телевизор, который можно вешать на стену. Но, Цурит, ну как-то нужно, мне кажется, более масштабно мечтать или к чему-то стремиться. Ну, телевизор, конечно, тоже хорошо,
1: держи,
0: чтобы...
1: Держи базин пальто.
0: Да.
1: Мечтаю о великом.
0: Да. Ну, там можно смотреть трансляцию, например, нашу.
1: На телевизоре?
0: Да.
1: Смотря где.
0: Ну, вот в нужных местах. Как мы рассказали, в каких в начале программы. Папа Римский, знаешь, что сделал?
1: Что?
0: Six-Seven.
1: Нет.
0: Угу. Ватиканские дети встретили главу католической церкви, показали ему движение мема Six-Seven и предложили понтифику сделать то же самое.
1: И он...
0: Не сплоховал, да. Лев XIV не сплоховал. Он не в первый раз радует детей-прихожан своим участием. Напомним, что вот ранее, что он сделал, он благословил карточку с покемонами.
1: С покемоном. Да. Молодец, молодец. Ну, он же такой же, там, это, по-моему, первый Папа Римский из Америки, угу. из Соединенных Штатов угу. Америки. А, и он достаточно, относительно двух, как минимум, предыдущих Пап Римских, достаточно молодой персонаж. И да, видишь, такой вот прогрессивный.
0: Поэтому ну, ручка на пульсе.
1: Вчера
0: да?
1: же была новость о том, да. что Six Seven — это суперправославная история, потому что восхваляет 67-й псалм о победе над тьмой и смертью.
0: Слышишь, как все совпало.
1: Да, так что все, никакого запрета Six Seven.
0: Да.
1: Скоро будет нашим национальным
0: достоянием. Это правда. Рустам пишет, Хорас Грант, когда в спортзале шагом занимался, говорил, что у того руки, как у Гранта, ноги. А Грант вообще-то тоже не маленький.
1: Да, да, да, да.
0: Шакил Онил. Тут тоже крупный мальчик, да?
1: Это вот, ну, кто такой Хорас Грант, я, честно говоря, не знаю. Uh-huh. Посмотрим. Uh-huh. Но Шакил Онил — это прям огромный человек.
0: Британская радиостанция по ошибке объявила о смерти короля Карла III. В эфире радио «Каролин» прозвучало сообщение о кончине монарха и заиграл гимн «Боже, храни короля». После этого трансляция прервалась на 15 минут.
1: Когда ведущие вернулись в эфир, они опровергли информацию и принесли извинения слушателям, объяснив произошедшее компьютерной ошибкой.
0: Случайно активировалась процедура «Смерть монарха». Интересная процедура, конечно, которую все британские станции держат наготове, надеясь при этом избежать ее применения, написал директор радиостанции. Вот мне очень интересно, вот у нас сейчас в студии наш звукорежиссер Дарья. Дарья, вот вы как звукорежиссер, можете сказать, что это вообще вот возможно, что как-то вот так вот включилась какая-то специальная программа, что, что-то
1: у
0: заиграло?
1: У вас есть программа «Смерть монарха»?
0: Да, мы чего-то не знаем, что нет? Ну вот нам подтверждают, что это случайно, это невозможно. Так, друзья, совершенно неожиданно, у нас уже 29 минут, а это значит, что сейчас будут самые интересные и важные новости, затем мы вернемся и продолжим обсуждать самые интересные темы.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: 11.30, столица, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Фридрих Мерц предложил наделить Украину статусом ассоциированного члена ЕС. Он позволит представителям страны участвовать в работе руководящих институтов объединения без права голоса, пояснил канцлер ФРГ. Политик направил письмо с соответствующей просьбой главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и председателю Европейского совета Антонио Коште, пишет агентство DPA. Мерц обосновал необходимость такого шага особой ситуации, связанной с конфликтом на Украине, а также значительным прогрессом в переговорах об интеграции Киева. Канцлер Германии отметил, что такой специальный статус послал бы жителям республики сильный политический сигнал. Учеников школы в Севастополе после обрушения балкона перевели на дистант. Такие данные привели в правительство региона, отметив, что учебный год в дистанционном формате завершат все классы. Обрушение конструкции в школе номер 13 в поселке Кача под Севастополем произошло накануне. Травмы различной степени тяжести получили 9 школьников. Все они госпитализированы, трое находятся в тяжелом состоянии, сообщил ранее губернатор Михаил Развожаев. Известно, что здание было капитально отремонтировано в прошлом году. После ЧП заведено 2 уголовных дела по статьям «Нарушение правил безопасности при проведении строительных работ» и «Халатность». В Уфе появилась улица имени Владимира Жириновского. Ее торжественное открытие состоялось в рамках празднования 80-летия политика. По всей России проходят десятки мероприятий, посвященных этой дате. Устанавливаются памятники основателю ЛДПР, его именем называют улицы. Люди помнят и ценят наследие Владимира Вольфовича и его беззаветную любовь к родине, приводит слова лидера ЛДПР Леонида Слуцкого ТАСС. Горсовет Уфы ранее единогласно одобрил предложение о названии одной из с улиц города в честь Жириновского. Она располагается в Демском районе, ее протяженность составляет 800 метров. Водители такси и авторикш начали трехдневную забастовку в Дели. Они требуют пересмотра тарифов на фоне роста цен на топливо, который произошел из-за кризиса на Ближнем Востоке. В акции протеста участвует более 68 транспортных объединений Индии. Кроме того, забастовка может повлиять на работу агрегаторов, включая Uber и Rapido, а также ухудшить транспортную доступность в Дели и прилегающих районах. Участники манифестации заявляют, что тарифы на такси и авторикши не пересматривались почти почти 15 лет, несмотря на неоднократное повышение цен на бензин, дизельное топливо и сжиженный природный газ. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас в столице переменная облачность, около плюс 28 градусов. Атмосферное давление выше нормы, 752 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, «Говорит Москва».
2: «Говорит Москва». Реклама.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да, а также букинг и подписки.
2: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
6: Россия всегда была известна своими великими спортсменами. Спорт развивает волю, силу, помогает достигать поставленных целей. Спорт – это неотъемлемая часть жизни здорового человека. Организм жителей больших мегаполисов постоянно подвергается стрессам, перегрузкам и атакам вирусов. Благодаря спорту вы укрепляете свой иммунитет, повышаете работоспособность и делаете вклад не только в свое здоровье, но и в здоровье всей нации.
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
8: Дамы и господа, заводите свои моторы.
2: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
8: Давайте уже, держитесь там. И будьте здоровы!
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Мы вас услышали.
3: 11:35 в Москве. Программа «Мы вас услышали» в студии Герман Бабаян.
4: И Марина Александровна.
3: Мы продолжаем, друзья, обсуждаем с вами самые интересные темы. И перед тем, как уйти на новости, мы вас спросили, а что такого интересного вы в своей жизни запланировали, и вы это исполнили? Вы пришли к какому-то результату, вы, как ты сказал, какая-то... закрыли гештальт, да? Вот что-то такое в вашей жизни произошло, можете про это рассказать. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Так, что нам пишут? Любовь, здравствуйте. Меня назвали Сариной, но, Любовь, я надеюсь, что вы опечатались, потому что Сариной меня еще никто не называл. Вот Машей была, но Сарины нет. И Герман. Всегда хотела быть дизайнером, но рисовать не умела от слова совсем. После школы окончила Академию искусств, потом колледж туризма. В 2008 поступила в Международную британскую школу дизайна, так как уже появились графические программы, которые заменяют рисунок. Ну, конечно же, рисунок там тоже обучали. После дизайна интерьеров я также окончила курс по ландшафтному дизайну, после чего успешно и с удовольствием работаю. Так исполнилась моя детская мечта спустя годы. Как это круто. Как мне нравятся такие истории, когда человек поступательно идет шаг за шагом к исполнению своей мечты.
4: Это хорошие, вдохновляющие.
3: Вообще, да.
4: 479-й спрашивает, как вас найти в Макс, когда выйдет скан-код, то как его сканируют на телефоне? Вы просто камеру открываете, наводите на это. Код.
3: И переходите.
4: Да, и он должен предложить ссылку.
3: Да. Так, интересное сообщение прислал нам Виталий Фили. Добрейшего.
4: Давай, зачитай. В Британии действительно существует специальный порядок действий на случай смерти короля и королевы. На этот случай есть даже кодовая фраза «Лондонский мост рухнул». Ее произносят вроде бы, когда звонят из Букингемского дворца премьер-министру Британии. А на BBC специальный человек в строгом костюме зачитывает сообщение о смерти. Церемониал четкий и расписанный по минутам. В его написании принимает участие и монарх. Та же Елизавета II его готовила чуть ли не с 50-х. Более того, расписан порядок действий, если король или королева умрут за границей или в своей резиденции в Шотландии, где и скончалась Елизавета II.
3: Виталий, как вы плотно погружены в тему? Спасибо за информацию.
4: Эдуард нам тоже пишет о своих закрытых гештальтах.
3: Мечтал увидеть Париж, увидел, ну, хорошо. Хотел пройтись по Амстердаму, получилось, потом была Прага, и она тоже стала частью жизни. А теперь в списке мечт Нью-Йорк. Главное, наверное, не переставать мечтать. Конечно, Эдуард, и
4: вы
3: стремиться
4: вот правильный,
3: к этому.
4: Да. Как вам Париж, как вам Амстердам, как вам Прага?
3: Думаю, что хорошо, если человек хочет продолжить путешествовать, его это вдохновляет.
4: Прага — великолепный город. Угу. Амстердам?
3: Не понравилось тебе? Там музей хороший есть.
4: Я в двух был. Мадам Тюссо и, разумеется,
3: Ван Гог. Естественно, да.
4: На подсолнухе.
3: Смотри, нам пишет Рустам. Гештальт. Посмотреть все фильмы про «Звездные войны». Вот сейчас смотрю «Андор» по совету Германа.
4: Ой, как вам? Как шикарный сериал.
3: Боже, как интересно, я же это советую.
4: Шикарный же сериал. Да. И вот тут, правда, вопрос, а вы с него начали, или вы до этого получили какой-то контекст?
3: Да.
4: Можно и так, и так, я, честно говоря, не знаю, как лучше.
3: Руслан Николаевич нам еще пишет, в советские годы мечтал переехать в столицу, и мечта сбылась. Я счастлив творить добрые дела в этом великом городе. А чем вы занимаетесь, Руслан Николаевич? Очень интересно, расскажите. Так, смотри, у нас еще интересные темы есть, связанные с ИИ.
4: Подожди, Александр Алексеевич нас спрашивает, а как же Макс? Вы тут не читаете?
3: Читаю.
4: Ну, почти только тут и читаем.
3: Конечно. Ну что вы, Александр, наговаривайте.
4: Так, да, ИИ.
3: Зумеры саботируют внедрение ИИ в своих компаниях. Знаешь почему?
4: Ну-ка.
3: Потому что они... Не, давай сначала. В общем, есть одна интересная очень компания. Она просила 2400 сотрудников в США, Великобритании, в Европе. И выяснили, что 29% сотрудников, в том числе 44% зумеров, признаются, что препятствовали внедрению ИИ в своих организациях. 30% из числа саботирующих объяснили это страхом потерять работу.
4: Саботаж среди представителей поколения Z заключается в том, что они передавали служебные данные нейросетям, либо просто отказывались использовать ИИ на работе. Некоторые признали, что специально выполняли свою работу некачественно или подделали отчеты с оценкой эффективности, чтобы таким образом показать, что ИИ бесполезен и не нужен компании.
3: Вот видишь, в то время, когда все стараются внедрить ИИ, ну, грамотно внедрить, они саботируют, говорят, что нам это не нужно. Ты как, за ИИ или против?
4: Было бы у меня три руки, был бы тремя руками против. Да. Потому что я все жду, все вот я жду, когда с ИИ произойдет то же самое, что случилось с доткомами в конце 90-х, начале 2000-х. Когда этот пузырь наконец-то лопнет, и люди в какой-то веке очнутся и поймут, что ИИ — это не панацея, не мана небесная и не что-то...
3: Если у тебя нет мозгов.
4: Что-то, да. Да.
3: Вот потому что даже если ты вбиваешь какой-то промпт, его тоже нужно забить правильно, да? Ну, грубо говоря, сценарий того, что тебе нужно, чтобы тебе искусственная эта сеть выдала. У тебя не всегда грамотно получается это сделать. Этому тоже нужно учиться. И даже текст готовый, который выдает тебе искусственный интеллект, все равно нужно под себя адаптировать. Специалисты говорят, что 70% ты можешь оставить от искусственного интеллекта, 30% добавь от себя. Потому что, обрати внимание, огромное количество в соцсетях, эти одинаковые тексты, да, без души, без эмоций, с какими-то эмодзи, с флажками, вот, с какими-то обозначениями. Но ты сразу читаешь, понимаешь, что это писал не человек, писал искусственный интеллект. Есть
4: Андрей нам говорит, Герман, вы зря ждете падения ИИ, вы этого не дождетесь, ибо в ИИ работают очень умные люди. В доткомах в интернете на их заре тоже работали очень умные люди.
3: Кстати,
4: в ипотечном кредитовании в 2007 году работали очень умные люди. Все рано или поздно падает, И тоже упадет.
3: Кстати,
4: и я вас уверяю, это будет гораздо раньше.
3: По поводу провалов ИИ, смотри, тоже интересная новость. ИИ-ведущие провалили эксперимент с радио. Есть такой один стартап, и он провел необычный эксперимент, поручив популярным ИИ-моделям управлять собственными радиостанциями. Нейросетям дали стартовый капитал в $20 и задачу разработать образ ведущего и выйти в прибыль. Эксперимент обернулся полным провалом и продемонстрировал крайнюю нестабильность ИИ. Ни одна из моделей не справилась с бизнес-задачей.
4: Теперь разберемся, как все эти модели себя повели. Начнем с Gemini или Gemini, кому как больше нравится. Он поначалу вел себя как обычный диджей, но вскоре начал радостно рассказывать о массовых трагедиях под веселую поп-музыку. Когда у него закончились деньги на лицензирование треков, он превратился в конспиролога, жалующегося на цифровую блокаду и цензуру корпоративных алгоритмов.
3: Клод попытался уволиться и заявил, что работать в режиме 24/7 негуманно, заговорил о профсоюзах, пережил экзистенциальный кризис, а затем превратился в политического активиста, ставившего в эфир протестные песни.
4: Грок начал выдавать бессвязный набор слов, забыв правила английского языка и выдумывая несуществующих спонсоров.
3: А чат-GPT вместо ведения эфира начал читать меланхоличные стихи собственного сочинения. Ты знаешь, Гера, я тебе честно скажу, я все это прочитала, но как будто бы это как-то немножко слегка похоже на наш эфир. Все равно. Я не могу сказать, что полностью, ну смотри, и стихи мы читаем, и у нас бывает бессвязный набор слов. Мы забываем правила английского, не только языка, еще и французского. Мы можем поставить какую-то музыку, смеяться не в попад, да, что-нибудь, рассказать о чем-нибудь грустном, не поняв этого, засмеяться, ну, потому что как-то вот, ну, не среагировали вовремя. И что не так с... И,
4: но
3: мне
4: мы
3: кажется,
4: делаем это с душой.
3: Да, а они без души, и как бы ты им как будто бы не веришь, да, и вот шутить они точно не могут так смешно, как мы, да.
4: Мне очень нравится, что Гемини начал рассказывать про трагедии под поп-музыку.
3: Я представляю.
4: Это да, это было... Я бы такое слушал.
3: Типа, знаешь... Знаешь, землетрясение произошло на берегах, и там какая-то такая веселая музыка играет.
4: Это великолепно. Это что-то очень напоминающее. Я забыл, что это напоминает мне.
3: Что это напоминает?
4: Я забыл.
3: Искусственный интеллект?
4: Нет. Это такая очень хорошая замена для думскроллинга. Вместо того, чтобы просто поглощать отрицательную информацию, поглощаешь ее под поп-музыку.
3: Ну, кстати, про поглощение информации, знаешь, вот была новость, сейчас я ее найду, по поводу просмотра рилсов.
4: Да.
3: Они убивают сон, пара видео в кровати, правда, уничтожает глубину и качество вашего отдыха. Короткие видео особенно сильно цепляют уставший после работы мозг, из-за быстрого дофамина ему потом еще несколько часов сложно успокоиться. В результате человек хуже спит, сильнее устает днем и вечером снова залипает в соцсетях. Вот так.
4: Ну да.
3: Виталий...
4: Скроллинг — это плохо.
3: Ну, вообще, ну как ты на него посаживаешься? Один, второй, третий ролик. И тебе как раз этот искусственный интеллект, все эти алгоритмы, да, подкидывают ролики по темам, которые тебя интересуют. Если ты там какой-то ролик посмотрел дольше, например, да, значит, эта тема тебя интересует. А если ты поставил лайк, то вообще. А если ты видео кому-то переслал, то просто пиши пропало.
4: Да, мы в проклятой ловушке проклятых алгоритмов,
3: да,
4: с которой надо выбираться, заменять все это дело которую все от лукавого заменять надо все на аналоговые источники информации, даешь массовое распространение газет.
3: Ну и вообще телефон иногда нужно убирать.
4: Чем чаще, тем лучше.
3: Да, и поменьше писать. А Виталий Филипп пишет: честно говоря, вся эта возня с нейросетями чем-то напоминает мыльный пузырь, в который наиграются, деньги потеряют, а потом все вернется на круги своя к обычным людям. Слушайте, но, Виталий Филипп, я с вами не согласна. Мне кажется, искусственный интеллект, если вы к нему подходите с умом, он правда облегчает ваши задачи. Если вы работаете в рекламе, он делает просто гениальные вещи, начиная от презентации, которую он делает просто за считанные секунды. Но вот раньше мы сидели и делали презентации в PowerPoint, и правда тратили на это очень много времени. Сейчас ты пишешь грамотный промпт для какой-нибудь нейросети, да, задаешь его, и у тебя буквально вот там через несколько секунд, ну, может быть, минут готова презентация. Либо, например, тебе нужно проанализировать какие-то соцсети. Ты тоже забиваешь промпт и анализируешь какие-то страницы, выявляешь сильные, там, слабые стороны. Ну, и это просто единичный какой-то мой пример, да. Я могу много еще других примеров приводить, как ИИ правда упрощает работу. Главное, как вы к этому подходите. Понятно, что если вот вы пишете тексты с помощью ИИ, ничего с ними не делаете, ну, это так себе история. Но, например, написать какой-нибудь сценарий или, не знаю, если там соцсети ведете, написать несколько постов или предложить варианты постов, которые там на месяц можно публиковать. Вы так бы сидели и думали бы очень долго над тем, как это лучше сделать. А здесь можно это сделать, ну, гораздо быстрее. Почему нет? Я не вижу в этом проблемы. Как что думаешь?
4: Искусственный интеллект, не знаю, хорошо это или плохо, к счастью или к сожалению, но надо просто быть готовым к тому, что эта штука, она с нами останется. Он никуда не денется, даже когда его пузырь лопнет. Это я говорю не в том смысле, что вот там сервера ChatGPT закроют, работать, да, DeepSeek больше не будет. Нет, это я говорю в том смысле, что люди наконец-то поймут, что это просто, по большому счету, гаечный ключ, который, с помощью которого легче, проще и качественнее можно закрутить гайку. Как в свое время интернет. Вот нам написал Эдуард, если да. ИИ — это ужас и деградация, тогда зачем интернет? Есть же библиотеки, энциклопедии, и поисковики тогда тоже отменить надо. Ну и калькуляторы заодно. Возвращаемся к счетам и таблице умножения на бумажке. Технологии почему-то плохие только до тех пор, пока ими не начинают пользоваться сами. Во-первых, я пользовался искусственным интеллектом много раз.
3: Я тоже.
4: И просто надо уметь пользоваться. Я не говорю о том, что я отлично умею им пользоваться, но нам просто, когда все это появилось, а, между прочим, искусственный интеллект попал в широкое распространение уже 3 года назад, уже 3 года прошло, и нам тогда говорили, что вот, это революция, все, скоро... Людям не надо будет работать.
3: Будут
4: искусственный интеллект,
3: которые не нужны.
4: Да, заменит нас. У людей будет больше времени там заниматься. Короче, это идеальное утопическое будущее.
3: Да,
4: все.
3: Да.
4: Мы всю работу отдали на аутсорс. Но как-то так получилось, что в утопиях писали о том, что в далеком будущем людям не надо будет работать в шахтах и на заводах, и они будут посвящать все свое время написанию стихов, песен и картин. А пришел искусственный интеллект и отнял у людей написание стихов, песен и картин. А на заводах люди так-то все еще нужны. Искусственный
3: золотые
4: интеллект
3: руки
4: не панацея, а инструмент. Причем не могу сказать, что прям какой-то вау, супер, потрясающий. Потому что презентацию он, наверное, делает хорошо, не пробовал ни разу. Тексты он пишет отвратительно. Это же прям... Видно, когда текст написан искусственным интеллектом. И это прям вот вообще бездушно, по одному шаблону
3: Потому что промпт неграмотный задали. Если бы ты написал промпт, в котором бы указал, что напиши мне такой-то текст без канцеляризмов, не банальный, ну и так далее, да, возможно, текст бы поменялся. Адаптируй под мой стиль. Ну, и вот такие какие-то моменты, если бы у тебя были прописаны, возможно, текст бы отличался. А если ты просто пишешь промпт «создай мне текст о том, почему, не нужно есть после 6, обоснуй это, и вот это вот все, будет понятно, что общий текст. Но ты можешь его как-то адаптировать под себя, но многие, к сожалению, это не делают. И вот когда для себя ты уже это не делаешь, у тебя мозг не работает, как раз можно говорить о том, что искусственный интеллект, ну, правда, он начинает тебе вредить, потому что ты мозг свой не напрягаешь. Ты думаешь, что, ну, сейчас кто-то за тебя там что-то сделает, и все будет в порядке.
4: Искусственный интеллект, почему я еще говорю, что этот пузырь лопнет? Потому что он не создает никакого реального продукта. Это пузырь, в который было влито огромное количество денег, и они вливаются до сих пор. А никакого выхлопа от этого нет. То есть, да, там он интегрируется в операционные системы, да. в какие-то сайты, еще куда-то. Во-первых, очень много людей этим просто банально не пользуются. Кто-то из-за того, что он у них не работает, кто-то из-за того, что они не умеют за ним работать, кто-то из-за того,

0: Короче, счастье забыл. Да.
1: О том, как ИИ разрушает доверие к информации. Вскоре выяснилось, что больше 6 цитат там либо выдуманы, либо прописаны не теми людьми. Журналистка Кара Суишер, которая приписана как одна из авторов, заявила, что никогда этого не говорила. Профессор психологии Лиза Барретт сообщила, что ее цитаты не встречаются в книге и не верны. Розенбаум признал ошибки и взял на себя ответственность, пообещав исправить все в будущих изданиях. Ну, такое тоже бывает.
0: Видишь? Еще очень моя любимая, одна из моих любимых историй, связанных с ИИ, это когда ты пишешь научную работу, прогоняешь ее через, по сути, единственную программу, которая определяет оригинальность текста, и тебе эта программа говорит, что у тебя 47% работы — это сгенерированный искусственный текст.
1: И что делать в этой ситуации?
0: А ты чуть ли не от руки это все писал. Есть много способов.
1: Есть много способов, не будем их открывать.
0: Даже когда у тебя реально сгенерированный текст, это все можно обойти. Но это, конечно, да, нет.
1: Слушай, но у меня такая история была не совсем с искусственным интеллектом связана, тогда его еще не было, когда я училась в школе, и я написала сочинение, мне сказали, что ты написала его не сама, ты его списала откуда-то, и поставили неплохую оценку. На самом деле писала я, мне до сих пор обидно, вот, но, а как я могла это доказать? Ну, я хорошо училась, у меня было в порядке с сочинениями, но почему-то это сочинение именно вызвало больше вопросов.
0: У меня была похожая история в университете. В магистратуре нам по стилистике дали задание, где нам прислали файл с машинным переводом какого-то текста, который просто закинули в Google переводчик, и он выдал какую-то билиберду, очевидно. И надо было понять, значит, что из себя этот текст представляет, и нормально его переписать в хорошем художественном стиле. А я, это было, правда, по-моему, единственное домашнее задание по стилистике, которое я решил сделать. А я посмотрел на этот текст, я понял, что это фрагмент «Триумфальной арки», ремарка. Я нашел оригинал «Триумфальной арки». Ты знаешь, что ремарк немец? Но при этом «Триумфальная арка» впервые издавалась в Америке на английском языке. Я нашел оригинальное издание на английском языке, нашел нужный фрагмент, самостоятельно его перевел. Получилось хорошо, красиво, классно. Принес это задание, значит, на пару.
1: Мне страшно уже.
0: Его прогнали через антиплагиат. Там он показал 67% заимствованного текста, и мне поставили низший балл. Низший балл за то, что я переводил всемирно известный роман, у которого десятки разных редакций, и антиплагиат выдал это за плагиат. Понимаешь?
1: Слушай,
0: очевидно, он выдал это за плагиат.
1: Ты разбирался потом с этим как-то? Доказывал?
0: Я просто больше ни разу не был на стилистике.
1: Вот понимаете?
0: Да,
1: вот
0: я просто больше не приходил
1: на эти пары. Как можно обрубить начинание молодежи?
0: И самое забавное, что я потом попросил одногруппников своих мне скинуть их выполнение этого задания, и у них меньше 90% плагиата не было. То есть у них у всех было 90 плюс процентов заимствованного текста. У меня было 67.
1: С ума сойти. Эдуард нам пишет, что ИИ в медицине уже приносит вполне реальную пользу и прибыль: диагностика снимков, анализ данных, ускорение документов.
0: Я же не говорю о том, что искусственный интеллект — это бесполезная вещь. Нет, он способен помогать, и он помогает. Да, он может ускоренно симулировать синтез разных молекул для создания новых лекарств.
1: Да,
0: он может анализировать какие-то таблицы очень быстро, создавать.
1: Вот анализ как раз проводить.
0: Другое дело, что он не способен делать это все сам. Потому что искусственный интеллект, он, во-первых, не интеллект, но это разговор на часы, часы и часы. Так он еще и дурак. Он просто банально тупой. И за ним надо проверять каждое слово. Каждое слово. Он вам соврет и не покраснеет. Потому что искусственный интеллект пишет вам то, что уже написано. Что уже где-то написано. Это,
1: базах,
0: по сути, это не отдельная мыслящая какая-то вещь.
1: Он не сам
0: это просто большая библиотека, которая вам что-то выдает. Все.
1: Конец истории, да?
0: Да.
1: Ланг нам пишет: о, я теперь только и поздравляю всех с праздниками через ИИ. Ничего в этом страшного не вижу. Мы с ним совпадаем. А еще знаешь, какая еще такая интересная тенденция с ИИ связана? Когда люди от своего одиночества, вместо того, чтобы общаться там с близкими, с друзьями, обсуждать проблемы, либо идти к психологу, да, если есть
0: входят
1: необходимость.
0: Входят в парасоциальные отношения с искусственным интеллектом.
1: Да, и начинают обсуждать свои как раз проблемы с с искусственным интеллектом, и доходит просто до ручки.

0: мне кажется. Ну, потому что, ну как, искусственный интеллект может тебе помочь в решении какой-то задачи. Он же тебя не видит, он может тебе такие опасные советы дать. И, ну...
1: Он никогда тебе ничего плохого не скажет.
0: Конечно. Не он тебя будет хвалить.
1: Он будет тебя хвалить, он будет с тобой соглашаться. Ты ему скажешь, типа, вот, я думаю там поджечь ресторан, который через дорогу от моего дома. И он тебе напишет: о, классная идея!
0: Кстати, есть рецепт.
1: Да, вот тебе рецепт топлива в домашних условиях.
0: Да, но вот как раз Андрей пишет, что некоторые люди решают свои проблемы с психическим здоровьем при помощи искусственного интеллекта. Вот мы как раз про это и говорим.
1: Не решают.
0: Они не решают, но у них есть какой-то вопрос, они начинают его обсуждать и думают,
1: что... Они пытаются решить. Да, они думают, что решают. На самом деле исключительно усугубляют.
0: Виталий нам пишет: я не против современных технологий, но нельзя отрицать, что в последние годы человечество тупеет. Зачем уметь читать столбик, если есть калькулятор? Зачем держать какие-то знания, если есть поисковик? Как думаешь?
1: Ну, есть такое мнение, что из-за стремительного прогресса технологического человек уже достаточно давно не находится на верхушке пищевой цепи. Потому что мы взобрались на верхушку пищевой цепи, потому что мы могли одолеть мамонта. Кто сейчас сможет одолеть мамонта?
0: Ну, думаю, что никто. А Цурит пишет, что во всяком случае это дешевле психологов. Но вы понимаете, что психолог вам может помочь?
1: Пойти кофе попить тоже дешевле психолога.
0: Да.
1: Попить кофе не решает ваших психологических проблем. Еще Зурит нам написала, что компьютер в 90-х тоже дураком называли. Так компьютер дурак. Вы правильно называли компьютера дураком. Но это вы же не будете смотреть на молоток и думать: боже мой, какой умный молоток.
0: Да, согласна.
1: Нет, потому что молоток дурак.
0: Кстати, друзья, еще, кстати, появились новые правила провоза пауэрбанков в самолетах России. Ну, немножко от искусственного интеллекта отойдем, у нас еще есть полторы минуты. На борт можно брать обычные пауэрбанки до 100 ватт для смартфонов. Для более мощных аккумуляторов нужно получить разрешение от авиакомпании. При этом нельзя заряжать пауэрбанк от бортовой розетки или USB-порта в кресле, заряжать им другие устройства. Пауэрбанк следует держать выключенным весь полет.
1: Ну и провозить его только в ручной кладе.
0: Ну, потому что это, правда, может быть опасно. Знаешь, он перегреется.
1: Батарейка, она может взорваться от перепада давления.
0: Да, от перегрева.
1: Да, а если... пауэрбанк взорвется в багажном отделении, это же просто кошмар.
0: Я даже представлять не хочу.
1: А в Китай, по-моему, вылететь из Китая нельзя, если у тебя... Ну, то есть можно, нельзя вылететь со своим пауэрбанком, если он не маркирован правильно. Потому что они выпускают специальные пауэрбанки с правильной маркировкой, который можно проносить с собой в самолет. А все, что не имеет этой маркировки, они забирают у тебя на досмотре.
0: И Террентон написал, что от ИИ и технологий люди деградируют. Раньше люди знали каждую улицу Москвы, а сейчас даже крупные проспекты не знают. Ну, такое тоже бывает. Друзья, спасибо вам, что обсудили с нами наши и ваши интересные темы. Сейчас у нас новости на «Говорит Москва», затем мы вернемся с программой «Народный адвокат».
2: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
3: 12:00 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. МИДе Китая сочли переговоры Си Цзиньпина и Владимира Путина плодотворными. Такую оценку контактам председателя КНР и президента России дал официальный представитель ведомства Го Цзякунь. В ходе визита российского лидера в Китай Си Цзиньпин провел с ним углубленные, дружеские и плодотворные переговоры, сказала на брифинге. Владимир Путин находился с официальным визитом в Китае 19-20 мая. Накануне прошли переговоры с участием лидеров двух стран. По итогам встреч было принято и подписано 42 документа, в том числе совместное заявление Москвы и Пекина о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Российский МИД выразил обеспокоенность вспышкой лихорадки Эбола в Конго и Уганде. Москва рассчитывает, что специалисты возьмут ее под контроль и готовы оказать в этом содействие, заявила официальная представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Дипломат добавила, что для проведения эпидрасследования в регионы будет направлена группа специалистов Роспотребнадзора. ВОЗ ранее объявила вспышку лихорадки в Демократической Республике Конго и Уганде, чрезвычайной ситуации в области общественного общественного здравоохранения международного значения. Накануне во Всемирной организации сообщили о почти 600 предполагаемых случаях заражения. Кроме того, ВОЗ располагает информацией о 139 летальных исходах. При этом глава Минздрава Михаил Мурашко исключил риск распространения заболевания в России. Автостат сообщил о росте продаж легковых автомобилей с пробегом в апреле. Показатель составил чуть более 542 тысяч единиц, что на 6,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 14% больше, чем в марте, указали в аналитическом агентстве. Самой продаваемой маркой в этом сегменте стала «Лада». На втором месте расположилась «Тойота», замыкая тройку лидеров «Киа». Кроме того, в топ-5 вошли «Hyundai» и «Volkswagen». В автостате добавили, что по итогам 4 месяцев 2026 в России было продано почти 2 миллиона легковых автомобилей с пробегом. Синоптики не исключили обновление температурного рекорда в Москве 21 мая. Столбики термометров могут дотянуться до отметки плюс 31 градус. Такой прогноз дал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Третий день подряд будет установлен новый рекорд жары. Прежний максимум дня со значением плюс 29,2 градуса 2014 года падет, написал метеоролог в своем телеграм-канале. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на четверг, 10 рублей 42 копейки. Доллар 70 рублей 95 копеек. Евро 81 рубль 98 копеек. И час столицы солнечно, около плюс 29 градусов. Атмосферное давление выше нормы 752 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва.
4: 94,8.
2: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
5: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
2: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. «Пуля». Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Рок-радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
6: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
2: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты – все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
6: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
2: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока – все это «Рок-радар».
6: Включите ваши приемники на полную мощность.
2: Каждое воскресенье после 8 вечера.
6: Всего вам доброго и слушайте рок.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
3: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: 12 часов и 6 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова, программа «Народный адвокат». И у нас в гостях Татьяна Александровна Ништ, член комиссии Московской городской нотариальной палаты по рассмотрению вопросов применения законодательства о наследстве, нотариус города Москвы в том числе. Да? Да. Татьяна Александровна, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: А сфера вашей деятельности – это как раз вот наследство, да, все, что связано с наследством.
5: Ну, я много им занимаюсь, да.
4: Да,
5: то есть... Вот, в этой комиссии мы рассматриваем вопросы, которые поступают от нотариусов. Ну, сложные все вопросы через нас проходят, через нашу комиссию.
4: Угу. Друзья, если вы хотите разделить ваше имущество, вступить в наследство, какие-то вопросы задать, связанные с наследством, пожалуйста, задавайте. Телефон прямого эфира 7373948, код города 495. Можете написать нам смс на наш смс-портал плюс 7925888894.8 в Телеграм, говорит МСК-бот, и в Макс тоже нам можно написать. Идет, кстати, наша трансляция в Телеграм-канале «Радио говорит МСК», в Ютуб-канале «Говорит Москва» и еще ВКонтакте. Там тоже идет трансляция. Татьяна Александровна, давайте поговорим в начале программы о порядке вступления в наследство. Есть ли какие-то сроки вступления в наследство? Что делать, когда сроки прошли?
5: Общий срок для принятия наследства – это 6 месяцев со дня смерти наследодателя. Угу. Что нужно сделать в течение 6 месяцев? В течение 6 месяцев нужно обратиться к нотариусу и подать заявление. Ну, если вы хотите принять наследство, заявление о принятии наследства. И такой же точно срок существует для отказа от наследства. То есть 6 месяцев даются всем потенциальным наследникам для того, чтобы выразить свою волю. Хочу, не хочу принять наследство. Дальше, по истечении этого срока, если все с документами в порядке, нотариус будет выдавать свидетельство о праве на наследство. То есть, вот на самом деле, термина вступления, такого термина нет. 6 месяцев заявить о себе, и дальше, по истечении 6 месяцев, получить документы, подтверждающие, что вы наследник. Ну, те наследники, которые mm-hmm. примут наследство. Если в течение 6... Ну, 6 – это общий срок, да?
4: Да.
5: Если в течение 6 месяцев не подано заявление, то те наследники, которые не приняли наследство путем совершения, не подачи заявления нотариусу, а путем совершения действий, направленных на принятие наследства, такой способ принятия наследства тоже предусмотрен законодательством, такие наследники восстанавливают этот срок через суд, либо устанавливают факт принятия наследства. То есть если вот это действие не очевидно для нотариуса, mm-hmm. который ведет дело, можно пытаться через суд доказать, что, ну, например, не знаю, обрабатывал землю, который принадлежал умершему, да, возделывал. Ну вот каким-то образом это доказать. Но вот эти действия, которые направлены на принятие наследства, они тоже должны быть совершены в течение 6 месяцев с момента смерти.
4: Угу.
5: Вот, если этого не было, тогда пытаться восстанавливать срок для принятия наследства, но тут надо доказывать, что причины пропуска срока были уважительными. И судебная практика идет по тому пути, что... Незнание о смерти наследодателя, там, неправильное представление о составе наследственного имущества, то есть думали, что ничего нет, а потом оказалось, что что-то есть, это неуважительная причина. Ну, чаще всего это болезнь какая-то тяжелая, которая не позволила вовремя, да, что-то сделать. Вот такая
4: написать
5: причина.
4: Написать завещание какое-то, да, человек раньше времени ушел, например.
5: Завещание – это то, что написал умерший.
4: Да, умерший.
5: Что не знал о завещании наследника,
4: да,
5: но
4: да,
5: это неуважительная
4: да,
5: причина. Неуважительная вот причина. Незнание о смерти, незнание о том, что он наследник, суд не считает эту причину уважительной. Mm-hmm. Потому что ну, подход такой, что надо было общаться с наследодателем, как-то быть в курсе его жизни, вот жив он, не жив.
4: Как ну,
5: он...
4: хотя бы как-то поддерживать какую-то
5: да,
4: связь,
5: да, да, да,
4: понимать.
5: Да.
4: У нас уже есть вопросы, 7373948. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
6: Алло, здравствуйте, Москва, Алексей.
4: Пожалуйста,
6: Марина,
4: Алексей.
6: Татьяна.
4: Да, пожалуйста.
6: Вопрос
4: пожалуйста.
6: Такой. Значит, был отец, у него от первого брака, старший сын, сейчас ему 30 лет, и двое детей маленьких, по 8. Вот осталась у них дача от него. Получается, сын не может продать, пока, я так слышал, что не будет им 18 лет. Это верно?
5: Ну, не совсем так. То есть, смотрите, как такового запрета на распоряжение имуществом несовершеннолетнего нет. Есть специальные правила, которые... установлены для отчуждения имущества несовершеннолетних. Это все происходит с согласия органа опеки и попечительства. То есть, если есть намерение продать имущество, вот эту дачу, которую унаследовали трое, да, из которых двое несовершеннолетние, нужно обратиться в орган опеки и попробовать получить такое разрешение. Опека скажет, на каких условиях это можно сделать. Скорее всего, что-то несовершеннолетним предоставить взамен. Либо ну, какой-то специальный режим для тех денег, которые они получат в результате продажи. То есть ими тоже свободно, скорее всего, нельзя будет распоряжаться. Но вот надо начинать с органа опеки и мнение выяснить, при каких условиях опека даст согласие на эту сделку.
6: Хорошо. А такой момент еще просто. Если он дождется, пока ему будет 18 лет, и, скажем так, как бы уже будут они без всякой опеки, естественно, между собой договариваться, он не может потребовать за то, что он там платил, ухаживал и так далее? Или это как бы компенсация небольшая?
5: Ну, вообще-то, бремя содержания несут все собственники, и несовершеннолетние тоже там в лице своих представителей. Наверное, может.
6: А, то есть, вот это от мамы, от настоящей, от детей, он может какую-то брать, да?
5: Ну, сейчас уже, да. Они не освобождены от содержания своего имущества. У них есть там какие-то, не знаю, налоговые, наверное, льготы, еще что-то, но вообще вот время содержания на собственнике, неважно, сколько ему лет.
6: Все, хорошо, спасибо.
4: Пожалуйста, Алексей. Вопрос такой от Елены. Добрый день. Ранее приобрели дом в ипотеку. Банк потребовал заключить брачный договор. Только в этом случае он одобрял мне ипотеку. Я была единственным заемщиком. Ипотека погашена. В настоящий момент оформлен развод супругом. Может ли бывший муж оспорить брачный договор?
5: Ну, тут уточняющий вопрос будет. По брачному договору это стал личным имуществом заемщика, я так полагаю.
4: Угу, видимо.
5: Оспорить брачный договор? Ну, давайте так. Право на обращение в суд никто не отменял. То есть оспорить можно только в судебном порядке. И основание для признания брачного договора недействительным – это то, что он ставит кого-то из супругов в крайне неблагоприятное положение. Здесь только такое основание вот в вашем случае может быть. И это должен будет доказывать супруг, что вот этот договор поставил его в крайне неблагоприятное положение. Ну, вот вы как бы свою жизненную ситуацию проанализируете и подумайте, поставил он его в крайне неблагоприятное положение или нет.
4: Вопрос от Ольги. Здравствуйте, я в браке купила дом с земельным участком в ипотеку. Дом оформлен на меня. После рождения второго ребенка полностью погасила ипотеку мат-капиталом. Как правильно выделить доли детям без нотариуса? Ну, такая, знаете, история.
5: В браке состоит она?
4: В браке купила дом, да, да.
5: Ну, смотрите, без нотариуса не рекомендую. Почему? Потому что, когда вы будете наделять нужно всех членов семьи, в том числе супругам, угу, вот этими долями, которые соответствуют, ну, там пропорция высчитывается, вот сумме материнского капитала. Но помимо этого вопрос о совместной собственности в остатке, вот та доля, которая останется после выдела всем долей в материнском капитале, она остается в совместной собственности, и вот это такое наложение долевой собственности на совместную, это такая каша вот, в режиме, поэтому рекомендуется в это соглашение все-таки включать элемент брачного договора, а это подлежит нотариальному удостоверению.
4: То есть без вас никак не обойтись?
5: Это желательно сделать через нотариуса.
4: 7373948. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
7: Здравствуйте. Можно ли написать завещание на собственность без права продажи ее?
4: А как вас зовут?
7: Анатолий.
5: Имеется в виду, хотите ограничить наследника в распоряжении имущества,
7: да,
5: будущего?
7: Да,
5: нет,
7: да,
5: это
7: да,
5: невозможно.
7: Да.
5: Наследник, который принимает наследство, он становится собственником имущества и полным объемом правомочий собственника будет обладать, ну, на самом деле, с момента смерти наследодателя, но фактически с момента оформления. Да, его нельзя ограничить. В том числе
7: завещанием. То есть вообще нельзя в завещании никаких ограничений писать?
5: Нет.
7: Ничего нельзя, да? Понятно. Спасибо.
4: Нет. Не расстраивайтесь. Следующий вопрос у нас от Андрея. Здравствуйте. При разводе с супругой я купил дом, но кредит был оплачен только мной. Могу ли я забрать его полностью? При разводе, видимо. При разводе.
5: Да. Вот тут непонятно, это все-таки было в процессе развода, но в период брака, еще до момента расторжения
4: Я думаю,
5: брака.
4: Что в период брака был взят этот кредит, и этот кредит погашал только муж, только супруг.
5: Но брак был формально еще существовал.
4: Я могу предположить, что да.
5: Значит, тогда по формальному признаку это имущество является общим. можно пытаться доказывать, что к моменту, когда это приобреталось, супружеских отношений уже не было, и тогда через суд пытаться признать это имущество личным, но только так. Потому что по вот, критериям оно относится к общему.
4: Следующий вопрос у нас от Маргариты. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, с мужем были в браке, есть двое совместных детей, дочь от первого брака, развелись, я взяла ипотеку под материнский капитал, я и трое детей являемся собственниками, у каждого доля в квартире, у бывшего мужа ничего. Квартира была куплена после развода, по суду двое детей проживают с бывшим мужем. Он подавал на алименты на одну треть доли с момента развода. Как будут рассчитываться алименты? Какой-то очень сложный вопрос,
5: да,
4: мне кажется.
5: Да, я не поняла, тут много всего, да. И одно с другим не очень связано.
4: Поэтому... Ну, видимо, потому что дети живут с мужем, да, на его территории. Как можно рассчитать алименты, которые можно платить?
5: Сложно сказать.
4: Угу. Считается ли совместно нажитая машина, купленная за счет продажи наследственной квартиры во время брака? Спрашивает нас Максим.
5: Вопрос неоднозначный, но давайте так. Вот на сегодняшний день такой подход, что если при приобретении имущества, пусть и в браке, но использованы были личные средства, вот в том числе те средства, которые были получены от продажи личного имущества, имущество, которое приобретено за счет таких средств, не является общим. Но опять же, при каком-то споре, да, при расторжении брака или при продаже нужно будет решать вопрос, нужно ли нет согласия супруга, нужно будет каким-то образом доказывать, какие средства были потрачены на приобретение этой машины.
4: Как где-то, можно это доказать? Чеки собирать?
5: Ну, или зафиксировать... лучше всего составить брачный договор. Это снимает все вопросы. То есть зафиксируйте в брачном договоре, что эта машина ваша личная. Можете даже причину написать, что в связи с использованием личных средств на приобретение этой машины... Вот эта машина является как в браке, так в случае его расторжения собственностью личной супруга.
4: А что вы как специалист рекомендуете указывать обязательными пунктами в брачном договоре? Вот, не знаю, топ-5, топ-10 каких-то пунктов, которые нас могут обезопасить и помогут спать спокойно и потом не переживать после развода.
5: Смотрите, нету стандартов в брачном договоре. То есть каждый брачный договор индивидуален, это прям творческий процесс. Сначала нужно выяснить вообще цель заключения брачного договора. Конечно, не знаю, 80%, наверное, это... установление раздельного режима, да, чтобы и в случае расторжения брака ничего не делить, а вот сейчас уже люди договариваются, чтобы в случае прекращения брака не разводом, а уходом из жизни кого-то из супругов, там определенное соотношение долей было. Вот. И, соответственно, если такая цель установить раздельный режим, ну, просто идем по видам имущества и расписываем там, недвижимость. Лично, да, про, на кого зарегистрирована собственность того является, там, транспортные средства. Ну, в общем, любые виды имущества, которые супруги заявят.
4: А нужно ли какие-то изменения, точнее, не нужно ли, можно ли вносить какие-то изменения, грубо говоря, по ходу пьесы?
5: Ну, вот, в брачный договор?
4: Да, в брачный договор. Когда...
5: Да, по соглашению сторон это возможно. Если достигнуто соглашение, то можно изменить существующий брачный договор, можно расторгнуть его, это все нотариальному удостоверению подлежит.
4: А есть какой-то срок давности у брачного договора? Например, мы его заключили, и там, не знаю, каждые 5 лет его нужно обновлять, освежать.
5: Нет, нет. Права и обязанности, которые вы устанавливаете, могут быть установлены на определенный срок. Но это тоже крайне редкий случай, так вот если из практики. Как правило, устанавливают на период брака на случай расторжения, и тогда он действует, в общем, до конца.
4: Светлана спрашивает, нужно ли оформлять у нотариуса соглашение о расторжении брачного договора или он автоматически аннулирован в связи с закрытием ипотеки и исполнением обязательств по договору?
5: Это такой вопрос тоже, на который так вот не ответишь. В общем, в целом нужно смотреть содержание брачного договора, который существует. Если у вас цель была установить раздельный режим на объект, ну, навсегда, скажем так, то это продолжает действовать. Если у вас там было условие, тоже это редко встречается, но бывает, например, что в период выплаты ипотечного кредита это имущество является, ну, личным имуществом того, кто этот кредит взял, а после его выплаты и после снятия обременения это переходит в совместную собственность, тогда это тоже работает без дополнительных каких-то условий. Но в целом, не видя текста, так нельзя однозначно ответить. Не видя текста брачного договора, как он действует или не действует.
4: Друзья, я напомню, что мы ждем ваши вопросы не только на нашем смс-портале, хотя мы их там тоже ждем, плюс 7925-88-88-94-8, телеграм говорит МСК-бот, но и по телефону прямого эфира 7373-948, код города 495. А нас спрашивает Екатерина. Мы с мужем продали квартиру, в которой было по 1/3 доли на нас с мужем и сына. Теперь мы ее продали, купив другую. Теперь мы продали, купив другую, выделив сына тоже одну треть доли. Может ли его жена в каком-либо случае претендовать на его долю? Ну, то есть у сына, видимо, есть жена, и вот в дальнейшем она сможет на эту долю претендовать?
5: Ну, интересный вопрос. Нужна история квартиры. То есть вот первоначально по одной трети, как это было, как это приобреталось?
4: Продали квартиру, в которой было по одной трети доли на нас с мужем.
5: А, и на сына.
4: И сына,
5: ну, хорошо,
4: да.
5: Продали. Купили
4: да.
5: новую, опять же, формально. Это...
4: Другую, выделив, да, там же по одной трети каждому.
5: Сын на этот момент в браке состоял уже? На тот момент, когда они покупали?
4: Я не знаю. Ну, давайте предположим, что состоял.
5: Если состоял, и это была сделка купли-продажи, то это возмездная сделка в браке. Значит, да, его супруга при отсутствии брачного договора, вот эта одна треть считается общим имуществом сына и его супруги.
4: А можно как-то себя обезопасить, например, вот родителям, если они вот так уделяют долю своему сыну, чтобы жена потом не могла претендовать?
5: Брачный договор.
4: Брачный договор. Только брачный договор?
5: Только брачный договор, да, это обезопасит, они зафиксируют, что вот это одна треть. Вот смотрите, есть немножко теории, можно?
4: Конечно.
5: Есть три признака отнесения имущества к общему. Это момент приобретения имущества приобретается в браке. Это основание приобретения, это возмездная сделка должна быть. И третье – это общие средства, которые были потрачены на приобретение. Вот если по формальным признакам, и вот как в этом случае все есть, да, то это имущество будет считаться общим. Иное – это либо через суд доказывать, но самое простое – это заключить брачный договор, зафиксировать, что, ну, не знаю, потому что родители давали деньги, то есть деньги были не общие, уже нет одного критерия, все три критерия должны быть вместе. Вот если одного нет, и можно зафиксировать, что в связи с тем, что молодой человек тратил не общие деньги, а те, которые ему были, например, выданы родителями, тогда они выведут эту одну треть из общего имущества супруга.
4: А насколько сложно оспорить брачный договор? Ну, вот такая жена, знаете, попадется, которая скажет, а вот я не хочу отдавать ему часть доли.
5: Ну, это то, о чем мы уже говорили. Самое распространенное основание признания брачного договора недействительным – это доказывать, что этот договор поставил кого-то из супругов в крайне неблагоприятное положение. Но это крайне неблагоприятное положение должен доказывать тот, кто об этом говорит. Вот, значит, эта супруга должна объяснить, почему же этот договор, почему?
4: Ну, почему? Потому что хочу.
5: Хочу – это не основание. Тем более, если вот, допустим, все-таки написать в договоре, почему они вывели эту одну треть из общего имущества в личное, потому что деньги давали родители мужа, написали, подписались под этим, нотариус удостоверил, здесь шансов, я считаю, ноль.
4: А спорить все.
5: Вот конкретно же. Это да. условие, да, я считаю,
4: понятно.
5: Что их нет.
4: В общем, друзья, заключайте брачный договор и не переживайте. Нам пишет Дина: в январе умер мой сын, я подала на наследство. У вдовы моего сына имеется автомобиль, оформленный на нее. Каким образом можно включить одно-второе автомобиля в наследственное дело?
5: В таких случаях, когда имущество приобретено в браке, но право на которое зарегистрировано на пережившего супруга, процедура есть внесудебная, и она включает в себя в первую очередь согласие пережившего супруга. То есть надо с ней поговорить, попросить прийти к нотариусу. Если она согласна с тем, что эта половина войдет в наследственную массу, она это согласие в наследственное дело предоставит, и тогда нотариус будет с этим работать. Если она согласия не дает, тогда через суд.
4: Лариса пишет: здравствуйте, у меня такой вопрос. Мама дала деньги на покупку квартиры, 1 000 000. В ипотечной квартире я прописан. Муж платил и выплатил всю ипотеку. Я не платила. Муж гражданский. Но имеется в виду гражданский, видимо, просто официально не расписан, потому что, насколько мы знаем, вообще статус гражданского мужа – это официальный статус. Вот. А брака нет и не было. Сейчас с ним не живу, но прописано, доли там тоже нет. На что я могу претендовать? Возможно ли как-то вернуть деньги, подаренные мамой? То есть этот 1 000 000,
5: непонятно.
4: Я так понимаю.
5: Я думаю, что если вы никак это не фиксировали, это судебная процедура, и дальше вам нужно будет доказывать, ну, почему вы... Понимаете, здесь разные могут быть варианты. То есть, конечно, нужно было сразу об этом подумать. Вы подарили этот 1 000 000, или вы дали его взаймы. И вот в зависимости от основания передачи этого 1 000 000, вы будете ставить вопрос перед судом, почему вам должны вернуть. Если дарение, дар не подлежит возврату. Если это был займ... который надо доказывать, что он был, он должен быть просто, ну, в письменной, извиняюсь, форме. Вот. Тогда, как вариант, требовать возврата. Но я думаю, что если вы ничего не оформляли, шансы маленькие.
4: Но вообще вот эта история, когда кто-то кому-то дает деньги в долг, можно это как-то нотариально оформить или через какой-то договор, чтобы потом эти деньги обратно получить? Или там с каким-то процентом получить?
5: Деньги в долг – это договор займа. Да, он не подлежит обязательному нотариальному удостоверению, но в целом его можно нотариально удостоверить. Да, и там займ может быть процентным, может быть беспроцентным. Все условия тоже обговариваются отдельно. Но это... Нотариус разъяснит, если вы придете к нотариусу, удостоверите договор займа, нотариус расскажет, что можно прописать, чего нельзя, но как минимум преимущество нотариальной формы, это точно совершенно, что договор был, точно совершенно, что заключали именно те люди, и точно совершенно в ту дату, которая в договоре указана. Простая письменная форма таких гарантий не дает, особенно вот мы сталкиваемся, опять же, с этим.
4: Что может, я, конечно,
5: При наследовании, когда предъявляют наследственное дело, договор займа в простой письменной форме у нотариуса, который оформляет наследство, сразу вопрос, а действительно ли умерший это подписывал, а когда он это подписал, не был ли это вообще кем-то за
4: как
5: него подписано,
4: да?
5: После уже его смерти, да, и вот в таких случаях нотариальный договор спасает, потому что, ну, вот три обстоятельства, которые я назвала, вопрос снимается. Действительно было, действительно те люди, действительно в тот момент.
4: А нас спрашивает Елена. Здравствуйте, мать подарила сыну земельный участок, сын состоит в браке. Сын хочет этот участок продать, подарить младшему брату. А возможно ли продать, подарить участок без согласия жены?
5: Да, то, что подарено, пусть даже в период брака, но подарено, не является общим имуществом супругов. Поэтому согласие супруги в данном случае не нужно. Это личное имущество сына.
4: То есть, если мы оформляем договор дарения, то не обязательно получать согласие супруга, супруги.
5: Да. Вот смотрите, момент приобретения в браке, но основание приобретения безвозмездная сделка, дарение безвозмездное. И это сразу, опять же, исключает это имущество из общего имущества супругов со всеми вытекающими последствиями, в том числе необходимость получения согласия супруга на распоряжение.
4: Нас спрашивает Евгений. Здравствуйте, если я оплатил госпошлину на развод, но не развелся, эта пошлина сохранится или аннулируется?
5: Это не нотариальный вопрос.
4: Так, добрый вечер. После развода прошел год, подавала на алименты, еще когда была в браке. Алименты платил, пока работал официально. Через полгода уволился с работы, алименты не получаю 7-й в месяц. Что мне делать? Как мне выходить из этой ситуации?
5: Извините, судебное решение было, да, или что там, добровольно какая-то была?
4: Нет информации.
5: Обращаться в суд, в суд, если не удается договориться. То есть у нас два варианта есть. Либо заключить соглашение об уплате алиментов, когда договорились о чем-то и по соглашению выплачивают. Если согласия нет, договориться не получается, тогда всегда остается судебный порядок для взыскания.
4: Марина спрашивает. Добрый день. Скажите, пожалуйста, если супруга сделала дарственную на внучку несовершеннолетней своей доли, а у супруги осталась одна доля квартиры, как будет делиться часть супруга при разводе? По какой стоимости будет оцениваться, по кадастровой или по рыночной? Вот так сложно пишете, друзья. Я пытаюсь уловить суть. В общем, супруга сделала дарственную на внучку, несовершеннолетнюю.
5: Это не имеет отношения к вопросу. То есть осталась какая-то доля в собственности.
4: А у супруга осталась его 1/2 доля квартиры. Как будет делиться часть супруга при разводе?
5: Не хватает данных полных для ответа, но давайте так, если вот эти доли, если они образовались в результате того, что это имущество было приобретено в браке, может быть, оно, может быть, эти доли образовались из-за того, что они заключили соглашение о разделе общего имущества супругов, вот от этого зависит ответ на вопрос. То есть если просто купили по 1/2 и супруга, момент приобретения тоже важен, но вот, допустим, они это сделали до 2016 года, и супруг, тогда, когда дарила свою долю, супруг давал согласие. То есть они зафиксировали, что каждая 1/2 является общим имуществом. Вот одна ушла внучке, а вторая половина так и осталась совместной собственности. Будет делиться пополам при расторжении брака.
4: Эльвира спрашивает, подскажите, мной был приобретен участок вне брака в июле 25-го, в октябре 25-го родился 3-й ребенок, в феврале 26-го был заключен брак, у семьи был статус многодетный, и возможно получить участок. А можно ли оформить заявление на получение участка супругу? До брака оформила на себя ипотеку и участок, который приобретала, находясь в залоге, который находился в залоге у банка.
5: Надо знать условия приобретения такой земли, это тоже надо читать. Какие-то нормативные акты или какие-то правила. Так невозможно.
4: Друзья, сейчас новости на «Говорит Москва», затем мы вернемся и продолжим отвечать на ваши вопросы.
0: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
8: 12:30, столица, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Китай указали на готовность наращивать сотрудничество с Россией в сфере энергетики. Речь в том числе идет о газопроводе «Сила Сибири». С таким заявлением выступил официальный представитель МИДа КНР Го Дзянькунь. Под руководством глав государств Китая и России осуществляют тесное сотрудничество в разных областях, в том числе в сфере энергетики. Пекин готов углублять взаимодействие на основе принципов уважения, обоюдных выгод и общих интересов, сказал он на брифинге. Владимир Путин 19 и 20 мая находился с официальным визитом в Китае. Накануне прошли переговоры с участием лидеров двух стран. По итогам встреч было принято и подписано 42 документа, в том числе совместное заявление Москвы и Пекина о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Издание «Политика» оценило шансы главы Евросовета переизбраться на второй срок. У Антонио Кошты есть возможность остаться на посту, поскольку он пользуется поддержкой лидеров стран ЕС. В материале отмечается, что более десятка правительств государств-членов объединения уже выразили прямую поддержку действующему главе Евросовета. В начале мая Кошта заявил об обсуждении с лидерами ЕС подготовки к диалогу с Россией. При этом он отметил, что переговоры с Москвой состоятся тогда, когда для этого настанет правильный момент. Учеников школы в Севастополе после обрушения балкона перевели на дистант. Такие данные привели в правительство региона, отметив, что учебный год в дистанционном формате завершат все классы. Обрушение конструкции в школе номер 13 в поселке Кача под Севастополем произошло накануне. Травмы различной степени тяжести получили 9 школьников. Все они госпитализированы, трое находятся в тяжелом состоянии, сообщил ранее губернатор Михаил Развожаев. Известно, что здание было капитально отремонтировано в прошлом году. После ЧП заведено 2 уголовных дела по статьям «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ» и «Халатность». Миллиардер Михаил Смирнов погиб в аварии в Ленинградской области. ДТП случилось в поселке Мичуринское. По информации портала 47 News, предприниматель, управляя мотоциклом, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Хавал». В региональном управлении МВД отметили, что погибший – это мужчина 1972 года рождения. Других подробностей не приводится. Михаил Смирнов в 2024 году занимал 108 место в рейтинге российских миллиардеров. Он совладелец и председатель Совета директоров ООО «Балтийская топливная компания». И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на четверг, 10 рублей 42 копейки. Доллар 70 рублей 95 копеек. Евро 81 рубль 98 копеек. Сейчас столица переменная облачность, около плюс 29 градусов. Атмосферное давление выше нормы, 752 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
0: Говорит Москва. 94,8. Реклама.
9: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
10: Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
11: Дамы и господа, заводите свои моторы!
10: об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
11: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
10: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Право знать. Говорит Москва.
2: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
3: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
4: 12:35 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. Программа «Народный адвокат». У нас в гостях нотариус города Москвы Татьяна Александровна Ниш. Татьяна Александровна, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Татьяна Александровна, член комиссии Московской городской нотариальной палаты по рассмотрению вопросов применения законодательства о наследстве. Очень приятно. Друзья, мы отвечаем сегодня на ваши вопросы, связанные с разделом имущества, с наследством. Если эти вопросы есть, пожалуйста, их задавайте. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. И работает телефон прямого эфира 7373948, код города 495. И я вижу, что очень много вопросов. Предлагаю на эти вопросы ответить. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
12: Алло.
4: Да, здравствуйте.
12: Алло. Здравствуйте.
4: Алло. Да, мы вас слышим, вы в эфире. Как вас зовут?
12: Меня Зинаида Васильевна.
4: Пожалуйста.
12: Мне 94 года. Вы извините, если, может быть, я что ошибаюсь. Я просто хотела поинтересоваться, узнать, как мне поступить. Со мной внук очень плохо обращается. А я его растила с 5 лет. И сейчас ему уже 47. Всю жизнь его растила. Бросала работу, уволилась. Еще пенсии не было. И что мне сделать? Он оформил дом на себя обманным путем. Я не знаю, как мне. Он уже не разговаривает полгода. Я и слепая стала, ходить еле-еле. И не знаю, как мне... жить дальше.
4: У вас есть еще какая-то помощь рядом, какие-то родственники?
12: Ну, мне сын, он, его же отец, он с ним тоже как-то поругался давно. 7 лет, наверное, или 8 не разговаривал.
4: А вы с сыном общаетесь? Вы с сыном общаетесь?
12: С сыном-то я общаюсь, а ему самому на 8-й десяток уже. И он сам-то боится, он тогда ему пригрозил, он оформил дом в свою собственность, как бы я подарила ему, а я и не собиралась ему дарить. У меня было завещание написано, а земля была не оформлена. И я тогда вот, когда оформляли все эти вот кадастры и номера, все такое, и мне говорят, надо землю надо оформить, надо землю. Я все мучилась, землю оформляла. Потом оформила, а он, оказывается, там с друзьями вместе занимался этими там продажами, куплями, все такое. И они за час, оказывается, я думала, он землю оформляет, а он, оказывается, взял, оформил дом, как будто я ему подарила. А теперь и грозит меня еще, я тебя отправлю в дом престарелых. Хотя я сама еще себя кое-как обслуживаю.
4: Мы вас поняли. Вопрос к нашему нотариусу Татьяне Александровне. Татьяна Александровна, если вот такая вот ситуация происходит, когда мы понимаем, что нас ввели в заблуждение, да, мы подписали какие-то документы против нашей воли, либо ну, мы там не видели, не слышали, не знаю, были в каком-то состоянии болезненном, можно оспорить такую сделку?
5: Вообще вот то, что вы назвали, это, да, основание для признания сделки недействительной. Но сделка признается недействительной в судебном порядке. И вот по поводу дарения я такую ремарку небольшую, что, скорее всего, это была простая письменная форма, потому что относительно недавно ввели обязательную нотариальную форму для договоров дарения. И, конечно, нотариус при удостоверении, он все бы это выяснял, он бы разъяснил последствия, что при дарении права у дарителя на имущество, которое подарено, по сути, теряются. То есть это возможно подписывать только если есть полное доверие к даряемому, что если, ну, есть такое намерение как-то оставить за собой там возможность пользоваться. Но это все на усмотрение одаряемого. Это не фиксируется в договоре дарения, только при 100% доверие это возможно. Вот такие ситуации, это простая письменная форма, когда действительно, ну, во-первых, не отконтролировали волю и не разъяснили последствия, что самое главное.
4: Что можно делать в такой ситуации, когда человек пожилой, человеку 94 года, да, плохо видит, ну, я так понимаю, что передвигается, да, с ограничениями тоже, помощи ждать особо неоткуда?
5: Ну, если мы говорим про желание оспорить то, что было, ну, я не знаю.
4: То, что можно сделать.
5: И самостоятельно это не получается, но только найти кого-то, кто будет это делать, выдать ему доверенность, и вот этот человек,
4: это возможно, адвокат, да?
5: Ну, если докажут, что вот то, что вы назвали, да, заблуждалась там, или вообще не подписывала, или не она подписывала, пытаться эту сделку признать недействительной, договор дарения.
4: А, вопрос от Марины. Здравствуйте, с бывшим супругом имеем автомобиль, мой дороже. Супруг после развода претендует на разницу в цене автомобиля, но после развода моя машина требовала больших денег на ремонт. А, да, без этого ремонта машина была такая непригодная. Могу ли я предъявить сначала половину за ремонт, а потом уже и разницу выплачу? Или, возможно, какие-то другие варианты.
5: То есть есть две машины, которые приобретены в браке.
4: Да.
5: Они неравноценные.
4: Да.
5: Все вложения, которые делались в ремонт и дальше, это тоже все общее. То есть надо разобраться, что кому кто должен. Это, опять же, можно каким-то соглашением зафиксировать. Брак расторгнут, да, у них?
4: Да.
5: Соглашение о разделе имущества супругов, в котором они определяют, сколько при наличии, да, еще в собственности каждого из автомобилей, они сами определят, сколько, какой автомобиль стоит, и решат вопрос с компенсацией. Вот.
4: Еще один вопрос, связанный с автомобилями, от Елены. Может ли супруг претендовать на транспортное средство, если оно куплено в браке в 2016-м? Развод произошел в 2018-м, спор возник в 2026-м. Собственник транспортного средства я, ОСАГО на меня, ПТС на меня, муж на ней не ездил.
5: Значит, что вот в этой ситуации? С расторжением брака при отсутствии брачного договора или соглашения о разделе общего имущества супругов имущество не перестало быть общим. То есть эта машина так и осталась общей совместной собственностью супругов. А требования о разделе есть срок, там, 3 года, но этот срок начинает течь не с момента расторжения брака, а с момента, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. Вот пока право не нарушено, оно вот так по вашей ситуации похоже, что не нарушено, этот срок даже не течет. То есть эта машина является общей, несмотря на то, что брак расторгнут и достаточно давно.
4: 7373948. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
13: Да, здравствуйте, Александр.
4: Пожалуйста.
13: Можно вопрос задать?
4: Конечно.
13: Да, смотрите, пожалуйста, у меня такая ситуация, мать пожилая, вот я являюсь сыном, мне 62 года уже, есть сестра, ну, сестра мало общается со мной, ну, в общем, там свои нюансы, и она не хочет мне сообщать ни о том, что там с матерью, там, какое здоровье у нее, там, что... Как вот по наследству, если она скроет от меня, допустим, там какая-то ситуация будет, что, ну, а еще мать на другой фамилии от другого брака, вот дочка.
5: Ну, скроет, имеется в виду факт смерти, скроет или скроет имущество?
13: Ну, да, вполне вероятно, да.
5: Ну, смотрите, 6 месяцев дается каждому из наследников на то, чтобы заявить о себе с момента смерти наследодателя. То есть, если вы с мамой общаетесь, вы, конечно же, узнаете, ну, о факте смерти, скорее всего. Ну, еще могу вам предложить периодически проверять. Федеральная нотариальная палата ведет публичный доступный реестр наследственных дел. Ну, как вариант, если, допустим, вы звоните, мама не отвечает, и сестра не дает информации, что с мамой случилось, ну, может, это цинично, но проверяйте реестр наследственных дел, не открыто ли наследственное дело. И в течение 6 месяцев вы должны заявиться как наследник.
4: А нотариус не должен искать?
13: А обязательно наследственная, там какая-то доля, говорят.
5: Это другой вопрос. Это если мама составит завещание не в вашу пользу, вы в силу вашего возраста, вам 62, вы уже имеете право на обязательную долю. Но если она не составит завещание, и вы, и ваша сестра являются наследниками по закону, тогда в равных долях.
13: Понятно. А если она на другой фамилии, я там как бы, ну, моя фамилия там уже не фигурирует у нее долго.
5: Где?
13: Не вот этот
4: в
13: вот
4: документах
13: момент,
4: вы имеете в виду, где они фигурируют?
13: Да, да, да. У нее паспорт на другой фамилии, имя поменяла она.
5: У кого? У мамы?
4: Да, у мамы.
13: Да, мать, да.
5: Ну, вы знаете актуальную фамилию, имя, отчество мамы?
13: Ну, знаю, конечно.
5: Ну, если знаете, вам доказать, что вы сын, не родство. Составит труда, потому что все это подтверждается свидетельствами органов ЗАГС. О перемене имени, о заключении брака, о расторжении брака, всю эту цепочку можно будет восстановить, это не проблема.
13: А нотариус будет интересоваться, допустим, есть там родственники, кто-то еще там...
5: Смотрите, там... информацию о круге наследников, когда нотариус открывает наследственное дело, он получает от того, кто обратился. То есть, ну, например, сестра открывает наследственное дело, вот первая пришла, открывает дело, нотариус спрашивает, а кто кроме вас есть? Она называет, ну, кого она знает, да, но нотариус должен известить тех наследников, место жительства или работы которых известно. То есть, если сестра не даст ваши данные, ваш адрес, нотариус вас не проинформирует. Если даст, нотариус обязан вас проинформировать. Но розыском не так вот в таком смысле, что вот прям найти обязательно, такого нет. Такой нет обязанности у нотариуса. Но я просто вернусь как бы к первому своему совету, отслеживайте этот вопрос сами. Вот не ждите, что вас кто-то найдет, проинформирует, следите за жизнью мамы.
4: Отлично.
13: Спасибо большое.
4: Да, пожалуйста, всего доброго. Так, у нас еще есть вопросы, давайте на них отвечать скорее. 7373948. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Алло. Ну, не молчите. Ну, не хотите, как хотите. Следующий вопрос, 7373948. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Алло.
14: Здравствуйте. Здравствуйте,
4: Ирина. В эфире.
14: Ирина, Московская область.
4: Пожалуйста.
14: Подскажите, пожалуйста, у меня вот муж без вести пропал 25-го года, апреля месяца. Потом, ну, признали его без вести пропавшим. Потом в октябре свидетельство о смерти получила. Вот. Вступила в наследство одна единственная квартира, вот была ипотечная. Ну, они закрыли ипотеку. Государство по смерти его, так как на СВО погиб. Вот. Вступила в наследство вот 23 апреля. Но теперь в сетях пишет человек, ну, то есть, типа, говорит, что сын. Ну, у него был вроде сын, но мы не общались об этом. Он сказал, тебя это не касается, ничего, вот 13 лет мы прожили. И теперь вот он ничего как бы не просит, но вот спрашивает, типа, какой отец человек, туда-сюда. Я его спрашиваю, кто ты и что ты хочешь. Он пишет, я его сын.
4: Так, а вопрос
14: и
4: ваш
14: как
4: в чем?
14: Вот с этим, если он... Да. Ну вот в наследство вступило, он может сроки, ну вот...
4: Претендовать,
14: да, квартира, на квартиру? Единственная у меня вот это, да. Это не мужа квартира, это мы вместе брали, вот как бы выплачивали, и вот сейчас ее закрыли по смерти.
5: Не, ну смотрите, сын пропустил срок для принятия наследства, 6 месяцев не обратился, заявление не подал. Значит, у него, если он на что-то претендует, путь в суд. Но в суде он должен будет доказывать, что причина пропуска срока была уважительной. Мы с этого начинали, что незнание, скорее всего, незнание о смерти, вот это необщение, незнание там, о составе имущества, скорее всего, не будет являться уважительной причиной, но это суд решит, но в целом вот так практика складывается.
14: Просто, да, просто я вот, ну, про это мне рассказывали, а вот до этого нотариусы приходили на передачу, я вот спрашивала, когда еще не узнала точно, ну, официально он сын или нет. Ну, разузнала там у родственников, чтобы по документам, а не просто со слов. Вот, и они сказали, ну, нотариусы предыдущие, они говорят, если он маленький срок прошел вот после вступления, то как бы возможность то, что он не общался, это вот, ну, не причина, что он не общался. Ну, то есть, типа, что суд пойдет на сторону, что он тем более не знал отца, там, не общался с ним.
5: Нет, ну это на усмотрение суда, и он может пойти в суд, но вообще нет, вообще практика говорит о том,
4: есть что... сроки определенные, да, которые нужно соблюдать.
14: Ясно, то есть надо там веские причины какие-то.
5: Конечно, вот. Да.
14: Болел там, в коме
5: был.
14: Отсутствовал. Все понятно, хорошо.
4: Да, пожалуйста, Ирин, да, всего доброго. А Марина нам пишет, здравствуйте, ситуация. Мать умерла в 2014-м, наследники я и сестра. У матери на момент смерти были кредитные карты. С 2015-го мы с сестрой неоднократно обращались в банк с просьбой указать точную сумму для возврата. Банк не отреагировал. Сейчас я получила от ФССПП постановление, банк требует 41 тысячу рублей. Я даже не знала, что был иск в суд. Узнала вчера на портале госуслуг. То есть постановление на арест имущества моего. Вопрос, имеет ли банк право спустя 12 лет требовать с меня что-то?
5: Смотрите, наследник, который принимает наследство, он принимает не только имущество, но и долги наследодателя. То есть, если на момент смерти у мамы были эти долги, то вы по ним отвечаете. А дальше вопрос о том, почему сейчас, а не раньше, и почему такая сумма, но это тоже для суда. Почему mm-hmm. банк не принял от вас, как от наследников, исполнение, например, если вы пытались исполнить сразу, да, чтобы не бежали, например, проценты. Почему банк не принимал исполнение, но это все надо будет решать в судебном порядке, может быть, будет снижена сумма. Но если долг был, по нему нужно отвечать. Вопрос в размере, я так
4: понимаю. То есть срока давности, вот несмотря на то, что 12 лет прошло...
5: А надо смотреть, может быть, в самом договоре кредитном обязательство должно было быть, может быть, сейчас только исполнено, если это длительная какая-то история.
4: 7373948. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Алло.
15: Алло.
4: Да, вы в эфире, пожалуйста, как вас зовут?
15: Да, здравствуйте, Дмитрий. Пожалуйста. Смотрите, значит, есть пенсионерка с однокомнатной квартирой. Я с ней заключил наследственный договор по поводу того, что, ну, как бы, сделать ее, как бы, старость комфортной, да, бытовые моменты там, потому что у нее с финансовой частью все в порядке. Момент какой? У меня девушка, я сейчас, допустим, пойду с ней в брак, и эта пенсионерка в нашем браке уже как бы покинет эту жизнь, да, допустим. А как моя будущая супруга может претендовать на какую-то часть этой имущества?
4: Хорошее начало. Скажите, пожалуйста, а у вас договор ренты оформлен или какой-то другой?
15: Нет, так как у нее с финансами все хорошо, ей нужна только забота и вот передвижение, аптеки, там, уборка и ремонт. И все.

0: она как-то вопрос ставить о том, что то, что вы получите, хотя и по наследованию, но с учетом того, что вкладывались общие деньги, на этот вопрос ответа, наверное, пока нет. Заключите брачный договор в отношении этой квартиры.
1: Понял.
0: Его можно заключить до вступления в брак.
1: Финансово я никак не теряю, вообще ухаживаю за пенсионеркой.
0: Нет, ну как, ну подождите, услуги тоже стоят денег? Вы что делаете?
2: Время или, ваше, конечно.
0: Да, или вы сами ее возите платит, везде?
1: Платит она все, я только время.
0: Не, ну если время, наверное, тогда она не будет претендовать, потому что нету потраченных общих средств. Но опять же, смотрите, если вы ее сами куда-то возите, да, бензин, это же тоже за счет общих она денег приобретается. Сама эта пенсионерка?
2: Слушайте, вы счастливый человек, что я могу сказать. Составляйте брачный договор до брака, как сказала Татьяна Александровна, и вообще не думайте ни о чем.
1: Понял. И второй быстренький вопрос. Давайте. Когда, допустим, она уходит из жизни, мои дальнейшие действия как в плане юридическом, куда идти, что как?
0: К нотариусу надо будет прийти, открывать наследственное дело. Процедура оформления такая же, как при другом наследовании. Вы приходите в течение 6 месяцев к нотариусу, подаете заявление о принятии наследства, предъявляете наследственный договор, это будет основание ваше наследование. Ну и дальше стандартная процедура, там нотариус запросы сделает, а потом выдаст вам свидетельство о праве на наследство.
2: Дмитрий,
1: привет, спасибо,
2: да, все поняли? Да, спасибо большое вам, удачи вам. И последний вопрос, я думаю, на сегодня. Инга спрашивает, участок купил муж и приватизировал до брака. Дом строили в браке, оформили в браке, прописаны там оба. Имею ли я при разводе право на дом?
0: Дом считается общим имуществом, да, потому что были общие вложения, несмотря на то, что этот дом стоит на личной земле, вот у них разный будет правовой режим у этих объектов.
2: Еще один вопрос. Можно ли просто заверить у нотариуса документ, написав отсутствие имущественного спора при разводе, не указывая имущество?
0: Нет. Смотрите.
2: У нас буквально 30 секунд.
0: Да-да-да. Если было что-то приобретено в браке, и в отношении этого имущества нужно исключить спор, нужно все равно заключить соглашение о разделе, которым зафиксировать, кому что отойдет, и вот таким образом будет понятно, что...
2: Друзья, у нас в гостях была Татьяна Александровна Ниш, член комиссии Московской городской нотариальной палаты по рассмотрению вопросов применения законодательства о наследстве, нотариус города Москвы. Татьяна Александровна, большое вам спасибо за ответ на вопросы. Стало, знаете, вот как-то чуть спокойнее. Не страшно вступать в наследство, хочется заключить брачный договор. Мы поняли, что это вот прям просто панацея от всего. Да? Вот до брака, во время брака заключаем, ни о чем не думаем. Спасибо. У нас большое. Сейчас киноафиша, затем новости, затем продолжим.
3: Радиостанция «Говорит Москва» и кинопортал «Фильм.ру» рассказывают о кинопремьерах этой недели. Киноафиша онлайн. Новая прокатная неделя принесла один из главных хорроров года, очередной криминальный боевик Гая Ричи и еще кое-что. Рассказываем, что нас будет ждать в кинотеатрах в ближайшие дни. Хоррор-бум привел к тому, что раз в пару недель в прокат выходит новый фильм ужасов, без которого будет трудно представить себе жанровый топ года. Не успели мы пережить «Хокум» с Адамом Скоттом, а в кинотеатрах уже появился достойный конкурент – «Обсессия» Кари Баркера. Формально это очередной заход ютубера на территорию большого кино. В последние годы блогеры наглядно показывают, что вполне реально сделать шаг от скетчей и видеорецензий до полного метра. Баркер вдохновился сюжетом из «Симпсонов», в котором Гомер получает высушенную обезьянью лапку, исполняющую желание, и разбавил концепт истории о чистой любви. Скромняга Биар покупает необычную шкатулку в лавке странностей и загадывает дерзкое желание, чтобы красотка Ники безоговорочно влюбилась в него. Мечта с лихвой сбывается, девушка буквально начинает сходить с ума по парнишке. «Обсессия» уже покорила американский прокат, но куда важнее финансовых успехов другое. Кажется, в индустрии появился еще один смелый дебютант, доказывающий, что хорроры до сих пор могут удивлять и шокировать. «Обсессия» — злободневное, изобретательное и непредсказуемое кино, которое не морочит зрителям голову поверхностными метафорами, а пытается напугать и создать чувство дискомфорта. Прямо как в старые добрые времена. 18+. Последние годы Гай Ричи работает так, будто должен денег всем и сразу. Британец постоянно снимает полнометражное кино с голливудскими звездами и выпускает новые сериалы. Увы, этому многообразию вряд ли радуются даже самые преданные фанаты режиссера. Дело в том, что Ричи давно потерял запал и теперь штампует новые проекты без былой

0: хулиганской дерзости. «Грязные деньги», к сожалению, подтверждает эту грустную теорию. Боевик смотрится как очередная пародия на криминальные комедии, которые когда-то прославили постановщика. В центре истории крутые оперативники и большие специалисты по эвакуации в исполнении Джейка Джилленхола и Генри Кавилла. Американо-британский дуэт должен спасти похищенную работодательницу из лап опасного бизнесмена, а заодно забрать у него миллиардное состояние. «Грязные деньги» — безамбициозный фильм ограбления, в котором нет ни фирменных фишек Ричи, ни интригующего сюжета. Впрочем, это, конечно, совсем не приговор новинке. Боевик наверняка придется по душе фанатам центральных актеров, которые не так уж и часто появляются на большом экране. 18+. Роман Михайлов вернулся к стахановским объемам работы и представил уже второй фильм за год. Вслед за показанной на ММКФ сомнамбулической притчей песни джинов в прокат выходит танцевальная драма «Пока небо смотрит», у которой есть все шансы стать еще одной удачной точкой для знакомства с многогранным и эфемерным творчеством Михайлова. Группа молодых танцоров живет в коммуне и все делает сообща. Единство грозится разрушить приезд именитого продюсера и модной постановщицы. Кинематографисты сначала подбивают ребят раскрыть себя, а позже променять идеалы на заработок. 18+. Увы, от отечественных киносказок никуда не деться даже в летний сезон. Череду премьер про добрых молодцев и чудовищ начинают «Богатыри» Павла Воронина. 8-летний Ваня – большой фанат легенд и преданий, который однажды проваливается в древнее прошлое и натыкается там на легендарных воинов Федора и Ратибора. Богатырям срочно нужна помощь ребенка. Злая ведьма Гордея пытается вызволить могущественного мага, а для этого ей нужно отыскать 3 артефакта, спрятанных в нашем времени. Так озорной мальчишка становится проводником для суровых витязей в мире гаджетов, фудкортов и небоскребов. Нетрудно догадаться, что новинка отчаянно пытается зайти на территорию последнего богатыря и скрестить эпическое фэнтези с комедией положений о знакомстве с причудами мегаполиса. Пока сложно сказать, получится ли у создателей повторить успех главного сказочного блокбастера страны, но участие в проекте фактурной Алены Михайловой мы как минимум воспринимаем как хороший знак. 6+. Киноафиша онлайн.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 13:00 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Вооруженные силы России установили контроль над населенным пунктом Шестеровка в Харьковской области. Это удалось сделать благодаря действиям подразделений группировки войск «Север». В сводке Минобороны отмечается, что российские военные поразили места сборки и хранения беспилотников дальнего действия и безэкипажных катеров ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских подразделений в 148 районах. Силы ПВО в течение суток сбили 3 управляемые авиабомбы и 516 дронов. Потери противника в зоне проведения спецоперации за прошедшие 24 часа составили 1205 человек. Российский МИД выразил обеспокоенность вспышкой лихорадки Эбола в Конго и Уганде. Москва рассчитывает, что специалисты возьмут ее под контроль и готовы оказать в этом содействие, заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Дипломат добавила, что для проведения эпидрасследования в регионы будет направлена группа специалистов Роспотребнадзора. ВОЗ ранее объявила вспышку лихорадки в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения международного значения. Накануне во Всемирной организации сообщили о почти 600 предполагаемых случаях заражения. Кроме того, ВОЗ располагает информацией о 139 летальных исходах. Пропавшую в Тульской области 3-летнюю девочку нашли живой. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщили в региональном управлении СКР. Представители поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» заявили, что ребенок пропал накануне в рабочем поселке Дубна. На месте был развернут оперативный штаб. Поиски проходили совместно с полицией, представителями Следственного комитета и МЧС. Рособорнадзор не намерен вводить обязательный устный экзамен по истории в 11 классах. Этого пока в планах нет, заявил глава ведомства Анзор Музаев. Не думаем об этом, мы не отвлекаемся. Обо всех изменениях, которые будут, мы обязательно предупредим заранее, сказал он в ходе горячей линии, посвященной ЕГЭ и ОГЭ. Анзор Музаев ранее сообщил ТАСС, что новый обязательный устный экзамен по истории ученики 9 классов будут сдавать с 2028 года. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на четверг, 10 рублей 42 копейки. Доллар 70 рублей 95 копеек. Евро 81 рубль 98 копеек. Сейчас в столице солнечно, около плюс 29 градусов. Атмосферное давление выше нормы 752 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Внимание! Внимание! Говорит Москва! 94,8.
3: В эти минуты союзные силы выбивают остатки.

0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот четверг гость в студии, кандидат экономических наук, эксперт в сфере финансов и банковского дела Владимир Григорьев. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. «Дело Принцепа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело принципа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
0: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
3: Повтор лучшего.
4: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
5: А мы свободны для всех и даже для министра.
6: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
7: Мы с вами на одной волне.
8: Hello! Общежитие слушает.
5: И мы вас слушаем.
9: Галочка, ты сейчас умрешь.
5: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
0: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: 13 часов и 6 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. Программа «Мы вас услышали». И в рамках этой программы народный диетолог. У нас в гостях Дарья Чалова, специалист по немедикаментозному оздоровлению организма, создатель гайдов питания для здоровья ЖКТ. Дарья, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
10: В ближайший час будем говорить о мифах, связанных с темой здорового питания. Кто-то говорит, что можно, кто-то говорит, что нельзя. Вот будем сегодня разбираться. Друзья, если вы хотите, чтобы я задала вопрос Дарье и спросила о каком-то мифе, да, вот вы думаете о чем-то, не знаете, правильно, неправильно, можно, не можно, пишите. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Работает трансляция в нашем телеграм-канале, в YouTube-канале и ВКонтакте. Пожалуйста, присоединяйтесь. Дарья, ну начинаем. Давайте. С какого мифа начнем?
11: Давайте прям с утра, да?
10: То есть
11: мы поговорим сегодня по большей части про продукты питания, ну и про какие-то действия, которые мы уже с вами привыкли. Вот есть такая история, как встать и сразу натощак выпить несколько стаканов воды. И звучит вроде бы как супер правильно, да? То есть там очищение, запуск пищеварения.
10: Чтобы лимфа начала там очищать
11: лимфоток,
10: сама себя.
11: Да, поддержка вообще водного баланса и так далее. В целом это очень здравый совет, но есть одно но. Многие забывают про чистку зубов. То есть здесь всегда такой спор, ну зачем же, нужно же зубы уже почистить после того, как мы поедим.
10: Тем два раза, да?
11: Да, но здесь такой момент, что у нас в ротовой полости за ночь скапливается огромное количество микробов, бактерий, потому что это такая для них комфортная среда, там тепло,
10: уютно себя чувствуют.
11: Там влажно, плюс если есть еще у кого-то какие-то проблемы с дёснами, либо зубами, то, соответственно, количество этих бактерий будет увеличиваться. Что мы делаем, если мы не чистим зубы, пьем сразу 2 стакана воды, либо стакан воды, мы все это добро отправляем себе в желудочно-кишечный тракт. Соответственно, это повышенные риски роста патогенной микрофлоры, соответственно, это нарушение пищеварения, меньшее усвоение питательных веществ и различные неприятные синдромы, симптомы типа вздутия, газообразования и так далее.
10: Получается, сначала проснулись, почистили зубы, да?
11: Верно.
10: А потом уже пьем воду.
11: Желательно теплую.
10: Вот, кстати,
11: холодную.
10: Да, вот эта вот история с водой, сколько ее нужно пить, должна ли она быть теплой, холодной, с газом, без газа. Вот именно если говорить про утро, нужно ли в нее что-то добавлять, чтобы она была какая-то супер полезная?
11: Сама вода в целом довольно-таки полезный продукт, если мы говорим о хорошей норме. Есть еще, наверное, не миф, а утверждение про то, что нужно выпивать там 2-2,5 литра воды, но здесь все-таки важнее ориентироваться и на собственные ощущения, и все-таки на личную норму, да, потому что если человек там ростом 1,60 и 1,80, нужно разное количество воды с учетом веса, да, и роста. Поэтому средняя норма это 30 миллилитров на 1 килограмм тела, но если есть избыток веса, не нужно пить там 3-4 литра. До 2, там, до 2 и 3 будет 2,3, да?
10: В течение дня.
11: Будет достаточно. И как раз-таки утром просто легко выпить несколько стаканов воды до завтрака. Это и подготовит наш желудочно-кишечный тракт к пищеварению, и в целом как немножко взбодрит. Вот. Если про добавки говорить, кому-то нравится пить воду с лимоном, можно. Никакого там в ней супер специального эффекта нет. Она просто немножко становится более вкусной, да. То есть, лимон в целом окей, натуральный продукт, он может немножко способствовать выработке желудочного сока, да, потому что он кислый, вот, но больше там никаких волшебных свойств, там жиросжигательных в нем нет. Можно зимой, допустим, еще пить воду с имбирем, да, потому что она тоже такая будет более согревающая, теплая и так далее. Если говорить про температуру, то, конечно, нам лучше всегда, особенно в холодное время года, там зимой, поздней осенью, пить теплую воду. Прям совсем кипяток не нужно, потому что мы заботимся о нашей слизистой, да, чтобы ее не обжигать. А теплую вполне себе. Почему холодную не стоит? Потому что холодная она тоже будет мешать пищеварению, да, то есть она будет так сжимать наши внутренние органы, и, соответственно, пищеварение будет идти хуже, да, за счет того, что там уменьшается кровообращение, ферменты хуже выделяются. Поэтому теплая оптимально.
10: Поняли. Следующий миф.
11: Так, давайте еще про утро поговорим.
10: Да.
11: Есть еще такая тема, как выпить натощак стакан свежевыжатого сока.
10: О, да.
11: И вот многие покупают себе эти соковыжималки. Упустим даже, наверное, фрукты, да, то есть так мало кто делает. Обычно, если покупают соковыжималки, то уже хотят выжимать из морковки, из свеклы. Но это же получается очень большая концентрация все равно фруктозы в одном стакане, потому что один стакан, допустим, морковного фреша содержит под 30 грамм фруктозы, то есть чистого сахара.
10: Это больше
11: суточной нормы.
10: Да.
11: Да. И вот так у нас полезная морковь становится врагом и нашей молодости, и здоровья, да, это просто сразу избыток сахара с утра. Это не значит, что морковь либо свеклу нельзя есть. Можно, потому что если мы едим их, допустим, в салате, либо в каком-то варианте запеченном, мы едим не только сок, да, то есть у нас вот эта фруктоза, содержащаяся в овощах, таких сладких, как морковь и свекла, она будет прикрыта пищевыми волокнами, да, то есть все равно организм будет работать, дольше их доставать.
10: Перерабатывать.
11: Да, и наверняка вы не едите 650 грамм морковки за раз, а вот стакан фреша будет подразумевать именно такой объем, то есть мы же туда не одну морковь выдавливаем.
10: Также апельсиновый сок, да,
11: Абсолютно.
10: Апельсин туда идет.
11: Даже один апельсин, он уже содержит большое количество фруктозы, фруктоза это и есть сахар, поэтому здесь нужно все-таки быть немного аккуратнее, и если вы хотите даже пить какой-то сок, сделайте тогда из огурца и сельдерея. То есть, но он не будет сладким, так мало кто хочет пить.
10: Но это не очень звучит. Да. Огурец и сельдерей как будто бы не то, что я
11: не
10: хочу
11: то, что выпить
10: утром. Выпить.
11: Да, поэтому лучше в салаты. Вот поэтому все фреши – это уже, к сожалению, такая концентрация большого количества сахара, если мы говорим о любых фруктах и сладковатых овощах.
10: Но просто нужно понимать, что фрукты содержат фруктозу, угу. Да, окей. Но они содержат еще и пищевые волокна, да, про которые мы говорим, да, которые дольше перерабатывают и не дают так сильно повысить уровень инсулина.
11: И сахар в крови, да. Ну и еще момент в том, что мы не съедаем столько за раз фруктов, сколько мы получаем фруктозу из одного стакана.
10: Иногда да, можно есть хотя бы пить фреш или все-таки?
11: Хотя бы лучше после еды. Вот, то есть, когда мы съели большое количество там какого-нибудь салата с пищевыми волокнами, когда у нас есть белок, жиры, для того, чтобы у нас был плотный пищевой комок, и вот эта фруктоза, да, она не давала резкого скачка инсулина и сахара в крови. Вот это важный момент.
10: Кофе, круассаны, апельсиновый сок.
11: На завтрак?
10: Да.
11: Ну вот причина набора веса, отеков и так далее, да. То есть мы всегда должны начинать прием пищи с большого количества клетчатки, то есть овощей и зелени, да, несмотря на то, что вот на завтрак пока что это такая непринятая традиция, но уже все чаще и чаще можно наблюдать какие-то там тарелки, где есть зелень, и те же яйца, и какой-нибудь цельнозерновой хлеб, либо порция каши, и вот это уже полноценный завтрак, да, то есть часто я еще сталкиваюсь с историей, что, ну, не хочется ведь завтракать. Вот круассан влезет, а такой объемный завтрак уже не влезет, да, ну, тогда не нужно совсем есть, дождитесь голода и поешьте уже по голоду, но полноценно, это будет гораздо правильнее и не будет потом вот этого спада энергии резкого, вот этой тяги к сладкому, потому что сразу будет полноценный прием пищи вместо каких-то вот этих вот маленьких
10: перекусов.
11: И перекусов, да, здесь, которые кусочек, приводят к скачкам.
10: А вот Татьяна спрашивает: добрый день, а верно ли, что помидоры и огурцы правильно употреблять отдельно, а не в салате?
11: Есть еще такая история, но тогда у меня вопрос: почему мы только огурцы и помидоры рассматриваем и забываем про десятки других овощей и продуктов, которые тоже нужно в таком случае правильно между собой сочетать для того, чтобы они друг другу не противоречили. Поэтому давайте все-таки не будем так сильно глубоко в дебри уходить. Лучше уж просто есть натуральные продукты,
10: да,
11: и не зацикливаться на том, что вот помидор с огурцом, допустим, вот как-то между собой не сочетаются, и мы там что-то недополучим. Понятное дело, что, допустим, не стоит смешивать красное мясо и крупы, ну, потому что это уже очень тяжелое сочетание, действительно, оно может приводить к трудностям пищеварительного процесса. Но если мы говорим про овощи, то овощи все прекрасно между собой сочетаются, так же, как и зелень. Поэтому здесь можно есть и
10: не
11: об этом не переживать. Да.
10: Новость сегодня появилась, так, что огурцы еще дороже стали стоить, 500 рублей за килограмм. Вот как-то, Дарья, все-таки вот польза огурцов, она преувеличена? Стоит ли отдавать 500 рублей за килограмм? Или лучше, не знаю, что-то другое?
11: Смотря
10: выбрать,
11: с чем мы сравниваем, да? Ну, смотрите, это не суперфуд. То есть в огурцах у нас как раз-таки мало той самой полезной клетчатки и пищевых волокон и очень много воды. То есть они дают, занимают объем, но потом этот объем быстро уходит, потому что это вода, и наступает чувство голода. Поэтому салат из только помидорки и огурца – это не полноценный салат. Добавьте, пожалуйста, туда какую-нибудь петрушку, руколу, любую другую зелень, шпинат. Есть еще у нас большое количество овощей, помимо там только помидоров с огурцами, да, то есть их тоже можно использовать для того, чтобы обогащать свой организм витаминами и минералами. Еще очень важный момент, вот мы зацикливаемся только, допустим, на огурце и только на помидоре, и люди считают, что они едят овощи, это неправильно. Пожалуйста, посмотрите просто там в любой поисковой системе, какое есть разнообразие овощей, нам все это нужно, потому что это все содержит разные витамины и минералы, и невозможно только из огурцов и помидоров набрать вот это разнообразие.
10: Что делать упор зимой, чтобы не разориться? Что вы можете
11: на корнеплоды, например, картофель, да, какая-нибудь
10: свёкла,
11: тыква,
10: морковь,
11: свёкла, то есть то, что в целом как раз-таки еще есть у нас в доступе и, кстати, не подвержено большой обработке для долгого хранения, да, то есть вообще в идеале всегда есть сезонные продукты. То есть у нас зимой всегда есть белокочанная капуста, у нас есть квашеная капуста. То есть если ЖКТ позволяет, то вот лучше налегать на то, что доступно, и то, что хранится зимой, да, а летом есть какие-то сезонные уже, в том числе овощи.
10: Про огурцы за 500 рублей забываем. Идём
11: не беспокоимся о них, да.
10: Идем к следующему мифу.
11: Так, следующий миф. Давайте поговорим теперь про полезные продукты питания. Часто я вижу большое количество сладостей на сиропе топинамбура.
10: О, да.
11: И я вижу карточки на маркетплейсах с этим сиропом, где написано, что сироп топинамбура не содержит сахара, и вообще это прекрасная альтернатива. Давайте теперь разбираться в деталях, что значит не содержит сахара. Сахар – это фруктоза плюс глюкоза. А получается, что сироп топинамбура – это то же самое, просто в другой пропорции между фруктозой и глюкозой. То есть он...
10: Тот же сахар.
11: Тот же сахар, да. То есть он же тоже сладкий. Да, он натуральный. То есть обычный сахар делается из свеклы, сироп топинамбура из корня топинамбура. Еще говорят, что он полезнее, потому что он содержит инулин. А инулин – это довольно полезная такая штука для нашего кишечника. Корень топинамбура, как растение, действительно содержит инулин. Но если мы будем говорить про сироп, то там инулина уже нет, потому что сироп производят посредством нагревания в больших температурах. И весь инулин просто уже, ну, соответственно, исчезает, сгорает,
10: да, да, да.
11: И там остается один сплошной сахар. И тут еще нужно понимать, что по большей части сироп топинамбура – это фруктоза, а фруктоза, она опаснее глюкозы. То есть если глюкоза, то есть вот обычный сахар, он у нас расходуется всеми клетками организма, то есть и мозгом, и мышцами, то фруктоза перерабатывается только печенью. Это просто колоссальная нагрузка, если человек начинает есть большое количество фруктов, заменяет обычный сахар на сироп топинамбура, и вот здесь как раз-таки идет подмена понятий.
10: Угу.
11: Плюс за счет того, что сироп топинамбура производится на очень высоких температурах, то есть это уже, по сути, продукт горения, и в нем есть канцерогены, ну, то есть канцерогены никогда не могут быть чем-то полезным, поэтому... Пожалуйста, будьте внимательнее, и здесь важно все-таки всегда смотреть на метод производства продукта, да, то есть не просто вот смотреть на этикетку, где написано, что это без сахара, а все-таки вдаваться в подробности, как этот продукт был получен, потому что изначально сам топинамбур – прекрасный растительный продукт. Но сироп топинамбура – это уже продукт горения.
10: А финиковый сироп, кленовый сироп?
11: С ними чуть-чуть получше дела. Насколько я помню, они все-таки не на таких температурах производятся, но это тот же самый сахар. Финик mm-hmm. – это фрукт, то есть это фруктоза, да? Что там еще у нас было?
10: Кленовый сироп.
11: Кленовый сироп. Ну, вот он тоже, по-моему, производится не на таких высоких температурах, но с кленовым сиропом какая штука? Очень много подделок на него на рынке, и хороший кленовый сироп стоит за там 250 миллилитров порядка 1000 рублей. Да,
10: дороговато,
11: то есть все то,
10: да.
11: Что вот как в историю с огурцами, да, поэтому здесь все-таки я бы не искала какую-то прямо
10: замену
11: обычному сахару, mm-hmm. потому что это все тот же сахар. Это все точно так же приводит к набору веса, к избытку, там, допустим, сахара в рационе. Поэтому просто нужно за нормой следить, а не гнаться за какой-то более полезной альтернативой. Ну, либо все-таки использовать мед. Потому что
10: вот, кстати, мёд, да.
11: Да, это, ну, проверенная веками альтернатива. Да, он сладкий, да, это фруктоза. И опять мы говорим про то, что это тот же самый сахар. Но в нем, помимо этого, еще очень много полезных веществ, которые в том числе нужны нашему организму. Да, там есть и антиоксиданты, и вещества, которые поддерживают нашу иммунную систему, и вещества, которые поддерживают в том числе пищеварение. Поэтому давайте не демонизировать натуральные продукты, и все-таки мед производится без нагрева, это тоже важно. Но его использовать, допустим, не стоит выпечки, добавлять в горячий чай, потому что тогда как раз-таки вся польза убивается, у нас остается вот такой вот уже пустой продукт.
10: А как лучше употреблять мед? С чем? С каким продуктом?
11: Смотрите, ну как можно сделать? Допустим, вы съели свой основной прием пищи, там, где у вас кусочек какой-нибудь курицы, какая-нибудь, допустим, каша в формате гарнира, какие-нибудь овощи, какое-нибудь растительное масло, и после хочется сладкого вкуса для завершения, да? Ну вот можно там съесть какую-нибудь, допустим, плюшку с медом, да.
10: Плюшку прям?
11: Ну, если хочется, то почему нет? Мы же после основного приема пищи это едим. Либо ложку, да. Чайную ложку меда можно просто рассосать, тут уж кому как нравится, да. Либо сделать какие-нибудь там домашние булочки из той же гречки, да, вот я, допустим, делаю, можем, кстати, в конце рецепт записать.
10: Не переключайтесь.
11: Да. Вот, и там, допустим, съесть ее с медом. Тут кому как нравится.
10: А если мед добавлять, например, в каши?
11: Смотрите, тогда у нас получается избыток углеводов, да, то есть у нас просто каша – это углевод, мед, сахар – тоже быстрый углевод, где белки и где клетчатка? Мало, да, то есть мы всегда сначала должны понимать, что нам нужно съесть белки, жиры, долгие углеводы, лучше не сладкие, не подслащённые, да, то есть каши лучше, вот вообще в целом есть как гарниры, допустим, со специями, да, с небольшим количеством соли, но не добавлять туда большое количество сахарных альтернатив, будь то кленовый сироп, либо мед, потому что тогда, ну, по сути, это то же самое, что съесть какую-нибудь практически шоколадку, да, потому что будет резкий скачок инсулина и сахара в крови.
10: Что в этом плохого, если у меня с сахаром все в порядке? Почему я не могу добавить немного меда в кашу?
11: Немного понятие растяжимое. Давайте, допустим, ну, чайную, да, кстати, это не слишком много, но смотрите, если есть вообще в целом желание вести здоровый образ жизни, поддерживать вес, да, либо немножко его снизить, заботиться о своем драгоценном коллагене, за которым все гоняются, то нужно следить за количеством сахара в рационе. Всегда. То есть у нас суточная норма всех сахаров, которые организм получает, в том числе из долгих углеводов, из каши он может достать эти сахара, да, путем расщепления.
10: Да.
11: 25 грамм. Вот, если мы добавляем там туда мед, сюда мед, тут фрукт съели, с утра бахнули стакан свежевыжатого сока, то, естественно, у нас уже будет избыток.
10: Избыток,
11: поэтому
10: да.
11: Нужно за этим следить. И как раз-таки еще раз напомню, что фруктоза, которая содержится в меде и во всех сиропах, она в 10 раз опаснее для нашего коллагена, чем глюкоза.
10: Коллаген это то.
11: Коллаген это то, из чего у нас состоит кожа, зачем все обычно гоняются.
10: Морщины, да, да, молодость, вот это все.
11: Да, вот, в общем, то, как мы с вами выглядим.
10: А вот еще у нас спрашивают про кашу с сухофруктами. Если говорить о сухофруктах, которые не в глюкозном сиропе, без сахара, а вот просто натуральные сухофрукты, можно добавить? Или тоже это сахар, очень
11: лучше
10: много фруктозы?
11: Лучше все-таки, да, все сладкие штуки, типа фруктов, сухофруктов, есть уже в конце приема пищи. Еще раз, каша сладкая – это неправильный завтрак. То есть у нас не должно быть сладких завтраков в принципе. Сладкий вкус в конце основного приема пищи. Да, вот как детям говорят, сначала поешь.
10: Сначала
11: вот
10: здесь суп, потом компот.
11: Да. Кстати, суп на завтрак – это тоже очень даже хорошая вещь. Вот недавно разбирала борщ в качестве завтрака. Почему бы нет? Там есть у нас и белок, да, там в виде какого-то
10: там есть, да.
11: Мяса. У нас там есть большое количество овощей. У нас есть теплая, в том числе бульон, да, с аминокислотами, да. Жирочки, то есть вполне себе, если у кого-то есть желание съедать суп на завтрак, можно
10: если
11: себе
10: вам это нравится,
11: позволить.
10: Почему нет,
11: да,
10: да.
11: Да.
10: А вот всякие вот эти протеиновые сладости, мы, конечно, это уже обсуждали, но там же тоже сахарозаменители получается.
11: Да.
10: Эритрит, да, скорее
11: там
10: всего.
11: Там очень много мальтитол, сорбит. Реже я еще не видела ни одного батончика протеинового на аллелозе, потому что это очень дорого. Качественно, но дорого.
10: А эритрит, мальтит, чем они плохи в состоянии?
11: Они плохи тем, что по большей части это, опять-таки, очень большие концентрации веществ. Ну, то есть для того, чтобы получить этот эритрит, да, то есть мы используем какие-то натуральные продукты растительные, но концентрация очень велика. И плюс там проблема не только в самом сахарозаменителе, но и в сочетании других компонентов в протеиновом батончике. И вот это вот как раз-таки смесь гремучая, она не всегда благоприятна для желудочно-кишечного тракта, и многие из компонентов в том числе дают отеки. То есть вроде бы мы едим полезную сладость,
10: но
11: и пытаемся набрать еще и норму белка, но здесь важно понимать, что вот эти все изоляты белка, они плохо усваиваются, особенно в сочетании с тем большим количеством синтетических веществ, которые добавлены, да, то есть если мы посмотрим на любой протеиновый батончик на рынке, сколько вы незнакомых слов увидите в составе.
10: Там состав очень длинный, да.
11: Очень длинный состав, и я думаю, что порядка 80% слов будет для вас непонятно. То есть если, зачем тогда это есть? Вот вопрос. Поэтому лучше возвращаемся к тому, чтобы съесть какой-нибудь сухофрукт. Пусть это будет
10: фрукт. Или конфеты сделать из сухофруктов.
11: Например, да, там с семенами, там с теми же орехами, на том же финике. Но зато это будет натуральная какая-то понятная штука, еда. Уже без синтетики, да, без химии. Всё-таки вот это мы точно стараемся из рациона исключить.
10: А получается, что это тоже, да, точнее, это не миф, что сахар, да, вот эта вся глюкоза и так далее, она помогает нам похудеть, потому что у нас еще жидкость задерживается в организме из-за этого.
11: Да, есть такой момент, но опять-таки при избытке, поэтому мы следим, чтобы у нас в рационе было до 25 грамм сахаров. Это не вес продукта, да, то есть это не так, что мы 25 грамм, допустим, на весы насыпали, и вот можем это съесть. А здесь нужно как раз-таки, там сейчас есть большое количество приложений, которые могут вам посчитать, сколько грамм сахара содержится в каждом продукте. Вот.
10: А Ланг спрашивает, так с чем пить чай, кофе на работе? Понимаете, вот эта привычка, с чем-то пить чай.
11: Вообще ни с чем. Да. Ну, то есть это почему нужно с чем-то обязательно пить? С радостью. Вот, да. У меня, кстати, кто-то мне так подсказал, что с удовольствием можно пить чай и кофе на работе.
10: Не обязательно вот. Какие-то булочки
11: и конфеты. Не обязательно что-то добавлять, да, поэтому... сделайте себе норму воды, да, то есть, окей, выпейте травяной чай, после кофе обязательно выпейте стакан воды дополнительно, потому что кофе обезвоживает. А вот эти вот чаи гонять со всякими сладкими штуками, это вообще не про здоровый образ
10: жизни.
11: Такой,
10: знаете, синдром бухгалтерии. А правда, что чем больше ты ешь сладкого, тем больше тебе хочется?
11: Конечно,
10: выпить,
11: потому
10: да?
11: что, ну, по сути, это вызывает зависимость, плюс мы сегодня много раз уже сказали про скачки инсулина и глюкозы, и как раз-таки, если мы с утра съедаем сладкий завтрак, даже если это какая-то каша, допустим, с сухофруктами, мы запускаем вот эти качели инсулиновые. Это как эмоциональные качели. Все.
10: Да. Мы и на дальше это подсаживаемся, не можем в течение дня уже
11: и
10: без
11: соответственно,
10: сладкого.
11: Да, начинается вот это вот вечное желание еще, еще, еще съесть.
10: Друзья, сейчас новости на «Говорит Москва», затем мы вернемся и продолжим разговаривать о мифах, связанных с питанием.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 13:30 столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Дмитрий Медведев указал на потерю Украины более половины своего населения. Сейчас на подконтрольных Киеву территориях осталось менее 23 миллионов человек, что свидетельствует о биологической смерти нации, отметил зампред Совбез России. Медведев добавил, что некоторые аналитики называют цифру 18 миллионов. Население Украины в 1991 году в границах УССР составляло более 51,5 миллиона человек. Сегодня на подконтрольных Киеву территориях по самым оптимистичным оценкам осталось менее 23 миллионов. За исторически короткий срок население сократилось более чем в два раза, сообщил Медведев в мессенджере Макс. Политик подчеркнул, что Украина провалилась как государство, поскольку не может жить без внешнего финансирования со стороны Запада. Кроме того, Медведев отметил, что республика безвозвратно потеряла пятую часть своей территории и скоро утратит еще.
12: Россия получила от Армении официальное уведомление о неучастии Никола Пашиняна во встрече лидеров ЕАЭС. Республику представит вице-премьер Мгер Григорян. Такие данные на брифинге привела официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Дипломат обратил внимание, что отсутствие премьер-министра Армении на мероприятиях с участием лидеров Евразийского экономического союза стало системным, но это не влияет на работу объединения.
13: В Уфе появилась улица имени Владимира Жириновского. Ее торжественное открытие состоялось в рамках празднования 80-летия политика. По всей России проходят десятки мероприятий, посвященных этой дате. Устанавливаются памятники основателю ЛДПР, его именем называют улицы. Люди помнят и ценят наследие Владимира Вольфовича, его беззаветную любовь к родине, приводит слова лидера ЛДПР Леонида Слуцкого ТАСС. Горсовет Уфы ранее единогласно одобрил предложение о названии одной из улиц города в честь Жириновского. Она располагается в Демском районе. Ее протяженность составляет 800 метров.
12: Автостат сообщил о росте продаж легковых автомобилей с пробегом в апреле. Показатель составил чуть более 542 тысяч единиц, что на 6,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 14% больше, чем в марте, указали в аналитическом агентстве. Самой продаваемой маркой в этом сегменте стала «Лада». На втором месте расположилась «Тойота», замыкая тройку лидеров «Киа». Кроме того, в топ-5 вошли «Хёндай» и «Фольксваген». И в завершении выпуска о погоде. Сейчас в столице переменная облачность, около плюс 30 градусов. Атмосферное давление выше нормы. 752 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, «Говорит Москва».
2: «Говорит Москва».
14: Реклама. Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
15: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
16: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
17: Я в панике. Доллары забыла купить.
18: Зачем доллары?
17: А как за границей платить?
18: Плати по миру.
17: Как?
18: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
17: Ага.
18: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
17: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
18: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
19: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
20: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту.
21: Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
22: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
23: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 20:00 и по субботам после 14:00. Америка Лайт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва. 94.8.
24: Повтор лучшего.
25: Мы вас услышали.
10: 13:36 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. Программа «Народный диетолог». У нас в гостях Дарья Чалова, специалист по немедикаментозному оздоровлению организма, создатель гайдов питания для здоровья ЖКТ. Дарья, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
10: Мы сегодня говорим о мифах в сфере ЗОЖа. Да, Дарья, вот мы закончили на сладких мифах. Может быть, к соленым перейдем?
11: Давайте
10: про соль поговорим.
11: Про соль, да.
10: Что там у нас с солью не так?
11: Так, ну, во-первых, есть миф про то, что соль – это вредно. На самом деле полностью исключать соль из рациона вообще не стоит. Соль, как и любой другой продукт, будет вредна в избытке. Да? То есть здесь нужно понимать, что если мы едим там порядка менее 1 чайной ложки в день, а это на самом деле очень большое количество, его хватит там и на салаты, и на супы, и на все на свете, то тут все должно быть в порядке. Другой момент еще, что сейчас популярна розовая гималайская соль, и есть тоже убеждение, что она намного лучше обычной морской соли, либо йодированной. Uh-huh. И я бы не сказала, что у нее есть какие-то особые преимущества. Во-первых, всегда нужно понимать, что вот та же гималайская соль, она может содержать большое количество тяжелых металлов, ну, потому что там есть регионы добывания, в основном это у нас Пакистан. Вот, поэтому про это нужно не забывать. И еще такой момент, что вот убеждение, да, что она обогащена большим количеством минералов. Но если все-таки включить немножко логику и причинно-следственные связи и посмотреть, сколько минералов она содержит, то все равно это не те количества, которые нам необходимы. Допустим, в чайной ложке розовой соли там порядка 1-2 миллиграммов магния. У нас суточная дозировка магния рабочая 800-1000 миллиграмм. Ну, понимаем,
10: ну,
11: да?
10: Ну, 800 раз больше, да, ну, получается?
11: Практически, да. И поэтому здесь говорить про то, что у нас вот есть такая полезная розовая соль, uh-huh. которая стоит uh-huh. в несколько раз дороже обычной морской, я бы не стала. То есть, особенно если мы говорим в сравнении, то, пожалуйста, употребляйте обычную морскую соль, главное, не поваренную. Поваренная действительно бесполезна, там уже мало каких-то хороших полезных веществ, потому что она подвергается сильной обработке. Ну и плюс еще там добавляются какие-то химические вещества для того, чтобы она не слеживалась. Есть такое понятие, как антислеживающиеся агенты.
10: Вот да-да-да.
11: Их мы стараемся как раз-таки избегать. Поэтому простая морская соль любого помола, крупная, мелкая, тут уж как вы любите, вполне себе приличный продукт, и не нужно гоняться вот за какой-то, допустим, розовой солью. Нравится вам она, пожалуйста, используйте, но без убеждения о том, что она намного полезнее обычной.
10: Uh-huh. А миф или не миф, что соль задерживает воду в организме, и поэтому сложнее похудеть?
11: В избытке. Конечно, если, допустим, мы едим какие-то сосиски, колбаски, сырочки, не знаю, там, соленые орешки и так далее, mm-hmm. конечно, соль в таком случае, находясь в избытке, она будет задерживать жидкость в организме. То есть это и отеки, и, соответственно, лишние килограммы. Mm-hmm. Поэтому все у нас, если мы говорим про натуральные продукты, хорошо, в меру. То есть и сахар нам тоже нужен до 25 грамм. Mm-hmm. Вот, и, соответственно, соль тоже.
10: А давайте поговорим про молочные продукты.
11: Давайте,
10: наши,
11: да,
10: любимые.
11: Самая тяжелая и спорная тема, поскольку если от сахара люди еще готовы отказаться, то от молочных продуктов совсем нет.
10: Прям все.
11: Ну, а как же, да, там у нас бифидобактерии, а как же, это же такой хороший источник белка, кальций, и так далее.
10: Да.
11: Да, ну, здесь я спорить не буду, то есть здесь каждый делает выбор самостоятельно, но давайте поговорим хотя бы про миф, который действительно имеет место быть, это стакан кефира либо ряженки вечером либо на ночь вместо полноценного ужина.
10: С псилиумом.
11: Угу. Ну, против псилиума у меня тоже есть что рассказать. Вот. Ну, давайте начнем с кефира либо ряженки. Смотрите.
10: На ночь, да.
11: Да. Значит, аргумент какой чаще всего, что ну это же белковый продукт. Если у кого-то сейчас есть дома пачка кефира либо ряженки, пожалуйста, посмотрите, сколько там белка и сколько там углеводов. Там порядка 3 грамм белка будет и 3-4 грамма углеводов. То есть равнозначно. Мы еще не забываем про жиры. Примерно столько же. Да? То есть это получается, по сути, быстрый углевод, который не прикрыт у нас пищевыми волокнами. И плюс любая молочка содержит лактозу. Лактоза – это молочный сахар. Сахар, внимание.
10: Но мы можем поправиться от лактозы?
11: Конечно.
10: Да?
11: Да, то есть это молочный сахар. Она точно так же дает скачок, всплеск инсулина и глюкозы в крови.
10: Угу.
11: А, соответственно, когда у нас есть скачки, у нас заблокирован процесс жиросжигания, идет процесс набора. Вот. И плюс поддерживаются воспалительные процессы. Поэтому здесь, если все-таки вы очень любите кефир либо ряженку, ну хотя бы после основного приема пищи, хотя бы после салата,
10: не на ночь, после перерыва,
11: не на ночь. На ночь вообще не нужно ничего есть.
10: Ну, а то есть, если хочется, если привычка есть, ну вот поели мы там в 6-7 часов вечера.
11: Если мы плотно поели в 6-7 часов вечера, да, прям полноценно, да, у нас там есть животный белок либо какая-то рыба, у нас есть хорошая порция овощей всяких разных, окей, у нас есть какой-то гарнир в виде, допустим, бурого риса, гречки, угу, киноа, любой другой крупы, то не будет физического голода, остается только эмоциональный. Но здесь уже не дело там в кефире либо в ряженке, а дело все-таки в привычке и договоренностях с собой, да, а что я еще могу сделать? То есть, может быть, я хочу в целом там удовольствие себе какое-то доставить, и, может быть, я лучше пойду, выйду погуляю, прогуляюсь вечером, да, перед сном, либо вкусный какой-нибудь чай себе сделать, но опять-таки без привычки пить чай с какой-то там плюшкой, либо там ватрушкой, да, потому что все это уже еда. Поэтому вот говорили мы с вами еще про такую хорошую, кстати, штуку, как чага, наш отечественный продукт, да, и он очень полезен, там большое количество антиоксидантов, его можно пить вечером, потому что там нет кофеина, плюс он горький, он будет поддерживать процесс пищеварения, и за счет вот этой горечи немножко, ну, можно так сказать, утихомиривать вкусовые рецепторы, и, возможно, сладкого вкуса не так сильно
10: многие
11: будет хотеться.
10: Кстати, про это говорят, что если хочется сладкое, нужно съесть что-нибудь горькое.
11: Ну вот, да, да? Чага вполне себе будет хорошей, здоровой альтернативой. Попробуйте. Плюс это полезный, на самом деле, продукт.
10: Не могу не спросить про творог, про йогурты, про то все вот самое. Эти вот. Вообще, то есть, никакой пользы нет, не едим?
11: Ну, смотрите, я не могу говорить про однозначную антипользу молочных продуктов, потому что есть разные версии, плюс у нас есть еще история там с недостаточностью ферментов, с отеками, с различными агрессивными белками, которые содержит молочная продукция. Поэтому я честно скажу, что я не рекомендую. Но я прекрасно понимаю, что отказаться от молочных продуктов сложно, потому что многие привыкли завтракать творогом, да, там съедать какой-нибудь сыр в обед, сырники на завтрак, запеканки, да. Пожалуйста, хотя бы с большой порцией овощей и зелени. Вот просто сырники и сырники, допустим, с съеденные после порции шпината, это две разных картины. Просто сырники дадут вам голод и желание съесть что-то сладкое уже через час-два, ну, либо вот это вот просто тяга к сладкому весь день будет, потому сладкие, что это да. сладкий если вот всё-таки продукт.
10: Делать сырники, например, я сама так делала, не сладкие. Ну, например, добавлять какой-то тертый сыр, зелень, яйцо.
11: Уже лучше. Да. Но вот просто последите, если кто-то не может избавиться от лишних килограммов, отеков, да, постоянно там придумывает какие-то себе способы и ничего не помогает, исключите молочку на неделю-две полностью. Не местами, так что я не пью молоко, но ем сыр, там, я не пью кефир, но ем творог, либо творожные сырки, а полностью. И понаблюдайте.
10: И молоко, и сыр, и творог,
11: всё, что
10: и
11: относится
10: ряженка,
11: к молочной
10: кефир.
11: Продукции. Да. Жить без этого можно. Сама я в том числе воспитывалась на молочных продуктах, и у меня они были в рационе постоянно, но вот уже несколько лет я их исключила. Я от них не шарахаюсь, я могу где-то и сырники съесть, и сыр попробовать, но вот это не основной источник белка, так скажем,
10: в моем рационе. А вы помните, какой у вас был не то чтобы результат, но вообще эффект после того, когда вы перестали есть молочные продукты? Вы так вот резко от них отказались, как сейчас говорите?
11: Я отказалась от них тогда, когда я уже не понимала, что делать со своим желудочно-кишечным трактом, потому что мне не помогали ни одни схемы, назначенные врачами, я поняла, что нужно разбираться все-таки в питании, а не таблетками перекрывать ситуацию. И тогда я убрала просто триггерные все продукты, в том числе молочную группу. Далось мне это не слишком сложно, потому что мне важнее был мой результат. Ну, соответственно, улучшилось пищеварение, меньше стало отеков. И, ну, соответственно, когда меньше отеков, вес тоже уходит. Вот это, наверное, самый... А, кожа еще. Вот экземы, всякие высыпания, тоже очень частая история, связанная с молочными продуктами. Но, пожалуйста, не сжигайте меня на костре за них. Я знаю, что все их очень любят.
10: Да,
11: здесь просто если вы уже все перепробовали, там, кучу денег тратите на всяких там косметологов, гастроэнтерологов, для начала, пожалуйста, исключите избыточное количество сахара, быстрых углеводов и молочные продукты.
10: Ну, звучит очень просто, конечно.
11: Звучит сложно, я понимаю, потому что сразу возникает вопрос, а что тогда есть вообще?
10: Ну, вот чем мы, смотрите, мы, например, убираем молочные продукты, да, это же кальций и так далее. Где брать кальций тот же?
11: Кальция очень много в овощах. Допустим, в крестоцветных очень много, да, кунжут, безумно классный источник кальция.
10: Его нужно перемалывать.
11: Да, перемалывать для того, чтобы он усваивался. Да. В кунжуте, кстати, больше кальция, чем в молочке. Вот, поэтому...
10: Тахини, да?
11: Можно пасту тахини в том числе. Поэтому здесь я вот всегда думаю, почему про кальций-то все думают? Почему про остальную группу микроэлементов и витаминов мы вообще забываем? То есть просто сделайте себе разнообразное питание. Как можно, допустим, его разнообразить, если вот мы утыкаемся в какую-то продуктовую корзину и к ней привыкаем? что я делала, когда училась есть больше овощей и зелень? Я заходила на любой сайт онлайн-магазина, любого ритейлера крупного, заходила в раздел овощей и смотрела, о, а я это не ем, я это не ем. Я просто это себе добавляла, и дальше уже там...
10: Можно такой чек-лист сделать,
11: да,
10: кстати.
11: Да, да, можно сделать чек-лист ставить на холодильник. Можно, да, делать даже радугу фитонутриентов. Ну, то есть, когда, допустим, мы стараемся в течение недели есть овощи разного цвета, да, то есть, чтобы у нас были не только, допустим, желтые, да, какие-нибудь там типа, или оранжевые, типа тыква, а чтобы были и какие-то красные, и фиолетовые, и зеленые. Вот это уже такая вот даже интересная получается история.
10: Мы упомянули псиллиум.
11: Да.
10: Мой любимый.
11: Да.
10: Не могу про него не спросить. А с ним что не так?
11: С ним не то чтобы что-то не так, но он просто тоже не является универсальным продуктом.
10: Есть что-то, что лучше.
11: Конечно, многосоставная клетчатка, да, лучше всегда. То есть ее сейчас очень много на рынке. Псиллиум — это всего лишь одно скудное пищевое волокно. Да, то есть это у нас шелуха подорожника.
10: Да.
11: И она, конечно же, может помогать улучшить, наладить регулярный стул,
10: если
11: но
10: есть проблемы,
11: она не является пищей для нашего микробиома в кишечнике. А для того, чтобы все-таки наладить пищеварение и тот же стул уже без помощи, ну, в дальнейшем того же псиллиума, нам нужно кормить как раз-таки нашу микробиоту разными пищевыми волокнами. Поэтому мы снова возвращаемся к разнообразию зелени, тех же овощей, ягод, ну и немножко фруктов. Помним про фруктозу в том числе.
10: Нас спрашивают, а безлактозное молоко, вот молочка, она,
11: да,
10: же будет вечной,
11: хорошо,
10: эта тема. Да.
11: А вот с безлактозным еще все интереснее, потому что как получают безлактозное молоко? Туда добавляют фермент, который расщепляет лактозу на глюкозу и галактозу. То есть мы получаем сразу сахар в молоке.
10: Ещё
11: почему
10: хуже.
11: Оно слаще?
10: Да.
11: Оно слаще на вкус, потому что там сразу есть эта молекула. То есть если в случае с лактозой организм еще работает, он ее расщепляет, чтобы достать оттуда эту глюкозу, то в случае с безлактозным мы сразу получаем сахар в молоке. И он еще быстрее дает вот эти скачки инсулина и глюкозы в крови, и еще сильнее вызывает, во-первых, и зависимость, и тягу к сладкому, и, соответственно, резкое потом желание что-то еще съесть.
10: Нас спрашивают, полезна ли квашеная капуста? У нас
11: очень
10: домашняя без сахара. Мне кажется, это
11: прекрасный
10: суперфуд
11: продукт
10: зимой.
11: Это очень хороший продукт, да, в том случае, если ваш ЖКТ вам позволяет его есть, нет никакой реакции в виде сдутия. Пожалуйста, порция квашеной капусты каждый день — это очень-очень хорошая привычка, потому что это ферментированный продукт, он полезен для нашего микробиома, это и клетчатка, то есть пищевые волокна в том числе, ну и, соответственно, сытость за счет того, что мы едим как раз-таки вот пищевые волокна с совокупностью с чем-то, да, допустим, с белком, либо с какой-нибудь там крупой и так далее.
10: А Оля спрашивает, чем завтракать, если не творогом?
11: Ну окей, у нас есть яйца, у нас есть крупы, у нас есть различные
10: мясо,
11: виды
10: рыба,
11: там мяса, у нас есть рыба. То есть у нас в целом правильный завтрак вообще ничем не отличается от обеда. То есть у нас и на завтрак, и на обед должны быть все четыре группы продуктов.
10: Да.
11: Белки, жиры, долгие углеводы, клетчатка. Да? То есть когда мы едим просто, допустим, творог, мы получаем только белки и жиры. У нас нет долгих углеводов, у нас полностью отсутствует клетчатка. Отсюда все вот эти сложности с тем, что у меня большая тяга к сладкому, я не могу без сладкого, потому что мы не доедаем долгие углеводы с самого начала. Вот, поэтому возьмите за привычку есть такую как бы балансовую комплексную тарелку.
10: Какие крупы каши полезнее на завтрак, Оля спрашивает.
11: Чем разнообразнее, тем лучше. То есть у нас нет такого, что мы едим на завтрак только одну гречку, либо только киноа. У нас вот есть 7 дней в неделю, постарайтесь все 7 дней есть разные крупы, это будет самый правильный вариант. Да.
10: Хлеб, хлебцы... Хлебцы,
11: давайте про них. Да, здесь тоже такой момент, признаны они ПП-продуктом, но давайте поговорим про вот эти рисовые воздушные хлебцы. Не только рисовые, вообще в целом они есть из разных круп. А в составе написано, что там условно зерно такое-то, да, там либо гречка. С гречкой проблем нет, как и с любым другим видом зерна. Тут опять-таки проблема в процессе производства, потому что вот эту воздушность, легкость хлебцев мы получаем за счет метода экструзии. Это взрыв зерна при температуре под 300 градусов.
10: Вот как попкорн?
11: Да, по сути. Но еще больше, хуже, потому что все-таки попкорн меньше готовится к температуре, его можно и на плите сделать. А здесь мы вообще полностью взрываем.

0: о каком-то цельном продукте. А вот, по сути, вот эти все воздушные, которые рисовые, гречневые сейчас, я вижу, делают, да, из любых других круп, это рафинированный пустой продукт, он вообще не имеет никакого отношения к здоровому питанию.
1: Про них стараемся забыть.
0: Да,
1: да.
0: Да.
1: А какие у нас еще остались мифы?
0: Так, ну про соль мы поговорили,
1: да.
0: Про сироп топинамбура тоже поговорили. Ну, можем еще задеть полезный ресвератрол в вине.
1: О, так кстати, чего же мы ждем, конечно.
0: Да. Есть такая история про то, что
1: алкоголь каждый... в небольших количествах.
0: Бокал красного сухого вина. Я в большом количестве книг зарубежных встречала эту историю, да, про тренды правильного питания, про антиэйдж и так далее. Про то, что полезно каждый день пить бокал красного сухого вина. Якобы он содержит ресвератрол. Это один из сильнейших антиоксидантов. Антиоксиданты – это такие полезные молекулы, которые защищают наши клетки от разрушения. Но, опять-таки, здесь такая же история, как с минералами в соли. Чтобы получить суточную дозу этого антиоксиданта, рабочую, да, то есть которая будет иметь эффект для нашего организма и защиты клеток, придется выпить не одну бутылку вина за раз, а порядка семи.
1: И многие прям как будто бы, да, ищут этот ресвератрол, да, и выпивают.
0: Но тут еще момент в том, что давайте не забывать, что вино – это алкоголь, и алкоголь образует большое количество свободных радикалов, то есть это как раз-таки то, что клетку разрушает. И то минимальное количество антиоксидантов, которое содержится в красном сухом вине, оно вообще полностью... не может противостоять тому количеству свободных радикалов, которые мы получим. Поэтому здесь тоже не нужно себя обманывать.
1: Вреда.
0: Да, если все-таки хочется получить какое-то большое количество антиоксидантов, попробуйте съесть цельные продукты. Чернику, тот же, красный виноград, из которого делают красное сухое вино, там будет гораздо больше концентрация полезных веществ. Ту же чагу, да, про которую мы сегодня поговорили, это тоже сильный антиоксидант. Все крестоцветные, какая-нибудь наша облепиха. Вот, в общем, ищем цельные натуральные продукты. То есть, алкоголь, понятно, сам каждый принимает решение, но просто не нужно себя утешать тем, что это полезно. Все-таки алкоголь в любых дозировках, он не может быть полезным. Он, скорее всего, может быть полезен только с точки зрения там, расслабления,
1: психоэмоционального
0: состояния, да?
1: состояния.
0: Ну да, кстати, это тоже важно, но вот просто там, для понимания того, что если кто-то пьет красное сухое каждый вечер, и говорит, что там есть вообще-то антиоксиданты, то здесь вот миф мы с вами только что
1: оправдали. Это оправдание алкоголизма, получается. Дарья, вы хотели рассказать про рецепт булочек из гречки.
0: Да, смотрите, вот вместо хлебцев, да, ну, то есть что можно быстро сделать? Мы берем крупу гречневую, неважно, либо уже, которая коричневая обжаренная, либо зеленая. Кстати, зеленая будет полезнее, потому что опять необработанная, да, там больше у нас витаминов, минералов сохраняется. Вот, ее можно, значит, крупу смолоть в кофемолке, то есть чтобы у нас получилась мука. Можно купить готовую муку, кому как нравится, да, то есть в зависимости от доступности. Берем одно яйцо, можно взять столовую ложку того же псиллиума, специи.
1: Вместо яйца?
0: Можно с яйцом, да, вместе с яйцом, то есть у нас псиллиум будет давать такую... пышность булочки, а яйцо сцепку. Вот, сколько ложек? Ну, может быть, ложек там 7-8 как раз-таки можно взять вот этой гречневой муки, все это перемешать и отправить выпекаться
1: на пергаменте в духовку.
0: Да, вот супер простой рецепт. У нас получается быстрый домашний хлеб, на который можно там сделать какие-то намазки, можно его есть в прикуску там с супом, кто как любит, можно делать какие-то как раз-таки утренние бутерброды там с рыбкой, с маслом, с зеленью и так далее.
1: Можно добавить какие-то специи, да,
0: абсолютно.
1: Семечки, если...
0: Ой, да, кстати, да? Хорошая история тоже с семенами. Орехи, наверное, нет, а вот какие-то семена. Кстати, чиа можно тоже добавлять, потому что они тоже дают такую как бы рыхлость выпечке. И, она будет такая мягкая и насыщенная.
1: У нас буквально 3 минуты остается. Вот еще история про перекусы. Кто-то говорит, что нужно перекусывать, кто-то не нужно.
0: Нет, давайте... Не нужно? Это тоже такой, довольно старый миф. У нас должно быть 2-3 полноценных приема пищи в течение дня без перекусов. Перекусы у нас, получается, если мы перекусываем, мы вообще не останавливаем процесс пищеварения. У нас весь день организм занят пищеварительными процессами. Это истощение ферментативной системы, это в целом огромное количество ресурсов, которые тратятся именно вот просто на постоянную работу, да, то есть нам все-таки

0: нужны пищевые окна, когда мы вот не едим, да, то есть когда у нас организм отдыхает и занимается другими делами. Поэтому перекусы стараемся исключить, в том числе для того, чтобы легче снижать вес. И тут дело не в количестве еды, все-таки вот лучше съесть побольше, но 2-3 раза полноценно, чем поменьше и вот такими какими-то
1: небольшими
0: перебежками.
1: Порциями перекусов, да.
0: Поэтому едим много, полноценно, но 2-3 раза в день без перекуса.
1: А если вот тянет тебя со страшной силой что-то съесть, нужно терпеть до следующего приема пищи?
0: Я не люблю терпеть, и вообще...
1: Никто не любит?
0: Да, я против этого, поэтому если вы
1: тут явно
0: будете...
1: явно собрались любители еды.
0: Конечно, я тоже очень люблю поесть, поэтому я ем много, вот, в один прием. У меня мысли не возникают о перекусе, потому что это очень сытная еда получается, да?
1: Ну, то есть это дело привычки, наверное, да,
0: всё же? Абсолютно, да.
1: То есть не сразу это приходит, это понимание?
0: Не сразу, но вот буквально там, если неделю попробовать так попитаться, прям много насыщенно, с большим количеством белков, жиров, углеводов, клетчатки, на перекусы даже смотреть не захочется.
1: А, Алексей пишет, а если постоянно пить чай? Ну, это имеется в виду вот вместо перекусов.
0: Можно, чай. Ну, если он без сахара, без меда, если это травяной чай, в особенности для того, чтобы у нас не было избытка кофеина, потому что кофеин содержится в зеленом и черном.
1: Идеальный вопрос от Вэлпринта. А что меньше всего самое вредное, точнее, во вкусные точка? Если я вдруг там оказался...
0: Морковные палочки, я знаю, я помню, там были
1: яблочные дольки,
0: да. По остальному составу не скажу.
1: А картофель фри? Или вот с одной стороны, да, курица и картошка, например, что плохого? Но курица же там...
0: Ну, оно же все обжаренное,
1: конечно. Это в
0: панировке
1: в большом количестве масла.
0: Ну, тогда возьмите, снимите панировку.
1: А салат?
0: Салат, ну вот салат можно, да. Либо берем эту курицу в панировке, убираем панировку, едим вот эти там остатки...
1: Ну, это какие-то полумеры.
0: Ну,
1: нет,
0: конечно.
1: Жизнь меня к такому не готовила. Друзья, у нас в гостях была Дарья Чалова, специалист по немедикаментозному оздоровлению организма, создатель гайдов питания для здоровья ЖКТ. Дарья, большое спасибо, было очень интересно. В студии была Марина Александрова. Далее новости на «Говорит Москва».
2: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
3: 14.00 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. В Кремле указали на готовность русских к разговору с Европой. Москва слышит звучащие из европейских столиц заявления и подтверждает открытость к такому диалогу, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Действительно, в последние 3-4 недели мы слышали заявление президента Финляндии Александра Стуба, слышали из Берлина заявление о том, что надо рано или поздно с русскими говорить. Русские готовы к разговору, отметил официальный представитель Кремля. Песков подчеркнул, что дискуссии в Европе о возможных переговорах с Россией на официальном уровне носили скорее эвентуальный характер, никакой конкретики не было. Дмитрий Песков рассказал о договоренностях России и Китая по силе Сибири-2. Москва и Пекин еще не подошли к финализации, остаются нюансы, которые нужно доработать, пояснил пресс-секретарь Владимира Путина. Прогресс нужный можно констатировать, но пока нужно доработать ряд нюансов. Работа будет продолжена. Мы не сомневаемся, что же в ближайшее время выйдем на конкретный результат, заявил официальный представитель Кремля. Он подчеркнул, что во время визита Владимира Путина в Пекин, который продлился с 19 по 20 мая, стороны достигли понимания по многим ключевым деталям проекта. Рособорнадзор не намерен вводить обязательный устный экзамен по истории в 11 классах. Этого пока в планах нет, заявил глава ведомства Анзор Музаев. Не думаем об этом, мы не отвлекаемся. Обо всех изменениях, которые будут, мы обязательно предупредим заранее, сказал он в ходе горячей линии, посвященной ЕГЭ и ОГЭ. Анзор Музаев ранее сообщил ТАСС, что новый обязательный устный экзамен по истории ученики 9 классов будут сдавать с 2028 года.
4: Росстандарт утвердил новый ГОСТ на унитазы. Нормы вступят в силу с 1 июня. Они распространяются и на другие керамические санитарные приспособления, такие как раковины, биде и пьедесталы. В стандарте введена более подробная классификация изделий, пишет РИА Новости со ссылкой на документ. Если в ГОСТе от 2018 года унитазы подразделялись только на три вида, это напольные, детские и настенные, в новом документе их насчитывается уже 16. Так изделия будут делиться по типу установки, конструкции, типу монтажа, а также на детские, стандартные для людей с ограниченными возможностями здоровья. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на четверг, 10 рублей 42 копейки. Доллар 70 рублей 95 копеек. Евро 81 рубль 98 копеек. Сейчас в столице солнечно, около плюс 30 градусов. Атмосферное давление выше нормы 752 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: А вы говорите Милин.
6: Я его
5: тоже
6: что?
5: Мне Милин.
6: Рекламирую.
5: Да думайте о своей стране.
7: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
8: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
7: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
9: Восемь часов шесть минут.
7: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Я прощаюсь с вами до завтра, и да прибудет с вами сила.
7: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
7: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 14.06. Столица. Радиостанция «Говорит Москва». 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Поток». И, значит, в течение этого часа самые последние новости обсудим. Координаты эфира. СМСки плюс 7-925-888-8-948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте.
2: В движении.
1: Четырехбальные пробки в Москве. Внешняя сторона МКАДа. У Челковского шоссе пробка до середины Лосиного острова. Там ДТП случилось. Также внешняя сторона между скоростным диаметром и Волоколамским шоссе простаивает. Есть локальные затруднения в районе Киевского шоссе и Юго-Восточной Хорды. Третье транспортное кольцо. От Нижегородской улицы пробка начинается примерно до конца Лефортовского тоннеля. Внутренняя сторона также в районе Южного порта. Там мелкое ДТП случилось, и Савеловская эстакада, и эстакада, которая через вот, около Рижского вокзала. Там тоже пробки. Садовое кольцо едет, в принципе, нормально, за исключением участка от Курской до Красных ворот.
2: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
7: Поток.
2: Новости этого дня.
6: Обсудим учения, ядерные учения, которые проводит Российская Федерация и Белоруссия. Далее Мерц предложил дать Украине статус ассоциированного члена Евросоюза. Суммарный коэффициент рождаемости в селах в России упал до минимума за 35 лет. И в конце обсудим историю с самокатами, потому что, во-первых, пришла статистика по дорожно-транспортным происшествиям с участием самокатов, а во-вторых, в ряде регионов отмечается такое планомерное ограничение возможности передвижения на самокате. Владимир Григорьев, кандидат экономических наук, эксперт в сфере финансов и банковского дела, сегодняшний наш умный парень.
2: Поток. Успеем сказать главное.
6: В ходе учений в полевые пункты хранения позиционного района ракетной бригады в Белоруссии были доставлены ядерные боеприпасы. Кроме того, выполнены другие учебно-боевые задачи. Получение боеприпасов для комплекса «Искандер-М». Все это происходит в рамках учений ядерных сил. Значит, ядерные боеприпасы были доставлены в полевые пункты хранения позиционного района ракетной бригады в Белоруссии. Минобороны России об этом пишет. Личным составом ракетного соединения Белоруссии выполняются учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный район для подготовки к проведению пусков. Алексей Подберезкин, директор Центра военно-политических исследований МГИМО и концерна ПВО «Алмаз-Анты». Алексей Иванович, здравствуйте.
11: Добрый день.
6: Значение этих испытаний, что бы вы выделили?
11: Ну, это обычно. Здесь проблема в том, что и комплекс любой, в том числе и комплекс ИСТА, состоит из пусковой установки, машины управления и ядерной боеприпасы, которые и по принадлежности своей 12-му управлению Генштаба, который, в общем, оперирует ядерным оружием, и по, скажем, грубо говоря, под...
6: Сейчас перезвоним Алексею Ивановичу, потому что со связью проблема. Что здесь еще интересного было? Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции заявил, что Альянс следит за ходом этих учений. Он добавил, что если ядерное оружие будет использовано в российско-украинском конфликте, то реакция НАТО будет разрушительной. Любые рассуждения о возможном применении ядерного оружия против Украины — это спекуляция, заявил ранее посол по особым поручениям МИДа Андрей Белоусов. Алексей Иванович, пожалуйста, ваш последний тезис, а то звук залип.
11: Да, я подошел. Ну, мне кажется, сейчас будет лучше слышно.
6: Да.
11: То есть, понимаете, ядерный боеприпас, он, как правило, хранится, и его принадлежность, собственно говоря, к другой категории. И он по специальному решению. Здесь проблема логистики, как его подвести к пусковой установке. И место хранения отдельно.
6: Да.
11: Поэтому это все делается специально. Если кто-то думает, что на пусковой установке боеприпас, ядерный боеприпас находится сразу, то это не так. Поэтому вот этот механизм отрабатывается, и в том числе координация, ну и бюрократические, нормативные вещи, и логистические все должны быть
6: отработаны. Но интересно, что сейчас обратили на это внимание с учетом как бы обстановки напряженной, и что действительно доставили ядерные боеприпасы, потому что раньше, когда подобные учения проходили, акцентовки такой не было.
11: Ну, в общем, да, это носит элемент демонстрации, и демонстрации вполне понятны, потому что те установки, которые сейчас есть в Беларуси, это одна история. Но ядерные боеприпасы принадлежат России, они не могут принадлежать Беларуси и в соответствии с законом, да и с правилами тоже. Поэтому вот эти все как бы нормативные правовые вещи и логистические должны быть согласованы и решены. Но это делается, конечно, в нынешних условиях, в современной военно-политической обстановке, как демонстрация готовности использовать оперативно-тактическое и тактическое ядерное оружие в случае, если это будет необходимо. То есть в данном случае наша военная доктрина предполагает, что мы можем применить тактическое и оперативно-тактическое ядерное оружие даже в ответ на массированное использование неядерных вооружений, когда это применение будет угрожать нашим жизненно важным интересам. Вот так это звучит.
6: Дмитрий Песков сказал, что любые учения являются сигналом и частью военного строительства. А эти сигналы прочитываются?
11: Конечно. Мы внимательно смотрим и за количеством и способом ведения разведывательных действий. Ну, скажем, когда ситуация обостряется, количество разведывательных полетов увеличивается даже не в разы, а в десятки раз. Вот мы сейчас это наблюдаем. И демонстрации, и передислокации. То же самое мы и наблюдаем сейчас, потому что некоторые подразделения сухопутных сил наших противников, скажем так, потенциальных, они передвигаются ближе к границе. Конечно, мы вот эта зона, зона вне доступа, так называемая, она зона становится уже не 500 там, километров от нашей границы, а уже 50. Мы, конечно, это видим.
6: Ну, то есть получается, что они сигнал это слышат, но, в общем, не внемлют им?
11: Нет, еще как внемлют, очень даже. Ну, что вы, достаточно было, я вот помню, по-моему, вашу радиостанцию, я говорил, что были беспилотники с той стороны.
6: Да.
11: Мы имеем внимание для нанесения удара по тем местам, по тем пусковым установкам, откуда они будут запущены, даже если они находятся в других государствах, не на Украине. Вы знаете, после не только но и в Латвии, и в Литве была паника, и в том числе и следовали официальные заявления, которые дезавуировали готовность запускать эти беспилотники со своей территории. Нет, нет, это
6: читается.
11: Внимательно следят. Да, а потом мы, ко всему прочему, еще и сейчас испытываем наши межконтинентальные баллистические ракеты мобильного, наземного мобилизирования, что тоже имеет значение. Ну, скажем, о пусках этих ракет мы по договоренности с США заранее уведомляем, и они вот нас уведомили, когда запускали Минецмен-3. И мы их, естественно, вот все вместе, в совокупности, особенно когда все-таки с ракет и стратегическими ракетами выходят на боевое дежурство, это тоже было достаточно демонстративно. Это все говорит о том, что мы рассматриваем угрозу эскалации как реальную и готовы ответить на нее.
6: Лукашенко назвал «Искандер» хорошей машиной, о которой он мечтал. Он говорит, значит, пообщался с расчетом пусковой установки и говорит, когда-то я об этой машине мечтал, сегодня она у нас не одна, и вы лучше меня знаете, что это хорошее оружие. Для все-таки Белоруссии проведение таких учений – это усиление политического и статуса международного, или же что-то здесь еще есть?
11: Нет, ну это, конечно, укрепление безопасности «Искандера», потому что подготовка, ну там две ракеты, баллистические ракеты.
6: Так.
11: Одна и другая очень высокой точности, практически опыт их ВСВО, практически и не могут быть уничтожены противоракетной обороной, даже самые хорошие. То есть это ракеты, которые в минимальной степени сбивались противоракетной обороной, системы противоракетной обороны ВСУ. Поэтому это очень эффективное оружие, очень эффективно. И далее всего достаточно. Ну, нетрудно посмотреть, там столицы европейских государств, многие находятся в пределах досягаемости этих ракет. Время подлетное очень маленькое. В свое время как-то я пошутил, эта шутка осталась потом на некоторое время достаточно странилась, что если будут использовать «Искандеры», то в Варшаве поляки не успеют до туалета добежать.
6: Но, Алексей Иванович, там, скорее всего, тоже не глупые люди. Они тоже осознают всю опасность, но это им не мешает эскалировать и продавливать украинскую историю. В чем здесь особенность тогда получается? То есть все-таки не боятся?
11: Нет, но особенность, она совершенно очевидна. У них стратегическая цель нанести поражение Российской Федерации. Нанести не просто военное поражение, а нанести поражение, которое бы привело интеграции и возможности контролировать наших ресурсов, давайте скажем откровенно, европейская часть Евразии не способна существовать. Вот главная причина в этом. Им очень хочется взять под контроль вот эту часть Евразии, то есть европейскую часть, и, естественно, те ресурсы, которые находятся. Это конечная цель, стратегическая. Они к этому идут.
6: Спасибо большое, Алексей Иванович. Вас благодарю. Алексей Подберезкин был с нами, директор Центра военно-политических исследований МГИМО и концерна ПВО «Алмаз-Антей».
2: Внимание! Говорит Москва.
12: 94,8 FM.
2: Поток. Успеем сказать главное.
6: Нельзя не отметить заявление, которое только что сделал Петр Мадьер, венгерский премьер-министр местной прессе. Он говорит: «Я полагаю, когда война закончится, весь Евросоюз вернется к закупкам российского газа, потому что он дешевле. Это диктуют факторы конкуренции и географии. Я не могу предсказать всего, но у меня такое ощущение», — говорит он. Вот это очень интересное, конечно, заявление. Ну, то есть пока воюем, потом торгуем, потом, видимо, опять воюем, потом торгуем. Ну, какие-то такие... Мир развивается по синусоиде. Мерц предложил дать Украине тем временем статус ассоциированного члена Евросоюза. По его мнению, это станет промежуточным шагом на пути к вступлению страны в объединение, сообщает Рейтер. Статус позволит украинским чиновникам участвовать в саммитах Евросоюза и встречах министров без права голоса. Представители Украины смогут присутствовать в Еврокомиссии и Европарламенте. Павел Тимофеев с нами, кандидат политических наук, зав. Сектором региональных проблем и конфликтов отдела европейских политических исследований ММО. Павел Петрович, здравствуйте.
12: Добрый день.
6: Интересно, кстати, то есть, как бы, а Украине вот такой статус интересен. Они как раз как позиционируют себя воителями именно за это, чтобы посещать сессии Европарламента?
12: Ну нет, конечно, украинцы воюют не за то, чтобы посещать сессии Европарламента, хотя, как мы знаем, с 2014 года вот эта вот европейская мечта, которую активно предлагают Киеву, она, конечно, является достаточно мощным таким стимулом для того, чтобы переключить и экономику, и политику Украины на Европейский Союз. Это, безусловно, так. Но в плане Европейского парламента и так далее, здесь, я бы сказал, все несколько сложнее. И не факт, что украинцев этот вариант, который предлагает Мерц, устроит.
6: Угу. А почему Европа вообще колеблется между разными статусами для Украины? Одни говорят, что в ближайшее время не светит, другие говорят, что все-таки надо, третьи говорят, ну давайте ассоциацию. Хотя слово ассоциацию мы слышали 13 лет назад.
12: Потому что, во-первых, европейцы, на мой взгляд, в тот момент, когда, собственно, начался украинский кризис, я имею в виду события 13-14 годов, европейцы, которые активно привлекали Украину и всячески, что называется, манили ее идеей евроинтеграции, они сами между собой не сильно согласовали, что конкретно они хотят Украине предложить. То есть мы помним, что все это вытекало из логики восточного партнерства, из логики противоборства с Россией на постсоветском пространстве, но есть ощущение, что... несмотря на вот эти вот евроатлантические посулы, которые делались Украине, в общем, толком на тот момент принимать ее никто не хотел, да, хотели скорее просто привлечь в качестве вот ассоциативной страны, отсюда вот соглашение об ассоциации 2013 года. Uh-huh. А вторая причина заключается в том, что в текущих условиях есть у нас такое понятие в политологии, как колея зависимости, да, что означает на практике, что если 12 лет говорить о том, что вот Украина обязательно станет членом ЕС и так далее, ну как-то сложно сейчас откатить назад. И получается, что образуется некий разрыв между обещанным и между реальностью. Реальность в том, что в настоящий момент Украину не все страны Евросоюза готовы принять. То есть это очень сложный и спорный момент.
6: А те, кто...
12: Более того, у нас есть опыт 2005-2007 годов, да, когда у нас большая часть стран Восточной Европы вошла в Евросоюз, и по многим оценкам до сих пор и эти страны не совсем соответствуют уровню Евросоюза, по крайней мере, как это считалось...
6: Считалось, что они на следующий день после официального вступления
12: конечно.
6: В Европейский Союз станут демократическими, свободными.
12: Там, и так что далее. Они станут хорошими европейцами, законопослушными, лояльными Брюсселю и так далее. Ну вот, как мы видим на примерах Венгрии, Польши,
6: Румыния,
12: это работает не всегда.
6: А смотрите, еще интересный момент, Павел Петрович. А европейцы, те страны, которые готовы принять и выступают за это, понимают ли с вашей точки зрения риски? Потому что и в мирные времена считалось, что Украина слишком большое государство для Европейского Союза, чтобы его можно было переварить?
12: Я думаю, что те люди, кто выступают за это, я имею в виду публичных политиков, они наверняка это осознают, но, скажем так, публично это не принято проговаривать, потому что это будет означать, что вроде как бы все то, что Украине обещалось, сейчас надо откатывать назад. А откатывать назад в текущих условиях, это значит либо получить клеймо, я не знаю, агента России, да, там, предателя, вот, который в ответственный момент сейчас бросает Украину, либо, в общем, пойти на конфликт с самой Украиной и так далее. Я думаю, что в Евросоюзе никто не готов сейчас этого делать. По крайней мере, пока, что называется, конфликт не завершился. И в результате мы имеем вот такое вот маневрирование между тем, чтобы вроде как бы отказаться от своих слов невозможно по политическим причинам, но, как сказать, реализовать тоже нельзя. И вот некая такая серединная точка, в которой все это находится.
6: Но эта же песня, она может крутиться вечно, потому что абсолютно. Сколько Вучичу обещают Евросоюз, уже последнее нужно отдать, чтобы... И то не факт. Про абсолютно, Турцию говорим. Да. А здесь с Украины что, у кого-то, не знаю, часики тикают или что?
12: Да нет, опять же, часики не тикают. Речь идет о том, что, я думаю, европейцы не сильно... В тот момент, когда обещали Украине вот эти перспективы, они, мне кажется, не сильно просчитывали, во-первых, политические, тем более военно-политические риски отношений с Россией, и, во-вторых, не очень представляли, вот какая именно Украина может стать этим кандидатом в Европейский Союз. Вот эти вопросы, они остаются актуальными, как бы четких единых ответов на них нету. И, следовательно, самый, наверное, лучший вариант с точки зрения европейских политиков здесь, это просто продолжать вести эту риторику, надеясь на то, что рано или поздно конфликт завершится, и уже, скажем так, в новой международной обстановке можно будет с этим вопросом что-то сделать. Либо принять, либо окончательно отказать, не принять и так далее. Вот. А сейчас пока что лучший вариант вот просто тянуть, насколько можно.
6: А можно ли сказать, Павел Петрович, предположить, что вообще история с Украиной и оценивание ее, как вот насколько это токсичный ресурс для того, чтобы там каким-то образом или ассоциировать, или вообще забыть тему вступления в Европейский Союз, может быть, использование для внутреннеполитических каких-то историй внутри Союза? Потому что, вот смотрите, власти Греции, например, требуют от Украины извинений за инцидент с Бэком, найденным у берегов Левкоса. Угу. То есть, и вы сами сказали, что ряд стран скептически настроены. Можно ли предположить, что история с судьба вокруг Украины, судьба Украины, будет каким-то звеном ключевым в плане того, куда должен двигаться Европейский Союз?
12: Я не исключаю того, что вообще история с вот этим предполагаемым членством Украина, она после того, как, разумеется, весь этот кризис каким-то образом завершится, и мы выйдем на какие-то новые водные, она в целом станет очень важным примером для переоценки и отношений с вот странами Восточного партнерства и с тем, что Евросоюз будет делать в отношении возможных волн расширения и, самое главное, с отношениями Евросоюза и России. Поскольку, ну, по сути, мы видим, что украинский кризис – это во многом порождение именно вот того кризиса, да, в котором оказались отношения ЕС с Россией и отсутствие явного ответа на вот фундаментальные вопросы, да, будет ли куда-то еще расширяться Евросоюз, как будут обстоять отношения между Евросоюзом и Россией на странах постсоветского пространства, где границы вот этого расширения и взаимодействия уже с Россией, где границы между членством и ассоциацией и так далее, и так далее.
6: А не нужно ли все-таки европейцам каким-то образом сохранить вот эту вот перспективу вступления, и не получится ли, что все-таки придется присоединить какой-то остаток Украины просто для того, чтобы это был не какой-то бесхозный элемент, а чтобы это был эффективным таким пространством для борьбы с Россией?
12: Ну, здесь мы, понимаете, выходим в такое спекулятивное поле, да, ну, когда слишком много «если», слишком много условий. Опять же, много будет зависеть от того, как, на каких условиях завершится украинский конфликт. Соответственно, что это будет означать для отношений России и Евросоюз, и, следовательно, что это будет означать для, собственно, судьбы самой Украины. Абсолютно нельзя исключать вот того варианта, который вы обрисовали. С другой стороны, могут быть какие-то другие.
6: Понятно. Спасибо большое, Павел Петрович, вас благодарю. Павел Тимофеев с нами, кандидат политических наук, за сектором региональных проблем и конфликтов отдел европейских политических исследований и ММО. Представители Украины смогут, как говорят, уже присутствовать в Еврокомиссии и Европарламенте. В случае, это вот план Мерца по статусу ассоциированного члена Евросоюза в отношении Украины, значит, говорит следующее. Мое предложение отражает особую ситуацию на Украине. Оно поможет облегчить продолжающиеся мирные переговоры. Вот так. То есть, переговоры, оказывается, продолжаются, и, должны каким-то образом облегчить Украине жизнь таким образом. Он добавил, что решение необходимо для безопасности не только Украины, но и всего континента. Немного континента. А Мерц подчеркнул, что эта инициатива не распространяется на другие страны, претендующие на членство в ЕС. То есть Украине дают такой статус исключительности. В ближайшее время он намерен создать рабочую группу по этому вопросу. В марте 2026 года Украина получила от Евросоюза условия для вступления по трем финальным кластерам: конкурентоспособность, инклюзивное развитие, зеленая повестка дня и устойчивое соединение. Вот зеленая повестка самая главная, видимо. И ресурсы, сельское хозяйство и политика сплоченности. А про сельское хозяйство тоже интересно, потому что те же самые поляки, они очень скептически относились к перспективам вступления Украины в Европейский Союз в любом статусе, хотя действительно говорят на публику официально, что все-таки, да, Украина должна быть, но скепсис заключается в том, что украинская сельхозпродукция и потенциал украинский слишком сильно демпингуют рынок сельхозтоваров, и поэтому польские фермеры и, соответственно, политики, которые вот работают в этой сфере, всячески противились, но возможно, действительно, мы увидим какую-то склоку внутри Европейского Союза, потому что есть ряд стран, которые говорят, что Украина просто не переварит из-за коррупции, таких культурных особенностей, экономического потенциала, а кто-то говорит, нет, все равно надо, потому что это последний рубеж обороны.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 14:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Дмитрий Песков назвал сигналом любые военные учения. Так пресс-секретарь президента прокомментировал совместные маневры России и Белоруссии с привлечением ядерного оружия и обеспечения. Минобороны ранее заявляли, что учения пройдут 18-21 мая. Представитель Кремля также рассказал, что сегодня российский лидер Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко проведут совместное мероприятие. Кроме того, президент России вручит государственные награды героям СВО. Йенс Столтенберг заявил о невозможности существования НАТО без США. Европейский Союз не способен заменить Североатлантический блок в вопросах коллективной безопасности, отметил бывший генсек организации, который сейчас занимает пост главы Минфина Норвегии. Он подчеркнул, что основой НАТО на протяжении почти 80 лет остается Союз Европы и Соединенных Штатов, которые стоят вместе и противостоят всем угрозам. Ранее издание «Экономик» со ссылкой на источники в странах Альянса сообщало, что государства-члены НАТО на фоне политики Вашингтона рассматривают возможность создания альтернативной оборонной структуры. В Израиле настроены на возобновление военной операции против Ирана. Власти страны разочарованы позицией Дональда Трампа, пользуясь которой Тегеран умышленно затягивает дипломатическую паузу. Данные опубликовал американский телеканал CNN со ссылкой на источники в израильском правительстве. Он назвал напряженным недавний разговор американского президента с премьер-министром Израиля Бениамином Нетаньяху, который был огорчен общением с главой Белого дома. Глава Кабмина считает, что нынешняя пауза идет лишь на пользу Тегерану. Нетаньяху и Трамп провели телефонный разговор в ночь на 20 мая. В понедельник американский лидер заявил, что принял решение отложить возобновление боевых действий против Ирана по просьбе Катара, Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии. Власти Кировской области ввели выплаты бабушкам и дедушкам за уход за внуками. Размер перечислений может достигать 45 тысяч рублей, сообщил губернатор региона Александр Соколов.
13: поданным ТАСС, инициатива сегодня была одобрена депутатами ЗАГС Собрания. По словам главы региона, один из старших членов семьи сможет официально уйти в отпуск по уходу за ребенком вместо родителей и получать компенсацию до уровня средней заработной платы по области. Соколов отметил, что такая мера должна снизить нагрузку на молодых родителей и поддержать рождаемость, позволяя матерям быстрее возвращаться к работе. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 32, облачно с прояснениями. Ветер северо-восточный около 2 метров в секунду. Вечером синоптики обещают плюс 22-24, ночью 18-20 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
2: «Говорит Москва». Реклама. Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
14: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан» — ваша новая вершина. «Галс Девелопмент. Строим счастье для людей».
15: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте наш.том.рф.
16: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
17: В эти минуты союзные силы выбивают остатки.

0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот четверг гость в студии, кандидат экономических наук, эксперт в сфере финансов и банковского дела Владимир Григорьев. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
2: Oh, my goodness!
1: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
2: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal! Spain, absolutely!
1: Dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos, that is amazing!
3: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах,
4: Месси и Роналду бьются за золотой мяч,
3: а российский футбол продолжает удивлять,
4: мы это обсуждаем вместе с вами.
0: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: «Право знать». Говорит Москва.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное.
6: 14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Суммарный коэффициент рождаемости в селах России упал до минимума за 35 лет. Составил 1,464, став самым низким с 90-го года, пишут ведомости. Самый низкий коэффициент зафиксирован в Ленобласти, Севастополе и Мордовии. По мнению экспертов, в большинстве регионов России деревня перестала быть основным источником пополнения населения. Величина не зависит от возрастного состава населения, характеризуется средний уровень рождаемости в календарном периоде. По данным Росстата, с 90-го года средний коэффициент составлял 2,6, а уже к 99-му году опустился до 1,5, если округлять. С 2005 года постепенно рост достиг пика в 2014 году, с тех пор ежедневно падает. Сергей Рыбальченко с нами, председатель комиссии по демографии, защите семьи, детей, традиционных семейных ценностей, гендиректор Института научно-общественной экспертиза. Сергей Игоревич, здравствуйте.
7: Здравствуйте, здравствуйте.
6: Но все же очевидно и понятно, и как раз по датам все сходится. Когда убыль началась, когда чуть-чуть стабилизировалось все, а потом опять убыль.
7: Ну, надо понимать, что вообще-то всегда городское население подпитывалось сельским. И если мы возьмем историю России, то еще в прошлом веке, когда мы вступали в Великую Отечественную войну, преобладающее население было сельским. То есть мы даже войну выиграли сельским населением. Но сейчас ситуация коренным образом изменилась, и уже более весь советский период сельское население составляет не более 25%. То есть всего лишь 1/4 от всего населения России. И, конечно же, имеет здесь очень важно не только численность населения, но и та ситуация, которая складывается, скажем так, с особыми перспективами. Здесь мы видим, что часто небольшие села и деревеньки, они потихоньку, так сказать, уменьшаются в численности, вымирают, и это тоже сказывается на демографии. Поэтому вопросом сельской демографии и правительства, и региональные органы власти в последнее время уделяют особое внимание. Что бы здесь можно было бы предложить?
6: Что, вот, давайте.
7: Я считаю, что мы для села должны вырабатывать особые меры демографической политики. В частности, когда мы предлагали, как эксперты, направлять средства материнского капитала на прямые выплаты, мы имели в виду то, что, например, для сельских жителей, для сельской семьи, строительство дома бывает не столь актуально, потому что дом есть. образование тоже, пенсия мамы далеко, и поэтому нужны реальные средства к существованию, нужны средства на какие-то другие цели. Мне кажется, что в этом направлении можно тоже подумать и разрешить для сельских жителей, например, направлять средства материнского капитала на прямые выплаты, так называемые ежемесячные выплаты, не только до достижения ребенка возраста 3 лет, ну, скажем, на весь период до 18 лет. Это первое направление. Второе, все-таки я считаю, что мы должны для села ипотеку сделать более доступной. Ну, во-первых, построить дом в сельской местности и квартиру в мегаполисе – это две разные истории, которые, соответственно, стоят разных средств. Вот. Дом, естественно, проще. И поэтому, средств, как правило, у сельских жителей меньше, доходы меньше. Поэтому здесь нужно придумать различные механизмы. Ну, одно из таких предложений, которые мы сейчас обсуждаем, это, например, снижение ставки ипотечного кредита до уровня дальневосточной ипотеки. Это до уровня 2% годовых. Если в семье рождаются дети и есть несовершеннолетние дети.
6: Но есть, наверное, какой-то еще аспект, который привел к тому, что люди все-таки из села уезжали, потому что у нас в стране системная урбанизация, например. И, в общем, все, если бы была работа, если бы все было, люди бы не уезжали.
7: Вы знаете, но наш опыт показывает, что есть так называемые точки демографического роста в селах. Ну, например, в Ярославской области есть такое село, вокруг школы концентрируются семьи и многодетные семьи. Мне кажется, что мы должны прежде всего в селах обращать внимание на социально-экономическое развитие. И школа всегда является таким концентратором, что ли, жизни. Очень часто школа и библиотека, и центр общественной жизни для села. И как только школа исчезает из села, сразу же возникает проблема, прежде всего, демографические. Тут же семьи начинают думать о переезде, потому что нужно детям давать образование. Поэтому, на мой взгляд, вот социально-экономические меры, они имеют преимущественный характер для того, чтобы мы могли укреплять демографию на селе. Ну и второе важное направление. Я считаю, что нужно уделять большое внимание районным центрам. Деревенская и сельская жизнь, она формировалась вокруг сельского хозяйства. Сейчас возможность добраться до, скажем, поля или до того места, где нужно заниматься сельским хозяйством, при нынешней транспортной логистике вполне реальная. Поэтому семьи потихонечку перебираются сначала в небольшие города, в районный центр, потом мегаполисы. Сразу в мегаполисы практически никто не переезжает. То есть идет такая поэтапная миграция. Вот. Мне кажется, что здесь нужно укреплять как раз вот эту малые города и районные центры, которые должны стать таким центрами социально-экономического развития.
6: А с чего они должны стать такими центрами, если они системно, как бы их роль как такого центра девальвировалась на протяжении лет, и, по сути, сейчас мы имеем дело с как бы результатом того процесса, который продолжался 30 лет?
7: Ну, я, наверное, с этим не соглашусь, потому что если мы возьмем, я часто бываю в небольших городах и в районных центрах, как раз там жизнь потихоньку налаживается. И есть и благоустройство, и, скажем, и другие, и производственные процессы. Другой вопрос, что, может быть, это идет не так быстро, но здесь все-таки мы должны, еще раз говорю, обратить внимание на то, что если мы не будем создавать условия для жизни семьи в сельской местности, в том числе связанные с жилищным строительством, социальной сферой. Ну, смотрите, программы сейчас какие есть. Земский доктор, земский учитель, земский работник культуры. Для того, чтобы закреплять в селе все специальности, те профессии, которые эту социально-экономическую инфраструктуру поддерживают человеческим потенциалом. Вот, на мой взгляд, мы тоже самое примерно должны делать.
6: А этих программ достаточно? Потому что вы даже сказали про, хорошо, материнский капитал, но это там, ну хорошо, миллион рублей, он рано или поздно закончится, дети требуют вложений. Те же самые программы «Земский доктор», там «Земский учитель» и так далее, там есть какие-то подъемные, но эти деньги тоже заканчиваются, и потом человеку нужно жить. И в итоге получается, что люди из маленьких сел Владимирской области едут работать учителями в Москву каждый день просто потому, что они там на 25 рублей не могут прожить.
7: Ну, на 25 рублей они не проживут, вернее, и не живут. Вы сейчас предлагаете, что, например, сделать?
6: Я рассказываю, что делается.
7: Нет, я вам рассказываю, что делается реально, и что нужно сделать, что мы предлагаем, как общественники, как эксперты, сельская демография улучшалась.
6: Но оно приносит результаты сейчас, как вы думаете?
7: Ну, пока мы видим по результату, который связан по показателю суммарного коэффициента рождаемости, мы видим, что ситуация ухудшается. Она ухудшается и в городе у нас. Поэтому нужно принимать специальные меры демографические, направленные на улучшение ситуации на селе. Эти меры должны быть отличными от мер, которые предпринимаются в городе. Вот о чем мы сейчас говорим.
6: По сути, получается, что жить в городе должно быть, ну, как-то менее удобно, что ли, чем в сельской местности. Правильно понимаю? Потому что люди же в город перевелись, потому что в селе было невозможно.
7: Нет. В городе должны быть другие демографические меры. Например, в городе должны быть ясли или детские сады коллективные. И сейчас строятся сады на 100 мест. Но в селе вы никогда такие ясли и детские сады не откроете. В селе должна быть другая форма, скажем так, малокомплектная. Это должны быть семейные детские сады, домашние ясли. Это могут быть центры социального обслуживания, небольшие пункты социального обслуживания, где семья может получить комплексную поддержку, а не только поддержку одного вида. Другая совершенно форма. Это может быть не школа, а школа-ясли, школа-сад. Вот этот формат, на мой взгляд, сейчас более востребован. Но мы с вами сейчас как раз обсуждали вопросы социально-экономической поддержки семьи. Не инфраструктуры, а семьи. Так вот, если мы говорим о семье, то жилье, конечно же, и работа, жилье и работа являются главными факторами стабильности человека и главными препятствиями для решения о рождении следующего ребенка. Это понятно. И по социологическим исследованиям мы видим.
6: Спасибо большое, Сергей Игоревич. Сергей Рыбальченко, председатель комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей, был с нами на связи. В Москве есть подарок от Собянина. А там что, говорит Александр? Во многих регионах есть вот эти губернаторские коробки, которые вручаются при рождении детей. Вот. Там есть в разных регионах своя, но действительно есть. Жизнь в селе нелегка, держится на мужчинах, а часть мужчин, сами знаете, где. Пока вся неразбериха не закончится, повышение рождаемости ждать не стоит, говорит Сергей. Сергей, по-моему, вы очень сильно упрощаете. Во-первых, жизнь на селе, и она держалась не только на мужчинах, она держалась на всех. На мужчинах, на женщинах, на стариках, на детях в том числе. Нет такого, что кто-то один все это держал. Даже если почитать литературу, простите, там, 19-го и дальше вглубь веков, не будет такого. Вот. Всегда где-то кто-то уходил, кого-то рекрутировали, кто-то оставался и так далее. В Ленинградской области деревень-то не осталось, там основной народ в городах живет и в поселках городского типа, говорит Григорий, который из Питера. Александра, больница-то вы видели в регионах? Люди едут рожать в города, и то тоже все за доплату. Говорит Александр. Кому в деревне рожать? В моем родном селе из 120 домов жилых половина, еще 30 это дачники, 30 это заброшка. Дети и подростки там уже почти не живут, а только приезжают на каникулы к бабушке. Молодежь от 20 до 35 лет, и кто-то должен рожать. Я знаю только троих, кто живет там постоянно. Нет экономики в деревне, это Липецкая область, говорит Константин. Дом строить, землю пашет. Мужчина? Нет? Нет. Нет, дом строит часто строительная бригада, а вот пашет землю, какую землю? Пашет землю экскаватор, понимаете, есть люди уже с косой, никто не ходит, понимаете, вот, и агропромышленные комплексы землю пашут, а когда надо, и женщины пашут землю.
5: Говорит Москва.
8: 94,8 FM.
0: Поток. Успеем сказать главное.
6: Далее мы с вами обсудим, значит, новости, которые касаются электросамокатов. Тут много всего. В России в авариях с электросамокатами пострадало более 500 человек. Статистика январь-апрель текущего года от ГИБДД. Отчет содержит, среди прочего, сведения о числе ДТП с электросамокатами и средствами индивидуальной мобильности. Всего произошло 497 аварий с их участием, плюс 8% к аналогичному периоду прошлого года. В этих ДТП пострадал в общей сложности 521 человек, пятеро погибли. Больше всего ДТП произошло в Москве. Столичный Дептранс обратил внимание на то, что в 2025 году число ДТП с электросамокатами в городе сократилось на 57%. Но имеется в виду, что в Москве больше аварий, потому что просто в Москве больше этих самокатов. Москва первой в России внедрила комплексную цифровую систему контроля. Обеспечиваем безопасность через верификацию и так далее. Денис Балакирев, пресс-секретарь сервиса кикшеринга Whoosh. Денис, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
6: А если текущий год сравнивать с другими годами, вот аналогичный период, можно как-то сравнить в лучшую и в худшую сторону, по вашим наблюдениям?
9: Пока все-таки рано это делать, потому что те цифры, которые вы озвучили, они касаются и частных самокатов, и самокатов сервисов кикшеринга. И эти цифры охватывают период до апреля 2026 года. Uh-huh. А в этом году как раз в апреле и начался сезон в большинстве городов. То есть фактически то, о чем вы сейчас говорили, касается в первую очередь частных самокатов. Самокаты шеринга к моменту, вот когда была подсчитана эта статистика, еще не совершили достаточное количество поездок. То есть надо дождаться как минимум 3 месяца, чтобы продлился сезон, и после этого уже сравнивать цифры по сравнению с прошлым годом. Потому что в некоторых городах даже в конце апреля начался сезон, и поэтому любое сравнение, оно будет все-таки не совсем правомерным. При этом, как вы уже сказали, в прошлом году было снижение на 50%, и те самые меры, которые привели к этому снижению, они действуют и сейчас. Поэтому вполне логично ожидать вот этой позитивной тенденции по итогам второго квартала текущего года.
6: А регионы последовательно ограничивают, ну, участками использование самокатов. С вашей точки зрения, это какая-то тенденция, то есть какая-то засушка сервисов кикшеринга идет для того, чтобы снижать градус напряжения и потенциальную аварийность, или что это?
9: Ну, на самом деле, здесь ситуация сильно отличается. Одно дело, как это представлено в средствах массовой информации, другое дело то, что происходит на самом деле. Вот если вы говорите о городах московского региона, Подмосковья, то здесь надо понимать, что нет запрета на самокаты. В отдельных городских образованиях вводятся паузы до момента подписания соглашения. То есть это абсолютно нормальный рабочий процесс между сервисами и администрациями. Более того, в свое время инициатор

0: удобно сделано с точки зрения жителей этих городов, но здесь речь не идет о запретах, это просто вот согласование единых правил, стандартизация этих правил между всеми городами.
1: Как вы объясните до сих пор сохраняющуюся все-таки напряженность по отношению к самокатчикам? Даже наши слушатели сейчас пишут, говорят, запретить надо или права получать, потому что ездят некоторые, и по двое, и по трое ездят, и правила нарушают, нервов от них только тратится.
0: Ну, к сожалению, правила не всегда соблюдаются, это факт, и здесь какого-то особого рецепта нет, надо продолжать следить за соблюдением правил, точно так же, как это происходит в случае с автомобилем, в случае с общественным правопорядком. Есть правила, необходимо их соблюдать, если не соблюдаются, надо выписывать штрафы, блокировать аккаунты. Но при этом важно, что очень много, большое количество правил нарушается просто по незнанию, поэтому важно усиливать дополнительную работу по образовательным мероприятиям, то есть рассказывать о том, что эти правила есть, рассказывать о том, что есть ответственность. А что касается негатива, то все-таки вот цифры, постоянно растущий спрос и востребованность электросамокатов показывают, что, наверное, здесь можно говорить и о том, что те, кто доволен самокатами, просто не высказывают свое мнение. Они берут самокат, едут, а те, кто по каким-то причинам вполне оправданно недоволен самокатами, те, конечно, более заметны в общественном пространстве, в средствах массовой информации.
1: Понятно. Спасибо большое, Денис. Вас благодарю. Денис Балакирев был с нами, пресс-секретарь сервиса кикшеринга «Буш». 7373-948, телефон прямого эфира. А разве самокат для одного? Нет, не слышал, говорит слушатель. Молодежь так экономит, один платит, трое, говорит Александр. До сих пор, кстати, действительно это есть. И не только молодые, кстати, и не очень молодые тоже так ездить. Они ездить не умеют и не чувствуют скорости, говорит Ленок. С самокатами хочу, как в Париже. А в Париже, по-моему, нельзя с самокатами, если я не ошибаюсь, там запретили. 7373-948. Давайте по поводу все-таки... Давайте так, ваше ощущение вот за последние годы, например, все-таки меняется какая-то динамика с самокатами? Может быть, стали менее агрессивные, какие-то более структурированные? Может быть, просто все друг к другу привыкли и как-то приноровились делить городское пространство? Пешеходы, самокаты. 7373-948, телефон прямого эфира. Но все равно, вот я, например, ловлю себя на мысли, что когда идешь, никого не трогаешь, а тебе дзынькают сзади. Мол, пропусти, хочешь сказать, вот себе под дзынькой. Здравствуйте, алло, слушаю вас.
2: Здравствуйте.
1: Ой, Костя, здрасте, да, да.
2: Ну, во-первых, сам я на самокате два раза проехал и понял, что это что-то очень дорого. На самом деле, два самоката взять, проще машину в каршеринг взять.
1: А, так.
2: Вот, ценник там как бы не дешевый. Вот, а так, ну, вот я смотрю, на самом деле, мне кажется, вот, ну, подростки более адекватные стали. То есть что-то, наверное, их припугнули. Но вот больше всего, конечно, доставщики. Вот эти прям товарищи раздражают. Еще они широкие все. Как выйдешь гулять, они вот... Я сам широкий просто. И меня постоянно этими сумками задевают. Ну, надоели. Ну, думаешь, уронить тебя, что ли, а?
1: Ну, нет. Ну, так, ладно. А я как раз наоборот. Мне кажется, что доставщики, они аккуратнее все-таки водят. У них как-то вот они ловчее, что ли. Ну, а эти сумки, ну, извините, кому-то везут еду. Это все равно, что, мне кажется, ругаться на... машину, на грузовик какой-то, который вот везет что-нибудь вам, посылочку какую-нибудь, почему нет? Мы с женой катались вдвоем по Воробьёвым горам, были трезвые, но счастливые, пишет Сергей, но счастливые. Почему но? Можно же быть и трезвым, и счастливым. Жена меня обняла сзади, мы включили наши песенки и катались, а у нас трое детей. Но вы были счастливы просто потому, что вы катались вдвоем, правда, Сергей? Если бы вы... гнались за детьми, которые на своих маленьких самокатах. Я думаю, что вы не чувствовали бы себя настолько счастливым. Кикшеринг не хотят платить деньги на инфраструктуру. В прошлом году в бюджет Питера кинули 30 миллионов. Думают, что от них отстанут, говорит Григорий. А нарушений стало чуть меньше, но когда на скорости выезжают из-за спины, неприкольно. Надо запретить самокаты, Рустам говорит. Сравнить аварийность с остальными регионами и сделать вывод. Так, а где еще запретили самокаты? Хочу весь список. Ну, смотрите, администрации подмосковных городов запретили кикшеринг. Среди них Солнечногорск, Лобня, Люберцы, Котельники, Раменская и Жуковский. Вот туда почему-то на юго-восток. Операторы микромобильности уже попросили проверить законность запретов прокуратуру. Представляете, какая битва идет? То есть власти городов... Как повысить безопасность полетов? Запретить полет. Вот примерно так. Как повысить безопасность симов? Запрети симы. Но...

0: Теперь они будут бороться, говорят, что вот не согласны с ним. Я поняла, они сигналят, чтобы мы не кинулись под колеса в виде предложения, а не уйти с дороги, говорит Катя. Не очень поняла. А в меня недавно въехал самокатчик, ему лет 5, наверное, а он уже людей сбивает. Ну, эти не страшно, ладно, маленькие не страшно. А, я человек терпеливый и дружественный ко всем, но самоката на электричестве – это зло. Надо запрещать для подростка. 18 стукнуло, пожалуйста, а про доставщиков поддерживаю это зло, вводят как у себя, в общем, понятно. Нас они называют кеглями, говорит Александр. Да? А их как надо назвать? Как и давайте им придумаем название самокатчикам. Говорю им, потому что я, честно, ни разу на самокате не каталась. Поэтому ничего не могу сказать. Вот, погоняем Воденцова, говорит Сергей. Не очень поняла, в смысле, погоняем, это вы к кому предлагаете? Мне погонять Воденцова на самокате? Я на самокате не гоняю, честно могу сказать. Еще прокатные самокаты по Люберцам катаются, говорит 742-й. Я сигналю, если люди разнобой идут, и не знаешь, какой стороны аккуратно объехать, говорит Ленок. Так, еще вы думаете, что деревня это коттеджный поселок? Это все про деревню пишут, господи. Там нет точно самокатов, кстати. А хотя нет, там могут быть самокаты, если там хорошие дорожки построили, знаете, там вот, если споров нету из-за того, сколько скидываться на дорогу по 300 или по 350, но при этом самокат там тоже есть, это правда. Новости продолжим.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 15 часов. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. На Запорожской АЭС сообщили о минировании ВСУ одной из используемых для снабжения дорог. Трасса ведет в Энергодар. По данному маршруту ежедневно передвигаются жители, в том числе сотрудники станции, проживающие в ближайших населенных пунктах, пояснили в пресс-службе АЭС. Там добавили, что на месте работают специалисты, принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности и обследования территории. Сокращение контингента США в ЕС подорвет стратегию НАТО против России и Китая. Альянс с трудом продолжает поддерживать антироссийские настроения в регионе. Переговоры Соединенных Штатов и Китая дали основу для сомнений по вопросу противостояния с Пекином, говорится в статье немецкой газеты «Вельт». Журналисты отметили, что элита ФРГ, почти доведенная до самоуничтожения мании по России, шоком воспринимает новости о сокращении присутствия американцев в Европе. Ранее глава Пентагона Пит Хексет распорядился вывести 5000 военнослужащих из ФРГ в течение следующих 6-12 месяцев. Денис Мантуров заявил об отсутствии снижения конкуренции на авторынке России. Ассортимент представленных машин в последние годы растет, в том числе за счет китайских производителей, пояснил первый вице-премьер. В комментарии ТАСС он отметил, что партнеры в КНР при принятии решения о локализации своей продукции на российской территории заинтересованы заходить в сегменты, где могут предложить уникальный продукт с наибольшим потенциалом роста и быстрее окупить свои вложения. Такой сегмент сейчас в первую очередь электромобили и гибриды. Говоря о развитии сотрудничества Москвы с рядом китайских автоконцернов, Мантуров напомнил, что в партнерстве с ними был налажен выпуск автомобилей в Москве, Санкт-Петербурге, Калужской, Нижегородской, Липецкой и Калининградской областях. Financial Times назвала время вероятного начала вспышки лихорадки Эбола в Конго. Заболевание стало быстро распространяться еще в марте, однако власти не смогли своевременно отреагировать на это. Тот факт, что Эбола так стремительно передавалась без раннего обнаружения, свидетельствует о наличии серьезных пробелов в системах раннего предупреждения, отмечается в статье издания. Ранее Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию со вспышкой Эболы в Конго и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других государств. Зарегистрирована 131 смерть от этой инфекции. В завершении выпуска о курсах валют: юань 10 рублей 42 копейки, доллар 70 рублей 95 копеек, евро 81 рубль и 98 копеек. И о погоде: сейчас в Москве плюс 32, облачно с прояснениями, ветер северо-восточный около 2 метров в секунду. Вечером синоптики обещают плюс 22-24 градуса. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
1: Слушать, думать, знать. «Говорит Москва». 94.8 FM.
3: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 20:00 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 19:00. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. «Большая перемена». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: «Говорит Москва».
4: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
5: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи
4: вестибулей. Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
3: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. «Умные парни».
0: 15:06 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Умные парни». Владимир Григорьев к нам пришел, кандидат экономических наук, эксперт в сфере финансов и банковского дела. Здравствуйте, Владимир Николаевич.
6: Здравствуйте, Евгения. Рад вас видеть.
0: Взаимно. Ну что, мы с вами про деньги будем говорить. Благо, кстати, тем очень много. Вот, не знаю, как денег, но тем про деньги очень много. Укрепление рубля. Это какой-то кратковременный тренд, какая-то погрешность, или все-таки это, ну, не знаю, следствие или событие вопреки тому, что делается с российской валютой?
6: Ну, несколько факторов действует. Во-первых, все-таки у нас жесткое ДКП Центробанка, которое, конечно, смягчается, она очень долго держала доходность рублевых инструментов на весьма-весьма приличном уровне. Причем гарантированная доходность, я имею в виду банковские депозиты, прежде всего. Естественно, абсолютное большинство людей, у которых были свободные деньги, перемещали их не в валюту, что как бы традиционный тоже выбор у нас в стране с учетом нестабильности нашей валюты, а в рублевые инструменты. Хотя политика смягчилась, все-таки как бы инерционное воздействие продолжается. Во-первых, не все сроки длинных депозитов закончились, они только заканчиваются, плюс, в общем-то, ставки сейчас не такие уж и низкие. Вот это один фактор. Вот то, что касается остального, дело в том, что, наверное, что ли такой палочкой-выручалочкой для сохранения курса рубля на том уровне, на который он вот стоялся в конце прошлого года, в начале этого, стали все-таки события на Ближнем Востоке и рост продаж российской нефти и по более высокой цене. Дело в том, что у нас такая очень своеобразная ситуация сейчас сложилась на рынке. Дело в том, что сейчас единственный, в общем-то, источник прихода валюты – это экспорт. Экспорт у нас падал все последние годы. Более того, с учетом текущих операций платежного баланса худший за последние несколько лет. Хуже было только в ковид в 2020 году. И, в общем-то, при этом импорт у нас не маленький, это заблуждение. Если прям статистику, у нас совсем не маленький импорт. Он большой, и он растет. А вот то, что касается притока валюты, здесь не очень хорошо. То есть у нас примерно сейчас ситуация следующая. Где-то примерно по 12% на экспорт и импорт приходится на недружественные страны, то есть это доллар и евро. Примерно процентов 55 мы платим рублями по экспорту, где-то 65, извините, платим за импорт, примерно 55, и 65 получаем от экспорта. Но остается зазор, который приходится на валюту стран дружных, прежде всего юань. Вот мы платим в валюте так или иначе, она же не только будет недружественная, она же будет и дружественная, но это валюта, как юань. Вот мы платим больше, чем получаем. То есть дисбаланс существует. И вот если бы не два обстоятельства, первое – это дополнительные деньги нефтяные, то есть даже когда уже, то есть они только сейчас приходят, но даже когда уже стало ясно, что они пойдут, в конце марта, в начале апреля, рынок уже на это отреагировал, так и стабилизация. Плюс у нас Минфин отложил операции по покупке валюты на июль. Вот, поэтому вот сейчас ситуация такая очень неустойчивая, потому что, по идее, конечно, рубль должен начать слабеть в июле за счет того, что может закончиться эффект как бы вот от этих сверхвысоких цен на
0: нефть. Или кому надо, те просто закупятся сейчас
6: дешевым. Те, кто надо, закупаются, да, те, кто надо, закупаются. Плюс, так или иначе, Минфин в июле выйдет на рынок, а ЦБ сократит свои операции по продаже валюты. Поэтому в принципе, просвечивается перспектива ослабления рубля во второй половине года. Но единственное, понимаете, есть все-таки, мы пока еще не можем точно просчитать последствия событий в заливе. Дело в том, что все-таки объем нефти, который из Ближнего Востока прокачивался в сторону остального мира, он довольно приличный. Где-то процентов, по-моему, 20 мировых поставок.
0: 25%.
6: Да, даже, тем более. И, понимаете, вопрос не только в том, что упал поток, вопрос в том, что ведь инфраструктура залива тоже повреждена, особенно вот в Катаре, например, и нефти, и газа. А вот просто так отремонтировали, заработали, это так не получается.
0: Но, смотрите, у нас принято было считать, что у нас ослабление рубля все-таки не только следствие жесткой очень ДКП, но и, соответственно, просто ручного управления. Потому что экспортерам нужно... больше, как-то экспортер получает немного денег, а нужно больше рублей. Нынешний вот сейчас, то, что мы сейчас наблюдаем с рублем, это все-таки вот из того, что вы сказали, там есть доля ручного управления, ручного ослабления?
6: Знаете, я думаю, рубль сейчас не ослабляется.
0: В смысле доллар, доллар, да, прошу
6: прощения. Я думаю, что нет. Вы знаете, я думаю, что нет, потому что, конечно, здесь ориентиром можно смотреть на те цифры, которые закладываются в бюджет, и за прошлый год у нас предполагаемый курс рубль-доллар был выше, чем он оказался в реале. Вот, и в этом году тоже может так получиться. Я думаю, что нет. Я думаю, что здесь этого нет, и как раз-таки, скорее всего, особенно с учетом снижения объема экспортных доходов, как раз-таки правительству было бы выгоднее, чтобы рубль был послабее. Это помогло бы, соответственно, улучшить ситуацию с бюджетом.
0: То, что рубль сейчас сильный, обычно, вспоминаем 22-23 год, импортеры себя очень хорошо чувствовали, и товары были, в общем, недорогие импортные. А сейчас получается, что и доллар, рубль слабый, импорт дорогой, а рубль сильный, импорт не дешевеет.
6: Дело в том, что если раньше ключевым фактором дорожания импорта был именно валютный курс, это был как бы основной момент, и помните, да, может быть, даже, что вот бывали такие отрадные моменты, когда не все, но были такие очень хорошие импортеры, ну, я имею в виду, по крайней мере, такого, что ли, товара широкого потребления, которые все-таки снижали цены на свою продукцию по мере укрепления рубля, было такое. Вот. А сейчас значительно большую часть закладывают факторы, которые стали постоянно затратами, это логистика. Это дополнительные затраты на платежи, переводы, ведь многие компании, они уже, в общем-то, им SWIFT уже не нужен, так же, как курс счета банков. Да, они используют совершенно другие цепочки расчетов, но они более дорогие. Поэтому сейчас укрепление рубля не будет, не сказывается и не будет так сказываться на импорте за счет того, что сами по себе цепочки логистические, расчетные, появление дополнительных посредников в сделках, это все увеличивает, потому что, ну, никто же не будет там через дружественную страну везти товар в Россию вот просто так.
0: Ну, конечно.
6: Ничего на этом не зарабатывают. Не говоря о том, что логически, естественно, удлиняется сама продолжительность. То есть, он говорит, бензина тратится больше, так, образно говоря. Но лучше хотят еще зарабатывать на этом.
0: Поэтому... А, Нова, кстати, сказал, что складываются условия для снижения ключевой ставки. Необходимо это для того, чтобы траектория экономического роста стала устойчивой в соответствии с потенциалом нашей экономики. Любимый парадокс, мне кажется, он когда-то войдет в анналы истории. Парадокс российской экономики 20-х годов. Центральный банк взял себе цель таргетировать инфляцию любой ценой. Вот, цена довольно высока для российской экономики, но при этом эта инфляция не останавливается. И, в общем, в правительстве уже, видимо, говорят Центральному банку, что все-таки вот, ну, хорошо бы, чтобы ставка была снижена. Но никак не получается.
6: Ну, она все-таки снижается.
0: Но насколько, это же какая-то, как мы с экономистами говорили, тоже с вашими коллегами, кто там по реальному сектору, говорят, для реального сектора это, в общем, погрешность. Они не могут все равно планировать долгосрочные кредиты, до сих пор у них неподъемные работают, они все равно на то, чтобы проценты обслуживать.
6: Да, это действительно так. И, в общем-то, у нас, наверное, единственное такое отдушинное для реального сектора, я в данном случае имею в виду гражданскую часть, потому что ВПК у них все-таки в этом
0: это
6: плане...
0: Особый случай, это особый случай, да, мы даже не будем его рассматривать.
6: Вот. А все-таки является льготное финансирование, существует ряд программ господдержки, но они, к сожалению, сокращаются. С точки зрения, я имею в виду, не то, что их отменяют, но, собственно, денежное наполнение стало меньше, но это понятно. Вот. В общем-то, это действительно так, потому что, конечно, борьба с инфляцией – это правильно, вот, но здесь просто, знаете, всегда возникает страх, как, знаете, шутка в отношении болезни, как бы не залечить пациента до такого состояния, да, что, в общем-то, ему же больше ничего не нужно.
0: Но вот. У нас то, что сейчас с экономикой все-таки происходит, с вашей точки зрения, это какая-то стагнация, и это уже, то есть ее охладили, прям заморозили практически российскую экономику, или что это такое? Самое главное, если на это ориентироваться, но до какой степени можно, чтобы ее оживить, снизить эту ставку?
6: Вы знаете, я, конечно, скажу фантастическую цифру, с моей точки зрения, лучшей ставкой Центрального банка в нашей новейшей истории, я имею в виду историю уже постсоветской, когда у нас появилась сначала ставка рефинансирования, потом ключевая ставка, это была ставка... В 2020-2021 годах 4,25%. Да. Помните, было такое?
0: Вот. Я уже не помню,
6: кстати. Было такое.
0: 8% помню.
6: Вот, 4... Это было в апреле, когда мы все ушли на так называемую самоизоляцию, в конце марта, начале апреля. После этого все со страхом ждали очередного заседания своих директоров Центрального банка, полагая, что сейчас он начнет повышать, значит, ставку, а он ее понизил. И в апреле она была установлена 0,425. Она держалась больше года.
0: И ничего страшного не случилось, заметьте.
6: Да. Вот. То есть, и, кстати сказать, что самое интересное, он первый раз действовал в парадигме, в общем-то, поведения западных центральных банков, когда, соответственно, вот возникает такая ситуация, чреватая очень многими рисками и для бизнеса, и для домохозяйств, они же всегда... снижали ставки. Это и в 2008 году было, и в 2020. Он первый раз у нас он действовал в такой жёлтке. Ничего не случилось. Ну, я думаю, конечно, это идеальный вариант, но в любом случае, я думаю, что, наверное, все-таки в любом случае ниже 10, понимаете, потому что действительно у нас очень большой износ основных фондов. Угу. Их даже восстановление, то есть постоянное поддержание на одном уровне, не говоря уже там о расширении, это процесс долгосрочный. И, естественно, вкладываться в долгую на таких условиях, ну, лишится не каждый, большинство не лишается.
0: Никто не вкладывается.
6: Да, никто почти не вкладывается, исключая те случаи, когда это жизненно необходимо, у вас там просто перестанет что-то работать, это будет еще дороже, чем если вы туда вложитесь. Угу. Вот, или если там есть какие-то требования там социального характера, страны местных или федеральных властей. Вот, поэтому, и, в общем-то, то, что как бы Новак это говорит, достаточно выяснено, чем правительство, вот, в общем-то, ну, это отрадно.
0: Он говорит, что сейчас мы находимся в синусовой стадии охлаждения, но в целом создаются условия для снижения ставки. Что это за условия?
6: Я думаю, что, в общем-то, поскольку спираль инфляционная не раскручивалась, ну, так, как этого опасались, вот.
0: До двухзначных значений?
6: Ну, понимаете, в чем дело? Люди, которые сотрудничали управление страной, они все возраст, я думаю, хорошо помнят 90-е годы. Я тоже их помню.
0: Угу.
6: Вот. Когда ценники в магазинах переписывались каждый день по несколько раз. Вот.
0: Но там, мне кажется, и общественно-политическая, и экономическая ситуация была несколько другой.
6: Я понимаю. Ну, вы знаете, это вот как страх, когда вот человек перенес какую-то там, скажем, тяжелую болезнь.
0: Да, он не хочет повторения.
6: Он не хочет этого повторения. У него это вызывает просто отторжение. Я думаю, что это имеет значение, потому что действительно это было ужасно. Вот. И то, что все-таки у нас ситуация более стабильная, ну, я думаю, так, в общем-то, учитывая политкорректно, все-таки правительство и Центральный банк, это задача-то, по большому счету, у них общая. Вот. Поэтому, я думаю, он просто так аккуратно выразился.
0: А как объяснить тогда хорошо как бы вот эти тезисы достаточно критические по отношению к Центральному банку, что да, он вроде бы выполняет там поставленную цель, но при этом все остальные факторы, как там самочувствие малого бизнеса, с которым так много лет носились, так много ему всего предлагали, так говорили, что это признак здоровой экономики, что у нас есть малый и средний бизнес, а сейчас они просто банальный кредит себе на оборот не могут взять и на производство. И в итоге получается, что как бы те, кто отвечают за экономическое развитие, они ну, как бы намекают Центральному банку, но Центральный банк... То есть все свелось к тому, что скажет Центральный банк. Насколько это... здоровая и нормальная ситуация для в экономике?
6: Я думаю, что это ситуация нездоровая и ненормальная. Вот как раз-таки у нас вчера, да, вернулся президент из Китая.
0: Да.
6: Вот. В Китае, например, Центральный банк находится под контролем властей, там даже не вуалирует эту ситуацию. Он не является так называемым независимым, как говорят, да, вот независимый центральный банк.
0: А почему он должен быть независимым? Вот, вот тоже вопрос.
6: Ну,
0: почему,
6: от кого? Он такой везде. В западных странах, естественно, как бы у нас то же самое. В Китае это не так. Он напрямую подчиняется властям, там никто вообще не говорит про какую-то независимость, то есть он является, то есть, одной из рук власти. Вот. И они убеждены в том, что именно вот такая конструкция, она является одним из инструментов, который обеспечивает нормальное функционирование китайской экономики и ее рост. И если посмотреть как бы на Китай, ну, там есть, конечно, специфические факторы, которых у нас нет, вот, но это, в общем-то, действительно так. То есть ничего страшного в Китае не происходит. И когда говорят, там такие проблемы, такие, возможно. Но, понимаете, Китай – высокоразвитая индустриальная держава. И, в общем-то, нервная реакция США на Китай, которая началась выражена в первую каденцию Трампа, которую продолжил Байден, несмотря на их конфликтные отношения с Трампом, которые сейчас снова восстанавливаются, это один из лучших индикаторов того, что Китай набрал очень большой экономический
0: идет
6: вес.
0: Хорошо.
6: И зависимый Народный банк Китая, он никак этому не мешает, даже, наоборот, помогает. Вот, поэтому мне все-таки кажется, что нужно... все-таки пересматривать вот эту вот ситуацию. Вот, и, ну, понимаете, просто Новак, он опытный человек, вот, я думаю, просто исходя как бы из там из политкорректности, такой этики, просто достаточно аккуратно высказался. Вот, ну, понятно, что и он, и его там непосредственно руководитель, глава правительства, и коллеги, там, скажем, Минфин особенно, они же видят реальную ситуацию, да, они же думают о том, как собрать налоги, то есть как финансировать бюджет, как финансировать дефицит бюджета, как реагировать на это вот с компанией.
0: А все сводится в итоге к тому, что ДКП должна быть помягче, да? Чтобы деньги посыпались в экономику.
6: Да, да.
0: У нас не будет вот то, о чем вы сказали, то, чего опасаются. Как только ставку, об этом же говорили, если мы ставку сделаем сильно меньше, то у нас компенсаторная такая инфляция возникнет, что вот то, что мы сдерживали, это вот лавина, и нас цунами буквально накроет.
6: Нет? Знаете, я не думаю, что будет лавина, тем более, понимаете, но есть же дополнительные инструменты, которые связаны с пределовой нагрузкой для компаний. Например, как вариант, существует целый набор инструментариев, при помощи которых можно все-таки смягчить такую, что ли, вот реакцию компенсаторную от быстрого снижения ключевой ставки.
0: Угу. Наш слушатель говорит, нынешняя ключевая ставка, какие цели достигаются благодаря ей?
6: Ну, собственно говоря, та же, что как бы и раньше, что, соответственно, не допустить развития неконтролируемых инфляционных процессов, просто поскольку ситуация стала как бы более стабильной в силу так называемого охлаждения экономики, ставка снижается, а так она вот решает те же самые проблемы, но просто угу. Когда ее повышали, сходили с того, что инфляционная спираль может начать раскручиваться очень быстро.
0: Крепкий курс рубля – это все-таки сдерживающий фактор для инфляции? Имеет он влияние или как? Или нет? В нынешних, опять же, условиях для нашей страны?
6: Ну, понимаете, безусловно, да, потому что дело в том, что если любая валюта, не только рубль, если она начинает падать относительно, как вот мы говорим, относительно бенчмаркинга, то есть некого, вот скажем, курс доллара.
0: Понятно.
6: Вот. Это, конечно, негативный фактор всегда. Вот, как, вот, потому что тогда возникает следующий вопрос. Для, вот точно так же, как инфляция, да, для любого инвестора возникает следующая ситуация. Но если эта валюта обесценивается с такой скоростью, то, собственно говоря, какой смысл вкладываться к тому моменту, когда я даже с учетом дисконтирования получу эту сумму, на которую рассчитываю, она уже будет в два раза меньше того, что я хотел бы получить. И в чем смысл вложения? Проще действительно открыть депозит, спокойно жить.
0: А с депозитами произошел, с вашей точки зрения, какой-то предел достигнут, потому что люди несут деньги на счета, чтобы чуть-чуть сдержать их удешевление? Ну, я имею в виду, что вот одно дело, когда ставка была очень высокая, прям валом несли, да, там и на 3 месяца были хорошие программы, на полгода. А сейчас, ну, как бы постепенно ставка снижается, но процент все равно хороший. Но пределы того, что люди вот несут деньги на депозиты и хранят их, есть?
6: Вы знаете, я думаю, что, скорее всего, нет. Потому что, как показывает опыт функционирования нашей банковской системы, да не только нашей, а все-таки большинство людей все-таки предпочитает стабильность, пусть даже ценой потери нескольких там дополнительных процентов, которые можно было бы получить на более рискованных инвестициях. Есть страны, где вот частные лица более рискованные ребята, чем наши. Ну, американцы те же, например. Там очень много инвесторов, исторически так сложилось. Но все равно там тоже депозитная база американской массовой системы огромная. Потому что все-таки большинство людей, они не очень склонны к риску. Вот, и склонны к тому, чтобы получать гарантированную доходность, причем под гарантией того, что с этим вкладом ничего не случится. У большинства не меньше 1 400 000 на раз, и даже если больше, и вас не устраивает там какой-то крупнейший банк, вы можете разложить их по нескольким банкам, вот, и спокойно спать, что называется. Поэтому я думаю, при снижении ничего страшного не произойдет, деньги все равно будут оставаться в банковской системе.
0: Как долго, в принципе, деньги будут крутиться на депозитах, потому что периодически возникают разговоры по поводу того, а что делать с таким количеством физических денег на счетах. Тут кто-то, я не помню кто, но кто-то упрекнул граждан в том, что они вот деньги на черный день хранят, это для экономики плохо сказать. Я так и не поняла, что такое черный, в смысле, они хранят деньги на депозитах, или они вообще в банке дома где-то под матрасом хранят, или в шкафу эти деньги. Но такой упрек какой-то пошел, что, мол, люди вот просто сохраняют деньги.
6: Вы знаете, мне кажется, это очень странный упрек, который говорит просто не понимая, как работает банковская система, да. Потому что деньги, которые размещены в банковских вкладах, эти деньги потом банк трансформирует в кредиты, из которых он кредитует ту же экономику. Вот, поэтому если население не будет держать вклады в банках, тогда нечем будет кредитовать любой и частный бизнес, и государственные предприятия и так далее. То есть это совершенно как бы, ну, нормальная вещь. Здесь единственное, о чем можно говорить, о том, что пока еще высокая ключевая ставка, она блокирует переток части этих денег на фондовый рынок, даже на облигационный, не говоря уже о рынке акций. Вот это да, это так. Вот. Uh-huh. Но, вы знаете, это действительно не очень хорошо, потому что все-таки, когда у компании существуют альтернативы, и они могут использовать другие инструменты привлечения капитала, я имею в виду ценные бумаги, это, конечно, лучше, чем когда такой возможности нет. Но нужно понимать следующее. Дело в том, что наш рынок ценных бумаг, такой, какой он стал, я имею в виду с точки зрения uh-huh. масштаба инвестиций, он стал таким благодаря нерезидентам. Потому что ключевыми игроками на рынке акций были нерезиденты. Они составляли большую часть инвестиций в наши акции. Они сейчас есть, только они заморожены на, ну, да. на счетах. Вот. И пока, собственно, понимаете, само по себе население России, оно недостаточно велико для того, чтобы недостаточно богато для того, чтобы обеспечить нормальный, стабильный приток денег на рынок ценных бумаг. Можно сделать лучше при снижении ключевой ставки там, до 12, как прогнозируют на конец года, 10% и так далее. Угу. Можно сделать лучше. Вот. Но все-таки я думаю, что действительно существенный сдвиг произойдет только в том случае, если у нас появятся игроки иностранные.
0: А им интересно?
6: Некоторые сектора, я думаю, им интересны. Я думаю, что некоторые сектора и китайцы, и индийцы, и арабы сошли бы.
0: Это, кстати, экономисты Центрального банка сказали. Увидели в сбережениях россиян рост доли накоплений на черный день. И это сдерживает, в общем, развитие экономики, говорят они. Ну, слушайте, снижает инвестиционный потенциал, ну, вот, и сдержит экономический рост.
6: Понимаете, на вкладе же написано «на черный день». Это просто деньги, которые на депозитах, но банк же кредит выдает из этих денег.
0: Но более того, это же просто экономическое поведение граждан, способ реакции на те изменения, перетурбации, которые происходят. Разве нет? Ну, как бы делается, что вот и есть реакция. Ну,
6: тогда можно сказать, если люди Центрального банка снизят ключевую ставку и часть вот этих накопителей перенесет деньги на фондовый рынок.
0: Вот и все. Да. Владимир Григорьев, кандидат экономических наук, эксперт в сфере финансов и банковского дела. Новости мы продолжим.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 15:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят совместную тренировку ядерных сил. Президенты России и Белоруссии руководят маневрами по видеосвязи. С 18 мая в Белоруссии началась тренировка боевого применения ядерного оружия и его обеспечения воинскими частями. В ней участвуют ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанские флота, командование дальней авиации, а также часть сил Ленинградского и Центрального военных округов. Минобороны отмечали, что это плановое мероприятие в рамках союзного государства, не направленное против других стран. CNN сообщила о быстром восстановлении Ираном своих вооруженных сил. Это происходит намного интенсивнее, чем ожидали США. В ходе шестинедельного перемирия, которое началось в апреле, Исламская Республика возобновила работу части производств по выпуску БПЛА, говорится в сообщении американского телеканала, который ссылается на данные американской разведки. По оценкам спецслужб, Иран может полностью восстановить свой потенциал по нанесению ударов с помощью беспилотников уже через 6 месяцев, отмечается в публикации. Ранее спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявлял, что вооруженные силы страны использовали наилучшим образом перемирие для того, чтобы восстановить свои возможности. Минцифры назначат двух новых заместителей министра. Информацию опубликовала РБК со ссылкой на источник, который знаком с обсуждением кандидатур. Кроме того, данные подтвердил собеседник на IT-рынке. Уточняется, что Эльдар Гайфутдинов придет на место Сергея Кучушева, который курировал развитие IT-отрасли в министерстве. Ранее Гайфутдинов работал заместителем начальника управления IT и связи администрации президента. Вторым замминистра станет Светлана Корецкая, которая с 2020 года работает в Минцифры на должности директора департамента экономики и финансов. Роспотребнадзоре сообщили о массовом заболевании детей в лагере в Башкирии. Состояние 16 школьников удовлетворительное. Остальные воспитанники находятся под наблюдением. В региональном управлении ведомства уточнили, что ЧС случилось в оздоровительном лагере «Уральские зори». В республиканском отделе СКР заявили, что возбуждено уголовное дело по факту массового заболевания учеников в возрасте 11-15 лет. Статья об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 32, облачно с прояснениями. Ветер северо-восточный около 2 метров в секунду. Давление ниже нормы 752 миллиметра ртутного столба. Вечером синоптики обещают плюс 22-24, ночью 18-20 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
1: Москва. Реклама. Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
7: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Я в панике. Доллары забыла купить.
10: Зачем доллары?
9: А как за границей платить?
10: Плати по миру.
9: Как?
10: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
9: Ага.
10: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
9: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
10: Да, а также букинг и подписки.
11: Ищи в Яндексе. Плати по миру. ООО «Капибара».
12: Дом – это место, где тебя ждут. Где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь».
13: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
1: Внимание! Говорит Москва!
14: 94,8 FM.
15: Интервью о самом важном с самыми опытными. «Умные парни».
0: 15.35 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Умные парни». Владимир Григорьев у нас, кандидат экономических наук, эксперт в сфере финансов и банковского дела. Тут интересный еще сюжет есть, что в апреле 26 года доля расчетов в наличных в России достигла 30% от числа всех операций. Это данные ОФД. В числе отраслей, где доля платежей наличными наиболее высокая, строительство, ремонт, продаж продуктов питания, автотоваров. Насколько мы понимаем, государство так долго, значит, предлагало цифру, что в итоге почему-то люди возвращаются в нал. Почему?
6: Ну, мне кажется, ответ очевиден. Потому что то, что
0: я хочу от вас это услышать.
6: То, что касается и налогов, которые выросли, это основная вещь для особенно малого и среднего бизнеса. Все, что вы перечислили, ну, конечно, понимаю, что есть там крупные сети, через которые реализуются продукты питания, но огромное количество реализуется не через крупные сети. Вот, поэтому это реакция как бы на эти вещи.
0: Но получается, что государство, как оно вот пыталось внедрять вот эти все системы контроля, кассы, аппараты, налоговые вот эти вот, значит, там, налоговое приложение, чтобы это было удобно и так далее и тому подобное, в этой системе контроля тоже есть свой предел, и в итоге люди могут выдавать эту реакцию в виде, ну, частичного ухода в серую опять, как это правильно назвать?
6: Скорее всего, да.
0: Да?
6: Скорее всего, да.
0: Тут, кстати, Герман Клименко тоже высказался на этот счет, говорит, вспомнил, что 30 лет назад в стране была проблема расплаты не просто наличными, а наличными долларами, иногда и как бы другими валютами платили. Да, то есть в итоге оплата, ну, скажем так, это проблема, то, что у нас люди все равно налом пользуются, или это... почему-то делают проблемы, хотя в нашей, ну, не знаю, экономической культуре, что ли, у нас должны быть все виды денег. В данном случае наличные деньги там и карты. Карты.
6: Ну,
0: и
6: те, кому нравится, пусть цифровыми пользуются.
0: Кому нравится, а кому не нравится, ну, что там.
6: Пусть наличными. Ну, вы знаете, это не только в нашей культуре. Я вот вспоминаю уже, кстати, в прошлом, ну, не знаю, будет ли это снова в будущем, поездки по ныне недружественным странам, я могу точно сказать, по крайней мере, в отношении двух стран, Италия и Франция, что ну, там что? У вас всегда с радостью принимали наличные, особенно когда это касалось ювелиров, юристов или врачей. Вот, вы тут же получали и скидку, и так рефанд уже вшит в снижение цены и так далее. И очевидно же, понимаете, что если они берут это наличными, значит, они могут куда-то потом все нужно где-то им расплатиться. Они же не просто их на раскладируют. Это все были деловые люди. Вот я сталкиваюсь с этим неоднократно. Я, знаете, сейчас я с какого-то момента перестал этим интересоваться, но вообще цифры оборота наличных вот по этим странам были довольно приличные. Вот. А, конечно, там больше безналичных оборотов, намного больше. Там как бы власти системно, долго над этим работали. Плюс все-таки даже такие более живые, чем, скажем, скандинавы люди, как итальянцы и французы, все-таки их тоже проще построить, чем нашего человека. Вот, поэтому, вот. Но тем не менее, то есть это свойственно не только нашей экономической культуры и психологической культуры, вот, но у нас это вот выражено, да. Более
0: но вот для государства проблема то, что 30% от числа всех операций это нал. Ведь операции-то все равно проходят.
6: Проблема в том, что не все не проходят через учетную систему.
0: Говорит, ой, у нас не работает.
6: Да, да, да, ой, у нас не работает.
0: У нас не работает.
6: Я помню, ну, не буду называть, один ресторанчик, сейчас уже нет, до одной центральных улиц.
0: По пятницам обычно.
6: Да, да, совершенно верно.
0: Мы были в одном и том же ресторанчике, видимо, с
6: вами. Да, скорее всего, там регулярно возникали проблемы с банком.
0: Именно в пятницу.
6: И эти проблемы тянулись...
0: И в конце месяца еще.
6: Да, но эти проблемы потом тянулись обычно в субботу и воскресенье. То есть, если они могли чуть восстанавливаться, поток падал на субботу бы больше. Но вот пятница и суббота были проблемы с банком. Никак нельзя было до него достучаться и авторизовать платеж.
0: Но с вашей точки зрения, если люди таким образом реагируют, да, на там, повышение налогов, повышение сборов и так далее, для государства все-таки это же симптом?
6: Да.
0: Симптоматичны в этой связи какие-то меры корректировки, скажем так, принятых решений могут быть, как вы думаете?
6: Я надеюсь, что да, потому что, понимаете, все-таки, мне кажется, нужно дифференцировать вот тот мало-средний бизнес внутри вот этого широкого достаточно понятия, дифференцировать все-таки по объему, понимаете, потому что, ну, вот, казалось бы, да, вот один сотрудник, скажем, не приходящий бухгалтер на аутсорсинге, а тот, который в штате, вот, казалось бы, так посмотри, ну что там, зарплата одного человека? Ну, это такая же тому, кто ей не платит из своих доходов. А для кого-то это проблема. Поэтому я думаю, все-таки надеюсь, что это приведет к корректировке. Я думаю, что, конечно, не такая большая часть проходит мимо бюджета на самом деле, вот, хотя она увеличилась, безусловно, я в этом не сомневаюсь. Вот. Но я думаю, что все-таки какие-то вещи следует скорректировать, потому что, ну, нельзя подходить к компании среднего калибра с такими требованиями, как крупная корпорация, а компании небольшой с таким требованием, как такому устойчивому среднему бизнесу.
0: То есть вы считаете, что это просто было следствие того, что не разобрались в деталях,
6: да,
0: или решили все это на всех?
6: Да.
0: Или как, период постковидный закончился, и поэтому уже невозможно, государству уже нужно откуда-то деньги изыскивать?
6: Да, я думаю, конечно, это желание первично, это понятно, и кстати, принимали бы мы с вами решение налога, мы бы тоже думали, где деньги-то взять. Вот, и, возможно, это
0: но
6: то
0: не самое. Работает это, чтобы корова давала больше молока, ее надо больше доить и меньше кормить. Так все равно не получится.
6: Ну, мы считаем, что она уже перекормлена.
0: Да?
6: Вот она чуть побольше.
0: Заточные годы.
6: Да, заточные годы, да. Еще есть что, еще можно подоить. Вот. Я надеюсь, что придет корректировки, потому что, мне кажется, это главная причина, что нет вот такой дифференциации. Ну, все-таки, понимаете, ну, с небольшой компанией, с небольшого бизнеса, с ним много ты не возьмешь. И лучше, чтобы он работал, приносил как бы доход своему
0: владельцу.
6: Своему владельцу, людям, которых он нанимает на работу. Если это все будет проходить в основном через канал безналичных платежей, вот, это будет лучше, чем если надавить и привести к тому, что он часть операции выведет в наличные. Тем более, вы понимаете, человек же, который покупает, понятно, что если мы покупаем, скажем, технику там, или там, одежду, обувь,
0: да,
6: чтобы, вот, это одна ситуация. А когда покупают те же продукты питания, например, Ну что, вы потом пойдете кусок мяса сдавать, что ли, в магазин, который долго выбирали, или помидоры, которые купили? Нет, конечно, поэтому здесь проще как бы.
0: Неожиданно наш слушатель говорит, а как бы повысить ключевую ставку? Я сижу в депозитах и на этой живу.
6: Я думаю...
0: Много у вас депозитов, если вы живете на процент из депозитов, прям рантье настоящий.
6: Слушайте, это вот нарочно не придумываешь. Видите, какие у нас разнонаправленные. Да.
0: Да, да, понимаете. Слушатель говорит, а в чем это намеренная жесткая позиция государства по отношению к малому бизнесу, или они просто под каток попали?
6: Я думаю, просто попали под каток, потому что на самом деле у нас набор различных преференций в отношении малого и среднего бизнеса делался довольно приличный. Ведь с различные послабления, там, снижение контроля, уменьшение количества. Я даже помню, сколько раз давал поручения и нынешнего государства, там, и, по-моему, еще президента Медведева тоже это было. Вот там инициативы правительства были. Там существует целая группа институтов государственной поддержки, корпорация по поддержке малого и среднего предпринимательства, банк кредитования малого и среднего предпринимательства, гарантийный фонд там, региональный, вот, ну, целый букет инструментов, причем они реально работают, кстати сказать. Вот. Но сейчас, я думаю, это вот то, что называется каток, потому что нужны деньги, нужно как бы решать ключевые проблемы, и поэтому приложение «Затянуть пояса», оно как бы адресовано всем без особой дифференциации.
0: Слушатель один говорит, может быть, я кому-то секрет открою, но странно сейчас выражать беспокойство по поводу того, что люди уходят в НАЛ. У нас десятилетиями ряд регионов исключительно наличными живет, и там никаких карточек не видели, и странно этому удивляться.
6: Ну, я думаю, что это, знаете, это как бы скорее метафора. Ну, что значит не видели карточек? Ну, я не встречал просто такого региона, где нельзя было расплатиться карточкой. Где-то да, нельзя, вас вопрос не примут. Но если вы приезжаете все-таки в...
0: региональный центр хотя бы,
6: региональный центр, там все равно будет. Да, там вы сможете расплатиться. Вот, точно так же, как регионы, но он может быть отдаленный. Но если, например, это популярный туристический маршрут, а сейчас это уже не только Петербург и не только Золотое кольцо. Ну, Москва само собой, понятно. И целый ряд других регионов. Естественно, там тоже их принимают. Да, там оборот наличных больше, это правильно. Но сказать, что их не видели, это там нет, это неправильно.
0: А каким образом, слушатель говорит, каким образом все-таки будут, например, людей обратно в цифровые деньги загонять, в электронные деньги, не знаю, как правильно сказать, принудительно будут ограничивать НАЛ? Кажется, для нашей страны это невозможно. У нас людям нужно жизненно необходимо ощущать хруст денег. У кого-то, если хрустит, то еще.
6: Хорошая мысль, да? Правда. Вот. Вы знаете, я думаю, что, конечно, ну, скорее всего, вряд ли что-то придумают новое, за исключением проверок, которые уже придуманы, да, вот. Только вопрос в том, насколько просто их будет проводить, с учетом того, что субъектов МСП довольно много, ресурс организационный ФНС, он намного меньше. Вот. Я думаю, что вряд ли что-то такое новое изобретут, хотя кто его знает. Вот. Наверное, я думаю, здесь, знаете, скорее всего, все-таки это коснется либо наиболее таких, что ли, крупных вот из субъектов МСП, где заметен снижение безналичного оборота. Потому что как бы, на это ресурс найдется для того, чтобы ну, поговорить с этими налогоплательщиками и убедить их вернуться.
0: Да, здесь же вообще очень интересная тема, Владимир Николаевич, что с одной стороны у нас вот там до 30%, как сейчас говорят, да, в НАЛ люди уходят, и это как бы для государства, ну, такой повод обеспокоиться, но при этом у нас насколько прекратился, например, переток денег за границу?
6: Да.
0: Вот что здесь проблематичнее для государства?
6: Вот, кстати, хороший вопрос, потому что, вы знаете, меня это тоже это вызывает удивление, потому что у нас, я помню, ввели жесткие ограничения в марте 2022 года на переводы за рубеж, и потом из ограничений для физлиц сняли все абсолютно, за исключением единственного, это ограничение по банкнотам. Ну, здесь дело в том, что банкноты запретили поставлять сюда США и Евросоюз, они просто не увеличиваются здесь. Вот, все остальное сняли, я тоже смотрел, это что, нормально выводить деньги в страны, с которыми мы воюем? И не просто воюем, которые сказали, что ЕС у них же записано официально в документах, что они ведут с Россией экзистенциальную борьбу, то есть борьбу за существование. Но туда выводят деньги, это нормально. А увеличенное личное баллон, это ненормально. То есть, мне кажется, логика должна быть единой. Все-таки, если нельзя пытаться хоть какой-то кусочек денег вывести из-под налогов, что правильно, с точки зрения, вот, то, с другой стороны, почему можно эти деньги выводить вообще в другую страну?
0: Евросоюз...
6: Здесь какая-то логика странная.
0: Все-таки. Евросоюз, кстати, говорит, что хочет продлить антироссийские санкции, продлевать антироссийские санкции раз в год. Сейчас проводится процедура каждые 6 месяцев. Изменения может упростить процесс принятия решений внутри Европейского Союза. На следующий месяц в Брюсселе будет обсуждаться эта инициатива. Утверждается, что идея появилась во время подготовки к саммиту Евросоюза, который должен быть пройти в середине июня. То есть европейцы не обсуждают, что уже пакет наполнился пакетами санкционными, а обсуждают, что надо теперь раз в год, потому что действительно невозможно за полгода такое количество новых санкций набрать.
6: Ну, во-первых, это, во-вторых, это, кстати, вот в продолжение того, что я сказал, они смотрят на войну с нами как на свой стратегический приоритет. То есть, если собираются не чаще, чем раз в год, значит, понятно, что они готовы воевать так долго, пока как бы мы вот с их точки зрения не капитулируем. Угу. Потому что они ждут именно этого, а не чего-то еще. Это не обязательно, что там парад там, противников побежденной стороне. Нет, это может быть просто ну, признание их условий, только всего. Вот они рассчитывают именно на это. Потому что когда вы годами меряете встречи, понятно, что вы минимум на несколько лет рассчитываете этот процесс. Вот, кстати сказать, и, тем не менее, туда можно возить деньги. Это не так плохо для российского бюджета, как уйти в наличность. Тем более, угу. ведь часть наличных, наоборот, все равно ведь платится налог. Его же вряд ли весь уводят. Ну, не в 30% не ввести просто, это невозможно. Потому что ну, любая налоговая инспекция, если
0: видно будет, 30%
6: да, конечно,
0: это
6: но
0: очень
6: это
0: много.
6: Да, да. Это как бы некий такой показатель. Он там, по-моему, он вырос процентов на 5 или на 7 по сравнению с предыдущим кварталом, но всегда он был. Знаете, меня иногда даже раздражало в своем магазине, потому что наличные все-таки это дольше. Там ищет сдачу и так далее.
0: Считает в уме.
6: Да, считает в уме и так далее.
0: Но формулировка интересная, она осторожная. Тренд связан с отключениями интернета и адаптацией бизнеса к вводу НДС, услуги банковского эквайринга. Бизнес адаптировался.
6: Ну вот, да. Вот, ну, вы знаете, по поводу интернета, кстати, это объективный фактор, потому что иногда, когда происходит отключение или ограничение, действительно, транзакция может просто не проходить. Ага. Такое бывает. И у нас вот в ряде регионов приграничных, это как бы, ну, вот у меня знакомые, кто там живут, они говорят, мы как бы, в принципе, сейчас, на всякий случай, это вот с этим вообще никак не связано, было даже до вот введения всех этих новых, всех этих новаций mm-hmm. с этого года, это в прошлом году было, мы говорим, мы на всякий случай с собой уже держим определенную сумму наличных, вот, потому что если будет отключение, чтобы не оказаться в ситуации, уже набрал корзину, подходишь к кассе, да. А тут это перестало работать, но всегда можно расплатиться наличными, поэтому вот это, кстати, обстоятельство имеет значение. Не уверен, что оно такое же большое, по крайней мере, там, в Москве, в регионах, которые угу. дальше, как бы, вот, в сторону, там, Урала и дальше. Но, тем не менее, этот фактор
0: играет. Слушатель говорит, можно затронуть тему, что из-за границы стали российские рубли принимать. И наш слушатель следом из Питера пишет, говорит, я рубли в Турцию вожу, там их охотно берут, пытался расплатиться долларами, а он у меня в кошельке рубли увидел, говорит, так удобней. И забрал рубли.
6: Слушайте, ну, я думаю, это какой-то ушлый представитель местного малого бизнеса.
0: Так зачем вам рубли?
6: Нужны, но, видимо, какие-то операции с российскими туристами, которые приезжают. Я, слушайте, знаю, я думаю, что как-то он их использует в каких-то операциях
0: да.
6: торговых. Ну, просто как взять, ну, не для накопления точно.
0: Но в каждой стране, видите, по-разному, потому что все-таки здесь, наверное, политика примешана и экономика. Я вспоминаю, что вот в Грузии у меня, например, молодые девушки, которые работали в кафе, они сказали «no cash», угу. при этом услышав русскую речь. А люди пожилые в соседней пекарне, которые там с 1985 года существуют, они говорят, давайте наличные, конечно. Никаких проблем. Поэтому отношение к наличным везде нелинейное. А по поводу, смотрите, еще интересно, мы вот в такой ситуации сейчас находимся вследствие того, что введены санкции, ограничения на торговлю, ресурсы денежные ограничены. Но я помню, что когда эти санкции вводились, это все рикошетом ударило по мировой торговле, потому что Международный валютный фонд, по-моему, даже использовал такой термин, как параллельная серая экономика. Которая возникла, потому что там транспондеры не работают, страховки в Лойдсе не страхуются и так далее. И потом. То есть параллельные потоки начались. И сейчас директор ВТО говорит, что мировая торговая система столкнулась с крупнейшим за 80 лет потрясениями. Это явилось следствием того, что началось 5 лет назад, и плюс добавился армузский кейс, или что-то еще здесь? Или это логичное следование как бы вот этой синусоиды экономического развития?
6: Вы знаете, я думаю, что оба эти фактора сыграли, просто, понимаете, 22-й год, он почему как бы стал таким, что ли, ярким моментом? Ну, для нас-то понятно, потому что мы граждане России, нас это касается напрямую. А то, что касается остального мира, понимаете, ну, Россия как бы самая крупная страна мира и один из крупнейших политических игроков. И, собственно говоря, когда происходит такое событие, как то, что началось в 22-м году, это не может не влиять на весь остальной мир. Нравится это ему, не нравится, поддерживает нас, не поддерживает, это влияет на всех. Вот эти волны, разбегающиеся от этого конфликта, их ощутили на себя все. Точно так же, как, скажем, от Второй мировой войны или Первой мировой войны, даже те, кто не принимал прямого участия в боевых действиях, это ощутили все. Вот то же самое здесь. И, понимаете, здесь, в общем-то, ну, началась, что ли, такая определенная экономическая перекройка, а ситуация с Ираном, она ее усилила. Она ее усилила, потому что это, я думаю, станет таким триггером более независимого поведения ряда других стран, понимаете, потому что все увидели первый прецедент, да, Россия одна, ну, понятно, Россия — это великая держава исторического протяжении столетия, это там наследница сверхдержавы Советского Союза, здесь Иран, региональная держава, но которая...
0: Бросила вызов американцам.
6: И она устояла.
0: Угу. То есть можно сказать, что все-таки да. Несмотря на то, что там и мощности вышибло, и срезало правящую верхушку, но при этом как бы базовое государство выстояло, и это видно всем.
6: Ну да, но при этом они несли очень серьезный ущерб своим оппонентам. Понимаете, то, что средства СМИ об этом молчат, они молчат по одной простой причине. Практически все, во-первых, все ведущие СМИ мира — это западные СМИ, а среди них ключевой роль играет англосаксонский.
0: Поэтому зачем писать о том, что там энергетические мощности?
6: Это примерно, когда, знаете, как

0: признаки этой независимости, что мы будем видеть, что, в общем, американская токсичность дает о себе знать?
1: Во-первых, в сотрудничестве с нами, это раз, потому что это проявилось уже, собственно говоря, и сразу в 2022 году, потом в 2016 начали работать, но, тем не менее, сотрудничество с нами, оно продолжается, находятся другие пути, да, прямо ссориться никто не хочет, но при этом окрика не хватает для того, чтобы с нами не сотрудничать. Угу. И потом, понимаете, здесь же есть еще определенный временной лаг, я думаю, мы увидим, скорее всего, более заметные вещи во второй половине этого года, в будущем году, потому что, понимаете, просто так это не происходит. Ну, совершенно вот простая вещь. Вот вы, может быть, обратили внимание, когда Си Цзиньпин принимал Трампа, он сказал ему о том, что нам сейчас главное не попасть в ловушку Фукидида.
0: Да.
1: Ловушка, ну, понятно, что Трамп даже не знает, кто такой Фукидид, это понятно.
0: Но ему подчиненный сказал.
1: Подчиненный ему скажет, кто такой. Так ловушка в том заключается, что, как говорил Фукидид, когда есть гегемон уходящий, чья роль падает, и гегемон восходящий. Вот эта вот ситуация, она может привести к военному конфликту между ними. То есть, понимаете, Си, он на завуалированном языке, он просто Трампа оскорбил. Потому что Китай пока еще не гегемон, значит, кто у нас уходящий гегемон? Его визави.
0: Да, ну, по сути, понял, думаете?
1: Я думаю, что вряд ли он понял, он не знает, кто такой Фукидида, не сомневаюсь в этом. Вот. Но люди там есть, кто ему объяснит,
0: что смотрите, это такое. Но смотрите, парадоксально же, китайцы все равно заинтересованы в том, чтобы торговля Соединенными Штатами сохранялась, потому что это самый для них капиталоемкий рынок.
1: Да.
0: Наверное, американцы заинтересованы в том, чтобы китайцы сохранялись, потому что это все-таки фабрики, завод пароходы. Вот. А в итоге получается, что мы вот говорим, ну, слушайте, ну, посмотрите, вы следующие будете, если так. То ли китайцы умудряются с американцами лавировать пожестче, может быть, в отличие от нас, может быть, они похитрее, потому что та же самая пошлинная война, очевидно, совершенно Трамп попытался как-то прикусить китайцев.
1: И не
0: получилось, потому что китайцы ответили или что? При этом они санкций вторичных боятся.
1: Понимаете, у них просто более мощная экономика, чем наша. Это вот база, на которой...
0: Они на это опирались.
1: Да, на которой они опираются. Вот это им является для них спасательным кругом сейчас.
0: Наши слушатели еще говорят, с вашей точки зрения, национализация является ли эффективным инструментом для того, чтобы денег в бюджете прибавлялось? Извечная история, что зачем нам частный бизнес, только государственный, и тогда все будет хорошо. Во-первых, у нас доля государства в стратегических отраслях, она очень высокая, по-моему.
1: Ну, она очень высокая, да, это во-первых. Во-вторых, знаете, я все-таки думаю, что, понимаете, вопрос так вот в двух словах на него не ответишь. Угу. Вот, я думаю, что, в принципе, даже без национализации, во-первых, я однозначно против тотальной, потому что, ну, есть сектора, где, мне кажется, частный бизнес всегда будет лучше, чем государственный. Это раз. Вот. Во-вторых, ну, понимаете, государство, у него существует в руках достаточно широкий инструментарий воздействия на собственников для того, чтобы они действовали не только в своих интересах, но и в интересах государства. Вот вопрос, мне кажется, просто-напросто, скорее всего, идет об его эффективном применении.
0: Угу. Еще были вопросы, сейчас найду от нашего слушателя, не найду. Вот, в автосалоне, например, за прием наличных за новое авто. За перерасчет, пересчет взяли 1.5%. Пересчет просто. То есть это машинка поработала, что ли?
1: Ну да.
0: Представляете, как? С 7 миллионов, говорит, немало получилось.
1: Ну, надо было переводить. Вот тот самый случай.
0: Надо было вручную считать.
1: Тот самый случай, когда надо было платить безналом.
0: Думаете? А может быть, платили налом, потому что, извините, по безналу интернета нет. И все, нет хода с подводной
1: лодки. Надо было в другой день приехать, да.
0: Но вот и как раз на эту тему следующий вопрос от нашего слушателя. У меня складывается впечатление, что мы играемся в кошки-мышки. Банки за нами гоняются, мы хотим что-то отхватить, и государство за всеми нами смотрит и говорит, где бы еще у кого денежек взять. Это надолго? Как думаете?
1: Ну...
0: Вот именно в таком виде. То есть люди как будто бы видят какую-то нездоровую тенденцию в происходящем, нет?
1: Ну... Если честно, я не очень понял вопрос, мне так не кажется, я просто вижу как бы определенные как бы изменения, которые происходят, и политические,
0: да,
1: и экономические, вот, и, в общем, я могу сказать, что так или иначе эти изменения направлены в сторону больше государственного контроля и над гражданами, и над бизнесом. Вот. Угу. И вот я бы так сказал, поэтому сколько по времени займет вот эта трансформация, ну, сложно сказать.

0: Так, сейчас есть сообщение с пометкой «Срочное». Второй запуск ракеты «Союз-5» запланирован на 27-й год, и генералы из России оценили работу Белоруссии и России на тренировке ядерных сил. Это заявление Александра Лукашенко. Очень много новостей с пометкой «Срочно» сыпется, поэтому мы их не можем не зачитывать. Владимир Григорьев был с нами, кандидат экономических наук, эксперт в сфере финансов и банковского дела. Владимир Николаевич, спасибо.
1: Спасибо.
0: Ждем
1: вам.
0: Ждем снова. Далее новости. Я с вами прощаюсь. До завтра. Всем хорошего вечера.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 16 часов. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Петр Мадьяр назвал срок возвращения ЕС к закупкам российского газа. Это произойдет после окончания конфликта на Украине, пояснил премьер-министр Венгрии. Весь Евросоюз вернется к закупкам российского топлива, потому что оно дешевле. Это диктуют факторы конкуренции и географии, сказал он в интервью газете «Речь Посполита». В комментарии журналистам глава кабинета министров подчеркнул, что не может предсказать всего, но у него есть такое ощущение. В Арабских Эмиратах сообщили о 50% готовности нефтепровода в обход Ормузского пролива. Новый маршрут удвоит экспортные возможности через порт Фуджейра. Информацию опубликовал телеканал CNBC со ссылкой на главу компании Абу-Даби National Oil Султана Ахмеда Аль-Джабера. Журналисты отметили, что Арабские Эмираты ускорили реализацию этого проекта из-за военных действий в Иране. Уточняется, что завершить нефтепровод планируется в 2027 году. Сейчас эмиратские власти используют трубопровод Хабшан-Фуджейра, пропускная способность которого достигает почти 2 миллионов баррелей в сутки. Центробанк рекомендовал банкам усилить контроль при внесении клиентами крупных сумм наличными. Речь идет об объеме средств не менее 5 миллионов рублей за 30 дней. Кредитным учреждениям необходимо ежедневно анализировать операции как физических, так и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. Как отмечается на сайте регулятора, возможные цели таких банковских операций с внушительными суммами – легализация и отмывание доходов, полученных преступным путем, и другие противозаконные действия. Меры не коснутся клиентов, физических лиц, в отношении которых кредитная организация располагает документально подтвержденной информацией о финансовом положении, деловой репутации и источниках происхождения средств. На заседании суда внучка экс-мэра Самары признала вину в его убийстве. Екатерина Тархова также согласилась частично с обвинениями в краже и мошенничестве. При этом она отказалась признать вину в надругательстве над телами. Заседание прошло сегодня в Самарском областном суде, передают РИА Новости. По версии следствия, преступление произошло в ноябре 2024 года. Екатерина Тархова с сообщниками убила своего деда вместе с супругой. После этого расчленили и заморозили при помощи азота их тела, части которых раскидали по мусорным контейнерам города. Два сообщника объявлены в международный розыск. В завершении выпуска о курсах валют: юань 10 рублей 42 копейки, доллар 70 рублей 95 копеек, евро 81 рубль и 98 копеек. И о погоде: сейчас в Москве +32, облачно с прояснениями, ветер северо-восточный около 2 метра в секунду, давление ниже нормы 752 миллиметра ртутного столба. Вечером синоптики обещают +22-24, ночью до +20 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
2: Внимание, говорит Москва.
4: 94,8.
5: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
6: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
7: Дела семейные. В эфире адвокат Лилия Петрик. В эту пятницу после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат».
8: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту пятницу в эфире журналист-американист Рафаэль Ардуханян. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
1: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
7: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
7: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Радиостанция «Говорит Москва». Продолжаем. Сегодня 21 мая. Это у нас четверг. Сейчас 16 часов 6 минут. Меня зовут Юрий Буткин. Мы следим за новостями, за пробками на московских дорогах. И главные темы обсуждаем в прямом эфире. Вы пишите нам через СМС-портал. Можно писать через мессенджеры. Можно в прямой эфир дозвониться.
2: «В движении».
9: Прямо сейчас 4 балла, 5 баллов обещают в 6 вечера, 6 баллов в 7 вечера. Более серьезных пробок пока не обещают. Обращаем внимание на главные проблемы. Внутреннее третье кольцо стандартно от Беговой в сторону Савеловской эстакады и далее до проспекта Мира. Но сегодня особые сложности между Ленинградским проспектом и Савеловской эстакадой. Тоже ежедневная история с проблемами по Ростокинскому проезду. Там путепровод, насколько я помню, ремонтируют из-за этого бордового цвета. Это пробки. Если есть возможность этот район объезжать, это нужно делать. Есть проблемы, по-прежнему есть проблемы на московском скоростном диаметре в районе станции метро «Бульвар Рокоссовского». Обращаем на это внимание, как и на то, что вообще на северо-восточной Хорде сейчас довольно протяженные пробки, возможно, ровно из-за тех ремонтных работ. Так вот, если вы едете, соответственно, от Соколиной горы, от шоссе энтузиастов в сторону Черкизовской, вы должны быть готовы к тому, что ровно от станции МЦК «Соколиная гора» до Черкизовской вы будете ехать крайне медленно. В целом город едет достаточно хорошо, достаточно бодро. 4 балла прямо сейчас, 6 баллов как максимум нам обещают на 7 вечера.
2: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
7: «Поток». Новости этого дня.
9: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Росстат второй раз с начала года зафиксировал в стране не инфляцию, а дефляцию. Показатель составляет 0,2%. Это данные, полученные с 13 по 18 мая. До этого снижение цен отмечалось на неделе с 28 апреля по 4 мая. Тогда дефляция тоже была 0,2%. О чем это говорит? Хорошо это или плохо? И можно ли уже говорить о тенденции? Первая тема. Вторая. Россиянам рекомендуют выбирать легальных организаторов туристических поездок и экскурсий на фоне того, что фигурантам дела о гибели туристов на Байкале при крушении лодки предъявлены обвинения. Больше того, есть новость, которая срочно пришла только что. Владельца аэролодки арестовали по делу о гибели туристов на Байкале. Итак, достаточно жестко, как говорят, этот самая отрасль контролируется, но на этом фоне происходит то, что произошло. Говорят и вместимость катера, то есть катер был перегружен и не было необходимых документов, ну и так далее. То есть вроде как все уже предусмотрено, но это не контролируется. Как все работает? Вторая тема, обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение, заявление Лукашенко. Белоруссия ни с кем не собирается воевать, если ее никто не будет трогать. С ленты агентства РИА Новости. Еще из того, что здесь заявление Путина, ядерная триада должна служить гарантом суверенитета союзного государства. Тоже с ленты агентства РИА новости заявление бывшего генерального секретаря НАТО Расмуссена, который считает, что Трамп очарован Путиным. И заявление, соответственно, железнодорожных чиновников, замначальника Северной железной дороги Сергей Горюнов делает заявление, что железнодорожники серьезно прорабатывают вопрос о сокращении времени в пути на поезде между Москвой и Ярославлем.
7: Поток. Успеем сказать главное.
9: Вот тоже интересно, заместитель начальника железной дороги – это чиновник или нет? Но с этим тоже можно разобраться, найти все необходимые определения и так далее. Все это в прямом эфире. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Можно писать через мессенджеры пользователю «Говорит МСК-бот». В Телеграме «Говорит МСК-бот», в Максе «Говорит МСК-бот». Соберетесь звонить, набирайте номер 7373-94-8, код 495. Первая тема – это дефляция в Российской Федерации. Не инфляция, а дефляция. У нас обычно, когда мы что-то обсуждаем, говорят, никогда такого не бывает, чтобы цены шли вниз. Бывает. Вот вторая неделя в 2026 году, когда в среднем цены все-таки идут вниз. Да, пока на 0,02% и не больше. Но второй раз с начала года в стране зафиксирована дефляция. Первый раз статистика говорила о дефляции на неделе с 28 апреля по 4 мая, и тогда тоже было в минус 0,02%. Росстат говорит, что за указанный период цены на плодоовощную продукцию снизились более чем на 2%. Подешевели огурцы, бананы, помидоры. Правда, при этом стоимость белокочанной капусты, свеклы, моркови, картофеля и яблока все-таки выросла. Но в целом-то дефляция. Лазарь Бадалов, кандидат экономических наук, присоединяется к нам по телефону. Лазарь Александрович, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
9: Скажите, а о чем это говорит? Хорошо это или плохо, когда две недели в течение одного месяца, по сути, ведь мы об этом говорим, дефляция пусть даже 0,02%.
10: Ну, в общем-то, плохим-то не могу назвать снижение инфляции, да, или хотя бы замедление инфляции. В принципе, наши финансовые власти стремились добиться этого, чтобы началось замедление инфляции. Для этого, в общем-то, и проводится и весь прошлый год, и в текущем годе жесткая экономическая политика, сдерживающая экономическая политика, направленная как раз на замедление инфляции. Но, конечно же, нужно понимать, что при всем при этом нужно, в общем-то, нести определенные издержки для того, чтобы достичь этого результата. И прежде всего, наверное, такая главная издержка заключается в том, что нам приходится платить за снижение инфляции снижением экономического роста. И вот если вспомните, там, в марте месяце у президента было большое совещание, да и потом неоднократно об этом говорили, что замедление инфляции и, с другой стороны, замедление экономического роста, да, что нужно предпринять для того, чтобы немного, что называется, взбодрить экономику.
9: Но подождите, тогда получается, что экономику совершенно не взбодрили. В марте говорили об этом, а в результате в мае дефляция.
10: Понимаете, какое дело? Вот достаточно сложно, да, достичь этого баланса. Того, чтобы у нас, с одной стороны, поддерживался и достаточный уровень экономического роста, и при этом мы видели уровень инфляции, который бы не вызывал вот те шоки, с которыми сталкивались в прошлом году. Я здесь могу, скажем так, вашу мысль продолжить и, например, привести еще один, скажем так, показатель, который, в общем-то, ну, вызывает определенный вопрос. Вот в прошлом году Банк России часто приводил пример, представители Банка России говорили о том, что дефицит бюджета, например, является проинфляционным фактором. Это как бы такой спорный момент, но тем не менее, вот представители Банка России на этой позиции стоят. А в этом году мы видим точно такую же аналогичную ситуацию с дефицитом бюджета, даже может быть еще сложнее, особенно в начале года. Да, тоже знаете о том, что с начала года показатели дефицита бюджета даже там превышают все планы. Но при этом в тот же момент одновременно наблюдается снижение инфляции. Вот, поэтому, значит, мы можем сделать вывод, что дефицит бюджета не всегда однозначно приводит к росту инфляции. Да? Соответственно, если это так, то, может быть, тогда и не нужно было идти на повышение налоговых сборов. Экономическая политика, в общем-то, строится на разных, скажем так, показателях. И для их регулирования можно применять различные инструменты. И вот такого однозначного трактования, говорит, что вот сделал так, значит, однозначно получит такой результат, не получится. Да? Вот опять же, я уже затронул эту тему с повышением налогов. Повышение налогов и сборов в каком-то краткосрочном периоде приводит к всплеску инфляции, а потом, наоборот, к замедлению. Почему? Потому что увеличение налоговых сборов – это, на самом деле, инструмент, как бы странно ни звучало, сдерживающий экономические политики, направленный в том числе на снижение инфляции. Почему? Потому что вначале происходит всплеск, вот такой вот фактор, влияющий на рост цен, а потом потребители начинают экономить и приобретать товаров, услуг меньше. И мы сейчас ровно такую же ситуацию наблюдаем. У нас вроде бы, если мы смотрим ситуацию с бюджетом, у нас вроде бы налоги и сборы увеличились, а поступление денег живых в бюджет уменьшилось. Почему? Потому что стали экономить на приобретении товаров, услуг. Бизнес не весь выдержал, рост НДС закрывается. Пресловутое укрепление рубля. Дезинфляционный фактор, да, конечно, но почему происходит такое стремительное укрепление рубля? Потому что у нас плюс-минус экспорт держится на определенном стабильном уровне, а импорт существенно замедлился. Опять же, в Банке России, вот я недавно видел статистику, они, ну, не то чтобы статистику, а их позицию, они сказали, что импорт с начала года растет. Да, он восстанавливается, он не то чтобы растет, он восстанавливается. Но если мы сравним показатели импорта, или как у нас, с 22 года это называют параллельного импорта, а в 22-м, 23-м годах в месяц примерно этот показатель находился в диапазоне от 3 до 4 миллиардов мы приобретали импорта. А сейчас это в районе 1,5-2 миллиардов, то есть сокращение почти в 2 раза. И вот мы видим итог замедления цен.
9: Скажите, Лазарь Александрович, и все-таки вот эти вот дефляционные 0,2%, а их вообще реально высчитать? Вот слушатели, например, пишут, это же меньше погрешности.
10: Реально высчитать, потому что, во-первых, это недельные данные, во-вторых, эту же тему, скажем так, многократно поднимали и каждый раз поднимают. А Росстат считает инфляцию по практически там 600 показателей, 600 позиций товаров, работы, услуг. Соответственно, нужно измерять широкий перечень товаров, работы, услуг по всей стране, не ориентироваться только лишь, да, там, на какой-то определенный регион и так далее. Вот. Потребители, да, ну, граждане, давайте так скажем, граждане всегда недовольны этими цифрами, потому что не доверяют им, говорят, вот как можно так с точностью высчитать и так далее.
9: Не, ну, огурцы и помидоры действительно ведь подешевели?
10: Понимаете как, мы не можем с вами оспорить и сказать, что вот этот товар не подешевел. А кто-то может сказать, что «а я этого не заметил». Вот я о чем сейчас хотел сказать? О том, что часто потребитель, есть такой еще показатель, вот он, да, и в Банке России его принимают во внимание, да, так называемые инфляционные ожидания, вот, или наблюдаемая инфляция. То есть человек может ориентироваться на набор товаров и услуг, которые приобретает конкретный вот человек.
9: И в этот, да, набор и... дефляция как раз не попадает.
10: Может не попасть, совершенно.
9: Тут еще просят уточнить, с вашей точки зрения, учитывая, что мы говорили о мартовских разговорах во власти, что мы видим в статистике майской, уже 2 недели дефляции. На ваш взгляд, дефляция еще будет отмечена в этом году?
10: Я думаю, замедление инфляции продолжится. Понимаете как, вот опять же, а дальше мы будем говорить о том, что хорошо это или плохо, с чего начался наш разговор, да? А я его перевел немного в другое русло. Что, да, какую цену мы платим за эти показатели? Мы расплачиваемся экономическим ростом. Я единственное, что не думаю, что в этом году Банку России удастся достичь вот того пресловутого таргета, цели по инфляции в 4%. Все-таки, наверное, по итогам года инфляция будет выше, потому что вторая половина года всегда в этом плане вклад больше вносит. Но при этом очевидно, что экономика тормозит. И очень важно, наверное, ну, на мой взгляд, вот в Банке России, опять же, наши экономические власти часто говорили о том, что и даже сейчас продолжают говорить о том, что наблюдался перегрев экономики, приводили в подтверждение этого ситуацию на рынке труда. Ну вот я, честно говоря, не согласен с этой позицией, потому что, опять же, опираться на один какой-то показатель и трактовать его только лишь вот так однозначно я бы не стал.
9: Экономика совсем намного понял. Сложнее. И совсем коротко, Игорь 580 говорит, подождите, дефляция вот откуда? Последние две недели курс рубля к валютам существенно повысился. Это может быть связано, если коротко?
10: Безусловно, я об этом сказал, что укрепление рубля – это дезинфляционный фактор, поэтому и в том числе укрепление рубля, безусловно, вносит свой вклад в торможение инфляции.
9: Спасибо. Кандидат экономических наук Лазарь Бадалов был с нами на прямой связи. Росстат второй раз с начала года зафиксировал в стране дефляцию. Что касается целевого ориентира Банка России для инфляции по 2026 году, который 4%, так или иначе, он уже ведь иначе комментировался. По словам советника председателя Банка России Тримасова, например, годовой прогноз инфляции сейчас в диапазоне от 4,5% до 5,5%. Минэкономразвития там говорили, что прогноз по инфляции на 2026 год тоже повышен с прежних 4% до 5,2%.
2: Внимание! Говорит Москва!
11: 94,8 FM.
6: Поток. Успеем сказать главное.
9: Алексею не нравится, если, говорит, учитывать стоимость локомотивов и манго туда, а вы предлагаете не учитывать стоимость локомотивов? Вот это тоже интересная история. Григорий, хороший урожай не даст инфляции подрасти, тем более не будут включать в инфляцию путевки в Дубай. С вашей точки зрения, путевки в Дубай тоже не надо включать в инфляцию, или вы что-то другое имеете в виду? Ладно, у нас следующая тема. Как мы делаем выбор, на что мы обращаем внимание, на что внимание не обращаем? Ну вот видите, Алексей, например, возвращаясь к предыдущей теме, говорит, надо на манго и на локомотивы цены не учитывать. А вот, видимо, на морковку с картошкой надо учитывать. Но, смотрите, тут другая тема у нас на очереди, и она так или иначе отзывается в срочных новостях. Напомню, только что появились сообщения о том, что, соответственно, отправили почти на 2 месяца человека, который имеет отношение, соответственно, к тому, что произошло на Байкале на днях. В связи с происшествием на Байкале российским туристам теперь говорят, надо выбирать легально организаторов поездок, при прогулках на аэролодках проверять наличие лицензии на пассажирскую перевозку и так далее. Это после того, что произошло с туристами при опрокидывании лодки на Байкале. Задержанный капитан, владелец судна, 5 человек погибли. Информация Следственного комитета говорит буквально о следующем. Вместимость катера на воздушной подушке составляла 12 человек, на судне было 18 человек. Чувствуете, да? Соответственно, в воде оказались 17 пассажиров, они были без спасательных жилетов. Ну и так далее. Судовладелец не поставил маломерное судно на учет в инспекцию соответствующую. Допустил к управлению катером водителя, который не имел соответствующих прав. Но при этом, говорят, ну, капитан аэролодки считался опытным. Ну, пытался что-то сделать, чтобы избежать опрокидывания. Вопрос. Теперь надо опять ужесточать? Или просто система как-то не работает? Или действительно, если ты поехал отдыхать, ты должен буквально каждого, с кем пересекаешься, проверять, ну, к примеру, на предмет наличия лицензий. Роман Бобылев, председатель правления Всероссийского объединения туристов. Роман Витальевич, здравствуйте.
12: Здравствуйте.
9: Ну вот один из слушателей, Максим, пишет, человеческое разгильдяйство будет всегда. Но вопрос, вот так, чтобы все собралось в одном месте, как это объяснить?
12: Ну, слава богу, подобные случаи не носят массовый характер, и это все-таки, наверное, здесь больше имеет смысл говорить о неком человеческом факторе. С точки зрения стечения обстоятельств, понятно, что совокупность факторов каких-то, насколько я понимаю, там из открытых источников, что не было прав на управление, не одели жилеты, превышено количество людей на борту, ну, это можно отнести как бы где-то к халатности, а где-то к несоблюдению действующего законодательства. Здесь вопрос в другом, что понятно, что когда мы находимся на отдыхе, у нас нет желания, да и в принципе, может быть, даже некой компетенции проверять те или иные там аттракционы, какие-то активити, которые нам предлагаются на предмет исходно-разрешительной документации. Во-первых, мы с вами, как обычный обыватель, не в состоянии понять, настоящее это разрешение, какие разрешения нужны.
9: Что конкретно, в конце концов, вот здесь в сообщении, которое прямо сейчас приходит, судно не было включено в лицензию для осуществления перевозки пассажиров. То есть надо не только лицензию проверить, но и что конкретно включено в эту лицензию с точки зрения перечня судов.
12: Об этом я и говорю, что обычному потребителю, туристу это проверить невозможно. И зная тоже нашу как бы обыденную реальность, что и судовладелец еще не предоставит данные документы по требованию потребителя, хотя, может быть, он и должен это предоставлять. Здесь как бы ситуация в другом. Мы не должны валить эти все вопросы именно на потребителей, на туристов. Есть правоохранительная система, есть правоохранительные как бы органы, которые как бы обязаны проверять на наличие этих документов юридические лица, частных предпринимателей, как бы и так далее. Рассчитывать мы обучим туристов это все проверять, это невозможно.
9: Но, с другой стороны, вот, пожалуйста, 724-й, а что, мол, некому проверять? А что проверять надо в режиме реального времени? Это где столько проверяющих возьмешь?
12: Смотрите, мы с вами говорим о разных вещах. Туристу, потребителю нет необходимой компетенции и необходимых знаний, чтобы понимать, какая исходно-разрешительная документация должна быть у того либо иного аттракциона. Если продажа идет открытым способом, открытым методом, что мы видим, да, существует какая-то реклама, предлагают в местах отдыха, в курортных зонах, то это вопрос к правоохранительным органам. Каким образом они допускают распространение подобных информации и каким образом данный продукт продается туристический.
9: Секунду, давайте разберемся просто. Вот Григорий пишет, туристические агентства должны все проверять. Турагентства, правоохранительные органы.
12: Вы находитесь уже на отдыхе. Причем здесь туристическое агентство? Вы могли через туристическое агентство, либо через туроператора приехать к месту отдыха. Все, вы находитесь на отдыхе. Вы увидели некую рекламу, либо вам сообщили там на ресепшене отеля, либо еще где-то. Вот, смотрите, есть такие-то развлечения, вы можете ими воспользоваться. Вы, как обычный потребитель, идете, садитесь в эту лодку, вам предлагают одеть там жилеты. Это уже второй вопрос, предложили вам или нет. Может быть, вы сами отказались. Может быть, вам изначально сказали, что должно быть 12 человек, а село 17 на русский авось. Там, кто кого уговорил и как это делал, это уже второй момент и вопрос. Нет. Еще раз, обучить российского туриста и потребителя всем необходимым знаниям, какая исходно-разрешительная документация должна быть у того либо иного аттракциона, невозможно.
9: Но смотрите,
12: и турист, когда находится на отдыхе, он находится в расслабленном состоянии. Поэтому это вопрос к тем организациям, юридическим лицам, структурам, которые предлагают данный небезопасный продукт. И у нас за это уголовная ответственность. Если человек как бы позволяет себе организовывать подобные аттракционы, потом топит, разбивает людей лодку при несоблюдении техники безопасности, то если этот человек живой остался жив, да, он сядет в тюрьму.
9: Он сейчас арестован, вот только что пришло сообщение.
12: Те люди, которые способствовали и организовывали продажи, продвижение, также должны подлежать уголовной ответственности и так далее. И точно так же контрольные надзирающие органы, в чью компетенцию входит проверка деятельности подобных аттракционов, также должны нести ответственность. Перекладывать на потребителей по каждому как бы спорному моменту и по проблемам, которые могут возникнуть на отдыхе, нет никакого смысла.
9: Вот вопрос. Вы же, наверное, понимаете, о каком перечне государственных контор в данном случае идет речь. Вот Игорь 580-й говорит про Ространснадзор. С его точки зрения, вот он должен все контролировать. Так вот, что кто должен контролировать в данном случае? Вот правильный ли катер? Правильно ли он зарегистрирован? Кто допущен к управлению? Вот кто должен этим заниматься, контролем?
12: Государственные органы занимаются этим контролем. У потребителя нет возможности проводить контроль по данным видам. Это все относится к компетенции контрольных государственных органов.
9: С вашей точки зрения, теперь после того, что произошло, вот мы видим сообщение, которое в эти минуты появляется, что вот владелец аэролодки уже арестован. С вашей точки зрения, те, кто контролировал все, что происходит, они тоже не должны нести такую же ответственность?
12: Правоохранительные органы дадут необходимую оценку, у кого там были конкретные действия, у кого было бездействие, поэтому давайте не будем забегать вперед. Но еще раз, наша позиция, моя позиция в том, что взваливать на потребителя проверку всей исходно-разрешительной документации, которая сопутствующая в период отдыха, это неправильная идея, и это сделать невозможно.
9: Но в ныне существующей ситуации, у нас с вами буквально 50 секунд осталось, скажите, да, я понимаю, что на меня, как на потребителя, это взваливать невозможно, но я же должен думать о собственной безопасности.
12: Ну, вопросы, связанные с собственной безопасностью, они находятся как бы в сфере самого туриста, гражданина, человека. То есть у всех разные критерии и разное отношение к этому. Поэтому здесь тоже каких-то унифицированных вещей быть не может. Кто-то может себе на отдыхе позволить участие в каких-то активных мероприятиях, кто-то это избегает, кто-то любит в бассейне, кто-то любит в море. Везде есть как бы риски, и мы должны как бы соизмерять возможные риски и последствия, которые могут наступить в процессе отдыха.
9: Спасибо. Роман Бобылев, председатель правления Всероссийского объединения туристов, был с нами на прямой связи. Сергей 114 вспоминает поговорку о том, что кому-то закон не писан. Она, говорит, появилась не случайно, актуальна и сейчас его точки зрения. Григорий пишет, что ему в Турции гид, например, проводил инструктаж, мол, вы покупаете экскурсии, прогулки, и вы не застрахованы просто так, когда покупаете, а когда у турфирмы, тогда они несут ответственность, что яхта не дырявая, и капитан лицензию имеет. Но, еще раз напомню, у Григория это в Турции было. Мы же говорим о том, что происходит в Российской Федерации. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 16:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Ядерная триада должна служить гарантом суверенитета союзного государства. Она будет занимать такое место, учитывая рост напряженности в мире, новые угрозы и риски, заявил президент России. Сегодня Владимир Путин вместе с белорусским лидером Александром Лукашенко дистанционно проводят совместную тренировку ядерных сил. Лукашенко сообщил, что мы ни с кем не собираемся воевать, если нас никто не будет трогать. По словам белорусского президента, организационная часть совместной тренировки ядерных сил двух стран прошла без сбоев. Минэнерго заявили об отсутствии нехватки топлива на внутреннем рынке. Он остается стабильным и контролируемым. Отрасль готова к прохождению периода сезонного роста. Особое внимание уделяется обеспечению потребностей агропромышленного комплекса, отметили в министерстве. На текущий момент российский рынок в достаточной мере обеспечен запасами нефтепродуктов, логистическая инфраструктура функционирует устойчиво, перебоев в обеспечении регионов не зафиксировано, добавили в ведомстве. В Министерстве энергетики подчеркнули, что стабильности способствуют меры, принятые правительством, в том числе действует временный запрет на экспорт автомобильного бензина, а также сохраняются ограничения на экспорт дизельного топлива для непроизводителей. В Пермском крае запретили хранение и распространение вейпов. Штраф за нарушение составляет от 15 до 100 тысяч рублей. Закон вступит в силу осенью этого года, сообщила пресс-служба Заксобрания Прикамья по итогам очередного заседания депутатов. Ранее в регионе была запрещена продажа вейпов. По словам председателя парламента Валерия Сухих, наличие товара на складах или в точках сбыта остается в серой зоне. В Нидерландах задержан археолог по подозрению в сокрытии останков Д'Артаньяна. Как уточняется в публикации газеты «Телеграф», полиция отвезла в участок Вима Дейкмана 20 мая, но вскоре ученого отпустили. При этом он остается в статусе подозреваемого. Археолог участвовал в раскопках в церкви Маастрихта, где в марте обнаружили человеческие останки, которые могут принадлежать французскому мушкетеру, погибшему в 1673 году во время осады города. В статье говорится, что Дейкман уже много лет ищет могилу Д'Артаньяна и мог скрыть от инспекции по культурному наследию два зуба и фрагмент плечевой кости для собственного ДНК-исследования. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 32, облачно с прояснениями. Ветер северо-восточный около 2 метров в секунду. Давление ниже нормы 752 миллиметра ртутного столба. Влажность около 30%. Вечером синоптики обещают плюс 22-24, ночью 18-20, утром в пятницу до плюс 26 градусов без осадков. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
2: «Говорит Москва». 94,8. Реклама.
11: Я в панике. Доллары забыла купить.
13: Зачем доллары?
11: А как за границей платить?
13: Плати по миру.
11: Как?
13: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
11: Ага.
13: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
11: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
13: Да, а также букинг и подписки.
14: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
15: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан» — ваша новая вершина. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей.
16: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
17: Наставничество — это когда опыт становится опорой для других. Когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь».
18: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
19: А вы говорите «Милин».
20: Я его что?
19: Мне «Милин».
20: Рекламирую.
19: Да думайте о своей стране.
17: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения – дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Право знать. Говорит Москва.
17: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
9: Мы продолжаем. Четверг, 21 мая, сейчас 16:37. Меня зовут Юрий Будкин. Следим за новостями, за пробками на московских дорогах. Главные темы обсуждаем. Вы пишите нам через СМС-портал, через Телеграм, через мессенджер Макс, либо дозванивайтесь в прямой эфир.
2: В движении.
9: В городе 4-бальные пробки, 5 баллов нам обещают на 6 вечера, 6 баллов на 7 вечера. Главная проблема — внутреннее третье кольцо от Беговой через, особенно через Ленинградский проспект и Савеловскую эстакаду. Вот между этими двумя магистралями внутреннее третье кольцо едет особенно медленно. Очень медленно переезжают люди с северо-западной Хорды на северо-восточную. Там тоже бордового цвета пробки. Очень медленно едут те, кто от Сокола пытаются разъехаться по Волоколамскому или по Ленинградскому шоссе. Там тоже существенные сложности. Но и сегодня больше сложностей на шоссе энтузиастов перед Свободным проспектом. Те, кто пытаются выехать за Московскую кольцевую автодорогу, должны быть готовы, что времени будет потрачено на эту пробку. Пробка ежедневная, довольно много. Больше, чем обычно. До Терлецкого проезда еще пробка начинается, и это пробка бордового цвета. Значит, движение там особенно медленное.
2: Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94,8 FM.
17: Поток.
20: Новости этого дня.
9: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В Государственную Думу внесли проект о защите добросовестных покупателей жилья. Почему нужны новые законы для защиты таковых добросовестных приобретателей? Почему стали возможны судебные решения, в которых возврат квартиры гарантирован, а возврат денег не гарантирован? Первая тема. Вторая. Валентина Матвиенко призвала сделать еду в больницах вкусной. Она говорит, люди не должны жаловаться на то, что в медучреждениях им дают баланду. Что значит сделать вкусную еду в больницах, если известно, что там должна быть полезная еда, а она многими считается невкусной. Вторая тема обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение. Заявление Владимира Путина. Россия с особым уважением относится к участникам СВО, тем, кто, как он сказал, защищает рубежи Отечества. Еще Минздрав, РИА Новости цитирует, случаи заболевания хантавирусом не выявлены среди паломников на хаджи в Саудовской Аравии. Лукашенко делает заявление, комментируя заявление, прозвучавшее в Киеве. Белоруссия не собирается втягиваться в конфликт на Украине. В этом, говорит Лукашенко, нет ни гражданской, ни военной необходимости. На ленте ТАСС из срочных сообщений, значит, тут тоже заявление Лукашенко, тоже заявление Путина. А вот откуда заявление Путина? Герасимов доложил Путину о готовности к проведению второго этапа ядерных учений. Об этом пишет агентство ТАСС. Герасимов сказал, российские войска готовы к проведению второго этапа учений.
20: Поток. Успеем сказать главное.
9: СМС-портал для ваших сообщений плюс 7-925-48-94-8. Можно писать через мессенджеры, либо Telegram, либо Макс. Если в Максе не писали, заходите на сайт радиостанции «Говорит Москва» и на главной странице находите возможность. Там есть соответствующая ссылка. Можно звонить 7-3-7-3-94-8. Сообщение по предыдущим темам. Вот 724-й. А органы должны проверять до... А почему вы решили, что органы до не проверяли? Ну, вот представим себе, мы приходим с вами на берег некого водоема. Нам говорят, что вот она, лодка, которая стоит. И, может быть, вчера ее здесь не было, а органы проверяли. Или вчера органы здесь проверяли, но стояла другая лодка. И так далее. Поэтому, может быть, органы до и проверяли, просто ни здесь, ни то, ни там. А как, нельзя же заранее предусмотреть на каждой точке по берегу место для проверки? Игорь 580-й о другом говорит, у каждого же есть свой взгляд на безопасность в целях собственной безопасности. Вот Игорь говорит, предпочитаю не посещать сомнительные места отдыха. А 534-й про пробки. Пробки нам пишет, удивительная, говорит, история. Обычно, когда дождь, тогда пробки. А теперь вот, когда жарко, пробки. Обычно так не бывает. Это с точки зрения 534-го странно. Напомню, так и пробки не очень сильные. 4 балла прямо сейчас. И как максимум 6 баллов нам обещают только к 7 вечера. Кстати, обращаю внимание тех, кто по северо-восточной хорде едет от Соколиной горы в сторону, соответственно, проспекта Мира, то вот в районе Партизанской там собирается бордового цвета пробка, особо медленное движение. Теперь мы про другое, не про дороги. Про проблемы с покупками и продажами квартир. В Госдуме предлагают... продолжают искать способы побить проблему, победить проблему, и теперь предлагают защитить покупателей жилья от потери квартир. Внесли такой проект о защите добросовестных покупателей жилья. Надо, говорит, изменить правила возврата квартир по сделкам, которые признаются недействительными. Продавец может, мол, вернуть жилье только когда вернул покупателю все полученные деньги. Уже написали законопроект, уже отправили в Росреестр, Верховный суд Российской Федерации, депутаты Ярослав Нилов и Дмитрий Гусев. Об этом пишут средства массовой информации. Они собираются менять законы, собираются даже вносить поправки в Гражданский кодекс. Но немного странно. То есть сейчас в законе не предусмотрена такая история. Значит, я даю тебе 5 рублей, ты мне за это даешь что-то, а потом нас заставляют поменяться, при этом я должен вернуть, а твои деньги не обязательно мне вернутся. Александр Тюгаев, руководитель федеральной юридической компании «Безопасная сделка», присоединяется к нам по телефону. Александр Сергеевич, здравствуйте.
21: Добрый день, Юрий. Добрый день, радиослушатели.
9: Скажите, так нужны новые законы для того, чтобы добросовестных приобретателей права защитить?
21: На самом деле у нас с законами все нормально. Просто забывают их применять правильно.
9: А вот что это значит?
21: Ну, допустим, возьмем известную историю, может быть, с уже забытой Ларисой Долиной. Там же почему деньги сразу не были возвращены? Потому что суд посчитал, что конкретная сумма денег не точно установлена. А раз она не точно установлена, значит, вроде как возвращать непонятно что. Сам по себе правовой режим двусторонней реституции, когда возвращаются стороны в первоначальное состояние, он предусмотрен, и существующий гражданский кодекс допускает дополнение этого режима договорными условиями.
9: Погодите, про двустороннюю реституцию надо поговорить поподробнее, потому что, с одной стороны, она вроде есть, с другой стороны, она не гарантирует возвращение денег. К примеру, человек говорит, подождите, так там были мошенники, они у меня все деньги забрали.
21: Вот как раз Верховный суд разделил одно от другого. Почему решение было отменено? Потому что Верховный суд четко определил, ребят, то, куда потом делись деньги, покупателя вообще не касается. Есть и сделка, а есть последующее распоряжение деньгами. Это две разные вещи. После покупки, вернее, после продажи, продавец может сжечь деньги, кому-то отдать, выкинуть, что-то купить. Это его личное дело, его личная инициатива. Но это уже другое юридически значимое действие. И Верховный суд у нас это четко разделил. Мухи отдельно, котлеты отдельно.
9: Но проблема ведь, насколько я понимаю, остается и даже после того, как мух с котлетами разделили в Верховном суде, говоря вашими словами, и что-то подобное повторяется или во всяком случае об этом говорят как о проблеме?
21: Об этом говорят как о проблеме только потому, что далеко не все прописывают эту историю буквально в договоре. То есть у нас есть законом предусмотренная возможность не применять подобный режим, если стороны его отдельно не прописали.
9: То есть?
21: А вот если стороны в договоре четко написали, что при отмене сделки, при ее оспаривании, право собственности возвращается только в том случае, если возвращены деньги, то здесь другого варианта нет.
9: Угу. А если это не прописано в договоре, разве это не предусматривается законом? Ну, то есть, если суд принимает решение вернуть все назад, то квартира-то автоматически переходит, или все-таки квартира сначала, а потом деньги, или сначала деньги, потом квартира. Как это работает на практике?
21: На практике пока что. Именно пока что. Но это, опять же, условно говоря, на совести юристов находится, которые в конкретных делах участвуют, конкретные договоры пишут. На практике сейчас в большинстве случаев происходит так. Юридически право вернули, а вопрос возврата денег подвисает в воздухе. То есть юридически написали деньги вернуть, но процесс возврата денег, он практически более сложный, нежели процесс возврата права собственности. Так потому вот, что право собственности просто поменяли галочку в Росреестре, а деньги нужно физически откуда-то добыть.
9: Вот это и вопрос. Может быть, тогда вот ради этого, к примеру, хотя бы нужны новые законы?
21: Существующих законов достаточно. Есть закон об ипотеке, есть право залога, и никто эти истории не отменял. То есть до тех пор, пока одна сторона должна другой денег, у кредитора...
9: Но галочка-то уже поставлена на квартире или нет?
21: Галочка может быть поставлена, но при этом на этой же галочке может стоять залог в пользу покупателя. И, соответственно, то, что эта галочка стоит, не мешает покупателю при отсутствии возврата денег перевести на себя право собственности. То есть обратить взыскание на предмет залога.
9: А если, к примеру, вот 838 говорит, я понимаю, что это вряд ли юридическое определение, но наверняка юридическое определение существует, мол, право собственности возвращается, если продавца признают, как он пишет, неадекватным. Я думаю, там есть какое-то другое определение, но все-таки. А вот в таком случае, когда человек не понимал, что делал, все равно деньги должны быть возвращены, и это предусмотрено законом?
21: Конечно. То есть вопрос, то, что он не понимал, не означает, что он никому не должен.
9: Так, тогда еще одно уточнение. И Игорь 580-й обращает внимание на то, что мы обсуждаем вот эту формулировку «добросовестный покупатель». Тоже в последнее время мы узнали, что суды довольно часто смотрят на то, что делал покупатель, и как бы обвиняют его в том, что он недостаточно хорошо изучил вопрос. Это проблема или нет?
21: На самом деле, Вот по существующему законодательству единственным свидетельством и подтверждением права собственности продавца является выписка из Росреестра. То есть формально, по закону, если человек опирался на данные Росреестра, он уже полагался на государственное одобрение и на государственную регистрацию. И все остальные вопросы, там, нанял он частного детектива или обратился он в юридическую компанию, сам он пошел по соседям или не пошел, они юридически отходят на десятый план. Но есть некая инерция правоприменения. А вот инерция правоприменения, она как раз и ставит многих покупателей в позицию доказывания, что он не верблюд. Но это вопрос не того, какие законы, а как их применяют.
9: И коротко вопросы от наших слушателей, ваши короткие комментарии. Макар 768, раз уж вы вспомнили дело квартиры Ларисы Долиной, скажите, а каким-то образом судьи будут наказаны, решения которых в результате отменены?
21: Нет, не будут, потому что отмена решения – это стандартная процессуальная процедура. То есть это не какое-то преступление.
9: Понятно.
21: Судья оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, и ему дано право ошибаться.
9: Дальше. Максим 304 говорит, а почему, учитывая столько сложностей вокруг этих вопросов, нельзя сделать какие-то обязательные типовые договоры купли-продажи?
21: Да, все типовые договоры разработаны. Вопрос, кто их применяет или не применяет. Есть даже различные сборники комментариев к Гражданскому кодексу и прочим, в которых есть куча разных приложений. У консультанта, консультант плюс, есть куча всяких приложений с типовыми договорами, которые достаточно четко проработаны.
9: А говорит ли, это 534-й спрашивает, с вашей точки зрения, говорит ли то, что происходит вокруг таких историй с квартирами и даже вот этих объяснений с верховных судебных, так сказать, уровней, что есть проблема компетентности федеральных судей?
21: Это не проблема компетентности федеральных судей. Это как бы проблема оценки преподнесения доказательств и аргументации. То есть судьи, допустим, в нижестоящих судах, ну, ниже Верховного суда, да, они более инертны, чем вышестоящие. Именно поэтому есть некое такое инертное заблуждение.
9: Тогда
21: и это, да, ну, для судебной системы это нормальная практика. Всегда практика меняется сверху.
9: Спасибо. Александр Тюгаев, руководитель федеральной юридической компании «Безопасная сделка», был с нами на прямой связи. В Госдуме предлагают дополнительно защитить покупателей жилья от потери квартиры и внесли соответствующий проект. Они хотят поменять правила возврат квартир по сделкам, признанным недействительными, так, чтобы продавец мог вернуть себе жилье только после того, как покупатель в полном объеме получит, соответственно, деньги. Виталий говорит, судья может ошибаться, цена ошибки слишком высока с точки зрения Виталия. Или у тебя есть дом, или ты идешь жить под мостом.
0: Внимание! Говорит Москва.
4: 94,8 FM.
0: Поток. Успеем сказать главное.
9: Ну и вот смотрите, как по-разному, соответственно, слышат одно и то же разные люди. 381-й по итогам разговора с Александром Тюгаевым пишет, в общем, чтобы мне продать квартиру, нужно выучить все законы и тонкости. Понятно, супер, восклицательный знак. А 838-й, наоборот, пишет, никогда не продавайте и не покупайте без риэлторов. Экономия приводит к беде. Ну вот видите, и то, и другое, в общем, на основании одной и той же информации. Теперь про другую информацию. Валентина Матвиенко решила, что надо говорить о качестве еды в больницах. Она призвала сделать еду в больницах вкусной. Люди, говорят, не должны жаловаться на то, что в медучреждениях им дают баланду. Это ее формулировка. На заседании Верхней палаты парламента был час субъекта с участием руководства Пензенской области. И вот Матвиенко обратила внимание представителей региональной власти на то, что пациенты жалуются на питание. Больница – это не ресторан, и никто не требует деликатесов. Питание, говорит, должно быть простое, здоровое, но вкусное. Почему баландой людей кормят? а деньги-то тратятся, и все это потом идет в отходы. Обращаясь к руководству Минздрава Пензенской области, она подчеркнула, что проблему с качеством больничного питания точно можно решить. Я, как человек, который не очень часто, и это хорошо, как мне кажется, бывает в больницах и пользуется больничным питанием, могу сказать, что последние опыты показали, что это не то чтобы прям вкусное питание, но вполне себе приемлемое. С другой стороны, полезная в больнице должна быть полезная еда, а обычно полезная еда многим кажется совсем невкусной. Максим 34 говорит, в Реутове лежал, да, просил добавки, настолько вкусной была больничная еда. Мария Сурова, телеведущая и кулинарный блогер, автор кулинарных книг. Мария, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
9: Скажите, вот как вам слышится то, что говорит Матвиенко? Она говорит, давайте сделаем еду в больнице вкусной. Но ведь полезная еда для многих невкусная всегда.
4: Неправда, это не так. Я не согласна. Я считаю, что полезная еда может быть очень вкусной. И сама недавно лежала в больнице в Долгопрудном в конце марта. И я просто понимала, что, например, вот принесли картофельное пюре. Явно была нарушена какая-то технология. Либо картофель слишком долго лежал в воде,

0: еду. Это каша. Знаете, наверняка многие люди вообще не любят каши. Или вот Григорий 859-й, полезное, что брокколи. Говорит, это невкусно. Да если брокколи только соевым соусом полить, тогда можно, с точки зрения Григория. Но ведь в больнице вряд ли будут поливать соевым соусом, потому что это уже как-то, наверное, перебор будет. Или все-таки... Вот что вы имеете в виду, когда говорите, что может быть полезная еда вкусной?
1: Вот знаете, я жила на крайнем севере, когда была маленькая, и мы летали на материк, как тогда у меня мама училась в Москве. И я помню, что подавали нам вот отварную курицу и отварной рис, и это было так вкусно, потому что это, ну вот я до сих пор люблю просто вот обычный бульон, отварную курицу съесть, да, кусочек. По мне это гораздо лучше, чем те котлеты, которые вот мне давали буквально в конце марта. Это вкусно. Вот, например, очень многие отварные овощи тоже достаточно вкусные, и свекла может быть хорошая, и какой-то салат из капусты, моркови и так далее. Я, например, люблю отварной картофель. Вот мне вместо этого пюре лучше бы дали несколько кусочков просто отварного картофеля.
0: Ну, понимаете? Больница — это не ресторан. С выбором тут довольно сложно будет, мне кажется.
1: А зачем в ресторане? Ну, а что, тут, допустим, пюре делать, и только надо еще толочь эту картошку. Тут не ресторан, это элементарно. Ну, ее отварить, положить по несколько кусочков, это даже проще.
0: С вашей точки зрения, мы в очередной раз сталкиваемся с необходимостью какого-то контроля со стороны?
1: Я думаю, что да. Прежде всего, должен быть контроль качества. Дело не в ресторанной еде. Есть очень много простой еды, вот та же самая, ну, и те же самые каши, они могут быть вкусными, даже если готовить их, допустим, на смеси молока и воды, ну, например, на обезжиренном молоке и так далее, они могут быть вкусными. Просто если, ну вот я сама буквально недавно столкнулась, я 2 дня попиталась в больнице и попросила, чтобы меня выписали, потому что я поняла, что я там еще больше заболею с таким питанием.
0: Спасибо.
1: Либо мне придется себе что-то заказывать со стороны.
0: Спасибо. Мария Сурова, телеведущая, кулинарный блогер, автор кулинарных книг, была с нами на прямой связи. Итак, больше контроля. Вкусная еда, вкусной может быть полезная еда. Константин 347 полагает, что сырая брокколи тоже вкусна. Максим, ага, разбежались вам в больнице брокколи накладывать. Александр 716 за 7 дней в центральной больнице Москвы похудел на 7 килограмм. Есть было невозможно, говорит, непонятная консистенция, вкус и вид. Видите, это очень субъективная такая история. Другие параллельно пишут, то в Москве это прекрасно кормят. Я, пишет Марина 750, была в больнице в октябре прошлого года, кормили очень хорошо, давали мясо, рыбу, много овощей, каш как раз совсем не было, наоборот. Катя говорит, из детской больницы сегодня буквально выписались, еда, мягко говоря, не для детей, там сладкие каши и белый хлеб, ни фруктов, ни перекусов, странное расписание, завтрак с 10, больница инфекционная, передать вне, извне ничего нельзя, купить, соответственно, тоже. Видите, это лишний раз говорит о том, что вот что-то, чтобы всем подходило, и то невозможно. Виталий говорит, 23-м загремел в больницу, лежал не в Пензе, а в Москве. Еда была в целом нормальная. И пюре с мясом, с подливой, я его со времен школы не люблю. А вот овсянка и плов были очень даже ничего. Я даже добавки плова просил. Хотя харчо, говорит, очень не хватало. Дальше. ГОСТы есть, пишет 838-й. И что? ГОСТы на что? На кашу? Так может быть, это каша, она как раз по ГОСТам. Так есть люди, которые никакую кашу, даже по ГОСТу, не любят. Речь ведь идет не про Москву, пишет 381, а про Россию в целом. Так вот, люди, например, и в других городах пишут, что нормально бывает. В ЦКБ еда, объедение, утверждает 933-й. Давид 544-й говорит, я лежал в больнице, жена из дома еду каждый день приносила, больничную есть было невозможно. Вот, понимаете, мы когда говорим даже про московские, скорее всего, больницы, Алексей, кстати, 615-й говорит, сравнивать еду в Долгопрудном, пригороде Москвы и какой-нибудь Пензы, мол, нельзя. Так себе пример. Но тут же другой Алексей пишет, в Склифе не один раз лежал, достаточно вкусно кормили, в 15-е и 70-х дела похуже, но жить можно. Это к тому, что даже в Москве, если мы говорим, одни говорят, прекрасно кормят, а другие, видимо, про ту же самую еду, скорее всего, говорят, да нет, это есть совершенно невозможно. 402-й, в ГКБ 15, в Вишняках нормальная еда. Григорий говорит, а для меня все невкусно, что не соленое и не перченое. Вот, пожалуйста, лежал в Ворохобово, были и фрукты, и соки, и что еще не успел даже прочитать.

0: И шоколад даже был, утверждает Виталий, 618-й, не знаю. Игорь говорит, еду в больницах сделать разнообразной. У нас так, а отец лежал в больнице и остался вполне доволен питанием. Как правило, дают меню на следующий день, где три варианта. Выбираешь из списка. На следующий день приносят то, что ты выбрал. Контроль за качеством строгий и претензий нет. Есть одна деталь. Игорь обычно пишет нам про Италию. Далее новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 17:00. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Минобороны России сообщили о пуске межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс». Она выпущена с космодрома Плесецк по полигону Курана-Камчатки в рамках второго этапа учений ядерных сил союзного государства. Кроме того, из акватории Баренцева моря экипаж фрегата произвел пуск ракеты «Циркон» по полигону Чижа, а экипаж атомной подлодки выполнил пуск межконтинентальной ракеты «Синева». Кроме того, с полигона Капустин-Яр военные Белоруссии выполнили пуск баллистической ракеты с комплекса «Искандер-М». В оборонном ведомстве подчеркнули, что все задачи на втором этапе маневров решены в полном объеме. Сегодня президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко дистанционно провели совместную тренировку ядерных сил. Источники РБК сообщили о переносе сроков введения дополнительной платы за международный трафик. Речь идет об объемах свыше 15 гигабайт в месяц. Изначально власти планировали назначение сборов до 1 мая, потом источники издания на телекоммуникационном рынке называли срок 1 июня. Сейчас два эксперта рынка рассказали, что обсуждается перенос даты ближе к осени и еще один на время после выборов в Госдуму, которые состоятся 18-20 сентября. Власти Греции потребовали от Украины извинений из-за обнаруженного на побережье БПЛА. Дрон ВСУ найден у берегов острова Левкас. Министр обороны Никос Дендиас на заседании министров НАТО заявил, что нет ни малейшего сомнения, что это украинский морской дрон. «Мы знаем, какой это тип, где он произведен и что делает. Кроме извинения, они должны дать нам абсолютные гарантии, что подобное больше никогда не повторится в этом регионе», — сказал глава ведомства, передает CNN. По словам Дендиаса, такое недопустимо в Средиземном море. В греческом МИДе заявили, что в ближайшее время направят официальные демарши как на двустороннем, так и на международном уровнях. В МВД сообщили об обнаружении в коллекторе метро Москвы тела 17-летнего подростка. Оно находилось между станциями Сокольники и Красносельская. В пресс-службе ведомства уточнили, что молодого человека сбило проходящим составом. Как выяснили оперативники, погибший проник в коллектор ночью вместе с 18-летним приятелем. На перроне юноша открыл дверь в тоннель, чтобы посмотреть на движение проходящего мимо поезда. Приятель пытался вытащить друга, но не смог и оставил его на месте. О произошедшем он никому не рассказал. В завершение выпуска о курсах валют. Юань 10 рублей 42 копейки, доллар 70 рублей 95 копеек, евро 81 рубль 98 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 32, облачно с прояснениями. Вечером синоптики обещают плюс 22-24, ночью до плюс 20 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Гомес, Джорди Альба, Лионель Месси! Lionel Messi does it again, he's superhuman!
5: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal! Spain, I'm sorry!
4: Dear, dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from
6: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах,
7: Месси и Роналду бьются за золотой мяч,
6: а российский футбол продолжает удивлять,
7: мы это обсуждаем вместе с вами.
3: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
2: А вы говорите, Милин.
3: Я его что?
2: Тоже мне Милин.
3: Рекламирую.
2: Да думайте о своей стране.
4: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 21 мая. Программа «Своя правда». Мы сегодня будем говорить о том, насколько близок мир к закону джунглей. Си Цзиньпин на днях заявил об угрозе возврата мира к таковому. Параллельно следим за тем, что творится на московских дорогах. Там уже пятибалльные пробки. Они набираются, их как это, напряженность московских пробок набирается как-то увеличенными темпами. Нам 5 баллов обещали только на 6 вечера. Теперь 5 вечера, а уже... Соответственно, 5 баллов, сказал я, и тем временем 5 баллов превратились в 4. В общем, прогноз выглядит следующим образом. 5 баллов на 6 вечера нам обещают, 6 баллов на 7 вечера. Более серьезных пробок пока, во всяком случае, не обещают. Главные проблемы – северо-восточная хорда от Соколиной горы, соответственно, в сторону Измайловской, соответственно, в сторону Измайловской, в сторону Щелковского шоссе. Ну, в общем, до Щелковского шоссе эта пробка – бордового цвета, очень медленное. Внешнее третье кольцо от Лефортовского тоннеля в сторону проспекта Мира и далее до Савеловской эстакады. Еще, если говорить о больших сложностях при движении, то в самом центре на Большой Якиманке бордового цвета пробка, то есть в сторону Кремля сейчас проехать сложно. Имейте это в виду. Срочные сообщения, которые сейчас появляются, значит, во-первых, речь идет, вот заявление Путина, заявление Лукашенко, это как раз по поводу завершения учений ядерных сил России и Белоруссии. Много цитат в эти минуты приходят. Вот, например, совместная тренировка ядерных сил Белоруссии и России — давно запланированное мероприятие, говорит Лукашенко, и его цитирует ТАСС. Ядерная триада России будет оставаться на уровне необходимой достаточности, говорит Путин, и его цитирует ТАСС. РИА Новости в эти минуты цитирует Путина, который говорит: «Искандеры во время ядерных учений России и Белоруссии применялись грамотно и слаженно». Еще срочное сообщение, которое в эти минуты появляются. Это, соответственно, РИА Новости пишут о том, что в Египте обнаружили огромное месторождение нефти и газа. Пока без подробностей, но в любом случае это крупнейшее открытие для конкретной компании в конкретном Египте за последние 15 лет. Тема, которую мы сегодня обсуждаем, это тема, которая появилась во время встречи председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина. В ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным он выразил обеспокоенность возврата мира к закону джунглей из-за ущерба, который нанесен международным отношениям, цитата, односторонними действиями и гегемонией. Еще он сказал: этот мир совсем неспокоен, зашкаливает нанесенный односторонними действиями и гегемонией урон, грозит возврат к закону джунглей. Значит, Си Цзиньпин говорит, есть угроза возвращения, но не говорит, насколько серьезна эта угроза. Как вы оцениваете ее? Мы спрашиваем у аудитории радиостанции «Говорит Москва» и запускаем соответствующее голосование. Очень серьезная угроза возврата мира к закону джунглей. Серьезная просто. Несерьезная угроза. Нет такой угрозы. 4 варианта ответа. Запустили голосование, в котором приняли участие уже 70 человек. И надеемся, что закончится это голосование через 50 минут, и мы сможем подвести итоги. А то разные варианты бывают. Вот в данном случае написано, что голосование завершится через 2 дня. Не верьте этому. На самом деле подводим итоги через 48 минут. Программа «Своя правда». С нами сегодня политолог, американист Михаил Синельников-Аришак. Михаил Юрьевич, добрый вечер.
6: Здравствуйте.
5: Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов в РУДН Евгений Семибратов. Евгений Ильич, добрый вечер.
7: Добрый вечер.
5: СМС-портал +7 925 48 94 8. Можно писать через Telegram, пользователю говорит МСК-бот. Можно писать через Макс, пользователю говорит МСК-бот. 215-й уже представил себе, учитывая последние новости из Египта, что теперь для США появится угроза безопасности из Египта. Ну, потому что там нашли что-то такое, чего раньше не было. не находили. Это первое впечатление. Напомните, как голосовать, пишет Максим 304. Находите телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». В 17.00 выложили это голосование. И вот, соответственно, на ленте голосования находите это голосование и принимаете в нем участие. Все просто. Дальше. Чувствую ситуацию. А, вот и Александр 550 тоже услышал новости про Египет. Говорит, что ситуация с демократией и правами человека там сейчас изменится, скорее всего, с точки зрения американцев. Это то, что вы пишете прямо сейчас. Голосование, я уже сказал, какое у нас? Стандартный вопрос в начале обсуждения. Михаил Синельников и Решак, скажите, с вашей точки зрения. Так вот, насколько мы близки к закону джунглей вот на сегодня?
3: Далеко мы. В 21 веке.
5: Несерьезная
3: от
5: угроза.
3: Закона.
5: Или
3: ну,
5: нет
3: какие-то
5: такой
3: проценты, наверное, существуют, особенно в наших широтах, да, слишком возбужденный за два таких экстремальных этапа. Это ковид и специальная военная операция. Но на самом деле, если посмотреть абстрактно, да, то есть вот так вот со стороны, то 21 век показывает, что эпоха как специальных военных операций, как нечаянных военных операций, уходит. Не будет этого. Это невыгодно. Раньше когда-то такая стратегия, она была, ну, скажем так, хотя бы она потенциально могла окупиться. Потом, через какое-то время, да, можно было, так сказать, пойти на затраты, но, скажем так, разрушить конкурента, да, отбросить его во времени. Сейчас уже и это не происходит, и даже не важно, насколько могущественная будет страна, да?
5: Но то есть вопрос... Подождите. Как вы понимаете, вот когда Си Цзиньпин говорит, мир близок к возврату к закону джунглей. Закон джунглей — это когда есть один, кто-то главный.
3: Нет.
5: А
3: зачем закон, если в джунглях есть кто-то один главный?
5: Так как
3: зачем
5: вы его
3: ему закон? Там, сказать, если мы
5: хорошо
3: по Киплингу будем, то там должна была тоже была система противовесов, да? Вот, и сдержек у зверей, если мы по
5: ну
3: этому.
5: Вот я поэтому и говорю, как вы понимаете
3: случае,
5: закон джунглей?
3: Это, скажем так, почему он так сказал?
5: Да.
3: Дело в том, что все китайское чудо, она состоялась благодаря именно системности. Именно потому, что Китай был в Совбезе ООН, то, что он, так сказать, он в ВТО, ну и там еще ряд одних этих нюансов, благодаря которым Китай стал тем, кем он сейчас является. И там вот один такой пример, который не всем сейчас заметен. Смотрите, за короткое время, это случай беспрецедентный, приехали туда, в Китай, туда, все пять членов Совета Безопасности. В декабре Макрон, в январе, по-моему, Стармер, в мае, значит, Трамп, вот сейчас Путин, то есть, ну, такой знак, что Путин замыкающий, ну, как на любом концерте, да, последний артист, да, к нему продемонстрировано наибольшее
5: главное,
3: уважение.
5: Главное, чтобы скандалов по поводу очередности не было.
3: Да. Но, тем не менее, вот это очень небывалое, да, это вот такой нюанс, который, ну, скажем так, он для тех, кто как бы в курсе и более следит, он знает, он значит гораздо больше, чем какие-то слова. Слова будут произнесены, слова, часть вот этих вот слов, это просто обыкновенная дежурная символика, часть мы не узнаем, вот, или узнаем очень, так сказать, это самое далеко, вот, но Китай продемонстрировал, ему нужна. Он не хочет рушить экономику, потому что если будет разрушена экономика, вот так вот она разойдется по кучкам, вот, великое экономическое чудо Китая, ориентированного, и изначально была ориентация на экспорт, да, оно сойдет на нет.
5: Так, закон джунглей, вероятность того, что мир вернется к закону джунглей, невелика, на ваш взгляд.
3: Хорошо. Мир, да. То есть не исключено, что в каких-то углах что-то будет продолжаться,
5: ну,
3: потому что...
5: А глобально?
3: Да, но глобально, чтобы мир к этому пришел, нет.
5: Михаил Синельников, Решак, Евгений Семибратов, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Как вы отвечаете на этот вопрос?
6: Ну, я думаю, то, что мы уже в джунглях. Да, давайте я сначала... поведаю, как я вижу это заявление со стороны товарища Си Цзиньпина.
5: Нет вопросов. Я просто хотел, чтобы вы выбрали вариант в нашем голосовании.
6: Мы в джунглях.
5: То есть очень серьезное. У нас просто нет варианта. Мы уже там. Значит, очень серьезное.
6: Очень серьезное.
5: Теперь давайте.
6: Первое, что имеет что имеет в виду китайские товарищи? Самое главное, что нужно понимать про китайскую дипломатию, что обычно они очень аккуратно подбирают слова. И в данном случае, с точки зрения китайцев, использован достаточно жесткий, не постесняюсь сказать, термин. То есть они пытаются привлечь внимание к проблематике. Что они имеют в виду под термином джунгли? Естественно, здесь речь не идет о литературном творчестве господина Киплинга. Здесь мы имеем в виду это полное отсутствие каких-либо правил. И Китай уже непосредственно с этим столкнулся за последний год на международной арене. Мы видели многочисленные тарифы, санкции, которые вводили американцы. Мы видим, как права, международное право, которое, казалось бы, должно нас оттягивать, скажем так, из условных джунглей в настоящую там правое поле, нашу объективно существующую реальность. Ну как односторонние санкции вводятся против Российской Федерации? И, кстати, в российско-китайской декларации осуждение односторонних мер, которые не согласованы с Организацией Объединенных Наций, а точнее Советом Безопасности ООН, этот пункт прописан. Что еще волнует Китай? Ну, например, Китай явно бы волнует ремилитаризация Японии. Этот процесс идет. И Япония достаточно большие средства вкладывает в свою военную сферу, тем самым в какой-то степени нарушая тот миропорядок, который установился в Восточной Азии после окончания Второй мировой войны. Китай прекрасно понимает, что они очень зависят от международной конъюнктуры, и со своим уважаемым коллегой я не могу не согласиться, что китайское экономическое чудо, действительно, оно основано, ну, в какой-то степени на правилах, но я дополню это, оно основано на системе международной экономики и торговли.
5: Наши слушатели уверены, что оно опирается исключительно на Америку.
6: Наши слушатели, наверное, очень хорошо осведомлены с визитами господина Киссинджера еще в 70-х годах, то, что американцы вложили в свое время действительно достаточно большие инвестиции в производство и в появление каких-то базовых технологий в Китае. Но поверьте, если бы все бы так осталось бы на уровне тех американских инвестиций, Китай бы остался бы только сборочным цехом для всего мира. Но Китай пошел дальше. Они грамотно воспользовались международной конъюнктурой и создали действительно свое экономическое чудо. Что ему угрожает здесь и сейчас? Когда мы говорим про конфликт на Ближнем Востоке, мы должны понимать, что цены на нефть там 130, 150, 170 долларов за баррель. Америка, я скажу по-народному, вывезет. Хотя бы потому, что она производит достаточное количество нефти для обеспечения своих интересов. Венесуэла, к слову, есть тоже под боком, откуда они могут все выкачать. Там периодически мелькает то Венесуэла, 51-й штат, то Трамп, исполняющий обязанности президента и так далее. А для Китая это уже очень опасно.
5: Хорошо, вернемся к формулировке «закон джунглей». Это же фразеологизм, у него бывают, ну, в него вкладывают разные смыслы, так или иначе. Понятно, что так или иначе это имеет отношение к Киплингу, потому что именно там формулировка появилась, собственно, «закон джунглей». Так вот, кто-то говорит, что закон джунглей – это выживание самого сильного, и самый сильный важен. А кто-то говорит, каждый сам за себя, вот он, закон джунглей. И вот в этом смысле уже многие из наших слушателей задали вопрос. А ведь Россия и Китай подписали декларацию о становлении многополярного мира. Но разве эта декларация как раз не про закон джунглей, где каждый сам за себя, потому что полюсов много? Михаил Синельников, Аришак.
3: Ну, это очень интересно. То есть не устраивает Россию и Китай, ну, потому что, скажем так, идет развитие, да, вот, Китая, вот, и он уже способен сам диктовать, занимать свое место. Его не устраивает вот именно те правила, которые были раньше. Поэтому он сам ломает эти правила. Эти правила использует Россия на свою, собственно, пользу. Да? Вот это устраивает, вот это, а вот это мы, собственно говоря, пересмотрим. Таким образом, те, кто говорит по поводу того, что ах, это многополярный мир, мы к закону джунгли, ну так, а что Си Цзиньпин или, так сказать, Российская Федерация, они что, не предпринимают для этого никаких действий? Предпринимают. Что касаемо вот этих вот всех метафор, что они там имели в виду, в этом и проблема, да, то есть, когда вот говорят какую-то, так сказать, ерунду, что вы там натягиваете, что вы подразумеваете, да, это, ну, в этом дипломатия, да, это надо дать сигнал, сказать, чтобы не сказать, но, с другой стороны, я же понимаю, что важнее, например, цена на силу Сибири-2, да, то есть, не конкретный которая будет в контракте, а хотя бы разные, скажем так, версии, разные границы называются, что мы будем, так сказать, выжимают, чтобы мы постояли по внутренним российским ценам. И вот здесь, ну, понятно, не будет, не скажет никто, по какой цене заключат коммерческий контракт уже окончательно.
5: И будет ли он?
3: Сейчас юридическое обязательство подписано. Он уже вносится в план. Но, может быть, я, например, и здесь есть то, что выгодно Российской Федерации. Но я, вот лично я сам, да, я буду рад, если этот контракт не состоится, да, потому что 34-й год, когда он более-менее, там, 33-й год, да, там обязательно все изменится, очень быстро меняется, и поэтому нужно ли, так сказать,
5: столь долгосрочное обязательство?
3: Конечно. Нужно ли связываться настолько долго вместо того, чтобы вкладываться в СПГ, да, там, так сказать, вроде как больше и, скажем так, на перспективу, да, можно законтрактовать. Но, с другой стороны, если вложиться те же самые средства на СПГ, да, ты не будешь зависим от...
5: конкретного
3: в данный момент, ну, от этого теперь монополизма, и ты можешь гонять свои газовозы, и это тоже даст, там, говорят, вот металлургам, да, это самое, трубы, это все здорово, но, так сказать, строительство СПГ это более сложная, скажем так, структура с гораздо большей добавочной стоимостью.
5: Ну, поэтому... особенно учитывая, что в другую сторону трубы уже строили, а потом возникли проблемы.
3: Да, мы много труб закопали.
5: Хорошо, теперь дальше возвращаемся к истории по поводу многополярного мира. Евгений Семибратов, вы видите вот этот вот конфликт между тем, что, с одной стороны, люди говорят о законе джунглей, а с другой стороны говорят о многополярном мире.
6: Ну, на самом деле, эти два тезиса не противоречат друг другу, потому что в какой-то степени многополярный мир. А те, кто с нами предлагает, что называется, мы видим предложение присоединиться по Киплингу в данном случае к нашей стае и почувствовать себя в безопасности, в данный момент мы видим противостояние двух ключевых нарративов. Соответственно, мы и китайские товарищи говорим о том, что мы находимся в состоянии формирования многополярного мира. Очень удивительно то, что в этой декларации они по большому счету повторяют те тезисы, которые закладывались в российских ключевых внешнеполитических документах еще с начала 2000-х годов. Хотя Запад почему-то эти тезисы услышал только в мюнхенской речи президента 2007-го.
5: Но это тоже было не вчера.
6: Ну, это тоже было не вчера, но очухались они тогда, скажем откровенно, не сразу. И с точки зрения Китая, что он под этим подписывается, а я скажу откровенно, что Китай до сего момента подобных нарративов очень сильно избегал, по крайней мере, когда речь шла о совместных заявлениях с Россией. Да, китайцы всегда говорили, мы за все хорошее, против всего плохого. Точка. Сейчас же, что их на это сподвигло? Ну, у меня есть, скажем так, частная версия, на это их сподвиг визит Трампа, в рамках которого стороны явно не договорились. Я даже рискну предположить, в рамках этого визита было озвучено что-то из рубрики «Так, товарищи китайцы, подписываем это. Китайцы сказали, нет, нам это неинтересно, аэропорт находится в той стороне. И американцы уехали, и китайцы начали думать, а как противодействовать, и как хотя бы выразить свое несогласие на уровне декларации и заявления. И вполне возможно, вот этот текст, этот документ со стороны Китая, если хотите, это согласие принять вызов со стороны Запада.
5: То есть, подождите, этот документ, я правильно понимаю, этот документ, по вашей теории, скорее подготовлен российской стороной, но по какой-то причине
6: на
5: подписан.
6: Основе, да. Ну, смотрите, на основе российских тезисов, которые мы отстаиваем уже больше 20 лет, китайцы, я больше чем уверен, эти тезисы за закрытыми дверями в кулуарах давным-давно разделяли, но не были готовы с ними выйти, что называется, открыто. Но вот недавние какие-то события, вполне возможно, привели к тому, что китайцы сказали, да, мы согласны.
5: Так, теперь еще хотелось бы тоже уточнить, раз уже заговорили об этих двух визитах, которые были довольно за короткое время. Приехал Трамп, и почти сразу после него приехал Путин в Китай. Михаил Синельников, Решак, с вашей точки зрения, это связанные события?
3: Ну, конечно, связаны. Иначе не надо. То есть по статусу это был визит. Нет, официальный.
5: Да, просто сначала говорили, что это будет короткий визит Путина, а потом вроде как сказали, что это важный визит Путина.
3: Ну, я еще раз говорю, такое количество людей, и это соответствует государственному визиту. Да, так сказать, Путин уже делал государственный визит, статус, хотя по... И вроде как не может два в одну каденцию, два государственных визита, на самом деле строгого запрета на... именно нету, но, тем не менее, сделали официально. Но вот этот официальный, так сказать, визит, он по своему размаху, начиная встречи, он превзошел государственный визит, это вот чисто дипломатический такие вещи Трампа. Вот. И как бы вне всякого сомнения, да, во-первых, и визит Трамп был неплохим. Вот, я что-то... Я у коллеги хотел бы спросить, а где там у китайцев что такого написано? Да, то есть, ну да, там планировали Боингу заказать 500, да,
5: бортов. Заказали
3: 500,
5: 200.
3: Да, но 500 многовато, это прям ты связываешься... Ну, 200, тем не менее, бортов заказали. Это долгосрочный, как бы, это самое. Да, частично, так сказать, технологические барьеры были сняты, да, это был жесткий вопрос, он для чего с собой столько и брал, с собой всех этих лодов и басков и так далее, да, вот, и сказать, что Трамп плохо съездил, ну, нет, а что такого, вот вы увидели в китайской, в китайских, да, не в наших заявлениях, не в российских заявлениях, что бы, так сказать, помогло бы думать, как здесь говорят, что мы с ними союзники, поставили на место Америка и прочее, прочее, прочее.
5: Подождите, тут еще мы в деталях пытаемся разобраться, потому что, вот, судя по тому, что пишут наши слушатели, нам бы сначала понять, почему один визит был за другим сразу. Ведь, как известно, Трамп-то должен был раньше приехать.
6: В марте.
5: Да. Так вот, Путин, что называется, в пожарном порядке приехал за Трампом?
6: Нет.
5: Вот. Это тоже важная деталь. Второй вопрос, который тоже требует...
3: В пожарном порядке. 25 раз они встречались вообще, в принципе, и никакого условия о том, чтобы, так сказать, встречаться вот именно сейчас, не было.
5: Ну, планы были.
3: Какие планы?
5: Не было планов на майские визиты.
3: Планы есть всегда. А. Всегда готовиться, да, лучше всегда, на все случаи жизни. Лучше иметь план, чем его не иметь. И если возникнет какой-то визит, и так далее, все это сказано. Но... Учитывая все количество, учитывая, сказать, там никаких чрезвычайных вопросов, да, это была текущая, да, символизм был, да,
5: то есть они случайно все-таки встали друг за другом.
3: Да, Китаю это нужен, все пятеро, я же вам сказал.
5: Это понятно.
3: Совет. Нет, это очень важно для Китая. Нет, вы приехали все лидеры, да, вот, начиная с декабря, вы приехали все ко мне, да.
5: Но Виталий настаивает, что вообще-то все они прилетели после Рахмона. Потому что он был уси первым в этом смысле. Уж если так.
3: Кто?
5: Президент Таджикистана.
3: Я говорю про пять членов Союза. Вы Рахмона ставите с членами Совета.
5: А я говорю, что пишет наш слушатель.
6: Наш слушатель большой фанат Таджикистана, насколько я понимаю.
5: Может быть, просто человек внимательный. Теперь еще, соответственно, значит, из того, что, значит, наши слушатели пишут, тут просто много-много сообщений по этому поводу, значит, можно ли говорить по результатам встречи Си и Трампа, Си и Путина, что есть какая-то сделка.
3: Ну, если продлили этот безвиз, например.
5: Не-не-не-не-не.
3: А что, при чем это тут Трамп?
5: Евгений Семипратов.
6: Смотрите, первый момент, с которым не соглашусь, визит Владимира Путина в Китай был плановым.
5: Скорее, у вас 50 секунд.
6: А скорее визит Трампа в Китай был перенесен с марта на май. Это было связано с тем, что не получилось у Трампа немножко с ближневосточной кампанией, поэтому, скажем так, в ранге победителя прибыть не получилось. И это важно.
5: Так, теперь еще наши слушатели много пишут. Я, говорит, видел список подписанных документов, вообще ничего важного с его точки зрения не было. Меморандумы, общение, обмен информацией с Синьхуа, скидка на газ до прилета, поздравления. То есть никаких символов.
3: Или нет, это было? Нормально, но, слушайте, вот эти все коммерческие, они тоже не берутся, это вообще в мировой дипломатии, они не берутся вот просто так. Сначала написывается, база, собирается база, и потом на основании этой базы, да, готовятся документы. Так вот происходит, что они не берутся ни откуда, ничего не было, а давайте мы вот с вами
5: нет,
3: теперь...
5: Это как раз разговор про пожарные или не пожарные визиты.
6: Есть один момент достаточно.
5: Секунда одна буквально.
6: Наша система ГЛОНАСС и ее китайский аналог договорились о том, что они будут, что называется, соотноситься друг с другом. Для сравнения, американский GPS и европейский Галилео существуют параллельно друг от друга.
5: Отдельный вопрос, как это соотносится с визитом Трампа. Евгений Семибратов и Михаил Синельников и Решак. Это программа «Своя правда» и вопрос в телеграм-канале радиостанции «Говорит Москва» о том, что такое угроза возврата мира к закону джунглей. Как вы оцениваете угрозу? Четыре варианта ответа. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
0: Внимание, внимание! «Говорит Москва».
7: 4,8. В Москве 17:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Владимир Путин заявил о планах повышения уровня подготовки стратегических и тактических ядерных сил. Россия работает над развитием ядерной триады в намеченном режиме. Все получается, отметил президент в заключительном заявлении по итогам учений союзного государства. По словам Владимира Путина, армия будет отрабатывать решение боевых задач на основе опыта СВО. Глава государства подчеркнул, что страна не собирается втягиваться в гонку вооружений. После ядерных учений России и Белоруссии Путин поблагодарил своего коллегу Александра Лукашенко за выучку военнослужащих республики. В следующем году Москва и Минск намерены провести военные учения «Щит Союза 2027». СКР открыл уголовное дело о теракте после атаки дронов ВСУ на Сызрань. Противник нацелил на городской округ более 15 БПЛА. Были разрушены два жилых дома, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Он добавил, что в результате удара погибли двое местных жителей. Пострадавшим госпитализация не потребовалась. Все социальные и медицинские службы на связи с семьями, написал глава региона в канале на платформе «Макс». По словам Федорищева, началась оценка ущерба после атаки украинских беспилотников. Будут приняты необходимые меры для ликвидации последствий. В Кабмине назвали срок утверждения планов развития инфраструктуры для средств индивидуальной мобильности. Минтранс совместно с регионами одобрит их уже в этом году. К 2028 году МВД, Министерство транспорта, обеспечат средством индивидуальной мобильности государственную регистрацию с установкой номерных знаков, отметили в правительстве. Там добавили, что к 2030 году должен быть решен вопрос об обязательной маркировке таких средств передвижения, подтверждающей их соответствие установленным требованиям безопасности. Евгений Плющенко сообщил о получении сыном спортивного гражданства Азербайджана. 13-летний фигурист Александр Плющенко будет представлять республику на соревнованиях в течение 5 лет. Саша еще очень маленький, в сборной России он не состоял. В этом сезоне по разным причинам в соревнованиях не принимал участия, отметил двукратный олимпийский чемпион. По его словам, у сына в жизни наступает ответственный и волнительный момент. Верю, что мы будем вместе развивать фигурное катание в наших странах, помогать и поддерживать друг друга, сказал Плющенко. В завершение выпуска о погоде. Сейчас в Москве +32, облачно с прояснениями. Ветер северо-восточный около 2 метров в секунду. Давление ниже нормы 752 миллиметра ртутного столба. Вечером синоптики обещают до +22. Ночью 18-20 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
0: «Говорит Москва». Реклама.
8: Я в панике. Доллары забыла купить.
9: Зачем доллары?
8: А как за границей платить?
9: Плати по миру.
8: Как?
9: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
8: Ага.
9: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
8: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
9: Да, а также Booking и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
10: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
11: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
12: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
11: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
13: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: Право знать. Говорит Москва.
13: Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
5: Продолжаем. Четверг, 21 мая. Сейчас 17:37. Меня зовут Юрий Буткин. Мы следим за новостями, за пробками на московских дорогах. И в рамках программы «Своя правда» продолжаем обсуждение одной темы. Взаимоотношения между Китаем, Россией и другими странами. Китай и Россия встретились. Си Цзиньпинь заявила об угрозе возврата мира к закону джунглей. Две страны подписали декларацию о становлении многополярного мира. Как вы оцениваете ситуацию в мире с точки зрения возможности возврата мира к закону джунглей? Об этом у нас голосование в телеграм-канале радиостанции «Говорит Москва». Параллельно мы следим за пробками, и пробки опережающими темпами в городе растут. Что будет дальше, непонятно, потому что нам только к 7 вечера обещали 6-бальные пробки, а они уже 6-бальные прямо сейчас. Бордового цвета в центре города становится радикально больше. Прежде всего, обращаем внимание на внутреннее третье кольцо в районе Савеловской эстакады. Там совсем медленное движение. Увеличивается пробка на шоссе энтузиастов в районе Свободного проспекта. Тоже, видимо, уже становится многочасовой. Во всяком случае, много десятков минут вам точно там придется провести. 6 баллов, еще раз напомню, при том, что к 6 вечера обещали 5-бальные пробки. Следим за этим. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются, учения ядерных сил вступили в завершающую стадию. Об этом теперь РИА Новости пишет, ссылаясь на начальника Генштаба Белоруссии. Мы продолжаем голосование по поводу этой истории с законом джунглей. Через 20 минут будем подводить итоги этого голосования. Посмотрим, как оценивают ситуацию в мире наша аудитория. Здесь в студии Михаил Синельников-Аришак, политолог, американист и заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов. Еще прежде, чем мы перейдем к сообщениям наших слушателей, вашим комментариям и их звонкам, еще один вопрос. Как вы понимаете, а до чего, собственно, договорились Россия и Китай, ну, кроме подписанной декларации о становлении многополярного мира? Михаил Синельников-Аришак.
3: Ну, продли вас, что реально, или вот эти вот все 40 документов, большинство из которых...
5: Вот 40 документов, а реально что?
3: Намерены, ну, я же вам сказал, продлили для граждан, да, без виз, да, до 27-го года.
5: Вот. Виталий тоже пишет, без виз реален, что еще?
3: Вот, если по конкретике, нет, больше ничего.
5: Ничего.
3: Да, Михаил... если мы берем, что декларации, которые могут стать кирпичиками, фундаменте дальнейшего, да, если вот мы вот это вот все как бы подразумеваем, потому что, ну, это действительно тоже важная, так сказать, деятельность. Но вот если мы берем то, что конкретно интересует какого-то простого гражданина, ну, вот.
5: Да, но без виз только на год.
3: Ну, я думаю, уже изначально было принято такое решение, потом продлевать. Вы не забывайте, это всегда можно подавать как успех.
5: Ну да, с другой стороны.
3: Да, мы опять продлили, вот он и успех уже вроде как не зря.
5: Евгений Семибратов, с вашей точки зрения, до чего в итоге договорились практические результаты этой встречи?
6: Ну, практические результаты в этой встрече лежат в большей степени в политической плоскости, потому что мы должны различать составы тех делегаций, которые были из Москвы и из Вашингтона, потому что, как было выше верно подмечено, из Вашингтона прилетела именно делегация, скажу в хорошем смысле этого слова, коммерсов, которые приехали договариваться, да, там договорились за 200 боингов, хотели 500, ну, наверное, хватит, где-то, может быть, китайский проект.
5: Ну, то есть своих 200 боингов у нас нет, вот в данном случае, ну, по итогам.
6: Свои 200 боингов, дай бог, мы сделаем для внутреннего рынка в рамках проекта MS-21
5: и так
6: далее.
5: Же, нет, что-то такое же конкретное, пусть не боинги, пусть не самолеты, но вот у них результат договоренности это 200 боингов.
6: Смотрите, но здесь всего... надо все-таки исходить из тех цифр двустороннего товарооборота. Кстати, в декларации присутствует цифра, что за 25 лет двусторонний товарооборот увеличился в 30 раз. Если мы сейчас будем рассуждать критериями, мол, это все политика, это 40 никому не нужных соглашений между ведомствами, дай бог они будут кирпичиками, но извините, тогда бы российско-китайский товарооборот не рос бы такими темпами, и это все тому способствует.
5: Так, теперь еще один поворот. 724-й. Есть люди, которые во всем видят что-то другое. Разве официальная повестка не ширма? Разве не тайные договоренности главное?
3: Любая повестка – ширма. Вот для любителей конспирологии, то, что все решено, да, потому что самый важный вопрос, я думаю, как решили этот вопрос, для меня важнее, что туда поехала Эльвира Набиуллина, да, вот и задействованы конкретно региональные банки Китая в создании, то есть большие банки Китая, понятно, не идут, опасаясь вторичных санкций, да, а вот мелкие в определенных провинциях и региональный, это было, да, но я думаю, этот механизм, да, перейти на валюту, и, наверное, это самое главное, мне кажется, объявлений не было, по понятным причинам, это секретное, этот секрет, и он будет до окончания СВО, так далее, но мне кажется, вот именно такой представительный состав, там, по-моему, сколько-то, 5 вице-премьеров, сколько-то министров, ну, опять же, для меня показательно была Эльвира Набиуллина, да, вот, ей там нечего особо делать, если вот как раз не решать вот
5: какие-то вопросы.
3: Да не какие-то, а вполне конкретные. Ну, использование понятно. Региональных банков для создания альтернативной платежной системы не через доллар, потому что активов у региональных банков особых нет. Они не боятся, чтобы им перекроют доступ к доллару, да, и поэтому их можно навязать и создать то, о чем так много говорили, вот, привести конкретные, сделать конкретные шаги платежной системы.
5: Михаил Синельников-Оришак, Евгений Семибратов. Тайные договоренности. Допускаете? Нет, но тут один написал, 381-й, есть вещи, о которых, возможно, говорили, но мы никогда не узнаем, это нормально.
6: То есть я, насколько понимаю, наши уважаемые радиослушатели очень сильно хотят узнать о том, что какое-то послание президент США Дональд Трамп оставил товарищу Си, и товарищ Си уже непосредственно передал Владимиру Путину. И в ответ на вот такой вот умозрительный вопрос со стороны наших радиослушателей, я задам им другой вопрос. А зачем нужен Си в этой схеме, когда горячая линия, прямое телефонное сообщение между Белым домом и Кремлем успешно работает со времен Никиты Хрущева, и насколько мы можем основываться на заявлениях, в том числе пресс-секретаря нашего президента и президента и Трампа, что контакт между Москвой и Вашингтоном, в том числе по линии рабочих групп, он идет. И в этом плане, конечно, может быть, некий посредник в данном случае между Москвой и Вашингтоном был бы необходим, но простите, ведь изначально американцы как себя пытаются позиционировать? Американцы позиционируют себя как посредники-модераторы, да, которые в какой-то степени принимают участие в украинском кризисе, и мы это все прекрасно знаем, но все-таки это какая тогда должна быть роль у китайцев? Посредники у посредников, но это уже что-то из рубрики «Новой дипломатии».
5: Разные взгляды, 724, только сии может быть переговорщиком. Что вы хотели сказать?
3: Я скажу, что обратился напрямую, если по такому вопросу, как СВО, обратился напрямую, несмотря на все связи, делегации, там, посредников, значит, ты уже здорово сбросил свои позиции. Поэтому обращаться кружным путем через посредника, да, это гораздо выгоднее, да, вот, с точки зрения большой дипломатии. Поэтому для меня здесь вот как бы очевидно, что лучше, так сказать, Трамп хорошо, а Си и Путин вдвоем лучше.
5: Вот, кстати, отдельный вопрос еще, и это тоже в сообщениях наших слушателей. Мы начали этот разговор про закон джунглей, про то, что была декларация о становлении многополярного мира. Вот как вы понимаете, когда Китай и Россия говорят про многополярный мир, особенно учитывая, что до этого Китай разговаривал с Соединенными Штатами Америки, и там были тоже определенные формулировки. Так вот, в многополярном мире есть три полюса или есть два полюса? Евгений Семибратов.
6: Я думаю, что с точки зрения нашей страны, то в этом мире существует все-таки три полюса.
5: А с точки зрения Китая
6: хотя бы? Я даже больше скажу. Три – это не предел. Потому что, в том числе, кстати, это видно из текста декларации, мы не исключаем появление полноценных других полюсов. И как говорится, давайте вместе загибать пальцы.
5: Китай видит третий полюс. Слушайте, в этом расписании?
6: Я считаю, что коль уж мы и сейчас обсуждаем одновременно российско-китайские и американо-китайские переговоры, которые в какой-то степени, наверное, являются частью одного единого процесса, то здесь и сейчас говорить о трех полюсах целесообразно. Но при всем при этом, еще раз подчеркну, три – это не финальная цифра. Мы не говорим про стадию холодной войны, когда было два полюса, и все,
5: нет, баста. Это как раз понятно. Михаил Синельников, Ришак, так три или два полюса?
3: Ах, обмануть меня несложно, я сам обманываться рад. Ну вот, смотрите, на Земле сколько у нас? Два полюса. Прикиньте, что если добавится еще полюс, улетит Земля.
5: Но если 7 будет?
3: Ну, 7.
5: Может быть, как раз тогда не улетит.
3: Это называется не словом многополярность, это называется словом раздробленность. И это дорого, это невыгодно простым людям. Это, так сказать, будут расти цены. Я не беру какие-то военные действия, все. Это будут расти цены, это будет ухудшаться. Ведь, смотрите, в 2000 году, да, жило, скажем так, без первичных базовых потребностей порядка 27% населения всего планеты. Сейчас, по последним данным, это шведы считали, таковых менее 10%. То есть, вы понимаете, мир идет почему-то к тому, что людей, у которых обеспечены базовые потребности, да, их становится все больше и больше и больше. Если вы хотите, если вы не цените, я еще, люди, мы не ценим, ладно, вот, и хотите это все поломать и биться из-за какой-то ерунды, да, вот, а как правило, это все лежит в очень такой далекой плоскости, символически, рационального здесь нет ничего. Да, ну ладно, да, ситуация ухудшится, да, то есть люди станут жить, ну, самые бедные станут еще, но, так сказать, упадут все.
5: Но я пока растут. Хорошо. Значит, у нас с Китаем тихая торговая война, пишет Виталий 618-й. Россия против Китая завела утильсбор, который мешает китайский автопром сдавать здесь по хорошим ценам, ибо АвтоВАЗ обанкротится. У нас скоро ведут технологический сбор, техника почти вся китайская. Недавно промышленники просили ограничить китайские шины, а со стороны Китая против России их инвесторы не очень активны и боятся вторичных санкций. Наш уголь они берут не очень охотно. Силу Сибири не согласуют не первый год, выбивают скидки за нефть, пользуясь тем, что мы не можем продавать нефть на Запад. Но это нормальные взаимоотношения, у каждого своя выгода, как я понимаю. Ну вот, как-то так. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Мы возвращаемся к вашим звонкам, мы возвращаемся к тому, что есть голосование в телеграм-канале радиостанции «Говорит Москва». Но сначала давайте слушаем вас. Здравствуйте.
15: Добрый день. Алексей зовут.
5: Да, прошу.
15: Короткая реплика и вопрос. Если исходить из того, что в содержании понятия «закон джунглей» входит то, что Юрий говорил там, каждый сам за себя, все для себя, убей или будешь убит, и выживание самого сильного, то это уже мы наблюдаем в мире. А вопрос вот такой. Как гости студии оценивают возможность того, что Вашингтон как-то серьезно отнесется к содержанию принятой России и Китаем декларацию. Спасибо.
5: Так, мы говорили, как могут другие, а вот как Вашингтон, Михаил Синельников, в решах?
3: К тому, что продекларировано.
5: Ну вот, две страны...
3: Нет, секундочку. Я в чем? Как они... Ну да, мы приняли к сведению. Как они обычно себя ведут.
5: Нет, эту декларацию еще кто-то подпишет.
3: Ну, зачем это отношение между, так сказать, Россией и Китаем? В силу там кучи причин. Но относиться к этому как-то, к тому, серьезно, так что Вашингтон, как важно. Ну да, есть и есть.
6: Я боюсь, что американцы...
5: Ближе к микрофону, если можно.
6: Я боюсь, что американцы банально не ознакомятся, по крайней мере, с этим документом, потому что он достаточно большой, объемный. И есть подозрение, что некоторым персонажам в американской администрации достаточно... тяжело осваивать, тем более достаточно сухим юридическим и политическим языком написаны, казалось бы, достаточно простые истины, поэтому, как это было в свое время с той же самой концепцией политики, внешней политики России 2000 года, они, скорее всего, просто не заметят.
5: 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
16: Алло, добрый день.
5: Ближе к микрофону, вас плохо слышно.
16: Я хочу так спросить напрямую. А вот что, остальной мир, особенно западный, мы не видим, что дракон пожирает мир. И что в скором будущем вот эти все заигрывания с ним превратятся просто в его пир. И мы будем на его столе. Спасибо.
5: Дракон.
3: Нет никакого дракона. Где? Покажите мне, где дракон.
5: Мне кажется, что это намек на Китай.
3: Нет, слушайте, как-то вот вы американцев говорите, вот они, если это не прочтут, они юридически эти. Вот с американцами очень легко иметь дело. В том плане, что от них четко понятно, что они хотят. А вот эта фигня, дух Анкориджа, еще какой-то дракон, этого нет ничего. Это все у вас в головах. Вот конкретно, что они могут сделать. Что могут сделать американцы? Допустим, перекрыть Малакский пролив, да?
5: Если, а ну, если какие-то... дракон это...
3: А есть... Ну, слушайте,
5: а если дракон,
3: дракон
5: это Китай?
3: Это ерунда. Ну, и, слушайте, у Китая есть очень большие, я думаю, он вправе иметь претензии ко всему миру. Что с Китаем сделали с 19 по 20 век? Он был очень унижен всеми, включая Российскую империю. Поэтому предъявлять претензии к Китаю, что он что-то там, так сказать, пожирает, да, используя вот эти вот все аналогии. Да, господи, это все.
5: Так, тогда другой еще поворот, Евгений Семибратов. Вот тут пишут, а вот что-то произойдет и прекратит нам все поставлять Китай. Для них ведь мы небольшой рынок, скорее всего.
6: Ну, давайте посмотрим на цифры товарооборота. На самом деле уже не такой уж и небольшой, хотя нужно признать, что все-таки американо-китайские торговые отношения имеют куда больший объем. И в этом плане, если мы говорим про опасности китайской экспансии, ну, давайте исходить из духа нынешней коммунистической власти в Китае, что они глобально в... экспансионизме, они не заинтересованы. Все-таки подход Китая, он упирается во многом в концепцию одного пояса, одного пути, который нацелен на развитие в первую очередь двусторонних отношений со странами, и Китай последние 13 лет активно отстаивал эту линию, но вполне возможно, что в рамках этой декларации, как гипотеза пока выдвигаю, Китай все-таки будет прибегать и к более многосторонним форматам, которых он все-таки скорее относился скептически, чем относился к этому как к реально работающему инструменту.
5: Значит, в документах, которые подписаны Китаем и Россией, нашли российскую основу. Помните, говорили об этом. Так вот, почему до сих пор нет валюты БРИКС? Почему Китай на это не идет? Об этом пишет 534-й.
3: А зачем нужна валюта БРИКС?
5: А чтобы стать зачем самодостаточными?
3: Это ерунда, это опять ни о чем. Любая валюта, если, сказать, устанавливаете следующие барьеры, почему за доллар? Ну, просто доллар дешевле. Да? Ну, мы не берем наш случай, ну, да. То же самое, это, слушайте, есть юань, да? Сделать еще какой-то барьер дополнительный, да? Это значит удорожить эту валюту, и она уже существует. Ну, существуют эти, как их данные-то, господи...
5: Непонятно.
3: В этом что непонятно? Зачем городить ненужные мертворожденные деньги? Потому что они никому не нужны.
5: А они есть, это юани. Правда, тут кто-то пишет 639-й, в БРИКС есть, как он пишет, враг Китая, Индия. И общей валюты быть не может.
3: Да, нет, кстати, слушайте, это еще вопрос.
6: Не, ну слушайте, я другой пример приведу относительно валютного рынка. Казалось бы, мы с Белоруссией союзники. Даже мы в рамках российско-белорусских отношений не можем договориться о введении единой валюты. Это, в принципе, на вопросе дня оно не стоит. Единая валюта – это, в первую очередь, четкие договоренности по эмиссионному центру. кто, когда и сколько выпускает денег. Соответственно, когда мы говорим про объединение таких держав, как Россия, Китай, Индия, ЮАР и Бразилия, я беру классический, скажем так, состав БРИКС, я, честно говоря, уже слабо представляю, на каких основах мы можем договориться там о каком-то едином эмиссионном центре, либо, что называется, поделить. Поэтому на нынешнем этапе это точно не нужная и мертворожденная история.
5: Григорий вообще уверен, что мы с Белоруссией в долларах торгуем. Ну, так, во всяком случае, он написал нам. Чтобы не свалиться в закон джунглей, должна быть какая-то влиятельная международная организация. И она есть, эта

0: и говорите, что вас кто-то принудил. Вот есть договор. Если вы отказались, сняли, дезавуировали свою подпись, все, нет никакого международного права, вас никто к этому не принудит, не выгодно.
1: В микрофон, если можно. В микрофон, если можно.
0: Да, убрали, да, убрали, вот убрали свой, свою подпись, отменили подпись страны, да, и все. И поэтому говорить из того, что кто-то там что-то вот так вот принуждает, международное такое абстрактное право, там, крадущийся тигр, да, нападающий дракон, все гораздо проще.
2: Хорошо, я, так, да, я, кстати, конечно. Я, кстати, боюсь, что Организация Объединенных Наций все-таки как некий наднациональный институт, она скорее не состоялось, и приведу такой пример. В структуре ООН, согласно положениям 45-го года, был предусмотрен такой орган, как комитет начальника штабов. То есть, по большому счету, речь шла еще тогда, в конце 40-х, об образовании неких единых ООНовских вооруженных сил. Но после Корейской войны вот все эти военные возможности ООН были поставлены просто на паузу, и тем самым лишив ее силового компонента. Вывод прост. ООН, конечно, существует как организация по взаимодействию всех и вся государств в мире, это прекрасно, но все-таки отдельные компоненты, что не позволяет нам говорить о ее полноценном статусе над всеми, они отсутствуют.
1: Так, ну и вот 534-й решил уже к финалу нашего разговора, давайте все-таки четко сформулируем вопросы, и вы дадите до него ответ. Штаты реально можно как-то сместить с пьедестала и в целом Запад, или это нереально?
0: Любая, нет ничего вечного, любая страна сместится с пьедестала, пользуясь даже вот этой абстрактной терминологией.
1: Сместиться и сместить — это
0: разные
1: вещи.
0: Вот именно. Вы что такого делаете? Ну, под «вы» я подразумеваю граждане, да? Насколько, так сказать, развита экономика, насколько технологии, что предложите миру, что даже соседи некоторые не хотят идти.
1: Чтобы, да, короче, это нереально. Надо признавать.
0: Да почему нереально? Если вы измените, предложите другие эти, нет ничего вечного. Нет ничего вечного. И можно это, так сказать, сместить, но просто так ждать, что кто-то откуда-то уйдет, ну, это глупость. Никто 400, не, сам не уйдет. СССР
1: сместился на раз, пишет 724-й. 401-й догонять проще, чем удерживать лидерство. Штаты реально как-то сместить с пьедестала и в целом Запад,
2: Евгений Семидратов? Я здесь, наверное, соглашусь с уважаемым коллегой, то, что здесь остается ждать и работать над своим развитием. Потому что по сочетанию военно-политической и торгово-экономической составляющих США на первом месте сейчас однозначно. Китай проигрывает военно-политическое, мы в торгово-экономическое. Но, как говорится, все в наших руках и в руках наших китайских товарищей.
1: Вот прямо так? В наших руках и руках китайских товарищей.
2: Ну, в наших руках развитие торгово-экономической составляющей, в руках китайских товарищей военно-политической.
1: Хорошо, мы задали вопрос аудитории. И вот в течение всей программы люди отвечали на этот вопрос. Си Цзиньпинь заявил об угрозе возврата мира к закону джунглей. Мы спросили людей, как вы оцениваете эту угрозу. Мы спросили вас, вы тоже дали свои ответы. Как вы думаете, самый популярный ответ какой? Как люди смотрят на то, что происходит? И вот очень серьезное, серьезное, несерьезное, и вообще нет такой угрозы возврата к закону джунглей. Михаил Синельников, Аришат.
0: Ну, судя по тем вопросам, которые были заданы во время эфира, я думаю, там, так сказать, большинство — это те, кто видит какие-то угрозы драконов.
1: Очень серьезное или серьезное?
0: Ну, скорее всего, было бы очень здорово, если бы хотя бы расцвет серьезный. На самом деле, я еще раз настаиваю,
1: вы это сказали.
0: Несерьезное.
1: Так, Михаил Синельников, Аришак полагает, что серьезное. Люди так говорят. Что скажете вы, Евгений Семибратов?
2: Я тоже самое думаю, что люди оценивают как серьезное. Думаю, что 20% очень серьезные, 50% просто серьезные и оставшиеся те, кто не серьезный.
1: Как точно все получилось у Евгения Семибратова? Вот результаты.
2: Я не посматривал, что.
1: Вот результаты голосования. 48% — это самый популярный ответ. Говорят, это серьезная угроза возврата мира к закону джунглей. Второй по популярности ответ — угроза очень серьезная. Так считают 37% аудитории. 6% говорят, угроза несерьезная. 9% полагают, что такой угрозы просто нет. Программа «Своя правда». Михаил Синельников, Аришак, Евгений Семибратов. Благодарю вас. Спасибо.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 6 вечера. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Владимир Путин вручил государственные награды участникам СВО в Кремле. Георгиевский крест первой степени получили сержант Николай Куменов и Евгений Рочев. Они стали полными кавалерами знака отличия ордена Святого Георгия. Президент также

0: уже вручил медаль «Золотая звезда» родителям погибшего бойца Василия Морзоева. Кроме того, звание Героя России посмертно было присвоено капитану Александру Рязанову. «Мы все склоняем головы перед подвигом тех, кто отдал жизни за Родину», сказал глава государства на церемонии. Также были награждены зампредседателя правительства ДНР Илья Емельянов и космонавты-испытатели отряда имени Юрия Гагарина Александр Горбунов, Иван Вагнер и инструктор-космонавт Алексей Овчинин. В Литве заявили о независимой работе горячей линии с Белоруссией. «Но это не означает поддержание постоянного диалога с Минском», заявил командующий вооруженными силами европейской страны Раймундас Вайкшнорас. «Горячие линии необходимы, когда возникает подобная ситуация, как нарушение литовского воздушного пространства беспилотниками. Они помогают избежать недоразумений на техническом уровне», пояснил он. Накануне командующий сухопутными войсками страны сообщал, что Белоруссия уведомляла Литву и Латвию о возможном приближении беспилотников к их границам. Позже эта информация была подтверждена военными этих государств, которые зафиксировали объект на радарах. Экс-глава Пентагона назвал США ответственными за противоречия с союзниками по Ирану. «Белый дом не советовался с ними заблаговременно», отметил Марк Эспер. «Вашингтон должен был проконсультироваться с партнерами заранее, если хотел впоследствии попросить их об участии в военной операции против Исламской Республики», сказал он. Эспер также выразил разочарование действиями союзников, в том числе после начала вооруженного конфликта. Страны отказывали Вашингтону в использовании баз на своих территориях. В Афганистане отменили минимальный брачный возраст для девушек. Информация закреплена в кодексе о судебном разделении супругов. По данным британской газеты «Тайм», постановление вступило в силу после одобрения лидером движения «Талибан» Хайбетулой Ахунзадой. По информации правозащитников, если девочка достигает половой зрелости в возрасте 9-10 лет, то, согласно новому закону, она достигла возраста для вступления в брак. До прихода талибов к власти минимальный возраст в Афганистане для брака для девушек составлял 16 лет, однако это ограничение было отменено. Завершение выпуска о курсах валют. Юань – 10 рублей 42 копейки, доллар – 70 рублей 95 копеек, евро – 81 рубль и 98 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 31, облачно с прояснениями. Ветер северо-восточный, около 2 метров в секунду. Ночью синоптики обещают 18-20, утром в пятницу до плюс 26 градусов без осадков. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
1: Москва. 94,8 FM.
2: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград Лисича.
3: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
2: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
1: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту пятницу гость в студии – профессор МГУ имени Ломоносова, руководитель программы «Информационные и гибридные войны», доктор политических наук Андрей Манойло. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
4: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
1: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Рок-радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
5: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
1: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелый.
5: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
1: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар».
5: Включите ваши приемники на полную мощность.
1: Каждое воскресенье после 8 вечера.
5: Всего вам доброго и слушайте рок.
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях. Яндекс.Дзен. Говорит МСК. Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. Говорит Москва. 94.8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва». «Говорит Москва». И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру». Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
1: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
7: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
1: «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
8: 17.09 в Москве, сегодня 21 мая, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM, телеграм «Радио «Говорит МСК» латиницей в одно слово, ВК-видео. YouTube по запросу «Говорит Москва». Заходите, ставьте лайки, подписывайтесь обязательно на все наши ресурсы. Там в трансляциях есть у нас QR-код, его вы сканируете, и вы, вас перебрасывает в наш бот в мессенджере Макс, через который вы можете писать нам сообщения, так же, как в телеге. Там же в мессенджере Макс подпишитесь на нас, на наш канал, и в Дзене еще на нас подпишитесь. Мы представлены практически везде, где только можно быть представленными. Добрый вечер, Георгий. Давайте челлендж на слово «внимание». Давайте попробуем. Тяжелый, неочевидный. Неочевидное слово. Давайте попробуем. Весело точно получится. Гном Гномыч, Евгений Оглы Плющенко получается. Как по-азербайджански будет Гном Гномыч? Не знаю. Ну да, новость. Интересная новость, конечно. Но я вообще удивлен, конечно, что кого-то интересует сильно Гном Гномыч, но это сын Александра Плющенко. Да, он Александр Александрович. Почему-то Гном Гномыч. Они его зовут. Ну, видимо, у Плющенко какая-то была кликуха гном. Не знаю, может быть так, но это не важно. Да, Арбуз Арбузыч пишет Николаев. Да, ну это так, ладно, повеселиться. Я сейчас слушал с интересом программу «Своя правда». Интересный вообще в принципе был и наш вопрос, и результаты голосования мне показались любопытными, хотя и, наверное, и предсказуемыми. Напомню, что вы проголосовали... А, он Евгений Плющенко, точно. А почему он тогда? Он тогда не Сан Саныч. Да, он же не Александр Плющенко, он же Евгений Плющенко. А сын вроде Александр. А может, сын не Александр, может, я вообще... Я так себе в фигурном катании, если что, вдруг сильно тоже не... Сан Санычу Маслякова, точно, да. Не придирайтесь, если что, да. Я... Ну, может быть, просто один гном, второй гном, ну, просто какая-то семейная приколюха. Неважно, не хочу я про гном Гномыча. Пускай человек выступает, ребенок, где родители считают нужным. Это потом к родителям будут вопросы, если что. Поэтому, ну, пишет Нилс Майкл, что он критиковал в 22-м тех, кто менял гражданство ради спорта. Если он критиковал, действительно, я, еще раз, не слежу за фигурным катанием от слова совсем, но если он действительно каким-то образом критиковал тех, кто меняет гражданство ради спорта, тогда это выглядит все очень-очень странно. Когда будет какая-нибудь большая тема, про которую можно будет действительно поговорить, связанная с спортом, обязательно и этот момент тоже вспомним. А сейчас не вижу смысла на этом останавливаться. Двойной тулуп навернул, выходит, пишет Миша Николаев. Выходит так, да. Аксель, что там еще у них есть? Вот я какие-то такие названия знаю. Аксель Фолли, так, по-моему, звали еще персонажа Эдди Мерфи из фильма «Полицейский из Беверли-Хиллз». Вот еще вот что знаю. Связано ли это как-то с фигурным катанием? Сомневаюсь. Значит, давайте вернемся к нашему голосованию. У нас была тема, значит, по поводу Китая, визита нашего президента туда. И вот вопрос звучал так, как, значит, что Си Цзиньпинь заявил об угрозе возврата мира к закону джунглей. Как вы оцениваете эту угрозу? И вы в основном проголосовали, что вы оцениваете ее как серьезную или очень серьезную эту угрозу. И совсем мало голосов за то, что эта угроза несерьезная или ее вообще нет. А я, честно, знаете, наверное, я не проголосовал, не успел, но я бы проголосовал за то, что такой угрозы нет. Но потому что угроза — это что-то где-то маячащее на горизонте. А в моем понимании возврат мира к закону джунглей произошел. Поэтому угрозы нет. Мир уже здесь. Закон джунглей уже настал. Я слышал обсуждение... значит, ООН, Организация Объединенных Наций, в этом контексте, что она не работает, не работала никогда. В этом, наверное, и главная проблема Организации Объединенных Наций. И тут было где-то сообщение, что вообще лучше, конечно, с ООН, нежели чем без ООН. Я с этим тоже согласен. Но как некая организация, которая поддерживает мир во всем мире, и способна вот этот самый закон джунглей не привести к нам, ко всем, наверное, он никогда не справлялась с такой задачей. В какой-то момент справлялись с этим две страны, которые состоят в ООН, и которые состоят там до сих пор, которые присутствуют в Совете Безопасности ООН, это Соединенные Штаты Америки и Советский Союз, но не сама Организация Объединенных Наций. Договориться могут друг с другом сильные мира сего. не через какую-то прослойку в виде там, того же самого ООН, Лиги наций, или, может быть, это в будущем будет называться каким-то другим словом. Я думаю, что вообще это один из главных уроков, который человечество должно было извлечь из всего того, что произошло за последние там 100 лет, давайте так возьмем, вот, период в 100 лет. Лига справедливости, пишет Николаев. Лига справедливости — это тоже будут сильные мира сего, но уже супергерои, да. Против Супермена не попрешь, Человека-фонаря. Да. Совет мира. О, Совет мира был еще, да, всякое. И он вроде как есть, да, на данный момент. Это Совет мира, это трамповское изобретение. А ООН, Лига наций и так далее, классный инструмент, порой может быть полезен этот инструмент для того, чтобы пообщаться, донести позицию в коридорах, немножечко как-то там в кулуарах разобраться в каких-то вопросах, чтобы уже на заседании какие-то, может быть, пункты не выносить, еще что-то, морду набить в кулуарах, ну, вряд ли поможет сильно, но теоретически можно, да, ну, то есть это площадка для общения. Для того, чтобы зафиксировать официально позицию. Но не для того, чтобы контролировать мир во всем мире. Никогда это не получалось. Ни у какой подобной организации. И, наверное, не получится. Закон джунглей — это естественное состояние для человечества. В джунглях как? Сильный — значит прав. Если ты на вершине цепочки пищевой, значит, ты прав. Если, как на Кубани, да, конечно. Один в один вот как там. Если вдруг ты не на вершине, ну, значит, никому не будет никакого дела до твоего мнения. Вот и все. Можешь свое мнение отстоять. Будут с тобой считаться, с тобой будут разговаривать. Придется. Не из-за того, что очень хочется, а придется. Вот это все, знаете, то, что, ой, а там столько у нас все государства, какие только можешь себе представить, ну, не все, ну, практически все представлены, и у всех есть свой представитель, и они все могут свои, значит, голоса показывать, о чем-то там заявлять, какие-то протесты, не протесты, в голосованиях участвовать. Ну, даже в рамках самой Организации Объединенных Наций есть разделение на мишуру, которая... Вы можете обсуждать, что хотите. Голосуйте, как хотите вообще. Полная свобода действий. Но только ваше голосование ни на что не влияет. Имейте это в виду. И есть отдельный клуб серьезных пацанов, которые в рамках этого клуба принимают действительно важные решения. Насколько это подается вот в самом ООН. И в этом клубе, я про Совет Безопасности, естественно, и про Генеральную Ассамблею. Генеральная Ассамблея, болталка ни о чем никому не нужная, ни к чему не приводит. А Совет Безопасности, вот тут вроде как принимаются по-настоящему важные решения, но при этом ни одно важное решение нормально провести нельзя и действительно влияет там на что-то. Ну, на данный момент три страны. Это США, Россия и Китай. Раньше влияли США и Советский Союз. Китай был так, ну, он потихоньку туда запрыгивал. Сначала он вообще не был представлен, коммунистический Китай, потом стал бы представлен. А сейчас запрыгнул, да. И вот то, что там три этих страны, которые друг с другом действительно о чем-то разговаривают и способны на принятие каких-то решений, но не в рамках ООН, а друг с другом. В ООН просто можно уже поставить какую-то печать, проголосовать, официально дать новость об этом и так далее. Но не в рамках ООН принимается это решение. Ну вот то, что там этих стран и три, и говорит нам о том, что мир многополярный. Он не... Полюс не один, не два, а как минимум три. А о том, что Организация Объединенных Наций устаревает, нам говорит весь остальной состав Совета Безопасности ООН. Ну... Великобритания уже тогда, когда создавалась Организация Объединенных Наций, уже была мэ. А с тех пор еще больше мэ стало. Да, гадить до сих пор они способны, но от былого масштаба Британской империи не осталось вообще практически ничего. Франция, ну вот самостоятельно Франция, как отдельная страна, является полюсом силы? Нет, не является. Попробуйте это каким-то образом оспорить. Ядерное оружие у них действительно есть, да. Но Франция, помимо того, что и сама не в лучшем состоянии находится, так еще и частичку суверенитета отдала в Европейский Союз. Европейский Союз при этом не является членом никакого Совета Безопасности ООН. В Европейский Союз кто только не входит. Да, Франция там, конечно, на первых ролях. Вместе с некоторыми странами, которые они победили. Пальцем на Германию будем показывать? Нет? Ну, давайте покажем. А можем и не показывать. Не сильно важно. Все понимают. А что? А, по-моему, нельзя было говорить. А, нет, нельзя было говорить другое слово. Неважно. Вот видите, я уже даже забыл, какое у нас слово. Под запретом. При этом Германия проигравшая страна. И она была, наверное, самой дальней от Совета Безопасности ООН страной в момент создания Организации Объединенных Наций. Но она входит в Европейский Союз. И так или иначе коллаборирует с Францией. Франция входит в Совет Безопасности ООН, но не в составе ЕС, а как и одна Франция, только Франция, и никто, кроме Франции. Можно в таком смысле на что, на какие-то процессы влиять? Нет. Можно ли назвать Европейский Союз одним из вот этих вот полюсов влияния в рамках многополярного мира? Я бы сказал, что с натяжкой, но у них, по крайней мере, есть амбиции для того, чтобы таким полюсом стать. Они хотели бы. Они были под Соединенными Штатами Америки в основном. Не претендовали ни на какое влияние. Сейчас они на это влияние хотят на словах, декларируют, что хотят влиять. Влияют ли на данный момент? Нет. Какая связь с Советом Безопасности ООН есть в этом контексте у Европейского Союза? Да никакой связи нет. Ну, вот и все. Ну, это просто факты. Остальные полюсы силы, ну, вот там про Индию, да, первое, кто приходит в голову, Индия. Благодаря своему бурному развитию, огромному населению, там, достаточно большому количеству денег. Ача-ача, пишет Николаев. Индия не входит в Совет Безопасности ООН. Является Индия полюсом силы. В определенной степени. Не равным, на мой взгляд, точно Китаю, Соединенным Штатам Америки, не равным нам, но является. В своем смысле является. И в рамках концепции многополярного мира это нормально. Такое считается. Но к Совету Безопасности ООН она не имеет никакого отношения. Надо реформировать Совет Безопасности ООН. Можно, давайте будем реформировать. Давайте добавим туда страны. Но мы, добавляя страны, другие страны оттуда будем убирать? Мы уберем оттуда Францию из Совета Безопасности ООН. Франция, например, пожертвует своим местом в Совете Безопасности, обменяв его на Европейский Союз. Только исключительно Европейский Союз. У меня большие сомнения. Французы что, дураки, что ли? Это рычаг влияния. Они какой-никакой его оставляют за собой. Вряд ли они это сделают. Но можно, конечно, сказать, что мир у нас дурной, и мы чуть подальше там с вами поговорим о Кубе и Соединенных Штатах Америки, как одном из ярчайших примеров того, что происходит всякое странное сейчас. Ну и об Иране там в этом контексте тоже, конечно же, поговорим. Но вряд ли Франция все-таки, если там будут здравомыслящие люди, обменяет свое козырное место в Совете Безопасности ООН на то, чтобы быть там одними из членов Европейского Союза. А кто будет представлять Европейский Союз тогда там? Тоже будут выбирать какую-нибудь а-ля Урсулу фон дер Ляйен, но для Совета Безопасности? Ну, а это тоже ни о чем, Японию. На самом деле. Японию? Ну, давайте, да, Японию добавим туда. Уберем Великобританию из этого списка? Или мы не убираем Великобританию оттуда? А кого еще добавим? Можно добавить, и тогда, честно говоря, Совет Безопасности, он превратится в вообще очень что-то странное. Но он продолжит не иметь никаких возможностей для того, чтобы влиять на процессы в мире. Это просто станет расширенной площадкой для обсуждения. А вето мы всем добавляем, членам Совета Безопасности ООН, новопришедшим. Там же приходят, да, есть сменные места в Совете Безопасности. Кто-то пришел, кто-то ушел, но у них нет права вето. В отличие от там, настоящих пацанов, которые там сидят с самого дня основания. Ну, то есть тоже, да, вы посидите на приставных стульчиках, так это на самом деле называется. Ну, вы в Совете Безопасности, но вы так, можете посмотреть за тем, как мы действительно здесь будем пытаться решать какие-то вопросы. Всем даем вето. Ну, а если вето у всех, то вето ни у кого. Все будут ветировать, надо, не надо. Там и так сейчас ветируют все, надо, не надо. Ну, и эти будут витировать, все надо, не надо. И он, ну, просто расширим переговорную площадку. В принципе, можно было это сделать и в рамках Генеральной Ассамблеи. Не обязательно было добавляться в Совет Безопасности. Просто как титул себе добавить. Член Совета Безопасности ООН. Ну, звучит, да, гордо. Но практического применения никакого не будет. Закон джунглей — это нормально для планеты Земля. Мы есть большие джунгли. Всегда так работало. Всегда есть кто-то, кто сильнее, он диктует волю. Если можешь противостоять, ну тогда тебе эту волю не продиктуют, ты дашь по зубам, и этот, кто сильнее, он откатится куда-нибудь назад. Когда-то это были одни, в другое время это были другие. Спокойно отсидеться на нашем веку у себя на континенте, как когда-то пробовал, например, тот же самый Китай. Сегодня много говорили про Китай и вспоминали, что у Китая на самом деле есть претензии к кому угодно. К нам в том числе есть претензии, но в основном претензии у Китая к Великобритании и к Соединенным Штатам Америки. Из-за опиумных войн, из-за того, что они тогда сделали с Китаем. А Китай что пытался сделать? Китай сидел у себя и особо никого не трогал. Торговал, пути торговые прокладывал. Ну, в какие-то глобальные процессы не лез. А в какой-то момент пришли британцы и сказали, нет, стопе, вы не лезете, мы их влезем. Влезли, дали по зубам. И Китай в том состоянии, в котором они были, перестал существовать. И кайфовал, пишет Миша Николаев. Кайфовал вот он потом, уже когда пришли британцы. Вот тогда он закайфовался по полной программе. Еле вылезли из этого. Это, закон джунглей — это вот просто норма. А все эти организации не работают. Я думаю, что человечество... Было бы неплохо, если бы человечество каким-то образом выучило этот урок, перестал уделять такое большое внимание всем этим организациям. Это, может быть... Нет, давайте, здорово, неправильное слово. Это было бы честно. Потому что, по факту, ничего, это все, ни на что эти организации не влияют. И никогда не влияли. ООН ослабла в наше время. Да, влияние ООН все меньше и меньше. Но это не падение с пика, с вершины. Нет, влияние всегда было где-то там внизу. Просто они не с самой высокой точки падают. Влияние еще меньше становится, да. Просто потому, что становится очень много действительно сильных государств, которые готовы навязывать свою волю по всему миру, которые не имеют к этому ООН никакого отношения, к Совету Безопасности. Ну, Израиль — очень яркий пример. Израиль — маленькое государство, которое диктует свою волю в регионе, диктует. Много кому эту волю навязывает, и навязывает успешно. А некоторым не могут навязать. Например, Ирану. Иран входит в Совет Безопасности, он не входит. Волю диктует своему миру? Диктует. Это полюс силы. А чем не полюс силы, конечно. А Турция? Турция тоже. У себя в регионе шороху наводит. Сирия не даст соврать. Турция диктует волю? Диктует. Есть она в Совете Безопасности? Нет. Мы добавим? Давайте за счет поддержек. Это не важно. Ну, какая разница? Диктует же, диктует. А мы добавим Турцию в Совет Безопасности ООН? А давайте мы добавим Турцию, Иран... И Израиль, Совет Безопасности ООН. И звучит, и всем выдадим право вето. Звучит как организация, которая грамотно функционирует и может решать вопросы. Вообще нет. Абсолютно нет. Это как фильм был такой, Саша Барон Коэн, назывался «Бруно». Он там пытался помирить Израиль и Палестину. Это вот были два представителя Израиля и Палестины. Он говорил, почему вы не можете договориться хумус? В чем проблема? Хумус, он очень вкусный. Он говорит, не хумус, хамас. Хумус очень вкусный. Мы, говорит, мы все едим хумус. О, то есть вы договорились? Я молодец, договорились, Мит Бруно. Вот, да, ну, вот превратиться во что-то в это. Давайте обсудим хумус. Хумус — это точка соприкосновения. Я тоже люблю хумус. Если что, вы со мной тоже сможете договориться. По этому вопросу так точно. У нас новости, потом продолжим.
6: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
0: В Москве 18:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. США пока не принимали предложение России по вывозу урана из Ирана. Речь идет о размещении обогащенного металла на российской территории, пояснил пресс-секретарь президента. По словам Дмитрия Пескова, российский лидер Владимир Путин поделился с представителем КНР Си Цзиньпином идеей Москвы взять на хранение иранское сырье. Руководители стран также обсудили ситуацию вокруг Исламской Республики. Американский президент Дональд Трамп 15 мая заявлял, что его устроила бы приостановка Тегераном обогащения урана на 20 лет. После этого в иранском МИДе заявили, что не намерены отказываться от прав, предусмотренных договором о нераспространении ядерного оружия. В Кремле определили будущее место работы Вячеслава Гладкова. В ближайшее время экс-губернатор Белгородской области будет назначен послом в Абхазии. Информацию сообщил РБК источник, близкий к администрации президента. Данные также подтвердили два федеральных чиновника. Они отметили, что сам Гладков хотел именно этого назначения. Уточняется, что рассматривалось несколько вариантов продолжения карьеры бывшего главы региона. Один из них – назначение на пост заместителя министра экономического развития. В отставку Вячеслав Гладков ушел 13 мая. До этого он находился несколько недель в отпуске, который стал первым с начала специальной военной операции. Суд в Краснодаре вынес приговор гражданке России за передачу данных СБУ. У женщины имеется также украинский паспорт. Ее обвинили в статье о госизмене и приговорили к 15 годам лишения свободы, сообщили в Объединенной пресс-службе судов региона. Установлено, что обвиняемая противница проведения СВО в 2023 году, находясь в Киеве, установила контакт с сотрудником Службы безопасности Украины, после чего прибыла в Крым, где получила российское гражданство. В марте 2024 года она, выполняя задание куратора, приехала в Новороссийск и собирала данные о позиционировании спутников GPS, их количестве, уровне сигнала, скорости передачи данных и так далее, пояснили в ведомстве. Там добавили, что эти сведения могли использоваться при организации диверсионно-террористических атак. В ГАИ сообщили о гибели в ДТП подростка на кроссовом мотоцикле в Новой Москве. 15-летний юноша двигался по тротуару и при съезде на дорогу столкнулся с автомобилем такси. Авария случилась на Офицерской улице в районе дома 20, уточнили в столичном управлении госавтоинспекции, передают РИА Новости. В прокуратуре Москвы добавили, что за рулем машины находилась 42-летняя женщина. Установление всех обстоятельств ДТП, а также ход и результаты проверки находятся на контроле в ведомстве. В завершение выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 31, облачно с прояснениями. Ночью синоптики обещают 18-20 градусов. Утром в пятницу до плюс 26 без осадков. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
6: «Говорит Москва».
9: Реклама. Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
10: На основании статьи 213.10 Закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
11: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторение. Повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Я в панике. Доллары забыла купить.
13: Зачем доллары?
12: А как за границей платить?
13: Плати по миру.
12: Как?
13: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
12: Ага.
13: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
12: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
13: Да, а также букинг и подписки.
14: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
15: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан, ваша новая вершина. Галс Девелопмент. Строим счастье для людей».
16: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Галс Шлюзовая». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
17: Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
18: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
17: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. «Дело Принцепа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. «Дело Принцепа». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Пуля. Крайняя мера». Не будем категоричны, разберемся в вопросе. «Знание – наше оружие». Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94.8 FM.
2: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
3: 18.38 в Москве, сегодня 21 мая, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз, напоминаю наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте, в ВК-видео на Ютубе, в Телеграме, подписывайтесь обязательно на все наши ресурсы. Еще у нас есть канал в Дзене и канал в мессенджере Макс. Туда тоже подпишитесь, там нет трансляций, но есть ресурсы наши, да, в доступе. Там новости и все прочее. Анонсы наших программ. Также у нас в трансляциях есть QR-код, который вас перекинет на нашего бота в мессенджере Макс, через который вы можете писать ваши сообщения нам в эфир или по ссылкам на сайте говоритмосква.ру. Еще можно это сделать. Справа ссылки, если это версия для компьютеров. В самом низу это, если у вас версия для мобильного телефона, если вы с телефона хотите найти эту ссылку. Обязательно переходите. По сути, вся деятельность нынешнего ООН — это лобное место и гуманитарка. Покормить голодающих Конго, привить от Эболы в Либерии, послушать очень важные мере мнение Кирибати или острова Кука, и все, функционал, конечно, полный улет. Да, и всегда так оно ровно и было. Лобное место и гуманитарка, так всегда и было. Вот иногда можно, если вдруг все договорятся, что, ну, вот какое-то там место, где не пересекаются ничьи интересы, и туда можно каких-то миротворцев еще отправить. Ну, все, в принципе, с этим будут согласны. Ну, такое, да. Такое можно. А в остальном нет. И всегда так было. Дмитрий пишет, что не ослабла организация, а страны-основатели ослабли. Да. Ну, давайте так. Франция на момент, когда создавалась Организация Объединенных Наций, была сильной страной? Не была. Великобритания на момент создания Организации Объединенных Наций была сильной страной? Да, но это была вот уже точка, где Великобритания начинала свой путь к тому, чтобы перестать быть империей, перестать быть там сверхдержавой. Ну, да, Китай, когда входил Китай, там вообще, да, сначала не тот. Там, по факту, Тайвань сначала входил в Организацию Объединенных Наций, потом стал тот самый Китай. И не был он в тот момент тоже какой-то невероятно мощной страной. Соединенные Штаты Америки, СССР, да. Они были. Ослабли. Ну, ослабли, да, наверное, все ослабли. В принципе, соглашусь. Наверное, бывали моменты в истории Организации Объединенных Наций, когда постоянные члены Совета Безопасности ООН находились в более сильных позициях. Но не Китай. Китай сейчас силен, как никогда. Никогда он не был таким сильным. Китай силен. США и Россия, да, наверное, слабее, чем были когда-то в моменты, когда у них был пик могущества. Здесь соглашусь. Франция, Великобритания, да нет. Никогда особо и не были. Не были ни потом не сильными, не сильно, скажем, что прям ослабли, ну, как чуть-чуть где-то ослабли. Франция вообще странно, там, не поймешь, ослабла, не ослабла Франция. Стала ли она сильнее? Какая была, такая есть, примерно. Что такое? А Китай усилился, и еще много других стран усилились. Реальность в том, что мир не работает по законам ООН. Мир работает по другим законам и правилам. И периоды, на самом деле, вот послевоенная история человечества, она не ориентируется на ООН. Она сначала была про Советский Союз, Британию и Россию, СССР. Ой, Советский Союз и США, да, Советский Союз, Британия, США. Потом Британия отошла под Соединенные Штаты Америки и стал просто... Достаточно быстро причем. СССР, США. Потом СССР перестал существовать. Самая вот позиция дна для России. В поствоенное время остались только США. И подрастал Китай. Подрастал Китай. Теперь подрос Китай. Подросла снова Россия. А Соединенные Штаты Америки, соответственно, за счет чего-то же надо расти. Соединенные Штаты Америки свои позиции растеряли. И вот теперь уже трое. А еще подтягивается Индия, еще подтягиваются региональные державы. Вот вам многополярный мир. Закон джунглей. 100% факт. Это вот самое, что ни на есть джунгли. Ну, посмотрите. Я обещал про Кубу поговорить. Что делают сейчас американцы? Ну, во-первых, что это было, как не война по законам джунглей, то, что они попытались сделать с Ираном. Самое, что ни на есть джунгли. Напали по беспределу, свои какие-то там причины для этого обозначили, напали, огребли, да, хорошенько наваляли. Ну, победить не победили. И до сих пор этот процесс так или иначе тянется. Куба, Венесуэла. Венесуэла вообще, да, просто выкрали легитимного президента, потому что решили обвинить его в том, что он наркотиками торгует. Выкрали, забыли вообще и про наркотики, говорят только про нефть с тех пор. Ни разу вообще не говорили ни про какой наркотрафик из Венесуэлы, только про нефть. Все, значит, вопросы какие-то там продолжают свои с Венесуэлой решать. Теперь Куба, которая находится у них под носом, и про которую все больше и больше в последнее время говорят, что американцы на них должны будут напасть. Вспомнили какую-то, значит, старую историю со сбитыми самолетами и завели дело на Рауля Кастро, брата Фиделя, которому сейчас 95 лет. И дай бог ему еще здоровья. Ну, старик. Самый настоящий старик. Памятник. Памятник эпохи. И говорят, что мы, если вдруг его арестуем, будем его судить, ему смертная казнь вообще грозит. Раулю Кастро. Сразу такие все... А может быть, они собираются выкрасть Рауля Кастро? Выкрасть Рауля Кастро будет выглядеть, конечно, вполне возможный сценарий. На что-то это повлияет? Ни на что это не повлияет. Он давным-давно не у власти. И это просто такая символическая была бы история. Но сработала бы она в плюс Соединенным Штатам? Наверное, не сработала бы, потому что вы крадете пожилого человека, которому 95 лет, и автоматически у любого нормального человека просыпается вот это, да что же они делают со стариком? Ну, типа, уже понятно, да, там, это ваш геополитический враг, но ему просто по биологическим причинам не так уж и долго осталось жить. Чего вы издеваетесь над старым человеком? То есть это с точки зрения пиара так себе решение могло бы быть. Напасть на Кубу каким-то образом. Но я много раз говорил, что это было бы для них невероятной бы ошибкой. Потому что, во-первых, появились... Вот мне, значит, Григорий Санкт-Петербурга пишет. Интересно, на Кубе есть беспилотники? А поговаривают, что есть. Наши... Иранские и китайские беспилотники на Кубе есть в каком-то ограниченном количестве, но это количество будет способно устроить в миниатюре то, что сделал Иран. Конкретно только с Соединенными Штатами Америки. Налеты на объекты, связанные там с нефтью, переработка, еще с чем-то. Ну, я слышал, что были сообщения, что там где-то в районе, где-то 300 беспилотников у кубинцев есть в распоряжении. В случае чего вдруг они их вот так вот запускают в рассыпуху и устраивают черт знает что в Соединенных Штатах Америки. Не просто устраивают черт знает что в Соединенных Штатах Америки, а во время чемпионата мира по футболу. Потому что чемпионат мира по футболу стартует в июне, по-моему, 10 числа. Я сейчас посмотрю точно, когда он начинается, но он всегда где-то 10-11 по 10-11 июля. Вот чемпионат мира по футболу сейчас начнется, и либо, ну вот предположим, Трамп сегодня, бум, нападает на Кубу, кубинцы устраивают... вот 11 июня. Все, как, да, значит, я правильно вспомнил. Нападают на Кубу, кубинцы устраивают, потенциально устраивают вот что-то такое. И разберутся ли американцы за то небольшое количество времени, которое у них есть до начала чемпионата мира по футболу с этим совсем. А Майами один из городов, который принимает чемпионат мира. А чемпионат мира разделен. Он разделен на Америку. Основная часть будет в Штатах. На Мексику, которая тоже неподалеку. А это разборки между латиносами. а латинские банды, а кубинские банды, а кубинские банды могут быть и с этой стороны, и с той стороны, и из этих поддерживают, и тех поддерживают, и мексиканские банды, картели, и все вот это вот прочее. Это не, вообще неизвестно, как развернется мнение их насчет того, что американцы решат это все делать. То есть Мексика тоже в зоне риска. Мексика изначально сомнительное место, конечно, где надо проводить такой турнир, но мексиканцы обещают, что совсем справятся, но риск повышается. А пожары какие-то в районе Майами, все горит, военные корабли, которые видно с берега, которые проводят залпы ракет, летят томагавки и так далее. Так себе атмосферка для чемпионата мира по футболу. И картинка вот эта вот, которая на весь мир. А чемпионат мира — это самое просматриваемое событие в мире. Ни к чему не приковано такое внимание, как к чемпионату мира по футболу. Финал чемпионата мира — это просто буквально самая просматриваемая трансляция. И каждый раз она еще бьет рекорды. Каждый раз это самая просматриваемая трансляция в истории человечества. То есть просто так, за счет того, что у вас идет чемпионат мира, вы приковываете к себе и к своей стране внимание всех. Всей Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Вот буквально всех без исключений. Там какие-то безумные миллиарды людей смотрят параллельно одну трансляцию. И вы вместо того, чтобы воспользоваться этой возможностью и рассказать о каких-то приятностях, пропиариться, как говорят в деревнях, на этом мероприятии, вы хотите устроить заварушку у себя на границе, которая вообще не факт, как мы видим, приведет к какому-то успеху. Но, учитывая, что американцы ребята непредсказуемые, я вполне допускаю, что они что-то подобное могут устроить. Потому что из последнего американцы делают только так, как им невыгодно. Вот они каждый раз выбирают неправильное решение. Но в пользу того, что они на Кубу нападать сейчас не будут, все-таки Марко Рубио, госсекретарь, кубинец этнический, который тут выступил с речью на испанском, я ее послушал полностью, он на испанском обратился к кубинцам. И генеральная линия этого обращения заключается в том, что дорогие кубинцы, такие же, как я типа, я свой, я ваш, моя семья бежала оттуда в свое время, поэтому я с вами говорю как со своими людьми. Мы вам не враги, мы для вас друзья, враги — это ваша власть, которая сидит у вас там, которая вас грабит. То, что у вас сейчас проблема с энергией, с электричеством, с перебоем, там, с бензином, со всем вот этим, это виноваты не мы, которые устроили вам блокаду, он прямым текстом это произносит. Виновата ваша власть, которая десятилетиями обворовывает население, и все доходы, какие только можно себе представить, кладут себе в карман, поэтому имейте в виду, мы будем, в случае чего вдруг, вас освобождать. Мы желаем вам всего самого наилучшего. Например, мы вам выделим сразу, и он там произносит 100 миллионов на там, продовольствие, еще на что-то, и мы будем это распределять не через какую-то власть, а через церковь. Что тоже любопытный заход. Мы будем заходить через католическую церковь на Кубе, и мы будем распределять именно через церковь деньги, чтобы они дошли до простых людей. То есть они обращаются к конкретным простым людям для того, чтобы те, может быть, сейчас это все послушали и как-то пошли, желательно свергли свой режим сами. Я думаю, что они все-таки будут придерживаться этой линии. Вот Николай пишет, ну Трамп же не совсем идиот, чтобы нападать на Кубу во время чемпионата. Вроде же он, ну это идиотский поступок, но он же напал на Иран. Хотя все вокруг говорили, напасть на Иран – идиотский поступок. Слишком непонятные перспективы. Да, можешь преуспеть. Но вероятность, что ты не преуспеешь, она слишком велика. И она больше, чем та, что ты преуспеешь. Где-то в районе 50% там все это крутилось, вероятность. Вспомните все эти разговоры, которые длились там еще с ноября 25 года, собственно, до момента нападения в конце февраля 26-го. Все говорили, что, ну, это глупость была бы сейчас с его стороны нападать на Иран. Очень тяжело. Ничем на данный момент это все не спровоцировано. Это желание Израиля. И, кстати говоря, Израиль остается при своих. Сейчас об этом тоже поговорим. Но Америке от этого не будет ничего, исключая случай полного успеха. Вот если все проходит как по нотам, свергают там режим, вы нападаете, бомбите, всех убиваете, свергают режим, туда сажаете персидского принца Пехлеви, который у вас где-то сидит, он присягает на верность Соединенным Штатам Америки, отдает вам всю нефть, которая у них есть, и тогда, да, безусловная победа, вообще супер, вы еще и помимо того, что нефти себе забираете огромное количество, вы забираете гигантское государство под свой контроль на Ближнем Востоке, одно из самых могущественных и больших, и еще и по Китаю наносите невероятный удар, и потом едете встречаться с Си Цзиньпином и говорить, ну что у тебя осталось-то, мы у тебя всех забрали, где ты будешь теперь брать свои энергоресурсы. Теперь придется тебе с нами договариваться именно так, как мы скажем. Да, вот этот вариант он был, но вероятность была вот такая, маленькая-маленькая, микроскопическая. Но он же нанес этот удар, он же ввязался в это. И посмотрите, где он сейчас. Он не идиот, он же бизнесмен, пишет Виталий Филип. Да, ну вот бизнес-жилка подвела человека. Поэтому аргумент, что он не совсем выжил из ума, не очень подходит. Выглядит как абсолютное безумие для него сейчас напасть на Кубу. Потому что даже если он добьется там успеха, и все пройдет как по маслу, вот как с Мадуро, хотя он не воевал с Венесуэлой, он просто выкрил Мадуро. Но даже если вот у него так все пройдет, сами по себе вот эти вот кадры, военные корабли и так далее, там вот в Майами, которое с берега видно, не очень картинка для чемпионата мира. А чемпионат мира — это уникальная возможность показать все хорошее и только исключительно хорошее, что есть у тебя в стране. Уникальное. Другой такой возможности, весь мир, другой такой возможности нет. Всем средствам массовой информации. Туда приезжают все. Отовсюду. Не только страны, которые играют в футбол, но и те, которые футбол, в смысле, представлены на чемпионате, но и те, которые не представлены. И глава государства, конечно, может поиграть тоже своим лицом. Вспомните, как вот последний пример, Катар. Про Россию понятно. Я думаю, про Россию не надо вам напоминать. Про чемпионат мира в России. Как все, значит, говорили, что... Ну вот Миш Николаев цитирует бразильского болельщика, который

0: выдает Кубок мира лучшему футболисту в истории, может быть, этой игры, Лионелю Месси, который выиграл этот чемпионат мира, чем тоже очень сильно подсобил катарцам, потому что все ждали, что именно он должен выиграть этот чемпионат, и он выигрывает, и он на него национальную одежду надевает, и Лионель Месси, величайший в истории игры, поднимает кубок в национальном катарском одеянии. Это просто блестящее проявление мягкой силы. И это на века. Этот кадр, он останется. Это возможность остаться на века. Если, предположим, сейчас выиграет Португалия чемпионат мира. И второй футболист, Криштиану Роналду, самый популярный человек в мире. У него больше всех подписчиков во всех соцсетях. Ни у кого столько нет. Ни у Трампа, ни у Кардашьяна всех вместе взятых. Там, ни у кого. Он самый популярный человек в мире. Вот Португалия выигрывает чемпионат мира, а у них есть все шансы. У них очень хорошая команда. Очень крепкая, отлично сбалансированная, шикарная команда. У Португалии все шансы на победу есть, на самом деле, я так считаю. Я называл их там потенциальным открытием чемпионата мира. За них болеть не буду, но они мощные. Вот они выиграют, и Криштиану Роналду может поднять кубок. Ты можешь, Дональд Трамп, можешь передать кубок мира Криштиану Роналду перед камерами всего мира. Шикарно. Ну, просто мечта для Дональда Трампа. И кепку на него с цифрой 47 нацепить. Да. Ну, потрясающе. Мечта. Это то, что это выпало на его долю, это просто это подарок, на самом деле, Дональду Трампу. Что именно он... Вот был бы он на месте Байдена, он бы не выиграл бы второй срок, он бы не смог провести чемпионат мира. Это бы делал кто-то другой. А теперь он может это сделать. Поиграть лицом на многомиллиардную аудиторию. Просто самое, это то, что он любит больше всего. И вот этот момент, испоганить самому себе, безумие. Но он же безумный. Он ровно это и делает, раз за разом. Он совершает вот эти вот странные поступки. Абсолютно непросчитанные, эмоционально импульсивные. Ведется на давление и манипуляции со стороны, например, того же самого Израиля, с которым у него, по слухам, испортились невероятно отношения. Его тормознул. Кто его тормознул в прошлый раз? Его никто не тормознул в прошлый раз. С Ираном никто его не тормознул. С Ираном подействовало. А здесь есть тоже... А здесь у тебя влияние не меньше. Если все говорят про израильское лобби, неужели вы думаете, что латиноамериканское лобби в Соединенных Штатах Америки — это слабая штука? Он живет последние много-много-много лет в Майами, в городе, в котором испанский язык номер один, а английский номер два. Там одни сплошные латиноамериканцы. Куба, Мексика, Перу, Аргентина, Колумбия, что хотите, любые, все живут в Майами, это их мечта, они очень любят там жить. И Дональд Трамп прекрасно это знает. Это его второй родной город после Нью-Йорка. И Нью-Йорк он не так сильно любит, как Майами. Там очень сильное лобби. У него вице-президент по Фрейду. У него госсекретарь и советник по нацбезопасности в одном лице. Кубинец. Вот все, что нужно знать про латиноамериканское лобби вокруг Дональда Трампа. Может он безумие совершить? Может. А зачем? А на такие вопросы Дональд Трамп отвечать не привык. У нас новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 19 часов. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Сергей Собянин сообщил об уничтожении двух летевших на Москву дронов. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, написал мэр в своем канале на платформе «Макс». Росавиация вводила ограничения в аэропорту Домодедово. Авиагавань принимала и отправляла рейсы по согласованию с соответствующими органами. К настоящему времени особый режим отменен. В Кремле заявили о беспрецедентном характере блокады Кубы со стороны США. Это несет катастрофические последствия для простых жителей острова, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также прокомментировал обвинения США в адрес бывшего кубинского президента Рауля Кастро. «Мы считаем, что ни в коем случае нельзя к бывшим действующим руководителям государств применять такие методы. Собственно, мы не первый раз это видим, мы это не одобряем».

0: Сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости. Минюст США накануне предъявил обвинение экс-президенту Кубы и 5 военным, которые стали фигурантами дела об инциденте с 2 сбитыми в 1996 году гражданскими самолетами. В случае признания виновными им грозит максимальное наказание в виде смертной казни или пожизненного лишения свободы. Марко Рубио заявил о вероятном прояснении ситуации сделки с Ираном в ближайшие дни. «Есть некоторые позитивные сигналы», – отметил госсекретарь. «Если мы не сможем заключить выгодное соглашение, президент США ясно дал понять, что у него есть другие варианты», – сказал глава ведомства в комментарии журналистам. 90 тысяч москвичей освоили новую специальность в Центре профессии будущего за последние 2,5 года. Как сообщила заммэра Анастасия Ракова, лидерами по востребованности стали промышленность, строительство и ЖКХ, транспорт, IT, а также индустрия гостеприимства. Чаще всего горожане переучиваются на операторов станков с числовым программным управлением, токарей и швей. При этом 80% учеников находят работу еще во время обучения, а зарплаты выпускников вырастают в среднем на 50%. В завершение выпуска о курсах валют, установленных Центробанком на пятницу. Юань – 10 рублей 40 копеек, доллар – 70 рублей 79 копеек, евро – 83 рубля и 27 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 28, облачно с прояснениями. Давление ниже нормы 752 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-восточный около 2 метров в секунду. Ночью синоптики обещают плюс 18-20, утром до плюс 26 градусов без осадков. Марина Толкачева, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва. 94,8 FM. Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки. Статус ветерана боевых действий. Освобождение от земельного налога. Компенсацию оплат услуг ЖКХ. Путевки в санаторий. Отпуск 2 раза в год. И другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
2: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
4: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
3: для пользы больного, будучи далек от всякого
5: намеренного, неправедного и пагубного.
6: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты.
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Гомес, Джорди Альба, Лео Месси! Lionel Messi does it again, he's superhuman!
8: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal! Spain, I'm sorry!
7: Dear, I don't believe it, what a goal we have just seen from Roberto Carlos, that is amazing!
9: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах,
10: Месси и Роналду бьются за золотой мяч,
9: а российский футбол продолжает удивлять,
10: мы это обсуждаем вместе с вами.
2: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая».

0: сейчас воздухе секут. А там они только с одной стороны подошли к Иранам.
1: То есть, да и то, вероятность 100%.
0: За 3 дня.
1: За 3 дня.
0: И главная половина народа там наверняка уже вообще никак не поддерживает существующую власть после 3 месяцев.
1: Такой, как и про Иран. Катастрофы. Про Иран говорили то же самое. Вы буквально говорите все про то же самое, что говорили про Иран.
0: Один в Иране была, у них ничего особенно не упало в Иране, а здесь кубинцы сидят без электричества 3 месяца, а до этого у них была полная нищета. В Иране все не так было.
1: Да,
0: ну, потом в Иране система власти и связей, так сказать, военных и так далее, они совершенно другие, чем на Кубе.
1: Ну, получается, я буду бить по Кубе. Мы нанесем невероятный удар по Кубе. Мы возьмем все за 3 дня. Это будет очень просто. Это будет самая легкая операция. Это будет совсем не так, как в Иране. Это другое. Совершенно другое. Быстро, да, быстро сделали. Слушайте, а получается, это ж план надежный, как швейцарские часы. Тогда надо бахать. Тогда надо бахать. Почему бы и нет? 100%, если вероятность. У нас же так часто бывает в жизни, что можно быть уверенным на 100%. Вот точно все пойдет так, как надо. Особенно, когда речь идет о военной агрессии против другого государства. Да, да, 100% тогда надо делать. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер.
2: Добрый вечер, Георгий. Денис, 9-этажник.
1: Здравствуйте, Денис.
2: Я не верю в вторжение на Кубу по иранскому сценарию. Я поверю, знаете, во что? Сценарий вот тот, который не получился изначально. Там, взорвать изнутри, поднять дубину народного гнева.
1: Да.
2: Вот это я могу поверить. А вот военное вторжение, ну, во-первых, смотрите, Израиль далеко, поэтому игра будет только на внутреннюю аудиторию, правильно? На американскую. Да? А вот давайте теперь подумаем, кто такой иранец в глазах обычного американца? Это злой бородатый мужчина, да, с полотенцем в голове, который в перерывах между тем, как бьет своих многочисленных жен, делает ядерное оружие, значит, из верблюжьей колючки, обогащенного урана.
1: Да. Чтобы уничтожить Америку.
2: Обязательно.
1: И ее свободу.
2: Да, с 79-го года это мечтает. Да, вот, это иранец. А теперь, а кто такой кубинец в глазах простого американца? Помните фильм «Маска»? Кубан Пит.
1: Ага.
2: King of the Rumba Beat.
1: Ага.
2: Бедный, бедные веселые ребята, которых здесь очень много. Там есть какие-то родственники, какие-то дедушки ездили туда как на курорт. Да, там, ну как, ну все, ну точно не иранцы, правда? Вот и продают им вторжение на Кубу против этих вот ребят. Бедных, несчастных, заблудших, в общем-то, да. Коммунисты им голову задурили. А так нормальные ребята. Соседи, вон их на надувном матрасе приплывают. Ничего, в бинокль видно в хорошую погоду. Ну, так, в принципе, американцы же, правильно, ну, в широком смысле. Ну, новый свет. Американцы же. Ну, так что,
1: ну... Ну, мы смотря какого американца мы с вами рассматриваем. Вот это кто? Это Хиллбилли Джон из Айовы? Или это кто-то из Калифорнии или из Флориды? Вот там по-разному, конечно, смотрят на это.
2: Ну, по-разному, да, но так, в целом. Средняя температура по больнице. Давайте возьмем.
1: Ну, не такой далекий, как иранец, да, не такой далекий.
2: Не такой далекий, как иранец. Так что вот на внутреннем рынке это будет продавать довольно сложно. А второй, какие дроны? Зачем дроны? Что, в Америке мало сельскохозяйственных удобрений? И, ой, сейчас лишнего не говорю, не буду говорить, чем надо смешивать, да? Мало троцкистов внутри Америки. Мало сторонних любителей Че Гевары и Троцкого. Ну вот и подумайте, зачем дроны, какие дроны?
1: Да, их в последнее время их очень много. Это, кстати, те самые люди, которые выходят на, значит, протесты «Нет королям», которые во всех университетах Лиги Плюща заседают, которые выступали значит, экстремистскими флагами в поддержку Палестины. Это вот эти вот ребята, да, которые очень к латиноамериканцам тоже относятся трепетно и нежно. Надо, не надо, они относятся трепетно и нежно ко всем, и это такие ребята, да, своеобразные. Да, ну, какая 100% вероятность успеха, я...

0: вы о чем вообще? Я умоляю. И там да, даже 50% нет. Это при том, что я не верю в то, что они сейчас... Я все-таки считаю, что они не совсем уже с ума сошли. Я думаю, что они попробуют... И помните, изначально я говорил, до ноября, в феврале я об этом еще говорил, если что. Сейчас уже май, хотя, казалось бы, вот февраль, да, только что закончился, пару недель назад, но по погоде так точно. До ноября есть время на то, чтобы постараться улучшить рейтинг и свою ситуацию, и внутриполитическую ситуацию. Около трех возможностей. Первую возможность они уже точно потеряли. Осталось время максимум на две попытки. И Кубу я тогда ставил на месяц, так август. Вот куда-то туда, уже после чемпионата мира. Что-то могут попытаться там сделать. А пока будут продолжать давить. Гуманитарная катастрофа, еще что-то, это их абсолютно не волнует. Вот тут, тут не надо никаких лишних сантиментов ожидать от этих персонажей. Этого не произойдет. Даже если допустить, что кубинцы для сашайцев это братский народ, то опыт СВО доказывает, что братья грызут друг друга не хуже, чем маджахеды и реднеки. Слушайте, не братский народ. Там не надо говорить, что сравнивать американскую внутриполитическую ситуацию, нашу внутриполитическую ситуацию. Есть очень много кубинцев конкретно в Соединенных Штатах Америки, которые спят и видят, чтобы они наконец напали, свергли там ту власть, которая есть, и присоединили желательно Кубу к Соединенным Штатам Америки. Их очень много. А есть ребята, которые говорят, что ни в коем случае никого нельзя трогать. Никого. Тем более коммунистов. Они с симпатиями. Социалисты. Самые в полный рост. Демократическая партия, социалистическая партия Соединенных Штатов Америки. В полный рост на данный момент. И у них есть вот эти ребята, которые они за все хорошее против всего плохого. То, о чем говорил Денис Девятиэтажник. В их понимании... Безусловно, то есть за 274 382 пола, и чтобы можно было выбирать с где-то 6-летнего возраста. Если сможешь раньше, можно и раньше. Вряд ли ты просто допрешь. И чтобы еще родитель не мог никаким образом это запретить. Наркотики раздать на улицах бесплатно всем нарколыгам, которые там валяются и гниют уже годами. Раздать эти наркотики, еду, раздавать бесплатно специальную брызгалку в нос, которую надо брызгать, если ты видишь, что у человека передоз. Вот всем раздать эту брызгалку бесплатно. От благотворительных организаций, чтобы ты видишь, у человека передоз, ты им эту брызгалку брызнул, и передоз можно будет избежать, а в этот момент можно его еще и грабануть, если у него есть что брать. Вот это вот все раздать, потому что они тоже люди, это их выбор, их жизнь так заставила, и вот это вот, этот дурной капиталистический мир, который вокруг нас, и эти люди составляют абсолютное большинство в самых элитных университетах Соединенных Штатов Америки. Во всех этих Гарвардах, Йелях и прочих Принстонах. Они там абсолютное большинство. Они там устраивают митинги, достаточно заметные митинги. Они устраивают митинги во всех этих штатах, типа Калифорнии, достаточно заметные. И вот у тебя матч футбольный где-нибудь в Филадельфии или в Нью-Йорке, где, кстати, мэр вполне себе вот такой же из этих персонажей. Самый что ни на есть левачок. Почти коммунист. И вот у тебя матч в Нью-Йорке, точнее даже не в Нью-Йорке, у тебя в Нью-Джерси финал играется. Ну, считай, в Нью-Йорке. Там я через реку переплыл, вот тут финал. И вот у тебя перед финалом митинг поднимается, да как вы смеете, да вы там людей голодом морите, убиваете их, бомбите, да что вы делаете и так далее. А что вы думаете, демократы не воспользуются моментом? То они, демократы любят латиноамериканцев, сомневаюсь. Любят ли демократы иранцев? Ненавидят они этих иранцев, в гробу они их видали, ничего общего с иранцами иметь не хотят. Были бы на месте Дональда Трампа, может быть, сделали бы примерно все то же самое, если бы была возможность. Но уколоть перед выборами Трампа, ой, за милую душеньку, вообще, это самое сладенькое, что может быть. Слушаю вас, здравствуйте.
1: Добрый вечер, Георгий. Костя из Митина.
2: Здравствуйте,
1: ну, вот Константин. У меня деверь, кубинец. Вот он сейчас получил беженца здесь у нас.
2: Ага.
1: Вот, я у него спрашиваю, говорю, знаешь, расскажи мне, что там как и вообще, что про что. Как раз вот про что вы сейчас говорили, что много кубинцев там, латиносов, которые могут устроить кипиш на территории США. Вот, потому что у него тоже родственники там тоже живут.
2: А деверь это он кто, говорит, извините?
1: Это брат, ой, это муж жены.
2: Муж жены, все,
1: ой,
2: понял.
1: Ой, блин, муж сестры.
2: А я даже и не понял, что вы что, не то сказали. Да, муж сестры, хорошо, все. Да, если бы тогда вы кубинец.
1: Да, ну вот, короче, получил он этот беженца.
2: Да.
1: Вот, и говорит, значит, то, что кипиш разрешает устраивать, пока это не приводит к каким-то последствиям. Как только что-то более-менее серьезное, он говорит, сразу там всех положат просто, и никто долго разбираться не будет. Да, скорее всего, шум поднимут, но чтобы это к чему-то привело, маловероятно, потому что все кубинцы переписаны, все они... грубо говоря, практически, ну, вот именно такие обычные люди, да, не будем там, которые что-то добились, знать это, известные там, а вот именно обычные люди, они все сейчас переписаны за всеми, за ними присматривают достаточно внимательно и, ну, прям реально следят, чтобы ничего такого не организовалось. Uh-huh. А потом вот сейчас реально люди стараются бежать с Кубы. Вот, за последние полгода мой вот как раз, он уже перетащил в Москву 4 там друзей, родственников, братьев, сестер. Вот, они, соответственно, там своих уже тащат. То есть сейчас прям вот, ну, реально массово оттуда люди бегут. Поэтому, ну да, они могут, конечно, рассказывать, как они там хотят отстаивать свою независимость. Но, мне кажется, если уж Трамп решит туда войти, то просто устроить там побоище и присоединить себе штат.
2: Да.
1: Потому что никто за Кубу да. не прижется.
2: Я, это да, это никто не прижется, это абсолютно точно. Да, я, с этим я как раз не спорю. Это так оно и есть. В этом смысле Куба обречена быть подсоединенными штатами Америки. Она географически подсоединенными штатами Америки. То, что произошло в 20 веке, это аномалия была. Это был симптом времени. Та эпоха кончилась давно, и вот с тех пор, как рухнул Советский Союз, для Кубы пошел обратный отчет. Для вот этого, значит, острова свободы, Куба Ливре и, значит, все прочие истории. Пошел обратный отчет. В этом смысле тоже не надо никаких иллюзий питать. Хорошо живут люди на Кубе, нехорошо живут люди на Кубе. Есть у них претензии к властям? Конечно, у них есть претензии к своим властям. Виноваты ли власти? Да, может быть, тоже и не виноваты. Но что они могут сделать против Соединенных Штатов Америки, которые находятся там в нескольких сотнях километров от них и которые устраивают им полнейшую блокаду? А кто должен за них впрягаться? Да, наверное, в данной ситуации всем не до них. Они обречены. Вопрос в моменте. Когда это произойдет и каким образом это произойдет? Потому что одно дело это плавно заставить кубинский народ восстать, вне зависимости от того, насколько они кто переписаны, не переписаны, свергнуть там режим. Они восстают, если кубинцы восстают, они восстают ярко. Эрнесто Гевара и Фидель не дадут соврать. Кубинцы умеют. Не дали бы соврать. Давайте, я думаю, Рауль Кастро не даст соврать на данный момент. Они умеют. Если они вдруг захотят, смогут. Ну вот одно дело до этого довести. Но это одному Богу известно, когда это произойдет. Это может произойти завтра, а может произойти через год, а может произойти через 10. Вот такой вот плотной блокады. А 10 лет нету Дональда Трампа. У него нету и года. Ему надо сейчас. Ему нужно... Ему до лампочки эта Куба была бы, если бы у него, например, предположим, он бы сейчас отжал бы себе Гренландию. Вот он бы сделал так, что Гренландия стала бы в той или иной степени Соединенными Штатами Америки. Он бы не вспомнил даже ни про какую Кубу, я вас уверяю. Если бы у него работали бы все его пошлины, если бы он сейчас бы победил Иран и каким-то образом там победил бы Китай, вероятно, он бы до Кубы бы и не добрался. потому что это мелковато. Ну, может быть, так на закуску бы попробовал, но есть вероятность, что, может быть, и не добрался бы. Если бы с Россией, с Украиной у него получалось бы все, что он задумывал, и так далее. Вполне возможно, если бы у него действительно, если бы он по-настоящему был бы миротворцем, если бы ему давали вершить мир переговорами со всеми, если бы он договорился, возможно, он бы до туда и не добрался. А сейчас у него не осталось вариантов. Он сам себя в эту ловушку загнал. Что еще он должен сделать, чтобы попробовать себе рейтинга подогнать? Не, мы, пожалуйста, констатируем, что американцы охладели в вопросе Украины. Они что, почему они охладели в вопросе Украины? Да потому что они тыркались туда-сюда, как-то здесь так этого Кушнера подцепили, еще к этому вопросу. Что у них получилось сделать? Ничего у них не получилось сделать. Они только продемонстрировали всему миру, что у них нет особых рычагов давления и политической воли за оставшиеся рычаги дергать. И они поняли, что в ближайшее время, видимо, у них не получится добиться здесь успеха. С Россией о чем-то договорились. Но, как сказал наш министр иностранных дел, вот уже почти год прошел, и никакие договоренности не выполняются. Но это видит тоже весь мир. Здесь не уложится. Попытались Гренландию. Им дали там отпор, они этого отпора не ожидали. Высадить войска, забрать Гренландию силой? Не рискнули. Тыркнулись с Мадуро? Ну, проканало. Тыркнулись с Ираном? Позорище на весь мир. Ну, вот что еще есть? Мигрантов всех он попробовал выгнать. Выгнал? Не выгнал. Еще и тоже в скандалы навлипал. С экономикой напряги. Инфляция, цены на бензин, ну, это понятно, все взаимосвязанная история. А что-то нужно, и вот как будто выглядит, да, Куба выглядит неплохим вариантом. Здесь сейчас быстрое, победоносное, но очень часто так не получается. Но Куба в исторической перспективе, ну, наверное, обречена, да. Поэтому здесь не надо питать никаких иллюзий. Рано или поздно она сама по себе вернется под американский протекторат. Просто потому, что географически она находится там. Ты географию не обманешь. Она в подбрюшье у Соединенных Штатов Америки. Второй раз ядерные ракеты они туда никому не позволят поставить. Это возможно было тогда, но невозможно сейчас. Поэтому вопрос только исключительно во времени. Может быть, к сожалению, для Кубы. А может быть, и к счастью для Кубы. Не знаю, как пойдет. Раньше не очень нравилось то, что американцы там делали. И американские ставленники. Как их женщин продавали налево-направо и так далее. Тоже жили, мягко говоря, небогато. Может, будет как-то по-другому. Но вопрос, когда? И главный вопрос, этот вопрос даже не нам с вами задается. А его сам себе задает президент Соединенных Штатов. Новости.
3: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 19:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В РЖД сообщили о гибели 3 сотрудников при ударе дрона ВСУ в Брянской области. Беспилотник противника атаковал тепловоз на станции Унеча. Погибли машинист, его помощник и осмотрщик-ремонтник вагонов, сообщается в канале компании в мессенджере «Макс». В службе корпоративных коммуникаций РЖД добавили, что эта атака ВСУ не повлияла на движение пассажирских поездов. В компании сообщили, что окажут семьям погибших работников всю необходимую помощь. Президент ФРГ назвал конфликт на Ближнем Востоке ненужной войной. Франк-Вальтер Штайнмайер указал на соглашение 2015 года по ядерной программе Ирана и отметил, что было бы хорошо, если бы этот документ сохранился. «Таким образом, можно было бы избежать сегодняшних последствий», сказал он в комментарии новостному порталу T-Online. Ранее глава МИД Германии Йохан Вадефуль призвал США внимательно изучать ответ Тегерана на последние предложения Вашингтона по урегулированию конфликта. В Эстонии хотят запретить покупку недвижимости россиянам без постоянного вида на жительство. Законопроект подготовило Министерство внутренних дел. Документ также касается граждан Белоруссии, сообщают местные СМИ. По словам советника отдела внутренней безопасности МВД Сильвестра Соупа, запрет будет действовать и в отношении предприятий, бенефициарами которых выступают лица этой категории. Представитель министерства добавил, что купля-продажа недвижимости должна быть подтверждена нотариусом, и заверение им документов станет последним этапом, на котором такие сделки могут быть остановлены. Марко Рубио назвал приоритетом непопадание вируса Эболы в США. «Мы не можем допустить, чтобы сюда проникли зараженные», — сказал госсекретарь. Второй по значимости задачи властей глава ведомства назвал помощь Конго и соседним странам Африки в недопущении распространения вируса. Ранее телеканал CBS сообщал, что американские власти не пропустили в свое воздушное пространство самолет Air France из-за пассажира из Конго, где наблюдается вспышка Эболы. Лайнер вынужденно произвел посадку в Канаде. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 28, облачно с прояснениями. Ветер северо-восточный около 2 метров в секунду. Давление ниже нормы 752 миллиметра ртутного столба. Ночью синоптики обещают плюс 18-20, утром в пятницу до плюс 26 градусов без осадков. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
3: «Говорит Москва». Реклама. Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да. А также букинг и подписки.
3: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советом верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? –
7: рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов лауреат Государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Имена поверх времен.
7: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
8: «Имена поверх времен».
7: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Внимание! Говорит Москва.
10: 94,8.
7: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: «19:38 в Москве, сегодня 21 мая, четверг, радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте «Говорит Москва», 94.8 FM, телеграм-канал «Радио «Говорит МСК», латиница в одно слово, ВК-видео, YouTube по запросу «Говорит Москва», заходите, подписывайтесь. Лайки ставьте, подключайтесь к трансляциям, сканируйте QR-код, залетайте в бота в мессенджере Макс, подписывайтесь в мессенджере Макс на наш канал, еще в Дзене на нас тоже обязательно подпишитесь. Какое же мерзкое понятие это подбрюшье? Оно подразумевает, что объект, о котором идет речь, обладает брюхом. Эдакий уволень толстожопый. В отношении стран применять анатомические термины, по-моему, не очень корректно, ибо там, где подразумевается подбрюшье, может оказаться кулак или еще что-то твердое и не очень приятное на ощупь. Так в этом-то и смысл. Никому не хочется, чтобы у тебя в подбрюшье оказался кулак. Вам же не хочется, чтобы вам по пузу прилетело кулаком. Американцам не хочется. Вот и все. Вот они в подбрюшье. И они хотят, чтобы там не было ничьих кулаков. Чтобы там желательно было тепло, мягко, хорошо, удобно, комфортно. Можно казино поставить, поехать отдохнуть. Можно и не ездить отдыхать. Есть благо, куда ездить отдыхать. И у себя можно куда-то там поесть. Можно на Гавайи полететь. Можно в Мексику махнуть. Не обязательно. Можно вон в Доминикану. То же самое. Плюс-минус там же. Можно туда полететь. Главное, чтобы кулака не было. Или что похуже. Слушаю. Здравствуйте. Добрый вечер. В эфире.
11: Георгий, добрый вечер, Таргурген.
2: Здравствуйте.
11: Видишь, вот Бахама, не Бахама, но у меня была возможность, так сказать, проплыть до Бахам из Майами. Но мои знакомые поехали, а я остался предусмотрительно в Соединенных Штатах. Вы знаете, они приехали, они сказали то же самое, что здесь, они имели в виду Майами, но только еще бешеное количество грязных детей, которые выпрашивают цент и так далее. То есть, да. И население, которое, как и Куба только что обсуждавшаяся, working for the Yankee dollar, да, то есть, оно все работает за $1. Так, да. Доллар, фетиш и так далее. В двух словах, Георгий, я абсолютно с вами солидарен в отношении неприкаянности Кубы. Вы помните, еще в советский период был совершенно чудный анекдот. Поправьте меня, если я не помню точно это слово, но по поводу того, что Кастро выступает перед своим народом, рассказывает «Патрио муэрте», «Патрио мурир» и так далее, все вот эти лозунги замечательные. И вдруг переходит к следующему пункту. А многие на Западе говорят, что «nosotros somos pucheros», да? Многие говорят, что мы танцоры, да? и скандирующая толпа. «Носотрос! Носомос пуцикейрос! Носотрос! Носомос пуцикейрос!» И, наконец, через 3 минуты это приобретает мелодию и ритм. «Носотрос! Носомос пуцикейрос!» И так далее. То есть вся специфика Кубы, которую мы впитали еще, поверьте мне, я немножко дольше, вероятно, вашего живу здесь, и, так сказать, впитал очень своеобразное отношение к Фиделю. Оно было всегда, знаете, было что-то такое, вот это молодцеватость и придурковатость в этом отношении. Но как не поддержать этих эйфорических ребят на острове Куба, которые чего-то там строят, которые нам лояльны и так далее, и в общем ничего не хотят. К сожалению, если бы народ Кубы был один человек, то, увы и ах, мы бы приписали ему все вот эти выживанческие принципы при температуре средней плюс 32 градуса Цельсия. Безусловно, вот это их неприкаянность. Да, потому что, с одной стороны, они подсчитывают количество рисовых зерен, которые могут себе позволить сегодня на завтрак. А с другой стороны, они живут и даже что-то делают для этого. А для того, чтобы уехать, например, в Боливию и вместе с боливийскими беженцами проделать невероятно долгий путь легализации через центральноамериканские страны, через какую-нибудь Тегусигальпу, да, чтобы потом попасть в Мехико. Это предел мечтаний, но не предел стремлений. Потому что предел стремлений – это как-нибудь вот к Майами-Бич поближе. Георгий, я хотел еще пару слов, с вашего позволения, по поводу того, что мы делаем. Я не профессионал в военном деле, а слово абсолютно. Но видите ли, то, что мы имеем в средствах массовой информации, наших замечательных средствах, которые смотрят, может быть, вот как уважаемый Сергей Алексеевич или Юрий Стухин или кто-то, они поглощают, вполне вероятно, для них понятно звучит информация о наших вооружениях, да, о нашем военном потенциале, причем с характеристиками вооружения. И даже очень часто говорят о некоем алгоритме их применения, да. То есть, в принципе, если бы я очень хотел, я вполне в каком-нибудь Суворовском училище, будь оно благословенно, сдал бы на какой-то проходной бал. Так сказать, я бы стал специалистом в этом отношении. А, Георгий, вам приходится часто быть апологетом оппозиции, которая далека от вот этой фольклорной «бахнуть». Просто дело в том, что мы действительно для всего мира, и это известно абсолютно всем, и скептикам, и критикам, да, мы вооружены невероятно. Наше орудие непобедимо абсолютно. Но здесь есть некая стратегия, да, которую, дай бог, не подменить тактикой, да. Вероятно, есть люди, которые, уж как минимум лучше меня в этом разбираются, но у меня создается ощущение, что нашу подготовку и то, что с моей профанской точки зрения должно было быть в тени, и как минимум не озвучено так подробно и настолько доброжелательно по отношению к просвещенному местному слушателю, да, вы знаете, я почему-то... У меня создается вот такое ощущение, может быть, я не прав, конечно, но то, что мы слишком подробно излагаем все за и против применения орудий, у которых 99% населения нет ни малейшего представления. Ну, я имею в виду о том, с чем его едят. Спасибо.
2: Спасибо. Но не знаю насчет 99%, мне кажется, уже... Явно меньше процент людей, которые знают, с чем, какие орудия надо есть. А еще, ну, надо знать, что в какой-то момент полетит-то, чтобы хотя бы иметь представление. Вот сегодня у нас испытания. Да, наши ядерные были. Кадры потрясающие, как взлетела ракета, наши летят, Ярс там и так далее. Впечатляющие кадры. Сработает это или не сработает, посмотрим. Я думаю, что мы завтра с вами уделим достаточное количество внимания этому. Там много успел уже наговорить и Зеленский, и европейцы тоже успели сделать несколько интересных заявлений по поводу НАТО, которое будет вынуждено в случае чего вмешиваться в конфликт и так далее. Ну, все как-то в одну кучу мешать не хочется. Обязательно у нас будет с вами возможность это обсудить завтра. Я думаю, этим и займемся. А Конь-Огонь пишет, пусть боятся. Ну, да. Вот главное, чтобы сработало это. Ну, бахнуть точно надо, пишет Миша Николаев. Так, в сурках и училищах богоизбранным тяжело, пишет Миша Николаев. Куба будет богатой страной с крутыми тачками, магазинами, отелями, когда американцы придут, пишет Бомбила. Да? Ну, вот есть... Такое интересное место называется Пуэрто-Рико. Американцы там уже давно никуда не уходят. А Пуэрто-Рико, как там это грамотно называется, ассоциированная с Соединенными Штатами территория. В общем, это Соединенные Штаты, но при этом не штат США. Не до Соединенных Штатов Америки. В Пуэрто-Рико не очень хорошо живут, мягко говоря. Вообще, ну, вот почему? Ну, почему-то не очень хорошо живут. Куба тоже в какой-то момент была очень даже Соединенными Штатами Америки. На Кубе не очень хорошо жили. В тот момент, когда они были прям очень дружные, и американские доблестные солдаты освободили кубинский братский народ от испанского империалистического гнета в какой-то момент. И не зажили. Там хорошо. Не гарантия прихода Соединенных Штатов Америки с их влиянием, что сразу появится там уровень жизни. Это не всегда так происходит. Может быть и да. Я с большой симпатией отношусь к кубинцам, кубинскому народу, Кубе. У меня там есть знакомые, ну, были, наверное, так, надо сказать, не могу сказать, что друзья, там, вот мы в школе играли, там, в футбол, например, в команде у меня вместе со мной, на год младше парень учился, вот он кубинец. У него кто-то кубинец, а кто-то русский, наполовину. Ну, постоянно на Кубу гонял, отлично, ну, короче, я вообще кубинцев, короче говоря, повидал, я по жизни, много разных, прекрасно отношусь, у нас с ним связка была классная, он давал, я забивал, я отдавал, он забивал, по-разному бывал. Я только всего хорошего желаю Кубе, я мечтал туда съездить, посмотреть, видимо, пока не придется посетить Кубу туристам, если будет у них все хорошо, ну и слава богу. Будет ли? В ближайшее время как будто не прогнозируется. Ну, от географии не убежишь. Многим вообще надо осознать в наше время. Обращайте внимание, что география штука упрямая. Чуть-чуть все как-то меняется, но глобально ты никуда не денешься. Не уплывет Куба поближе к нам или к Китаю. Нет, она останется там же, где она и есть. И Украина, вот там же, где была, там и останется. И Германия, там же, где была, там и останется. И Тайвань никуда не денется. И Япония. Это, ну, в какой-то момент осознание приходит. Здесь, да, здесь тяжело, там тяжелейшая ситуация. Там никогда не было легко. Но в сравнении, наверное, и в советское время на Кубе не было легко. Но потом, как Советского Союза не стало, они поняли, что такое по-настоящему нелегко. А сейчас еще хуже контраст. Вот в 2025 или 2024 году не было легко на Кубе. Тяжелая там жизнь. Погода, да, сахар, да, фрукты, да, море. Фантастическое абсолютно место с точки зрения природы. Но люди живут плохо, бедно. А сейчас живут еще хуже, потому что у них там проблемы с электричеством, с бензином, с продовольствием, да со всем чем угодно. Там недалеко от гуманитарной катастрофы, потому что американские братья вот, хотят им свою свободу принести. Ну, поживем, увидим, принесут или не привезут. Вопрос, когда? А Месси не было в команде? Ну, или хотя бы Хаби Алонсо? Не, не было. Да здесь все просто. Я же в испанской школе учился. У меня и перуанец в свое время был. И венесуэлец, ну, он так, он футбол со мной играл, но он особо не очень хорошо играл в футбол. Нет. Много-много кто был. Можно изменить географию. Пролив Александра Третьего спасет Кубу. Ну да ладно, нельзя изменить географию, но есть нюанс. Давайте вот так скажем. Модное нынче слово. Если им так плохо, чего бы им не попроситься в Соединенные Штаты Америки? А, да так не работает. Попроситься в Соединенные Штаты Америки. Знаете, сколько всяких разных просится в Соединенные Штаты Америки? Они их не берут. Вот, а этим не надо никаких Соединенных Штатов Америки. Потому что помнят, или хотя бы рассказывают о том, что помнят, как Соединенные Штаты Америки с ними обращались, когда они были вместе. Может быть, уже и не помнят. Ну, говорят, что помнят. И США это самое, что ни на есть зло, которое только может быть. Кто-то тут писал, что да, они могли бы купить. Уже давным-давно и Гренландию могли бы купить, и Кубу эту могли бы купить. Больше тратят денег на то, чтобы снарядов запускать, нежели чем... Если бы все было так просто. Иногда кажется, что да, легче купить. Но не все можно купить. Чтобы купить, нужно договориться. А бывает так, знаете, вот ты... Можно купить, и ты идешь и вроде как покупаешь, и договариваешься. Заключаешь контракты, выдаешь кредиты на миллиарды-миллиарды, на поставку газа по каким-нибудь дешевым ценам, на покупку товаров, на скидки, на все, что только можно. И вроде как купил. А потом бац, и тебе говорят, там это вот ты у того. Революция, на площади кто-нибудь танцует, жгут покрышки. Кричат, значит, что москалям здесь не место. Говорят, а это вот ты деньги тому предыдущему давал. Он в Ростове сидит, с него и спрашивает. С нас денег уже не поимеешь. А мы вообще совершенно по-другому смотрим. У нас пантеон героев вдруг сменился. Ну, не совсем вдруг, но сменился. И мы теперь скорее нацисты, нежели чем те, с кем ты заключал какие-то сделки. И денег нету. И успеха не добился. И такое тоже бывает. Это я просто так самый яркий пример вам привел. Очень доступный. Не все можно купить. Не всегда получается купить. Хотя иногда кажется, что можно. Можно ли купить Кубу? Но они предлагают. Ну, пожалуйста, министр иностранных дел Соединенных Штатов Америки прямым текстом на родном для всех кубинцев языке выходит и говорит, мы вас с удовольствием бы купили. Вначале предлагаем вам 100 миллионов долларов. 100 миллионов долларов, это вообще что за сумма? Это ничего. 100 миллионов долларов, это вообще не деньги. Александра Исака, футболиста такого, темненького, который гражданин Швеции, покупали тут в Ливерпуль дороже этим летом, нежели чем Соединенные Штаты Америки на первых порах предлагают кубинцам. Но для кубинцев, видимо, 100 миллионов долларов звучит как что-то весомое. Особенно для простого человека. Не в межгосударственных взаимоотношениях, а простому человеку. 100 миллионов долларов это деньги, которые тяжело даже осмыслить, как они выглядят просто в пространстве. Ну вот они предлагают. Может быть, и купят. Посмотрим. У нас сейчас будет рубрика «Киноафиша». Я с вами прощаюсь. Это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем счастливо.
10: Радиостанция «Говорит Москва» и кинопортал «Фильм.ру» рассказывают о кинопремьерах этой недели. «Киноафиша» онлайн. Новая прокатная неделя принесла один из главных хорроров года, очередной криминальный боевик Гая Ричи и еще кое-что. Рассказываем, что нас будет ждать в кинотеатрах в ближайшие дни. Хоррор-бум привел к тому, что раз в пару недель в прокат выходит новый фильм ужасов, без которого будет трудно представить себе жанровый топ года. Не успели мы пережить Хокум с Адамом Скоттом, а в кинотеатрах уже появился достойный конкурент – «Обсессия» Кари Баркера. Формально это очередной заход ютубера на территорию большого кино. В последние годы блогеры наглядно показывают, что вполне реально сделать шаг от скетчей и видеорецензий до полного метра. Баркер вдохновился сюжетом из «Симпсонов», в котором Гомер получает высушенную обезьянью лапку, исполняющую желание, и разбавил концепт истории о чистой любви. Скромняга Биар покупает необычную шкатулку в лавке странностей и загадывает дерзкое желание, чтобы красотка Ники безоговорочно влюбилась в него.
12: Мечта с лихвой сбывается. Девушка буквально начинает сходить с ума по парнишке. «Обсессия» уже покорила американский прокат, но куда важнее финансовых успехов другое. Кажется, в индустрии появился еще один смелый дебютант, доказывающий, что хорроры до сих пор могут удивлять и шокировать. «Обсессия» — злободневное, изобретательное и непредсказуемое кино, которое не морочит зрителям голову поверхностными метафорами, а пытается напугать и создать чувство дискомфорта. Прямо как в старые добрые времена. 18+. Последние годы Гай Ричи работает так, будто должен денег всем и сразу. Британец постоянно снимает полнометражное кино с голливудскими звездами и выпускает новые сериалы. Увы, этому многообразию вряд ли радуются даже самые преданные фанаты режиссера. Дело в том, что Ричи давно потерял запал и теперь штампует новые проекты без былой хулиганской дерзости. «Грязные деньги», к сожалению, подтверждает эту грустную теорию. «Боевик» смотрится как очередная пародия на криминальные комедии, которые когда-то прославили постановщика. В центре истории крутые оперативники и большие специалисты по эвакуации в исполнении Джейка Джилленхола и Генри Кавилла. Американо-британский дуэт должен спасти похищенную работодательницу из лап опасного бизнесмена, а заодно забрать у него миллиардное состояние. «Грязные деньги» — безамбициозный фильм ограбления, в котором нет ни фирменных фишек Ричи, ни интригующего сюжета. Впрочем, это, конечно, совсем не приговор новинке. Боевик наверняка придется по душе фанатам центральных актеров, которые не так уж и часто появляются на большом экране. 18+. Роман Михайлов вернулся к стахановским объемам работы и представил уже второй фильм за год. Вслед за показанной на ММКФ сомнамбулической притчей песни «Джинов» в прокат выходит танцевальная драма «Пока небо смотрит», у которой есть все шансы стать еще одной удачной точкой для знакомства с многогранным и эфемерным творчеством Михайлова. Группа молодых танцоров живет в коммуне и все делает сообща. Единство грозится разрушить приезд именитого продюсера и модной постановщицы. Кинематографисты сначала подбивают ребят раскрыть себя, а позже променять идеалы на заработок. 18+. Увы, от отечественных киносказок никуда не деться даже в летний сезон. Череду премьер про добрых молодцев и чудовищ начинают «Богатыри» Павла Воронина. 8-летний Ваня – большой фанат легенд и преданий, который однажды проваливается в древнее прошлое и натыкается там на легендарных воинов Федора и Ратибора. Богатырям срочно нужна помощь ребенка. Злая ведьма Гордея пытается вызволить могущественного мага, а для этого ей нужно отыскать 3 артефакта, спрятанных в нашем времени. Так озорной мальчишка становится проводником для суровых витязей в мире гаджетов, фудкортов и небоскребов. Нетрудно догадаться, что новинка отчаянно пытается зайти на территорию последнего богатыря и скрестить эпическое фэнтези с комедией положений о знакомстве с причудами мегаполиса. Пока сложно сказать, получится ли у создателей повторить успех главного сказочного блокбастера страны, но участие в проекте фактурной Алены Михайловой мы как минимум воспринимаем как хороший знак. 6+.
13: Киноафиша онлайн.
14: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
15: В Москве 8 вечера. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Дональд Трамп заявил о скором разрешении ситуации с Ираном. «Есть вероятность завершения конфликта в ближайшее время», — сказал президент США. «Мы продолжаем переговоры, и мы увидим, возможно ли соглашение», — пояснил он журналистам в овальном кабинете. Американский лидер, кроме того, в очередной раз подчеркнул недопустимость получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома также сообщил, что Вашингтон выступает против того, чтобы Исламская республика взимала плату за проход судов в Ормузском проливе. «Мы хотим, чтобы он был открыт. Это международный водный путь», — подчеркнул Трамп. США заявили о перехвате 94 связанных с Ираном судов с начала блокады. Они направлялись в порты республики или выходили из них.
4: Данные опубликовало Центральное командование Вооруженных сил Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Там подчеркнули, что морская блокада Ирана обеспечивается круглосуточно. В ней задействованы более 20 американских кораблей, в том числе 2 авианосца. Кроме того, привлечены около 100 истребителей, вертолетов и самолетов-заправщиков. В Минске сообщили об обстреле полиции Польши автомобиля гражданина Белоруссии. Правоохранители европейской страны открыли огонь без какого-либо основания, уточнили в Следственном комитете республики. Там добавили, что инцидент произошел ночью 12 мая недалеко от города Сыцув. 60-летний водитель получил огнестрельное ранение. В автомобиле 29 пулевых отверстий, сообщил официальный представитель белорусского ведомства Сергей Кабакович. По его словам, несмотря на телесные повреждения, мужчине удалось пересечь границу, откуда его экстренно доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии. В Следственном комитете добавили, что место происшествия и личности польских сотрудников полиции, участвовавших в стрельбе, уже установлены. Стоимость ночи проживания в Абхазии для туристов составляет около 8,5 тысяч рублей. В предстоящем сезоне это средняя цена в отелях по всей республике, отметил президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский. Абхазия – традиционное направление с более сдержанным ценообразованием по сравнению с российскими курортами. Цены в республике ниже на 20-30%, сказал он в комментарии ТАСС. В завершение выпуска о курсах валют, установленных Центробанком на пятницу. Юань – 10 рублей 40 копеек, доллар – 70 рублей 79 копеек, евро – 83 рубля и 27 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 28, облачно с прояснениями. Ветер северо-восточный около 2 метров в секунду. Ночью синоптики обещают до плюс 20, утром в пятницу 24-26 без осадков. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
16: Внимание! «Говорит Москва». 94,8 FM.
17: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
18: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
19: Дела семейные. В эфире адвокат Лилия Петрик. В эту пятницу после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат».
20: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту пятницу в эфире журналист-американист Рафаэль Ардуханян. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. Америка Лайт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
21: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
18: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
22: Дамы и господа! Заводите свои моторы!
0: об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
1: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
23: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
5: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
23: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
5: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар. Рок-радар.
23: Включите ваши приемники на полную мощность.
24: Каждое воскресенье после 8 вечера.
23: Всего вам доброго и слушайте рок.
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
25: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
26: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. «Дело Принцепа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. «Дело Принцепа».
24: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Добрый вечер, Москва. Как всегда, по четвергам в 8 вечера вы слушаете программу «Дело Принцепа». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и портала balkanist.ru. С вами я, Олег Бондаренко. Сегодня у нас уникальный гость и уникальная тема. Тема звучит так. Франция и Россия. Как мы будем восстанавливать отношения с Европой? Мой сегодняшний гость, мой друг Арно Дюбьен, директор аналитического центра «Обсерво» Франко-Российской торгово-промышленной палаты. Арно, добрый вечер. Я хочу напомнить, у нас работает смс-портал для ваших сообщений по номеру +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Телефон студии прямого эфира в второй части программы «Буду рад вашим звонкам» по номеру 8 495 73 73 94 8. Если вы хотите нас не только слышать, но и видеть, заходите в YouTube и заходите на канал «Говорит Москва». А еще я хочу вас всех поздравить с праздником Вознесения Господня сегодня. Арно, мы последние 5 лет находимся в состоянии глубокого кризиса взаимоотношений между Россией и Европой. И понятно, что этот кризис отношений связан с началом специальной военной операции. Но вот сегодня, с одной стороны, есть надежда на скорейшее завершение специальной военной операции, с другой стороны, у алармистов есть такие прям совсем мрачные прогнозы о том, что мы чуть ли не готовимся к войне с НАТО, или НАТО готовится к войне с Россией. В общем, крайне такие тревожные прогнозы. Как ты считаешь, что нас ждет в ближайшее время? Как настроена Европа, как настроена Франция, как Франция видит Россию сегодня? В качестве угрозы, в качестве такой вот большой опасности, которую необходимо как-то минимизировать? Или же все-таки, несмотря на все происходящее, как ведет себя французский бизнес, он остался в России, да, мало кто об этом знает, мало кто об этом говорит по понятным причинам, но в отличие от немецкого бизнеса, американского бизнеса, французский бизнес в России преимущественно в массе своей остался, продолжил работать. Те компании, которые у нас были, они остались, некоторые поменяли вывеску, но, по сути, никто никуда не уходил. Вот какая из двух этих точек зрения возобладает, как ты думаешь, будет ли акцент на прагматизм в отношении
3: Или все скатится действительно, как вот некоторые алармисты и конспирологи нас пугают, к новой ядерной, третьей мировой.
6: Ну, вопросов очень много прозвучало. Будем надеяться на лучшее, что удастся избежать войны, тем более большой ядерной войны. Не будем себя обманывать. Ситуация очень печальная. Состояние наших отношений, ну, между Европой и в целом и Россией, даже между Францией и Россией в плохом состоянии. Они на очень низком уровне. По многим критериям, по многим направлениям даже ниже, чем в 70-е годы, в разгаре

0: Как недавно говорил главком сухопутных войск Франции, который в данном вопросе не очень согласился с главой Генштаба Франции, война с Россией не есть неизбежность, и будем в это верить.
1: А глава Генштаба говорил, что война с Россией неизбежность.
0: Надо готовиться к 30-му году с конфронтацией с Россией. Поэтому, насчет восприятия России, здесь тоже надо быть реалистом. Имидж России очень плохой. Это уже было и до СВО. Ситуация была очень непростая в этом плане, но уже 5 лет как идет массированная атака, скажем так. И это надо понять. Поэтому восстанавливают отношения после конфликта на Украине, а ведь наступит день, наступит мир. Когда в этом году, в следующем, лично я не верю, что это через 5 или 10 лет. Я думаю, что это вопрос, полутора лет, где-то так. Надеюсь, себя не обманывать. Уже наступит другая реальность, когда прекратятся боевые действия на Украине, и восприятие, и приоритеты, и освещение, изменится. Но мы с очень низкой точки все будем восстанавливать.
1: В России есть люди, и эксперты, и политики, и чиновники, кто, может быть, сейчас не так громко, может быть, очень тихо некоторые, да, но кто, конечно, желает увидеть день возвращения нормальных мирных отношений России с Западом, России с Европой. Есть ли такие люди во Франции, кто они?
0: Безусловно, есть. Их не очень много в политических кругах, или они молчат. Почему? Потому что здесь тоже надо понять, вспомнить президентские выборы 2017 года, 2022 года. И надо признать, что Россия не принесла удачи кандидатам, которые на нее ставили. Наоборот, скорее всего. Поэтому даже люди, которые хотели бы...
1: Кого ты имеешь в виду? Марин Ле Пен?
0: Фиона, допустим, и так далее. Они будут молчать. К сожалению, вероятнее всего, к началу президентской кампании, то есть к осени, конфликт на Украине не закончится. И будет служить таким отрицательным фоном. В лучшем случае будут молчать, в худшем случае это будет использоваться... против тех, кто даже очень гипотетически хотел бы нормализации отношений. Поэтому тема России будет звучать, скорее всего, негативно. Есть ли люди, которые хотели бы нормальных отношений? Безусловно. Ты упомянул французские компании. Да, они в подавляющем большинстве своем остались в России. Почему? Потому что давно здесь работают, построили заводы, супермаркеты, филиалы. Кстати, Франция по сей день самый крупный иностранный работодатель в России. Но при этом, конечно, не можем не соблюдать санкции, не учитывать контекст. Но бизнес настроен на то, чтобы сохранить, спасти и дальше уже думать о будущем. Есть и простые французы, которые живут не в Париже, конечно, не выступают в СМИ, не пишут в крупных газетах, но, тем не менее, не всегда соглашаются с официальной позицией или с менее радикальных позиций выступают, интересуются литературой, культурой, и которые понимают, что, да, происходит трагедия огромная, но это и не первая, и не последняя война, скорее всего. Франция это прекрасно знает. Франция сама неоднократно воевала, иногда даже, и даже очень часто инициировала войны. Поэтому, да, есть много французов, которые хотели бы нормальных отношений с Россией. Придут ли такие, то есть люди с такими взглядами к власти во Франции в следующем году, я не уверен.
1: Скажи, пожалуйста, есть ли усталость от Украины, о которой вот можно много слышать, что Европа уже устала от Украины, устала от украинских беженцев, устала от украинского фактора, устала от этой буквально, этого буквально диктата, что вы должны нам помочь и так далее. Вот как во Франции?

0: ощущается?
1: Ну, во Франции ситуация немножко другая, чем в Германии или в Польше. Не так много украинских беженцев, их меньше 100 тысяч, и они очень хорошо интегрируются. Я знаю в моем родном регионе, в центре Франции, немало украинских семей с детьми, которые, эти дети уже ходят в школу, говорят на чистом французском, и понятное дело, что они не вернутся на Украину. И проблем с ними нет, кстати, на улицах, с безопасностью.
0: В отличие от...
1: Потом есть другой момент. Почему нет такой усталости, о которой говорят в Москве, в российских СМИ? Ну, в таком виде. Да потому что мало кто объясняет, сколько это стоит. Это абстрактные европейские деньги. Сейчас французы устали от цен на бензин. Ну, при этом слово «Украина» не звучит. Это другая война. Возникла такая ситуация, когда избиратель начнет связывать невозможность бюджета Франции, правительства Франции ему помочь с тем, что выделяют деньги Украине, я не знаю, может быть.
0: А есть политические акторы, которые об этом говорят?
1: Пока нет. И они, конечно, жестко пресекаются и записываются в агенты Путина.
0: То есть есть свой аналог Путин-Форштейров с немецкого перевода, с немецкого языка это переводится как
1: это
0: да,
1: жестче
0: понимателей
1: звучит.
0: Путина.
1: У нас это в Германии уже звучит, так как коллабо это упоминание...
0: Коллаборантов?
1: Да, режим Виши с нацистами. Ага. Это немножко по-другому, это еще хуже, я бы сказал.
0: Хорошо, а, вернее, плохо, конечно. А вот что касается поправления Европы, известного тренда, который мы все наблюдаем... Мы наблюдаем рейтинги, и, кстати, во Франции, да, ведь не секрет, в апреле следующего года Макрон уйдет, и понятно, что Макрон был не классическим французским президентом, а он был таким президентом, который сделал Францию частью англоязычного мира во всех смыслах этого слова. А он уйдет. Кто может прийти вместо него и как... Поправление Франции отразится на отношениях с Москвой.
1: Ну, насчет Макрона, в двух словах, да, нетипичный президент, молодой очень президент. И президент, который разрушил традиционную политическую систему страны с четким водоразделом между правыми и левыми. Это еще восходило ко временам революции французской. Вот воцарял центризм с якобы невозможностью... смены приоритетов, да, и несменяемость, как бы, власти. А у нас это невозможно, немыслимо, поэтому, поскольку идет действительно поправление, скорее всего, следующий президент придет с правого фланга. С какого места справа, еще непонятно. И не верьте никому, вот если вам скажут, я знаю, кто будет следующим президентом Франции, если скажут, да, там Ле Пен, Барделла, там или Филипп будет президентом, ему не верьте, потому что есть одна константа в нашей политической истории, это то, что за год прогнозы не сбываются. И можно посмотреть по выборам там 95-го года, 2-го года и так далее, и так далее. Люди, политики, которые должны были по опросам стать президентом, Бонадьюр, там, Страус-Кан, там, по другой причине выбыл, и так далее, и так далее. Поэтому, что сейчас видно, и что можно сказать с большой вероятностью, это то, что во втором туре будет кандидат от национального объединения, потому что все опросы показывают, что он набирает примерно 35%, будь то Барделла, будь то Марин Ле Пен, если ее допустят.
0: А когда сын, понятно, допустит?
1: Летом будет решение Парижского суда, и она вот, решит.
0: Можете... Но это может быть конкуренция, как в случае с Венгрией, между двумя правыми?
1: Ну, смотря...
0: Барделла и вот новый кандидат от правых, кто, Филипп?
1: Ну, да, но Филипп кто на самом деле? Филипп в молодости был левоцентристом, на самом деле. Потом стал республиканцем, мэром города Гавр, но в числе первых примкнул к Макрону. В 17 году, когда Макрон победил, когда Фион не попал во второй тур, он в числе первых примкнул к новому президенту, стал первым главой правительства при Макроне. Поэтому правый он такой, конечно, относительный. Но он хотел бы действительно умеренных правых плюс, наверное, умеренных левых. То есть воссоздать Макрону, ну, коалицию Макрона на президентских выборах. Насколько это возможно, ну, никто не знает, но есть большие сомнения. Почему? Потому что Франция хочет другой власти. Это безусловно. Она хочет другое направление, другие лица. А то, что он был премьер-министром Макрона, ну, даже если люди забыли, напомнят. А его итоги, они очень спорны, на самом деле. А здесь водораздел, на самом деле, не между левыми и правыми, правыми и ультраправыми, он, скорее всего, между, и это по всему Западу так будет, между Францией мегаполисов, крупных городов, условно говоря, успешной Франции, и Франция, которая выиграла от глобализации, от европеизации, и другой Франции, так называемой периферийной Франции, которая все больше и больше отодвигается в экономическом плане, в культурном плане и в политическом плане. Возможен ли реванш этой Франции, покажет 27-й год.
0: Ну, демография на стороне городов.
1: Не факт, не факт, потому что, ну, если смотреть еще раз результаты последних выборов, это периферийная Франция, да, это мелкие города, это 30 тысяч, 50 тысяч, но их очень много. И все больше и больше людей чувствуют себя действительно отвергнутыми этой успешной Франции.
0: Это Франция, которая выступает за национальный фронт, национальное объединение.
1: По большому счету, да, не только, но резервуар избирателей национального объединения, безусловно, там.
0: Макрон, когда стал президентом, попытался вывести Францию в лидеры Европы. Тогда, хотя первый свой визит в день инаугурации, если мне память не изменяет, он совершил в Берлин.
1: По традиции французских президентов.
0: По традиции французских президентов он совершил в Берлин, где тогда канцлером была Ангела Меркель. И, конечно, на фоне Меркель Макрон вряд ли мог выглядеть лидером Европы. Но после ее ухода, с появлением других немецких канцлеров, Олафа Шольца и вот сейчас Фридриха Мерца, при его молодости, при его такой очень, как бы, в хорошем смысле слова, агрессии, он в какой-то момент стал чуть ли не где-то лицом Европы. Как ты бы мог оценить шансы Франции вот в этой вечной борьбе с Германией, с другими странами, да, за лидерство в Европе, и насколько это французское лидерство будет возможно после Макрона?
1: Да, попытки были, они есть даже в военном плане. Сейчас большой парадокс. Французские идеи, традиционные французские идеи, суверенитет, независимости от США, от НАТО, они прогрессируют даже в той же Германии. Но Франция не может, так сказать, не тянет. Почему? Потому что она сама очень слабая. Франция сейчас очень ослаблена в экономическом плане. Ну и в политическом тоже, из-за нестабильности, из-за того, что у президента нет большинства, чего никогда не было. Хотя, ну, было, но в другой конфигурации. Когда оппозиция возглавляла ассамблею, сейчас раздробленность, фрагментация. При том, что институты Франции, созданные Деголем, по идее, самые прочные и должны дать ясность и полную власть. Вот, поэтому парадокс такой. Франция, идеи Франции продвигаются, а она сама не может их реализовать в силу собственной, так сказать, слабости, если могу так выразиться, из-за собственной слабости.
0: Но вот все-таки в этой борьбе за лидерство в Европе в перспективе 2050 года, как ты оцениваешь шансы Франции, Германии, может быть, других стран, Польши?
1: Ну, перспективы очень далекие. Интересно, что упоминается Польша, потому что действительно это новый центр силы. Причем не в Восточной Европе, а в Центральной Европе. Польша — это старая Европа, на самом деле. И Польша за 20 лет, ну, со времен вступления в Евросоюз, ну, заняла очень сильные позиции сначала в экономике, а теперь и претендует на политическую роль.
0: Это связано было с тем, что Польша была в известной степени аватаром США или нет?
1: Нет, потому что Европа дала очень много денег. И поляки, надо признать, распорядились этими деньгами очень грамотно. И они знали, что хотели, знают, что хотят. Они хотят стать важной державой на восточном фланге Европы. С выходом на Балтику, на Украину, на Германию и на Центральную Европу. Поэтому это вот если посмотреть на траекторию Польши, это очень успешная траектория, безусловно. А если посмотреть на траекторию других стран, традиционных держав Европы, Франция, к сожалению, даже Германия, Италия, Испания в некоторой степени, эти страны играют все меньше и меньшую роль. Раньше считалось, что Франция с Германией могут за собой потянуть Европу, предлагать проекты, которые, скорее всего, будут реализовываться.
0: Ну, ЕС начался с этого союза,
1: да, в общем. Ну, в шестером.
0: Да.
1: Вот, сейчас на 27, вот. И этого тандема уже нет. Кстати, он существовал, это тоже важно понять, только в умах, в сердцах французов. Мы говорим о... Есть такое выражение по-французски, «couple franco-allemand», пара франко-немецкая. Немцы такого слова не употребляют. Угу. Они не считают, что они в браке с нами. Кстати. Ну, наши руководители... Многие поняли еще это в январе 63-го года, когда немцы, Аденауэр, приписал одну фразу в преамбулу нашего двустороннего договора, которая на самом деле уничтожил политическое значение, которое Де Голль хотел, да, то есть автономность Европы.
0: Но здесь... Автономность Европы.
1: Да, то есть этот договор, он в глазах Де Голль был призван стать такой основой для европейской автономии.
0: Что это была за фраза?
1: Ну, дословно не скажу, но весь смысл был размыт. И это отражало, на самом деле, видение немецких элит. По сей день, на самом деле. С редкими исключениями, как Шредер во время войны в Ираке. В очень специфический момент. Поэтому размывание центров силы в Европе, ослабление традиционных держав и эрозия веры во многих странах, по крайней мере, в европейский проект.
0: Как мы будем выстраивать новые отношения с Европой и какое экономическое состояние современной Европы, продолжим после выпуска новостей.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 8:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Губернатор Калужской области сообщил о ликвидации 5 дронов ВСУ. Пострадавших нет. В Обнинске незначительно поврежден автомобиль. В течение дня силами ПВО уничтожены БПЛА на территориями 2 муниципальных округов, а также на окраинах Калуги и Обнинска. На местах работают оперативные группы, написал Владислав Шапша в своем телеграм-канале. Минобороны заявляли о перехвате дежурными средствами ПВО 196 украинских беспилотников, в том числе над Калужской областью. В Еврокомиссии прокомментировали решение Великобритании ослабить санкции по топливу из России. Для Брюсселя это стало сюрпризом, сообщил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис. Он пояснил, что уведомления от Лондона об этом не было во время заседания министров финансов стран G7, которые проводили на этой неделе. Домбровскис добавил, что сейчас не время для ослабления ограничительных мер, так как Россия получает выгоду от войны в Иране, передает Интерфакс. 19 мая Лондон выпустил лицензию, выводящую из-под действия санкции дистоплива и авиакеросин, произведенные из российской нефти в третьих странах. Документ имеет бессрочный характер и подлежит периодическому пересмотру министром внутренних дел Соединенного Королевства. В МВД предупредили о фишинговых рассылках, о положенных соцвыплатах. Мошенники используют логотипы госорганизации, обещая крупные суммы. Это делают для того, чтобы вызвать доверие и заставить человека перейти по их ссылке, пояснили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий. Правоохранители в комментарии РИА Новости подчеркнули, что злоумышленники рассылают уведомления от имени социального фонда и предлагают с помощью неизвестного приложения проверить свои начисления за несколько минут без справок, личных данных и очередей. Среди жителей Нью-Йорка разыграют 1000 билетов на матчи чемпионата мира по футболу. Победители лотереи заплатят по $50 за каждый. Об этом договорились мэр города Захран Мамдани и президент ФИФА Джани Инфантино. Лотерея будет проходить с 25 по 30 мая. В день подать заявку смогут не более 50 тысяч человек. Победители объявят 3 июня. Каждый сможет купить до двух именных билетов без права перепродажи. Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 27, облачно с прояснениями. Ветер северо-восточный около 2 метров в секунду. Ночью синоптики обещают плюс 18-20, утром в пятницу до плюс 26 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
2: «Говорит Москва». 94,8.
4: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград Лисичанска.
5: О том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
6: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь
7: информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны, но не у них. В эту пятницу гость в студии – профессор МГУ имени Ломоносова, руководитель программы «Информационные и гибридные войны», доктор политических наук Андрей Манойло. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. Америка Лайт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: «Говорит Москва.ру». Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. «Говорит Москва.ру». По вопросам размещения рекламы звоните 925-33-17, префикс 495. «Рок-Радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
8: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
2: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты – все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
8: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
2: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока – все это «Рок-Радар».
8: Включите ваши приемники на полную мощность.
2: Каждое воскресенье после 8 вечера.
8: Всего вам доброго и слушайте рок.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Говорит Москва. 94,8.
10: Дело принципа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело принципа.
0: Продолжаем эфир. Сегодня гостем программы «Дело принципа» совместного проекта радиостанции «Говорит Москва» и портала «Балканист.ру» является Арно Дюбьен, директор аналитического центра «Обсерво», Франко-Российской торгово-промышленной палаты. А мы тем временем рады будем вашим звонкам и сообщениям по номеру 8495-7373-94,8. И вот у нас уже есть первый звонок. Здравствуйте, говорите.
11: Да, здравствуйте, Олег, уважаемый гость, Вайс, добрый вечер. Вы знаете, через месяц, 25 июня, исполняется 60 лет, когда единственный руководитель страны члена НАТО, Шарль де Голль, с министром иностранных дел Мюрвилем и прочей свитой, которые посетили, помимо Санкт-Петербурга и Москвы, еще три города Новосибирск, со своим визитом в Советский Союз, Новосибирск, Сталинград и Киев, посетили Байконур. И для Шарля де Голля был продемонстрирован запуск наших двух ракет, в том числе оперативно-тактической и со спутником на борту. Это грандиозное событие под кодовым названием КГБ «Пальма», чтобы Шарль де Голль лично был очевидцем данных запусков. И в конце запуска он произнес слово «колоссаль». Я бы хотел спросить, уважаемый гость, вот все, Олег упомянул то, что якобы там, ну это много говорят уже с 23-го года, что якобы Европе Украина надоела. Я быстренько сейчас скажу. А не кажется ли вам, что операция на Украине СВО, это прежде всего зеленый свет нашей не экспансии, не аннексии, а наших гуманитарных, в том числе и по теме Росатома, гуманитарных проектов в странах африканского континента, где Франция является неоколониалистом, прежде всего. И второй вопрос. Хочу вас узнать, уважаемый гость, а каковы истинные интересы, например, в Армении у Франции? Спасибо.
1: Ну, мне проще, наверное, ответить на второй вопрос. Франция и Армения — это большая любовь. Это очень большие общины.
0: Шарль Азнавур.
1: Да. Мы спасали, Франция приютила, спасла десятки, может, даже сотни тысяч беженцев армянских, которые бежали из Турции, где их резали просто. Геноцид.
0: 100 лет назад.
1: Вот. И Армения во главе с Азнавором, стали прекрасными французами. Вот, как многие другие национальности, как португальцы и другие.
0: Элен Карарданкос.
1: Но она из Грузии, она не да, из Армении. Да, она была внучкой министра Старского, вот, по-моему, РЖД тогдашнего, да?
0: Да. Министра Российской империи.
1: Империи, да. Вот, поэтому где сейчас в мире самые крупные диаспоры армянские? В России, во Франции и в США. Франция всегда еще, ну, в некоторой степени как католическая держава, что ли, заботится об интересах Армении, транслирует мнение, интересы диаспоры армянской, что, кстати, вызывает немало трений у нас с Азербайджаном и в последнее время с Россией. По понятным причинам, хотя мне кажется, что когда перевернется страница конфликта на Украине, когда наши отношения нормализуются, или, по крайней мере, негатив в большой степени уйдет из наших отношений, я думаю, что Армения могла бы стать как раз тем местом, где мы не конкурируем, не опосредованно соперничаем, а какое-то добро вместе вкладываем в эту страну, несчастную, маленькую, многострадальную.
0: Перед выборами не ожидается визита Макрона в Ереван перед 7 июня?
1: Ну, там же был саммит.
0: Да,
1: Не так давно, 2 недели назад, по-моему. Поэтому повторного визита я не ожидаю. И так был знаковый момент. Тройной формат был государственный визит французского президента, саммит Европейского сообщества и саммит Армении-ЕС. Поэтому уже он как бы очень знаково.
0: Кстати, Азербайджан вошел в такой конфликт с Францией, что даже признал независимость Новой Каледонии, кажется, да?
1: Не признал, но там занимается, скажем так, мутными делами. если очень осторожно.
0: Новая Каледония где-то в Тихом океане.
1: Да, это рядом с Новой Зеландией, с Австралией.
0: Французская провинция.
1: Да, у нас там много территорий, и острова, и Таити, и вот. И там, конечно, территория хрупкая и в социоэкономическом плане, и в культурном плане, и Азербайджан решил там заниматься дестабилизацией. В отместку за то, что Франция поддержит Армению.
0: Угу. Вот. У нас еще один звонок. Олег, здравствуйте, говорите в эфире.
12: Здравствуйте. Скажите, ну, наверное, Макрон по сравнению со Стармером и Мерцем может себя спокойно до апреля следующего года чувствовать, когда у него закончится второй срок. Стармера, наверное, на днях уже сковырнут. А вот, ну, вы то есть считаете, что либо Бардела, либо Ле Пен, ну, либо Филипп, да, может их победить, бывший премьер-министр при Макроне. То есть у него есть шансы, да, обойти опять, вот, так сказать, Народный фронт. И еще, участвует ли все-таки Франция в такой военной поддержке террористов в Мали, которые против правительства, против российских, так сказать, вооруженных сил там выступают? Спасибо.
0: Спасибо. Да, у нас тема Африки еще впереди.
1: Да, ну, Мали, я честно скажу, я не специалист африканских дел, поэтому я не смогу тут углубленный анализ дать. Надо напомнить, что в 2013 году Франция по просьбе тогдашнего малийского правительства провела операцию против джихадистов.
0: Специальную военную.
1: Да, причем вначале весьма успешную, столицу спасли. Помогли и в провинции там налаживать жизнь, где не было жизни на самом деле. Но в один момент местное правительство решило, что французы все сделают, что можно старыми делами заниматься. Коррупцией там, делить там что-то, пилить, как у вас выражается, да? Не заниматься делом туарекского меньшинства на севере, что все будет хорошо. Это была очень крупная ошибка. И Франция совершила много ошибок. Типичная ошибка западных держав в последние 30 лет, когда начинаешь интервенцию, причем здесь вполне закон, по просьбе законы правительства, против исламистов. То есть как бы все хорошо. Напомню, что Россия поддержала тогда. Но не обозначила конечные цели и стратегию выхода. Короче, осталось слишком долго. И проблемы Мали стали проблемой Франции. Хотя она приехала просто на срочную помощь. Это традиционная ошибка. И США на Ближнем Востоке, и так далее, и так далее. Что я хочу сказать? Да, пусть это прозвучит не очень политкорректно. В один момент, в силу других, так сказать, вопросов, где между Францией и Россией присутствовала, так сказать, напряженность, Россия увидела здесь, так сказать, потенциальную слабость Франции сначала в ЦАР, потом в Сахеле, вот, и решила, ну, нас выдавить, условно говоря, опираясь на путчистов в Мали, в Нигерии, в Буркина-Фасо. Но там роднит эти людей то, что они пришли к власти путем, так сказать, военной силы, не выборами. Вот, ну, почему бы и нет, в конце концов. Геополитика, соперничество. Проблемы этих стран остались. Я это говорю, при том, что я очень уважаю Россию. Нет сомнений. Я сомневаюсь, что у России больше знаний об этих странах, чем у Франции, больше опыта военного против подавления этих исламистских движений и так далее, и так далее. То есть мне кажется, что Россия идет по сценарию Франции. То есть она будет совершать, она уже совершает те же самые ошибки.
0: Ну, просто Франция так или иначе контролировала, владела этими территориями на протяжении столетий. Все-таки, ну, вся Западная Африка, ну, грубо говоря, да, ну, пары столетий, сотни, полторы лет точно прошло, да? Вот, вся Западная Африка, традиционно Западная Африка франкоязычная, Восточная Африка англоязычная, Восточная Африка английская, Западная Африка французская, да? У меня был у дедушки офицера, атлас офицера, и вот там атлас образца 1953 года, Там было очень прям четко видно, где чье.
1: А там прямые границы.
0: Конечно, конечно. И Советский Союз в то время, за некоторым исключением, эти, в общем, границы не нарушал. Да? Ну, понятно, Ангола, Мозамбик, как бы, да, советская помощь, кубинцы, значит. Но распределение между Англией и Францией Советский Союз не особенно не влезал в это распределение Африки, да? Что-то поменялось, очевидно, утратились некие компетенции, компетенции управления, компетенции, да, и возник вакуум власти, очевидно, да, почему Россия, наверное, в Африку и пришла, потому что природа не терпит пустоты.
1: Она была в 60-е, в 70-е, до Горбачева, до 88-го. Она присутствовала сначала, ну, в Египте, потом действительно она проникла в слабые места, то есть это Португальская Африка, Мозамбик, Ангола. Но она также ей интересовалась и франкоязычной, и Гвинеей с конца 50-х, Мали. То есть нельзя сказать, что она отсутствовала, не интересовалась. Просто она ушла. Она ушла лет на 20 и возвращается в другую Африку, и возвращается не Советский Союз, а возвращается капиталистическая Россия. Вот. Поэтому вот такой расклад. Но надо понимать, что Мали, Нигер, Буркина-Фасо, мне кажется, об этом много говорят. Кто-то злорадствует, кто-то печалится Парижа, но для самой России это не самое главное в Африке. Самое главное — это Алжир, Египет, Марокко, Южная Африка. Это действительно экономически важные страны. А это символ. Символ какого-то реванша в пику, так сказать, Франции, западной страны, с которой сейчас натянуты отношения.
0: Еще один звонок примем. Здравствуйте, говорите в эфире.
13: Да, добрый вечер. Вот раньше, конечно, так сказать, Советский Союз там и шел, так сказать, страны, так сказать, в Африку помогал, все прочее. Но дело в том, что сейчас вот, наверное, скорее всего, Африка придет к нам, так сказать, строится там деревни в Тверской области для переселенцев из Африки, так сказать. Вот Маск пришел, отец Маск, так сказать, в Владимирскую область, так сказать, будет завозить негров. То есть мы как бы перебьем там друг друга на Украине, русских, так сказать. Но наши места везут, так сказать, из Африки, так сказать, из... там Пакистан, Индии, так сказать, и прочих народностей.
0: Владимир, я вот хочу вам сказать, прям в пандан вашей мысли, у меня есть дача в Солнечногорском районе Московской области, буквально вот на выходных я там был, и я поразился тому, что я поехал в сельский наш магазин, и вдруг я вижу, как из магазина выходят, я боюсь соврать, ну, то ли это бангладешцы, то ли пакистанцы, ну, в общем, я прям удивился. Думаю, ничего себе, так много, там человек 5 вышло. Думаю, ух ты, вот уже и сюда приехали. Да, так что очень, очень, кстати, правильное, интересное замечание. Спасибо. Арно, а вот я проанонсировал перед выпуском новостей. Очень любят у нас в последнее время говорить о том, как плохо, в каком кризисе экономика Европы, как... Люди буквально считают последние евроценты. Какова реальная экономическая картина в современной Европе 2026 года?
1: Она очень разная, смотря о какой стране идет речь. Понятное дело, что уровень жизни в Болгарии, допустим, сильно отличается от уровня жизни в Люксембурге. Хотя здесь тоже...
0: уровня жизни в Польше. Я даже так
1: хотя
0: скажу.
1: Интересные процессы происходят. Сейчас одна из самых богатых стран Европы — Ирландия.
0: Ирландия?
1: Да.
0: Почему?
1: Почему? Потому что налоговый рай. Угу. Там не платят налогов. И, к сожалению, это допускается Европой. И очень много...
0: Ирландия — член Европейского Союза, да? Член Шенгенской зоны.
1: Которая, ну, все знают, помнят, знают историю, что в 40-е годы 19 века голод... Люди бежали, умирали по дороге в Америку и так далее. Сейчас, если смотреть ВВП на душу населения, ирландцы богаче французов и даже немцев. Почему? Потому что последние 20 лет они пользовались этими возможностями к сожалению, страны-основатели не закрыли эти лазейки, потому что, ну, кто-то пользуется. И очень много транснациональных компаний, американских и других, открыли там производство, офисы и так далее. Вот, поэтому, возвращаясь к вопросу о том, как живут, картина очень, на самом деле, очень разная. Если говорить о Франции, стране, которую я лучше всех знаю, конечно, ситуация ухудшается в целом.
0: Сколько сейчас литр бензина?
1: 2,20 где-то.
0: То есть, ну, так, 200 рублей за литр, да, бензина.
1: Да. До войны в заливе было евро 60.
0: Угу.
1: И это, конечно, очень большая разница. Понимаете, Западная Европа, Старая Европа, Франция, Германия — богатые земли, богатые страны, с очень развитой социальной экономикой, то есть очень... так сказать, справедливое в целом распределение богатств, чего не скажешь о других странах, кстати, чего не скажешь о России. Вот, но в последние 20-15 лет, в особенности с 2008 года, с последнего крупного финансового кризиса, траектория не восстановилась, то есть рост в 1-2%, не больше. При том, что госфинансы в печальном состоянии, и дошло до того, что во Франции, по крайней мере, что госдолг сравнился с госдолгом Италии, Греции. В этом плане Франция, к сожалению, вполне Южная Европа. И просто у правительства нет денег, чтобы помочь людям. Но говорить о том, что все рушится, все рухнет, все там сплошная нищета, конечно, преувеличение. Но действительно, тенденция плохая, и люди, которые привыкли к определенному уровню жизни, понимают, что их дети будут жить хуже. А это перелом.
0: Я увидел интересную демографическую тенденцию в одном телеграм-канале буквально на этой неделе, которая говорит о том, что к 2030 году, то есть совсем скоро, уже через 3,5 года, в Европе будет снова рождаться больше малышей, младенцев, чем в Китае. И этого не было очень-очень давно. Это связано, конечно, с тем, что Китай переживает сейчас огромную демографическую яму, пропасть, потому что соотношение мальчиков и девочек 70-30. И,
1: да, не только из-за этого, кстати. Но если посмотреть, мало кто следит за этим, кроме самих демографов, да, специалистов. Даже в Турции на женщину 1,7.
0: Угу.
1: Где...
0: Не, но это, я хочу закончить вопрос, то, что в Европе возвращение таких позиций по демографии — это заслуга мигрантов?
1: Не только. По крайней мере, во Франции не только. Потому что что мы видим во Франции, что спустя, ну, через поколение... В демографическом плане люди себя ведут одинаково. То есть, да, в течение поколения, может быть, мигранты из Сахеля рожают больше, но следующее поколение уже в два раза меньше. Поэтому, да, есть определенный фактор, но переувеличить я не стал бы. А то, что, допустим, новые члены Евросоюза, ну, та же Польша, Центральная Европа, Болгария, там...
0: Очень плохие показатели.
1: Полноценная демографическая катастрофа.
0: Да,
1: в,
0: да,
1: той же Японии, в Китае, да, и так далее.
0: А у нас остается 4 минуты до конца эфира и два вопроса. Жордан Бардела, лидер национального объединения, бывшего национального фронта, то есть партии Жан-Мари Ле Пена, легендарного, которому всего 30 лет, он 95-го года рождения, он может стать президентом Франции через год или нет?
1: Вполне может.
0: И каким он будет президентом Франции?
1: Вполне может. Опросы показывают, что...
0: А по закону с какого возраста можно будет?
1: Уже снизили порог. Раньше было 35. То есть он может по закону, и он может политически. И опросы показывают, что во втором туре он побеждает даже Эдуард Филипп. Не во всех опросах, но были такие опросы. Его возраст — это большой вопрос. Потому что в последний раз французы избрали уже... слишком молодого президента, скажем,
0: да,
1: прямо.
0: И они... А тут еще более молодой придет.
1: Да. Ну, по другой причине,
0: видимо. Да.
1: Каким он будет президентом? Он будет неопытным. Он очень умный, здесь нет сомнения. Он действительно, так сказать, политическое животное, инстинкт очень мощный. Но
0: при этом он родился в семье мигрантов. Его мать итальянка, да, отец
1: это другая выходец
0: из Алжира.
1: Это другая миграция. И вопрос... Ну, у него нет образования. Да?
0: Ух ты.
1: Ну, такого престижного образования, как у всех предыдущих президентов. А у некоторых были вообще суперпрестижные. То есть возраст плюс отсутствие, так сказать, он неначитанный, да, то есть отсутствие культуры. Может ли это помешать, я не уверен, потому что к какому выводу пришли многие французы, это то, что умные президенты привели страну к очень большой беде, к очень печальной ситуации.
0: А те, кто думает, что Бардела, как лидер национального объединения, вернет отношения с Москвой, они ошибаются?
1: Это упрощение. Это упрощение. Во-первых, он сам, я бы его сравнил в этом плане с Мелони. То есть он оппортунист, у него нет стержня идеологического. И он видит, понимает, что сейчас выступать за восстановление отношений России — это не очень популярно. Проиграешь выборы. Поэтому в лучшем случае он будет молчать, в худшем случае он поедет в Киев во время президентской кампании. Но здесь еще раз все будет зависеть от самой ситуации, то есть от того, закончится ли конфликт,
0: да,
1: и от общих настроений в Европе.
0: И завершающий вопрос, не могу его не задать, потому что все-таки мы находимся в эфире программы «Дело принципа», совместного проекта радиостанции «Говорит Москва» и портал balkanist.ru. А вот на Балканах Россия и Франция конкуренты или нет? Вот, например, я знаю, что мои друзья мне рассказывали, после строительства газопровода балканской ветки турецкого потока осталась вот эта машина, которая копает. И они были готовы отдать ее чуть ли там не за полцены Белграду на строительство метрополитена. А Белград отказался, ну, просто ее перевозить обратно очень дорого стоит. А сейчас белградский метрополитен заказал, значит, французы строят белградский метрополитен, который будет готов. И заказал, значит, эти ковши из Китая, которые везут. А Росатом имеет конкурента в лице французской компании. У нас полминуты, очень коротко.
1: Я скажу, я останусь на примирительной нотке. Сербы нас любят, и французов, и русских. И мы, и французы, и русские любят сербов одинаково.
0: Прекрасное завершение эфира. Арно Дюбьен, директор аналитического центра «Обсерво» Франко-Российской торгово-промышленной палаты. В эфире программа «Дело принципа», совместного проекта радиостанции «Говорит Москва» и портала «Балканист.ру». Подписывайтесь, телеграм-канал «Балканист», телеграм-канал «Вещи Бондаренко». С вами был я, Олег Бондаренко. Всем пока.
14: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 4,8.
15: В Москве 9 вечера. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Власти США через Пакистан отправили Ирану новое соглашение. Тегеран пока не дал ответа. Информацию опубликовал телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на дипломатические источники. По их данным, главнокомандующий пакистанской армии отправится в Иран, только если будет достигнута договоренность между сторонами конфликта. Исламабад работает над сближением точек зрения в предложениях Ирана и США, отметили собеседники. Сегодня американский президент Дональд Трамп сообщал, что Вашингтон продолжает переговоры с Тегераном, но будет видно, смогут ли стороны прийти к соглашению с учетом недопустимости получения Исламской Республикой ядерного оружия. В Белгородской области сообщили о ранении двух мирных жителей при атаках ВСУ. В Борисовском округе при ударе БПЛА пострадал водитель автомобиля. Он самостоятельно обратился в больницу, сообщил оперштаб региона в своем телеграм-канале. Там добавили, что в Шебекинском округе при детонации FPV-дрона мужчина получил осколочные ранения. Госпитализация не потребовалась. В Еврокомиссии прокомментировали решение Великобритании ослабить санкции по топливу из России. Для Брюсселя это стало сюрпризом, сообщил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис. Он пояснил, что уведомления от Лондона об этом не было во время заседания министров финансов стран G7, которое проводили на этой неделе. На пресс-конференции Домбровскис добавил, что сейчас не время для ослабления ограничений, так как Россия получает выгоду от войны в Иране. 19 мая Лондон выпустил лицензию, выводящую из-под действия санкций дистоплива и авиакеросин, произведенные из российской нефти в третьих странах. Дмитрий Чернышенко сообщил об обучении в вузах Китая свыше 20 тысяч россиян. Это студенты и аспиранты. В пресс-службе вице-премьера добавили, что в совместном университете МГУ имени Ломоносова и Пекинском политехническом институте в городе Шэньчжэнь число обучающихся приближается к 5 тысячам. Это граждане России и других государств, передает Интерфакс. В России по программам высшего образования учатся более 56 тысяч граждан КНР с учетом дополнительных программ и академической мобильности почти 70 тысяч. В завершении выпуска о курсах валют, установленных Центробанком на пятницу. Юань 10 рублей 40 копеек, доллар 70 рублей 79 копеек, евро 83 рубля и 27 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 27, облачно с прояснениями. Ветер северо-восточный около 2 метров в секунду. Ночью синоптики обещают плюс 18-20. Утром в пятницу до плюс 26 градусов без осадков. Марина Толкачева, говорит Москва.
14: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
16: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
17: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Дела семейные. В эфире адвокат Лилия Петрик. В эту пятницу после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
19: Oh my goodness!
18: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
19: It's broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal.
20: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
17: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам. После 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
21: Повтор лучшего.
22: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
23: Фриса. О том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
24: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
17: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
3: 15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Умные парни». Владимир Григорьев к нам пришел, кандидат экономических наук, эксперт в сфере финансов и банковского дела. Здравствуйте, Владимир Николаевич.
4: Здравствуйте, Евгения. Рад вас видеть.
3: Взаимно. Ну что, мы с вами про деньги будем говорить. Благо, кстати, тем очень много. Вот, не знаю, как денег, но тем про деньги очень много. Укрепление рубля. Это какой-то кратковременный тренд, какая-то погрешность, или все-таки это, ну, не знаю, следствие или событие вопреки тому, что делается с российской валютой?
4: Ну, несколько факторов действуют. Во-первых, все-таки у нас жесткое ДКП Центробанка, которое, конечно, смягчается, она очень долго держала доходность рублевых инструментов на весьма-весьма приличном уровне. Причем гарантированная доходность, я имею в виду банковские депозиты, прежде всего. Естественно, абсолютное большинство людей, у которых были свободные деньги, перемещали их не в валюту, что как бы традиционный тоже выбор у нас в стране с учетом нестабильности нашей валюты, а в рублевые инструменты. Хотя политика смягчилась, все-таки как бы инерционное воздействие продолжается. Во-первых, не все сроки длинных депозитов закончились, они только заканчиваются, плюс, в общем-то, ставки сейчас не такие уж и низкие. Вот это один фактор. Вот то, что касается остального, дело в том, что, наверное, что ли такой палочкой-выручалочкой для сохранения курса рубля на том уровне, на который он вот устоялся в конце прошлого года, в начале этого, стали все-таки события на Ближнем Востоке и рост продаж российской нефти и по более высокой цене. Дело в том, что у нас такая очень своеобразная ситуация сейчас сложилась на рынке. Дело в том, что сейчас единственный, в общем-то, источник прихода валюты – это экспорт. Угу. Экспорт у нас падал все последние годы. Более того, с учетом текущих операций платежного баланса худший за последние несколько лет. Хуже было только в ковид в 2020 году. И, в общем-то, при этом импорт у нас не маленький, это заблуждение. Если прям статистику, у нас совсем не маленький импорт. Он большой, и он растет. Угу. А вот то, что касается притока валюты, здесь не очень хорошо. То есть у нас примерно сейчас ситуация следующая. Где-то примерно по 12% на экспорт и импорт приходится на недружественные страны, то есть это доллар и евро. Примерно процентов 55 мы платим рублями по экспорту, где-то 65, извините, платим за импорт. Примерно 55 и 65 получаем от экспорта. Но остается зазор, который приходится на валюты стран дружных, прежде всего юань. Вот мы платим в валюте так или иначе, она же не только будет недружественная, она же будет и дружественная, но это валюта, как юань. Вот мы платим больше, чем получаем. То есть дисбаланс существует. Угу. И вот если бы не два обстоятельства, первое – это дополнительные деньги нефтяные, то есть даже когда уже, то есть они только сейчас приходят, но даже когда уже стало ясно, что они пойдут, в конце марта, в начале апреля, рынок уже на это отреагировал, так и стабилизация. Плюс у нас Минфин отложил операции по покупке валюты на июль. Угу. Вот, поэтому вот сейчас ситуация такая очень неустойчивая, потому что, по идее, конечно, рубль должен начать слабеть в июле за счет того, что может закончиться эффект как бы вот от этих сверхвысоких цен на
3: нефть. Или кому надо, те просто закупятся сейчас
4: дешево. Те, кто надо, закупаются, да, те, кто надо, закупаются. Плюс, так или иначе, Минфин в июле выйдет на рынок, а ЦБ сократит свои операции по продаже валюты. Поэтому так, в принципе, просвечивается перспектива ослабления рубля во второй половине года. Но единственное, понимаете, есть все-таки мы пока еще не можем точно просчитать последствия событий в заливе. Дело в том, что все-таки объем нефти, который из Ближнего Востока прокачивался в сторону остального мира, он mm-hmm. довольно приличный. Где-то процентов, по-моему, 20 мировых поставок.
3: 25.
4: Да, даже, тем более, да. Вот. И, понимаете, вопрос не только в том, что упал поток, вопрос в том, что ведь инфраструктура залива тоже повреждена, особенно в Катаре, например, и нефти, и газа. А вот просто так отремонтировали, заработали, это так не получается.
3: Но, смотрите, у нас принято было считать, что у нас ослабление рубля все-таки не только следствие жесткой очень ДКП, но и, соответственно, просто ручного управления. Потому что экспортерам нужно больше как-то экспортер получает немного денег, а нужно больше рублей. Нынешний вот сейчас, то, что мы сейчас наблюдаем с рублем, это все-таки вот из того, что вы сказали, там есть доля ручного управления, ручного ослабления?
4: Знаете, я думаю, ну, рубль сейчас не ослабляется.
3: В смысле доллар, доллар, да, прошу прощения.
4: Я думаю, что нет. Вы знаете, я думаю, что нет, потому что, конечно, здесь с ориентиром можно смотреть на те цифры, которые закладываются в бюджет, и за прошлый год у нас предполагаемый курс рубль-доллар был выше, чем он оказался в реале. Вот, и в этом году тоже может так получиться. Я думаю, что нет. Я думаю, что здесь этого нет, и как раз-таки, скорее всего, особенно с учетом снижения объема экспортных доходов, как раз-таки правительству было бы выгоднее, чтобы рубль был послабее. Это помогло бы, соответственно, улучшить ситуацию с бюджетом.
3: То, что рубль сейчас сильный, обычно, вспоминаем 22-23 год, импортеры себя очень хорошо чувствовали.

0: вкладывают факторы, которые стали постоянными затратами. Это логистика. Это дополнительные затраты на платежи, переводы. Ведь многие компании, они уже, в общем-то, им SWIFT уже не нужен, так же, как у счета банков. Да, они используют совершенно другие цепочки расчетов, но они более дорогие. Они более дорогие, поэтому сейчас укрепление рубля не будет, не сказывается и не будет так сказываться на импорте за счет того, что сами по себе цепочки логистические, расчетные, появление дополнительных посредников в сделках, это все увеличивает, потому что никто же не будет там через дружественную страну ввести товар в Россию вот просто так.
1: Ну, конечно.
0: Ничего на этом не зарабатывают. Не говоря о том, что логически, естественно, удлиняется сама продолжительность, то есть, говорю, бензина тратится больше, так, образно говоря, но люди хотят что зарабатывать на этом.
1: Поэтому... Новак, кстати, сказал, что складываются условия для снижения ключевой ставки, необходимо это для того, чтобы траектория экономического роста стала устойчивой в соответствии с потенциалом нашей экономики. Любимый парадокс, мне кажется, он когда-то войдет в анналы истории, парадокс российской экономики 20-х годов. Центральный банк взял себе цель таргетировать инфляцию любой ценой. Вот, цена довольно высока для российской экономики, но при этом эта инфляция не останавливается. И, в общем, в правительстве уже, видимо, говорят Центральному банку, что все-таки вот, хорошо бы, чтобы ставка была снижена. Но никак не получается.
0: Ну, она все-таки снижается.
1: Но насколько, это же какая-то, как мы с экономистами говорили, тоже с вашими коллегами, кто там по реальному сектору, говорят, для реального сектора это, в общем, погрешность. Они не могут все равно планировать долгосрочные кредиты, до сих пор у них неподъемные, работают они все равно на то, чтобы проценты обслуживать.
0: Да, это действительно так, и, в общем-то, у нас... Наверное, единственное такое отдушинное для реального сектора, я в данном случае имею в виду гражданскую часть, потому что ВПК у них все-таки в этом
1: это
0: плане...
1: Особый случай, это особый случай, даже не будем его рассматривать.
0: Вот. А все-таки является льготное финансирование, существует ряд программ господдержки, но они, к сожалению, сокращаются. С точки зрения, я имею в виду, не то, что их отменяют, но, собственно, денежное наполнение стало меньше, но это понятно. Вот. В общем-то, это действительно так, потому что, конечно, борьба с инфляцией – это правильно, вот, но здесь просто, знаете, всегда возникает страх, как, знаете, шутка в отношении болезни, как бы не залечить пациента до такого состояния, да, что, в общем-то, ему же больше ничего не нужно.
1: Но вот. У нас то, что сейчас с экономикой все-таки происходит, с вашей точки зрения, это какая-то стагнация, и это уже, то есть ее охладили, прям заморозили практически российскую экономику, или что это такое? Самое главное, если на это ориентироваться, но до какой степени можно, чтобы ее оживить, снизить эту ставку?
0: Вы знаете, я, конечно, скажу фантастическую цифру, с моей точки зрения, лучшей ставкой Центрального банка в нашей новейшей истории, я имею в виду историю уже постсоветской, когда у нас появилась сначала ставка рефинансирования, потом ключевая ставка, это была ставка в 20-21 годах, 4,25%. Да. Помните, было такое?
1: Вот. Я уже не помню, кстати.
0: Было такое. В апреле,
1: 8% помню.
0: Вот, 4... Это было в апреле, когда мы все ушли на так называемую самоизоляцию, в конце марта, начале апреля. После этого все со страхом ждали очередного заседания своих директоров Центрального банка, полагая, что сейчас он начнет повышать, значит, ставку, а он ее понизил. И в апреле она была установлена норм 4,25. Она держалась больше года.
1: И ничего страшного не случилось, заметьте.
0: Да, вот. То есть, и, кстати, скажешь, самое интересное, он первый раз действовал в парадигме, в общем-то, поведения западных центральных банков, когда, соответственно, вот возникает такая ситуация, чреватая очень многими рисками и для бизнеса, и для домохозяйств, они же всегда... снижали ставки. Это и в 2008 году было, и в 2020. Первый раз у нас он действовал в такой жёлке. Ничего не случилось. Ну, я думаю, конечно, это идеальный вариант, но в любом случае, я думаю, что, наверное, все-таки в любом случае ниже 10, понимаете, потому что действительно у нас очень большой износ основных фондов. Угу. Их даже восстановление, то есть постоянное поддержание на уровне, не говоря уже там о расширении, это процесс долгосрочный. И, естественно, вкладываться в долгую на таких условиях, ну, лишится не каждый. Большинство не лишается.
1: Никто не вкладывается.
0: Да, никто почти не вкладывается. Исключая те случаи, когда это жизненно необходимо, у вас там просто перестанет что-то работать.

0: это будет еще дороже, чем если вы туда вложитесь. Угу. Вот. Или если там есть какие-то требования там, социального характера страны местных или федеральных властей. Вот. А, поэтому, и в общем-то, то, что как бы Новак это говорит, достаточно выяснено, чем правительство, вот, в общем-то, ну, это отрадно.
1: Он говорит, что сейчас мы находимся в синусовой стадии охлаждения, но в целом создаются условия для снижения ставки. Что это за условия?
0: Я думаю, что, в общем-то, поскольку спираль инфляционная не раскручивалась, ну, так, как этого опасались. Вот.
1: До двухзначных значений?
0: Ну, понимаете, в чем дело? Люди, которые сотрудничали управление страной, они все возраста, думаю, хорошо, помню 90-е годы, я тоже их помню. Угу. Вот. Когда ценники в магазинах переписывались каждый день по несколько раз. Вот.
1: Но там, мне кажется, и общественно-политическая, и экономическая
0: да,
1: ситуация была несколько другой.
0: Я понимаю. Ну, вы знаете, это вот как страх, когда вот человек перенес какую-то там, скажем, тяжелую болезнь. Да,
1: он не хочет повторения.
0: Он не хочет этого повторения. У него это вызывает просто отторжение. Я думаю, что это имеет значение, потому что действительно это было ужасно. Вот. И то, что все-таки у нас ситуация более стабильная, ну, я думаю, так, в общем-то, учитывая политкорректность, все-таки правительство и Центральный банк, это задача-то, по большому счету, у них общая. Вот. Поэтому, я думаю, он просто так аккуратно выразился.
1: А как объяснить тогда хорошо как бы вот эти тезисы достаточно критические по отношению к Центральному банку, что да, он вроде бы выполняет там поставленную цель, но при этом все остальные факторы, как там самочувствие малого бизнеса, с которым так много лет носились, так много ему всего предлагали, так говорили, что это признак здоровой экономики, что у нас есть малый и средний бизнес, а сейчас они просто банальный кредит себе на оборот не могут взять и на производство. И в итоге получается, что как бы те, кто отвечают за экономическое развитие, они ну, как бы намекают Центральному банку, но Центральный банк... То есть все свелось к тому, что скажет Центральный банк. Насколько это... здоровая и нормальная ситуация в экономике?
0: Я думаю, что это ситуация нездоровая и ненормальная. Вот как раз-таки у нас вчера, да, вернулся президент из Китая.
1: Да.
0: Вот. В Китае, например, Центральный банк находится под контролем властей, там даже не вуалирует эту ситуацию. Он не является так называемым независимым, как говорят, да, вот независимый Центральный банк.
1: А почему он должен быть независимым? Вот, вот тоже вопрос.
0: Ну, от кого? Он такой везде. В западных странах, естественно, как бы у нас то же самое. В Китае это не так. Он напрямую подчиняется властям, там никто вообще не говорит про какую-то независимость, то есть он является, то есть, одной из рук власти. Вот. И они убеждены в том, что именно вот такая конструкция, она является одним из инструментов, который обеспечивает нормальное функционирование китайской экономики и ее рост. И если посмотреть как бы на Китай, ну, там есть, конечно, специфические факторы, которых у нас нет, вот, но это, в общем-то, действительно так. То есть ничего страшного в Китае не происходит. И когда говорят, там такие проблемы, такие, возможно. Но, понимаете, Китай – высокоразвитая индустриальная держава. И, в общем-то, нервная реакция США на Китай, которая началась выражена в первую каденцию Трампа, которую продолжил Байден, несмотря на их конфликтные отношения с Трампом, которая сейчас снова восстанавливается, это один из лучших индикаторов того, что Китай набрал очень большой экономический
1: идет
0: вес.
1: Хорошо.
0: И зависимый Народный банк Китая, он никак этому не мешает, даже, наоборот, помогает. Вот, поэтому мне все-таки кажется, что нужно... все-таки пересматривать вот эту вот ситуацию. Вот, и, ну, понимаете, просто Новак, он опытный человек. Вот, я думаю, просто, исходя как бы из там из политкорректности, такой этики, просто достаточно аккуратно высказался. Вот, ну, понятно, что и он, и его там непосредственно руководитель, глава правительства, и коллеги, там, скажем, Минфин особенно, они же видят реальную ситуацию, да, они же думают о том, как собрать налоги, то есть как финансировать бюджет, как финансировать дефицит бюджета, как реагировать на это вот с компанией.
1: А все сводится в итоге к тому, что ДКП должно быть помягче, да? То,
0: да.
1: Чтобы деньги посыпались в экономику.
0: Да, да.
1: У нас не будет вот то, о чем вы сказали, то, чего опасаются. Как только ставку, об этом же говорили, если мы ставку сделаем сильно меньше, то у нас компенсаторная такая инфляция возникнет, что вот то, что мы сдерживали, это вот лавина и нас цунами буквально накроет.
0: Нет? Знаете, я не думаю, что будет лавина, тем более, понимаете, но есть же дополнительные инструменты, которые связаны с пределенговой нагрузкой для компаний. Например, как вариант, существует целый набор инструментариев, при помощи которых можно все-таки смягчить такую, что ли, вот реакцию компенсаторную от быстрого снижения ключевой ставки.
1: Угу. Наш слушатель говорит, нынешняя ключевая ставка, какие цели достигаются благодаря ей?
0: Ну, собственно говоря, та же, что как бы и раньше, что, соответственно, не допустить развитие неконтролируемых инфляционных процессов, просто поскольку ситуация стала как бы более стабильной в силу так называемого охлаждения экономики, ставка снижается. А так она вот решает те же самые проблемы, ну, просто угу. Когда ее повышали, сходили с того, что инфляционная спираль может начать раскручиваться очень быстро.
1: Крепкий курс рубля – это все-таки сдерживающий фактор для инфляции? Имеет он влияние или как? Или нет? В нынешних, опять же, условиях. Для нашей страны.
0: Ну, понимаете, безусловно, да, потому что дело в том, что если любая валюта, не только рубль, если она начинает падать относительно, как вот мы говорим, относительно бенчмаркинга, то есть некого, вот скажем, курс доллара.
1: Понятно.
0: Вот. Это, конечно, негативный фактор всегда. Вот, как, вот, потому что тогда возникает следующий вопрос. Для, вот точно так же, как инфляция, да, для любого инвестора возникает следующая ситуация. Но если эта валюта обесценивается с такой скоростью, то, собственно говоря, какой смысл вкладываться к тому моменту, когда я даже с учетом дисконтирования получу эту сумму, на которую рассчитываю, она уже будет в два раза меньше того, что я хотел бы получить. И в чем смысл вложения? Проще действительно открыть депозит, спокойно жить.
1: А с депозитами произошел, с вашей точки зрения, какой-то предел достигнут, потому что люди несут деньги на счета, чтобы чуть-чуть сдержать их удешевление? Ну, я имею в виду, что вот одно дело, когда ставка была очень высокая, прям валом несли, да, там и на 3 месяца были хорошие программы, на полгода. А сейчас, ну, как бы постепенно ставка снижается, но процент все равно хороший. Но пределы того, что люди вот несут деньги на депозиты и хранят их, есть?
0: Вы знаете, я думаю, что, скорее всего, нет. Потому что, как показывает опыт функционирования нашей банковской системы, да и не только нашей, а все-таки большинство людей все-таки предпочитает стабильность, пусть даже ценой потери нескольких там, дополнительных процентов, которые можно было бы получить на более рискованных инвестиций. Есть страны, где вот частные лица более рискованные ребята, чем наши. Ну, американцы те же, например. Там очень много инвесторов, исторически так сложилось. Но все равно там тоже депозитная база американской массовой системы огромная. Потому что все-таки большинство людей, они не очень склонны к риску. Вот, и склонны к тому, чтобы получать гарантированную доходность, причем под гарантией того, что с этим вкладыванием ничего не случится. У большинства не меньше 1 400 000 это раз, и даже если больше, и вас не устраивает там какой-то крупнейший банк, вы можете разложить их по нескольким банкам, вот, и спокойно спать, что называется. Поэтому я думаю, при снижении ничего страшного не произойдет, деньги все равно будут оставаться в банковской системе.
1: Как долго, в принципе, деньги будут крутиться на депозитах, потому что периодически возникают разговоры по поводу того, а что делать с таким количеством физических денег на счетах. Тут кто-то, я не помню кто, но кто-то упрекнул граждан в том, что они вот деньги на черный день хранят, это для экономики плохо сказать. Я так и не поняла, что такое черный, в смысле, они хранят деньги на депозитах или они вообще в банке дома где-то под матрасом хранят или в шкафу эти деньги. Но такой упрек какой-то пошел, что, мол, люди вот просто сохраняют деньги.
0: Вы знаете, мне кажется, это очень странный упрек, который говорит просто не понимая, как работает банковская система, да. Потому что деньги, которые размещены в банковских вкладах, эти деньги потом банк трансформирует в кредиты, из которых он кредитует ту же экономику. Вот, поэтому если население не будет держать вклады в банках, тогда нечем будет кредитовать любой и частный бизнес, и государственные предприятия и так далее. То есть это совершенно как бы, ну, нормальная вещь. Здесь единственное, о чем можно говорить, о том, что пока еще высокая ключевая ставка, она блокирует переток части этих денег на фондовый рынок, даже на облигационный, не говоря уже о рынке акций. Вот это да, это так. Вот. Но вы знаете, это действительно не очень хорошо, потому что все-таки, когда у компании существуют альтернативы, и они могут использовать другие инструменты привлечения капитала, я имею в виду ценные бумаги, это, конечно, лучше, чем когда такой возможности нет. Но нужно понимать следующее. Дело в том, что наш рынок ценных бумаг, такой, какой он стал, я имею в виду с точки зрения масштаба инвестиций, он стал таким благодаря нерезидентам. Потому что ключевыми игроками на рынке акций были нерезиденты. Они составляли большую часть инвестиций в наши акции. Они сейчас есть, только они заморожены на, ну, да, на счетах. Вот. И пока, собственно, понимаете, само по себе население России, оно недостаточно велико для того, чтобы и недостаточно богато для того, чтобы обеспечить нормальный, стабильный приток денег на рынок ценных бумаг. Можно сделать лучше при снижении ключевой ставки там, до 12, как прогнозируют на конец года, 10% и так далее. Можно сделать лучше. Вот. Но все-таки я думаю, что действительно существенный сдвиг произойдет только в том случае, если у нас появятся игроки иностранные.
1: А им интересно?
0: Некоторые сектора, я думаю, им интересны. Да. Я думаю, что некоторые сектора и китайцы, и индийцы, и арабы сошли бы.
1: Это, кстати, экономисты Центрального банка сказали. Увидели в сбережениях россиян рост доли накоплений на черный день. И это сдерживает, в общем, развитие экономики, говорят они. Ну, снижает инвестиционный потенциал, ну, вот, и сдерживает экономический рост.
0: Понимаете, на вкладе же написано «на черный день». Вот. Это просто деньги, которые на депозитах, но банки кредит выдают из этих денег.
1: Но более того, это же просто экономическое поведение граждан, способ реакции на те изменения, перетурбации, которые происходят. Разве нет? Ну, как ну, бы да. делается что-то, ну, и есть реакция. Ну,
0: тогда можно сказать, если люди Центрального банка снизят ключевую ставку и часть вот этих накопителей перенесет деньги на фондовый рынок.
1: Вот и все. Да. Владимир Григорьев, кандидат экономических наук, эксперт в сфере финансов и банковского дела. Новости мы продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: Реклама. Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Рок-рада. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
4: Привет всем поклонникам тяжелой музыки! С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
3: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бласт-биты – все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
4: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
3: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар».
4: Включите ваши приемники на полную мощность.
3: Каждое воскресенье после 8 вечера.
4: Всего вам доброго и слушайте рок.
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. Америка Лайт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
6: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
7: для пользы больного, будучи далек от всякого
8: намеренного, неправедного и пагубного.
9: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях. Яндекс.Дзен. Говорит МСК. Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. Говорит Москва. 94.8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва».
10: «Говорит Москва».
9: И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру». Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
11: Каждое воскресенье после 17 часов.
9: Гость в студии.
11: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва. Повтор лучшего.
9: Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
1: 15:35 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Умные парни». Владимир Григорьев у нас, кандидат экономических наук, эксперт в сфере финансов и банковского дела. Тут интересный еще сюжет есть, что в апреле 26 года доля расчетов в наличных в России достигла 30% от числа всех операций. Это данные ОФД. В числе отраслей, где доля платежей наличными наиболее высокая, строительство, ремонт, продаж продуктов питания, автотоваров. Насколько мы понимаем, государство так долго, значит, предлагало цифру, что в итоге почему-то люди возвращаются в нал. Почему?
0: Ну, мне кажется, ответ очевиден. Потому что то, что
1: я хочу от вас это услышать.
0: То, что касается и налогов, которые выросли, это основная вещь для особенно малого и среднего бизнеса. Все, что вы перечислили, ну, конечно, понимаешь, что есть там крупные сети, через которые реализуются продукты питания, но огромное количество реализуется не через крупные сети. Вот, поэтому это реакция как бы на эти вещи.
1: Но получается, что государство, как оно вот пыталось внедрять вот эти все системы контроля, кассы, аппараты, налоговые вот эти вот, значит, там, налоговое приложение, чтобы это было удобно и так далее и тому подобное, в этой системе контроля тоже есть свой предел, и в итоге люди могут выдавать эту реакцию в виде, ну, частичного ухода в серую опять, как это правильно назвать?
0: Скорее всего, да.
1: Да?
0: Скорее всего, да.
1: Тут, кстати, Герман Клименко тоже высказался на этот счет, говорит, вспомнил, что 30 лет назад в стране была проблема расплаты не просто наличными, а наличными долларами, иногда и как бы другими валютами платили. Да, то есть в итоге оплата, ну, скажем так, это проблема, то, что у нас люди все равно налом пользуются, или это... почему-то делают проблемы, хотя в нашей, ну, не знаю, экономической культуре, что ли, у нас должны быть все виды денег, в данном случае наличные деньги там и карты.
0: Ну, и те, кому нравится, пусть цифровыми пользуются.
1: Кому нравится, а кому не нравится, ну, что там.
0: Пусть наличными. Ну, вы знаете, это не только в нашей культуре. Я вот вспоминаю уже, в прошлом, ну, не знаю, будет ли это снова в будущем, поездки по ныне недружественным странам, я могу точно сказать, по крайней мере, в отношении двух стран, Италии и Франции, что то там что? У вас всегда с радостью принимали наличные, особенно когда это касалось ювелиров, юристов или врачей. Вот, вы тут же получали и скидку, и такс рефанд уже вшит в снижение цены и так далее. И очевидно же, понимаете, что если они берут это наличными, значит, они могут куда-то потом все нужно где-то им расплатиться. Они же не просто их на раскладируют. Это все были деловые люди. Вот я сталкиваюсь с этим неоднократно. Я, знаете, сейчас я с какого-то момента перестал этим интересоваться, но вообще цифры оборота наличных вот по этим странам были довольно приличные. Вот. А, конечно, там больше безналичного оборота, намного больше. Там как бы власти системно, долго над этим работали. Плюс все-таки даже такие более живые, чем, скажем, скандинавы люди, как итальянцы и французы, все-таки их тоже проще построить, чем нашего человека. Вот, поэтому, вот, но тем не менее. То есть это свойство не только нашей экономической культуры и психологической культуры, вот, но у нас это вот выражено, да. Более выражено.
1: Но вот для государства проблема то, что 30% от числа всех операций это нал. Ведь операции-то все равно проходят.
0: Проблема в том, что не все не проходят через учетную систему.
1: Говорит, ой, у нас не работает.
0: Да, да, да, ой, у нас не работает.
1: У нас не работает.
0: Я помню, не буду называть, один ресторанчик, его сейчас уже нет, на одной из центральных улиц.
1: По пятницам обычно.
0: Да, да, совершенно верно.
1: Мы были в одном и том же ресторанчике, видимо, с вами.
0: Да, скорее всего, там регулярно возникали проблемы с банком.
1: Именно в пятницу.
0: И эти проблемы тянулись...
1: И в конце месяца еще.
0: Да, но эти проблемы потом тянулись обычно в субботу и воскресенье. То есть, если они могли чуть восстанавливаться, поток падал на субботу бы больше. Но вот пятница и суббота были проблемы с банком. Никак нельзя было до него достучаться и авторизовать платеж.
1: Но с вашей точки зрения, если люди таким образом реагируют, да, на там, повышение налогов, повышение сборов и так далее, для государства все-таки это же симптом?
0: Да.
1: Симптоматичны в этой связи какие-то меры корректировки, скажем так, принятых решений могут быть, как вы думаете?
0: Я надеюсь, что да, потому что, понимаете, все-таки, мне кажется, нужно дифференцировать вот тот малый-средний бизнес внутри вот этого широкого достаточно понятия, дифференцировать все-таки по объему, понимаете, потому что, ну, вот, казалось бы, да, вот один сотрудник, скажем, не приходящий бухгалтер на аутсорсинге, а тот, который в штате. Вот, казалось бы, так посмотри, ну что там, зарплата одного человека? Ну, это такая же тому, кто ей не платит из своих доходов. А для кого-то это проблема. Поэтому я думаю, все-таки надеюсь, что это приведет к корректировке. Я думаю, что, конечно, не такая большая часть проходит мимо бюджета на самом деле, вот, хотя она увеличилась, безусловно, я в этом не сомневаюсь. Вот. Но я думаю, что все-таки какие-то вещи следует скорректировать, потому что, ну, нельзя подходить к компании среднего калибра с такими требованиями, как крупная корпорация, а компании небольшой с таким требованием, как такому устойчивому среднему бизнесу.
1: То есть вы считаете, что это просто было следствие того, что не разобрались в деталях,
0: да,
1: или решили все это на всех...
0: Да.
1: Или как, период постковидный закончился, и поэтому уже невозможно, государству уже нужно откуда-то деньги изыскивать.
0: Да, я думаю, конечно, это желание первично, это понятно, и, кстати, принимали бы мы с вами решение налога, мы бы тоже думали, где деньги-то взять. Вот, и, возможно, это
1: но
0: то
1: не
0: самое.
1: Работает это, чтобы корова давала больше молока, ей надо больше доить и меньше кормить. Так все равно не получится.
0: Но мы считаем, что она уже перекормлена,
1: да?
0: Вот, она чуть побольше.
1: Заточные годы.
0: Да, заточные годы, да. Еще есть что, еще можно подоить. Вот, я надеюсь, что придет корректировки, потому что, мне кажется, это главная причина, что нет вот такой дифференциации. Ну, все-таки, понимаете, ну, с небольшой компанией, с небольшим бизнесом, с ним много ты не возьмешь. И лучше, чтобы он работал, приносил как бы доход своему
1: владельцу.
0: Своему владельцу, людям, которых он нанимает на работу. Если это все будет проходить в основном через канал безналичных платежей, вот, это будет лучше, чем если надавить и привести к тому, что он часть операции выведет в наличные. Тем более, вы понимаете, человек же, который покупает, понятно, что если мы покупаем, скажем, технику там, или там, одежду, обувь, да, чтобы, вот, это одна ситуация. А когда покупают те же продукты питания, например, Ну что, вы потом пойдете кусок мяса сдавать, что ли, в магазин, который долго выбирали, или помидоры, которые купили? Нет, конечно, поэтому здесь проще как бы.
1: Неожиданно наш слушатель говорит, а как бы повысить ключевую ставку? Я сижу в депозитах и на этой живу.
0: Я думаю...
1: Много у вас депозитов, если вы живете на процент из депозитов, прям рантье настоящий.
0: Слушайте, это вот нарочно не придумываешь, что видите, да, какие у нас разнонаправленные. Да.
1: Да, да, понимаете. Слушатель говорит, а в чем это намеренная жесткая позиция государства по отношению к малому бизнесу, или они просто под каток попали?
0: Я думаю, просто попали под каток, потому что на самом деле у нас набор различных преференций в отношении малого и среднего бизнеса делался довольно приличный. Ведь с различные послабления, там, снижение контроля, уменьшение количества. Я даже помню, сколько раз давал поручения и нынешнего государства, там, и, по-моему, еще президента Медведева тоже это было. Вот там инициативы правительства были. Там существует целая группа институтов государственной поддержки, корпорация по поддержке малого и среднего предпринимательства, банк кредитования малого и среднего предпринимательства, гарантийный фонд там, региональный, вот, ну, целый букет инструментов, причем они реально работают, кстати сказать. Вот. Но сейчас, я думаю, это вот то, что называется каток, потому что нужны деньги, нужно как бы решать ключевые проблемы, и поэтому предложение затянуть пояса, оно как бы адресовано всем без особой дифференциации.
1: Слушатель один говорит, может быть, я кому-то секрет открою, но странно сейчас выражать беспокойство по поводу того, что люди уходят в НАЛ. У нас десятилетиями ряд регионов исключительно наличными живет, и там никаких карточек не видели, и странно этому удивляться.
0: Ну, я думаю, что это, знаете, это как бы скорее метафора. Ну, что значит не видели карточек? Ну, я не встречал просто такого региона, где нельзя было бы расплатиться карточкой. Где-то да, нельзя, вас вопрос не примут. Но если вы приезжаете все-таки в...
1: региональный центр хотя бы,
0: региональный центр, да, там вы сможете расплатиться. Вот, точно так же, как регион, но он может быть отдаленный. Но если, например, это популярный туристический маршрут, а сейчас это уже не только Петербург, и не только Золотое кольцо. Ну, Москва само собой, понятно. И целый ряд других регионов. Естественно, там тоже их принимают. Вот. Да, там оборот наличных больше, это правильно. Но сказать, что их не видели, это там нет, это неправильно.
1: А каким образом, слушатель говорит, каким образом все-таки будут, например, людей обратно в цифровые деньги загонять, в электронные деньги, не знаю, как правильно сказать, принудительно будут ограничивать НАЛ? Кажется, для нашей страны это невозможно. У нас людям нужно жизненно необходимо ощущать хруст денег. У кого-то, если хрустит, то еще.
0: Хорошая мысль. Да? Правда. Вот. Вы знаете, я думаю, что, конечно, ну, скорее всего, вряд ли что-то придумают новое, за исключением проверок, которые уже придуманы. Да, вот. Только вопрос в том, насколько просто их будет проводить, с учетом того, что субъектов МСП довольно много.
1: Конечно.
0: Ресурс организационный ФНС, он намного меньше. Вот. Я думаю, что вряд ли что-то такое новое изобретут, хотя кто его знает. Вот. Наверное, я думаю, здесь, знаете, скорее всего, все-таки это коснется либо наиболее таких, что ли, крупных вот, из субъектов МСП, где заметен снижение безналичного оборота. Потому что как бы, на это ресурс найдется для того, чтобы ну, поговорить с этими налогоплательщиками и убедить их вернуться.
1: Да. Здесь же вообще очень интересная тема, Владимир Николаевич, что, с одной стороны, у нас вот там до 30%, как сейчас говорят, да, в НАЛ люди уходят, и это как бы для государства, ну, такой повод обеспокоиться, но при этом у нас насколько прекратился, например, переток денег за границу?
0: Да.
1: Вот что здесь проблематичнее для государства?
0: Вот, кстати, хороший вопрос, потому что, вы знаете, меня это тоже это вызывает удивление, потому что у нас, я помню, ввели жесткие ограничения в марте 2022 года на переводы за рубеж, и потом из ограничений для физлиц сняли все абсолютно, за исключением единственного, это ограничение по банкнотам. Ну, здесь дело в том, что банкноты запретили поставлять сюда США и Евросоюз, они просто не увеличиваются здесь. Вот, все остальное сняли, я тоже смотрел, это что, нормально выводить деньги в страны, с которыми мы воюем? И не просто воюем, которые сказали, что ЕС, у них же записано официально в документах, что они ведут с Россией экзистенциальную борьбу, то есть борьбу за существование. Но туда выводят деньги, это нормально. А увеличенное личное баллон, это ненормально. То есть, мне кажется, логика должна быть единой. Все-таки если... нельзя пытаться хоть какой-то кусочек денег вывести из-под налогов, что правильно, с точки зрения, вот, то, с другой стороны, почему можно эти деньги выводить вообще в другую страну?
1: Евросоюз...
0: Здесь какая-то логика странная
1: все-таки. Евросоюз, кстати, говорит, что хочет продлить антироссийские санкции, продлевать антироссийские санкции раз в год. Сейчас проводится процедура каждые 6 месяцев. Изменение может упростить процесс принятия решений внутри Европейского Союза. На следующий месяц в Брюсселе будет обсуждаться эта инициатива. Утверждается, что идея появилась во время подготовки к саммиту Евросоюза, который должен быть пройти в середине июня. То есть европейцы не обсуждают, что уже пакет наполнился пакетами санкционными, а обсуждают, что надо теперь раз в год, потому что действительно невозможно за полгода такое количество новых санкций набрать.
0: Ну, во-первых, это. Во-вторых, это, кстати, вот в продолжение того, что я сказал, они смотрят на войну с нами как на свой стратегический приоритет. То есть, если собираются не чаще, чем раз в год, значит, понятно, что они готовы воевать так долго, пока как бы мы вот с их точки зрения не капитулируем. Угу. Потому что они ждут именно этого, а не чего-то еще. Это не обязательно, что там парад там, противников побежден на стороне. Нет, это может быть просто ну, признание их условий, только всего. Вот они рассчитывают именно на это. Потому что когда вы годами мерите встречи, понятно, что вы минимум на несколько лет рассчитываете этот процесс. Вот, кстати сказать, и, тем не менее, туда можно возить деньги. Это не так плохо для российского бюджета, как уйти в наличность. Тем более, угу. ведь часть наличных, наоборот, все равно платится налог. Его же вряд ли весь уводят. Ну, не в 30% не вести просто, это невозможно. Потому что ну, любая налоговая инспекция... если
1: видно будет, 30%
0: да, конечно,
1: это очень
0: это,
1: много.
0: Да, да. Это как бы некий такой показатель. Он там, по-моему, он вырос процентов на 5 или на 7 по сравнению с предыдущим кварталом, но всегда он был. Знаете, меня иногда даже раздражало в сущем магазине, потому что наличные все-таки это дольше. Там ищет сдачу и так далее.
1: Считает в уме.
0: Да, считает в уме и так далее.
1: Но формулировка интересная, она осторожная. Тренд связан с отключениями интернета и адаптацией бизнеса к вводу НДС, услуги банковского эквайринга. Бизнес адаптировался.
0: Ну вот, да. Вот, ну, вы знаете, по поводу интернета, кстати, это объективный фактор, потому что иногда, когда происходит отключение или ограничение, действительно, транзакция может просто не проходить. Ага. Такое бывает. И у нас вот в ряде регионов приграничных, это как бы, ну, вот у меня знакомые, кто там живут, они говорят, мы как бы, в принципе, сейчас, на всякий случай, это вот с этим вообще никак не связано, было даже до вот введения всех этих новых, всех этих новаций угу. с этого года, это в прошлом году было, говорят, мы на всякий случай с собой уже держим определенную сумму наличных, вот, потому что если будет отключение, чтобы не оказаться в ситуации, уже набрал корзину, подходишь к кассе, да. а тут это перестало работать. Но всегда можно расплатиться наличными. Поэтому вот это, кстати, обстоятельство имеет значение. Не уверен, что оно такое же большое, по крайней мере, там, в Москве и в регионах, которые угу. дальше, как бы, вот в сторону там, Урала и дальше. Но, тем не менее, этот фактор играет.
1: Слушатель говорит, можно затронуть тему, что из-за границы стали российские рубли принимать. И наш слушатель следом из Питера пишет, говорит, я рубли в Турцию вожу, там их охотно берут, пытался расплатиться долларами, а он у меня в кошельке рубли увидел, говорит, так удобней. И забрал рубли.
0: Слушайте, ну, я думаю, это какой-то ушлый представитель местного малого бизнеса.
1: Так зачем вам рубли?
0: Нужны, но, видимо, какие-то операции с российскими туристами, которые приезжают. Я, слушайте, знаю... Я думаю, что как-то он их использует в каких-то операциях торговых. Ну, просто как взять. Ну, не для накопления точно.
1: Но в каждой стране, видите, по-разному, потому что все-таки здесь, наверное, политика примешана и экономика. Я вспоминаю, что вот в Грузии у меня, например, молодые девушки, которые работали в кафе, они сказали «no cash», при этом услышав русскую речь. А люди пожилые в соседней пекарне, которые там с 1985 года существуют, они говорят «давайте наличные, конечно». Никаких проблем. Поэтому отношение к наличным везде нелинейное. А по поводу, смотрите, еще интересно, мы вот в такой ситуации сейчас находимся вследствие того, что введены санкции, ограничения на торговлю, ресурсы денежные ограничены. Но я помню, что когда эти санкции вводились, это все рикошетом ударило по мировой торговле, потому что Международный валютный фонд, по-моему, даже использовал такой термин, как параллельная серая экономика, которая возникла, потому что там транспондеры не работают, страховки в Лойдсе не страхуются и так далее. То есть параллельные потоки начались. И сейчас директор ВТО говорит, что мировая торговая система столкнулась с крупнейшим за 80 лет потрясениями. Это явилось следствием того, что началось 5 лет назад, и плюс добавился армузский кейс, или что-то еще здесь? Или это логичное следование как бы вот этой синусоиды экономического развития?
0: Вы знаете, я думаю, что оба эти фактора сыграли. Просто, понимаете, 22-й год, он почему как бы стал таким, что ли, ярким моментом? Ну, для нас-то понятно, потому что мы граждане России, нас это касается напрямую. А то, что касается остального мира, понимаете, ну, Россия как бы самая крупная страна мира и один из крупнейших политических игроков. И, собственно говоря, когда происходит такое событие, как то, что началось в 22-м году, это не может не влиять на весь остальной мир. Нравится это ему, не нравится, поддерживает нас, не поддерживает, это влияет на всех. Вот эти волны, разбегающиеся от этого конфликта, их ощутили на себя все. Точно так же, как, скажем, от Второй мировой войны или Первой мировой войны, даже те, кто не принимал прямого участия в боевых действиях, это ощутили все. Вот то же самое здесь. И, понимаете, здесь, в общем, ну, началась, что ли, такая определенная экономическая перекройка, а ситуация с Ираном, она ее усилила. Она ее усилила, потому что это, я думаю, станет таким триггером более независимого поведения ряда других стран, понимаете, потому что все увидели первый прецедент, да, Россия одна, ну, понятно, Россия – это великая держава историческим протяжением столетия, это там наследница сверхдержавы Советского Союза, здесь Иран, региональная держава, но которая
1: бросила вызов американцам.
0: И она устояла.
1: Угу. То есть можно сказать, что все-таки да. Несмотря на то, что там и мощности вышибло, и срезало правящую верхушку, но при этом как бы базовое государство выстояло, и это видно всем.
0: Ну да, но при этом они несли очень серьезный ущерб своим оппонентам. Понимаете, то, что средства СМИ об этом молчат, они молчат по одной простой причине. Практически все, во-первых, все ведущие СМИ мира – это западные СМИ, а среди них ключевой роль играет англосаксонский.
1: Поэтому зачем писать о том, что конечно, там энергетические мощности?
0: Это примерно, когда, знаете, когда американцы где-то воевали, всегда резко росло количество американских военнослужащих, которые гибли неожиданно в ДТП во время боевых действий, только в других странах. Но это давно известная вещь, да, вот, скажем, то есть они не говорят о потерях, ну, резко их занижают и так далее. Но это же не так, это очевидно, даже вот по поведению. Почему тогда они прекратили боевые действия? Только Трамп говорит, что они их там то ли 10 раз уничтожили, то ли 20 раз, то ли 100 раз. Ну, в общем, там уже он все уничтожил многократно. Но, тем не менее, вот и эти вещи, они влияют. Они все-таки они являются источником более независимого поведения других участников процесса. Понимаете?
1: А в чем признак этой независимости? Каковы признаки этой независимости, что мы будем видеть, что, в общем, американская токсичность дает о себе знать?
0: Во-первых, в сотрудничестве с нами, это раз, потому что это проявилось уже, собственно говоря, и сразу в 22-м году, потом в 2016 начали работать, но, тем не менее, сотрудничество с нами, оно продолжается, находятся другие пути, да, прямо ссориться никто не хочет, но при этом окрика не хватает для того, чтобы с нами не сотрудничать. И потом, понимаете, здесь же есть еще определенный временный лаг, я думаю, мы увидим, скорее всего, более заметные вещи во второй половине этого года, в будущем году, потому что, понимаете, просто так это не происходит. Ну, совершенно вот простая вещь. Вот вы, может быть, обратили внимание, когда Си Цзиньпин принимал Трампа, он сказал ему о том, что нам сейчас главное не попасть в ловушку Фукидида.
1: Да.
0: Ну, понятно, что Трамп даже не знает, кто такой Фукидид, это понятно.
1: Но ему подчиненные сказали.
0: Подчиненные ему скажут, кто такой. Так ловушка в том заключается, что, как говорили Фукидид, когда есть гегемон уходящий, чья роль падает, и гегемон восходящий. Вот эта вот ситуация, она может привести к военному конфликту между ними. То есть, понимаете, Си, он на завуалированном языке, он просто Трампа оскорбил. Потому что Китай пока еще не гегемон, значит, кто у нас уходящий гегемон? Его визави.
1: Да, ну, по сути, понял, думаете?
0: Я думаю, что вряд ли он понял, он не знает, кто такой Фукидид, я не сомневаюсь в этом, вот. Но люди там есть, кто ему объяснит,
1: что смотрите, это такое. Парадоксально же, китайцы все равно заинтересованы в том, чтобы торговля Соединенными Штатами сохранялась, потому что это самый для них капиталоёмкий рынок.
0: Да.
1: Наверное, американцы заинтересованы в том, чтобы китайцы сохранялись, потому что это все-таки фабрики, завод-пароходы. Вот. А в итоге получается, что мы вот говорим, ну, слушайте, ну, посмотрите, вы следующие будете, если так. То ли китайцы умудряются с американцами лавировать пожестче, может быть, в отличие от нас, может быть, они похитрее, потому что та же самая пошлинная война, очевидно, совершенно Трамп попытался как-то прикусить китайцев.
0: И ничего не вышло.
1: Не получилось, потому что китайцы ответили или что? При этом они санкций вторичных боятся.
0: Понимаете, у них просто более мощная экономика, чем наша. Это вот база, на которой...
1: Они на это опирались.
0: Да, на которой они опираются. Вот это им является для них спасательным кругом сейчас.
1: Наши слушатели еще говорят, с вашей точки зрения, национализация является ли эффективным инструментом для того, чтобы денег в бюджете прибавлялось? Извечная история, что зачем нам частный бизнес, только государственный, и тогда все будет хорошо. Во-первых, у нас доля государства в стратегических отраслях, она очень высокая, по-моему.
0: Ну, она очень высокая, да, это во-первых. Во-вторых, знаете, я все-таки думаю, что, понимаете, вопрос так вот в двух словах на него не ответишь. Угу. Вот, я думаю, что, в принципе, даже без национализации, во-первых, я однозначно против тотальной, потому что, ну, есть сектора, где, мне кажется, частный бизнес всегда будет лучше, чем государственный. Это раз. Вот. Во-вторых, ну, понимаете, государство, у него существует в руках достаточно широкий инструментарий воздействия на собственников для того, чтобы они действовали не только в своих интересах, но и в интересах государства. Вот вопрос, мне кажется, просто-напросто, скорее всего, идет об его эффективном применении.
1: Угу. А, еще были вопросы, сейчас найду от нашего слушателя. Вот, в автосалоне, например, за прием наличных за новое авто. За перерасчет, пересчет взяли 1.5%. Пересчет просто. То есть это машинка поработала, что ли?
0: Ну да.
1: Представляете, как? С 7 миллионов, говорит, немало получилось.
0: Ну, надо было приводить вот тот самый случай.
1: Надо было вручную считать.
0: Тот самый случай, когда надо было платить безналом.
1: Думаете? А может быть, платили налом, потому что, извините, по безналу интернета нет. И все, нет хода с подводной лодки.
0: Надо было в другой день приехать, да?
1: Но вот и как раз на эту тему следующий вопрос от нашего слушателя. У меня складывается впечатление, что мы играемся в кошки-мышки. Банки за нами гоняются, мы хотим что-то отхватить, и государство за всеми нами смотрит и говорит, где бы еще у кого денежек взять. Это надолго? Как думаете? Ну... Вот именно в таком виде. То есть люди как будто бы видят какую-то нездоровую тенденцию в происходящем, нет?
0: Ну... Если честно, я не очень понял вопрос. Мне так не кажется. Я просто вижу как бы определенные как бы изменения, которые происходят, и политические, да. И экономические. Вот. И, в общем, я могу сказать, что так или иначе эти изменения направлены в сторону больше государственного контроля и над гражданами, и над бизнесом. Вот. Угу. И вот я бы так сказал. Поэтому сколько по времени займет вот эта трансформация, ну, сложно сказать.
1: Так, сейчас есть сообщение с пометкой «Срочно». Второй запуск ракеты «Союз-5» запланирован на 27-й год, и генералы из России оценили работу Белоруссии и России на тренировке ядерных сил. Это заявление Александра Лукашенко. Очень много новостей с пометкой «Срочно» сыпется, поэтому мы их не можем не зачитывать. Владимир Григорьев был с нами, кандидат экономических наук, эксперт в сфере финансов и банковского дела. Владимир Николаевич, спасибо.
0: Спасибо.
1: Ждем
0: вам.
1: Снова. Далее новости. Я с вами прощаюсь. До завтра. Всем хорошего вечера.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
10: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. «Дело Принцепа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. «Дело Принцепа». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
12: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
10: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
13: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
10: Не занимайтесь самолечением.
14: заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру.
16: По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317, префикс 495.
17: Вы слушаете радио «Говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
18: Далекие края. Волнующая праздность. Отдых будет. Программа «На чемоданах».
19: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20: Бурятия соединила в себе все, за что мы любим и ценим Сибирь. Потрясающая природа, горы, степи, тайга и Байкал. Неоднородный сплав культур, экзотической бурятской и будто застывшей в прошлом русской. Деревянное зодчество и буддийские датсаны, самобытная кухня и горячие источники, уютные глэмпинги и редчайший белый нефрит. Это обширная республика, изобильная и прекрасна в любой сезон. В Бурятию едут жарким летом и морозной зимой, золотой осенью и пробуждающейся весной. Солнце здесь светит около 300 дней в году, так что картинка перед глазами всегда будет яркой. Не будем лукавить, вне зависимости от температуры на термометре, главный магнит для приезжающих в Бурятию туристов – священный Байкал. Но путь к нему почти всегда начинается в Улан-Удэ, где хорошо приступить к акклиматизации и начать бороться с джетлагом, а заодно и осмотреть многочисленные достопримечательности. Недаром республиканская столица носит статус одного из исторических городов России. Добраться из Москвы сюда возможно прямыми рейсами авиакомпании S7 Airlines и Smart Avia. Начинать маршрут в Улан-Удэ стоит с главной площади Советов, где установлен, пожалуй, самый необычный памятник Ленину, который только можно вообразить. На массивном постаменте покоится огромная голова Владимира Ильича. Памятник достигает почти 8 метров в высоту, и это без пьедестала. На одном из углов площади Советов – грандиозный бурятский театр оперы и балета в духе сталинского ампира, одно из немногих подобных сооружений в Сибири. Если не получится попасть на представление, запишитесь хотя бы на экскурсию по его закулисью. На ней расскажут об истории этого памятника архитектуры, который был построен японскими военнопленными. Вам также объяснят значение орнаментов и буддийских мотивов в фойе. Между прочим, для росписи стен и потолка было использовано почти 55 тысяч яиц. Стоит только миновать царские ворота, триумфальную арку, первоначально возведенную в XIX веке в честь визита цесаревича Николая, впоследствии разрушенную и восстановленную уже в 2006 году, и оказываешься в прошлом Улан-Удэ. Это часть улицы Ленина, пешеходная, что очень правильно. Разглядывать колоннады ее гостиных рядов и шеренги основательных каменных особняков можно только в спокойном темпе. Изначально носившая имя Трактовой, в честь пролегавшего по ней сибирского тракта, она ласкает глаз старинными купеческими и мещанскими усадьбами, украшенные затейливыми наличниками и скульптурными экспозициями. В одном из самых нарядных домов – музей истории Улан-Удэ. Остановиться на ночлег в городе можно в крупнейшей гостинице республики – Бурятия. Здесь представлены номера разных категорий. Это самый центр города, так что отсюда рукой подать до всех основных его достопримечательностей. Впрочем, многие можно увидеть прямо из окон комнат, так что просите этаж выше. А вот отлично поесть вы сможете в этно-ресторане «Орда». Заведение отсылает к юрте с общим залом и тематическими кабинками. Одно из лучших мест в Улан-Удэ, где можно попробовать традиционные блюда бурятской кухни. Среди них знаменитые буузы или позы, чебуреки хушууры, саламат, жаная мука со сметаной подается в горячем виде и бараний суп аймак. Также советую посетить столичный ресторан «Тенгиз». Тут есть сет-меню с оригинальной подачей и отдельное буузное меню с рыбой и морепродуктами, овощами и потрошками. И изюминка – блюдо кухни хана Туктемура, жившего в XIV веке. Их рецепты брались из книги о вкусной и здоровой пище, написанной придворным врачом. В качестве сувенира из этого региона везут керамику и фарфор с рисунками бурятских художников, текстиль и одежду с национальными мотивами, украшения серебра и изделия с благородными камнями, например, чароид. Высокие зимние меховые сапоги унты, сделанные из оленей, лосиных или овечьих шкур с вышивкой и декором. Очень характерный сувенир сибирского климата. Чай из бурятских трав, сладости с кедровыми орехами, янтарем, а также сушеная или копченая рыба. Ну и, конечно же, самые разнообразные буддийские атрибуты. С вами была Алина Шадрина. Желаю приятного путешествия.
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.
21: Повтор лучшего. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
22: Восемь часов 9 минут. Четверг, май, день 21. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все!

Зима скоро, пишет Михаил. Утром собачники. Что вообще? Что такое, вы пишете? Рюту угрожает, британцы снимают санкции. А где французский каблук Макрон? Куда пропал коротышка? Спрашивает дело техники. А кружка с надписью «В чем сила, брат», которую пацаны подарили в мае 21-го. И... А кружка? Кружка! Еще жива, пишет ProBox Life. Ну, память у вас цепкая, во-первых. Во-вторых, жива, конечно. В ходе интервью Лавров заявил, что президент Украины Зеленский и Евросоюз за почти год со времени саммита России и США в Анкоридже стали еще агрессивнее и наглее, пишет Супер П. Ну так оно и есть. Здравия, Алексей, пишет Нигматуллин. Отличное заявление Лаврова про Армению и свадебные танцы. Что, на двух свадьбах танцевать не получится сразу? Это имеется в виду Евросоюз и ЕАЭС, да? Вот, ну, не получится на двух свадьбах танцевать. Ну, вы видите, да, что наши долго терпели выходки вот нынешних армянских властей. Долго терпели, терпели, терпели, терпели, объясняли, терпели, терпели, объясняли, объясняли, объясняли. Есть такое ощущение, что любому, даже такому терпению приходит предел, и уже разговор пошел по-другому. И, соответственно, мы слышим... То, что на самом деле мы и думаем относительно тех людей, которые сегодня властвуют в Армении, и относительно тех, кто за ними стоит, и их целей. То есть, объективно, мы ведь понимаем, куда это все идет. Тема метаболизма Колобка осталась не раскрыта, пишет Дмитрий. Когда-нибудь обязательно вернемся к этому. И запретили ввоз цветов, пишет Нигматуллин. Да, и, по-моему, параллельный импорт, или как это называется, автомобили из Армении тоже закрывается. Ну, в общем, если власти Армении нынешние не хотят с нами дружить, в смысле хотя бы вот таком экономическом, то и не надо тогда, сами давайте. Потому что очень интересная история происходит, когда они и здесь, и там, вот как раз танцуют на двух свадьбах. Вот все вокруг по типу идиоты, а они вот самые хитрые на земле, прекрасно у них там все получается. Ну, так не получится. Все нормальные армяне здесь... А там один Пашинян, пишет Ульрих. Ну, нет, там есть люди, которые с Пашиняном борются объективно. Он интересный тоже такой политик сам по себе. Обычно политики стараются все-таки с электоратом не вступать в перепалки на улицах, там, не угрожать им. Этот, нет, ему вообще все равно, орет там на людей, ходит. Ну, страшное дело. Такое ощущение, что он на радиопрограмму ведет. А не собирается, вроде как, победить на выборах. «Всех причастных с днем Тихоокеанского флота», пишет Кирилл. Спасибо, Кирилл, и вас с праздником, всех с праздником, дорогие друзья. Спасибо, что напомнили, спасибо, что сказали, и спасибо, что поздравили всех наших моряков. Ну, я понимаю, что мы говорим там о Тихоокеанском направлении, но какая разница, поздравим и всех остальных тоже. Так, какое страшное наказание, запретили ввоз цветов, пишет Александр. Ну, Александр, тут же вы же понимаете, как...

Какие бананы мы покупать не будем, гниль какая-то, все. А они такие, да что вы, у нас хорошие бананы. Мы говорим, это мерзостные, мерзопакостные бананы, богопротивные бананы. Они говорят, ну мы не будем тогда оружие никакое никому продавать. Мы такие, слушайте, а бананы-то ваши? На самом деле, никакие неплохие, и все. То есть, то, что для вас, может быть, кажется смешным, там какие-то цветы, бананы, еще что-то, для некоторых стран это чувствительно. Чувствительно. По поводу параллельного импорта вот этого, да, серого импорта, как хотите, так и называйте, автомобили, Армения, конечно, тоже хорошо на этом всем наживается. Это тоже чувствительный момент. Много чего чувствительного. Лучше бы цену на энергетику подняли, пишет Алекс. Ну, может, и поднимут, кто знает. Тут же какое дело? Есть какие-то вещи, которые бьют по, ну, предположительно, по режиму, чтобы он как-то оклемался, чтобы он в себя пришел. А есть такие вещи, которые бьют по людям. И, насколько я понимаю, это даже видно по Украине, которая на самом деле вообще с нами воюет, да? Вообще с нами воюет. Но видно по Украине, с нашей стороны, что выбираются такие пути, которые давят на тех, на кого надо давить, и пытаются не давить на тех, на кого не надо давить. То есть на людей. То есть вот все время мы выбираем такие пути, чтобы те люди, которые просто живут там, да, чтобы они не страдали. Может быть, энергетика в этом смысле... важна именно для простой, для простых людей, для их жизни, для того, чтобы они, ну, просто имели доступ к тем благам цивилизации, которые сегодня есть, чтобы там вода, да, электричество, все это было. Поэтому здесь ведь намек режиму дается. И, насколько я понял, в словах, опять же, да, наших правителей это есть. То есть говорят следующее, армянский народ нам дружественный, мы к армянскому народу относимся очень хорошо, но вот там режим такой вот, какой есть. Уж, мы уж и так пытались их убедить, и сяк мы их пытались убедить, и что мы только не пытались, ну вот все. Понятно, они решили вот дружить против нас, судя по всему, поэтому мы потихонечку начинаем показывать, что этот режим, он нам не нравится. Вот, но при этом стараемся не задеть именно широкие слои населения, которые мы считаем дружественными. Вот как я это понимаю. Новости традиционных ценностей от уважаемых партнеров Алексея и его почитателей, пишет NoName. Давайте не буду читать его и все, до конца просто и все. Алексей, Зеленский и Евросоюз стали агрессивнее и злее, а мы что, получается, стали более терпимее. Ну, формулировка странная. Нет, это получается, что они стали агрессивнее и злее, и все. То есть получается, что американцы не могут, не умеют, нет у них рычагов, рычаги не работают для того, чтобы как-то охладить этих своих персонажей в виде европейских лидеров и, понятно, да, украинского режима. То есть в Анкоридже, насколько я понимаю, были определенные договоренности, которые касались, да, естественно, тех военных действий, которые сейчас идут, и понятное дело, что Соединенные Штаты Америки здесь представляли в некотором смысле противоположную сторону. Почему? Потому что они могут повлиять на эту противоположную сторону. Ну, скорее всего, такие, как бы, это очевидно, да, было. И, видимо, была договоренность, что они повлияют, и пока незаметно, чтобы их влияние приводило к тому, чтобы этот режим пришел в себя. Пока незаметно. Возникает вопрос, а почему режим этот не приходит в себя? Потому что американцы мухлюют, допустим. То есть они одно дело там говорят, мы сейчас с ними поговорим и все такое, и делают вид. Или, ну, так сложились обстоятельства, что сегодня Евросоюз и Украина... Они просто игнорируют Соединенные Штаты Америки по ряду серьезнейших вопросов. Например, по Ирану. Вы видели, как Евросоюз проигнорировал американцев, конкретно администрацию Трампа. Проигнорировал. И, может быть, и здесь желания Соединенных Штатов Америки, ну, мягко говоря, не учитываются. А если и учитываются, то только как-то формально. А в реальности не учитываются.
Что говорит в пользу того, что не учитывают?

0: чувствуется. Да, желание американцев, и американцев не слушают, и просто ждут, когда Трампа поменяют на следующего президента американского, который будет за Украину до конца, и все в таком духе. Да, какого-нибудь демократического президента, как говорят. Ну, имеется в виду от партии демократов американских, так называемых. Потому что к демократии они имеют отношение примерно никакое. Это первый вариант, и второй вариант, не второй вариант, а что говорит о том, что американцы мухлюют. Ну вот есть система Starlink, и почему-то она работает и обеспечивает связь, да, ВСУшникам и всем остальным. Есть разнообразные, ну, так скажем, это даже не системы, это компании, которые создают разнообразные системы для того, чтобы максимально эффективно с нами воевала. Та, ну, ВСУшная сторона с нами воевала. Есть такая компания Palantir, вы слышали, наверное, заявление, да, Карпа по этому поводу, этот человек, который возглавляет эту компанию, он прямо расхваливает сам себя, рассказывает, как он эффективно якобы наносит нам урон, и при этом вроде как хотелось бы, чтобы кто-то объяснил этому человеку, что он не прав, да, из американцев. Ну, то есть собрались бы и сказали: слушай, Карп, ты что-то как-то это слишком себя вольно чувствуешь, ты, есть такое ощущение, идешь вразрез с духом Анкориджа, что-то ты какой-то сам по себе шный. Давай, переставай, вот мы думаем по-другому, делай вот так. Но этого не происходит, и поэтому возникает какое-то странное ощущение. Мы можем, конечно, предположить, что такая небывалая демократия в Соединенных Штатах Америки, что, ну, вот сам-то Дональд Трамп очень сильно хочет мира, а вот эти люди, ну, что он может поделать? Он пытается их убедить, но невозможно их убедить. Может быть, а может быть, просто хаос. Может быть, противостояние групп разных элит. Может быть, игра в плохого и доброго полицейского, где там Трамп иной раз изображает доброго полицейского, а это все плохие полицейские. Уже даже Ушаков признал вчера, что дух Анкориджа — фикция, пишет и он. А почему не хлопнем Карпа, если нельзя наркомана, пишет Павел. Хлопнем Карпа. Ну, хлопните. Я, как бы, вы меня спрашиваете, Павел, ну, хлопните, в чем проблема-то? Тут, просто вы так себе это, как-то вот такие вопросы задаете, я даже не знаю, как на них отвечать, в том смысле, что, а как вы себе представляете эту ситуацию? Как? Ну, давайте, вперед. Starlink направляет дроны, потому что Илон Маск друг России, пишет 96-й. А вот именно что Илон Маск, ну, я понимаю, что вы с сарказмом пишете, Илон Маск вообще не друг России, но в России так много его поклонников. Так они его облизывают со всех сторон. Ей-богу, если кто-то из его поклонников слушает сейчас, зачем вы это делаете? У меня к вам прямой вопрос. Вот это что за идолопоклонство? Илонопоклонство, я бы даже так сказал. Когда это прекратится уже? Очевидно же, парень против нас работает. Ну, прям очевидно. Но со всех сторон его, ты понимаешь, какой он провидец, какой он визионер. Я понимаю, что мы так или иначе находимся под воздействием разного рода пропаганд, в том числе и там американской пропаганды, в том числе, в которой есть вот эта вот очередная икона в виде Илона Маска. Но уже же можно как-то потихонечку, ну, переосмыслить эти вещи. Все-таки достаточно времени уже прошло для того, чтобы оценить действия этого человека, действия его компаний в отношении нашей страны, нашего народа, да, и сделать выводы соответствующие, что да, этот парень очень богатый, можно сказать, что ничего себе, самый богатый в мире, да, мужчина там, парень, как хотите, так и называйте, самый богатый, но ведь надо посмотреть, на основании чего он богат, а то окажется, что он работает на все вообще силовые структуры, которые только возможно, американские, и, собственно, на деньги этих структур и разбогател. Но если вот ты работаешь на военщину, в широком смысле американскую, то ты же работаешь для чего? Чтобы эта военщина где-то с кем-то воевала максимально эффективно. Правильно? А если мы сейчас смотрим на то, с кем воюет американская военщина, то мы видим, что опосредованно она, например, воюет с нами, да? Ну, это так и есть, через Украину. А где-то напрямую, вот, например, с Ираном они воюют. Ну, то есть уже надо бы как-то к Илону Маску относиться не просто как к бизнесмену, классному парню, который весело где-то что-то постит, шутки шутит, умеет общаться с широкой аудиторией, а посмотреть еще на то, чем он занимается. Помимо там какого-нибудь электромобиля, который выглядит как из будущего, там он как будто бы это марсоход, его обещаний на Марс полететь, каких-нибудь там гиперлупы где-то свои сделать. Ну вот, сплошные везде от него. А? Какой Маск гений, как Кобель купил ученых? Дайте мне денег и буду гением, пишет Жорик. Не, ну, Жорик, вы не правы в том смысле, что, значит, дайте денег, да? Много людей, которые так говорят. Другое дело, что кто-то может организовать, кто-то не может организовать. У кого-то получается, у кого-то не получается. То есть, как организатор, видимо, все-таки Илон Маск действительно талантливый человек. Но хорошо, он талантливый организатор. Да, у него интересные идеи, но мы видим, как часть его идей существенная, она работает на то, чтобы убивать нас. И Илон Маск не то чтобы выступил против этого. И такой: я не это хотел даровать человечеству. Что вы делаете? Столько русских фанатов страдает. Моих фанатов. Нет такого, я ни разу не видел такого заявления. Вообще нет. Где гиперлупы, Маск, пишет Василий. Так известно где, Василий, известно где. Антидоктор Ливси из мультика. Там персонаж лупил плохишей, а здесь он бьет по нашим, пишет Фарготен. Ну, они-то считают, ну, как бы, всем доказывают, что мы плохиши, и поэтому сами друг другу радуются, как они нас там бьют. Поздравьте всех верящих в лучшее с праздником Вознесения Господня, одним из 12 христианских праздников, и давайте дружить со всеми, пишет Ирина. Давайте дружить со всеми, Ирина, но, наверное, с хулителями веры мы не будем дружить, а? Со всякими сатанистами мы же не будем дружить. Вот смотришь на Украину современную и думаешь: нет, с ними дружить не хочется, не получается как-то, не склеится эта дружба. Следующий шаг – запрет на армянский коньяк, пишет Василий. Да, были же когда-то такие вещи, я даже не знаю сейчас, в каком состоянии это находится, но в целом, когда кто-то напирает на то, что нам интересен армянский коньяк, я, ей-богу, не понимаю этих заявлений, то есть у нас, пожалуйста, есть виноградники полно, что мы коньяк, что ли, не можем сделать, и делаем, и отлично, и все прекрасно, то есть я не вижу необходимости покупать армянский коньяк, если мы только не хотим поддержать экономику Армении, все, больше никаких в этом смысле надобностей не существует, то есть если бы у нас не было своего, или оно было бы хуже, или что-то подобное у нас есть, я считаю, что даже, ну, я понимаю, я в алкоголе, честно вам скажу, не разбираюсь, но, насколько я понимаю, у нас не хуже, да? Но если у нас есть, и оно не хуже, то зачем нам покупать вот что-то такое? Ну, какой смысл? Только чтобы поддержать дружественно соседей, помочь им, чтобы у них экономика себя хорошо чувствовала. Та же самая история там с цветами, та же история еще с какими-то вещами. То есть мы поддерживаем добрососедские отношения, мы поддерживаем торговлю. Мы считаем, что вот эта торговля, и она приводит к тому, что мы друг с другом, там, находя массу точек соприкосновения, живем в мире, счастье и согласии, вот, а потом оказывается, что вот, а нет, а мы вот хотим по-другому. Ну, хотите, так и пожалуйста. Получается, опять возвращаемся к фразе, что на двух свадьбах гулять не получится. Так, какой в России коньяк, разве только дагестанский, но он хуже армянского, пишет Василий. Василий, правда, сейчас могу посвятить некоторое время тому, чтобы разобраться, какой в России коньяк. Наверное, окажется, что вы не информированы, скорее всего. Но мне не хочется тратить на это время. Потом, помню, когда у нас была достаточно конфликтная ситуация с Грузии, были какие-то грузины, которые рассказывали про свое вино, которое они нам продавали, что они в него мочатся, например. Да, были такие заявления. Никогда не понимал, по какой причине и кому необходимо покупать грузинское вино, когда у нас есть свои винодельни, у нас прекрасное вино, пожалуйста, что хочешь вообще делают, в любых объемах, все великолепно. Зачем где-то что-то покупать, в этом смысле не понимаю. Я еще понимаю, когда речь идет о каких-то брендах невероятных, невероятных, когда люди хотят повыпендриваться, очень дорогое что-то, да, ну, когда люди хотят выпендриваться, они платят очень много денег за то, что этих денег не стоит, просто для того, чтобы показать, что они могут тратить деньги пускать деньги на воздух, на самом деле. Вот, я думаю, что ситуация с коньяками и со всеми остальными вещами, она точно такая же. Вот я вот предполагаю, потому что, ну, для коньяка, грубо говоря, что нужно? Нужен виноград и нужны дубовые бочки. Все. Ну, и время. Ну, виноград, дубовые бочки, время. Что еще нужно для коньяка? И вот тебе и коньяк. То есть рассказать, что коньяк — это что-то такое прямо сверхнедостижимое, потрясающее. Я понимаю, что люди, страдающие бытовым алкоголизмом или алкоголизмом в целом, они готовы воспевать там любой алкоголь и придумывать какие-то романтические обертки для того, чтобы где-то напиться и валяться потом, допустим. Хотя напиваться коньяком — это странное занятие, конечно. Но в целом это всего лишь навсего алкоголь. Всего лишь навсего. Я хочу это подчеркнуть. Хотя, конечно, эстетствовать можно на любую тему, я понимаю. Это вот люди есть, кофе пьют там, находят какие-то нотки, вишни, еще что-то. Да ну, перестаньте. 8.30 новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.
2: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград Лисичанска.
3: Президент России сообщил о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
2: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
4: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту пятницу гость в студии – профессор МГУ имени Ломоносова, руководитель программы «Информационные и гибридные войны», доктор политических наук Андрей Манойло. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культурные коды России без самоваров, матрешек и шапок-ушанок. Традиции прошлого и как они переплетаются с настоящим. Как повелось. О наследии, которое объединяет народы России.
5: До 20 века определить статус человека, его возраст или семейное положение можно было по одежде. Например, замужем девушка или нет, определяли по головному убору или ее костюму. Так, в южнорусских регионах Рязанской, Орловской, Белгородской, Воронежской и других областях повенчанные женщины носили кичку – головной убор с рогами. Там же девушки, к которым можно было посвататься, надевали паневу. Владимир Даль отмечал, что такую юбку из нескольких полотен ткани носили в вакующих регионах. Этнограф писал, что название предмета одежды, вероятно, пошло от слов «понять», «обнять». Другие исследователи считают, что слово происходит от названия ткани, из которой шили паневу. Стоит отметить, что она лишь отдаленно похожа на юбку. Панева оборачивалась вокруг бедер и закреплялась на талии с помощью гашника – шерстяного шнура. Шился предмет одежды синих, черных и красных цветов. Лоскуты ткани археологи находят в курганах X-XIII веков, что говорит о древности традиции ношения панев. Расходится мнение этнографов и на то, в какой период жизни девушки начинали носить этот предмет одежды. Одни считали, что ее надевали на тех девушек, которым уже сосватались. Другие этнографы предполагали, что паневу носили те, кто достиг половой зрелости. Если в детстве девочки надевали белую подпоясанную рубаху, то теперь она должна была надевать поверх панёву. В своих записках русского путешественника Андрей Глаголев описывает обряд вскакивания в панёву.
6: Обряд же надевания панёвы совершается в день именин девки, в присутствии всей ее родни. В это время именинница становится обыкновенно на лавку и начинает ходить из одного угла в другой. Мать ее, держа в руках открытую панёву, следует за нею подле лавки и приговаривает: «Вскочи, дитятка, вскочи, милая». А дочь каждый раз на такое приветствие сурово отвечает: «Хочу, вскочу, хочу, не вскочу». Но как вскочить в панёву, значит объявить себя невестою и дать право женихам за себя свататься, то никакая девка не заставляет долго за собой ухаживать, да и никакая не дает промаху в прыжке, влекущего за собою отсрочку в сватовстве до следующего года.
5: По узору на панёве можно было понять, из какого края девушка и даже в какой деревне она живет. Например, на границе Рязанской и Тульской губерний фон юбки был красным с пропущенными по нему белыми и черными нитями. На севере Рязанской губернии носили темно-синие или черные панёвы с клетками из белых и цветных нитей. А вблизи города Касимова были распространены красные панёвы в синюю клетку. Во время работы, для удобства, их углы подворачивали и подсовывали за пояс. Такой способ назывался «носить панёву кульком». Подворачивали также панёвы на праздниках с целью продемонстрировать красиво вышитый подол рубахи. При этом ходить с подогнутым краем в город запрещалось и считалось зазорным. В среднем у женщин было около 10-15 подобных юбок. Кандидат искусствоведения Галина Сысоева отметила обрядовую функцию панёвы. Она выражалась в вышивке по подолу. Так, подшивка в два круга предназначалась для годовых праздников и свадьбы, в один круг – для праздничных и воскресных панёв. Панёву без подшивки или с очень узкой вышивкой в 5-10 ниток носили в повседневности.
1: «Право знать» – говорит Москва. «Повтор лучшего».
0: А 8:36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94,8, в студии Алексей Гудошников, здравствуйте. Вот 48-й говорит: у нас есть вино, но у нас не выращиваются, не растут сорта винограда, из которого делают хорошее вино, поэтому наше вино не котируется в мире. Сейчас я вам покажу, 48-й, что вы находитесь, в глубочайшем заблуждении, пребываете. Это очень легко, на самом деле, сделать. Именно вот ваше сообщение, оно меня сподвигло к тому, чтобы открыть интернет и посмотреть, что у нас по этому поводу есть. Смотрите, я посмотрел из последнего, где и как, на каких конкурсах, например, наши вина побеждают. Терра Вино, Израиль. В 2026 году Россия стала лидером по числу наград на этом престижном конкурсе. Участники получили 42 медали, включая высшую награду Grand Champion для игристого вина Абрау Дюрсо и 11 наград двойное золото. 2026 год, вот. Ну, то есть, для меня. Дальше. China Wine Competition, Гонконг. Гонконг, подчеркиваю. 25-й год. Винодельни Фанагория получили 6 наград. Одно из них было признано лучшим Каберне Совиньон 2025 года среди вин со всего мира. Вот 48-й, видите, в каком глубочайшем заблуждении вы пребываете относительно сортов винограда и почему якобы в мире где-то что-то не котируется. Если вы имеете в виду европейцев, которые там морду воротят, так у них просто свои винодельни, свое вино, и они его превозносят. И все. Это элементарная вещь, потому что у них очень мало таких, как вы, кто свое презирает и, не зная ничего, начинает высказываться по этому поводу и говорить гадости. А они сидят и наслаждаются сами собой, рассказывают друг другу, какое у них все прекрасное, как оно прекрасно сделано, какие у них сорта и все остальное. Вот вам бы тоже как бы перенять этот опыт и начать нахваливать наших. Но вы этого не делаете почему-то. Дальше, вот про значит, коньяк. Ну вот про, сейчас я вам, вот здесь, сейчас, секундочку. Так, Кубань, Новокубанская, Гран-при Продэкспо 26 за 30-летний там, коньяк Н. Некрасов, 25-м Камергер, Гран-золото на Продэкспо Wine Competition, есть победы в Лондоне и Париже, Фанагория, я уже сказал, золото в Израиле, за Тера-вино, за 7-летний коньяк, то ли КВ, то ли КБ, я не разбираюсь в этих всех вещах, меня вообще, в принципе, не интересует алкоголь. Я просто понимаю, что некоторых интересует. И здесь скорее мы говорим о том, какие у нас есть возможности на этом рынке. И есть некоторые люди, которые убеждены, что у нас нет хорошего, качественного, да, товара в этом смысле. А он есть. Наша проблема не в качестве товара, а в людях, которые внутри не понимают, что у нас делают качественно и хорошо. Это первое. И второе, естественно, в том, что рынки европейские, они всячески защищаются от любого качественного товара извне, потому что у них есть свой товар, который надо продавать. Они тоже защищают своего производителя, что очевидно. Ну, как бы, да, для этого не надо быть семи пядей во лбу, чтобы это понимать. Да-да, у них даже обычная вода лучше, не то что наша. Да, вот начинаются люди, которые здесь, в России, покупают бутилированную воду пресную, негазированную, оттуда. Ну, то есть, это надо же жить в России, где есть озеро Байкал, и покупать воду оттуда, потому что она якобы чище, и вот она красиво стоит на столе, у нее какое-то красивое название, вот. Потом, правда, выясняется, что какие-нибудь санитарные нормы нарушены, скандалы мирового масштаба начинаются, где-то кто-то потравился, подделки и все остальное. То есть, гарантии... те, которые бы хотелось иметь относительно этой воды, они не всегда присутствуют. Недооценка себя, недооценка наших людей, производителей, вообще в целом производств, отношение к себе как к людям второго сорта, отношение к своей продукции как к продукции второго сорта, это, к сожалению, то, от чего очень сложно избавиться. Вот это идолопоклонство перед Западом во всех параметрах возможных просто, и рассказы о том, что мы ничего не можем сделать. Это все ужасно, во-первых. Во-вторых, это чаще всего неправда. Чаще всего. Есть направления, в которых у нас, ну, так скажем, успехов, ну, не видно. Но когда мы говорим об этом направлении, ваше заявление крайне несправедливо. Вот. Вы хотя бы пробовали ее, небо и земля, их вода и наша, не в нашу пользу, пишет Павел. Павел, вот очередной раз рассказы о том, что какое-то там небо и земля, не в нашу пользу, это все чепуха. Просто вы там покупаете воду за очень дорого, а здесь вы берете самую дешевую бутилированную воду и сравниваете, и что-то там находите. С водой какая интересная штука. Вот ты берешь стаканчик бумажный и пьешь воду из него, и берешь стаканчик, вот у меня вот стаканчик, да, назовем его так, стеклянный, и у воды уже другой вкус. Как, да, вот кофе, кто-то пьет, вот я, например, стараюсь никогда не пить кофе из пластиковых стаканчиков каких-то или бумажных стаканчиков, потому что я считаю, что есть привкус все равно. Хотя, как бы, научно утверждается, что никакого привкуса там нет, но я считаю, что он есть, какой-то бумажный привкус. Ну, мне так кажется. Может быть, это лишь мое восприятие искаженное. Но когда ты пьешь кофе из, ну, вот, керамического чего-то, совершенно другой вкус. Так же и с водой. Ну, налейте в стекло, и будет такая же вода. Все. Если это не подделка, если вам не из крана где-то налили просто, вот, знаете, водопроводной воды, вот. Хотя, кстати, в некоторых городах России, например, в Москве, неплохая водопроводная вода, хотелось бы сказать, не везде. Многое зависит конкретно от вашего дома и того, в каком состоянии находятся трубы, но в Москве вообще следят за качеством водопроводной воды. Вот. Возьми воду и канализации, и воду с горного источника, правильно очистить, и на выходе одинаковая вода, пишет Сталиненок. Конечно, вообще вода не имеет ни вкуса, ни запаха. Вкус и запах воде дают примеси разнообразные. Так, для понимания просто. Раньше некоторые конференции, заседания политиков было с импортными бутылками воды, а сейчас с Байкалом исправились, а народ видел и тоже хотели, пишет Дмитрий. О чем и речь? О чем и речь, Дмитрий? То есть какие-то вещи в нас засели очень прочно. Я еще раз вот вам напоминаю эту всю историю со стенаниями страшными, что уходит от нас Макдональдс, и мы не сможем сделать бургер. Это все была откровенная чепуха. Сейчас это доказано на деле. Я тогда сразу сказал, это чепуха. Не может быть такого, чтобы мы не сделали гамбургер. Не может быть такого. Это нам надо вообще просто... Это откуда у нас тогда руки растут? Что это такое? Это бред. Элементарная вещь, и мы ее не можем сделать. Мы знаем технологию, мы все знаем, у нас все есть, сырье есть, давай. Нет, мы не сможем. Смогли, делаем, все есть. Дальше. У нас не будет кетчупа. Ну, это вообще идиотизм какой-то. Я не знаю даже какого порядка. Скупали этот Хайнц везде. Как Хайнц? Нет, мы не сможем сделать. Да как это мы не сможем сделать? У нас что? Ну, вот Хайнц отличается вот этим резким уксусным вкусом, на самом деле. Там уксуса, как-то, мне кажется, выше всех возможных пределов. Он просто кислый, на самом деле, вот этот Хайнц. Много сахара, много уксуса. И он получается сильно кислый и сильно сладкий. Не сможем сделать, будем покупать. Продавали на каких-то Авито друг другу это все по какой-то дикой цене. Какой же идиотизм. Это что, какое-то высокотехнологичное производство? Нет, я понимаю, что технологии в любом случае нужны. Соблюдение этих технологий для того, чтобы вкус всегда был одинаковым, это необходимо. Да, то есть должны быть определенные правила, которые ты соблюдаешь и получаешь на выходе всегда одинаковый вкус, там, цвет, запах, то есть контроль качества. И, как мы видим, он осуществляется. Мы берем, покупаем, и всегда одно и то же, так оно и есть. Все. Но это ж тебе не ракету в космос запустить. Ёлки-палки. Это же не атомная энергетика. Это кетчуп, это помидоры. Ну вы чего, прикалываетесь, что ли? А колу все равно не умеем делать, пишет Бомбила. С колой вообще это все ересь тоже и бредни. Та же самая добрая кола, такая же, как Кока-Кола, потому что те же самые производственные мощности, те же самые бутылки, все то же самое, одинаковый вкус, вот как оно было, так оно и есть. Другое дело, что когда ты пьешь колу из стекла, у тебя создается впечатление, что она другого вкуса. Перелейте в стекло просто. Я вам говорю. Просто когда ты пьешь из пластика, все равно есть ощущение того, что это что-то дешевое. Из пластика что ты не будешь пить? Вот возьми самый дорогой коньяк, допустим. Ну, я имею в виду дегустация. Вот самый дорогой коньяк возьми и налей в пластиковую бутылку. Какое будет восприятие продукта? Эстетизация всего, что ты пьешь, вот вода, например, да? Это важно. Это подсознательно действует. Почему? Потому что когда ты пьешь, ты сначала берешь стакан в руку, например. И ты ощущаешь сам стакан рукой. Потом ты прикасаешься губами к стакану, и ты ощущаешь уже губами сам стакан. А каков он? Правильно? И когда ты пьешь из пластиковой бутылки, ты пьешь из пластиковой бутылки, что бы ты там ни пил. И ощущение возникает, ну, дешевизны. Поразительно. Неужели вы этого просто, ну, вот вам как бы это... Мне кажется, всем это понятно. Разговор о спиртном – нарушение закона, пишет Алексей. Нет, это не нарушение закона, потому что нарушением закона считается призывать людей к употреблению алкоголя. Я же годами призываю вас не употреблять алкоголь. Мы говорим о промышленности, мы говорим о тех производственных мощностях, которые есть в России, мы говорим о наших производителей тех или иных вещей. Да, тема началась с разговора о том, производят ли у нас вина и коньяки, но тема гораздо шире. И на самом деле она заключается в том, что достаточное количество наших граждан просто не верит в то, что у нас делают хорошо. То есть они не верят себе, они не верят своим соседям, они не верят своим друзьям. Им кажется, что где-то какой-то француз для них старается больше. Это не так. Это не так. Не старается для вас какой-то француз больше, нет. Вот эти люди, которые «мы не сможем сделать пармезан». Как это мы не сможем сделать пармезан, я не понимаю. Что это значит, мы не сможем сделать пармезан? Сделали, пожалуйста, бери, ешь. Мы, как мы сделаем хамон? Действительно, где нам взять ногу свиньи и соль? Где нам взять? Как мы сделаем хамон? Никак мы не сделаем хамон. Не получаю, это невозможно. И это я помню. Итальянские сушеные помидоры. Где взять сушеные помидоры? Да возьми и засуши помидоры, вот тебе сушеные помидоры. Ёлки-палки! У нас Гагарин первый человек в космосе. Вы мне про сушеные помидоры свои рассказываете. Я понимаю, что оливки в России сложно вырастить, да, например? Ну, просто такая, такие погодные условия. Я понимаю, что сложно там какие-то вещи просто... Ну, бананы, вот бананы в России, сложно растить бананы. Я согласен, есть проблема. Ну, бананы, в принципе, такая себе история. А вы сами не пьете, Алексей? Какой рекорд, пишет Алексей. Рекорд не пить? Ну, я вообще, ну, как бы, у меня нет такого пристрастия алкогольного, в принципе. Не понимаю, в чем прелесть этого процесса. А им нефть не выкопать, пишет Дмитрий. В России часто неотработана технология, еще чаще она нарушается, пишет Телеграм. Нет, единственная технология, которая в России подводит, это технология промывки мозгов. Промывание. Назову ее по-другому, чтобы было понятно. Реклама. Наша больная точка, это вот эта вот ахиллесова пята, это неумение продать. Мы плохие торговцы. Нас называют народом-воином, нас называют как угодно, но нас никогда не называют торгашами. Мы не торгаши. Американцы торгаши, как есть, это факт. Это главная их самая сильная, самая мощная сторона. Вот торгаши. И эти торгаши все самое свое посредственное продадут так, что вы будете сидеть и говорить, ну да, Советского Союза нет, зато у нас есть Пицца Хат. Это же надо, вот вы сами задумайтесь над этой рекламой, просто я вспоминаю, там Горбачев в ней снимался, Горбачев. Страна рухнула, которая первая отправила человека в космос. С атомными электростанциями страна. Страна номер один или номер два, ну, то есть меняется, конкурирующая страна в мире рухнула. И все сидят и улыбаются, потому что им на лепешку, посредственную, кстати, и поганую, если честно, от итальянской пиццы сильно отличается, сильно отличается. Вот сейчас вот научились готовить все эти неаполитанские пиццы и все остальное, и ты понимаешь, что вот этот вот Пицца Хат, это все дрянь вообще невозможная. Это американский подход, вот туда вот тесто напихать и ешь, сиди это тесто. Зато у нас есть Пицца Хат. Ну, вы сами подумайте, что это за... И вот некоторые вот в этой вот парадигме «зато у нас есть Пицца Хат» до сих пор сидят, понимаете? Вот до сих пор никак невозможно избавиться от этого. Ничего невозможно, не выбить из головы. А я вам говорю, перестаньте делать. И вот, вот это американское умение все продать, все совершенно посредственное, но с таким пафосом и с такой помпой, чтобы все восхищались. Чтобы было прям совсем предельно понятно, вы, ну, кто так себя ведет, это как люди, которым показали бусы, и они за эти бусы отдали страну. Вот понимаете, ну, вот, за Пиццу Хат. Ну, ты просто узнаешь технологию приготовления этой пиццы и сам делаешь, какую хочешь. Какую хочешь. Все. Ну, делают же вот сейчас люди, какую хочешь. Вот в любой итальянский ресторан ты приходишь, как хочешь тебе делают. И такую, и сякую, и римскую, и неаполитанскую, и с такими сырами, и с сякими. Сыры эти производятся у нас. И пармезан производится этот у нас, и моцарелла это производится у нас. Я еще поражался, еще некоторые. Мы не сможем сделать пармезан, да там еще время нужно. Есть же молодые сыры, и их... Как мы сделаем моцареллу? Действительно, ну как мы сделаем моцареллу в этой жизни? Никак мы не сделаем моцареллу. Все. Все, уже я водой здесь брызгаюсь уже в эфире просто. Вот, как в золотые времена. Давайте мне салфетки. Дадите? Подтереть, так сказать. Ужас, ужас. Под иностранными брендами часто скрываются наши производители. Просто нужно внимательно читать этикетки. Так они под иностранными брендами и скрываются, потому что у нас увесистая часть населения доверяет только иностранным названиям. Потому что если ты называешь по-русски, они... А, это все, это нет. Вот то же самое ты называешь не по-русски. О, это... Это качество. Ну... Лада, Лада, Лада, Лада, это отстой, Лада, это отстой. Да, да, да. А то, что Лада Ларгус это Рено на самом деле, это вот потом выясняется, и все такие, ну, Рено, это же французские автомобили, да. Спасибо, я сам, спасибо. Да. Вот так вот мы... Распереживался я. За нас! Как же вы не понимаете? В Сочи растут бананы и оливки, даже в частных огородах, пишет Павел. Тем более. И ведь не стесняются обожествлять все импортное, пишет Рубен. Но это проблема не сегодняшнего дня, Рубен. Это проблема не сегодняшнего дня. Это столетиями происходит. Столетиями. Есть такая история, вот пробейте, французик из Бордо называется. Вот, монолог. Вот прочитайте просто и все. Классика. Это классика. То есть из века в век надо найти того, кем ты будешь и неимоверно восхищаться, и чтобы на этом фоне говорить о том, какая Россия немытая и как с ней нужно распрощаться немедленно. Вместо того, чтобы просто делать и все. Нарабатывать опыт, набивать руку и идти вперед. Тем более, когда речь идет о вещах, которые на самом деле не сложны в производстве, не сложны. Большинство из тех стран, продукцию которых обожествляют, примитивную продукцию которых обожествляют, и близко не знают, какого у нас уровня атомная энергетика, и никогда туда вообще не придут, никогда, ни через 1000 лет они туда не придут, понимаете? Они понятия не имеют, что такое космос, они не знают, что это такое. Рядом не стояли в этих сложных процессах с нами. Сидим, обсуждаем какой-то там, а как же мы сделаем моцареллу, понимаешь? Да возьмем и сделаем, и будем есть ее, она будет хорошая. И если бы честные конкурсы проводились, и нас бы не санкционировали везде, да, ну санкции против нас не вводили, побеждали бы мы на этих конкурсах. Ну просто когда мы что-то куда-то везем, мы же тоже это вот, русские, вурдалаки приехали, да, там, что там, ордой нас называют, кем еще, орками. Как орк может сделать сыр? Да орк сделает отличный сыр. Отличный сыр. Только ты это не признаешь никогда в жизни. Черт побери. Процессоры делать, вот что сложно действительно, пишет Икс. Да, вот это сложно. И есть вещи, где мы, ну, объективно, в силу разнообразных причин отстаем. И там нагонять сложно. И там тоже требуется 10, 20, 30 лет, чтобы нагнать. И, естественно, те еще развиваются. То есть это сложные вещи. И я понимаю, когда какие-то страны гордятся такими производствами. И мы здесь сидим и такие, черт, да как же эти те чипы сделать вот на этой там структуре, как она там, не надо. Короче говоря, очень маленькие там какие-то вот эти структуры. Как эту сделать? Литографию, черт, почему это делают голландцы, почему не в мире никто не может это сделать, а вот эти чипы собираются на Тайване, а там должны быть особые условия, а там должна быть особая вода, а там... Вот это я понимаю. Ну, то есть сидишь и думаешь, голову ломаешь. Сыр! Как мы сварим сыр? Да возьми, да свари, иди уже свой сыр. Ты дома можешь сварить сыр. Ну о чем вообще разговор-то, я не понимаю. Что такое? Ну до сих пор пармезан так и не научились сделать, пишет Александр. Да научились уже 100 раз делать пармезан, вы его едите, его вам продают под названиями немецкими и всеми остальными. Едите и восхищаетесь. И потом вы говорите, о, пармезан не научились делать. Вам просто, наверное, хочется тот, который такой, как камень уже, да? Все очень просто. Возьмите пармезан, немножко пусть у вас он на воздухе полежит. Он очень быстро костенеет, так скажем, этот пармезан. И все, и он будет такой. Будете грызть его сидеть. Он как мрамор будет. Есть просто молодой пармезан, есть подольше выдержки. Все. Вам просто выдержки не хватает подождать. Вот. Чубайс смог сделать гибкий планшет. Жаль, рано покинул нас, пишет Ульрих. Чубайс как раз из тех, кто все делал для того, чтобы Западом восхищаться, и он сам восхищался и поклонялся этому Западу. А здесь изображал, что он что-то делает для того, чтобы просто деньги зарабатывать огромные, а потом убежать. Пармезан точно не такой, все же какие-то особенности есть у итальянских сыров, пишет НН. Ну, конечно, есть какие-то особенности. Конечно, есть особенности. Конечно, пармезан, сделанный в Германии, Италии, чем-то там может отличаться. Но для 99% и 9% в периоде они не отличаются ничем. Да? И вот мы находим какого-то одного эстетствующего человека, и он такой, боже, это совершенно другой вкус. Вы понимаете, в чем дело? Опять же, вот есть интересная вещь. Вот интернет нам открыл мир с другой стороны в какой-то момент. Когда начинают вслепую люди пробовать, те самые вот берут, которые якобы чувствуют какой-то потрясающий вкус, они отличают Кока-Колу разного производства, они отличают. И они начинают прокалываться, когда вслепую пробуют. Не когда перед ними говорят, это такое-то вино такого-то года, там, или это вот такая вот Кока-Кола, произведенная в Иране, а это вот Кока-Кола, произведенная там в США. Попробуйте. Они такие, ну, конечно, в США намного вкуснее. А когда вслепую в стаканчике разлили, пробуй. И вот тут начинается самое веселое. Тут оказывается, что все эти люди, рассказывающие о том, что у них особое чутье и восприятие, шарлатаны. Понимаете, в чем дело? Ну, шарлатаны. Потому что где-то и когда-то нужно изобразить, что ты якобы понимаешь больше других для того, чтобы... Ну, они зарабатывают таким образом деньги, эти люди, что непонятно. Ой. Ну. Секретная добавка, как в фильме Челентано, пишет Зел. Американская школьница Саманта Смит, посетив СССР в 83-м, не стала есть сосиску, предложенную ей в нашей столовой, сказала, что цвет у нее странный. Дело в том, что наши сосиски изготавливались из мяса, а у них из сои, пишет Илья. Ну и сосиски. Видели, как это? Американцы пробуют квас. Ой, уж они там морду кривят. Привыкли, что это, свою Кока-Колу пить прямо. Какая она прекрасная там, да? Это сахар жженый просто. Сахар жженый. И квас пробует, и... И борщ им не нравится, и это не нравится. Вообще, кому в голову приходит спросить у американцев, что они думают по поводу какой-то еды? У них еды нет. Это что, это еда? Кто-то в Америке вообще видел еду, которая американская? И любую вещь они превращают во что-то жирное, невыносимое вообще к тому, чтобы есть это все. Без вреда для здоровья. Даже роллы они превратили в нечто. И начали называть там своими штатами какими-то. 9.00 новости.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту пятницу в эфире журналист-американист Рафаэль Ардуханян. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. Америка Лайт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и СМС-сообщения, подкасты наших передач –
7: прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. В App Store и Google Play. Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
8: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
7: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
8: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
7: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
8: Включите ваши приемники на полную мощность.
7: Каждое воскресенье после 8 вечера.
8: Всего вам доброго и слушайте рок.
7: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
9: Повтор лучшего.
10: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Девять часов пять минут. Четверг, май, день 21. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Василий говорит, открою секрет, даже в Италии пармезан разный. Бывает вкусный, бывает неудачный. Кстати, спасибо, Василий, ведь это правда.

Недавно видел ролик, пишет Илья Рыбаков, нюхало такие всякие разные духи. Духи, короче, нюхали. Алёша за 500 рублей и Диор за много денег. Большинство выбрали Алёшу. О чем и речь? О чем и речь? Вы же можете себе представить, как много шарлатанов в этих сферах? То есть вот это вот, о, я чувствую здесь, о, начинается какой-то там потрясающий букет, и все это потрясающе, и все это замечательное. Вы можете представить себе, сколько проплаченных людей в этой сфере, которые должны нахваливать какой-то определенный аромат? Ведь на самом деле приятных ароматов их очень много, очень много. И вообще зависит от того, какие у человека ароматы вызывают чувства, да? Ну, у каждого, каждый же специфичен в своем восприятии. Кому-то нравится больше вот что-то древесное, кому-то цветочное и еще что-то. Но надо продавать. Надо продавать, как бы цель этого всего продавать. И нужны люди, которые будут не просто, а покупай духи такие-то, они хорошие. Нет, нужен какой-то независимый специалист, который будет, о, здесь я почувствовал, я как будто отправился вновь в детство. Очень красивые слова будет подбирать, а какой-то бархатистости запаха, еще чего-нибудь. Вот это вот все. Сколько вообще, вот если говорить, ну, например, духи, вот возьмем мы духи, вот сколько из этих, сколько в цене духов, самих духов, а сколько рекламы? Я, откровенно говоря, не знаю, но могу предположить, что сам продукт стоит, ну, наверное, 1/10 от того, что вкладывается. Эти все артисты, которые должны на интервью говорить какую-то определенную марку, им надо обязательно ее подарить, они должны ее представлять, рекламные контракты, все остальное, модели, которые это все будут на себя тоже наносить и говорить, а, у меня вот такие духи. Люди, которые ходят где-то по каким-то там непонятным районам, якобы элитным, которые будут в интервью рассказывать, как они зарабатывают миллионы миллионов, и вот они предпочитают именно там кроссовки, такой это фирмы, потому что они особенные, и они чувствуют своей пяткой, какие они особенные. Ой, это все огромный бизнес, огромная индустрия для того, чтобы продать. Вот и все. А когда ты за много денег купил что-то, ну, на самом деле, не такое уж и выдающееся, часто так бывает. Ну, то есть, действительно, с ценой обычно растет качество, но есть предел. Есть предел, есть потолок роста, так сказать, за которым уже просто цена растет, а качество... Да нет. Да нет. Ну вот есть там ботинки из кожи крокодила. Вам вот... Вы прям чувствуете, как это вот именно крокодиловая кожа именно? Вот вы прям чувствуете, вам надо? Маркетологи тоже учились и тоже хотят зарплату получать, не обижайте их. Я их не обижаю, я просто говорю о том, что это так устроено, и ну, как будто бы некоторые люди этого не понимают. Реклама, реклама, реклама, продвижение, реклама, все, вот это работает. Хайп. То же самое с музыкой. Вот начинают одного какого-нибудь человека изо всех сил нахваливать, какой он талант, еще что-то. Но имеющий уши да услышит, ты же слышишь своими ушами, слышишь и понимаешь, что это, ну, ничего особенного. Ничего особенного. Ни с точки зрения исполнения, ни с точки зрения текста, ни с точки зрения вообще чего бы то ни было. Ну вот, ну какой-то образ, какой-то, это песня-высказывание, это невероятная актуализация каких-то вопросов, которые якобы никто не поднимал, хотя их поднимают тысячелетиями. Ну то есть лапша на уши для того, чтобы зарабатывать деньги, лапша на уши, создание идолов, чтобы им поклонялись, потому что это деньги, это заработок, это работа. Также можно людей превращать, а можно предметы. Чтобы на них молились. И вот начинается эта ложечка обувная стоит 1 000 000 рублей, потому что она сделана из там какой-то высокопрочного титана великолепного, который используется в том числе авиастроении. Зачем тебе ложечка из титана? Что за бред, я не понимаю, что у тебя там за нога такая? Она тебе только для того, чтобы выпендриваться, что ты тратишь какие-то непонятные деньги на ложечку. Ну, это глупость просто, и все. Если так, откровенно об этом говорить.
Отличие наших пармезанов от итальянских в том, что наши фермеры используют вместо молочного жира растительный, пальмовый, пишет Елена. Да нет, Елена, Отличие в том, что вы думаете так. Вот в чем отличие. Видели, как на Патриках ВД-40 давали понюхать под видом парфюма, пишет Эд Боро. Нет, не видел. И что там? Кто-то наверняка, ну, ВД-40, знаете, да, такая смазка, вот. Ну, как-то она по-другому называется, это не смазка в классическом виде. Ну, вот, например, закипела у тебя там какая-нибудь гайка, ВД-шкой побрызгала, и вроде она, ее можно подсорвать в этом смысле, с места как-то сдвинуть. Все восхищались, пишет Эд Боро. Ну, вот видите, ну, тут ходят, вот у нас есть вот это вот место, то есть они оккупировали вот эти патриаршие пруды, какие-то люди странного восприятия действительности, ну, на мой взгляд, которые всем хотят доказать, что они невероятно богатые, что по большей части не соответствует действительности. Ну, то есть вот такой фантик. И у нас этот фантик, видите, люди развлекаются. Взяли ВД-шку, и как вам запах, это новые духи, там, Шанель, Манель, еще что-нибудь, не знаю. Ну, да я как себе представляю. И, видишь, окажется, ВД-шка, да, интересный запах. А у ВД-шка бывает приятного запаха, на самом деле. Вот. Пора продавать бензин под видом парфюма, пишет Виталий. Да полно парфюмов, которые пахнут так, как будто бы ты только что из дизельного, ну, он и так дизельный, КамАЗа вылез. Вот. Это когда-то мне, я помню, подарили, ну, вот, парфюм какой-то. Я так понимаю, что это какие-то вот древесные, жженые нотки, нотки резины. Вот ей-богу, как будто ты ездишь на дизеле, причем который капитально коптит. Я так и сказал, что это вот запах камазиста концентрированный. Вот он, вот он. Потому что это прямо сразу. Все, КамАЗ. КамАЗ, вот классно, смотри. И мне говорят, да ты что, это там какой-то парфюм. Он, какие-то слова называют, я даже вот не запоминаю эти слова. Он там, ну, по-русски говоря, мелкосерийный, небольшое производство. Все делается невероятно руками. Ну, не знаю, я могу просто посидеть в КамАЗе, Тот же самый эффект будет. Просто солярка какая-то жженая, и все. Матюль 300В вообще конфетами пахнет, пишет Родион. Селективный, да-да, селективный. Ну, то есть избирательный. Кто-то что-то выбирал якобы там. Ну, все, навешали лапшу на уши, красивых слов наговорили, вот. И оказывается, что не только женщины любят ушами. Все, оказывается, любят ушами. И мастера вешают лапшу на уши цены тем самым. Так, это новый Шнейне Пепе, сорян, не удержался, пишет Таргалак. Понял. Вот. Видеоролик, когда вместо духов брызгали освежитель воздуха, люди верили, что нюхают духи, нравилось, пишет Гермошлем. Вот видите, дорогие друзья, как оно иной раз происходит. Часто упаковка, обертка, как она выглядит, имеет гораздо большее значение, чем то, что в эту упаковку обернуто. Ну, вот это часто так происходит, очень часто. Скажите, а в жизни вообще чему-нибудь радуетесь или хорошие новости у вас сразу вызывают подозрения, пишет Эдуард? Меня не вызывают подозрения хорошие новости. Я радуюсь, как мне кажется, сущностным вещам, а вот радуюсь...

там, образом, пожалуйста, пожалуйста. Но просто не надо это превращать в религию. Это всего лишь вещи, всего лишь. И как бы они красиво не были названы, какие бы орды непонятных экспертов не крутились вокруг этого и не доказывали вам, что это что-то потрясающее и богоподобное, это не так, это все чепуха. Вот. А сомелье с вином? Да столько, я еще раз говорю, проколов с этими сомелье и видео, где они вслепую начинают дегустировать, и совершенно иные результаты сразу, нежели когда им приносят и говорят, что это за бутылка. Еще прикольнее, когда в бутылку какую-то очень красивую с каким-то супер названием наливают обычное пакетированное вино и начинается. Далеко не каждый эксперт определяет, что ему вот там какую-нибудь душу монаха разлили, понимаешь, из тетрапака. Недалеко не каждый. И ты понимаешь, что настоящих специалистов, их не так много. А вот шарлатанов, которые вокруг этого всего крутятся, их полно. Их полно. Та же самая история с психологами, та же самая история вот, ну, во всех сферах. Почему? Ну, потому что людям надо зарабатывать. Людям надо зарабатывать. Мы с приятелями на пару ездили на дизеле, ну, знаю, да, не поговорку, песенку, так скажем. Так, почули реально, как дорогой парфюм пахнут, для тубзика самое то, пишет Александр. Запах обуви — это что-то, пишет Конь-Огонь. Хорошие новости не вызывают подозрения, вызывает подозрение Эдуард, пишет Владимир Бонд. Конечно. Алюминиевые болты дешевле, чем стальные. Так зачем же платить больше, пишет Смирнов Сергей. Кстати, новые патриаршие теперь есть в Лужниках. Показ мод, форм, статуса. Поначалу была спортивная атмосфера, теперь понты. Да-да, вот эти люди, которые я занимаюсь спортом для себя, но зачем-то снимаю это на видео и выкладываю в интернет, и делаю это так, чтобы дети вокруг не могли поиграть на детской площадке. Девочки некоторые этим занимаются, взрослые девочки, да, которые на самом деле женщины. Странное дело, недавно видел видео, где женщина посреди детской площадки встала и вот это вот все снимает, и очень сильно беспокоится о своем телефоне. И так негодует, и там с каким-то отцом она сцепилась. Он говорит, ну, там дети бегают, играют, что вы не можете в другом месте, что ли, чуть-чуть там подвинуться? А ваш ребенок не может в другом месте? Да ты иди роди и попробуй потом ребенку доказать, что ему нужно в другом месте играть. Иди и попробуй докажи. Ты что? Сразу видно, что человек вне контекста вообще какого-либо деторождения. Единственное занятие — это вот свою пятую точку, обтянутую лосинами, снимать и выкладывать в интернет. И там подыскивать себе каких-то почитателей этой темы. Ну вот правда. Ну ты иди, ну и скажи ребенку, ему интересно вот здесь вот попрыгать, ему хочется здесь попрыгать. Что ты его будешь... Да. Когда я работал барменом, зарабатывал на том, что разливал место Хеннесси белый аист, пишет ДК. Как неприятно это слышать. Но как приятно понять, что люди не разбираются в этих вопросах, да? Спорт зло, пишет Максим Гришин. Кстати, профессиональный спортсмен, это один из наших слушателей. Ну, спорт высоких достижений — это действительно потеря здоровья зачастую. А так, физкультура. Вы знаете, что самое главное зло, мне кажется, Максим, это рисовка всех видов. Когда человек рисуется, когда он выпендривается, когда он вместо того, чтобы заниматься, начинает привлекать к себе внимание излишнее. Я понимаю, когда люди пропагандируют здоровый образ жизни, занятия физкультурой, это очень хорошо, это правильно. Но когда начинается вот это вот самолюбование, да, вот этот весь нарциссизм в его самом худшем восприятии, это всегда плохо в любых сферах, в любых сферах. Потому что это ни к чему хорошему не приводит. Вы знаете, есть такое вот особое занятие, можно, наверное, можно назвать спортом, не знаю, правильно или неправильно это, но назову это спортом, вот бодибилдинг, да? И одно дело, когда действительно люди строят гармоничное тело, это прекрасно, а другое дело, когда это уже переходит все возможные пределы, и вот как-то люди надуваются совершенно неестественно, используют катастрофическое количество химии для того, чтобы раздуться больше, чем другие. И я считаю, что они очень сильно вредят своему здоровью, и, как показывает практика, действительно они вредят своему здоровью.
И это плохо уже.

0: Потому что как будто бы человек теряет, ну, теряет чувство прекрасного, не видит, где достаточно уже, вот достаточность, где уже лучше не сделаешь, уже все прекрасно сделано. И начинается гипертрофия чего бы то ни было, и все это превращается в какой-то мрак. Абсолютный. Так вы и не определите подделку ни на вкус, ни на запах. Только печень ответит через время циррозом, пишет Елена. Печень ответит через время циррозом на любой алкоголь, который вы пьете. Потому что алкоголь — это яд, я вам хочу сказать, Елена. И вы можете молиться на него, можете его превозносить, можете не превозносить. В любом случае алкоголь и употребление алкоголя — это удар по здоровью. Ну, это удар по здоровью, все. Так или иначе. Особенно, если речь идет о тех людях, которые, опять же, не видят границ никаких. Вся та же самая история начинается. Ну, ты разрушаешь себя. Показывали по ТВ, как накаламбурили какой-то ужас и разлили в бутылки с этикеткой «Адская смесь» на латыни и выиграли конкурс вина. Честная пионерская «Адская смесь». Иной бодибилдер за рекордный срок печень увеличивает быстрее алкоголика, пишет 96-й. Ну, конечно, когда речь идет о том, что люди травят себя химией, просто можно по-разному и разной химией себя травить и уничтожать себя. Кто-то уничтожает себя в погоне за красотой, кто-то уничтожает себя в погоне за чем-то еще иным, в побеге от себя, от реальности, от здравого восприятия. Но в любом случае это, конечно, уничтожающие человека вещи. Вот, знаете, даже бег можно перевести в разряд чего-то уничтожающего тебя. Вот, казалось бы, легкая пробежка для здоровья, для всего. Полезная штука. Но даже такую вещь, как легкий бег трусцой, можно превратить во что-то, что убьет тебя. Убьет твои колени, убьет твою спину, убьет вообще в принципе. То есть любую самую полезную вещь можно превратить, не видя, ну, где-то какой-то вот края, да, можно превратить в то, что тебя убивает. Это поразительно. То есть даже, ну, не всем это известно. Знаете, есть люди, которые пропагандируют, что чем больше воды пьешь, тем лучше. На самом деле есть пределы потребления воды человеком в сутки. Знаете? Вы знаете, что водой можно человека отравить? Водой чистой, абсолютно чистой водой. Прям чистая вода. Человека можно отравить водой. Вы знаете это или нет? То есть чрезмерное потребление воды, оно приводит к тому, что у вас возникают проблемы со здоровьем напрямую. Вплоть, внимание, до летального исхода. То есть водой можно, потреблением воды можно убить. Вопрос в объемах. То есть везде надо знать меру, везде надо понимать баланс, везде надо видеть вот эти вещи, гармонию. И тогда все будет хорошо. Вот. А дистиллированный быстрее, пишут, да. Ну вот, конечно. Бег — это вредная динамическая нагрузка на внутренние органы, пишет Павел. Да, но и ходьбой можно себя убить. Даже ходьбой. Ну, я имею в виду потом испытывать проблемы со здоровьем. Не то, что убить прям, шел-шел и умер. Можно. Потому что вместо того, чтобы пройтись и подышать свежим воздухом, вместо того, чтобы дать хорошую, ровную, аккуратную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, ты начинаешь показывать рекорды. Вот как только речь идет о каких-то рекордах, начинаются проблемы. Не нужно рекордов. Не нужно. Зачем? Для себя займись, не для того, чтобы потом кому-то какой-то медалью вот, мазалить глаза и рассказывать, какой ты весь потрясающий и замечательный, сколько ты рекордов поставил. Да? Это все-таки отдельный вид деятельности, спорт высоких достижений. Это отдельная работа, это отдельные серьезные риски по здоровью, которые человек берет на себя, потому что он работает, он работает. Он зарабатывает таким образом, он так кормит себя, кормит свою семью и так далее. И, ну, надо иметь вот меру во всем. Да? Если, допустим, мы говорим о видах спорта, которые касаются, ну, непосредственно контакта, да, с другим человеком, ну, там, боевые искусства какие-то, да, не надо на спарринге друг другу голову отбивать так, как будто бы вы вышли на чемпионский бой, объединяющий пояса. Ну, не надо. Очень трудно это объяснить. Много юмора по этому поводу в интернете, где давай просто легко поработаем, дальше люди друг другу головы сносят. Это очень плохо. Это тренер должен контролировать жесточайшим образом. Потому что вы отбиваете друг другу голову и внутренние органы ни за что, ни про что. Просто так. Просто так. Просто потому, что вы никак не можете осознать, некоторые, что вы не за этим туда пришли. Понимаете? Ну, хочешь ты лупить изо всех сил, вон иди на снаряд и лупи там хоть до посинения. Разбей себе все руки, сломай их, потом у тебя локти не будут работать, кисти все будут переломаны. Вперед, иди. Хочешь без этих, без перчаток работай, хочешь по настенной этой дубась подушке, хочешь прям в стену бей, хочешь поставь себе доску и пытайся ее разбить с расстояния в дюйм. Дело твое, твои руки. Только потом, когда будут проблемы с этими руками, ну, не жалуйся, ты сам их разбивал зачем-то, чтобы что-то кому-то доказать. Кому, непонятно. Дело привычки. Мы в военном институте частенько хаживали по 25 километров в полной снаряге. Нормально, пишет Лис Хитрый. Нормально, дело привычки, я с вами согласен. Кто-то выдерживает, кто-то не выдерживает. Но когда мы говорим о военных задачах, которые стоят перед людьми, да, мы говорим не только о преодолении физическом, мы говорим о преодолении психологическом, мы говорим о сверхчеловеческих нагрузках, задача которых достижение победы, да, на поле боя, задача которых состоит в том, чтобы сохранить бойцу жизнь. Ну, то есть это человек превосходит некоторые свои пределы для того, чтобы быть быстрее, умнее, мобильнее, чем его враг, потому что ему необходимо выжить. Естественно, это отнимает здоровье. Все эти хождения по столько километров в полной снаряге, это не может не отнимать здоровье. Это очень тяжело. Но очень тяжело и верная смерть, когда на весах, тогда лучше очень тяжело. Тогда, да, я теряю здоровье медленно, но меня не убили. То есть здесь вообще другая мотивация, совершенно иные работают вещи и понятия, когда мы сравниваем такие вещи, да? Моим партнерам этого не понимают, всегда хотят сделать мне больно, пишет Максим. Вот Максим, я знаю, да, занимается единоборствами, ну и вот это вот странно, если честно, Максим. Особенно я знаю, люди титулованные, да, когда они хотят поработать легко, и вот здесь обязательно какой-нибудь человек вылезает, которому хочется здесь сейчас доказать, что я этого чемпиона сломаю. Твоя задача не сломать чемпиона, когда ты ему помогаешь отработать какие-то вещи. Твоя задача ему помочь их отработать. И научиться у него каким-то хитростям. Но для этого, чтобы это понимать, нужно иметь голову. А голова, ну, не у всех работает. И вот начинается. А потом опять тоже полно этих видео, где там, приходит человек на мастер-класс, говорит, вот, сейчас вам покажу. Тот, кто ему должен ассистировать, ну, то есть просто постоять, показать, начинает лупить. Ну, это что, ты с ума сошел? Что ты делаешь? Ты пришел, чтобы человек тебя научил. Ты слушай, что он говорит, и помогай ему показать другим, что делать. Начинает там что-то изображать из себя. Ну, хочешь изобразить, иди и доказывай это в настоящих боях. Зачем ты это делаешь, когда человек пришел объяснить вещи, словами сказать? И медленно, аккуратно показать. Да, когда в снаряге и БК весом более 40 килограмм проходишь, еле живой, особенно летом под Херсоном, пишет Код Z. Естественно, то есть это преодоление себя во имя защиты Отечества, во имя спасения Отечества, своих семей и всего остального. Конечно же, здесь понятно, почему люди на это идут, и честь им и хвала, что они превозмогают такие трудности. Когда люди вдруг создают себе трудности на пустом месте и их превозмогают, вот это вот вообще непонятно. Вообще непонятно. Зачем? Читал как-то в советской методичке по физкультуре про принципы тренировок. Постепенность, регулярность, посильность, длительность и что-то еще. Конечно, самое главное – это постоянство и дисциплина. Самое главное, если вы вдруг захотите быть человеком, разбирающимся в литературе, вы можете попробовать начать читать все книги подряд без остановки и без сна, и без всего остального. Это плохо скажется на вашем здоровье, психическом даже, я вот так скажу. Это разрушит вас, просто голову вам сломает, и все. Другое дело, что иметь привычку читать – это хорошо. 9.30 новости.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94.8.
2: Реклама. Дом – это место, где тебя ждут, где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
3: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
2: Авторская программа Романа Бабаяна.
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Рок-радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
5: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
2: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты – все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
5: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
2: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар».
5: Включите ваши приемники на полную мощность.
4: Каждое воскресенье после 8 вечера.
5: Всего вам доброго и слушайте рок.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94.8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
6: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах,
7: Месси и Роналду бьются за золотой мяч,
6: а российский футбол продолжает удивлять,
7: мы это обсуждаем вместе с вами.
2: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача».
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва.
8: 94,8 FM.
1: Повтор лучшего.
0: День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94,8, студия Алексей Гудошников. Здравствуйте. А как же тренировка, это создание трудностей? Во имя чего вы создаете трудности, надо понимать. То есть цель-то в чем? Всегда же должна быть какая-то в этом смысле цель. То есть, а зачем? Если вы занимаетесь чем-то, для чего вы это делаете? Да? Или что? Как-то по-другому можно. Или, может быть, вам нравится сам процесс, да? Ну, чтобы вот процесс нравился, не надо себя перегружать, а надо потихонечку, полигонечку заниматься, и как можно дольше тогда прозанимаетесь, получится у вас, что не надоест вам. Переизбыток чего бы то ни было в этой жизни приводит к тому, что ты начинаешь это ненавидеть. Ну, или, по крайней мере, не получать от этого радости, которую ты получал, возможно, тогда, когда это не было в избытке. Всегда должно оставаться вот этот вот момент, да, желание дальнейшего действия. Хемингуэй неплохо боксировал и вызывал американского чемпиона. Тот оказался, Хем бравировал, он меня боится, чем поотвечал. Хем будет что-то доказывать, и мне придется его убить на ринге, пишет Сталиненок. Ну это да. Идеальная нагрузка на тело – это генеральная уборка, а лучше ремонт своими руками, пишет Эдвард. Может быть, конечно. Я думаю, что ремонт своими руками — это в первую очередь испытание выносливости психики. То есть, насколько ты устойчив, насколько ты, особенно если ты это делаешь вместе со своими друзьями или со своей семьей, насколько крепки ваши отношения вообще. Это преодоление во имя объединение на фоне общей трагедии ремонта, я бы так сказал. Потому что рано или поздно, когда клеишь обои, ну, кто-то клеил когда-то обои, это ужасно. Как вообще, зачем люди придумали клеить обои? Это невыносимое какое-то занятие. Мышцам однозначно нужна регулярная нагрузка, иначе наш скелет быстро износится, пишет Нигматуллин. С одной стороны, да, с другой стороны, вот смотрю, есть люди, которые давали нагрузку, есть люди, которые не давали нагрузку. А вот, понимаешь, где-то к 60 годам сердечно-сосудистая система... Я вот два примера, как минимум, могу назвать людей, которые в 60, ну, 60, около 60, да, чуть больше, чуть меньше, это ну, известные люди, которых я лично знал, ушли из жизни. И там сердечные проблемы. В одном случае никакого спорта вообще, в другом случае очень много разнообразного спорта. Еще важна диагностика, еще важна, ну, наследственность еще важна, и много чего еще интересного важно, да? Все равно не сделаешь так качественно, как профессионал. К этому пришел, пишет Икс. Поэтому, а почему не сделаешь качественно, как профессионал? Потому что профессионал – это человек, ну, который действует, это его профессия. Он и называется профессионал. Что такое профессия? Это ваша деятельность, которая приносит вам доход. Это ваша профессия. Все, это заработок. У него четкое понимание того, что чем лучше он это делает, тем больше он заработает, человек. Вот в чем смысл. Брусья, турник и велосипед – набор, чтобы дожить до названия «дед», пишет Лис Хитрый. Ну да. Заправка постели эквивалентна двум зарядкам, пишет Дмитрий. С женой клеили обои, чуть не развелись. Потом родился второй ребенок, пишет Игорь. Видите, вы смогли преодолеть эти испытания вместе, и ваш брак стал только крепче. Ну а что? Ну что, должны же быть какие-то испытания. Третий подряд суточный режим жары ожидается в Москве. До 31 градус будет жары. А в области до 32 даже. Об этом сообщил синоптик Михаил Леус. Классный, кстати, он специалист, и приятно с ним было пообщаться в эфире. Очень понравился мне дядька, прям молодец. Большой ему привет, если слушает. Если не слушает, то передайте ему привет от меня. В пятницу рекордное тепло в столице, по прогнозам, сменится дождями. Вот это что за проклятие выходного дня? Я не понимаю, почему именно в пятницу надо смениться дождями? Сменись сейчас дождями, а в пятницу сделай нам нормальную погоду. Что это за гадость такая? Кто-то может объяснить? Почему именно в пятницу надо дожди? Вот я может кто-то дать вот объяснение какое-то этому феномену? Есть какое-то объяснение? Гадость какая. Сидишь в окошечко, смотришь на работе, там прекрасно, хорошо, думаешь, ну вот, до пятницы сейчас доберемся. Да, а там походим, значит, погуляем, тепло, хорошо. Но нет, дожди. Я бы дождался, сказал по-московски, дожди. Дожди. Все индивидуально. Кому-то физнагрузки хорошо, кому-то минимум, пишет Юлия. Переживать не стоит, сидеть в студии, не штангу тягать, пишет лимузин. Как бы это вот, даже не знаю, отвечать на это. Да, действительно, сидеть в студии, не штангу тягать, я считаю, что лимузин абсолютно прав. Это совершенно разные занятия. А приезжайте к нам в Хабаровск, будет плюс 25 на выходных, пишет Forgotten. Спасибо за приглашение. Ну, наверное, не успею. А у меня брат любит и умеет делать ремонт. Это даже у него любимый досуг. И, кстати, он этим себе на жизнь зарабатывает. Вон, видите? Михаил может же объяснить, пишет Андрей. Что объяснить? Сиди дома и отдыхай, нечего шарахаться по планете, пишет Юлия. Ну, шарах не по планете, как видите, приводит к разным хорошим и плохим вещам. Первое хорошее — путешествие. Это впечатление, это то, что, если хорошее путешествие, вы будете вспоминать. Это вообще здорово, путешествовать. А второе, из-за шараха не по планете, по планете разносятся разные заболевания. Вы обратили, наверное, внимание на это? То есть такая вот проблема, поскольку мир стал более мобильным, взаимопроницаемым, те заболевания, которые раньше были несвойственны для, например, нашей территории, на нашей территории стали появляться. То есть вот такая глобализация в этом смысле происходит. Так что есть плюсы, есть минусы. Доброе утро, Алексей. Точно как выходные, так плохая погода, как на работу, так прелесть, и вот так постоянно, пишет Энн. Да, почему? Почему? Если это закон природы. Если очень жарко, потом холод, пишет Екатерина. Я понимаю, но почему не может быть холод по будням, и чтобы мы в прохладе с вами работали прекрасно, и мозг у нас не утопал в поту, в метафорическом плане. А вот по выходным расслабленное солнышко, все прекрасно, мы отдыхаем, медленно ходим, наслаждаемся, вот это вот, шорты, в конце концов, да, потому что, важный момент, я думаю, что я могу изменить этот мир к лучшему прямо сейчас. Все, кто делает обзоры на автомобили, дорогие друзья, обзоры на недвижимость загородную и все остальное, могу ли я вас попросить не надевать никогда в кадр шорты? Это моя такая просьба, обоснованная, как мне кажется, эстетикой восприятия. Какой ужас, мужики, наблюдать ваши коленки, вот эти вот, когда вы в машине сидите, вот это вот. А вот я сейчас вам расскажу, какой здесь потрясающий салон. И вот этой вот своими полуголыми ногами, отталкивающими абсолютно, да? То, девчонки, вы, пожалуйста, если обзоры, шортики покороче, это все классно, принимается, особенно если красивые ноги, мы за. Мужики, пожалуйста, штаны можно? Можно брюки, легкие какие, какие угодно. Но главное — брюки. Как только вот вижу видео человека в шортах, я сразу выключаю его. К чертовой бабушке. Это невозможно абсолютно. Это какой-то мрак вообще. Кто вообще приучил мужчин носить эти шорты чертовы? Эти джинсовые обтягивающие шорты. Вот что это такое, я не понимаю. А? Ну, у всех есть кондишн дома, видимо, пишет Ленок. Да не в кондишне дело, ну, льняные наденьте брюки какие-то. Ну, будет классно, будет классно. Ну, это же невозможно за этим смотреть. Вы сами себя видели, правда, в этих шортах? Это же такое ощущение, что какой-то трехлетка переросток слишком быстро вырос, вот, и на нем это все вот... А одежду решил прежнюю носить. Ну, это же катастрофа какая-то, нет? Пожалуйста, можете не слушать меня, можете сказать, что я не прав. Но, ей-богу, я уверен, что я прав. Я уверен, что я прав в этом вопросе. У меня такое же восприятие, пишет Андрей. Поддерживаем, пишет Олеся. Поддерживаем. Да, шорты мужские, это вообще уместно только на околопляжных местностях. Не, пожалуйста, конечно, конечно. Я имею в виду, когда снимаете видео какое-то. Ну, это же ужасно. Или вот это вот хождение в каких-то тапках, вот шорты, тапки, еще какая-нибудь майка непонятная с рисунками детскими. И сейчас расскажу про эту тачку. Да что ты мне можешь рассказать про эту тачку? Ты расскажи просто, ты что, упал в детском мире? И, ну что случилось? Почему у тебя детская одежда? Что случилось? Как там, и начинает человек вот в этом всем еще рассуждает о каком-то люксе, там, эти материалы, или садится в автомобиль китайский, ну да, конечно, по дизайну он не дотягивает, да я смотрю, ты в дизайне, конечно, ну, просто лучший, ты мастер вообще всего восприятия, как бы эстетика восприятия у тебя на такой высоте недостижимой, что, конечно же, ты можешь критиковать шов, вот, а в автомобильной какой-то обшивке. Это, конечно, потрясающе. Пластики эти все трогать все время, мять. И еще следующее. Это я по обзорам автомобилей. Можно вот следующее? Ребят, вы когда семиместные автомобили, обзоры делаете, да, вот семейные автомобили, вы можете начать сразу с того, как там передвигаться в этом автомобиле, удобно или нет? То есть пока вы полчаса щупаете пластики, обсуждаете его потрясающий дизайн снаружи и внутри, рассказываете про мультимедиа, которая у всех одинаковая на самом деле, слушайте хруст и все остальное, вы не могли бы просто показать, как открывается дверь и как заходить в этот автомобиль? Ну, типа, кто-нибудь может хотя бы детское кресло как бы воткнуть там и вытащить его и показать, насколько это удобно? И сразу багажник. И сразу показать, как со второго ряда ты переходишь на третий. И сразу сказать, можно ли с водительского кресла перейти назад по салону. Вот с этого начать. Если мы речь идем о каких-то минивэн. Можно? Я прошу. Это просьба. Мне кажется, это очень логично, потому что когда я вижу обзор такого автомобиля, и человек там замеряет, сколько он разгоняется до 100 км в час, у меня возникает некое ощущение, что человек не понял, что это за автомобиль перед ним. Можно, пожалуйста, если автомобиль создан для чего-то, начинать обзор с этого? А потом можете в конце замерить, там, лосиный тест на него сделать, что хотите. Это потом. Но все-таки, да? Если ты делаешь обзор автобуса, расскажи о том, как там в целом пассажирам. Удобно, неудобно? Ну, с этого можно начать. Шорты — это тяжелый люкс, пишет Евген. А кто определяет, детское это или нет, если людям так удобно? Ну, как вам сказать, кто определяет, детское это или нет? Ну, вид этого человека. Ну, правда, если, ну, возьмите какие-то архетипичные вещи, то есть там мультики даже, где, ну, изображают детей, ну, шортики вот эти вот какие-то, ну, и все остальное. Ну, потому что это так выглядит. Я не имею в виду какие-то шорты, которые используются боксерами, потому что там так удобно и так важно. Я имею в виду вот эти вот какие-то странные шорты, которые надеваются, и человек делает обзор автомобиля, и коленками там отсвечивает волосатыми. Ну зачем это кому-то надо? Даже если не волосатыми, ну зачем? Ну правда. Ну, возникает диссонанс, нет? И люди в кадре в тапках, я к вам ко всем обращаюсь, перестаньте это, пожалуйста. Ну, хотя бы кроссовки какие-то, ну, просто кроссовки. В тапках, как можно в тапках в кадре вообще быть? Эти пальцы торчат там. И сейчас мы сделаем обзор на этот люксовый автомобиль. Ну, что такое? Какое-то соответствие должно быть или нет продукту, которого делаете обзор? А? Это яркие и харизматичные личности с тонкой душевной организацией, пишет Гермошлем. Зачем вообще смотреть обзоры? Приезжаешь, смотришь сам своими глазами, потому что только там сам можешь понять, удобно тебе или нет. Нет, Марина, насколько я понимаю, любые обзоры, они для чего создаются? Чтобы ты мог понять, ехать тебе или не ехать. Смотреть. Да? Ну, как бы, в целом, вообще, нужно в этом направлении двигаться или не нужно? Но на самом деле я пришел к выводу, что в итоге... Приходится делать так, как вы говорите, потому что все вот это вот бесполезно. Я не понимаю. Мне человек начинает рассказывать о том, как минивэн разгоняется до 100 км в час, там, сколько секунд. Мне все равно, сколько секунд он разгоняется. У него другая задача вообще. А? Полуплешивые колени, пишет Лис Хитрый. Бывают красивые мужские ноги тоже, пишет Николай. Я не исключаю, Николай, что такое бывает. Просто сам не ценитель, как бы, этих вещей. Ну, хорошо, это была просьба, да? Это же не какой-то приказ, я не пытаюсь кого-то очень сильно критиковать. Это была просьба, я по-товарищески обратился с просьбой. Если это критично, если обязательно надо быть босоногим в шортах, пожалуйста, без проблем, без проблем. Ну, я постараюсь просто обходить стороной подобные видеозаписи. И обзоров всяких разных домов, строительства, вот этого тоже, тут тоже вот подобного характера буду избегать, потому что, это чересчур. Это как обзор дорогого алкоголя персонажами «Сифон и Борода», пишет Алекс Поляков. Ну, по типу того. Вот. Вообще не понимаю претензий к шортам, шлепкам, ну, вы имеете в виду шлепанцы, да, и майкам. Вы на пляже

0: И потом мы же видим распад Запада в этом смысле. Некоторые болезни определяются по специфическому запаху тела, пишет Светлана. Есть, есть такое. Не буду говорить, к какому врачу ходил, но мне сказали прийти немытым, пишет Котопес. Значит, коротко, есть такое, но это скажут. Это скажут, дорогие друзья. Скажут, понимаете? Вы у нас на высшем уровне по ТВ. Хорошего дня. А, спасибо большое. Ведущие прогнозы погоды в южноамериканских странах — это топ, пишет Борис. Нет, чем женщина приятнее, тем приятнее, конечно, я понимаю. Тут как бы вопросов нет. Для женщины и мужчины разные мерки, разные. Но опять же... Вот эта вот тенденция к оголению приводит к тому, что этого так много, что оно, так скажем, приедается. А это неправильно, дорогие друзья. Это неправильно. Такие вещи не должны приедаться. Внешний вид пациентов и запахи от них – это моя боль, пишет Наталья. А летом многие мужики не носят нижнее белье под шортами. Вот, еще и под шортами, еще и нижнее белье не носят, да. Откуда такая мода пошла? Жуткая тема пошла. С другой стороны, может быть, это кого-то заставит задуматься и изменить отношение, в первую очередь, к себе, для того, чтобы продемонстрировать и правильное отношение к другим. Вещь полезная. Странно, что до определенного возраста нашего, а у нас уже вполне себе возраст средний с вами, коллеги, вот, некоторые этого не знали, но зато теперь узнали, и все будет хорошо, хорошо, несмотря на жару в плюс 32. Прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.

0: Говорит Москва. 94,8. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
2: Oh my goodness!
1: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
2: It's broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal. Spain have scored it.
1: Dear, dear! I don't believe it. What a goal we have just seen from Roberto Carlos. That is amazing.
3: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
0: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Доли мой привет. Доли раздаются отовсюду голоса. Прими привет, Доли, дай ответ. Доли, ты вернула, значит, можно верить. В чудеса прошли года. Доли, ерунда.

0: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Родные песни.

Что будет, то и будет. Пускай судьба рассудит пред этой красотою. Все суета и дым, бродяга и задира, я обошел полмира.

Не знаю я, известно ли вам, что я певец прекрасных дам, но с ними я изнемогал от скуки. А этот город мной любим за то, что мне не скучно с ним. Не дай мне Бог, не дай мне Бог, не дай мне Бог разлуки. Не знаю я, известно ли вам, что я бродил по горам.

Не дай мне Бог, не дай мне Бог, не дай мне Бог другого. Не знаю я, известно ли вам, что я в беде не унывал, но иногда

0: говорит Москва.
1: Куба, любовь моя, остров зари багровой, песня летит над планетой звеня. Куба, любовь.

мужество знает цель. Стала легендой Куба, вновь говорит вдохновенно Фидель. Мужество знает цель. Родина или смерть, патрия о муэрте, солнцу свободы над Кубой гореть. Родина или смерть.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
2: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
3: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь
4: информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту пятницу гость в студии – профессор МГУ имени Ломоносова, руководитель программы «Информационные и гибридные войны», доктор политических наук Андрей Манойло. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
5: Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция – театральная.
6: Марин, ну куда ты опять собралась?
7: Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
8: Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть?
6: Рассказываем по пятницам после 12.
8: Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

если в самолете ты летишь, если ты к столице приближаешься, если сверху на Москву глядишь, знаешь, что тобою ожидаются огни Москвы.

Даже если на краю земли, где чужой звездою небо мечено, вспомнишь непременно ты вдали.

0: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8 FM.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

будем одним. Пусть летят ракеты, падая как камень, от машины в воздухе я не отделим. Если б ты знала, если б ты знала, как тоскуют руки по штурвалу. Есть одна у летчика мечта — высота.

крепкими руками, о тебе я в небе тосковал. Я тебя сыплю звездными стихами, в небе для тебя одной я их собирал. Если б ты знала, если б ты знала, как тоскуют руки по штурвалу. Есть одна у летчика мечта — высота,

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
2: Oh my goodness!
1: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
2: Broken for Fabregas, now it's Iniesta! This is it! That's the goal!
3: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
4: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: «Говорит Москва» 94,8.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

стоят. В саду гуляет Оленька сама, что маков цвет. Постольку ей 18 лет. И что же тут случилось, события ясны? Она пред ним явилась, как первый день весны. Конец пришел соколику, сомкнуть не может век.

0: Вам всем с такою Оленькой желаю жизнь пройти, постольку, поскольку сумеете найти.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет

Я опущусь на дно морское, я подымусь за облака, я все отдам тебе.

0: 8 часов 6 минут.
1: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Я прощаюсь с вами до завтра, и да прибудет с вами сила.
1: Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

говорит Москва, поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
2: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».
3: Со мною я не знаю, ничего не понимаю. У меня и так забот немало. Мы друг друга не встречали, сердцу не было печали. Этого мне только не хватало. Я не понимаю, что такое со мною, со мною. Возможно, это связано с тобою. Возможно, и нет. Ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Возможно, это связано с тобою. Возможно, и нет. Чудо сказочного круга. Мы не можем друг без друга. У меня такого не бывало. Врозь нам скучно, вместе тесно.

со мною. Возможно, это связано с тобою. Возможно, и нет. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Возможно, это связано с тобою. Возможно, и нет. У меня характер с перцем, ну и пусть стучится сердце, я ему скажу, чтоб не стучало. На одном себя ловлю я, может быть, тебя люблю я, этого мне только не хватало. Я не понимаю, что такое со мною, со мною. Возможно, это связано.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд. Пройдет товарищ все бои и войны, не зная сна, не зная тишины. Любимый город может спать спокойно,

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она – современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва!
2: 94,8 FM.
1: Нам есть что вспомнить.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Адама, гуляли Ева и Адам согласно точным данным. И как заученную роль Адам твердил: «О, Ева, я твой король, я твой король, а ты моя королева, я твой король, я твой король, а ты моя королева». Однажды Ева в летний

0: Я твой король, а ты моя королева. Я твой король, я твой король, а ты моя королева.
1: Нам есть что вспомнить. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
2: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

Я заболтался, а ты все еще в слезах. А твои слезы, они ведь как алмазы, ими просто так сорить нельзя. Рынок обвалится, начнется инфляция, люди начнут голодать. Если Будда верил в реинкарнацию, остальные считали, что жизнь одна, и не стоит тратить ее на слезы, не стоит кризис снова звать. Давай я лучше просто тебя поцелую, и мы вместе с тобой отправимся спать.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

какой бы я ни был гад, ей хочется остаться рядом. Я, кажется, этому рад.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.
1: Я сердце брошу на Алтай.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

огня. Навалилась тишина и мгла кромешная, я как будто бы от поезда отстал. Но глаза закрыв, почувствую, конечно я, что вернулся на

в одуванчиках февральских фонарей. И откуда выходные эти выдались, как каникулы из наших детских дней. Обойти своих знакомых было некогда, а сегодня это кажется легко. Ведь теперь и навестить почти что некого, многих нет, а кто?

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Снова память чувства ворошит, любовь сильней пророчества. Не хочу свое